Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются,

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на алтарь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение. По моей гладко выбритой комнате недосказано и недослушано. Сердце бьется другими вершинами.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Мне милит.
2: Рекламирует.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

задернутых гордин, не задернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег.

войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

парень с девушкой гулял в роще над рекою. Парень девушку обнял левою рукою. Ты ошибся, дорогой, она парню шепчет. Обними меня рукой правой да покрепче.

прощайте, Ленинград, правою рукой. Извините, моряка, если вам убыться, только правая рука пулею пробита. Если в эту пулю грузнем, ты меня всадили, мы, красавица, вот тут с вами не ходили. На снегу бы я лежал, над Невой рекою, никогда бы не держал левою рукой.

верные надежды, ради черту самому остаются свободен. Дайте я вот обниму левою рукою. Дайте я вас обниму левой.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, она совсем стремилась ввысь. Душа твоя родишься вновь с мечтою, но если жил ты как свинья, останешься свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризне.

лица. Ведь, может быть, в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом.

никогда не знаем. С ума сошли генетики от ген и хромосом. Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек...

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде

Только смелым покоряются морям. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел.

Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Поющее сердце столицы.

это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обид, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, груз, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

Пусть полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Наш товарищ веселый, хороший, лучше парня в мире правду не найти. Он красив, он вежлив и умен, всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, паренем, в этом парне виден прок, такого нет, чтоб делать он не мог. Он дом построить может и обед состряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок, себя покажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. Есть у нас и девушка одна, девушек всех больше и стройнее она. Повстречал ее наш паренек, только заглянул и в очи сразу за ним. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Хотел в любви признаться, но не смог. И рассказал, что дом построить может, стряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Он все ей скажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. А когда настал тревожный час, получил наш парень боевой приказ. Нам страна родная дорога, и поднялись наши парни грудью на врага. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок, такого нет, чтоб сделать он не мог. Он бить гранатой может, впрочем, и с Катюшей тоже. Ай да парень, паренек, он и запад, и восток от банд очистил вражьих, что тут скажешь, просто чудо паренек.
0: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

все негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Все тебе мешает то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, не смогла. Говори...

погоды нет стыда. Я в бюро погоды позвонил, позвонил, позвонил. Ждать деньков погожих нету сил. Что же это за беда? Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, ну не смогла.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

подлецов. Я слухам нелепым верю. Мужчины теперь говорят, присутствие сильных не имеют. В присутствии женщин сидят, о рыцарстве нет и помина. По-моему, это вранье!

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

вот снова, год спустя, я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют. Они по-прежнему счастливы.

ты сказал, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

король, ты мой король, а я твоя королева. Ты мой король, ты мой король, а я твоя королева. Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадеда Адама. Их даже в песенку порой вставляем для припева.

0: Король, я твой король, а ты моя королева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
2: История мороженого насчитывает несколько тысячелетий. Этот путь начинается с античности, когда греческие и римские повара добавляли снег или лед к фруктам. Однако интересна не только история появления продукта, но и его формы. Эскимо – это один из самых популярных видов мороженого, который получил свое название благодаря инуитскому народу, проживающему в северной части Америки и Гренландии. Несколько столетий назад инуиты сочетали замороженные ягоды и соки с оленьим жиром и насаживали на рыбью кость вместо палочки. Они формировали этот микс в форме шарика, обматывали его кожей лосося и замораживали. Так и появилось первое эскимо. В конце 19 века эскимо стало популярным десертом в США, а в середине 20 века уже продавалось по всему миру. При этом его производили не только из фруктовых соков и оленьего жира, но также добавляли и другие ингредиенты для улучшения текстуры и вкуса. Само название придумал американец Кристиан Кент Нельсон, но уже для покрытого глазурью застывшего кондитерского изделия, а не для продукта инуитского народа. И назвал его «эскимо пай», что буквально переводится как «эскимосский пирог». Отсюда и пошло название мороженого. Запатентовано это сладкое изобретение было 24 января 1921 года, хотя первая партия продукта была выпущена еще в 2020 году. Поэтому, если вы хотите устроить праздник в этот день, то можете отпраздновать День эскимо. Вскоре эскимо пай распространилось и по другим странам, и очень быстро взыскала любовь как среди детей, так и среди взрослых. Придумать новую форму мороженого торговца вдохновил мальчик, который хотел купить у него и мороженое, и шоколад, но денег ему хватило только на что-то одно. Этот случай тронул Нельсона, и он совместил два лакомства. И вскоре мороженое в шоколаде стало популярным и в Европе. Во Франции его продавали на кинопоказе американской картины о жизни эскимосов. В Советском Союзе эскимо появилось в середине 30-х годов. Считается, что это произошло по личной инициативе Народного комиссара продовольствия Анастаса Микояна. После визита в составе советской делегации в США он распорядился наладить производство десерта на родине и даже издал приказ. Мороженое следует сделать массовым продуктом питания, выпуская его по доступным ценам. И несколько лет спустя на молочных заводах и специальных фабриках запустили промышленное производство различного мороженого, в том числе и эскимо. Сегодня появились разные форматы любимого продукта. Производители экспериментируют с формой и содержанием. Классическое эскимо в глазури, эскимо круглой формы, эскимо в настоящем шоколаде, эскимо с орешками, эскимо со вкусом малины, клубники, манго и другими фруктами и ягодами. Приятного аппетита!
1: Провиант. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке.

0: без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
3: В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Повтор лучшего.
0: Время начинать движение.
7: Мотор, мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 17 июня на календаре. Я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин. И у нас, экватор недели. Ну что ж, половина впереди, половина позади. В хорошем смысле этого слова. Вась Куролесов, доброе утро. Олег Мохов, приветствую вам тоже. Погнали. Погнали. Наших городских, как говаривали мы в юности. Сергей Иванович, приветствую. Камчатка. Да, там плюс чего это? А, Зерновский, плюс 9. Это очень хорошо. Очень, очень. У нас было, когда я выходил, у нас было 11. Что там? Синус на косинус. Сейчас 12. Ощущается как 10, как 10, как 10, как 10. Как на Камчатке, как на Камчатке прямо сейчас. Да. Каким будет лето? Мне Яндекс тут пишет. Кнопка такая. Можно нажать на нее, и будет ответ, каким будет лето. Я знаю, как коротким. Лето будет очень, очень коротким. На следующей неделе оно и вовсе повернется уже к зиме. Планета начнет под таким углом поворачиваться к солнышку, что дни будут уменьшаться. Нравится вам это или нет? Так происходит уже миллиарды лет, так что терпите. 23 сейчас в Челябинске, днем 27, без осадков. Лучше бы ливень, гром, молнии, буря. Пусть сильнее грянет буря. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Или какое оно там у него? Как в Москве в прошлую субботу затопило подземный переход по потолок, пишет Артем. Да, Челябинск тоже засветился в новостях, как город... какие же они? Какой-то синоптик? Какой-нибудь Вильфанд, может? Но это не то, но это не точно. Когда-то назвал мощный ливень в Москве библейский. Вот, он говорит, библейский потоп нас ожидает. Вот у вас там это и случилось. Товарищ Рейнджер, приветствую. Доброе утро, баб Таня. Вам тоже. Алло, здесь с нами Андрей Скорпион. Алло, это человек. Это человек такой, он говорит. Алло. Нет, как надо говорить? Алло, дядя. Вот так надо? Алло, дядя. Или алло, тетя. Я приветствую вас в любом случае и читаю вас в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Значит, смотрите, мы можем устроить голосование по компактышам. Один из компактышей у меня даже, видите, здесь вот приоткрыт. Мы можем устроить краш-тест по входным билетам в класс кроссоверов. То есть по моделям, которые сами из себя представляют первые... Я сейчас думаю, да, меньше нет. Первые модели в классе кроссоверов своего бренда. Не все бренды обязательно производят исключительно кроссоверы. Но те, что производят, все имеют самый старший кроссовер, так называемый флагман модельного ряда. И они же имеют младший кроссовер, так называемый входной билет в сегмент кроссоверов. Ой, я чуть не забыл. Надо же было, наверное, Жулион сюда еще вписать, да? Наверное, скорее всего. А то я отобрал, а Жулион ты не отобрал. Нет, наверное, не успею все это вместе сделать, потому что это сейчас нужно все их технические параметры, потом все цены найти, потом найти все цены со скидками, все цены без скидок. Наверное, на завтра. Давайте на завтра оставим. Я обеспокоился этим только сегодня утром, подумал, вот точно. Несколько раз за последние дни звучали уже вопросы, что нужно выбрать именно такой компактный кроссоверчик. И что-то такое до 3 миллионов, чтобы рублей оно было. И тогда я еще подумаю хорошенько. Может быть, там даже потянет это голосование на Grand Crash Test. Потому что если набирается у нас там 5 или больше участников, то это уже, в общем-то, тянет на турнир. Можно проголосовать сначала без технических параметров вообще. А может, сегодня так и сделаем. Давайте отберем 3 самые привлекательные модели, чтобы я не... Давайте, хотите? 3 самые привлекательные, но те, которые вызывают у вас больше интерес. Ну, скажите, ну что вы молчите? Мне же нужен совет от вас. Смотрите, у меня уже 4 есть. Я еще забыл Жулион, тогда это уже будет 5. Потом туда же можно, наверное, отнести еще... Ну, Москвич, нет, Москвич М70, он побольше, конечно, не то, что он компактный. Уже 5, а нам нужно отобрать из них... Ну, ладно, не будем. Или будем. Ну, в общем, пишите, как вам кажется. Я подумаю еще. Ладно, пока сейчас опилюливаться будем, пока проснемся. Все равно никто не проснулся еще, правильно? Еще никто не может думать. Я спрашиваю, подумайте, подумайте. Чем подумать? Чем? Думать-то нечем еще, никто не встал. Еду по энтузиастов, Сталиненок вот пишет. Салон Жили. Далее салон Белджи, потом салон Волга, Ханчи. Так Волга или Ханчи? Я ничего не понял. А что здесь непонятного? Пожалуйста, вот выбирайте. Вот вы и выбирайте. Понимаете, в чем дело? Иногда нужно не только лишь каждый может посмотреть на мир не со своей точки зрения. Иногда нужно смотреть на мир с точки зрения, к примеру, сказать... вот производителя, вот BLGX70. Не, BLGX70 это не компактный. Вы что, Алекс? Я же говорю, компактные, первые входные билеты в сегмент кроссоверов в своих модельных рядах. Разве BLGX70 первый входной билет? Нет, конечно. X50 первый. Так вот, с точки зрения производителя, есть глобальный мир, есть американцы, как известно, окончательные засранцы. Есть санкции, первичные санкции, это для нас. Вторичные санкции, это для тех, кто с нами партнерствует. Третичные санкции, это для тех, кто партнерствует с теми, кто партнерствует с нами. Вот. И при этом, посмотрите на рынок на наш. Вы же видите бренды здесь, они же работают, они как-то живут. Но это вовсе не означает, что на них не оказывается давление. Причем со всех сторон давление. Давление извне, вот это вот давление санкционное. Давление изнутри, потому что мы свои интересы тоже должны соблюдать. А значит, мы хотим, чтобы они здесь приземлялись. Чтобы они здесь открывали производство, либо на готовых площадках, либо строили свои. Отсюда вот пошлины и все остальное. То есть вот это все. И в этих условиях автопроизводители продолжают работать, но при этом риски нужно диверсифицировать. И то, что вам кажется странным сейчас, так бывает у собаки, знаете, когда растет На овчарках это особенно видно. А, и голуби тоже маленькие такие. Вот у них как-то непропорционально части тела вырастают. Вот такой щенок, он уже... У него такие длинные лапы, такие большие лапа такая. Ну, длинные... Как сказать про лапу собачью, которая... Ну, вот от плеча вот эта вся эта часть, на которой он ходит. И лапа, которой он наступает, пятно контакта. Это все лапа считается, правильно? Ну, вот у нас есть нога и стопа или ступня, да? Ну, вот. А у собаки вот это. Все мы называем все лапой. В общем, и ноги длинные, большие, и лапы вот эти вот с пальцами сами тоже огромные. А тело еще маленькое, а голова совсем дурацкая такая. Вот он такой, вырастает у него какие-то части тела. И он такой сам не знает, что с ними делать, с этими частями. Бывает такое. Но мы же не должны делать вывод о собаке в целом по этому периоду. Мы должны понимать, что это... Он будет расти, и впереди все совершенно по-другому будет разворачиваться. Поэтому сейчас тоже неправильно делать вывод по тому рынку, который вы видите. Здесь тебе Белджи, здесь тебе Джили, а здесь тебе Волга. Поверьте, в перспективе все это разведется таким чудеснейшим образом, что Волга будет Волгой, Белджи будет Белджи, а Джили мы еще посмотрим, что оно там, как оно получится. Уверяю вас. То же самое вы можете сказать про Черри и Теннет, правильно? Не могу понять, вот еду Черри салон, а вот Теннет салон. Вот что это, как это вообще понять? Ну, посмотрите на модельный ряд сейчас Черри. Из чего он состоит? Модельный ряд Черри сейчас состоит из Аризы, из Черри 9 и, по-моему, что-то еще. Но это не точно, я не помню. Зато Теннет. Расцвел, как этот, ну, расцвел. Он такой, видите, как расцвел. Теннет, пожалуйста. Вот, еще через годик, через два посмотрим, что будет с Черри в России. И это нормальный процесс. Это процесс. Сначала происходила акклиматизация, потом адаптация, теперь эволюция. И дальше все начнет работать себе совершенно спокойно. Так что... Это просто такой период. Это период такой, период, когда у вас Белджи и Джили, и Волга. И уже сейчас вы же видите, что у Белджи, к примеру, есть X70. А у Джили такой модели нет вообще. И у Волги такой модели нет. А еще, там, ну, разные есть вариации. Так что они уже расходятся. Мы уже видим, что они развиваются. Это и есть эволюция. Вот так, между прочим, и работает эволюция. Если мы сейчас начнем, отмотаем ленту времени, начнем мотать ее назад, то в каждый какой-то отдельный момент времени окажется, что у нас есть родственники со всеми. Главное только как можно дальше смотреть назад. У нас окажется, что есть родственники со слонами. Наш, ну, предок, который где-то вот разделилось все, и оно пошло дальше, потом эта ветка превратилась в людей, а это в слонов. А еще дальше еще какой-то будет протопредок, а еще дальше. И так все со всеми могут оказаться родственниками. Так на самом деле и в определенном смысле и является. Но сейчас посмотрите на нас, на разнообразие жизни на планете. Видите, какое оно огромное. Вот. А если бы тогда на старте ходил вот такой человек, ехал мимо дилерского центра биологического, флорофаунического, и говорил, что-то я не понимаю, грызун, грызун, грызун. Ну, да, грызуна, называются все по-разному. Грызун, грызун, грызун. А где все? А что это такое? А где слоны, гиппопотамы, где? Где лошадь Пржевальского? Где она? Ну, она в будущем. Все будет в будущем, не волнуйтесь. Лето пришло, и на Южный Урал тоже пишет Тресориус. Думаю, заменит своего Атлас Про. Вот и думаю. Так Жили или Волга? А что случилось с Атласом? А почему он? А что такое? Он же вроде свеженький, Тресориус. Или не свеженький. Если не свеженький, тогда Волга. Мы здесь на нашем коллективном собрании автоботанов решили, что при прочих равных, даже если это будут абсолютно равные автомобили во всем, а они не будут равными, Волга будет чуть лучше там, по разным параметрам. Вот, ну, просто потому что здесь делается, для нынешних, для наших условий, и это всегда адаптационно, более приспособленные организмы, которые здесь производятся. Понимаете, опять же, тема эволюции не отпускает. Вот, когда это здесь производится, растет, адаптируется, оно все равно будет сильнее, чем то, что откуда-то там приезжает. Потому что оно учитывает особенности рынка. Учитывает по подвесочке, учитывает по климату, учитывает по антикоррозийке и по разным вещам. При том, что внешне и вообще вот функционально это может быть одно и то же. Так вот, помимо этого, мы решили, что ответ на вопрос, какой у тебя автомобиль, и ты говоришь, Джили, это один ответ. И ответ на вопрос, какой у тебя автомобиль, ты говоришь, Волга, это совершенно другой ответ. И вот Волга нам всем нравится больше. Хотя бы только поэтому. Пусть оно вообще было бы все одинаково. Ну просто вот, ну вот вообще. Просто реально, хотя это не так, но реально. Содрали шильдик и наклеили другой. И все, и больше ничего не делали. Вот вообще ничего не делали. Даже мультимедиа осталась китайской. Все такое же, все осталось. Но шильдик Волга, берем Волгу. Просто потому, что у меня Волга, и все. Так, ну и хочется повысить класс, поэтому... А, это про Манжаро продолжает писать Ресервис. Поэтому Манжаро. Ну, берите Манжаро, я же навязывать не буду. Вы говорите, как бы, что бы, если бы, я бы взял бы Волгу. Так, выехал из Санта-Анны. Эта телеграмма пришла из-за океана. Смотрите, как быстро у нас работает почта. Только что человек написал, и уже вот сообщение у меня здесь. Хотя он находится в Санта-Ане. Это в Калифорнии. Из Санта-Аны в Ливан. В Ливан? В Ливан? А, в Ливан, штат Теннесси. В Ливан. Я думаю, зачем же вам туда? Там неспокойно. Через Хьюстон. Передавайте нашим в Хьюстоне привет. Там тоже есть несколько наших человек. Хьюстон, у вас проблемы. За бортом плюс 18. Билет через приложение FIFA выставил на продажу, так как его цена выросла почти... Господи. Все-таки покусал вас капитализм, да, мигрант? Все-таки вот немножечко... Немножечко люди становятся американцами все равно. Ну, ты как бы, ну, ты не крутился, но среда определяет сознание тоже в определенном смысле слова. И немножечко американцем стал мигрант. Он такой говорит таки, а что, билет купил за 500, а он в три раза вырос, так а на черта он мне нужен тогда. Чтобы я сидел, смотрел на этот футбол и думал, что я мог продать его в три раза дороже, а не продал. Я сижу вот это, смотрю, скукотень вот это. Да. Сейчас цена 1700. Буду очень счастлив, если кто-нибудь его купит, а футбол мы и дома можем посмотреть. Да, ну так надо было... Ну так, тогда надо было 10 штук покупать, как минимум. А лучше 100. Вы же понимаете, что так на каждом билете вы 1200 навариваете. А на 10 это было бы 12 тысяч. А на 100 надо было 100 покупать билетов. Это я сидел так вчера и думал тоже про то, что надо было, елки-палки... Надо было покупать акции этого SpaceX. Ну, уже сразу было понятно, что SpaceX, все, кто покупают акции, это надо вот... Купил и сразу продаешь ее. С другой стороны, купил и сразу продаешь, ты думаешь, не окажешься ли ты человеком, который за 10 тысяч биткоинов купил пиццу? Несколько пицц. Помните эту историю? Сейчас это миллиард почти. Ну, с нынешним курсом значительно меньше, но был момент, когда это был почти миллиард долларов. Вот. И тогда он радовался, потому что это вообще ничего не стоило. Это какая-то фигня, нагенерированная на компьютере. И тут ты можешь пиццу на халяву получить за нее. Пойди плохо. Поел, покормил там этих друзей. Вот. То есть в краткосрочной перспективе прикольно. А в долгосрочной неприкольно. Вот я и думаю, если купить бы акции SpaceX и сразу же, понимая, что они взлетели... Там взлет процентов на 40 был, по-моему. Вот и ты такой думаешь, все, зафиксирую прибыль сразу в этот же вечер, в день IPO, и продаешь. А прикинь, потом они через год, через два, через 10 эти акции там, улетают вообще на 1000% вверх. И ты понимаешь потом, что ты продал с наваром плюс 30% или 40%. А мог бы сейчас просто уже вообще обеспечить себя, семью, потомков, просто династию создать на те деньги, что у тебя есть сейчас от этих акций. А может и нет. А может вообще сгорел бы SpaceX. По 135 начинали торговать. Не знаю я, что такое при продаже. По 135 выставлены были сначала акции. к вечеру этого же дня, как только... Вы знаете вообще, что SpaceX вышла на IPO, да? Ну, на, стала акционерным обществом. Акции выпустили. И трестом, который лопнет. Вот. И акции сделали, во-первых, там сотни людей в компании миллионерами из обычных. Вот это, кстати, очень круто. Из обычных людей, просто обычные люди, кухарки, сварщики, поломойки, еще какие-то, они получали опциончики такие, по чуть-чуть акций, немножечко, будущих, потом, когда-нибудь, потом. Таким образом, Илон Маск хотел не доплачивать им денег. Он говорил, я вам сейчас меньше буду платить, зарплата у нас маленькая, но хорошая, но вы при этом чуть-чуть получаете немножечко акций, чуть-чуть, капельку, немножко акций. Потом мы разовьемся, выйдем на бирже торговать акциями своими. И денежки вам придут. Они такие, ну ладно. Знаю я людей, которые в наших компаниях так получали опционы. В наших, ну, такие IT-компаниях здесь, в России. Никто нифига не получил. Вообще ничего. Никому ни, никто ничего не... Вот, но... А там получилось так, что вот эти люди получали по чуть-чуть. По нано-крошечкам опционам. А после того, как стартовала продажа акций, акции пульнули вверх, каждый из них стал миллионером. Кто по миллиону, кто по два, у кого на 100 миллионов накопилось этих опционов? На 100, вот ты вчера раздавал котлеты на кухне, а сегодня у тебя акции на 100 миллионов. Ну, понятно, как жить нужно. Вот я сразу говорил, что нужно брать. Но у нас-то не купишь, наверное, в России эти акции. Надо было мигрант вам денег засылать, правильно? Чтобы вы купили. И тут же продавать сразу моментально. По 135 начало продаж. И по 190 в этот же день к вечеру они стоят уже 190. В этот же день. Все, просто ты валил. Вот все. И забрал. Увидел новость, гонщик Формулы-1 камушком заглушил болид соперника. Нет, я такую новость не видел. Это про Вовочку должно быть. А гонщика этого звали Вовочка. Из анекдота. Нет, Виктор, ну пришлите. Я не видел таких новостей. У меня сын работает в Яндексе. Там такая же история. Часть годовой премии выдают в акциях. Да. Так я вот когда говорил про компании наши, Яндекс, да, в том числе имел в виду. У меня есть знакомый, который там вот это, туда и сюда, и что-то как-то вот эти опционы остались нереализованными. Месси феерил сегодня на поле. Да, может быть, не знаю, я вот как-то не то чтобы за футболом вот настолько смотрю. Я смотрю за футболом вот насколько. Каждый раз я сюда прихожу, забиваю в поисковике, чем по футболу, открывается таблица сразу, где перечислены участники матчей накануне и кто как сыграл. Вот на этом и заканчивается моя вовлеченность в футбол. Это же, между прочим, это же я собираюсь делать и прямо сейчас. Так что сейчас я сыграю информированного человека, следящего за футболом, за результатами, за Месси, стариком. Сколько ему лет уже, Месси? Он же старик уже, ему сколько? 56, 58, сколько лет ему? А что Роналду? Призвали или не призвали? Видите, как я знаю о футболе, что даже этого я вот не знаю. У мигранта Алекс пишет, мигрант Алекс вам пишет, так мигранту налог надо будет платить начисленный при продаже такой билетов. Да ему пофиг вообще. Ему налоговая уже на 2,5 штуки прислала штрафов за что-то там. Ему пофиг, он нигилист. А нигилист налоговый, ему плевать вообще на налоговое законодательство.

Почему нельзя сразу нанести разметку на свежий асфальт, как только его уложили, свежий асфальт? Что за безобразие? Приходят вопросы мне здесь. У этого есть объяснение. Это не безалаберность. Хотя нет, конечно, и она тоже. Иногда, но не всегда. У этого есть объяснение, и оно техническое.

Говорит МСК-бот, читаю, пишите. Говорит МСК-бот латиницей. Заходите. Бот-мессенджер наш в Телеграмчике и в Максике. Сами знаете, как туда попасть. Щукин и все, тоже буду рад. Везде, в Максе, в Телеге. Щукин и все. Ну и, конечно, глаз народа. Глаз народа в Телеге. Новый канал. Классный вообще.

Вот интересно, если бы не форма и не отличие в форме, как бы они друг друга отличали? Футболисты сборной Франции и Сенегала на поле. Как это выглядело? Интересно. Франция 3-1 разделалась с Сенегалом. Ирак уступил Норвегии 1-4. Аргентина в сухую уделала Алжир 3-0. 7 утра, через полчаса начнется Австрия и Иордания, а Португалия с Конго. Конго. День рождения Конго. А, нет, наверное, Демократическая Республика. Или день рождения, мы не знаем. Сегодня в 20:00. Два матча еще предстоит сегодня сыграть в рамках ЧМ по футболу.

0: Пилот Формулы-1 выбил соперника с дороги камнем. Прям камнем из-под колес. Элемент гравия попал в аварийный выключатель, задел небольшую кнопочку сбоку болида. Там кнопочка такая есть у болида сбоку. Ее нажимаешь, и он полностью выключает машину. Зачем же? Зачем же вы такую кнопочку сбоку болида делаете еще и снаружи? Вот интересно. Вот. Она, эта кнопочка, выключает сбоку весь болид. И потом завести его уже нельзя больше. Это система ERS называется она. Аварийный выключатель. Болид Ника Хюлькенберга таким образом был превращен в кирпич. Камнем в кирпич. Просто взять и запустить болид обратно нельзя. Пилоту пришлось сойти с трассы, досрочно завершить гонку. Кто его выбил? Кто? Кто этот человек был? А, это Ауди так повезло. Пилот Ауди. Видите, Ауди пришли в Формулу-1, и спортивное счастье, которое непременно должно сопутствовать удачливым и не сопутствовать неудачливым, вот эти все... штанги в вашем футболе, перекладины и все остальное. Это вот как раз отсутствие счастья. Вот, значит, Ауди, видите, счастье пока что не найдет свое никак. Прямо в аварийный выключатель. Задел малюсенькую кнопочку, которая полностью выключает машину. Вот так вот. Вот это формула.
1: Моторы. Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Повтор лучшего. Моторы.
0: Ага, а что, все, вот это вот так, так у нас быстро все было. Окей, хорошо. Такой причины схода еще не было. Просто невероятно! Говорит он, потом запикивается. Пи-пи-пи-пи. Я ехал с Лиамом Лоусоном и принял на себя гравий после того, как он выехал широко. Один из камешков попал в огнетушитель и выключатель ERS. И вырубил болид. Гонка закончена. Очень обидно, написал он. Гран-при Барселоны, Каталонии. Причина схода. Есть видео. Как этот болид был обездвижен. Сейчас мы посмотрим, как он был обездвижен. Нет, не надо делать. Яндекс стартовый достал. Яндекс предлагаю одно и то же всегда. Так. Все, вот он и обездвижен. О-о-о. Ну, то есть ничего зрелищного здесь нет. Хорошо, что его обездвижили. Так еще повезло ему, что... Почему мне не сворачивается это? Так еще ему повезло, что его обездвижили прямо у съезда на пит-стоп туда, в паддок. То есть это, ну, это реально двойное везение. Сначала гонка закончена, и потом ты мог остановиться посреди трассы, но тебя обездвижили так, что ты сразу и зарулил в гараж сразу. О, мы смотрим. Засыпало и сразу. И он сразу поехал. Вот в этот. Ну да, ну да. Ну а может каким-нибудь, какой-нибудь крышечкой закрывать эту кнопку. Где она хоть находится? Вот, есть графика. Летит камешек, красиво так летит. Пяу! А, она рядом с воздухозаборником наверху находится, эта кнопочка. И она попадает в эту штуку и заглушила. Прикольно, прикольно. Ну как-то... Как-то может быть... страховка какая-то должна была быть для нее. Хотя что мы удивляемся? У самолетов есть такие трубочки специальные, они под кабиной пилотов находятся. Вы снаружи, когда смотрите на них, такие малюсенькие. И оказывается, что это жизненно важные органы. Я не помню, как точно они называются, но это жизненно важные органы для самолета. для электроники, потому что благодаря им самолет понимает, с какой скоростью он летит. Туда попадает набегающий поток воздуха, вот, и французы белые, сенегальцы негры, пишет Сталиненок. Да, посмотрите фотографию французской футбольной сборной белой. Сколько вы там белых найдете? Ладно. Набегающий поток воздуха в эти трубочки попадает и сообщает электронике и пилотам тоже скорость самолета. И были случаи, когда в этих трубочках там оса какая-нибудь свила гнездо себе, еще что-то. И с одной стороны скорость одна была, а с другой стороны скорость другая. Электроника сошла с ума и разбила самолет сама. Она говорила, что скорости много, или наоборот, что скорости мало, ее нужно поддавать, и все, и пилоты сами начинают дестабилизировать самолет, разбалансировали, и упал он. Не слышали о таких историях? Да, да, пожалуйста. То есть, что уж тут про формулу говорит, если мы... И каждый раз теперь, когда я подхожу к самолету, мне хочется взять маленький ёршичек такой, тоненький. Знаете, как эти чистят, курительные трубки прочищают? Подойти и прочистить трубочку эту на всякий случай. Вдруг там что-то забилось, еще что-то. Вот, потому что, ну, это страшно, когда безопасность всего твоего самолета, всего, и тебя, и пассажиров, и всего, зависит от маленькой, черт возьми, трубочки. А ты летишь не в вакууме, ты летишь в пространстве, где мошкара всякая есть, какие-то пчелы, осы, пыль, тополиный пух, вот это все. И думаешь, господи, как часто вы ее прочищаете? Приемник воздушного давления это называется. Вот мне подсказывает. Спасибо. Самолет определяет скорость с помощью внешних датчиков давления трубок ПИТО. Во, трубки ПИТО. Спасибо тоже. Приемников воздушного давления, они так называются. Однажды, когда мы были в Гудвуде на фестивале скорости, в тот момент, когда он там проходил, потому что можно же на фестиваль скорости приехать, когда его там нет, и ты как бы был в Гудвуде, ну и все. А нет, мы были именно, когда был фестиваль, и именно с компанией Porsche, и именно тогда компания Porsche представляла свой очередной GT3 гоночный. И тогда я обратил внимание, что у него такая же трубочка сверху. Я ему говорю, это оно? Они говорят, да, это оно. Мы взяли из авиационных технологий, и у нас тоже есть вот этот приемник воздушного давления. Он был выведен так специально, сверху торчал над кабиной. Вот. Хотя мне кажется, что вот, двигаясь по поверхности земли очень быстро, еще и за какими-то другими автомобилями, этот приемник тоже, наверное, не очень долго остается чистым. Как показывает этот пример с формулой, бывает такое, что, видите, вот отключил, просто болит камешком, отключил и все. Так, если что, 7373948, 7373948, это чтобы позвонить, говорит МСК, это чтобы написать. А в Максе глаз народа, пишет Порс мне. Я думаю об этом, но что-то, как только думаю об этом, что-то грустно становится. Это ж совсем семья перестанет меня видеть, если я еще и туда, и как, его просто там задублировать, тоже туда перепощивать, все. Хотя странно, в Максе есть люди, которые, как бы это сказать, ну, это такой типаж психологический, когда ты выбиваешься в люди, ну, откуда-то там, ну, условно, из деревни, да, то через очень короткое время ты начинаешь всех деревенских считать за таких странных каких-то. О, это деревенские, о, это деревенские. Вчера ты был с ними, сидел на заваленке, семки поедал и на гармонии там развлекал их. А сегодня, о, это деревенские. Все, ты уже вышел из этого, и чем мощнее была твоя деревенскость, чем мощнее, тем мощнее ты себя дистанцируешь как-то ментально от них. И так, о, нет, пожалуйста, можно? Я так, не при деревне. Нет, это деревня такая, там так грязно. Нет, я не люблю. Вот эта аудитория, это я удивительно узнал об аудитории в Максе, о некоторой. Но думаю, что это не вопрос аудитории, это вопрос отдельных людей. Там, потому что я перебрасываю некоторые сообщения из глаз, из канала «Глаз народа». Я напомню, это канал такой, который заведен специально для того, чтобы собирать наши с вами, наши. Не вообще по миру ходить и собирать, ну, а вот то, что у нас, в наши регистраторы попадает. Собирать видосы и какие-то интересные, любопытные, забавные, страшные. Публиковаться, чтобы в этом канале. То есть канал посвящен исключительно только этому. Вот, и уже наполнение его идет, там есть какие-то видосы, какие-то, что-то резонансное уже даже. И тут пишет какой-то один мне сейчас. Вот. У меня, новость полностью раскрыта, с видео, с текстом, а в конце написано, что заходите и в канал тоже, если что, есть целый канал, где вот откуда я вот это все взял, и ссылку даю. И мне пишет тут какой-то, у меня не открывается, а потом пишет, так ссылка на телегу зачем-то людям, пользующимся Максом, абсурд, он пишет. Абсурд! Но это же очевидно, что люди, которые сидят в Максе, в телеге не сидят. Кому это очевидно? Почему это очевидно? Ну, вчера же ты только что сидел в телеге. Вчера же. Ты же из телеги получил ссылку на этот Макс-канал мой, потому что туда просто так не попадешь и по названию не найдешь. Его можно только по ссылке туда прийти. То есть ты только что приходишь из телеги в Макс. И уже вот только придя, считаешь телегу за что-то мерзкое, клаку какую-то, и все, что там происходит, для тебя уже стало как-то таким прям... Телега, фу, как можно здесь ссылку на... Господи, думаю, что я, что за ксенофобы, шовинисты, и она... ну ладно. Так вот, я подумаю еще про «Глаз народа» в Максе, но пока что он только в телеге. Да, он так и называется «Глаз народа». И здесь, между прочим, у меня к вам вчера эта тема обсуждалась. Любопытно, что тоже появились мнения. Ну, на самом деле, все сформулировано ровно таким образом, чтобы разные мнения появились. Но я сейчас попробую воспроизвести эту ситуацию на слух, чтобы, если вы в автомобиле, и по какой-то причине вы не хотите смотреть видео в Телеграме и в Максе, потому что в Максе оно тоже опубликовано, я тогда на слух скажу. На мой взгляд, ситуация распространенная, потому что я вижу ее довольно часто. Ситуация эта потом, впоследствии, приводит к череде маневров и эскалации конфликта, который потом зачастую заканчивается проблемами, ДТП, драками, стрельбой какой-то, поножовщиной и всем остальным. Причем вот в начале развития этой ситуации, как раз вот о начале я и спрашиваю, а кто главный агрессор-то здесь? Вот запустил всю эту череду вот этого. Кто главный агрессор? Значит, ситуация предельно простая. Если вы в трансляции, я буду показывать вам ее в видео. Вот она, пожалуйста. Что у меня тут? Задвоилось опять все что-то. Ну ладно. Я вам показываю ситуацию эту в видео. Итак, дано перекресток. Ну, прям перед Госдумой. Перекресток, вы знаете, налево, на Тверскую вверх. Автомобиль Джили Манжара, привезенный из Китая. Параллельный импорт. Что, козюленьки китайские? Ну, это расизм сейчас был, наверное. Красивые, прекрасные иероглифические китайские символы, буквы, иероглифы на багажнике. Вот. РОТ. У него, кстати, буквы на номере РОТ. И стоит Джили Манжаро. Он первый на полосе стоп-линии. Первый на красном. Рядом тоже стоят автомобили, такси, вот все это. Значит, стоит, и тут можно со звуком даже, вот. Он стоит, и поехали автомобили. Значит, включилась зеленая стрелка направо, поехали автомобили. Как вы видите, вот сколько времени прошло, когда поехали автомобили. Вот поехали такси уже, которое рядом стояло, уже заджили, за этим скрылось. Даже автобус уже уехал. Автомобиль за этим Манжарой начинает движение. Я думаю, что это рефлекторно, потому что ты, когда видишь зеленый, и все поехали, и ты по чуть-чуть начинаешь ехать, предполагая, что все поедут перед тобой, тем более, если перед тобой стоит человек на стоп-линии, он один. Как бы он должен поехать. Автомобиль сзади начинает движение медленное. Манжара продолжает стоять все это время. Он продолжает стоять. Здесь звучит сигнал. После чего Манжара начинает движение и резко бьет по тормозам. Такой, то есть, это, дескать, реакция была на пробуждающий пейп, вот этот. Резко бьет по тормозам в пол, и после чего потом резко начинает ускоряться обратно. Вот. Я предельно простой вопрос. Вопрос предельно простой. Так кто... Кто агрессор здесь? Потому что в любой ситуации есть причинно-следственная связь. В любой ситуации. Есть события, которые всегда можно считать стартом. Так называемый нулевой пациент, с которого начинается потом проблема. Вот здесь что было стартом? Потому что, с одной стороны... Что-то там отвлекло водителя первого автомобиля. Ну, что-то очень важное. Он стоит первым, и его отвлекло что-то. Он не видит, что поехали автомобили, не видит зеленый, ничего. С другой стороны, есть, конечно, пассивная агрессия в виде сигнала. Правильно? Это ж, как мне написал там кто-то в комментариях, пишет. Ну, сигналить в такой ситуации... Признак дурного воспитания. Именно дурного и именно воспитания. То есть не воспитали человека. Это признак дурного воспитания. Почему? Я спросил, вот потом это резкое оттормаживание, это признак чего у первого водителя? Когда он поехал и потом сразу, вот через секунду начал движение и сразу в эту секунду бьет резко по тормозу. Обычно, если реакция не очень хорошая, то сзади въезжают в такой ситуации. То есть, когда вы видите на перекрестках стоящие два автомобиля, вот, это не всегда, что кто-то не успел, кто-то остановился, а кто-то не успел остановиться и в него въехал. Не всегда. Очень часто это результат вот такой педагогики, когда кто-то начинает проучивать, такой раз и по тормозам, а сзади просто и ударил его, все. То есть вот это признак чего такое поведение? Я не очень понял. Значит, всякое бывает. Обычно извиняюсь аварийкой, что затупил. Капитан Очевидность. Это понятно, Капитан Очевидность. Я сейчас спрашиваю чуть-чуть про другое. Что запустило, гипотетически могло запустить череду дальнейших разбирательств и в итоге, вот с вашей точки зрения, морально был бы прав кто в этой ситуации? Можете сказать? Нет? Это же с вами повторяется постоянно. Ну, проще говоря, каждый раз, когда описывается какая-нибудь ситуация, где есть две стороны, то есть конфликт, вы в своем сознании, может быть, даже подсознании, вы присоединяетесь к одной из позиций. То есть к одному из участников. Ваша позиция, ваше мнение присоединяется к одной из сторон. Вот в подобных ситуациях к какой стороне ваше сознание присоединяется? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
4: Доброе утро, Роман. Знаете, в свое время довелось ролик посмотреть, такой социальный, он американский. Угу. На парковке ситуация происходит, когда подъезжает одна машина, и пока она собирается парковаться, на ее место залезает другая.
0: Запрыгиваю, ага.
4: И... Может быть, видели, нет, в машине сидит мужчина-женщина, то есть пара, и в другой машине сидит еще один мужчина, соответственно.
0: Uh-huh.
4: Ну и у них такой идет мысленный, скажем так, спор. Uh-huh. Я мужчина, я должен доказать, что я мужик, сейчас я пойду, докажу. И вот uh-huh. и у каждого мысли такие, из разряда какие-то травмы детские, там кого-то родители обижали, uh-huh. кто-то хочет что-то доказать. И, по сути дела, это показывает то, как это все организовывается. А угу. во что выливается, уже зависит от того, какое воспитание люди получили. Собственно, вот
0: ну, как бы да. так. Ну да, наверное. Но, тем не менее, я не понял, кому из этой пары в этой ситуации, кому ваше сознание присоединяется в первую очередь? Кому? Если мужик за рулем, то жена наверняка виновата, с утра зарядила. Ну да. Если я включаю КВН, то не работает приложение, которое освещает приходящее. Не понимаю. Боро-эт. Я не очень понял ваше сообщение. Почитайте, пожалуйста, еще раз и перепишите. Выйдите и перепишите, как положено. Что вы пишете так, что не так, как положено. Виноват первый однозначно. Капитан очевидно здесь сообщает. Ну, я не додумался запустить голосование о степени виновности, но думаю, что каждый может, почитав сообщение, посмотрев видео, составить свое впечатление о том, какова поддержка каждой из сторон с точки зрения, ну, вот, комментаторов, зрителей. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
5: Доброе утро, Дмитрий, Москва.
0: Да, Дмитрий.
5: Я присоединяюсь к человеку, который сигналил. А сигналил он, возможно, из-за того, что сейчас... Большинство вот таких аварий сидят впереди едущие в телефонах. То ли видео смотрят, то ли переписываются, то ли еще чего. И поэтому очень, у меня очень много было таких моментов, что даже выезжали на середину МКАДа со стороны, ну, с выезда, потому что он сидит в телефоне.
0: Ну да, он сидит в телефоне, и ты таким образом как бы пытаешься его даже растолкать немножечко. Эксперт позвонил, сейчас он расскажет все, окончательную правду. Доброе утро, товарищ эксперт.
6: Я не уверен, что я успел. Доброе утро.
0: Успел. Алексей Гудошников, пожалуйста, эксперт по дорожным урегулированию дорожных конфликтов.
6: Всячески поддерживаю человека, который посигналил.
0: Так.
6: Потому что ты же можешь, ну, у меня такое бывало, раз, и что-то ты вот не сообразил, что уже зеленый, дорога, может быть, тебе мало знакомая.
0: Ну, да.
6: И вот человек сзади тебе подсказывает, мол, все, можно.
0: Да. А ты ему в нос такой за это, чего ты мне лезешь со своими советами?
6: Не, наоборот, аварийщик ему, спасибо, друг, что вот. Ну, наставил.
0: А этот развернулся и в нос такой, попытался в нос дать такой. Так ты что мне тут советы раздаешь мне вообще такой?
6: Но есть одно предположение. Мы рассматриваем этот конфликт в моменте произошедшем и возможность развития этого конфликта и, так скажем...
0: Да. Ой, Леш, пропал связь. Алексей, выйди из тени.
6: Улетел у меня звук.
0: О, все, нормально, все, вернулся, так.
6: Это у меня подводит машина. Значит.
0: Да, ничем не закончился конфликт, там не было драки, ничего этого.
6: Я имею в виду, а какая перспектива, на чьей стороне, значит, наша мораль, а если бы что-нибудь случилось, а вот...
0: Да. Не случилось.
6: Вот. Но мы не рассматриваем, что было до...
0: Ничего не было до. Я по секрету скажу, ничего не было до. Ничего.
6: Но если бы до этого, я предположил, например, тот, который ехал сзади, постоянно преследовал, прессинговал, висел на заднем бампере, сигналил, тогда он был бы плохой человек. А так, получается, плохой человек, который был впереди.
0: Ну ладно, я сам скажу. Это мое видео. Это мое видео. Это я еду каждый день на этом перекрестке, я стою. Я пробую свой видеорегистратор. Этого человека я первый раз увидел. Первый.
6: Вот если откровенно, если уж речь идет о том, Роман, что это ваше видео, то даже если бы вы были в первом автомобиле, вы были бы правы.
0: Спасибо большое.
6: Не, ну правда, ужасно, на самом деле, те люди, которые оттормаживают.
0: Там дядя сидел, я ж потом ехал, и мы на следующем светофоре поравнялись, на красном он оказался. Там дядя лет 60, седой такой. Я так сижу, смотрю на него, а он, знаешь, как это самое, ну бывает так, тетечки делают, нашкодят, и такая сидит, делает вид, что она тебя не замечает, и такой вперед сидит, такой смотрит вперед. Я думаю, ну
6: может
0: ладно.
6: Быть такое, что это кто-то из тех самых слушателей, которые, допустим, ссылку на Телеграм в Максе увидели и такие, ага, Щукин едет.
0: Да, ну, наверное.
6: Еще и снимает.
0: А ты куда едешь-то в такое время? Зачем?
6: А я вот сейчас приеду.
0: А, давай, приезжай. Ладно, договорились. Давай, до встречи. Главный эксперт по решению дорожных конфликтов Алексей Гудошников в нашем эфире. Короче, дезавуировали вы меня. Это мое видео. Этого человека... С тобой я давно знаком, а этого кота я впервые вижу. Этого человека я впервые вижу. Это просто рандомный обычный человек. Просто обычный чувак, который просто стоит на этом, на светофоре. Просто стоит. И продолжал стоять при этом. Проблема в том, я же говорю, что на самом деле это наша общая проблема. Проблема в том, что очень многие вещи за рулем мы делаем автоматически. Ну, это уже стало, ушло на уровень рефлексов. А это плохо, потому что ты не включен, и если что-то выпадает из матрицы событий, матрицы действий обычных, повседневных, то ты к этому сразу же не готов. Не готов, потому что только что сознанию нужно время, чтобы перейти с уровня рефлексов, включить осознанность, начать реагировать на нее, принять решение в этой осознанности, в которой ты не находишься. Вы не думаете каждую секунду, как вы управляете автомобилем. Вы не думаете каждую секунду, как вы жмете на педаль газа, на педаль тормоза. Ровно так же, как вы не думаете, как ваши легкие сейчас усваивают кислород вот этими пузыриками вашими. Вы не думаете об этом. Это происходит само как бы. Но с учетом того, что автомобиль – транспортное средство, и это повышенной опасности механизм, и вообще-то здесь нужно быть включенным всегда, поэтому очень круто посещать всевозможные школы, тренинги, контраварийное вождение, все, чтобы степень включенности повышать или перевести степень включенности в рефлексы. Это, может быть, сложно сейчас звучит, но тем не менее. Можно натренировать себя так, что твоя включенность...

0: стоит, он продолжает стоять, и я такой уже почти упираюсь, для меня это было неожиданностью, что он будет стоять и дальше. Как бы, ну, мы начинаем движение, это как вот если вы смотрите на много автомобилей вперед, и там вереница уже начала ехать, вереница такая, и перед этим, кто перед вами стоит, тоже начали ехать, и вы по чуть-чуть тормоз отпускаете, ну, вам же надо там коробки, тем более у этого автомобиля робот, и он на старт, вот на начало движения несколько туговат. Ну, то есть он не то, что ты отпускаешь, он сразу поехал. Ему надо время прийти в себя. Я как бы отпускаю, автомобиль покатился, уже все. Я понимаю, что я качусь в бампер стоящего автомобиля. И если я сейчас резко тормозну, ну, так в меня сзади въедут тоже тот, кто тоже видит, что все уже поехали. Все по... Нифига себе, как ты так... А что ты... А что ты так... Я не знаю, как... Сейчас я какой... Как сейчас... Я не знаю, какой микрофон тебе включить. А, о, новостной, точно. Можно новостной включить.
1: Да.
0: Можем... А что так рано-то приехал? Я не
1: понял. Ну, так получилось. Я что-то перепутал, видимо.
0: Перевел уже на зимнее время.
1: Да, часы. Я перешел. А оказывается, оно... Все, оказывается, не переводится на зимнее.
0: Не, а ты приехал на час раньше.
1: Вот оказывается.
0: Ну, все, тогда садись, тут люди тебя будут...
1: А, да. А скажи, новости-то, они во сколько начинаются?
0: 8.
1: А, у тебя так вот все тут...
0: Меня тут, я вообще здесь, у меня цветники.
1: Давай я с тобой посижу чуть-чуть.
0: Но сейчас все равно должно быть, несмотря на то, что новости в 8, в 7 все равно должна быть такая отбивка.
1: Или я могу, например, что-то почитать, если хочешь.
0: Давай, анекдоты потравим. Нет, все равно надо сделать рекламу, ну, эти там анонсы, все, а потом пойдем дальше. Да? Да,
1: поехали. Я-то за.
0: Все, давай.
2: Моторы. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, провиант. Гастрономическое представление.
3: В природе насчитывается около 1000 видов различных салатов. Зелень важна для правильной работы пищеварения, все виды в различной концентрации богаты витаминами и микроэлементами. Мы расскажем о самых распространенных из них.
4: Руккола – родственник одуванчик. В нем содержится много витамина С и йода. Помогает активизировать иммунную систему и улучшает пищеварение. Также его ценят за бодрящий эффект.
3: Он обладает остро-пряным ароматом и орехово-горчичным вкусом. Прекрасно сочетается с пармезаном, морепродуктами, рыбой, мясом и помидорами черри. Идеально дополняет зеленые салаты. Также его кладут в пиццу, пасту и приправу песто.
4: Шпинат. Салатная зелень, сочные листья, которые обладают приятным, сладковатым, нежным вкусом. Шпинат часто используется в салатах. Это настоящий кладезь витаминов, белков и железа. Особую популярность он приобрел во Франции.
3: Интересно, что такие витамины, как А и С, которые есть в шпинате, обладают повышенной стойкостью к воздействию температуры. Поэтому при тепловой обработке они сохраняются. Польза шпината очевидна. Диетологи рекомендуют его при анемии, гастрите, сахарном диабете, истощении и заболеваниях нервной системы.
4: В кулинарии шпинат используют в салатах, закусках, соусах и как начинку для пирогов. Готовят из него также и легкий суп. Рыба, мясо и прочая белковая пища с ним легко усваиваются. И прекрасно шпинат сочетается с сыром, сливками и беконом.
3: Романа – это древнейшие известные виды салатов. Имеет сладковатый вкус с ореховыми нотками. Широко применяется для приготовления сэндвичей, супов, гарниров и как добавка к пасте. В классическом рецепте Цезаря, кстати, используется именно он.
4: Батави – листовой салат, имеет крупную полураскидистую розетку с зелеными листьями, волнистыми по краю. Иногда встречаются виды с красно-бурой окраской. Он хрустящий и на вкус сладковатый. Его используют в качестве украшений для разных мясных, овощных и рыбных блюд. Также это прекрасный помощник при лечении анемии.
3: Айсберг. Он внешне похож на белокочанную капусту и также хрустит. Не боится холода и может долго храниться в холодильнике. По вкусу он слегка горьковатый, легко сочетается с разными продуктами. Например, его можно нарезать соломкой, кубиками или половинками листьев. С айсбергом прекрасно гармонирует буженина, птица, копченое мясо, вареные яйца. Отлично салат подходит к рыбе и морепродуктам. Можно подавать его со сметанным соусом.
4: Кудрявые листья салата фрезе обладают горьким вкусом, так как в них есть вещество интибин. Они хорошо сочетаются с чесноком, луком и тимьяном. Их можно тушить и употреблять в сыром виде. Подают кудрявые листья с рыбой, сыром, креветками и цитрусовыми.
5: Приятного аппетита!
2: Провиант! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с

0: крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие воины. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Реклама.
7: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, провиант. Гастрономическое представление.
10: Представьте себе продукт, который был и солдатским пайком в Древнем Риме, и изысканным дополнением к супу во французском ресторане, и любимым лакомством за просмотром фильма. Сегодня поговорим про сухарики. Казалось бы, что может быть проще подсушенного хлеба? Но за этим хрустом скрывается многовековая история и целый кулинарный мир.
11: Идея сушить хлеб стара как мир. Точнее, как первые военные походы и морские путешествия. В жарком климате хлеб превращался в камень уже через пару дней, но люди быстро смекнули. Если его намеренно высушить, он может храниться месяцами, не теряя питательных свойств. Это были не просто объедки, а стратегический запас. Помните хотя бы морские галеты или армейские сухари, которые обычно берут с собой в походы.
10: Однако есть и более домашняя версия происхождения сухарей. Говорят, что в 19 веке в России перед Пасхой случилась сильная жара. Испеченные куличи на солнце просто-напросто высохли. Чтобы не выбрасывать праздничную еду, люди стали есть их в сухом виде или размачивать в чае. Так и появилась традиция.
11: В советское время сухари прочно обосновались на кухнях. Их сушили из остатков хлеба, делали гренки к завтраку, а сладкие ванильные сухарики к чаю и вовсе стали предметом ностальгии. Переломный момент наступил в 1998 году, когда на рынке появились первые яркие пачки с ржаными кусочками, щедро сдобренными ароматизаторами бекона, сыра или шашлыка. Сухарики перестали быть просто способом утилизации хлеба и превратились в грозного конкурента чипсам.
10: Мир сухариков разнообразен, и чтобы не запутаться в этом многообразии, их можно разделить на три больших семейства.
11: Простые, или их также называют армейские, делаются из ржаного или пшеничного хлеба с минимальным количеством жира и сахара. Это те самые суровые сухари, которые идут на квас или которые берут с собой в долгий поход.
10: Сдобные – это что-то ближе к десертам. Для их приготовления используют муку высшего сорта, масло, сахар, яйца и ароматизаторы вроде ванили, лимона или мака. Это те самые бабушкины сухари, которые так приятно макать в теплое молоко.
11: Закусочные, или их также называют снеки, звезда современного прилавка. Они могут быть с любыми вкусами, от классического чеснока до экзотических сочетаний. В идеале их делают из специального хлеба с плотной структурой, чтобы он меньше крошился при нарезке.
10: Сухарики – продукт универсальный. Они могут выступать и как самостоятельная закуска, и как важный структурный элемент блюда. Это гораздо больше, чем просто хлеб. Это история, культура и бесконечный простор для кулинарных идей.
3: Приятного аппетита!
12: Провиант.
13: Повтор лучшего.
14: Время начинать движение.
15: Мотор! Мотор!
16: Так говорит Москва.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: 7.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 17 июня на календаре. Доброе утро, я вас приветствую. Это очень-очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин.
19: Его зовут Алексей Гудошников.
20: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья.
19: Слушай,
20: ты когда стал говорить, дамы и господа, заводите свои моторы, я клянусь, я подумал, что это анонс играет. Я подумал, это анонс. Я просто не смотрел, я вот телефон смотрел и думаю, дамы и господа, думаю, а зачем Рома включил анонс своей программы в своей программе?
19: Так в анонсе же я это же и говорю.
20: Что за бред, думаю, зачем он это сделал? Поднимаю голову, а ты это говоришь вживую. Вот они чудеса.
19: Спасибо.
20: Ты понимаешь, как на концерте вроде побывал. И вот знаешь, есть группы, которые на концерте поют очень плохо, не так, как студийный
19: запись. А потом слушаешь.
20: А есть вот, которые на концерте прям один в один.
19: Господи.
20: Звучит.
19: Ты в 9 уйдешь? Нет, он в 9, он не уйдет, он в 9, он
20: никогда
19: в 10 уйдет.
20: Не уйду.
19: Так, это как это вас двое полиграф? Но зато, видишь, зато сейчас аудитория призовется и твоего шоу немножечко сюда.
20: Нет, другой есть вариант, Ром, и твоих разгоним.
19: И моих тоже разгоним. Значит, возвращаемся к этой истории с этим дядечкой, где смотреть Щукин и все, или... А, кстати, можешь у себя поддержать в своем
20: не могу.
19: Потрясающем
20: прости,
19: Максе.
20: Прости, брат,
19: не в телеге.
20: Никак не могу.
19: В Максе не можешь.
20: Брат, никак не могу. Сейчас такая ситуация. Брат, вот часы просто вот купи, пожалуйста.
19: Скажи. Только главное скажи, где ты. Главное скажи, где ты. Ты только скажи, где ты.
20: Да, это, брат, я просто такая ситуация.
19: У меня глаз народа.
20: Да я знаю, но в телеге у тебя. Меня же в телеге даже нет.
19: Я уже понял, что тебя в телеге нет.
20: Это очень обидно, между прочим.
19: А что у вас там? Да, здравствуйте. Да, что у вас случилось? Где у вас болит два доктора? Хороший и злой сейчас прием ведут в эфире. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте.
21: Доброе утро, Роман, доброе утро, Алексей.
19: Здрасте. Доброе.
21: Я ваша, да, я ваша общая аудитория. Слушайте, вы просто вот про вашу манжару эту, маленькая короткая сентенция, одна философский короткий анекдот.
19: Так.
21: Мне кажется, в тему.
19: Так.
21: Мне кажется, в тему. Вы часто цитируете тот самый Мюнхгаузен, да, вы помните?
19: Бывает.
21: Значит, время на Луне и на Земле летит по-разному. Угу. Там мгновение, здесь века.
19: Угу.
21: Также и маленький теперь анекдот про это же. Что?
20: Классный анекдот, золотые слова.
19: Нецензурный. Так, продолжайте, подождите, вернулся. Да, говорите.
21: Это время между загоранием зеленого сигнала светофором и сигнала автомобилиста сзади.
19: Угу.
21: Вот все.
19: Спасибо большое, спасибо, очень точно сказано. Но я еще раз хочу объяснить, еще раз, чтобы вы еще раз посмотрели видео. Поехали все в этой ситуации, поехали все, и я поехал за ним. А он стоит, и поэтому в этот момент я чикс, а он такой бич, и оттормозился в пол.
20: Тут просто. Хотя бы есть ситуация. Вчера просто еду по дороге, впереди идущий автомобиль, у него наклейка. себе в такое-то место, подуди и поморгай. Я ему не дудел и не моргал, но я клянусь, я еду за ним, а он как будто меня каждый километр, вот он каждый метр оскорбляет меня.
19: Да.
20: Это какой-то был Ford Fusion, если я не ошибаюсь.
19: Да, да, да.
20: И мне он так злит, я просто еду, думаю, какая же ты сволочь, почему ты мне грубишь? Я тебе не сигналил, то есть я с ним внутренне делал. Это какая-то ужасная наклейка, ты ее тоже видел, да?
19: Да, да.
20: Это ужасная наклейка.
19: Ну, то есть, ну, человек просто ведет себя так, что ему все сигналят и моргают.
20: Нет, почему ты ее клеишь? Я почему? Я не моргал, ведь, а я читаю, не, так нехорошо. Такие слова.
19: Да.
20: Там про 21, там вот это.
19: Не хватило, но нет, такая должна наклейка быть, она просто неправильно сформулирована. Она должна быть сформулирована такая: если ты мне пикнешь и моргнешь, себе пикни и себе моргни.
20: Или вот так вот: кто моргает и пикает, тот такой-то. И я такой, ну да.
19: Да, я-то этого не делаю.
20: Да, точно.
19: Ну, это я-то же...
20: Ты прав.
19: Так, у нас орган движения надо лечить. Знаю товарищ на «Жигулях», который наказывает таких учителей... как? На ну, колени стоит.
20: Прямо врезается, и все.
19: Слушай, у меня очень
20: самая
19: часто...
20: Самая опасная машина, самая дешевая.
19: Часто
20: машина.
19: Такое бывает, именно когда хочется, чтобы был такой металлический отбойник, впереди рельса приварена, и иногда вот... Ну, хотя так нельзя,
20: конечно. Да нет, надо просто брать семерку обычную, вот сколько она сейчас стоит? 150
19: тысяч. А в чем виноваты люди, которые будут тысячи людей стоять потом на этом перекрестке, да, когда мы будем разбираться? Вот это не очень вообще... Ну,
20: согласен с тобой. Согласен.
19: В одном эфире, да, Леху забанили в телеге, да, нет, он сам себя забанил.
20: Да, я сам себя забанил.
19: Да, ты смотришь чемпионат мира по футболу?
20: Слушай, конечно же, нет.
19: Я тоже нет.
20: Конечно же, нет.
19: Нормально. Потому что тут присылают сообщения, там что-то.
20: Я только вижу, как иранцы жалуются. Там у них беда, их привозят на матч и увозят в другую страну. Они не спят, ничего. Они говорят, ну, это кажется, это как-то неправильно, конкуренция нечестная. Ну, то есть американцы ведут себя очень
19: плохо. В Иран
20: очень плохо.
19: Увозят их.
20: Не, их увозят из Мексики, якобы везут в Америку. В Америке они играют матч, и с матча их сразу в Мексику.
19: Ну, это ничего, слушай, это было бы хуже, если бы им в Иран каждый раз улетать после матча надо было,
20: ну,
19: и потом возвращаться.
20: Согласен.
19: У нас так было, ты же был в Женеве на автосалоне?
20: Однажды, нет? Да.
19: Вот, есть люди, которые ценят комфорт, и они живут в Италии, еще где-нибудь в других местах, будучи автосалон в Женеве, а оно же все маленькое, это Европа крошечная, и да, поэтому кто-то живет в одной стране. И вот мы однажды жили так, что нам каждый раз нужно было проезжать через пункт пограничный. И нас каждый раз досматривали полицейские, при том, что Шенген, как бы, все вот это. Это тоже было неприятно. И я думаю,
20: вот
19: что это экономический вопрос.
20: Кстати, именно Швейцария отличается тем, что они досмотр все равно на границе устраивают.
19: Да. Они отличаются тем, что сейчас они сказали, хватит нам людей, и проводят референдум о том, чтобы в стране было конечное количество людей.
20: И выход к морю.
19: Конечное... Я просто думаю, да, ты понимаешь, что если у тебя вдруг в семье там третий родился ребенок, и они будут просто одного забирать и усыплять, вероятно.
20: Ну, или отдавать в другую страну.
19: В другую, ну, да,
20: да.
19: Я бы этого выбрал.
20: Извини, брат, ты...
19: Приходит специальный кинолог, смотрит на троих и говорит, да, так, я бы вот этого, живенький такой, вот этого я бы, да, оставил.
20: Причем не последнего, а просто выбрали худшего.
19: Рандомно.
20: Слушай, ну, если откровенно, да, ты, конечно, старше, и мы уже к тебе привыкли, но...
19: 16-летнего.
20: Но... Да.
19: Чего ты жрешь много вообще?
20: Да, но понимаешь, давай, такая ситуация. Ты уезжаешь в Либерию. До,
19: да,
20: свидания.
19: В Иран. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, да, доброе.
21: Доброе утро. Роман, Алексей, хорошо, что вот вы вместе. Хотелось бы...
19: Ну, мы, не, мы просто коллеги.
21: Здорово, да. Просто до Алексея очень тяжело дозвониться. Знаете, хотелось бы как-то отображать вот в ваших эфирах, вот что мы сделали для фронта, для нашей победы. Вот,
20: все
21: вот это, вот тоже,
20: это мы сегодня будем говорить в любом случае у меня.
21: Ну, вот, мы наслышаны, что вы много делаете сами. Это просто, ну, как бы не скромно не афишируете это, вот. Но, тем не менее, чтобы как бы Родина знала. Спасибо вам.
19: Спасибо и вам. Ну, стараемся.
20: Надо что-то развлекательное сейчас. Надо такую песню, я не знаю, что-то должно.
19: Что мы делаем? С другой стороны, ты понимаешь, что...
20: И пусть правая рука не знает, что творит левая рука.
19: Если ты сейчас не...
20: Уйдешь отсюда.
19: Если ты сейчас не в штурмовой группе какой-то,
20: да,
19: то этот вопрос, что ты делаешь для фронта, любого человека несколько озадачивает.
20: Ну да.
19: Потому что если ты не там, то действительно ты выглядишь подозрительно. А что ты делаешь для фронта? Ты такой думаешь, Действительно.
20: Машины тестирую.
19: Мог бы машины...
20: Какие машины? Мог ну, бы... машина. Зачем машина?
19: Мог бы больше, наверное. Конечно. Нет, ну, что-то мы делаем в рамках средств массовой информации Министерства обороны. Что-то делаем тоже.
20: Да каждый делает. Вы все молодцы, помогаете. Да. Правильно делаете.
19: Совместный эфир давай. А сейчас что?
20: Сейчас вот раздельный эфир у нас идет.
19: Мне говорят, совместный эфир сейчас.
20: Как хорошо, что мы вместе.
19: Выезд из Яснева, внешняя сторона левой полосы, что-то горит. Вроде бы ДТП, будет сильная пробка, держитесь там. У тебя есть электрогитара?
20: Есть.
19: Электрическая прям?
20: Электрическая.
19: С комбо-усилителем?
20: Ну да, в резиновых перчатках.
19: Но она тебе, она же тебе уже надоела, и ты хочешь ее отдать кому-то.
20: Ну отдать прям я не хочу ее. Вот.
19: Продать.
20: И продать не хочу. Но она же дорожает только.
19: У меня сын начал играть на гитарах, я ему купил обычную такую.
20: Он хочет электро.
19: А он хочет
20: электро. Он хочет делать ди-ди-ди-ди-ди-ди вот это, да?
19: Но он говорит, что звук вообще по-другому, и все это, и поется по-другому под нее, и играется тоже совершенно
20: по-другому. Под нее вообще не поется.
19: Ну, он пытается петь. Вот. И я
20: не,
19: теперь...
20: я имею в виду, это рок. И электрогитара это такой рок какой-нибудь. Он любит тяжелое звучание. Мы сейчас. Давай про гитару поговорим.
19: Нет, он. У меня, помимо моего любимого названия населенного пункта Лахденпохья, появилось еще любимое название Ибанес. Гитары Ибанес. Да. Ибанес. Вот я теперь. Да. Играешь на Ибанезе в Лахденпохья. Да. И я начал смотреть эти гитары. Еще ты знаешь, каждый раз, когда я покупаю какой-то новый еще, предмет,
20: подожди,
19: перспективы которого...
20: Есть еще автомобиль вот этот, Бестюн.
19: Бестюн есть, да.
20: Сел в Бестюн.
19: Сел на Бестюне, уехал в Лахденпохью играть на Ибанесе.
20: Да, да, такая да. Жизнь.
19: А, да. Каждый раз, когда я покупаю что-то ребенку стоящее, ну, такое дорогостоящее, разное, у меня ощущение, что я часть денег выбрасываю просто тупо на ветер вообще.
20: Вспомнил это, просто эту картину, которую сейчас описали жизни про Бестюн. Прости, это очень смешно.
19: А да. Ты знаешь, что они сами сказали оставить? Это не случайность.
20: Не случайность?
19: Нет. Он когда начитал это...
20: Да, в рекламе.
19: В рекламе. Начитал. Он сам говорит, ну ты же знаешь, как аудиозапись работает. Они же прослушивают, все это обрабатывается. Говорит, ребят, что-то после обработок оно как-то отправляют заказчику, Фаву этому. Они говорят... Офигенно, лучше не придумаешь, оставляем так. Все, потому что главная задача рекламы...
20: Ну, мы же запомнили,
19: вызывать эмоции. И поэтому, если бы это было...
20: Восторг, я бы
19: сказал. Восторг, в данном
20: случае. Прости, я перебил тебя просто, потому что мне очень смешно было весело. Да, ты говорил про гитару.
19: Да, я каждый раз думаю, что я выбрасываю как минимум половину денег просто так, потому что вещей, которые были куплены ребенку, и теперь они лежат никому не нужны, я думаю, может, на Авито пойти купить.
20: Есть рекомендация. По гитаре сразу.
19: Да.
20: Обязательно купи держатель для гитары настенный. Это минимальное место, что занимает
19: я
20: гитара.
19: Я для акустической купил такой на ножках.
20: Который... Вот зря. Вот у меня тоже на ножках были.
19: У меня стены крашеные, такие сверлить
20: да?
19: Не хочу. Да.
20: Жаль, там потому что это самое удобное. То есть она, во-первых, выглядит хорошо, гитара. Во-вторых, ее можно оттуда и не будешь снимать. Только единственное, пыль надо протирать. В-третьих, она тогда не занимает место на полу.
19: Пусть
20: и
19: он...
20: робот-пылесос может пылесосить.
19: Слушай, крутяк, потому что это еще и элемент интерьера тогда.
20: Конечно, да. Конечно. Велосипеды некоторые вешают.
19: Вот, я подумал, что пусть он в течение полугода докажет, что он действительно для него это, хотя сейчас он особенно он любит в 2 часа ночи играть.
20: Да?
19: Да, такой...
20: На обычной гитаре?
19: Да, ну на обычной.
20: С электро есть как бы прикол, кайф.
19: Ты в наушниках?
20: Конечно.
19: Можешь, да, это не слышно.
20: Конечно.
19: А сейчас очень слышно, но мы с женой решили, что поскольку это увлечение, которое разительно отличается от компьютеров, телефонов, соцсетей и всего
20: хорошо.
19: Остального, это нужно всячески позитивно подтверждать, как конечно. С собачками, да, там сделал что-то, кусочек надо дать еды. Да, вот этот кусочек вкусности, это возможность в 2 часа ночи выводить соседей и не ругать его за это, дескать, потому что критикой можно спугнуть. И вот сейчас мы... Но уже я понимаю, что уже даже мне это мешает.
20: А там что, там вот это грани, это ключ переломлен пополам.
19: Хорошо, хоть не поет пока что.
20: Пока не
19: поет. Нет, но он поет днем, а по ночам отрабатывает именно.
20: Маэстро, позвольте мне вам дать один маленький совет. Гитара акустическая и гитара электро настолько сильно отличаются, что лучше полгода не доказывать, что ты готов. лучше сразу электрогитару, если хочет электрогитару.
19: Ну вот, не, на
20: разные
19: самом деле,
20: инструменты.
19: На сильно. Самом деле я уже вижу, и прям по сильно. Прогрессу, он буквально месяц назад я ему купил, он вообще просил взять где-то у кого-то попробовать. Я думаю, нафиг пробовать, у тебя должна быть своя
20: другое
19: гитара.
20: Звукоизвлечение.
19: Да.
20: Играет перебором, играет...
19: Да, по-разному, и перебор, ну, этот... боем.
20: Боем, а вот медиатор использует?
19: Да, да, периодически.
20: Надо. Точно, электро сразу надо взять. И, а гитара, которая куплена, она с грифом тонким?
19: Тоненький, она маленькая.
20: А, ну это неплохо.
19: Но она такая стартовая.
20: Потому что есть вот классическая, испанская, так скажем, она с широким
19: большая,
20: грифом.
19: Большая, да.
20: И у нее вот эти вот нейлоновые струны.
19: Вот у меня в детстве
20: струны.
19: Такая была. Большая, с широким.
20: А это тоненький.
19: Да? А это, да, но как она это... сама малюсенькая.
20: Американка такая, это называли.
19: Типа того, да, ему очень удобно все это играть.
20: Не тоненький гриф. Вот главное, чтобы гриф более-менее совпадал.
19: Так что, какую же брать-то?
20: Ну, Ибанес, во-первых, хорошая, ЛТД хорошая, если вот LTD были такие. ЛТД от ESP. ESP — это дорогая версия, ЛТД подешевле. Ну, тоже собирают все в Китае, там где-то на Тайване.
19: А Стратокастер — это что?
20: Это Fender. Fender — классика. Fender всегда хорошо, но Стратокастер, Телекастер, ну, как бы не для самой жесткой музыки, так скажем. Не для самой жесткой. То есть тут смотря, что он хочет.
19: Я по, какой-то вот этот Ибанес нашел там в районе 1020. Это нормально?
20: Нормально.
19: Ну, еще где-то за 10-15 комбо отдельно, чтобы было.
20: Да, я когда-то покупал вот эту ЛТД. EC1000BB, там что-то она такая, черная матовая.
19: Матовая еще.
20: Вот, она стоила 27 тысяч, сейчас она, наверное, стоит около... 50 тысяч, скорее всего. То есть оно просто доллар тогда по-другому был, а это все покупается за доллары. Это по-другому не купишь никак. Вот.
19: Все, значит, пойду заказывать. Сейчас он сдаст экзамен, а вчера сдал. Сейчас получит результаты экзаменов. Я куплю гитару, экзамен окажется на тройку. И
20: важный момент.
19: И я поддержу его тройку.
20: Важный момент, важный. Для тебя, для сына. Комбик. Важнее даже гитара.
19: Я знаю. Это я уже понял, читая отзывы. Я на маркетплейсе, конечно же, все сейчас покупаю. И начал читать.
20: Звучание.
19: Есть вообще гитара там 8 тысяч уже с комбиком, со всей фигней. И я потом смотрю видео эти комментарии. Господи, это вообще жесть какая-то. Невозможно слушать. Я понимаю, что это не столько гитара, сколько комбик. Вот это. Ты меня спрашивал как-то про телескоп.
20: Да.
19: Помнишь, какой телескоп? Вот с телескопом говорили. Такая же история была.
20: Я хотел наблюдать за соседями, конечно, да.
19: А с телескопом такая же история. Настолько же важна монтировка, даже в порой больше, чем телескоп, потому что чем выше кратность, чем больше увеличение, тем монтировка более... чувствительно к микродвижениям. Ты ходишь рядом по земле, даже не по полу, не по бетонной плите. Да. Рядом, он на земле, на асфальте стоит. А у него вот эти движения, микровибрации передаются так, что у тебя кратеры, когда большое увеличение по Луне, вот так вот прыгают.
20: Потому что земля тонкая и плоская.
19: Да.
20: И она вибрирует, как
19: бы. Глазак нам должен присоединиться.
20: Главное, я же с ним еще недавно общался. Страшное дело, слушай. Вот, правда, комбик — это главное в звуке. Гитара тоже должна быть хорошая, но если комбик не очень, то и гитара себя не реализует.
19: Вот я так понял, поэтому я решил не брать комплект, а я решил взять отдельно гитару и отдельно почитал Yamaha какой-то там. Ну, он тоже 1015 стоит, что-то такое. Ну, для начинающего. Тем более, что я буду настаивать, чтобы он играл в наушниках.
20: Важен звук, стиль, от стиля отталкивайтесь.
19: Ну, а какой комбик?
20: Если в наушниках, по барабану какой комбик?
19: Если
20: плюс-минус. Лучше тогда взять процессор такой, специальный, гитарный. Он стоит около 20 тысяч, который будет эмулировать любые комбики, которые туда там просто загнаны, и все. То есть ты будешь играть через примочка еще это называется. Все. И это вообще не нужен тогда комбик.
19: Процессор к комбику.
20: Процессор,
19: можно еще и звук чище будет, пишет Полиграф. Полиграфыч.
20: Да.
19: Самое время
20: ушли
19: музыкальной паузы. Это правда. Все. Я уже придумал, что сейчас будет. Где-то у меня была выбрана музыкальная какая-то, что я не помню, что я хотел включить. Все, сейчас мы послушаем. Это премьера.
20: Группа «Премьер»?
19: Нет, это премьера, это группа, премьера группы, я знаю этого чувака, он диджей.
20: Понял.
19: Я просто этой пилюли еще не было, поэтому я не отслушанную ставлю, я так обычно стараюсь не делать. Но я просто уже доверяю ему как бренду.
20: Да, то есть он точно где-то в середине скажет «За Россию».
19: И лизнет. И лизнет лед.
20: Байкала.
19: Байкала.
20: Не любой лед, но Байкала. Полезен.
19: Да. Давайте, говорит МСК-бот, заходите, пишите везде. Говорит МСК-бот. И в Максе, и в Телеге тоже. 7373948 можно позвонить. Щукин и все, Телега. Твой Макс, как называется? Гудошник.
20: Да-да-да.
19: Гудошников, заходите в Макс. В Телеге еще глаз. Глаз народа. Как я название придумал, а?
20: Да.
19: Прикольно. Глаз народа.
20: И зарегистрируйтесь уже на госуслугах. Это удобно.
19: Мойте руки перед едой. После каждого приема пищи.
20: Конечно. Прополаскивайте. Китайские автомобили лучше немецких. Хорошего вам настроения.
19: Все, Алексей Гудошников уже через менее 40 минут здесь, в этом эфире, появится. Мы пытаемся дотянуть до начала.
20: Можно будет отомстить.
19: До начала. А да, я останусь. У меня сегодня в 10. Ты знаешь, я поеду с Волгой знакомиться лично. Я буду трогать Волгу.
20: Ту самую Волгу.
19: Ту самую Волгу.
20: Легенду нашу новую.
19: За вымя. Да. Буду трогать. Сейчас поеду к 10.
20: Слушай,
19: ну выберется.
20: Наши инженеры много потрудились для того, чтобы...
19: Ты сейчас иронизируешь, а это действительно так.
20: Я еще и куплю.
19: Я тоже.
20: В какой-то момент.
19: Я тоже куплю. Все, давайте, просыпайтесь, граждане, просыпайтесь. Алексей Гудошников здесь после 8 обязательно будет. И уже не уйдет отсюда никогда.
20: Наверное.
19: Точно.

0: Я понял, что это какая-то фигня. Вот я сейчас зарядил какую-то лажу, честно говоря, поэтому...
1: Потеряно доверие человеку.
0: Не, я другую...
1: Он так и не сказал. Нет, люблю Россию.
0: И не лизнул лед. Я другую сейчас поставлю. Вообще он классный, сейчас промотаю чуть-чуть. Он классный, но иногда...
1: Что за... Что за бред вообще? Это как, знаешь, когда в подростковом возрасте посмотрел фильм, и он тебе так понравился, такая смешная комедия. И
0: пересматриваешь.
1: Пап, давай, давай вместе посмотрим. И начинаешь смотреть с отцом и думаешь, господи, какая... Выключай.
0: Вот это... А, вот это хорошее. Сейчас.
1: Очень.
0: Не, сейчас будет. Начало было похоже на наше... Музыка не для среды, точно совершенно. Это тебе звонят?
1: Нет.
0: И не мне. Главред звонит уже. Заканчивайте этот бред.
1: Было приятно с вами работать, ребята.
0: Ну, явно же звонок какой-то идет. Это твоя сигнализация? Нет, это моя сигнализация. Не знаю, что. Все. Вот это точно нормально. Это я знаю, она проверена.
1: Да,
0: я...
1: что-то такое скандинавское.
0: Нет, сейчас пойдет нормально, сейчас раскачается и тепленькая пойдет. Смотри, сейчас будет. Тепленькая. Трофей 506, Григорий СПБ, полиграф, Джанадав, Антон здесь, мигранты скорее таун. Вот чувак крутится наш в Калифорнии. Значит, купил билеты на финал ЧМ за 500 баксов, сейчас за 1700 продает уже.
1: Сразу видно, любит футбол, как и мы.
0: На Авито, на американском выставил уже туда. Любит, да.
1: Правильно.
0: Вот. Еще музыкальная пауза. Это да, правда. Григорий, Тим. Все, давай. А ну, давай, Вегас. О, видишь, тут лучше.
1: Ну, так, действительно, осмысленно, глубоко.
0: Все, нормально. Я пошел камеру искать.

0: Магия средства массовой информации. Оказывается, у нас есть здесь старый гитарист. Ну, он молодой, но он старый гитарист. И у него есть друг с подержанными гитарами. А у него самого Yamaha и Suzuki. Он мотоциклист, мне кажется, никакой, а не гитарист.
1: Почему
0: Yamaha, Suzuki и вот это все.
1: Ну, насчет Suzuki не знаю, Yamaha хорошие делают.
0: Ну, вот комбик я Yamaha.
1: У меня вот есть фортепиано Yamaha P105.
0: Слушай, а вообще это прикольно, когда компания такая вот раз и занимается. Представляешь, если бы была гитара BMW, там, магнитофон, покупаешь там проигрыватель Mercedes или,
1: ну,
0: или Audi.
1: Тапки они делают какие-то.
0: Ну, Volkswagen, кстати, сосиски, самое главное, да. Самый массовый товар — это сосиски.
1: Сейчас, возможно, на этом как бы они и сконцентрируются.
0: Это их и спасет.
1: Производство, да.
0: Это, конечно, без икры, но хлебушек с маслом какой-то все-таки будет у них.
1: Всем по сосиске раздадут, и разойдется завод.
0: По сосисочке. Не, они прикольные, эти сосиски, у них даже в этом, в каталоге запчастей представлены.
1: Да.
0: У них номер есть, артикл, и он среди всех запчастей в каталоге значится эти сердельные.
1: Что бы это ни значило.
0: Ваговские.
1: Конечно.
0: Так, Арабейн, похоже на... Да, наверное.
1: Пронумеровали свои сосиски, получается.
0: Не ведитесь на мошенников. Росфинмониторинг, ФСБ, МВД не звонят по мессенджерам, ничего не требуют. Раз уж такой разговор пошел, в какой момент он у нас ушел в мошенника? Я не знаю.
1: Человек себя решил проявить в хорошем смысле. Ведь правильно говорит.
0: Да. А, нет, это мы говорили, что надо...
1: правильно говорить?
0: Правильно, что надо мыть руки после еды, и вот это все. Он говорит,
1: конечно.
0: И на мошенников заодно не ведитесь.
1: Да.
0: Да. И лучше заливайте 95-й, даже если, конечно, производитель рекомендует 92-й. Это ловушка! Это ловушка, не ведитесь на нее.
1: А, и костюм с кроссовками не носите.
0: Сейчас еще будет. И джинсы с туфельками на каблучках тоже не надо.
1: И, может быть, рваные джинсы тоже не надо.
0: Не надо. Но только если красивые очень ноги, а джинсы рваные очень сильно, тогда так вообще. А ноги, ну, женские, если ноги женские.
1: Я понимаю. Да.
0: Ну, почему?
1: Ты же сказал красивые.
0: Да.
1: Понятно, что... Хотя...
0: У Ван Дамма в эти времена, в его молодые, какие были ноги?
1: Ну, мы не любим Ван Дамма же, на самом деле.
0: Еще один пришел к нам, Евгений. Присоединяйся.
1: Не Соня Блейд.
0: Не, я в 8 уйду, ты, конечно.
1: Но ты провоцируешь людей, конечно, такой музыкой. Представляешь, как они сейчас гоняют там?
0: Да, просто. Да.
1: У них наклейки на машинах «My life, my rules». Они
0: представляю,
1: просто...
0: люди, давайте, смотрите, какая тепленькая, делайте погромче! И носки с сандалиями, да, и брюки в носки не заправляйте.
1: А ведь есть еще душ, знаешь, вот душ такой, где радио тоже играет в душе. Представляешь, как человек сейчас колбасит там?
0: Массу видел, у меня у тещи такой в Нальчике, у тещи, и я не видел ни одного, что там эта фигня работала.
1: Человек заходит такой, послушаю-ка я Романа Щукина, что он мне расскажет? Такой культурный, как говорится, мужчина. И тут...
0: Не видел ни одного душа, в котором бы работала вот эта фигня. Ни одного. Везде эта штука.
1: Она ломается?
0: Сломано, да, везде. Может быть, это как-то связано, что там влажность высокая. Ну, так просто может быть.
1: Слишком.
2: Моторы. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
5: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк. Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
6: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
7: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
2: Говорит Москва. 94,8.
9: Повтор лучшего. Моторы.
0: 7:37, говорит Москва, моторы, трибл, моторы. Алексей Гудошников здесь с нами сегодня.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Доброе утро. Мы заполучили эксперта.
1: Вашим услугам.
0: Мы заполучили эксперта сюда, и сейчас будем экспертировать его. На М4
1: катался.
0: Кончился. Да.
1: Владел.
0: Да, нет, это не та М4. Это та М4, где кончился интернет, и я включил музыку со старой карты, заиграла жуткая трансляция. Понял. Как проехал 200, неважно. Значит, несколько новостей, которые мы должны были обсудить. Я обещал. Во-первых, я обещал ответить на фундаментальнейший вопрос нашей с вами современности. Почему после того, как появился на улице, на дороге, на проезжей части новый асфальт, разметка на нем появляется через месяц-полтора?
1: Вот.
0: Два.
1: Это очень интересный вопрос. По МКАД и думаю, ну как ездить по МКАД без разметки? Это же невозможно абсолютно. Люди не могут держаться какой-то полосы, которой нет.
0: Честно говоря, по МКАД ездить и с разметкой невозможно.
1: Да, невозможно. А без нее там вот тут, знаешь, все эти, не знаю, сколько полос, 100 полос, и они все начинают вот как-то жить.
0: Я бы вообще на МКАД бы делал нервно. Так, как делают умные застройщики в жилых комплексах. Глупые застройщики создают газоны и прокладывают через них дорожки с плиткой, и люди потом натаптывают через газоны себе...
1: А умные застройщики собирают деньги и уезжают?
0: Нет, это застройщики, у которых долгая жизнь, они думают, я лучше отсижу, а потом денег у меня будет много. Нет, а умные засевают газоны травой, засевают газоны травой, смотрят, как люди вытаптывают тропинки, а потом по этим тропинкам прокладывают дорожки.
1: Ну, да,
0: и это залог того, что люди потом по газонам ходить не будут, потому что они дорожки сами себе протоптали, как лоси. Вот. И также нужно на МКАД полосы
1: рисовать.
0: Судя
1: по центру Москвы, так и было сделано.
0: Так и было. Нужно рисовать полосы также, посмотреть, как ездят люди, а потом рисовать. То есть одна должна быть, может быть, такая, чтобы два автомобиля умещать. Одна для мотоцикла узенькая такая полоса специальная, чтобы было. Но если серьезно, это не случайность и не безалаберность. На свежий асфальт не наносит дорожную разметку сразу после укладки из-за наличия на поверхности... Как бы ты думал, чего?
1: Каких-то масел, возможно.
0: Битумной пленки.
1: Ну да.
0: Битумной пленки. Это связано с особенностями технологии укладки асфальта и асфальтобетонной смеси, свойствами битума, вяжущего вещества, которое обеспечивает прочность покрытия. Она образуется во время уплотнения асфальта катком. И представляет собой густую вязкую смесь, которая может содержать влагу, если нанести разметку до того, как пленка полностью испарится.
1: Как
0: или
1: ты это все помнишь?
0: Выкатается. Это я, ну, я учил, я сдавал экзамен поэтому. Битум может просто окрасить разметку, это ухудшит ее внешний вид и снизит светоотражающие свойства. Для естественного испарения нужно от 10 до 20 дней, в зависимости от климата.
1: От 10 до 20 дней?
0: Да. Все, ну, 3 недели. Вот и есть те самые 3 недели, когда ты ездишь по дороге и мучаешься каждый раз, потому что...
1: Кстати, я слышал, что если ты что-то делаешь одинаково 21 день, ну, то есть 3 недели, это становится твоей привычкой. Все, организм привыкает. Любые дела, абсолютно.
0: Нифига.
1: Нет?
0: Нет.
1: Все, тогда забыли. Тогда забыли, к черту.
0: А, нет, подожди. Какая-то чушь. Каждый день делаешь подряд.
1: Каждый день. Ну, то есть, если ты хочешь к чему-то привыкнуть, тебе нужно заставить себя сделать это подряд 3 недели.
0: Каждый день, 3 недели подряд ты просыпаешься.
1: Если нет разметки 3 недели, люди уже привыкли. Да. Так, может, и не надо.
0: Не надо.
1: Уже
0: и, все. И светофоры не нужны. Вот, я тебе скажу, когда мы жили в старой нашей квартире на Озерной, пересечении Озерной и Аминьевского шоссе. Вот, прям перекресток, и там такой жилой комплекс.
1: Да.
0: И вот на этом перекрестке светофоры. Он Т-образный. Нет, обычный перекресток. Ага. Так вот, всегда, когда там светофор работает, пробка через всю Озерную, всю Аминьевку от Мичуринского, все стоит. Каждый раз.
1: Да.
0: Вот работающий светофор приводит. Каждый раз, когда светофор почему-то все не работал, сразу. Все офигенно. Ну. Потому что как-то вот они все время разъезжаются. Там 2 проехали, сюда 3. И потоки по улицам идут всегда. А на светофорах стоят. Поэтому иногда самоорганизация, это, между прочим, не худший вариант.
1: Я вчера слушателям предложил, как сделать Москву лучше и тише, и вообще замечательной. Идея такая.
0: Переселить всех чиновников в Калининград. Нет, там их быстро примут. В Екатеринбург.
1: Нет. Снизить скорость движения в Москве.
0: А, как это тебе? Я слышал.
1: Как тебе такая идея?
0: Прекрасно.
1: Поддерживаешь?
0: А мне, да, я больше того, можно я добавлю
1: без
0: твою инициативу?
1: Без шуток?
0: Нет, без шуток.
1: Поддерживаешь?
0: Я ее не просто поддерживаю, я ее можно расширю.
1: Давай, конечно.
0: Вы сами решаете, какой она должна быть, эта скорость, сами решите. Я выступаю за выравнивание скоростных режимов в Москве.
1: Да.
0: Потому что... Ситуация, при которой у тебя в одном населенном пункте варьируется скорость от 30, у нас вот здесь на этих улицах 30,
1: до
0: 80 километров в час разрешенная, приводит к тому, что ты, во-первых, нифига не понимаешь, где ты едешь.
1: Да.
0: Во-вторых, ты все время оплачиваешь бюджет, пополняешь штрафами
1: своими. Это, кстати, хорошо.
0: Это хорошо, но надо тогда просто ввести абонплату на использование дорог московских.
1: Правильно.
0: И платить сразу все. Просто по умолчению. А в-четвертых, люди... это плохо сказывается на движении, когда у тебя разность в скоростях вот настолько большая. Поэтому давайте так. Вот раньше было, да, ты въезжаешь в город под знак, означающий город, вот этот...
1: Это 60.
0: 60. И ты точно знаешь, что везде в этом городе, где бы ты едешь, 60.
1: Да.
0: Не надо. Выехал за город...
1: Ну, возле школы 90. 20.
0: Ну, тут но для этого знак специальный стоит, и причем это не знак ограничения скорости, а это знак детишков бегущих.
1: Да.
0: И ты точно знаешь, что это 20.
1: А так мы говорим о том, что вот основные магистрали, кольца, все остальные. Ну куда сотку-то?
0: Любые перепады, то же самое с этим, с изменением рядности. Вот ты же знаешь, конечно, это место, Нижняя Масловка, Третье транспортное кольцо, Дмитровка. Савеловскую эстакаду переезжаешь в сторону Ленинградки?
1: Да.
0: Не переезжаешь, ты на ней стоишь всегда.
1: Угу.
0: При том, что впереди нет ни аварий, ни светофоров, ничего.
1: Да.
0: Только потому, что у тебя на съезде с эстакады 12 полос, с Дмитровки все выезжают, потом 5, потом 4, потом любое изменение рядности всегда приводит к пробкам, независимо, удивительно то, что независимо расширяется рядность или сужается. То есть, если у тебя было 5 рядов, потом стало 3, здесь будет пробка. Если было 3 ряда, потом станет 5, здесь тоже
1: начинают
0: будет пробка.
1: Метаться.
0: Потому что будут метаться и перестраиваться.
1: Да.
0: И в результате вот выравнивание рядности и выравнивание скоростного режима.
1: Ну, давай со скорости начнем.
0: 60.
1: Это легко.
0: 60.
1: Может быть. Чистая идея. Я видел на скоростных магистралях, есть знаки, которые меняют скоростной режим в зависимости от погодных условий. что если сделать, учитывая те сложные компьютерные системы, которые у нас есть для организации дорожного движения в ЗОДД?
0: Запутаются, будут путаться.
1: Знаки, которые будут менять скорость.
0: Путаться будут.
1: Движение.
0: Конечно. Не, ну как, ты вот сегодня у тебя там 50, а потом через 2 часа там...
1: Через 5 секунд 70, у тебя уже.
0: А потом, потом 30. 20,
1: 150, ты, 180.
0: Как-то торги такие
1: ладно,
0: пошли.
1: Ладно, хорошо,
0: не,
1: это
0: не,
1: да.
0: Просто 60.
1: Просто 60.
0: Просто 60.
1: И все.
0: Нет.
1: И убираем этот нештрафуемый порог в 20 километров.
0: Нет такой смертельной аварии,
1: да,
0: которая закончилась драмой, результаты которой не были бы значительно легче, если бы автомобили ехали значительно медленнее.
1: Это точно.
0: Такой аварии не
1: автомобили
0: существует.
1: Автомобили испытывают, ударяют на скорости 60, там конечно, 4 примерно. Там.
0: Ну, да.
1: 60 км в час. Вот и все.
0: Вот снизьте скорость до 30 и посмотрите на результаты.
1: Да.
0: В любом случае, что бы с ним ни произошло, результат будет более мягким,
1: да,
0: и у людей будет больше шансов
1: и
0: не пострадать.
1: И город поедет.
0: Поедет.
1: Потому что хвост перестанет догонять голову.
0: Потому что выравнивание.
1: Конечно,
0: должно быть
1: конечно,
0: ровненько. То есть это называется ламинарное движение. Угу. Сейчас у нас хаос.
1: Да.
0: Один быстрее, второй медленнее. Я еду разрешенные 60, а другой считает, что у него разрешенные 80.
1: Конечно.
0: Потому что плюс 20.
1: Да. Так а в прошлый раз вот была идея у кого-то, говорит, давайте уберем этот нештрафуемый порог. У нас камеры нормально работают, километр в километр.
0: Медведев против.
1: Вау, все, вау.
0: Дмитрий Анатольевич против.
1: Да не только,
0: же,
1: не только
0: сказал.
1: Дмитрий Анатольевич, там много кто. И в Госдуме ты говоришь, о, никак не убьет, нельзя. Почему нельзя? Почему нельзя? Это вызовет негодование. Каково негодование это вызовет? Все хорошие люди не вызовут этого негодования.
0: Не,
1: народ
0: ну,
1: поддержит.
0: Нештрафуемый 5 можно оставить, допустим, 5. Потому что все-таки есть погрешность определенная у спидометров. Один
1: да,
0: показывает плюс 3, другой показывает
1: обычно
0: плюс 5.
1: Обычно они минус,
0: плюс 5.
1: Они обычно минус. А, ну да, да, я имею в виду, ну, они показывают чуть больше,
0: быстрее,
1: чем едут.
0: Ты
1: да,
0: едешь чуть быстрее, как
1: да,
0: будто бы. И вот здесь разница все-таки 5, да, но там условно в европейских странах, в которые мы все
1: почему-то
0: объездили, все нормально, там да, зазоров, как правило, нет.
1: И все.
0: Все, ты едешь, и больше того, mm-hmm, у тебя начисляется штраф за каждый километр превышения. Вот 8 километров превысил — это один штраф, mm, а 10 это другой, а 15 это третий. И так-то у тебя штраф может быть от 20
1: там
0: евро до 200.
1: Нас прокляли, нет? Или как? Поддерживает народ хоть как-то?
0: В Анталии на объездной висит знак 82. Это возраст был чей-то. Это с днем рождения поздравляли кого-то. 82.
1: На объездной. Хорошо, по МКАД можете 100 ездить.
0: 82. Надо убрать тупящих за рулем. Это, в смысле, это, знаешь этот анекдот про автобус с туристами в Германии. Ну, такой, это вот...
1: Не знаю.
0: Он говорит, везу автобус евреев. Можно такие рассказывать?
1: Нет.
0: Нельзя?
1: Я думаю, что нет, наверное. Я же его не знаю, понимаешь? Если бы я его знал, я бы сказал точно.
0: Сломался автобус туристический, и он в дом, это сосед, ну, на улице, и дом какой-то стоит, и он заходит к немцу в дом, говорит, слушай, да, помощь нужна. Тут вот везу автобус евреев, а ехать по этой дороге можно только на экскурсию в концлагерь. А этот житель говорит, слушай, ну не знаю, чем тебе помочь, у меня только микроволновка.
1: Ужасный анекдот,
0: да,
1: если честно, да.
0: Да.
1: Такой не надо рассказывать.
0: Не буду. Вот, только микроволновка, чем помочь. Вот, поэтому надо убрать всех тех...
1: Немцы фашисты, я вот что-то
0: да,
1: хочу.
0: Да, убрать
1: сказать,
0: тупящих за рулем, пишет Евгений. Я вот почему вспомнил этот анекдот. Как убрать? Как? Ну, через какую санкцию их убрать?
1: Да что их убирать-то, я не понимаю. Просто, когда ты 10 тысяч разных знаков повесил и хочешь, чтобы их соблюдали, ну, люди путаются. Ну, потому что вообще на автомобиле ехать — это контролировать много разных вещей одновременно. И скорость движения, и других водителей ты должен каким-то образом наблюдать, и дистанцию надо держать, и много чего еще. И тут тебе все время меняется.
0: Не
1: да
0: знаю.
1: И шумно, и шумно.
0: Чёрт. Убрать тупящих за рулем, знаете, это означает, что запретить людям быть людьми.
1: Да не, ну просто кто определяет тупящего,
0: ну
1: понимаешь?
0: Ну, это просто люди.
1: Конечно. Вот, а вдруг вас определят в тупящие, уберут вас? А,
0: еще одна штука, да, помимо всего с разметкой, мы выяснили. Понятно?
1: Да.
0: Там пленка битумная, которой нужно испариться
1: всё,
0: 20 дней.
1: Всё.
0: И поэтому разметку сразу наносить нельзя.
1: А потом, когда уже нанесут, уже как бы...
0: Проверка.
1: Уже зима.
0: Алексей, навыков. Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП.
1: Так.
0: Может стать обязательной по итогам обучения в автошколах. Следует из документа правительства, с которым ознакомились ТАСС.
1: Наверное, это хорошо.
0: Не знаю. Поэтому я хотел спросить у людей. Граждане, вы умеете оказывать... Я бы... Вот, понимаешь, в чем дело? если аспирин предложить, допустим, пострадавшему...
1: Водички.
0: Там...
1: Водички. Брат,
0: может, пить хочешь?
1: Да.
0: Вот и то я бы подумал, потому что там может быть травма внутренних органов, и водичку, когда ты попьешь, это ухудшит его состояние. Вот какую первую... Вот что? Вот пострадавший человек, что у него? Сломан позвоночник, ребро пробило легкое и кровоизлияние внутри.
1: Говоришь, конечно.
0: Травма головы, шеи. Вот какую? Я начну сейчас показывать, оказывать ему первую помощь, а он потом умрет. И его родственники... А его, например, лось, он лося сбил. Да? Вот. И, соответственно, лось мертвый, ты его не засудишь.
1: Все, я понял, у меня есть идея.
0: И виновного они все равно захотят найти.
1: У меня есть
0: и виновным
1: идея.
0: Я буду
1: у
0: вместо лося.
1: Идея. У меня есть идея.
0: Да.
1: Первое, для чего нужно знать, как оказывать первую помощь, это для того, чтобы знать, как
0: чего
1: точно
0: не
1: ее не надо
0: чего
1: оказывать.
0: Не
1: да. То есть тебе там объяснят, не поднимать, не переворачивать, не давать того-то.
0: Так это очень просто, ничего не делай. Вызывай скорую.
1: Но, вероятно, что-то иногда нужно делать.
0: Я знаю одно, что в самолетах, когда стюардессы ходят, кому-то плохо. Наш вот этот замминистра или кто, несколько раз ты видел уже в самолетах, спасал людей. Мурашка,
1: по-моему, да?
0: Вот кому-то было плохо, он врач.
1: Да.
0: Вот, а стюардесса ходит, говорит, есть врач, человеку плохо, нужна помощь. Почему? Что авиакомпании бедные, они не могут натренировать стюардесс оказывать помощь? Могут, но это ответственность.
1: Могут.
0: И потом авиакомпанию все начнут судить, что ваша стюардесса из-за ее действий человеку стало еще хуже.
1: Идея такая. Бывают настолько экстренные ситуации, при которых тебе придется что-то делать, и если ты этого не сделаешь в счет на минуты, то все. Грубо говоря, наверное... я думаю, что... то если мы видим, что человек истекает кровью, потому что у него сломана конкретная конечность, это открытый перелом, то, наверное, нужно знать, как перетянуть эту конечность.
0: Mm-hmm.
1: И поэтому, по-моему, как раз в правилах дорожного движения, да, в экзаменационных вот этих билетах, вот эта информация обычно есть. Как наложить жгут? Сейчас, правда, это не жгут будет уже, а там по-другому это называется, там, турникет это называется.
0: Я вот теперь, когда мы выяснили, что никто об этом ничего не знает, трогать пострадавшего можно только при возгорании, пишет Диванадав.
1: Тоже вариант.
0: А может и нельзя.
1: Не, ну как, вот тут он, например, загорелся, надо его потушить, конечно.
0: Не, при возгорании. А если автомобиль взорвется вместе с тобой? Значит, вместо одной жертвы две будут.
1: Ну, тут какое дело? Если в автомобиль какой-то где-то взорвется, а ты пока кого-то спасаешь, это один вопрос. А это же, может быть, вполне себе свой автомобиль.
0: Первая помощь при ДТП – это комплекс срочных мер, которые помогают стабилизировать состояние пострадавшего до прибытия медицинских работников. Ключевой принцип – не навредить.
1: Да, положите, не трогайте, подложите под голову.
0: Алгоритм действий. Я сейчас научу, и все мы будем это знать, несмотря на то, что вы экзамен не сдаете, просто потому, что это важно. Во-первых, комплекс мер – это отдельная история.
1: Во-первых, никогда не повторяйте то, что видели в кино.
0: Кто должен? У меня прям даже руки чесались голосование устроить, потому что вот, к примеру, вот ты едешь, ДТП впереди.
1: Да.
0: И пострадавшие все. Там, ну, такое ДТП, что в двух автомобилях все пострадавшие. Вот ты должен или обязан...
1: Оставляешь ли ты человека в заведомо опасной ситуации?
0: Да, вот в этой ситуации что делать? Вот ты вот такой думаешь, вот с точки зрения закона, вот ты идешь по улице, драка какая-то. Вот ты вмешаешься в эту драку, а потом ты будешь виноват в том, что там кто-то покалечился.
1: Да нет, тебя просто зарежут или застрелят.
0: Или зарежут, но это в лучшем случае. А так вообще потом окажется...
1: Еще разбирайся потом с ними, юристы эти все.
0: Нет, а так потом окажется, что он мутузил жену, а жена на самом деле не против. Он так часто делает, ей нравится, а ты вмешался, побил его.
1: И теперь ты с ними.
0: Нет, и теперь она тебя пытается засудить, что ты мужа ее побил, потому что сама-то она не против, что он ее бил. А ты решил заступиться за эту дуру. Кто обязан оказывать первую помощь? Особенности принятия мер для оказания первой помощи, обязанность, возникает, запоминайте, у водителей, причастных к ДТП, в результате которого погибли или ранены люди. Они также обязаны вызвать скорую медицинскую помощь и полицию, при необходимости организовать доставку пострадавшего медучреждения, сообщить свои данные, вернуться на место происшествия. Для лиц, которые в силу профессиональных обязанностей первыми оказываются на месте происшествия с пострадавшими. Сотрудники полиции, пожарные, спасатели. Но это те, кто обязаны.
1: Угу.
0: Теперь кто может. Не обязан, но может. федерального закона охраны здоровья. Каждый гражданин вправе добровольно оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки.

0: Сергей Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву дрона ВСУ. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА, написал мэр в своем канале на платформе Макс. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково. Особый режим был необходим для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. К утру меры отменили. Власти США отказали ЕС в ужесточении риторики в отношении России. Вашингтон аргументировал это нежеланием навредить переговорам по украинскому урегулированию. Информацию опубликовал журнал Foreign Policy со ссылкой на источники. В статье отмечается, что в последнее время американцы склоняются в сторону более проукраинской риторики. При этом многие недавние высказывания представителей Белого дома достаточно нейтральны. Так, после инцидента с падением дрона в Румынии в конце мая постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявлял, что Вашингтон будет защищать каждый дюйм натовской территории, но не уточнял от кого. 17 июня американский президент Дональд Трамп отказался отвечать журналистам, кого считает виновником конфликта на Украине. «Я не хочу комментировать это, потому что пытаюсь уладить этот вопрос», — сказал он. Дональд Трамп назвал бессмысленной принятую Сенатом США резолюцию о его полномочиях. Документ ограничивает действия президента в военной сфере в конфликте против Ирана. «Эти сенаторы только что усложнили мою работу», — написал глава Белого дома в соцсетях. По словам Трампа, законодатели этим шагом продемонстрировали неодобрение действий лидера своей страны и тем самым помогли иранским властям. Ранее Сенат Соединенных Штатов одобрил резолюцию, которая требует, чтобы глава государства прекратил начатые без одобрения Конгресса боевые действия против Ирана. В Госдуме предложили внедрить в России обезличенные резюме. Такое портфолио сотрудника должно поступать работодателю до приглашения на собеседование, отметила зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Она отправила письмо с инициативой министру труда и соцполитики Антону Котякову, передает ТАСС. Горячева добавила, что необходимо предусмотреть автоматическое скрытие пола, имени, возраста, семейного положения и фотографии на этапе первичного отбора, сохранив открытую информацию о профессиональных навыках, опыте работы, образовании и квалификации. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 99 копеек, доллар – 74 рубля 62 копейки, евро – 85 рублей и 48 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный – около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы – 745 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 20-22 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
2: 94,8.
1: Реклама.
3: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Имена. Поверх времен.
7: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
2: каждую субботу.

0: после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 8 часов, почти 6 минут, среда, июнь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, 17 градусов, ощущается как 14.

0: Пентагон планирует создать 2 полигона для имитации конфликта на Украине. Там можно будет создать условия для ведения радиоэлектронной борьбы и имитации боевых действий, а также организовать совместную работу производителей беспилотников и разработчиков средств противодействия им. Мы также хотим, чтобы солдаты могли посещать эти полигоны, чтобы они могли совершенствовать свои навыки и работать рука об руку с разработчиками, заявил министр армии США Дэниел Дрискол. Что ж, площадка для переговоров готова. А вот вчера Дональд Трамп заявил интересную вещь. Он говорит, что Ford, да и все остальные, General Motors, производители автомобилей, в общем, американские, они готовы и очень сильно хотят и просят его дать возможность развивать разные военные системы. Ну, то есть создавать их и производить в огромных количествах, в том числе томагавки и системы Patriot. И, судя по всему, этот план будет реализован. Совмещая две эти прекрасные новости, я прихожу к одному интересному выводу. Возможно, вы, дорогие друзья, согласитесь с ним, а, возможно, будете со мной спорить. Кажется, американцы собираются с нами воевать. Я не настаиваю, дорогие друзья, но... Кажется, они делают полигон, где они будут все отрабатывать. А еще они хотят, чтобы их автогиганты производили, извините, оружие, которым они хотят по нам стрелять. И все такое. И все это вместе. И прямо сейчас. И заявления эти звучат. И есть такое ощущение, что дух Анкориджа испарился. Вот. Имитация переговоров, пишет Empty Words. Имитация переговоров. Я не хочу даже думать о том, что Анкоридж — это был обманный маневр со стороны Соединенных Штатов для того, чтобы вооружить Украину. Я даже не хочу думать об этом. Неужели опять надули? Не хотелось бы верить, что Анкоридж был для того, чтобы дать передышку ВСУ, пишет Дело Техники. Да. А когда у вас был эфир с Романом Щукиным? 17 июня, Натали, это был повтор. Да. Ну, вот такая ситуация. Американцы все-таки плохие. Все-таки американцы плохие. Съели все наши чебуреки в заряде, съели наши посекунчики, а сами вон чего замыслили. Призлым отплатили за предобрейшее. Вот так вот. Нет, ну, если так уж откровенно, разве кто-то из вас мог подумать, что американцы не искренне в своем желании установить мир? Ну, разве кто-то мог поверить в это? Я, честно говоря, даже не хочу думать об этом. А? Все-таки Трамп гадит у нас в подъездах, да? Пишет Антон. Все-таки придется сделать пролив Сталина. Пишет Ха. Доброе утро, пишет Павел. Доброе утро. Да понятно уже, что весь Запад начал вооружаться, готовиться, пишет Василий. Да оно-то понятно, конечно. Эх, ребята, ну что, получается, что наши с вами измышления, наши с вами фантазмы, или какие там еще слова можно применять в этом роде, относительно того, что Запад хочет с нами повоевать, это вовсе не измышления и не фантазмы, и вообще это не то, чтобы наши какие-то иллюзии, и обосновано это не нашим какими-то шизофреническими проблемами, в том смысле, что мы чувствуем, что нас преследуют, когда нас не преследуют. Да нет, вот получается, что нас действительно преследуют. А вот, так, не будет духа Анкориджа, будет дым Нью-Йорка и Вашингтона, пишет В. Да я не то чтобы хотел дыма в Нью-Йорке и Вашингтоне, я вам честно признаюсь, я лично. Я бы хотел, чтобы был мир во всем мире, и я бы хотел, чтобы американцы занимались собой, но видите, американцы все-таки предпочитают заниматься нами. Угу. Кажется, мы боимся только нового Минска, а если Минск назвать Анкориджем, то почему-то никто этого не боится. Значит, может быть, Канада или Абу-Даби, пишет Михаил. Судя по тому, как идут наши переговоры с американцами по этому вопросу, пока, во всяком случае, никакого Абу-Даби или какой-то Канады быть не может. Более того, Запад считает, что они нашли ключ к, так скажем, уничтожению нас на поле боя. Они так считают. В данный момент у них консолидированная позиция такая. В чем заключается суть этого ключа? Они будут совершать террористические атаки на нас. Своими вот этими всеми системами беспилотными, ракетами и всем остальным. Да нет же, они искренние святые люди. Вот. Это мы себя опять ведем не так, пишет Юлия Васильева. Сарказм оценили. Насчет автомобилей и эмблем. Смотрю на новую эмблему на BMW. Пририсовали красные и синие ветра у пропеллера. Какой-то детский сад. Что за, что за представительский авто, пишет Соленёнок. Ну, если прям коротко отвлечься на BMW, это их старая эмблема. В принципе, они просто иногда меняют, что-то пририсовывают, что-то убирают. Это от Motorsport BMW. Вот эти вот пририсованные всякие разные штучки. Но сейчас не до BMW. Мягко говоря. Знаете, какая ситуация? Все эти BMW, Volkswagen, Porsche и все остальные, они, похоже, будут делать оружие, которое будет нас убивать. Похоже, что все эти Ford, Tesla и все остальные тоже будут делать оружие, которое будет нас убивать. Похоже, мы погружаемся в эту ситуацию. Такое уже бывало, собственно, немецкая промышленность в годы Второй мировой войны или Великой Отечественной войны конкретно для нас, вся, конечно же, работала на гитлеровский режим. Естественно, не только немецкая промышленность, но и, например, какая-нибудь там чешская тоже вовсю работала на Третий Рейх. Потом это в некотором смысле забылось, и поскольку автомобили-то неплохие, прямо так скажем, немецкие, мы их покупали, ездили на них. Но вообще все эти автопроизводители, Mercedes, BMW, Audi, естественно, Volkswagen, как головная компания, так скажем, все они работали на Третий Рейх. Это раз. Два. Использовали труд людей, находящихся в концлагерях. То есть они имели непосредственное отношение к геноциду. Например, евреев и, например, советских граждан. Ну, мы понимаем, что советских граждан в большинстве своем, это были русские люди, поэтому я скажу так, геноциду евреев, геноциду русских. Они имели непосредственное отношение. Audi, BMW и все остальное. Но время шло, и все это забылось. А вот сейчас, понимаете, какое дело, выясняется, что не забылось. И выясняется, что традиционные ценности немецкие, они, в кавычках, конечно, традиционные ценности, заключающиеся в русофобии, ненависти к нам, они никуда не делись. Угу. Вот. «Наша слабость и нерешительность — итог сегодняшней ситуации», пишет Женя. Вот. «Нутелла тоже работала на Рейх, и Кнор сухпайки делали для вермахта», пишет Гермошлем. На самом деле, практически любые немецкие компании, о которых мы будем говорить, так или иначе работали на Рейх. Ну, если мы будем говорить о немецких компаниях, которые имеют историю. Да? Если мы будем говорить о немецких компаниях, которые какие-то стартапы, тогда, конечно, нет. Ну, вот они поработают на современный Рейх, украинский Рейх, так скажем. Чем ответит Россия на эти теракты? Против Мадьяра уголовное дело возбудили, в розыск объявили. Как по законам мирного времени себя ведем, пишет MTWords. Ну, смотрите, понятно, что, на мой взгляд, должно быть уничтожение этого самого Мадьяра. Другое дело, что, наверное, его не так просто уничтожат. Это первое. Второе. Нужно ли заводить уголовные дела? Да. Конечно. Нужно ли делать заявление? Да. Другое дело, что когда делаются заявления или заводятся уголовные дела, в широких слоях населения эти меры кажутся недостаточными. Но на самом деле недостаточность этих мер понятна всем. Другое дело, что ты делаешь весь объем сразу. И заявления, и уголовные дела, и все остальное. И каждое из ведомств занимается своим направлением. Например, МИД, естественно, должен делать заявление и выносить обсуждение ну, например, на площадке международной, такие как ООН. Например, Следственный комитет должен разобраться от и до в том, а кто, что, откуда, почему, доказать преступление вражеское и сказать, назвать ответственных. В связи с этим уголовные дела и все остальное. Ну, а вооруженные силы должны ликвидировать вот этих негодяев, этих террористов. Вот и все. Осудить террориста Мадьяра и всех остальных надо в Белоруссии, там действует смертная казнь, пишет Веб. Ну, дело в том, что для того, чтобы судить его в Белоруссии, надо его туда вытащить. А это уже отдельный разговор. Я думаю, что ликвидировать проще, чем вытащить. Все-таки операция по захвату и вывозу из страны, она, я так понимаю, сложнее, чем операция по ликвидации. Возможно, я ошибаюсь. Не забывайте про всеми любимую Икею, чешские компании и многие другие европейские, пишет Александр, напоминая о том, что все эти ребята работали на Третий Рейх. У нас есть возможность стереть с лица земли всю Украину и все заводы ЕС и не бояться ничего, пишет Константин. Ну, Константин, что сказать, если вдруг в какой-то момент Россия почувствует, что дело идет к концу нашему, то, наверное, так и будет. У нас есть наша оборонная доктрина и стратегия, и там эти вещи обозначены. Что сделал этот мадьяр, извините, пропустила, пишет Мельникова Елизавета. Непосредственно виновен в атаке на автобус с белорусскими детьми. Вот. Да что там вытаскивать? Нужен только дискобомбулятор, пишет 96-й. Подтрунивая над всей этой историей с Трампом, который рассказывает, что у них есть какое-то супероружие, которое они использовали при захвате Мадуро в Венесуэле. На мой взгляд, это супероружие называется коррупция, но некоторые утверждают, что все-таки у американцев есть какие-то дискобомбуляторы. Что скажете про последние высказывания Лаврова, пишет Уайлд. Поддерживаю, Уайлд. А что именно из высказываний вас заинтересовало и что бы вы хотели отдельно обсудить? А давайте просто окопаемся по границе и можем действительно станем островом, и пусть они все идут в ж... И многоточие, поставил Антон. Согласен с вами, но для того, чтобы окопаться, нам сначала нужно освободить наши конституционные территории. В наши конституционные территории входят, внимание, ДНР, ЛНР в границах областей, и также еще Херсонская область и Запорожская область. Вместе с городами Херсон и Запорожье. Это наши конституционные территории, мы так определили. И освободить это наш священный долг. А потом можно и окопаться, в принципе, при желании, как я понимаю. Вот. А вообще, Виктория Бонни собирается как-то комментировать ситуацию с бензином, пишет Бон Джови Джон. Не знаю, не знаю. Это же ведь надо как-то дозвониться до Монако, спросить у нее. А у меня и телефон-то ее и нет. Поздравляю всех с картофельным спасом. Интересно, что было бы, если дошел, пишет Дмитрий. Вспоминая ситуацию 2023 года, пишет об этом Дмитрий. Сложно сказать, что было бы, но я думаю, что была бы дестабилизация с последующим разрушением нашей страны. Много эмоций было тогда. Если дело дойдет к поражению, то уничтожать надо весь так называемый цивилизованный западный мир. И не забыть Новую Зеландию, там надеются отсидеться многие разжигатели войны, пишет В. Так, к поражению, уничтожать весь мир. Ну, весь мир в труху, но не сейчас. Мне подслышалось, что вы неправильно произносите слово «бульбулятор». Как же так? Нет, бомбулятор он. Дискомбубулятор, вот так. Дискомбубулятор. А почему риторика с денацификацией, демилитаризацией потихоньку снизилась до конституционных территорий, пишет Фарготтен? Потому что вы меня спрашиваете, где можно окопаться. А если вы меня спросите, будет ли после освобождения наших конституционных территорий, так скажем, киевский режим... смирится ли с этим, так скажем, и перестанет ли он быть нацистским, я ему отвечу, что я в этом очень сильно сомневаюсь. И поэтому я предполагаю, что после освобождения наших конституционных территорий нам придется все равно двигаться вперед. Это мое предположение. Именно потому что в Киеве, и самое главное, за Киевом есть режимы, силы, деньги, которые поддерживают эту нацистскую власть. Почему она нацистская? Да, все очень просто. Потому что они восхваляют нацистов, и этих нацистов перезахоранивают у себя с воинскими почестями. Как минимум, поэтому они нацисты. Телефонный выход Монако плюс 377. Дальше спросить надо Боню, пишет Сталиненок. Угу. Слушаю и смотрю тебя уже несколько лет. Очень уважаю твою позицию и полностью по всем поддерживаю. Однако, в последнее время на душе как-то особенно тяжело, пишет Олег. Неужели наша большая и сильная страна не может жестко указать им на их место? У меня погибли несколько друзей. Еще несколько сейчас воюют. Пора заканчивать с этими полумерами. Нужно объявлять полную мобилизацию и завершать все за месяц-два. Все мои знакомые придерживаются точно такого же мнения. Можешь не читать это вслух, просто уже действительно наболело, пишет Олег. Ну почему бы мне не прочитать это вслух, если наболело, Олег? Смотрите, какая ситуация. Мобилизация и, так скажем, насыщение фронта огромным количеством людей не решает задачи современной войны. Вот какая вещь. Насыщение фронта людьми, с одной стороны, это важная вещь, которая позволяет тебе давить врага, но с другой стороны, при этом нужно понимать, что эту часть, этих людей нужно вооружать активнейшим образом. И если ты этого не сделаешь, то есть вот эти все, ну, знаете, в стиле кино, которое снималось там о Великой Отечественной войне, зачастую это кино не соответствовало действительности, но, тем не менее, это был такой, ну, попытка описать подвиг, когда там с голыми руками идет на вооруженную какую-нибудь крепость человек, и все в таком духе. Вот это не сработает. Это приведет к колоссальным потерям, но не приведет к желаемому результату. Речь идет о том, что современное поле боя, оно сугубо отличается от того, что было раньше. Поэтому большое количество малообученных, слабообученных людей с не тем вооружением, оно позволит врагу наносить нам больший урон и большие потери. Поэтому сегодняшняя война, она другая. Это то, что я слышу от тех специалистов и от тех людей, которые сейчас тоже находятся на фронте, по поводу того, как нужно действовать. Поэтому задавить массой – это не вариант. Воевать надо умением, а не количеством. Вот какая ситуация. Пока не решен вопрос со Старлинком и дронами, мобилизация бессмысленна, пишет Миша Николаев. Мы все равно дойдем до ядерного аргумента, пишет Дело Техники. Возможно, Дело Техники, не отрицаю. Как именно всеобщая мобилизация закончит войну за два месяца? Легко, Россия экономически надорвется и развалится. Совет как от врага. Спасибо, не надо, пишет Алекс Поляков. Ну вот, Алекс по-другому, да, подошел к этому вопросу и объяснил ситуацию следующим образом. Если вы мобилизуете всех, то кто будет заниматься, так скажем, экономикой? Экономика может развалиться, а если экономика развалится, то тогда это приведет к неминуемым проблемам и на фронте. Задавить числом – це потужный контрнаступ, пишет 96-й. Но если знакомые считают, что нужна мобилизация, то им никто не запрещает пойти добровольцами. Адрес известен, пишет Михаил. Ну, вам же Олег написал, что речь идет и о тех людях, которые находятся на фронте. Поэтому вы советы-то раздаете, но чуть осторожнее. Будьте добры. Да при чем тут фронт? Уже год, как говорим, что у Украины все посыпется, а он все не сыпется, они уже с Белоруссией хотят мазаться, им фронт нужен, чтобы его держать, а они будут наращивать БПЛА любого типа, и скоро долетят там, ну, до каких-то, ну, я дальше дочитывать не буду, Василий написал. Понимаете, в чем дело? Фронт-то у них и не очень, если честно, потому что Лиман, который Красный Лиман, уже фактически освобожден, Константиновка от 75 до 95% освобожденной территории уже. И если говорить о боестолкновении, если говорить о ситуации на ЛБС, мы давим. Вот. Но у вас концепция какая? А они и не против, что мы их давим. Вы концептуально так подходите к этому вопросу. Они, их задача с минимальными темпами сдавать территорию, при этом наращивать БПЛА и террористические атаки на нашу страну. Я правильно вас понял? Спутники надо запускать, а не в платные дороги, ярды за километр закапывать. Уже спортсекции федерации сокращают зарплаты, либо просят уволиться, типа денег нет, но бордюры не пострадали, пишет Михаил. Дороги, Михаил, необходимы и важны для ведения боевых действий, кстати, не забывайте об этом. По дороге можно достаточно быстро и эффективно привезти что-то из точки А в точку Б, в том числе, конечно же, и вооружение. Поэтому понимаю ваше желание критиковать все вокруг, но это может быть не совсем правильно. Что же касается, что спутники надо запускать, так и пытаются, и запускают у нас спутники. Вопрос в том, что можно было бы, конечно, больше, можно было бы, наверное, объемнее это все делать. Но опять, насколько мы погружены с вами, Михаил, в этот вопрос, и насколько мы знаем наши возможности в плане производства тех или иных спутников, которые мы запускаем. И можно ли это производство расширить кратно и быстро? Вот вопрос. Я ответа на него не знаю. Знаете ли вы? Мне неизвестно. Да кого, кто там давит одно и то же каждый день, где результат, пишет Смирнов. Смирнов, вы такое ощущение хотите лить воду на мельницу врага. Результат, безусловно, есть. Та же самая Константиновка, это город со 100-тысячным населением в довоенное время. И, по сути, речь идет о том, что его освобождают, ну, где-то в рамках 2 месяцев. Это высокие темпы продвижения. Конечно, наверное, нам бы хотелось, чтобы все было вообще за полдня, да, или там за 1 час. Но, еще раз, реалии современных боевых действий говорят о том, что это крайне сложная задача. И вашими заявлениями вы все-таки героизм и подвиги, и ту работу постоянную, которую ведут наши бойцы и командиры на поле боя, как-то обесцениваете. Это неправильно. Это неправильно. Вот. Уже 5-й год все-таки, пишет Михаил. Да, 5-й год все-таки, а вы все еще пьете имбирно-пряничный латте, Михаил. Или латте, как правильно? Латте. Это я к тому, что сохраняется некий баланс, при котором существует мирная жизнь, ну так скажем, мирная жизнь, да, и существует линия боевого соприкосновения. Вы не видите, например, всеобщей мобилизации, вы не видите, например, такой ситуации, которую наблюдали многие страны во время Второй мировой войны в своей собственной экономике и в своей собственной жизни. Вы хорошо питаетесь, вы ездите и на автомобилях своих, выбираете эти автомобили, покупаете эти автомобили, ну и все в таком духе. То есть все-таки, насколько я понимаю, сохраняется некий баланс. Я понимаю, что некоторые люди говорят, что баланс все равно сохранить не получится, и поэтому надо уже переключиться сугубо на военные рельсы, и погнали. Возможно, вы и правы. Если нам осталось освободить Запорожье, Краматорск, Славянск, Лиман, оцените при таких темпах, сколько еще времени будут идти боевые действия, пишет Антон. Ну, если мы говорим о Константиновке, которая до военных действий была 100 тысяч населения, то Славянск и Краматорск вместе взятые это 250 тысяч. Мое предположение скромное говорит о том, что Славянск и Краматорск, я полагаю, это мое предположение, основанное на тех темпах продвижения, которые есть сейчас, при тех условиях, которые есть сейчас, будут освобождены Славянск и Краматорск к Новому году. Я так думаю. Возможно, я сугубо ошибаюсь. Я не военный эксперт. Но те военные, но те темпы продвижения, которые мы сейчас видим, если говорить о линейной такой, да, математической, скажем, модели, говорят о том, что к Новому году. Славянск и Краматорск. Но война — это не всегда только математика и линейные какие-то формулы. Мы сами понимаем, что все меняется в моменте. Даже сами бойцы, которые, и командиры, которые участвуют в боевых действиях, они говорят, что месяц назад одна война, а сейчас уже другая. То есть настолько быстро все меняется. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 8.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об уничтожении 323 украинских БПЛА за ночь. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники противника над территориями 20 субъектов, в том числе над московским регионом. Кроме того, дроны были нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей, добавили в ведомстве. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары, Нижнего Новгорода, Сочи, Краснодара, Геленджика, Ульяновска, Орска, Калуги, Тамбова, Пензы, Саратова, а также во Внукове. Особый режим был необходим для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. В МИДе сообщили о наличии подвижек в выдаче виз США дипломатам России. Москва хотела бы перейти к полной нормализации работы диппредставительств двух государств, отметил замглавы ведомства Сергей Рябков. Визы официальным делегациям выдаются. Американские официальные представители стали приезжать к нам. Мы видели в том числе их солидное участие в мероприятиях в рамках Петербургского международного экономического форума. Но это лишь один из аспектов, сказал он в интервью «Известиям». По словам Рябкова, диалог России и Соединенных Штатов по снятию раздражителей находится в фазе некоторого застоя. Дипломат пояснил, что нет никаких изменений в негативизме Вашингтона по отношению к требованию Москвы отдать без всяких условий незаконно изъятую российскую дипломатическую недвижимость. США сообщили о планах создания двух полигонов с имитацией боев на Украине. Это необходимо для совершенствования систем РЭП, беспилотников и средств противодействия им, заявил министр армии Соединенных Штатов Дэн Дрискол. Министр при этом отказался отвечать на вопрос о местонахождении таких площадок, пока не будет достигнут прогресс в их обустройстве. В ФРГ произошел сбой в работе железнодорожной компании Deutsche Bahn. По всей стране остановились поезда из-за неполадок в системе цифровой радиосвязи. Это коснулось как составов дальнего следования, так и региональных линий. Представители компании сообщили, что технические специалисты работали над восстановлением движения всю прошедшую ночь. По данным газеты «Bild», утром первые поезда возобновили движение в Германии. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, ясно, ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 22, вечером 17-19, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва», 94,8. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Право знать. Говорит Москва.
0: Восемь тридцать шесть в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Значит, не все так просто, пишет Смирнов. Нам-то говорят, что враг посыпался, на фронте посыпался. Ну, освободим мы Константиновку, Славянск и Краматорск. Что это даст, если военно-политическое руководство и армия Украины останутся целыми, пишет Женя. А выпал... Женя, вопрос отличный на самом деле. Давайте так. Освобождение Константиновки, Славянска и Краматорска, а также впоследствии Запорожья и Херсона дает нам выход на наши конституционные территории. Это раз. Два. Когда мы освобождаем Константиновку, Славянск, Краматорск и вообще любую территорию, на которой сейчас находится враг, мы эту территорию освобождаем не безлюдную, в том смысле, что врага там нет, а мы врага уничтожаем в этот момент. Потери у врага серьезнейшие. Если исходить из цифры обмена телами, мы можем предположить примерно соотношение потерь. В эфире говорить не буду. Кто математикой владеет, сами считайте, сидите. То есть, когда вы говорите об освобождении любой территории, любого квадратного метра вообще, вы должны понимать, что там враг, и этого врага мы уничтожаем. Но по сути намекают про то, что вот это вот все у них там рухнет, меди уже больше 2 лет заявляет, а может даже еще и с Артемовска, пишет Фарготтен. Но извините, а с Артемовска сколько населенных пунктов уже освобождено? Вы, пожалуйста, обратите внимание на это. Я даже, вот понимаете, вы как-то зациклились именно на Артемовске, а Угледар? Вы не помните, что он освобожден? Вы посмотрите на карту, посмотрите, сколько населенных пунктов освобождено. Посмотрите, сколько выбито врага. Ну, я все, конечно, понимаю. Можно не замечать динамики, но она-то есть. Ну что? Вообще-то они думают, что они побеждают. Посмотрите интервью с Зеленским, пишет Наталья. Наталья, давайте будем говорить откровенно. Зеленский не может сказать, что они проигрывают. У Зеленского совершенно другая задача. И у Федорова, этот министр обороны Украины, так называемый, у него тоже другая задача. Его задача – консолидировать общество свое внутри и рассказывать о перемогах невероятных. Его задача и их задача – насыщать, так скажем, информпространство своими выдуманными победами и рассказывать о том, какие они бравые молодцы, и сейчас они как возьмут и возьмут Крым и все такое. Они не могут удержать квартал в Краматорске. Понятно? Они квартал не могут удержать. Какой они Крым и куда возьмут? Для понимания, Краматорск, еще раз, довоенный период, это 100-тысячный город. Донецк — это миллионник. Когда нам говорят о том, что, а вот Харьков там, значит, миллионный город, вот страшное дело, да как его брать, да это невозможно и все остальное. А они как Донецк собираются брать? Ну, давайте прямо говорить об этом. Назовите мне город с населением в 500 000, который захватили украинцы в результате ведения боевых действий. И вот вы его и не назовете. А мы, например, освободили Мариуполь. Ну, как бы это же работа, выполненная нашими бойцами и командирами, не так ли? Так, дрон ценнее солдата, вот реальная проблема, как-то говорил, будущее за геймерами, с этим надо работать, думаю, скоро будет решение, пишет Павел. Так, понимаете, в чем дело, когда говорят об их дронах, почему-то забывают о наших дронах. Вот сейчас можно посмотреть видео, опять же, из той же самой Константиновки, где пытаются любыми способами подвести там боекомплект, ну, провизию и все остальное, ВСУшники сами себе. Ну, вы поняли. Там разная техника, какая-то квадроциклы, автомобили, автомобили тоже разного типа там. То есть пытаются себя как-то снабжать. И посмотреть видео-то можно какие. У нас очень хорошие видео именно с фронта, как мы это все колотим. И все это колотится дронами. Бесконечное множество дронов с нашей стороны. И мы выбиваем их. Ну, а что? Другое дело, что есть ощущение, что у нас недостаток видео с тех объектов, которые мы поражаем на территории Украины, в глубине, да, территории. То есть, где мы разим врага нашими ракетами, дальнобойными дронами. И у нас из видео только где-то вдалеке дымок. Вот так это выглядит в основном. У врага огромное количество видео со всех ракурсов, в очень хорошем качестве, с телефонов, когда и если они поражают что-то у нас в тылу. Ну, это проблема решаемая, но это проблема решаемая несколько иными методами, да? То есть, почему мы не видим кадры того, как мы эффектно поражаем те или иные объекты, заводы, там, какие-нибудь развязки, еще что-то на Украине? Потому что у них очень жестоко карается выкладывание этого все в сеть. У нас это карается штрафом в 5000 рублей, для понимания. Есть ощущение, что мы пока на уровне законов еще не понимаем, что идет война. Хотелось бы, чтобы мы изменили свой подход в информационной политике. Но пока он не меняется. А если и меняется, то недостаточно быстро. На мой взгляд, подчеркиваю. Так, они не отступают, они тактически перемещают силы, пишет Александр. Да-да-да, эту шутку я знаю, Александр, спасибо большое. И у них всегда фортеца, или как это, ну, в общем, укрепление, крепость, а потом не имеет стратегического значения. Вы что, с Лавровым не согласны? Почему я не согласен? Согласен. Продолжаю читать. Он же сказал, что Анкоридж дал время украм обзавестись дополнительно этими дронами, которые теперь по нам бьют. То есть их положение и переговорная позиция усилилась или нет, пишет Олег М. По этому поводу вчера высказался президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, когда он общался с выпускниками вузов военных. Значит, что сейчас делают Украина и что сейчас делают те люди, которые стоят за Украиной? Они пытаются всеми силами создать тот самый, в кавычках, переговорный фон, при котором у них как бы сильная позиция. И это они пытаются сделать через вот как раз те вещи, о которых мы сейчас с вами говорим. Это мнение президента Российской Федерации. Если вы не услышали вчера это, не увидели, то я рекомендую вам найти эту цитату прямую. Я сейчас не впрямую цитировал, я передавал общий смысл, но вы можете найти эту цитату, посмотреть и сделать собственные выводы. Писали, что сейчас стратегия врага не удерживать территории, а при помощи насыщения линии фронта БПЛА сокращать имеющийся разрыв в живой силе на одного нашего бойца 10 БПЛА врага, пишет Empty Words. Empty Words, ситуация аналогичная и с нашей стороны. У нас тоже по 10 БПЛА на одного их бойца. Поэтому удивительного я ничего не вижу, что они пытаются опираться на дроны для того, чтобы останавливать или тормозить наше наступление. Вот. То есть, если твои доводы понять, то получается сейчас темпы освобождения наступления намного медленнее в более ранних конфликтах сравнимого масштаба, пишет Forgotten. Конечно, и потери несоизмеримы. Если вы посмотрите Великую Отечественную войну, и вы посмотрите, какие потери были в боях за день, за два, за месяц, вы придете в ужас абсолютнейший и поймете, что сейчас по-другому строятся военные действия. Вообще по-другому. Сейчас даже единица на поле боя защищена по-другому. Ну, банально, те же самые средства индивидуальной защиты в виде бронежилетов, касок, ну и всего остального, шлемов, да. Раньше это не очень-то было в ходу. Хотя каски были, но не все их любили вообще. Ну а так, в наступление люди шли в гимнастерке, так, для понимания. Можно кадры посмотреть. Вот. Война изменилась. Сильно изменилось и меняется постоянно. Даже в начале боевых действий, в 22-м году и сейчас, это две разные уже войны, по сути. Вот. Больше трех бойцов в штурме — это уже толпа и хорошая цель для дронов, пишет Александр. Абсолютно верно, Александр. А после того, как мы очистим наши территории от ВСУшников и поставим заборы, как заставить их не пытаться вернуть территории назад, пишет Роман. Они же не успокоятся, будут нападать, и на них также, их также Запад будет снабжать оружием. Поэтому, Роман Викторович, я и считаю, что у нас, как бы, даже если мы очень сильно хотим, в момент, когда мы освободим наши конституционные территории, остановиться, у нас не получится остановиться. В том, не в том смысле, что мы не можем, а в том смысле, что нам не позволят этого сделать с той стороны. Вот. Война вскоре, мне кажется, перейдет в космос, пишет Сергей. Война уже в космосе. Старлинки частные, как бы, на самом деле полностью снабжают связью ВСУ. Война уже в космосе, нет никаких сомнений. Наступающая сторона всегда забирает свои тела и тела противника, поэтому такие цифры при обмене, считает Назгул. Писали, что сейчас стратегия врага... А, это, извините, продублировало сообщение. Ответ только полный разгром, пишет Нигматуллин. К этому надо стремиться, безусловно. Я с вами согласен. Другое дело, надо понять, через что можно достичь этого разгрома. Я так понимаю, что концептуально сейчас идея заключается в том, что разгром полный достижим только при уничтожении живой силы противника. И этим мы занимаемся. То есть надо идти до Ла-Манша, что ли, пишет В. Здесь есть две позиции. В. С одной стороны, мы понимаем, что сегодня европейцы фактически находятся в войне с нами и снабжают всем, чем только можно, ВСУ. Но живую силу предоставляет именно Украина. Дальше. Когда мы выбиваем живую силу противника, и они теряют способность к сопротивлению на основании того, что иссякли их возможности пополнять ряды собственные, возникает вопрос. Европейцы видят Украину, ну, тот оставшийся, так скажем, кусок Украины, который они видят, как поле боя для самих себя и начинают насыщать это поле боя собой, либо они видят это как ресурс, который исчерпал себя и отступают. Ну, или, так скажем, не форсируют и не вступают в боевые действия напрямую с нами. Вот развилка. Сейчас, насколько я понимаю, исходя из тех вещей, которые, опять же, мы слышим с вами, о которых мы говорим, о той подготовке, которая ведется в Европе и, видимо, уже в США, я подчеркиваю это, мы, наверное, можем с вами трезво прийти к выводу о том, что они все-таки собираются пополнять ряды собой рано или поздно. То есть речь пойдет о прямом вовлечении в конфликт не через прокси украинские, а напрямую. Воинских контингентов Запада. А это прямое противостояние нас с, ну, хотя бы, как минимум, с Евросоюзом. Это, естественно, увеличение масштаба боевых действий. С одной стороны, нам это развяжет руки, мы сможем бить куда мы захотим и как мы захотим. С другой стороны, вы сами понимаете, у них там 400 миллионов населения. Да? Понятно, что из этих 400 миллионов далеко не каждый готов и хочет держать оружие в руках, но все-таки потенциал достаточно высокий, да? Плюс Соединенные Штаты Америки превратятся, естественно, ну или, по крайней мере, постараются изо всех сил превратиться в тот самый тыл, который будет снабжать нашего врага оружием и всем остальным, чем только необходимо врагу. Но все-таки существует и второй вариант, при котором, оценив риски, они не станут вступать в прямое противостояние с нами. Как оно будет? Ну, посмотрим. Желательно, конечно, чтобы они оценили Украину как актив, который приносит больше проблем, чем сулит богатств. Пока по всей происходящей ситуации мы считаем, что они думают по-другому и видят Украину как актив, который сулит им все богатства России, при условии, если Россия будет разбита на поле боя. Они пока считают, что такие возможности вот к этому сценарию остаются. А солдаты группы «Центр НАТО» сейчас выходят, боевого опыта современной войны не получают, пишет Фарготтен. Ну, кто надо, получает. Инструкторы западные находятся на территории Украины все эти годы, и поэтому кто надо, получает. Они станут, у них риска нет. Так было и при Гитлере, и при Наполеоне, пишет Ники. Ники, вы вы странно сформулировали свою мысль. Потому что и при Наполеоне, и при Гитлере риски были крайне велики. И они еще и в итоге были подтверждены, эти риски, тем самым, что мы победили. То есть при Наполеоне мы взяли Париж. А при Гитлере, да, так скажем, когда в Германии он был, мы взяли Берлин. То есть риски высочайшие. Мы фактически два раза покорили Европу. Вот в двух этих примерах. Другое дело, конечно, что расстановка сил была иная. Другое дело, что когда мы сражались с Третьим Рейхом, Британия, например, и США были на нашей стороне. Да, с условностями, да, потому что им они поняли в определенный момент, что Гитлер не выдерживает, так скажем, этого напряжения, и хотели получить контроль как, ну, над большими территориями, как можно больше, для того, чтобы этот контроль не получил Советский Союз, очевидно. То есть здесь была игра сразу на нескольких досках, назовем их шахматными. Да, но мы ни разу не уничтожили Европу, и поэтому для них риска нет, пишет Ники. Да, действительно, мы не осуществляли геноцида европейского населения никогда в истории. И, вероятно, не собираемся этого делать. Может быть, это их ободряет. То есть любой проигрыш их на поле боя все равно приведет к тому, что в определенный момент мы скажем, ну и ладно, все, вот вы проиграли, до свидания, мы уходим. Там, через 100 лет встретимся. Ну, может быть, может быть. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, Илона Маска изгнали из триллионеров, и он стал рядовым миллиардером, пишет Алекс. Ну, вы имеете в виду, что когда Starlink вышел на IPO, SpaceX вышел на IPO, у Илона Маска полетели эти все акции вверх, и так получилось, что его пакет вот этих ценных бумаг, он стал стоить больше $1 триллиона. Потом они так же, как резко взлетели вверх, по-моему, выше 250, улетели вниз, по-моему, до 160. Я не сильно внимательно следил за этой ситуацией, но тем не менее. Там, то есть, был хайп, да? Так называемый пузырь. Вот люди очень резко стали покупать и подумали, что этот рост будет бесконечным, а потом те, кто манипулирует рынком, те, кто спекулирует на новых бумагах, они, заработав свое, вышли из этого актива, и тем самым стоимость этого актива понизилась резко. Ну и, соответственно, пакет ценных бумаг Илона Маска стал стоить меньше триллиона, и он перестал быть триллионером. Так устроен рынок. Был триллионером, станет двухтриллионером. Это даже дело даже обсуждать не стоит. Это вообще пыль все, пишет Ники. Абсолютно верно. Если их изначально больше, как тогда побеждать, MT Words говорит. Еще раз попробуем с вами помыслить на эту тему. При прямом столкновении лоб в лоб, конвенциальными средствами, в какой-то момент, если их больше, мы исчерпаем свои возможности. Да? При столкновении с неконвенциальным вместе оружием все может быть очень плохо, но при этом они не будут пировать на наших костях. При ситуации, когда и если некоторая часть европейцев, допустим, что-то около половины, вообще не возжелает брать в руки оружие и посчитает политику современного Европейского Союза и трансатлантического, так скажем, объединения с американцами убийственной и не захотят умирать за Зеленского, его режим нацистский, может сложиться ситуация таким образом, что они не вступят в боевые действия. Не вступит, и все. Поэтому политика — это искусство возможного, и вот мы все эти возможные варианты с вами сейчас рассматриваем. От самых негативных до самых позитивных. Наиболее позитивный вариант заключался бы в том, чтобы Зеленский прямо сейчас вывел войска с территории Донбасса. Он этого не делает, они делают ставку на расширение конфликта, и мы видим, что сейчас они хотят втянуть в конфликт Белоруссию. О чем, кстати, вчера тоже сказал Сергей Лавров. «Мы хоть и побеждали в войнах, но не забирали себе их территории, просто уходили, вот они и не боятся нас, если мы после победы сами отходим назад», пишет Мик. Ну, понятно, о чем вы говорите, но давайте так, до этого еще далеко. Мы сейчас имеем то, что имеем. Мы имеем сейчас ситуацию, при которой у них есть украинское пушечное мясо, которое они используют против нас. Как они будут действовать при выбивании этого украинского пушечного мяса, мы можем предположить, но уверенно утверждать мы не можем. Поэтому вот мы с вами рассматриваем разнообразные варианты. Очевидно, что пойдут прибалты, поляки, молдаване, возможно, румыны и финны, Кавказ, Закавказье. Не зря же все было в Армении, пишет Ал. Ну, Возможно, то, что вы говорите, соответствует действительности. Есть только одна проблема. Вот поляки сейчас, кажется, стали отползать и изображать, что они обнаружили, что в Киеве нацистский режим. Тем самым поляки могли бы изобразить, что они не будут умирать за нацистский режим. Посмотрим, как оно здесь будет складываться. Сейчас у нас рубрика о недвижимости. Дальше будут новости, потом вернемся.
10: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Это новости недвижимости. Здравствуйте. 87% опрошенных россиян проживают в собственном жилье. При этом 40% из них владеют еще и другой недвижимостью. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. Например, в Москве и Санкт-Петербурге доля проживающих в личном жилье составляет 81%. В городах с населением до 100 тысяч жителей – 90%, а в селах – 93%. У 23% опрошенных имеется еще одна квартира. Это в среднем по России. А в Москве и Санкт-Петербурге таких счастливчиков почти каждый третий. А каждый четвертый житель обеих столиц владеет загородной недвижимостью. На 10% вырос объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам на вторичном жилье в России за период с января по апрель этого года. Сейчас показатель составляет 209 миллиардов рублей, сообщило коллекторское агентство «Долговой консультант». Речь идет о неплатежах более 3 месяцев. Самые большие объемы просроченной задолженности по ипотеке приходятся на Москву, Подмосковье и Краснодарский край. В крупных российских городах цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в среднем на 14% выше, чем в сделках. Такие данные, как пишет РИА Недвижимость, приводят аналитики ЦИАНа. По их мнению, причин несколько. Во-первых, покупатели торгуются на этапе сделки. Во-вторых, более доступные варианты приобретаются чаще. А более дорогие дольше находятся в экспозиции. В-третьих, стороны иногда искусственно занижают цены в договоре. По данным сервиса, максимальный ценовой разрыв зафиксирован в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре. От 21 до 25%. В Москве в среднем квартиры продаются со скидкой 18%. Как утверждают специалисты Московского агентства «Простор недвижимость», летний период – это всегда локальный всплеск активности рынка недвижимости, когда те квартиры, которые раньше долго не находили своего покупателя, могут быть проданы по выгодной цене на фоне высокого спроса от покупателей. Однако эта активность плавно снижается с наступлением конца летнего сезона. И именно поэтому сейчас один из лучших моментов для продажи своей недвижимости. При желании выгодно продать квартиру, не стоит тянуть с этим решением, и лучше начать прямо сейчас. Даже в высокий сезон продать свою квартиру дорого и быстро получается не у всех. Таким продавцам эксперты «Простор недвижимости» рекомендуют концентрироваться на 2 задачах. Первое – это сконцентрировать в моменте максимальный спрос на вашу квартиру, чтобы интерес к ней проявило максимальное количество потенциальных покупателей. Для этого обеспечить рекламу на максимальном количестве интернет-площадок, а также задействовать офлайн рекламные каналы. А вторая задача – это из всех покупателей выбрать самого выгодного. Не только с точки зрения цены, но и с учетом условий покупки, сроков выхода на сделку и прочих факторов. Решение обеих задач начинается с консультации у экспертов рынка о реальной цене и технологиях продажи. Для жителей московского региона запишите телефон, звоните и консультируйтесь абсолютно бесплатно. Телефон горячей линии «Простор недвижимость» 921-4901, код Москвы 495. 921-4901.
10: Все о недвижимости. Перезагрузка.
11: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Губернатор Севастополя.

0: аккумулировали на российских счетах более 2,5 триллионов рублей. Это рекордный показатель с третьего квартала 2021 года. За прошедший год объем активов вырос на 9%. Почти все средства принадлежат юрлицам. На счетах физлиц находится не менее 70 миллиардов рублей. В статье «Коммерсанта» отмечается, что зарубежные инвесторы предпочитают долговые бумаги, избегая значительных вложений в акции. Основным фактором привлекательности остается высокая валютная доходность локальных инструментов в условиях укрепляющегося рубля. По словам участников рынка, значительная часть нерезидентов в этой статистике – инвесторы из России, торгующие из-за рубежа. Премьер Катара назвал срок возвращения к норме производства СПГ. Это произойдет в течение нескольких недель, как только ситуация в Ормузском проливе нормализуется, заявил Мухаммед бен Абдурахман Аль-Тани. В интервью британской газете Financial Times он добавил, что исключение установлено только для одного поврежденного объекта. При этом энергокомпания отменит введенный ранее режим форс-мажора только после того, как компания зафиксирует, что все проблемы решены, и убедится в безопасности работы предприятия. Вероника Скворцова сообщила о результатах исследования вакцины от лихорадки Денге. Доклинические тесты показали ее безопасность и иммуногенность. В комментарии ТАСС глава ФМБА пояснила, что вакцина для профилактики этого заболевания разрабатывается в России по запросу правительства Никарагуа. Препарат нацелен на защиту от всех четырех серотипов вируса Денге. Скворцова уточнила, что в России случаи инфицирования этим вирусом исключительно завозные. На территории страны нет комаров, которые могут передать инфекцию от человека к человеку. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 99 копеек, доллар – 74 рубля 62 копейки, евро – 85 рублей и 48 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, ясно, ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 22, вечером 17-19, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
2: 94.8 FM.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Дмитрий Точкин. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва». 94.8.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 9:05, среда, июнь, день 24.

0: Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 16. Слушатель пишет: «Мне кажется, поляки просто начали активно готовить свою публику к аннексии западных регионов Украины под предлогом защиты этнических поляков Львовщины или Волыни. Видят, что силы ВСУ заканчиваются, американцы устали от Зеленского, вот и решили, что пора. И что-то мне подсказывает, что Россия тоже будет не против. Да, и эти западенцы тоже это голубая мечта всего украинства – оказаться в ЕС», пишет слушатель. Ну, это вы позитивный сценарий рисуете, что поляки уже поняли, что украинцы заканчиваются, и поэтому они решили действовать. Посмотрим. А что, если это предлог для ввода польских войск на территорию Украины и противодействия нам? Бывший член Аль-Каиды, захвативший власть в Сирии, посетит мероприятие на полях форума НАТО в Турции, Bloomberg сообщает. Собирают своих родненьких любимок обсудить положняк для обмена идеями по терроризму, задается вопросом Василий. Речь, наверное, идет о вот этот Шараа, да, сирийский так называемый временный лидер. Вы знаете, интересно было бы то, что вы написали, еще сюда добавить одну вещь. Недавно Дональд Трамп сказал, что Шараа и его вооруженные люди могли бы решать ситуацию в Ливане, в Южном Ливане. Вы, наверное, слышали об этом. То есть по поводу родненьких, это вы, наверное, прямо в точку попали. На всякий случай, в определенный момент американцы за голову Шараа давали, по-моему, 10 миллионов долларов. И в какой-то момент Трамп встретился с Шараа, а награда все еще была 10 миллионов долларов. И тогда все шутили, что он поймал террориста за руку и может получить свои 10 миллионов долларов. Чего, конечно же, не произошло. А сегодня получается так, что Шараа становится инструментом для определенных задач, которые могут Соединенные Штаты Америки или, например, Израиль ставить в регионе перед собой. Вот такая ситуация. Поэтому, если вас интересует отношение американцев к террористам, оно крайне, так сказать, гибкое. 24 июня 1945 года состоялся парад Победы. Знамена поверженного Третьего Рейха были брошены к подножью мавзолея. Напоминает нам В. Вот, дате важной. Спасибо большое, В. Как-то ситуацию с Бен Ладеном напоминает на заре его карьеры, пишет Александр. Да, если еще предположить, что потом бы вдруг Бен Ладен возглавил бы какую-то страну, а американцы с ним бы начали иметь дела и через него, так сказать, решать какие-то вопросы. И угрожать другим странам. Какая-то такая ситуация. Понимаете, когда вот Василий написал, что бывший член Аль-Каиды, захвативший власть в Сирии, посетит мероприятие и так далее. А бывают ли бывшие члены Аль-Каиды и других террористических организаций? И насколько они бывшие? И в какой момент они становятся бывшими? В тот момент, когда Америка говорит, что они бывшие? Да, 10 миллионов для них не деньги. Они столько за день напечатают, пишет 506-й. Вот. В первой половине 30-х 20 века в Европе также была местами демократия. Не помогло же. Протеста против войны особо не было, пишет Фарготтен. Понимаем, Фарготтен, это по части того, будут ли европейцы проводить дальнейшую милитаризацию, поставят ли они под ружье людей и пойдут ли эти люди с нами воевать. Понимаем, о чем вы говорите, я понимаю лично, и все, я думаю, понимают. Еще раз, официальная позиция нашего государства заключается в том, что Европа готовится к прямому противостоянию с нами. Официальная позиция Евросоюза заключается в том, что мы собираемся на них нападать. Мы на них нападать не собираемся по первой причине, мы никогда и не собирались. Вторая причина, у нас есть чем заняться, не правда ли? Очень трудно чему-либо удивиться в последнее время, пишет Ха. Да, и вообще, когда мы видим реальную политику, да, в действии, мы перестаем чему-либо удивляться, и мы понимаем, как на самом деле мир устроен. Ну, или, по крайней мере, пытаемся понять, как мир устроен. А мир устроен крайне сложно. Вот, например, те же самые талибы, которые вполне себе считались террористами до определенного момента, в какое-то время взяли, да и... взяли власть в Афганистане. И, например, интересная информация от министра иностранных дел Российской Федерации вчера прозвучала, что... Нет, простите, это было не от министра иностранных дел, это Сергей Шойгу сказал. На 90% сократился поток тяжелых наркотиков из Афганистана после прихода талибов к власти и вот до сегодняшнего времени. На 90%. На всякий случай напоминаю, что были еще интересные цифры, которые по наркотикам тяжелым, которые традиционно, так скажем, производились в Афганистане, и тенденции к увеличению их производства ровно в тот момент, когда американцы зашли и стали контролировать Афганистан. За время контроля Афганистана американцами поток тяжелых наркотиков вырос в 10 раз. Из Афганистана в другие страны мира. А вот сейчас он сокращен на 90%. То есть интересная получается ситуация. Американцы, которые приходили бороться с терроризмом, приходили бороться с наркотиками и вообще со всем плохим за все хорошее, увеличили поток наркотиков в 10 раз в момент своего присутствия. Плохие ужасные террористы из Талибан внезапно сократили на 90% поток этих наркотиков. Возникает закономерный вопрос, а кто реально террорист? Потому что ведь, когда мы говорим о потоках тяжелых наркотиков в разные страны из Афганистана, мы ведь понимаем, что все эти наркотики, так или иначе попадающие в другие страны, становятся своего рода оружием. Это тяжелейший удар по этим странам. Люди, становящиеся наркоманами, убивают себя. Это оружие массового поражения. Эти все наркотики. Это естественно, это мы все прекрасно понимаем. Можно, наверное, найти статистику по тому, сколько людей погибает от тяжелых наркотиков в странах разнообразных абсолютно, и в том числе и в нашей стране, и сколько погибало в год от тяжелых наркотиков, которые поступали из территорий, контролируемых американцами. Особенно, когда поток этих наркотиков возрос в 10 раз. Можно посмотреть. Интересно было бы, если бы вы некоторое время, у кого есть сейчас свободные руки и компьютер, уделили этому и подсказали нам. А сколько, например, в России, давайте возьмем где-нибудь до 2020 года, да, людей погибало от тяжелых наркотиков. Вот погибало, умирали люди от этой глубокой зависимости, разрушающей, и фактически от оружия массового поражения под названием наркотики. Вот сколько? В год. А вот костюм надел, и все, не террорист, пишет Миша Николаев. Да, это именно ситуация, которая произошла в Сирии. Был террорист, террорист, террорист, потом в костюме вдруг появился, поиграл в баскетбол на камеру, это было, Шараа, и все, и вот теперь он оказывается лидер демократического государства современного, сирийского, да? Вот, как вы понимаете, предыдущий лидер Сирии – это страшный тиран и враг демократии, а вот современный лидер сирийский – это прекрасный человек, замечательный в костюме, который весь такой культурный и хороший, и вообще готов выполнять любые задачи, которые перед ним ставит Запад, например, убивать своих братьев по вере в Ливане во имя Израиля и Соединенных Штатов Америки, ну, для понимания просто. Прекурсоры для синтетических наркотиков из Китая также не слабо идут, пишет Дмитрий. Сокращение на 90% это как раз в 10 раз. Вернулись на исходную, пишет Василий. Латвия стала лидером среди поставщиков водки в Россию в первом квартале текущего года, сообщает РИА Новости. Готовимся к войне с НАТО, пишет Дмитрий. Знаете, мне сложно вообще сказать, как такое может происходить. Я считаю это просто безумием, когда Латвия становится лидером среди поставщиков чего бы то ни было в Россию сегодня. То есть мы ведь покупаем это у них. И они получают деньги, и эти деньги они отправляют на военные действия. Как можно покупать что-то у Латвии, особенно если речь касается таких вещей, которые, ну, как бы, необходимости в Латвии уж точно не существует в этом секторе. Когда речь идет об алкоголе. Я уж не говорю о том, что алкоголь вредит вашему здоровью, но это, ладно, это мы, у нас моральная часть разговора, мы ее сразу в сторону уберем. Просто как можно покупать у Латвии водку? России. Россия покупает у Латвии водку. Ну, это же анекдот. Тут даже, наверное, никаких дополнительных комментариев не требуется. Статистика о наркотиках нас готовит к мигрантам из Афгана, пишет Алекс. Нет, статистика о наркотиках вам говорят, что каким-то чудесным образом получилось, что при американцах поток был в 10 раз больше, чем до них, а после них в 10 раз сократился. Получается, что эта статистика говорит нам о том, что американцы работали над тем, чтобы увеличить рынок сбыта, да, наркотиков тяжелых из Афганистана и зарабатывали на этом. Получается, что американское величие, в том числе, и их обеспеченность большими финансовыми, они базируются, основываются фундаментально, в том числе и на торговле наркотиками по всему миру. Например, они торговали наркотиками из Афганистана. Американцы. Я так полагаю, что если речь идет о том, что кем контролировались эти потоки, ну, наверное, будем говорить о спецслужбах американских. Наверное, будем говорить о ЦРУ. То есть, оказывается, у нас первые наркоторговцы в мире — это ЦРУ, скорее всего. Вот к чему вас готовят, Алекс, когда говорят о такой статистике. Чтобы вы просто понимали, кто такие американцы, что они заявляют, чего стоят их слова, а что они делают в действительности. Ну, вдруг кто-то заблуждается насчет американцев, хотя, мне кажется, таких людей практически нет. Кто вообще из потребителей покупает эту водку? Я бы лично не купил, пишет Гермошлем. Ну, сложно сказать, кто покупает латышскую водку. У меня тоже как-то фантазии не хватает даже. Вот как можно зайти в магазин. Ну, во-первых, я, в принципе, водку не покупаю, но зайти в магазин, и, допустим, тебе нужна водка. Не знаю, прыщи прижечь. Хотя это неправильная история, но тем не менее. Прижечь прыщи. И ты такой: о, латышская. Ну, это какое-то безумие. Когда и что из Латвии было знаком качества? На мой взгляд, это всегда что-то непотребное из Латвии. И я понимаю, что в Советском Союзе, из-за того, что это была часть Советского Союза, ну, так скажем, помогали латышским производителям, и эта продукция расходилась по Союзу. Но в целом, кому это может быть нужно, непонятно. До 2020 года в России от причин, связанных с наркотиками, ежегодно умирало примерно 4,5-5, ну там, грубо говоря, тысяч человек, пишет Вячеслав. Вот вам и история. Плюс, понимаете, когда идет статистика по смерти, да, от наркотиков или не от наркотиков, здесь важно понимать следующую вещь. Обычно, насколько я понимаю, в статистику смерти от наркотиков входят только те люди, которые умерли от, там, передозировки, прям конкретно наркотиком. А те люди, которые, например, умирают от заболеваний, связанными с их наркотической зависимостью, но заболеваниями сторонними, так скажем, которые рука об руку идут с наркотической зависимостью, они входят в другие статистические данные. То есть здесь надо, конечно, по статистике очень внимательно и серьезно с этой статистикой разбираться. Почему? Потому что у нас очень серьезная статистика по сердечно-сосудистым заболеваниям, например, то есть когда человека вписывают, вот умер в связи с проблемой с сердечно-сосудистой системой. Но вот что вызвало эти проблемы с сердечно-сосудистой системой, это уже второй вопрос. И зачастую речь идет о том, что люди, ну, много пьют, курят, и в некоторой части речь идет о тех людях, которые употребляют наркотические средства. Плюс, когда мы говорим о наркомании, так же, как говорим об алкоголизме, мы должны понимать, что это так называемые социальные болезни. То есть люди, употребляющие наркотики, и люди, употребляющие алкоголь, они со временем, с наркотиками это происходит очень быстро, с алкоголем чуть медленнее, но тем не менее выпадают из социума. Выпадающие из социума люди живут несколько в другом мире, нежели мы с вами. Это мир, где друг друга могут люди ни с того ни с сего зарезать, убить, ну и расправиться друг над другом под действием сильных вот этих всех веществ. И, скорее всего, человек, которого зарезали в пьяном угаре или в наркотическом угаре, он будет проходить по статистическим данным как человек, погибший в результате, ну, убийства, так скажем, да? То есть эта причина будет на документах обозначена не как зависимость наркотическая и не как сердечно-сосудистая система, которая еще пока тянула, мотор еще пока пахал, так скажем. А как человек, чья жизнь была прервана там, ножом, пистолетом, не знаю, топором и еще чем-то? То есть статистика — вещь хитрая. Это тоже нужно понимать. Водка более доступна и потому более опасна, пишет 506-й. Линейности здесь нет. Водка невероятно опасна, алкоголь невероятно опасен, и с точки зрения разрушения общества алкоголь играет серьезнейшую роль, но наркотические средства, особенно когда мы говорим о тяжелых наркотиках, особенно когда мы говорим о, например, героине, поставляемом из Афганистана, это практически моментальное выбивание человека из социума и уничтожение его как личности, практически моментальное. То есть, если сравнивать по быстроте действия, человек спивается дольше, чем снаркоманивается. Ну, вот так вот, скажем прямо. Это не значит, что алкоголь безопасен, это значит, что наркотики страшнее даже, чем алкоголь. А алкоголь страшен. Сердечно-сосудистые заболевания не только от водки и сигарет, но от жирной и нездоровой пищи, пишет Сергей. Безусловно, это так. Я лишь говорю о том, что когда мы видим статистику сухую по людям, которые скончались в результате того, что употребляли наркотические средства, мы должны понимать, что многие и многие из них включены в другие статистические данные, поскольку они, например, погибли не в тот момент, когда употребляли наркотик конкретно, а в тот момент, когда у них отказало сердце, мозг или что-то остальное. Но они уже были вне воздействия этих самых наркотиков. Вот и все. Они идут просто по другой, по другим статистическим данным. Такая вот история. Да, традиционно можно такую статистику умножать на 2 или на 3, пишет Александр. Я думаю, что такую статистику можно умножать не на 2 и не на 3. Давайте поставим вопрос по-другому. Я попрошу вас, у кого есть свободные руки и интернет, сейчас сказать, сколько в России, по официальным данным, людей с наркотической зависимостью. Пожалуйста, вбейте, посмотрите, сколько их. И из этого исходя мы сможем понять на самом деле, о каких пропорциях, о каких цифрах мы можем с вами говорить. А по какой они потом статистике будут проходить? У кого-то почки откажут, у кого-то сердце откажет, у кого-то голова, ну, мозг откажет, у кого-то еще что-то. Кто-то в угаре упадет в люк и механически себя уничтожит, так скажем. Кого-то зарежут его, в кавычках, собутыльники там, ну, вы поняли, да, так скажем. Друзья в кавычках, нет там никаких друзей в этом деле. Так сколько? Пожалуйста, найдите, кому, у кого есть возможность. Потому что я когда говорю, мне достаточно сложно параллельно еще что-то искать, это будет отрывать меня от эфира, да? По данным МВД в России, по итогам 2024 года употребляли наркотики 1,2 миллиона человек. Вот, пожалуйста, вам статистика. Всего же число граждан, которые хоть раз пробовали наркотики в течение жизни, составляло 6,4 миллиона человек. На учете в медучреждениях стояли на 1 января 2025 года 426 тысяч наркозависимых. Вот 426 тысяч – это на учете употребляющих больше миллиона. Потом эти люди, в силу того, что они наносят непоправимый вред своему здоровью и находятся в тяжелейшей зависимости, будут умирать. И умирать они будут по причине того, что они наносили вред себе этими самыми наркотиками, но по статистике они будут проходить по-разному. То есть речь будет идти у нас не о 4000 далеко. Да у меня постоянно в подъезде около него закладки какие-то копают все эти молодые ребята, полиция не реагирует, жаль молодежь, пишет Андрей. Производить наркотики в Афганистане и травить Россию, Ближний Восток и Среднюю Азию – это норма для них. А почему-то производство фентанила из китайских прекурсоров в Мексике американцам не нравится. Видимо, из-за того, что не американцы на этом зарабатывают, пишет Василий. Все верно, Василий. Посмотрите на ситуацию с Венесуэлой, когда Трамп обвинила в торговле наркотиками, да, и в поставке этих наркотиков на территорию Соединенных Штатов Мадуро и сказал, что это вот чуть ли не самый главный наркоторговец в мире, это Мадуро. Вот Мадуро выкрали, и теперь он находится незаконно, я подчеркиваю, на территории Соединенных Штатов Америки, он удерживается в местах заключения. Вот, в, кстати, тяжелейших условиях, я хотел бы подчеркнуть. И что? Может быть, поток сократился? Нет, нет. Другое дело, что, вероятно, теперь на этих потоках американцы. Вот и все. Много вы престарелых, употребляющих наркоманов, видели? То-то же. Не доживают, пишет Александр. Абсолютно верно, Александр. Но я говорю о хитрости статистики. Да? И возвращаясь к разговору, с которого мы начали. А начали мы с того, что сегодня, например, сирийский временный лидер Шараа, который состоял в террористических организациях, а потом, когда надел пиджак, якобы перестал состоять, сегодня он используется натовцами как инструмент для достижения собственных целей. О чем это, помимо того, что мы сейчас обсудили, говорит? Радикалы любых мастей, абсолютно, если они подчиняются Соединенным Штатам Америки, если они подчиняются Западу и выполняют задачи, которые перед ними ставит Запад, и удобны Западу, Западом будут поддерживаться. Без разницы, террорист он или не террорист. Исламист там он или не исламист. Бандеровец он или не бандеровец. Славит он нацистов или не славит он нацистов. Им абсолютно без разницы. Более того, они прекрасно понимают, что Россия исторически борется с террористами, вот именно исламистами, теми самыми, Россия борется. Россия исторически борется с нацизмом. Россия исторически борется с бандеровщиной всей этой, а это один из видов нацизма. Поэтому для того, чтобы противостоять России чьими-то другими руками, они собирают всю эту мразь и вооружают. Обязательно. В этом и есть метод их воздействия на нас. Они считают, что они эту идеологию могут контролировать. Это так и есть, потому что мы прекрасно понимаем, что все эти вооруженные группы полностью зависимы финансово от центра, да, западного. И при прекращении финансирования они, конечно же, не смогут вести столь масштабную деятельность, которую они ведут сейчас. Я имею в виду вот все эти террористические ячейки, все эти террористические группы, все эти террористические движения, все эти радикалы всех мастей, в том числе и бандеровцы. Другое дело, что сейчас эти бандеровцы, нацисты, террористы, они работают на США и в интересах США, и поэтому США их будут финансировать. Как только и если эти террористы выполнят задачи, поставленные перед ними, финансирование прекратится, и на этом их масштаб, естественно, сразу же пойдет на спад. Вот и все. Ну, такое у них видение ситуации. Вот. Зеленый торчок – яркий пример, пишет 36-й. Абсолютно верно. И прозрение сиюминутное Польши тоже это подтверждает. Вот мы видим ситуацию, при которой на Украине нацизм. Это подчеркивается в том числе тем фактом, что они считают себя исторически преемниками нацистов, которые орудовали на территории Украины и сопредельных государств, убивая людей, участвуя в геноциде, в том числе евреев, кстати, подчеркиваю. И вот теперь они демонстрируют, что они их наследники, духовные, нравственные и политические, судя по всему. Польша возникла внезапно на горизонте и прозрела. Но единственное, что делает Польша, это отказывается от наград и забирает свои награды. Вооружать в дальнейшем киевский нацистский режим, точнее, отказаться от вооружения нацистского киевского режима, они не могут, да и не хотят. То есть сегодня мы видим ситуацию, при которой киевский нацистский режим занимает более высокую позицию или более высокую ступень в иерархии западного мира, чем Польша. Вот и все. Потому что поляки могут сколько угодно кидаться орденами, но снабжать оружием наследников тех, кто устроил геноцид поляков, они будут. Потому что так надо, потому что им сказано это делать. Вот такая ситуация. В 2025 году общее количество пациентов с диагнозом наркомания снизилось на 2,2% по сравнению с 2024 годом. Это подтвердило тенденцию последних 10 лет. С 2015 по 2024 год число россиян, которым впервые поставили данный диагноз, сократилось на 37%, пишет Нигматуллин. Видите, если сокращаются производства и если сокращаются поставки, неминуемо сокращается и то число людей, которые, к сожалению, попадают в сети вот этих наркоторговцев. Неминуемо сокращается. Поэтому, когда мы говорим, что американцы, заняв Афганистан, увеличили производство наркотиков в 10 раз тяжелых, и эти наркотики попадали в нашу страну и в сопредельные с нами государства, мы понимаем, что это была намеренная политика по уничтожению нашего населения. Сегодня те, кого мы считали террористами, Талибан сократили производство этих наркотиков в 10 раз. Так я еще раз спрашиваю в лоб, кто террорист в таком случае? И я думаю, что ответ не требуется, потому что вопрос этот риторический. Дейтриц новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В результате атаки ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель. Противник нанес удар по хутору Приветный, сообщили в оперативном штабе региона. Там добавили, что пострадала женщина, она получила осколочное ранение, ее доставили в больницу. Информация о последствиях удара уточняется. Рафаэль Гросси сообщил о намерении начать инспекцию ядерных объектов Ирана. МАГАТЭ готова приступить к проверкам, не теряя времени, и будет делать это своими силами без привлечения третьих стран. Такие данные гендиректор Международного агентства по атомной энергии привел в интервью японскому телеканалу NHK. Так он прокомментировал согласие Тегерана на допуск инспекторов в рамках соглашения с Вашингтоном. В этом документе есть ограничения в 60 дней, поэтому надо действовать, не теряя времени, подчеркнул Гросси. Он отметил, что приоритет будет отдан уточнению мест с высокообогащенным ураном. Власти США намерены создать центры для мигрантов в Руанде и Узбекистане. Речь идет об иностранцах, которым отказали в предоставлении убежища в европейских странах. Инициативу поддержали Австрия, Греция, Германия, Дания и Нидерланды, сообщило издание «Политика» со ссылкой на источники. По словам греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, цель Брюсселя – заключить первые соглашения о создании подобных структур в 2026 году, чтобы они заработали в 2027. В статье отмечается, что Египет и Ливию исключили из обсуждения по теме организации миграционных центров в связи с близким расположением к Евросоюзу. Сергей Степашин заявил о сокращении внебюджетных мест в вузах по специальности юрист. Преподавание программ по этому направлению должно соответствовать современным вызовам, отметил председатель Ассоциации юристов России. Сделано это потому, что сейчас есть ряд высших учебных заведений, где получают диплом о юридическом образовании, но эти дипломы не соответствуют тем знаниям, которые должны получать наши выпускники, сказал Степашин. По словам главы ассоциации, дипломы о юридическом образовании должны быть единой формы, без разделения на отдельные профессии. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 22, вечером 17-19, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
0: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Вот Кирилл мне написал, я дословно цитировать не буду, но, в общем, говорит, лучше в угаре помереть, чем, значит, в старости и от болезней. Кирилл, вы просто лихой, а может быть, слишком молодой. Я не знаю, сколько вам лет, Кирилл. Я вам задам вопрос, а вы попробуйте на него ответить. Первый вопрос заключается в следующем. Есть ли у вас дети? Если вы отвечаете на этот вопрос положительно, тогда следующий вопрос. А какой судьбы вы хотели бы своим детям? Если вам не сложно, напишите, Кирилл. Потому что когда мы рассуждаем о себе и рассуждаем, включая плевать, угар, трэш и все остальное, это одно. А когда мы рассуждаем о близких нам людях и о самых дорогих нам людях, мы можем рассуждать совершенно иначе. Потому что каким-то странным образом иногда так получается, что мы о себе лично думаем не очень хорошо и о себе заботиться не хотим. По разного рода причинам. И считаем, что к себе можно относиться, ну, так скажем, без любви. Да? На самом деле себя надо любить и, конечно, беречь себя. Надо, надо. Говорится, берегите себя и своих близких, говорит нам Андрей Малахов, а мы никак его не услышим. Вот. В том числе себя надо беречь для того, чтобы помочь своим близким, которым ну, необходима ваша помощь. Понимание этого, конечно же, приходит именно в тот момент, когда тебе есть кому помогать. Если тебе некому помогать, ты вот сидишь и думаешь, а зачем я, что я и как я? Да, в угаре, в луже кала и мочи, пускай эти дурацкие родственники разбираются потом, пишет Александр. Да, но это Александр пошутил, так скажем. А вот, Кирилл, я прошу вас, напишите. Вот. А как же узнать, почему пожилые говорят, жизнь только начинается, пишет Ленок. Потому что те люди, которые доживают до пожилого возраста, они и доживают до него, потому что они ценят жизнь и понимают, что жизнь надо ценить. Что жизнь – это дар большой, и этот дар нельзя просто так пустить, так скажем, на смарку. На. «Севастополь без света, а в Киеве свет есть? Или мы не такие? И там же наши люди?» – вопросительный знак от Олега. Олег, давайте перефразирую. Нужно ли сделать так, чтобы в Киеве не было света? Или в других городах Украины? Я полагаю, что вся ситуация нам говорит о том, что нам придется это делать. Алексей, ну раньше это были абсолютно ужасные, совершенно отвратительные диктаторские венесуэльские там наркотики, а сейчас же это же прекрасные, абсолютно великолепные средства для помощи простым американцам и другим хорошим людям, средства от продаж, которые помогают наполнять абсолютно великолепную американскую казну во благо всего мира. Спасибо за внимание к этому вопросу, пишет Василий. Да, вы спародировали Трампа и, по сути, спародировали его абсолютно правильно. Именно по сути того, что вы говорите. То же самое и с нефтью, да? Очень плохая иранская нефть и очень хорошая американская нефть, которая, например, сворована у того самого Ирана. Детей надо изолировать, конечно же, от наркотиков, а это зависит от общества, в которое попадает подросток. Я до этого написал так, пофилософствовать, пишет Кирилл. Вот видите, получается, Кирилл, что вы со мной согласны. Я рад, что вы честно это написали, потому что я знаю, что есть некоторые слушатели, которые бы сказали, ну, начали бы упорствовать. Вы со мной согласны. И это хорошо. Соответственно, все те люди, которые сегодня делают так, чтобы в России появлялись подобного рода средства, и они губили жизни наших людей, это, конечно же, люди, действующие деструктивно и на разрушение нашего народа. Вот. Наверное, имелось в виду либо в угаре, либо нормальной старости и так далее. Нет-нет, Нилс, это было пофилософствовать. Кирилл честно сказал об этом. Это так, скорее провокативное некое заявление для того, чтобы порассуждать. Вот мы и порассуждали, и пришли к выводу вполне себе логичному, правильному и замечательному. Что это предложение провокативное порассуждать, оно именно и было провокативным. Вот. Так, почему Зелебоба до сих пор живой и банковая цела, пишет Игорь. Спасибо большое за вопрос, Игорь, но, к сожалению, мне нечего вам ответить на этот вопрос. Мы много рассуждали на эту тему, мы широко, так скажем, освещали ее и пытались найти варианты, некоторые из них, предположения наши, да, так по этому поводу вы знаете, но дать точный ответ я, например, затрудняюсь. Я могу найти разные объяснения и попытаться, да, вместе с вами мыслить на этот счет и найти объяснения разнообразные тому, почему этого не происходит. Они будут касаться возможности того, что это вообще, возможно это или невозможно. Они будут касаться там технических средств, они будут касаться политических средств, они будут касаться каких-нибудь обязательств, которые у нас международные есть. Но это все лишь мои предположения. Я предлагаю в этой ситуации, когда мы очевиднейшим образом уже с вами проработали все те варианты, которые мы могли проработать, но точного ответа не получили, исходить не из наших предположений, а исходить из реальности. Не почему, а это есть и это есть. То есть это есть вот так. Вот сложилось именно так. Оно сейчас так. Почему? Ну, мы можем предполагать с вами. Кирилл Философ, Ильф и Петров. Как ваша фамилия? Мыслитель. Ницше, Спиноза, пишет Сталиненок. Хочу прожить до 96. Уж больно цифра мне нравится, пишет Андрей. Желаю вам достичь результатов этих, Андрей. Киев не раз был уже обесточен нами, тогда никто не сравнивал с Крымом, пишет Риск. Ну, было такое, действительно. Другое дело, что, естественно, при тех или иных обстоятельствах, опять же, восстанавливаются мощности у них генерирующие. Вот. Раньше тоже считал, что после 30 лучше что-нибудь, чтобы с тобой случилось, чем жить дальше, но разменял 30-ку, а жить захотелось еще больше. А когда отпраздновал 50, да ладно, это всего лишь полжизни, пишет Игорь. Конечно, я думаю, что мы должны транслировать с вами здравую позицию по отношению к жизни и по отношению к семье. И вот этот все «играй быстро, умри молодым» — это, конечно, интересно, наверное, кому-то. Но... Ну, нормальный человек, я так полагаю, хочет и детей увидеть своих, и внуков, конечно же, желают нормальные люди увидеть. Потому что, наверное, в этом и есть цель жизни, эту жизнь продолжать. Да? Цель жизни, наверное, заключается в том, чтобы бороться со смертью. А как человек, который конечен, причем внезапно, да, смертен, как... говорил один из, в кавычках, героев Булгакова. Потому что, почему говорю в кавычках героев? Потому что речь идет о сатане, да, о Воланде. Вот, но, тем не менее, как человек может бороться за жизнь? Эту жизнь приводить в мир, то есть рождением детей, конечно же. Как еще человек может бороться за жизнь? И есть другие варианты. Вот сейчас вот речь зачастую идет о том, чтобы максимально продлить человеческую жизнь, в том числе, может быть, продлить каким-то образом жизнь сознания человеческого в рамках чипа, а не в рамках тела, да, там, и мозга. Есть такие разговоры. Но в этих разговорах у меня всегда, когда я их слышу, есть ощущение какое-то чего-то неправильного, наверное. Одно дело, когда мы работаем над тем, чтобы у нас было хорошее здоровье, да, там, экология, еще что-то, это одно. А другое, вот этот трансгуманизм, так называемый, да, то есть перенос сознания где-то в какие-то банки, вот, закатанные мозги, которые продолжают жить, не имея тела. Ну, все это, может быть, и возможно в будущем, но я не знаю, насколько это можно характеризовать как жизнь по-настоящему. Это же, на самом деле, противоестественно. А вот естественно, это смена поколений, и это рождение детей, конечно же. И правнуков хотелось бы, пишет Димитриус. И правнуков, конечно же, тоже хотелось бы. Да. По поводу пофилософствовать, Алексей, знакомы ли вы с философией стоицизма? Если да, то отзываются ли вам его принципы, пишет Александр. Ну, стоики интересные, конечно, ребята. Ну и вообще, если говорить о Древней Греции, у них много разных идей было. Я просто понимаю, что ни одна из этих идей, она не может устроить большинство. Поэтому, когда мы говорим об определенных группах, которые следовали неким идеям и воспитывали общество, там, ну, как вот спартанцы, например, воспитывали общество или что-то такое, все это возможно, но локально и, скорее всего, приведет все равно к тому, что это будет сломано. Любая, наверное, достаточно, так скажем, радикальная идея и любая идея абсолютная, она так или иначе в какой-то момент сама себя разрушит. Дело в том, что для, как я понимаю, природы абсолютно важно умение организма, организмов, социальных групп подстраиваться под то, что происходит. То есть адаптация, вот это важный механизм. А если мы говорим о том, что механизм природной адаптации невероятно важен, то и значит механизм адаптации той или иной идеологии, некоторая гибкость той или иной идеологии тоже важна. Вот хотел бы ваше обратить внимание на то, что когда мы, наша страна, наш народ стал строить социализм, американцы продолжали пребывать в рамках своего вот этого самого ужасного капитализма. Но когда Советский Союз, когда советские люди, советская идея вообще даровала миру, например, 8-часовой рабочий день, права, капиталисты, конечно, на этом могли быть сломлены. Если бы они продолжали настаивать на том, что прав у людей нет. Но они посмотрели и поняли, что им нужно адаптироваться, и тоже стали делать 8-часовой рабочий день, тоже стали придумывать, как им, так скажем, перехитрить, да, вот эту прекрасную, в некотором смысле, идею коммунизма. И таки перехитрили, потому что они были более гибкими. Некоторые идеологические догмы, заскоки, которые присутствовали в Советском Союзе, особенно если речь идет о, так скажем, позднем Советском Союзе, не позволили Советскому Союзу дать людям то, что на самом деле Советский Союз мог дать с легкостью. И это порождало определенную социальное негодование, что ли, и вообще привело к тому, что увесистая часть нашего общества стала задаваться вопросом, а почему, если у нас такая хорошая идеология, и мы так все правильно делаем, почему мы живем хуже, чем на Западе? А когда говорят «живем хуже», обычно имеют в виду не то, что у нас бесплатное образование, а у них платное, у нас бесплатная медицина, а у них платная, а имеют в виду вот... так скажем, сколько сортов колбасы в магазине есть или что-то еще такое. То есть у человека вот эта двойственная его природа, совмещающая животное и духовное начало, она никуда не девается. Поэтому любая идеология, так скажем, идеалистическая, она приводит к вот этим проблемам, когда некоторая часть общества, которая не готова следовать за идеалами и жертвовать ради этих идеалов, вот так скажем, своим животным началом, она начинает бунтовать. И это, я, наверное, так скажу, в основном, это основная масса людей. То есть и холодильник побеждает телевизор. На самом деле холодильник побеждает не только телевизор. Это такой словооборот, который используют наши враги, рассказывая о том, что Советский Союз не имел успехов и только рассказывал всем о том, какой он мощный. На самом деле холодильник побеждает все. Холодильник побеждает ракеты, космос, что хочешь побеждает холодильник. Вот и все. Почему? Я лишь могу предположить, что это связано в том числе... есть некоторая схема, которая помогает понять, с чем это связано. Есть некоторые потребности людей, и они хорошо описаны в той самой пирамиде Маслоу. Так вот, духовные потребности находятся на вершине этой пирамиды, а никак не внизу. Фундамент этой пирамиды – это обеспечение базовых потребностей. То есть, фактически, обеспечение той безопасности, которую требуют сами инстинкты человеческие. Да? Крыша над головой, еда. То есть первое, что ты должен сделать, обеспечить выживание свое, чисто физическое. А потом уже Через несколько ступеней ты переходишь к высокодуховным вопросам, к политическим вопросам, ко всем остальным вопросам. Ну и как вы видите, например, в результате военных действий широкомасштабных, например, опять же мы возьмем Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну для нас, когда речь идет о прямом столкновении и борьбе за ресурсы, а борьба за ресурсы – это как раз-таки разборка на уровне вот этой первой ступени пирамиды, безопасности, да, пропитания и всего остального, а все остальные надстройки этой пирамиды так или иначе слетают. И я понимаю, что остаются люди всегда, которые готовы, отказываясь от материального, следовать за идеей, но это может быть рывок, это может быть подвиг, это может быть героизм, но на постоянной основе такое невозможно, такое просто невозможно. Коммунисты не знали, что можно жить в долг за счет всего мира, на этом и погорели, пишет Сергей. Голодных крыс бросают в бочку, и они начинают жрать друг друга, в итоге остается одна, так выращивают крысолова. Мы ждем, когда гнида сожрет всех крыс, крысолов жиреет, крыс еще много, потом придет его очередь. Сермих такую метафору решил избрать для того, чтобы описать ситуацию сегодня на Украине. Через три дня без еды любой социалист, капиталист и любой ист станет животным, пишет Александр. Давайте будем говорить откровенно, Александр. Капиталист, он животное изначально. Он и не пытается говорить о высокодуховном и изображать, что можно питаться духовной пищей. Давайте будем, давайте рассмотрим вариант взаимодействия животного начала и духовного начала не на примере капитализма, потому что капитализма тогда еще в помине не было, и социализма тем более, а на примере библейской истории, на примере Евангелия, то есть жизнеописания Иисуса Христа, Сына Божьего, Спасителя нашего. Сын Божий сказал, Спаситель, кесарю кесарево. Сказал он это своему ученику в момент, когда тот заботился о финансах. И вопрос был задан, чей портрет изображен на монете. И было сказано Цезаря, то есть кесаря. Просто разное произношение. Кесарь, Цезарь. Отсюда, кстати, и слово «царь» сокращенное. Но мы это уже много раз с вами говорили. И он сказал, оставь кесарю кесарево. То есть деньги не играют роли. Бытовое благо, потребление вот этого всего, это вообще не имеет никакого значения. Имеет значение только душа. Имеет значение только то, что ты... имеет значение только идеал. Идеал в христианстве – это Господь, человек – это создание, творение Господа, созданное по образу и подобию. Человек наделен правом выбирать. Выбор идет между добром и злом, то есть между Господом и сатаной. Выбирая Господа, ты отказываешься от сатаны, и ты отказываешься от фактически всего мирского. А мирское – это вот то самое животное. Да? Это ты копишь богатство в этой жизни. А копить их не имеет смысла, потому что все равно умрешь и с собой не заберешь. Вот такой примерно смысл. Вот. А копить надо такие богатства, где и воры не подкопают, да? И не сгорит это в огне, и все остальное. То есть духовные богатства. И истинное царство, и истинное блаженство, оно может быть только в духовном мире, а не в материальном. А материальный мир тебе насыщение никогда не даст, и удовлетворение твоих потребностей на самом деле. Мы тут все о судьбах мира, а вот если вернуться к истокам, обратите внимание, пишет Василий, что госнаркоконтроль был, а госмайонез контроль нет. А почему? Майонезное лобби выходит сильнее наркобаронского лобби, майонезники невероятно могучные, очень страшные люди, пишет Василий. Смешно, Василий. Все те, кто любит майонез, они, конечно, вредят своему здоровью, особенно если потребляют его в невероятных каких-то объемах, но они не асоциальны, эти люди. Зачастую они, наоборот, крайне социальны. А то я смотрю на некоторых людей с правильным питанием, ПП, сокращенно они говорят, иной раз такие злые, потому что голодные. Вот. А есть люди, которые на майонезе, они, конечно, вредят своему здоровью и из-за лишнего веса фактически перенагружают свою сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат и ведут себя к преждевременной смерти, но бывает, что они очень даже добрые в силу того, что сытые. Чем за бугром лучше? Все приезжающие к нам говорят, что лучше у нас. Еда имеет вкус, к врачам можно попасть быстрее, и у нас можно многое по сравнению с Забугорьем, пишет 98-й. Вы абсолютно верно говорите, но речь идет о современной России. А я говорил сейчас о сравнении Советского Союза и, например, того же самого Запада. В чем была проблема? В бытовых вещах. Некоторые люди очень сильно хотели джинсы, и для них это было пределом мечтаний, и они готовы были писать об этом песни и вообще идти в тюрьму, лишь бы где-то эти джинсы достать, спекулировали. Я считаю, что Советский Союз был в силах дать столько этой материи, этих тканей, и такого фасона, каких хочешь вообще фасонов мог пошить Советский Союз, этой джинсовой ткани, джинсовых изделий, и не было бы нужды в этом. Народ был бы пресыщен этой одеждой и вообще, может быть, считал бы, как оно и есть, что джинсы — это роба, и оно, конечно, удобно, но для работы не совсем подходящая вещь. Я имею в виду для работы, ну, так скажем, в офисе. Сейчас это так и есть. Сегодня наше общество, в 91-м году, вы знаете, мы стали частью мировой экономики, несмотря на то, что нас потом стали из этой мировой экономики выбивать, потому что мы, вероятно, не согласились на то место, которое нам определили. Но, тем не менее, мы стали частью мировой экономики, наш рынок открылся, их рынок открылся для нас, и мы стали насыщаться всем. Видео установками, тогда еще, помните, видеомагнитофоны были какие-то, телевизоры, одежда разнообразная. Нельзя сказать, что она была сверхкачественная, но вот именно разнообразие этой одежды, оно всегда подкупало. Плюс оно было дешевое, плюс многое было и сейчас производится китайцами, а не потому что и для американского рынка американские бренды производят китайцы, потому что это просто дешевле, чем если бы сами американцы это производили, американцы не смогли бы это покупать в таких объемах. Ну, в общем, мы знаем, что такое кроссовки, мы видели уже все фасоны кроссовок, мы знаем, что такое телефоны, мы знаем, что такое автомобили, мы знаем, что такое одежда, какая она бывает, что ее какую хочешь, такую тебе и пошьют, и даже больше того, мы знаем, что зачастую большая часть цены того или иного продукта – это то, сколько этот продукт вкладывает в рекламу самого себя, то есть это расходы на маркетинг, разнообразные на рекламу и все остальное. А сам продукт ничего этого не стоит. Абсолютно. И мы, в общем-то, присытились. Нас этим не удивишь. Нет ничего такого, чтобы мы посмотрели на Запад и сказали: ух ты, как у них есть, классно! А у нас этого нет. Я имею в виду в быту. Все оно есть. Если мы сами этого не производим, этот производит Китай. Хотелось бы, конечно, чтобы производили мы сами. Ну вот, видите ли, такая вот ситуация. Я поэтому и говорю, что за идеологизированность Советского Союза, за зашоренность некоторых руководителей тогдашних, непонимание некоторых руководителей, что идеология — это хорошо, но идеология — это надстройка все-таки над экономикой, непонимание бытовых нужд советского населения привело к тем последствиям, которым привело. Нас очень сильно всех, ну, может быть, не нас конкретно, не мое поколение, слишком молодой для этого, но поколение наших родителей, многих, очень сильно восхищало разнообразие колбасы на полках, в Америках там и в других европейских странах. Какого качества эта колбаса, что она вся одинаковая, просто это разные бренды, никого это не волновало. Волновало, что полки ломятся! Ну вот сегодня у нас полки ломятся, иди покупай, какие проблемы. Другое дело, что... Мы теперь знаем цену этому, и мы знаем, что это на самом деле собой представляет. Для нас это не вызывает у нашего поколения какого-то невероятного восторга. Что, ух ты, колбаса появилась, ух, или там йогурты какие-то, или еще что-то. Да хочешь йогурт, на йогурт, хочешь колбасу, на, хочешь бургер, на. Представить себе сегодня очереди, такие, как стояли в первый Макдональдс в России, когда он здесь открылся, ну, я могу, конечно, но слабо. Хотя есть некоторые персонажи, которые до сих пор там в каких-то очередях за какими-то айфонами стоят. Мне кажется, это какая-то девиация и помутнение массовое рассудка некоторых наших сограждан. Потому что, если откровенно, выглядит это бредово. Теперь мы все чаще задаем вопрос другой. Ну и в чем счастье, брат? Пишет Нигматуллин. Ну вот и получается, что счастье-то оно в тех вещах, которые нельзя купить. Деньги — это хорошо, деньги — это ресурс, деньги дают возможность в рамках, ну, тех, ну, вот в той парадигме, в которой мы существуем, капиталистической, дают тебе определенные свободы. Конечно, конечно, вне всяких сомнений. Но когда вот эта фраза звучит, что не в деньгах счастье, это во многом правда. Во многом правда. Другое дело, что нужно дополнять это, наверное, измышлением о том, что не каждый готов от этого отказаться. Да и имеем ли возможность и право призывать людей от таких вещей отказываться. Поэтому надо всегда понимать, с каким обществом ты работаешь, а с обществом ты работаешь всегда примерно с одинаковым, то есть с человеческим. А у людей, помимо духовных потребностей, в первую очередь есть базовые, вполне себе, такие вот потребности. И уж если он хочет ходить в каких-то там разномастных кроссовках, да нашей ты ему эти кроссовки, сделай, и пусть ходит. И будет счастлив. И не будет у него ощущения, что где-то на Западе есть кроссовки, а у нас их нет. И он будет прекрасно себя чувствовать, этот человек. А дальше будем говорить о духовном. 10.00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.
6: Внимание, внимание, говорит Москва.

0: и жилых домов. Последствия удара ВСУ устанавливаются. Власти Курганской области ввели ограничения на продажу топлива. Меры будут действовать с сегодняшнего дня. Это необходимо для недопущения повышенного спроса, который может привести к перебоям, сообщил замгубернатора региона Сергей Гаврин. В населенных пунктах не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассах до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистры запрещена, сказал он в видеообращении в соцсетях. Гаврин подчеркнул, что резких скачков цен на станциях крупных топливных компаний в Курганской области нет. Он также попросил сообщать о случаях необоснованного роста цен на бензин. В МВД предупредили о схемах обмана мошенников при романтических онлайн-знакомствах. Подобные случаи остаются одними из эффективных инструментов злоумышленников. Одиночество и потребность в эмоциональной поддержке снижают бдительность, а жертва начинает доверять человеку, которого никогда не видела лично. Кроме того, ситуацию усугубляют стыд и страх признать обман. Многие продолжают верить собеседнику или скрывают произошедшее от близких, рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Там добавили, что нельзя верить людям, знакомство с которыми состоялось только через интернет. Кроме того, всегда необходимо проверять информацию через независимые источники. Во Франции из-за жары остались без электричества около 70 тысяч домов. Снабжение было нарушено на северо-западе страны, в Британии. По техническим причинам оператор электросетей не сможет сегодня восстановить снабжение в домах, отмечается в заявлении префектуры департамента Финистер в соцсети X. Во Франции сегодня введен красный уровень опасности из-за зноя в 58 департаментах, оранжевый, предпоследний, в 31-м. Из-за аномальной жары была приостановлена работа или изменено расписание почти 10 тысяч учебных заведений. В завершение выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 99 копеек, доллар – 74 рубля 62 копейки, евро – 85 рублей и 48 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20. Ясно, ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 22, вечером 17-19, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: А вы говорите «милин».
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне «милин».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день, программа «Револьвер», студия Ростислав Ищенко. Хотел посмотреть для вас дату выхода указа Путина о традиционных ценностях, но то ли в доме радио очень хороший VPN, то ли очень плохой VPN, то ли в центре опять глушат весь интернет, но, во всяком случае, Яндекс не грузится. Поэтому посмотрите сами, если, конечно, интересно. Вот. Потому что мне кажется, что он выходил где-то в 2024 году, но последние годы я ловлюсь на том, что ты иногда какие-то более давние события мне представляются произошедшими совсем недавно, а наоборот, те, которые произошли совсем недавно, я почему-то отношу к более раннему времени. Так что лучше проверить. Вот, а, собственно, как вы, наверное, догадались, сегодня поговорить и собирался как раз об этих самых, о традиционных ценностях в целом, и в частности, о том, почему понадобился указ. Ну, раньше как-то указов не издавали, да? По утверждению традиционных ценностей. Даже церковь, она издавала, допустим, индекс запрещенных книг. Но она не издавала индекс разрешенных ценностей. Значит, с определенными ценностями традиционными она боролась, бывало. Значит, особенно когда христианство, допустим, приходило на территории до этого языческие. Боролась по-разному. Где-то пыталась искоренять огнем и мечом, а где-то церковные праздники новые подгадывала к языческим старым для того, чтобы народ быстрее адаптировался. Во всяком случае, старалась быть, ну, достаточно гибкой в этом плане. Но, повторяю, полный список ценностей, которым необходимо было следовать, она не издавала. Ну, считая очевидно, что все-таки там есть 10 заповедей, да, есть Евангелие, любой христианин, христианские ценности – разделяет. Хотя, как выяснилось, с течением времени у христиан были очень достаточно серьезные дискуссии по поводу ценностей, что, собственно, и разделило их на разные конфессии. Так же, как и у мусульман, которые тоже вроде все верят в одно и то же, но по-разному. То есть надеяться только на то, что люди, общество сами выработают один и тот же список ценностей, тоже вроде как-то не приходится. Но, повторяю, тем не менее, раньше почему-то государство не пыталось нормировать эту сферу. Более того, я так подозреваю, что, несмотря на то, что указ вышел довольно давно, вряд ли кто-то сейчас навскидку перечислит ценности, определенные этим указом. То есть, ну, как-то вроде бы он ситуацию особенно не изменил, то есть ничего плохого не принес, но и в плане насаждения однотипных ценностей тоже вроде бы не отмечен. Соответственно, ну, в любом случае возникает вопрос, а почему кому-то в голову пришла идея издать указ? Ну, ведь президент же вряд ли сам вызывал своих сотрудников и говорил, срочно пишите указ о ценностях. Скорее, это шло обычным бюрократическим путем, то есть где-то кому-то в голову это пришло, написали служебную записку, приложили проект указа, она прошла утверждение на всех этапах бюрократической лестницы, то есть достаточно большое количество людей с ней работало, пришли к выводу, что да, это надо и полезно, в конце концов дошло до президента, он тоже пришел к подобному выводу и указ подписал. То есть это не идея одного отдельно взятого человека, да? Которая случайно реализовалась. Это достаточно системная работа государственного аппарата, значит, и предположить здесь самая случайность не приходится. Я, конечно, не знаю, что там писали, или что докладывали, или что говорили люди, и что они думали при этом. но предполагаю, что на мысль о систематизации, да, ценностей конкретно нашего общества, их могло натолкнуть достаточно эклектичное его состояние в плане ценностей. Вот вроде бы они у нас традиционные, всеми разделяемые, да? Но смотрите, моя прабабушка была уже взрослым человеком, когда исчезли российские имперские ценности. В 1917 году ей было 17 лет, а в октябре уже почти 18, потому что она январская, то есть в январе 18 уже было 18. Причем ценности же не сразу исчезли, они еще там какое-то количество времени вели гражданскую войну. Так что, когда уже, кстати, окончательно стерли не из памяти еще, а только из политического обихода, ей уже было хорошо за 20. Затем три поколения, включая мое, выросли вроде бы как на советских ценностях. Другие в СССР не пропагандировались. Они там могли в разные периоды советской власти не очень сильно различаться между собой, но в целом это были одни и те же ценности. Затем вот уже мой сын растет на ценностях новой России. И если бы я его родил бы не в 40 лет, а чуть пораньше, то уже бы мой внук тоже бы рос бы сейчас уже, причем был бы достаточно взрослым человеком. То есть уже бы два следующих поколения выросло бы на ценностях новой России. Заметьте, это вот я привел пример людей, да, которых я всех видел в лицо и со всеми разговаривал. Ну, за исключением внука, которого пока нет, но мог бы быть, да, уже. И тоже где-то уже 20-летний, теоретически. То есть могла уже речь даже о правнуках зайти. И это поколение, у которых понимание ценностей, которое в них вкладывалось в детстве, в юности, несколько различалось. Наверное, семейные до определенного момента оставались одними и теми же, но сейчас мы говорим, что и семейные ценности новых поколений отличаются от семейных ценностей старых поколений. В частности, у нас стало исчезать, вернее, почти исчезло такое явление, как большая семья, когда, допустим, там 2, 3, 4 поколения одной семьи жили в одном доме, в одной квартире. И так далее. Кто-то говорит, что это очень плохо, кто-то говорит, что это очень хорошо, вот, но изменения приходится признать. Да? И опять-таки надо понимать, что люди, которым сейчас 100 лет, и людям, которым сейчас год, ну или 10 лет, скажем, живут в одном и том же обществе. И ценности, на которых они воспитывались или воспитываются, достаточно серьезно друг от друга отличаются. Более того, мы в обществе постоянно сталкиваемся с конфликтом ценностей. Кто-то заявляет, что Николай II святой, а кто-то, что он кровавый. Кто-то заявляет, что большевики святые, а кто-то, что они кровавые. Кому-то вообще все равно, было и было. Значит, нечего прошлое ворошить. Значит, кто-то говорит, что постсоветская власть спасла Россию, восстановила ее, сделала вновь великой державой. Кто-то говорит, все украли и сбежали в Лондон. Это люди не просто принадлежащие к одному обществу, зачастую это люди, которые поддерживают между собой дружеские отношения, то есть во всем остальном они вроде как разделяют одни и те же ценности. И если мы зададим себе вопрос, а что же, собственно, объединяет все вот эти поколения, то выяснится, что все эти поколения объединяют отношение к Великой Отечественной войне. Это было огромнейшее эмоциональное потрясение, сердечнейшая встряска для нашего народа, но хотя бы потому, что он находился на грани уничтожения и понес огромные потери, реально в каждой семье минимум по одному, а то и больше погибших. Погибших, умерших, там, раненых, искалеченных, просто можно даже и не говорить. То есть, ну, буквально прошла война по каждому. И действительно для всех День Победы выдающийся праздник. Доходило до того, что на Украине наши идейные оппоненты, которые во всем с нами не согласны, День Победы праздновали. И даже выступали с лозунгом «Победили Гитлера, победим и Путина». То есть они тоже считали это своим праздником, хотя по-разному к нему, то есть совершенно не так, как мы, в общем-то, относились ко всей истории государства. Но отменить отношения поколений к этому событию они не могли. Хотя и пытались достаточно усиленно их идеологи и эту позицию сломать. Но до сих пор окончательно не сломали. То есть Великая Отечественная война даже для тех, с кем мы сейчас воюем, ну, для большинства из них, для многих из них, да, это как объединяющее святое понятие. Но опять-таки во всем, то есть в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя. И война не просто произвела на нас огромное впечатление, она произвела на нас огромное впечатление именно благодаря своему эсхатологическому характеру. То есть огромной опасности, которой подвергалась вся наша цивилизация, русская цивилизация, я имею в виду, не столько и не только глобальная, потому что какое нам дело до всех до них. Вот. А наша подвергалась смертельной опасности. И именно потому, что победа стоила огромных потерь. То есть Советский Союз практически находился на грани демографической катастрофы. А может быть и за гранью, потому что нельзя сказать точно, вот, насколько серьезную роль в его последующем падении сыграли в том числе и потери во время войны. И именно качественный характер этих потерь. И вот для нас эта победа, это не просто победа, да, это победа ценой огромных потерь. Заметьте, Советский Союз практически единственная страна, вот сейчас Китай недавно присоединился. Но китайцы только один раз пересматривали данные о численности своих потерь. А в СССР, начиная с Иосифа Виссарионовича, численность потерь менялась постоянно. То есть вначале там было вроде как 9 миллионов, потом 12, 15, 20, 25, 27. Я надеюсь, уже остановились, но не уверен в этом. То есть, опять-таки, за время жизни послевоенных поколений оценка потерь в войне постоянно росла. И несмотря на то, что на этом никто не пытался, кстати, акцентировать внимание, не пытался педалировать именно конкретно эту тему, значит, ну, за исключением того, что всегда подчеркивалось, что победа очень дорогой ценой далась. Тем не менее, понимание вот этой объединяющей войны, да, как объединение на основе огромной трагедии и огромных потерь, где-то глубоко в душах нашего народа поселилось. И в результате мы наблюдаем достаточно интересный, хотя, с моей точки зрения, крайне негативный факт. У нас появилась историческая мода резко пересматривать в сторону увеличения свои потери во всех абсолютно сражениях, всех войн, всех периодов нашей истории. Дошло до того, что вот сейчас достаточно многие историки, не только непрофессионалы, но и вполне профессиональные историки, пытаются утверждать, что в ходе Бородинского сражения русская армия понесла потери чуть ли не в два раза больше французской. А это в любой точке зрения абсурд, потому что в сражение русская армия вступала, уже имея меньшую численность, И если бы она потеряла бы в сражении в два раза больше людей, она бы просто не устояла. Ну, хотя бы потому, что Наполеон имел возможность бросить в бой гвардию. Если армия, которая воюет против него, несет в два раза большие потери, а в ходе боя это видно. Вы не можете точно оценить потери противника, но вы видите, насколько много он теряет, потому что полки не сидят в это время там, в замаскированных блиндажах и в лесопосадках. Они стоят перед вами. Расстояние километра полтора-два, вы их видите. Вы видите, как редеют ряды противника. Вы видите, как он подводит резервы. То есть это все происходит буквально у вас на глазах. Вам не нужна спутниковая разведка для этого. И понимаете, противник понес потери большие, значительно большие, чем он. Безусловно, Наполеон попытался бы этого противника добить, и самое главное, он бы преуспел в таком случае, потому что просто некому было бы дальше оборонять позиции. Там, даже по этим самым, по нынешним заниженным оценкам, французы потеряли около 30 тысяч человек. Но это значит, что русская армия должна была потерять, если в два раза больше, примерно 60 тысяч. А это половина армии. Потому что к Бородино русская армия пришла в количестве 120 тысяч человек, из которых 20 тысяч было ополчение, которое в бою практически не участвовало. И примерно такое же количество ирегулярная казачья конница, которая участвовала, но не так интенсивно. То есть сами регулярные войска насчитывали порядка 80 тысяч человек, и они-то и понесли основные потери. То есть что же тогда от них осталось? Кому было воевать? Ну, собственно, фокус этот давно известен. Он и во время Великой Отечественной войны применялся, причем всеми сторонами. И шире во время Второй мировой войны, и во время Первой мировой войны применялся, и всегда применяется. Когда свои потери дают только убитыми, потери оппонента дают убитыми, ранеными, значит, пропавшими без вести и предположительными дезертирами. Ну вот, по сути дела, значит, сейчас во многих случаях современные исследователи, чувствуя запрос на трагизм, то есть на то, что и в этот раз мы тоже стояли и умирали, но все равно победили, стали подходить с такой же меркой к своим армиям. То есть у себя считаются все возможные потери, включая легко раненых, а у противника только доказанные убитые. Ну и тогда, да, тогда может быть соотношение потерь 1:2. Значит, может быть и 1:3, если хорошо постараться посчитать. Но в целом при том характере, который носил бой при Бородино, при том, какие армии там сошлись, учитывая, опять-таки, историю их встреч на поле боя, надо исходить из того, что потери были примерно одинаковы. И, кстати, я уже когда-то говорил об этом, в 1912 году, во время празднования столетия Бородинской битвы, русские полки, участвовавшие в этом сражении, и их наследники, ну, если часть была расформирована, то была, после этого появлялась часть, которая, кстати, передавалась право старшинства, там передавалась история расформированной части или переименованной части. Так вот, они возвели там монументы, на каждом из которых написано количество убитых, раненых, нижних чинов и офицеров, по всем полкам, батареям, эскадронам, которые принимали участие в сражении. И да, есть полки, которые понесли большие потери, буквально сотни человек. Есть полки, которые потеряли пару десятков, в зависимости от того, где стояли, по кому пришелся удар, по кому не пришелся удар, кто простоял практически все сражение в резервах и по кому мало прилетало ядер и бомб. То есть, в принципе, посчитать, да, обойти с блокнотиком и посчитать, проблем нету. Тем более, что, опять-таки, полковые канцелярии тогда вели достаточно подробный учет. И все эти данные, ну, как минимум, на постоянно 912 года не сохранялись еще. Потом могли в огне революции погибнуть. Да, так вот, происходит некая драматизация нашего прошлого, и в результате происходит драматизация нашего настоящего и будущего. То есть думаю, что все слышали, что мы всегда вот так вот долго раскачиваемся, мы всегда, значит, самые благородные, значит, мы всегда воюем в белых перчатках, и поэтому мы всегда несем огромные потери. Это неправда. Мы не всегда воюем в белых перчатках, мы не всегда несем огромные потери. Вот. Чаще всего, кстати, в нашей истории мы воевали достаточно эффективно и несли потери меньше, чем противник. Иначе мы просто бы не дожили бы до этого периода. Слишком много мы воевали, слишком много у нас было сильных врагов. Следовательно, речь идет о том сейчас, да, что единственное действительно объединяющее нас в единый народ, не только в рамках границ Российской Федерации, но даже за пределами Российской Федерации, события в нашей истории в то же время приводит к такому психологическому надлому, да, который заставляет нас свою историю очень сильно драматизировать. И экстраполировать эту драматизацию нашей истории в наше настоящее и в наше будущее. А для эффективной политики, для реализации эффективной политики, да, для того, чтобы, знаете, эту политику сознательно поддерживало население, для того, чтобы оно ее понимало, необходима, опять-таки, адекватная оценка будущего, настоящего, ну и, разумеется, прошлого, потому что на основании знания своего прошлого мы выстраиваем и свое будущее. То есть, поскольку мы не можем изменить, да, характер Великой Отечественной войны, поскольку мы не можем изменить отношение народа к ней, да, в том числе и вот это ощущение эсхатологичность, да, ощущение гигантских давящих потерь, то, соответственно, нам необходимо искать новые объединяющие моменты. Не ждать, пока они сами собой как-то утрясутся, а искать их, развивать и внедрять. И, может быть, идея создания, кстати, указа на эту тему была не самой удачной, а, может быть, и удачной, но не до конца была реализована. Вот. Но, по крайней мере, некие нормативы, да, значит, какие-то общие идеи на эту тему государству необходимо было выдвинуть. Сейчас у нас перерыв, потом продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле заявили о круглосуточной работе военных над минимизацией последствий ударов ВСУ. Вместе с армейскими подразделениями взаимодействуют другие ведомства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту, сказал он в комментарии журналистам. По словам Пескова, Украину необходимо привести к юридической ответственности. Это нужно сделать, потому что их преступления налицо. Они четко документируются, архивируются, и это все на повестке дня, подчеркнул пресс-секретарь. Глава Пентагона заявил об успешном испытании системы «ПРО-Золотой купол». Комплекс динамической автономной обороны безупречно осуществил наведение, захват и уничтожение множества приближающихся целей, отметил Пит Хексит. Первый контрольный тест «Золотого купола» завершился абсолютным успехом, написал он на своей странице в соцсети X. Ранее в докладе бюджетного управления Конгресса США сообщалось, что создание этой системы обойдется в 1,2 триллиона долларов, что многократно превысило оценку Пентагона в 185 миллиардов. В Госдуме сообщили об отсутствии диалога о запрете праворульных автомобилей в России. Ведомство анализирует вопросы безопасности и эксплуатации таких машин для снижения аварийности, заявил зампред комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев. Он подчеркнул, что любые решения по праворульному транспорту должны приниматься крайне аккуратно и с учетом интересов жителей. Таким образом, депутат прокомментировал ТАСС принятый в мае пункт плана мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Речь шла о том, что к 2028-му планируется проведение комплексного исследования рисков участия в дорожном движении автомобилей с правым расположением рулевого управления. В Рособорнадзоре назвали вероятный срок введения ЕГЭ по арабскому языку. Экзамены возможны не ранее 2033 года после разработки учебно-методического обеспечения преподавания. Кроме того, необходима апробация тестов, пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Уточняется, что сроком разработки учебно-методических пособий для изучения этого предмета для среднего общего образования определен 2030 год. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил об утверждении программы изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 22, вечером 17-19, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.ru.
4: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
5: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
8: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – журналист, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Ева Меркачева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: «Право знать». Говорит Москва.
10: «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: Снова здравствуйте. продолжаем нашу беседу. И вот, как я вам и говорил, пока мы долго и нудно выясняли, что же у нас общего, нам написали сразу и о прошлом, и о настоящем. Слава Богу, пока о будущем не написали. Эдуард сомневается в том, что надо было, как он пишет, начинать эту войну, потому что в 21-м году на Донбассе с обеих сторон, как он пишет, погиб 25 мирных жителей. Мирный житель. Очевидно, 25 мирных жителей. Или, может быть, другая цифра. Значит, может, там ошибка в этом самом, в последней цифре, не знаю. Ну, 25 мирных жителей. Вот, а теперь идет на тысячи счет жертв. Понимаете, Эдуард, проблема заключается в том, что в 22-м году, по сравнению с 21-м годом, количество обстрелов, провокаций разного рода и даже попыток атаковать позиции армии ДНР и ЛНР увеличилось в 5-6 раз. И имело тенденцию к дальнейшему увеличению. То есть процесс не затухал. Это не то, что в этом году убили 25 мирных жителей, в следующем 5, а потом вообще настала тишь, гладь да Божья благодать. Ну и кроме того, я думаю, что если вы будете жить даже в городе-миллионнике, да, где 25 мирных жителей, погибших в течение года, это меньше, чем попало под колеса автомобилей, но которые находятся, тем не менее, под артиллерийскими обстрелами, то вам будет жить не очень комфортно. И в городе в этом много чего будет не хватать. И население его будет постепенно покидать. Потому что никому не хочется стать ни первым, ни 25-м в течение года. Ни вообще каким бы то ни было. И с тем же успехом можно сказать, ну так, что там, вот сейчас там стреляют там по Курску, по Брянску, по Белгороду. Ну там же не тысячами люди гибнут, да? Зачем нам там отодвигать зону безопасности куда-то создавать? Ну вообще, зачем нам проблемы с Украиной? Давайте просто прекратим все это дело, да, и пусть все стреляют. Ради Бога. Ну, такой же подход, да. Мало же гибнет, недостаточно, да, для того, чтобы другие занервничали. Но дело в том, что другие тоже будут нервничать, и люди просто будут покидать эти территории, и в результате у России окажется, значит, пустое пространство вдоль границ на десятки, а то и на сотни километров. И люди будут опасаться жить. Они переместятся вглубь страны, благо страна большая. Покинут города. Хорошо ли это? Правильно ли это? Да? И самое главное, ведет ли это к какой-то там стабильности, да, к успешности государства? Очень сильно сомневаюсь. Вот. Дело в том, что формально-то, да, мы границу перешли, но войну мы не начинали, война нам была, по большому счету, навязана. И с 2007 года, мы об этом говорили постоянно с выступления Путина на Мюнхенской конференции, мы говорили о том, что необходимо договориться с Западом, потому что до этого был конфликт с Грузией, который точно так же был спровоцирован нашими западными друзьями. И после этого, значит, не было бы Украины, был бы кто-нибудь другой, он там в Приднестровье постоянно пытается спровоцировать конфликт. Регулярно. То есть в любом случае конфликт был бы. Не потому, что мы этого хотели, потому что нам в любом случае собирались навязать. А если собирались, то навязали бы. И опять-таки я напомню, что в 2014 году, когда никакая российская армия на украинской территории не воевала, когда Россия ограничивалась неформальной отправкой добровольцев, подчеркиваю, неформальной, то есть даже не утверждала, что она их посылает, и такой же неформальной технической там, финансовой поддержкой, причем с точки зрения местного населения явно недостаточной. Я имею в виду население Донбасса. Вот. Даже тогда украинские войска спокойно себе переходили российскую границу. Да, не в большом количестве, не так, как в Сумской области, а там по 10-20 человек. И обстреливали, кстати, российскую территорию, в том числе и из автоматического оружия. Из оружия пехоты, не из артиллерии даже. То есть погранпереходы наши обстреливались из крупнокалиберных пулеметов, из автоматов. То есть с расстояния прямой видимости. Это не то, что выпустил снаряд, не знаю, куда он прилетел. Прекрасно видели, куда стреляли. То есть стреляли по своим беженцам, но уже на нашей территории. Так что предположить, что если бы вообще бы ничего бы не было, то ничего бы и не случилось, ну, как минимум, некорректно было бы. Вот. А вот Наталья нам написала о нашем прошлом, о том, что там Сталин и его банда сами с национал-социалистами лобызались, а немец на оккупированной территории открыл порядка 10 тысяч храмов, которые превратили красные бесы в отстойники. Ну, с национал-социалистами, как вы пишете, лобызались тогда все, потому что все пытались толкнуть их друг на друга, значит, чтобы они избежать нападения на себя. А договориться друг с другом не могли именно по этой причине. И при этом, я бы сказал, что Советский Союз занимал наиболее конструктивную позицию из всех европейских стран по отношению к потенциальным своим союзникам и будущим союзникам в борьбе с гитлеровской Германией. Значит, так что, значит, сказать, что, мол, сами виноваты, она это, на такую мысль наталкивает первая строчка вашего сообщения, было бы, наверное, некорректно. Вот что касается 10 тысяч храмов, то очень интересно, откуда такая круглая цифра. И, главное, такая большая. То есть, я, честно говоря, не знаю, сколько там храмов открывалось. Немцы кое-где храмы открывали, действительно. Но без особого аппетита. Дело в том, что национал-социализм, вообще-то, христианство жаловал не больше, чем его жаловали большевики. Гитлер, правда, подписал с папой конкордат, но своих католиков и своих протестантов достаточно бодро преследовал. И в концлагеря можно было отправиться именно за то, что ты католик. Не за то, что ты коммунист, а за то, что ты католик. Можно было попасть в концлагерь. Коммунисты попадали в большем количестве. Значит, и более надежно. И меньше их оттуда выходило. Но обычные, кстати, верующие тоже попадали вполне. Значит, и христианские партии были точно так же запрещены, как партии левые в этом самом, в Рейхе. Значит, поэтому на этих самых, на оккупированных территориях они церковь не очень жаловали. Тем более, опять-таки, что ее центр, РПЦ, находился в Москве. То есть находился под контролем тех самых большевиков. А церковь — структура иерархичная и подчиняется своим центральным органам. Поэтому они к ней относились с достаточным подозрением. Ну и помимо всего прочего, может быть, немцы бы открыли бы и миллион храмов. Но для того, чтобы открыть храм, нужен священник. А вот как раз большевики сделали все для того, чтобы священников осталось как можно меньше. Они их физически уничтожали. Они закрыли семинарии, и воспроизводство священства прекратилось. И это было очень большой проблемой Русской Православной Церкви, когда Сталин встречался с будущим патриархом, в 43-м, по-моему, году, или 42-м, и интересовался, какие проблемы у церкви, когда советская власть решила развернуться лицом к духовным потребностям народа. Ну, временно, но все-таки. То самой главной проблемой было названо отсутствие возможности воспроизводить церковную иерархию. И была самая просьба позволить открыть семинарии, академии и так далее, что, собственно, и было сделано. И из лагерей тогда было выпущено энное количество оставшихся в живых священников там, и архиереев. Их было не так много. Повторяю, советская власть действительно, она их просто уничтожала и блокировала воспроизводство. где немцы нашли священников для этих храмов? Они их из Германии привезли? Очень сильно сомневаюсь, у них там их просто не было. Священников Русской Православной Церкви, опять-таки, в таком количестве. Все эти священники на местах в подполье сидели, а тут вдруг вышли, значит, и отправились в храмы служить. Немцы храмы открывали, в том числе закрытые, действительно. Не везде и не всегда, но открывали. Значит, богослужения в целом не препятствовали. К священству относились с подозрением, за исключением тех случаев, когда священник с ними явно сотрудничал, но такие случаи были крайне редки, потому что значительная часть чаще священники сотрудничали там с подпольщиками, партизанами там, и так далее. И уже у них не было целенаправленной политики по открытию храмов. Поэтому данные о 10 тысячах хотелось бы видеть документы, из которого они взяты. То есть кто так отчитался? Это ведомство Розенберга в центр доложило? Кто их открывал? Ну, служба безопасности СД занималась борьбой с врагами Рейха. Значит, армия контролировала только 200-300 километров от фронта. Дальше, значит, полномочия вооруженных сил исчерпывались, а гарнизоны, которые стояли в глубине страны, они влияли на, кстати, политику властей примерно так же, как влияют наши гарнизоны, которые стоят тоже по всем городам и весям России. То есть никак. Солдаты сидят в казармах и занимаются своими проблемами, охраняют склады, значит, учатся военному делу настоящим образом там, и так далее. Ведомство Розенберга, оно занималось сбором и отправкой в Германию продовольствия, восточных рабочих, налаживанием работы предприятий на оккупированных территориях, которые были необходимы Рейху, которые могли обслуживать потребности, опять-таки, вермахта, значит, не отходя от кассы прямо здесь. Вот. Но, опять-таки, храмами оно тоже не занималось. Это не входило в спектр его интересов и полномочий. Ведомство Геббельса этим тоже не занималось. Какое конкретно германское ведомство занималось открытием храмов? Синода у них не было. Так что, ну, не надо легенды рассказывать о том, как хорошо жилось при немцах. Ну вот опять-таки, это же, я не случайно так много времени уделил этим двум сообщениям. Это как раз пример того, как в нашем обществе какое у нас различное отличие к традиционным ценностям. В том числе даже к такой ценности, как Отечественная война, которая вроде бы для всех священна, но для каждого по-разному. И, наверное, на это можно было бы на все не обращать внимания, там постепенно все как-то утрясется там и так далее. Но мы сейчас находимся в состоянии конфликта с Западом, который по своим масштабам значительно превосходит Великую Отечественную войну. Он пока что уступает ей по трагизму, хотя если считать потери не только России, а по всей территории бывшего Советского Союза, то, в общем-то, где-то мы уже приближаемся к показателям того времени. Может быть, не все, значит, погибли, хотя погибли уже тоже миллионы, по крайней мере, на Украине. Вот. Но большое количество людей покинуло места своего постоянного обитания, тоже речь идет о миллионах, даже о десятках миллионов, которые переехали там в Россию из Закавказья, Средней Азии, которые уехали из России за рубеж, которые уехали из бывших советских республик за рубеж, там в Европу, в Азию, в Африку, куда угодно. То есть в результате демографические потери территорий, которые в свое время входили в состав Советского Союза, вполне сопоставимы с демографическими потерями времен Великой Отечественной войны, современные. Но по масштабу самого конфликта, по его влиянию на будущее наше, он значительно превосходит всю Вторую мировую и, ну, и Великую Отечественную как часть этой самой Второй мировой. Превосходит по одной простой причине. Первая и Вторая мировая война велись за передел ресурсов в рамках действовавшей системы. А конфликт, в который мы сейчас втянулись, это конфликт за будущую систему. То есть действующая система, американская, которая в 90-е годы стала всемирной, перестала соответствовать потребностям даже своего бенефициара. То есть Соединенные Штаты не смогли больше поддерживать ее в работоспособном состоянии без резкого увеличения ее внешней ресурсной накачки, что, собственно, и привело к глобальному конфликту. Но самое интересное, что попытки ее прокачать ресурсами не дали позитивного результата. Ни внутренние за счет там, количественных смягчений, значит, ни внешние за счет попыток силового перераспределения ресурсов в свою пользу. Значит, они не выявили ничего, кроме прогрессирующей слабости системы, которая, в общем-то, практически коллапсирует. Когда сверхдержава в союзе с региональной державой, Соединенные Штаты с Израилем, вместе планируют, вместе тестируют в течение 2 лет, а потом осуществляют нападение на Иран и с треском его проигрывают, это проблема не ошибок отдельных политиков и не ошибок отдельных генералов. Это проблема утраты системы полной адекватности и ее неспособности даже мобилизовывать необходимые ресурсы для решения своих собственных насущных проблем. То есть американцам нужен был контроль над иранской нефтью для того, чтобы двигаться дальше в китайском направлении и пытаться давить Китай. Они не смогли установить даже контроль над иранской нефтью, установить контроль над Ираном. Ну, Иран, конечно, уважаемое государство, в общем-то, достаточно сильное. Но не самое сильное в мире. И да, конечно, можно сказать, что сейчас всем тяжело. У нас тоже с Украиной нелегкий военный кризис. Появились новые военные технологии, которые делают боевые действия более затяжными. Но все-таки, учитывая, что мы-то ведем войну, по сути дела, ну или находимся в военном кризисе, противостоя всему Западу коллективному, то есть площадка украинская, а обеспечение всего коллективного Запада, даже не только ЕС и США, но и Японии, и Австралии, и Канады, там, или всего, что мы понимаем под термином коллективный Запад. Силы, брошенные против нас, значительно превосходили наши потенциальные возможности, там, и экономические, и политические, и так далее, оказались недостаточными для того, чтобы нас сломать. А Соединенные Штаты с Израилем, как ни считай, по всем показателям экономическим, политическим, военным превосходили Иран совместно, даже без ядерного оружия. Но даже 20% иранской территории они не заняли. И не только не приблизились к успеху, но опять-таки, если сейчас российское руководство говорит, ну, мы можем, конечно, заключить с Украиной мир на своих условиях. Но, в принципе, нас устраивает и вариант доведения СВО до победного конца. То есть мы уже видим тень победы. То Соединенные Штаты даже ценой дезертирства с фронта, оставления Израиля один на один с персами в весьма невыгодной для Израиля ситуации и конфигурации международной. Они пытаются любой ценой подписать мирное соглашение, хотя бы на иранских условиях. Единственное, чего они пытаются добиться, это в информационном пространстве выдать это соглашение за победу, то есть выдать свое поражение и подписанную капитуляцию за победу. Но даже это им Иран не позволяет. Как только они начинают кричать «мы победили», иранцы сразу говорят: «ну, если победили, давайте воевать дальше». То есть речь идет о системной катастрофе. И речь идет о том, что необходимо не просто победить в борьбе со старой системой, которая цепляется за жизнь. Необходимо создать новую. Это значительно более сложная задача, чем та, которая стояла перед союзниками в ходе Второй мировой войны. Тогда она была просто победить врага. Сейчас речь идет о том, что необходимо создать жизнеспособную политико-экономическую систему, которая бы регулировала бы взаимоотношения во всем мире. И это тоже ужесточает конфликт, удлиняет его и осложняет постконфликтную ситуацию. То есть, ну вот, победили, да? Ну, скажем, победили без ядерной войны, да, поэтому мир серьезно разрушен, но не до основания. А затем надо не просто вкладываться в восстановление, а когда система сама отрабатывает, то есть, как известно, восстановить, на этапе восстановления экономика растет всегда бурно, да, если все, не просто дать возможность системе перезапуститься, а создать новую, та, которая будет соответствовать новым потребностям. Система глобальной гегемонии себя исчерпала, не работает. Да, она может, опять-таки, на этапе какого-то восстановительного роста, она может быть перезапущена, но дальше она приведет к новому конфликту. И не факт, что новый кризис уже обойдется без обмена ядерными ударами. Поэтому необходимо создавать новую работоспособную систему. И в этом как раз вся сложность. Вся сложность процессов, что мы сейчас имеем дело с серьезным конфликтом международным, в рамках которого мы одновременно работаем на собственную победу и на создание основ новой системы. Потому что желательно к исходу этого конфликта иметь хотя бы общее представление, хотя бы чертежи этого самого нового глобального общежития, в котором нам, ну, я надеюсь, все-таки предстоит, в котором нам все-таки, надеюсь, предстоит жить когда-нибудь, да? Потому что, ну, конечно, можно героически погибнуть, но не хотелось бы. Вот, ладно, значит, на сегодня на этом все. Всем спасибо за соучастие в эфире. До свидания. До новых встреч. Сейчас традиционно новости.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов переноса выборов в Госдуму. Эта тема не обсуждается, подчеркнул пресс-секретарь президента. Он отметил, что сейчас идет подготовка к голосованию. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Владимир Путин называл их важнейшим внутриполитическим событием страны. ФСБ пресекла деятельность 45 причастных к незаконному обороту оружия мастерских. В апреле-мае было задержано 128 нелегальных оружейников. Изъято более 300 единиц оружия, в том числе пулеметы, гранатометы, штурмовые винтовки и автоматы, а также тротил и порох, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Там добавили, что оперативно-розыскные мероприятия были проведены в 53 субъектах страны, в том числе в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Севастополе, ДНР и ЛНР. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой средств поражения, продолжается, подчеркнули в ФСБ. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке.

0: На севере Москвы открылся уже 17-й центр женского здоровья. Еще 5 строятся, а к 2030 году город планирует полностью обновить всю сеть амбулаторной помощи, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Такие клиники приходят на смену устаревшим женским консультациям. В них не только ведут беременность, но и занимаются профилактикой, диагностикой и лечением на протяжении всей жизни. За 2 года число москвичек, прикрепившихся к центрам, увеличилось вдвое. В завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 99 копеек, доллар – 74 рубля 62 копейки, евро – 85 рублей и 48 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 22, вечером 17-19, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
2: 94,8 FM.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Дмитрий Точкин. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов
8: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – журналист, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Ева Меркачева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: А вы говорите «милит».
11: Я его что?
10: Мне «милит».
11: Рекламирую.
10: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
12: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
13: А мы свободны для всех и даже для министра.
14: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
15: Мы с вами на одной волне.
16: Hello! Общежитие слушает.
13: И мы вас слушаем.
17: Галочка, ты сейчас умрешь.
13: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
5: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: 11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
19: Герман Бабаян.
2: Макс Челноков.
18: Сегодня среда, 24 июня, половина недели практически позади. Проведите этот день вместе с радиостанцией «Говорит Москва», и будет вам счастье.

0: счастье и хорошее настроение. Кстати, у нас немножечко поменялось видеовещание, ведь верно?
1: Да, мы теперь не вещаем в Телеграме, но зато вещаем на славной платформе под названием Рутюб.
2: Вдруг вы используете Рутюб? Открывайте прямо сейчас, мы там тоже будем.
0: Не вдруг, извините меня, вам просто обязаны уже теперь смотреть
2: Рутюб. Ну, когда обязаны, понимаешь, это так себе звучит. Ну, но да. Если вы используете Рутюб, вы знаете, ну, что сделать. Еще можете открыть нас ВКонтакте.
1: Да. И в Ютубе. И на Ютубе, да. Там наша трансляция без изменений.
2: Наши координаты для ваших смс-сообщений плюс 7925-8888-948. Телеграм говорит МСК-бот. И еще у нас есть телефон прямого эфира, по которому можно позвонить и высказать свое мнение по темам, которые мы обсуждаем. 7373948, код города 495.
0: Так, что нас ждет в ближайшие три часа? В этом часе мы поговорим с вами о том, что сборники с текстами Ленина и Маяковского будут маркировать из-за упоминания наркотиков. Вот я не понимаю, что там Ленин писал, но Маяковский, ладно. Ладно,
2: может,
0: разберемся.
2: Может быть, подумали, что под чем-то он что-то писал.
0: Ну, может быть. Нет, я знаю, он поговорил, что...
2: Сидел в Мюнхене в одной... Пивнушки,
0: да. Извините, нет, да? Нет, это религия, это для народа. Вот может это имеется в виду?
1: Да.
0: Это же фраза, может быть упомянута где-то
1: вполне,
0: у него?
1: Вполне, вполне,
2: да. Ослиный мост.
0: Да, школьница из Москвы сдала ЕГЭ на 400 баллов из 400. Это вообще гениально.
2: Я мало. Восхищаюсь, конечно, такими людьми.
0: 400 баллов всего можно набрать.
1: Мало, на бюджет не поступит. Надо по ГТО добирать еще баллов, надо грамоты за золотую какие-то медаль,
0: ей
1: за портфолио.
0: Ей осталось только набрать по информатике 100 баллов, и она будет единственной, кто в России набрал такое количество баллов.
1: На бюджет не возьму.
0: Ты посмотри, сидит тут, а, бюджетник.
2: Слушайте, на меня вчера клещ сел.
0: Просто сел?
1: Покататься?
2: Да, да. Местный клещ из Серебряного Бора сел на меня.
0: Так не надо шастать по серебряным
2: там
0: барам
2: хорошо,
0: каждый
2: понимаешь,
0: день.
2: Понимаешь, там мороженое терпит.
1: Ты рано его обнаружила.
0: Ты маньячка туда ходишь.
2: Ну, что делать, что делать. С меня его сняли.
0: Так, ну, слава тебе, Господи, а то принесла бы сюда. Опубликована неизданная запись песни Виктора Цоя «Дети минут». Тоже об этом вам расскажем. Ну, и Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом.
1: Забившим на 6 чемпионатах мира.
0: Сейчас ты нам расскажешь, чем он
2: отличается
0: от Месси.
2: А какой вчера футбол-то был? Даже я в курсе.
0: Вчера узбеки просто... Воздушные узбеки бегали так, но проиграли.
1: Не добегали,
0: да. Как можно стать Португалию против Узбекистана? Ну, это то же самое, как поставить меня против, не знаю, эскаватора.
1: А можно ставить Португалию против Демократической Республики Конго?
0: Тоже нет.
1: Но они 1-1 сыграли. Понимаешь, это футбол. Ты тут не...
0: Слышишь?
1: Слышу, конечно.
0: Комар жужжит.
1: Это наш сингл.
0: Сингл, да. Наш джингл. Так, слушайте, еще история одна. В этот день, 24 июня, много-много лет назад, Никита Сергеевич Хрущев произнес крылатую фразу, которая и раньше-то была фразеологизмом, но ее выучили практически и иностранцы. Поэтому в 12.05, в 12.15 мы поговорим о том, вообще, откуда берутся фразеологизмы, как они становятся. А фраза — это Кузькин на мать, если помните. Он
1: Mother сказал. Of Kuzma. Mother of Kuzma.
0: Mother of Kuzma.
1: Переводили эту фразу. Да.
0: Что ты, Мария, хотел сказать?
2: Забыла.
0: Ну ладно, что такое фразеологизмы мы обсудим?
2: Да, наверняка.
0: 12.35, читаем новинки от издательства «Альпина», к нам придут представители. Ну и в 13.05 народный адвокат, вопросы нотариусу будем задавать. Друзья, готовьтесь.
2: Поехали.

0: Кем? Ну давай. Роналду.
1: Криштиану Роналду забил на 6 чемпионатах мира. Это, ну, чтобы масштаб немножко более ясным был.
0: 20 лет он играет.
1: А чемпионат мира проходит раз в 4 года.
0: Мы знаем.
1: На 6.
0: Недаром ему 41 годик.
1: Недаром ему 41 годик. Это на самом деле титаническое просто достижение. Лионель Месси, например, забил всего на 5. Он тоже играл на 6.
2: Обалдеть.
1: Есть всего 3 футболиста, которые играли на 6 чемпионатах мира. Это Криштиану Роналду, Гильермо Очоа и Лионель Месси. Но только Криштиану Роналду на всех 6 забивал. Потому что Очоа — это вратарь, а Месси не забивал на своем первом чемпионате.
0: Классно.
1: Мира.
0: Он стал лучшим. Так, вот смотрите, Португалия сделал дубль в победном матче против Узбекистана. Это его первые голы на турнире. 41-летний форвард также стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на чемпионате мира. 10 против 9.
1: У Эйсебио.
0: Я не понял, вот это...
1: Эйсебио — это футболист.
0: Это я знаю, кто это. А 10 против 9 — это что такое?
1: Ну, Криштиану Роналду на чемпионатах мира забил 10 мячей, а Эйсебио в свое время забил только 9.
0: А, 9, все понятно. Ну и...
1: Лионель Месси забил 18. Ну так просто, к слову.
0: А с момента первого гола Криштиану на чемпионате мира прошло 20 лет и 11 дней.
1: Целая жизнь. Целая
0: представляешь?
1: Жизнь,
0: да.
1: А человек в топе.
0: Ты еще под стол ходил, он уже бегал и зарабатывал миллионы.
1: Да, да. Ну, кстати, вообще... миллион он, наверное, тогда не зарабатывал, он на Мадейре играл.
0: Неважно, стал зарабатывать, да. А мы все так же под стол и ходим. Ой, прости меня, Господи. Я просто, знаете, что хочу сказать?
2: Ну, кто-то да уже.
0: Да, кто-то уже да. Вот, я хочу, знаете, что для себя, опять же, отметить вот этот феномен футболистов. Как они становятся вот такими вот гениальными, зарабатывают такие деньги, они зарабатывают денег больше, чем некоторые
2: бизнесмены. Ну, в первую очередь, я думаю, что это талант, талант,
0: который... А мне кажется, это в большей степени маркетинг, вот так вот, реклама и так далее.
2: Талант, а во вторую очередь, это дисциплина, железная воля, да, потому что же...
1: Бешеный труд.
2: Да, бешеный труд. Но это как раз дисциплина и постоянные тренировки, режим, ну и так далее.
1: Зарабатывают футболисты так много, потому что они очень много денег приносят.
0: Вы знаете, есть такие другие виды спорта, например, законы. Как, ну, я не знаю, теннисисты те же самые, да, или, например, бегуны, или синхронистки девочки, которые не менее талантливы и не менее трудятся, но они не получают миллионы и
1: потому
0: миллиарды.
1: Потому что они не приносят никому миллионов и миллиардов. Криштиану Роналду и Лионель Месси приносят. Это ФИФА, это телевизионные компании, это футбольные клубы, это...
2: Просто попить воды в прямом эфире с какой-нибудь бутылочки.
1: Да, сфотографироваться
0: раз,
1: в кофте Adidas.
0: Еще раз, как называется это? Минутка воды.
1: Hydration break.
0: Hydration break. Это... Я никогда не запомню это.
1: Ну, минутка гидрации, перерыв на гидрацию, типа, на попить.
0: Ну, понятно. Ну, короче, мы поздравляем Криштиану Роналду, мы поздравляем Месси за то, что они опять на этом чемпионате...
1: За то, что они все еще лучшие.
0: Да, отличились и продолжают
1: быть лучшими. Я так, на самом деле, лучшим. Рад за Криштиану Роналду, Месси? Я за него как за себя болел. Ему 39 исполнится
0: на этой неделе. А, он еще молодой, еще может бегать. Да он даже по меркам балета тоже еще молод совершенно.
1: Отлично, прима.
2: Любишь ты вот людей делить, да, молодой, старый.
0: А чего нет? Да, почему нет? Мы все изнашиваемся, поэтому что нет-то? Вот пусть, и просто глядишь на него, 41 год, а бегает, как будто ему 20.
2: 39 же.
0: Не, я про
1: Криштиану. Да, Криштиану старше.
0: Это Месси 39. Так, смотрите.
2: Месси.
0: Значит, сборники с детективами... С детективами, что я несу? С текстами Ленина и Маяковского будут маркировать из-за упоминания, значит, запрещенных веществ. Российский книжный союз обновил перечень произведений, которые нужно сопровождать антинаркотическими предупреждениями. Больше 100 книг туда попало. Среди неожиданных попаданий это «Ослиный мост» с отрывками из произведений Ленина.
2: И «Война и язык» с текстами Маяковского. Компаниям составили несколько романов Пелевина, а детективы норвежца Ю Нёсбе и книги Фредерика Бакмана. По закону, который вступил в силу с 1 марта 2026 года, все литературные произведения, изданные после августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков как часть художественного замысла, должны выходить с предупреждением.
0: Ну, а изданные после 90-го года, просто не написанные, изданные. Ленин-то Маяковский раньше писали же.
1: Я до сих пор не нашел эту новость.
0: На первой странице вторая.
2: Мы уже все рассказали.
0: Вот, просто, господа, я не понимаю, ну, так вообще можно и до Буратино добраться. Знаешь, сажать в поле монетки и ждать, когда взойдет дерево, это тоже...
2: Это магическое мышление.
0: Это так тебе называется? Я-то думал, а я-то все сижу и думаю, как это... Почему ко мне эта муха прилипла, а?
1: Ну, я что могу по этому поводу сказать? Я хочу сказать, что... Ну, это ж маркировка. Это ж не запрет.
2: Конечно.
1: Это просто наклейка на обложку.
0: Я понимаю, да. Марина пишет, господи, а кто будет читать эти книги? Кто эти современные молодые люди? Ну, тоже верно.
1: Я вообще... Не, ну, Юнесбе, у него там где-то буква Ё есть, да, в фамилии. Это популярный автор, очень, да. Экранизируемый, да. С международными бестселлерами.
0: Так. Не, ну, «Ослиный мост Ленина».
2: Ты что, не читал?
0: Завтра
2: пойдешь, расскажешь.
0: Это стыдно? Не читайте.
2: Да, с крупными мазками. Изложение будет.
0: Понятно. Добрый день, как вас зовут?
3: Добрый.
0: Ой, Татьяна, подождите, повернитесь вокруг себя, вас не слышно вообще, звука нет.
3: Вообще?
0: Ну вот плохо идет, надо радио выключить, фонит. Ну говорите, ладно.
3: Да выключила. Я хочу задать вопрос, но заранее... Прошу извинения, может быть, вы сочтете некорректно. А вот верстку кто у вас утверждает? Главный редактор составляет
0: что
3: вы вещаете в течение 3-3 часов.
0: А что такое? Что не так? У вас какие-то претензии? Вам что-то не нравится?
3: Нет, иногда бывают такие вот темы вы поднимаете. Вот относительно последнего, что внесли изменения в книгах таких-то авторов. Вот сейчас последнее.
0: Это не мы поднимаем, это новость, понимаете? Этот час у нас состоит из новостей, которые приходят от различных информагентств. Это не я придумал новость.
1: Это инфоповод, мы его просто обсуждаем.
0: Мы обсуждаем, да, призываем вас обсуждать.
3: Максим, я вас...
0: Вы тратите время, вы знаете, у нас минута стоит денег, и очень не хочется тратить вот на это выяснение.
3: Ну, сколько она стоит, я вам переведу.
0: Хорошо, я вам пришлю счет, пожалуйста. Да.
3: Но, тем не менее, то, что вы, это в новостях идет, но вы включаете это в верстку.
0: И что?
3: Естественно, включаете в эфир. Я просто подвожу к тому, что то, что вы озвучиваете, дай бог 5% в курсе этих авторов вообще.
0: Ну, ради, вы не знаете, понимаете, кто такой Ленин или кто такой Маяковский? Ну, тогда, нет, а или кто такой Пелевин, но тогда вам это не чита, а не мне, что я включаю новость. Вот прям, все, меня этот голос теперь напрягает. Алло.
4: Здравствуйте, Максим, Марина,
2: здравствуйте.
4: Герман.
2: Здравствуйте.
4: Очень рад всегда вас слышать.
2: Спасибо.
1: Добрый
4: вот,
1: день.
4: На самом деле, конечно, очень неприятно слышать таких людей. Верстка, куда там, что там, на самом деле, вы такие офигительные. Я сейчас слушал вашу программу предыдущего дня, вот, и когда услышал про цикл рассказов от Макса Челнокова под названием «Дачники», и один из рассказов был «Эра спустил стрелу», мне кажется, это гениально. Мне кажется, нужно это делать.
0: Да.
1: Спасибо большое. А вопрос что вы думаете? В том, надо ли это как-то пометить.
0: Да. Кстати, да. Что вы думаете про литературу, в которой вот теперь на книгах такие пометки? Я просто вижу сейчас книги крупными буквами в подвале книги. Подвал книги — это внизу, в самом внизу книги написано, например, «Содержит нецензурную
4: проектику». Ну, это как с пачками сигарет, вы знаете, там тоже много чего.
0: Ну, это
4: пишут,
0: нормально получается.
2: Это никак не влияет.
0: Но это никак не влияет, согласитесь. Это мы сейчас...
4: Нет, конечно. Ну, как можно повлиять на человека какими-нибудь надписями? Если человеку хочется что-то прочитать, если ему хочется... чего-то, человек все равно этого
0: нет,
4: добьется.
0: Вы понимаете, дело в том, что беда в том, что над этим же работают просто гигантская армия людей. Вот к нам придет из издательства руководитель маркетинговых коммуникаций, издательской группы одной, и мы ее спросим, потому что для того, чтобы найти хоть какое-то упоминание о наркотиках, о каких-то там, не знаю, эротических стрел Амура, не того.
4: Знаете, тогда я группу Агата Кристи, тогда нужно запретить.
0: Конечно.
4: Вот.
0: Так, сами понимаете, и так
4: страшное слово вырезать под названием «цензура».
0: Да, это,
4: боюсь, все мы его знаем.
0: Да, а получается, они работают впустую. Потому что они никто
4: на это не обращает внимания. Точно так же, как и табачные компании тоже работают впустую.
0: Знаете,
4: мне я не поддерживаю курение.
0: Мы тоже не поддержим. Спасибо огромное. Хорошее настроение. Слушайте нас
1: дальше. Спасибо, да.
2: Виталий Филиппович Маяковский – это первый рэпер. Так-то явно не зря в честь метро назвали. Я еще добавлю, что не просто рэпер. Он был потрясающим рекламщиком, маркетологом. И в паре с Родченко они делали в свое время такие плакаты,
1: которые
2: до сих пор, да, мне кажется, все люди, которые связаны с рекламой, учатся по их слоганам и по тому дизайну, который они вместе в паре создавали.
1: Еще же первым рэпером я бы Пушкина назвал. Маяковский мне этого не простит, что я Пушкина поставил.
0: Но Пушкин, знаешь, он более лирический, лиричный такой.
1: У него лучше выдержан ритм, а еще у него
0: корни черные. У Маяковского есть, знаешь,
2: там как бы все сразу понятно.
0: А Маяковский какой? Лысый такой, весь брутальный.
1: Маяковский, да. Маяковский — это вот рэпер с восточного побережья, а Пушкин — западный.
0: Да. А у Маяковского есть прям классный вот этот вот стиль, его узнаешь.
1: Это правда.
0: Хотел прочитать что-то из Маяковского, и ничего не вылезло в голову, и не вылезло отсюда. Что такое? А нет, есть, а нельзя. Пометка тогда, все, 18+, да. Алло.
5: Здравствуйте, меня Марина зовут. Это из серии «Не могу молчать». По поводу библиотек и вот этого всего, что творится. Вы знаете, это действительно так. У меня знакомая работает, ну, вот в области городской библиотеки. Она говорит, да, нам пришло вот такое вот, ну, не четкое такое, прям вот все, убирайте. Ну, вот есть такое указание, что, да, рассматривать книги, вот именно убирать какие-то, даже классика, даже Пушкин пришел, да, вот, бокал игристого там у него есть, вот эти все дела. Но я считаю, это большой глупостью, большой. Мы росли на всех этих произведениях, и что-то я не вижу,
0: да,
5: как бы
0: такого... Ну да, и не лежим же в наркоклиниках пока.
5: Мы даже не обращали на это внимания. А теперь, знаете, как идет обратная такая, как бы откат пошел. То есть люди, наоборот, будут искать эти книги, и, может, хорошо, с одной стороны, читать начнут.
0: Ну вот смотрите, Марин, да, наш слушатель пишет, Светлана, пометка «Промат» для меня была бы полезна. Тогда такую книгу я не выберу. А для кого-то, наоборот, надо почитать. Я вот совершенно нормально отношусь к употреблению этих слов, потому что, ну, они есть. Ну, как это вот слово есть, а вернее, часть тела есть, а слова нету. Ну, так не бывает.
5: Вы знаете, Максим, если это уместно, если это как бы, то, ну, я тоже против матов в большой такой степени, но если вот именно вот какую-то там ситуация, то она... Ну, может быть, действительно, или уместно, или... Ну, все равно можно обойтись, не знаю. Можно
0: понятно. Спасибо, Марин, спасибо.
5: Но вот с книгами это просто варварство, я считаю.
0: Понятно. Спасибо большое. Спасибо за вашу информацию. Да.
2: Кстати... Мне кажется, такое огромное количество книг, стихов, где к этому можно притянуть очень много всего.
1: Да, конечно. притянут, не запрещают же. Просто наклейку на обложку.
0: Вот произведение «Вино из одуванчиков», да, оно тоже может быть притянуто. Из каких-то одуванчиков, а вдруг в одуванчиках...
2: Ну, это метафора все же.
0: Ну, это я понимаю. Да. Какие-то... Нет, употребления... Какие-то упоминания, ну, я не знаю, совершенно... Ну все можно притянуть, я говорю. Вплоть до Незнайки и Чебурашки, который злоупотреблял апельсинами. А? Ну, злоупотребление.
1: Марокканским,
0: да.
2: Вообще, приехал такой, да, релокант, можно сказать.
0: Устроился. Еще и нелегально попал в страну, в ящике каком-то.
2: Да, втерся в доверие к местному крокодилу, да. Старушку там чуть не развел, ну, как бы... Есть вопросики.
1: Да. Надо отмаркировать.
2: Да, без определенного места жительства, пола и так далее. Ну, как бы еще...
0: кстати, мы сейчас наговорим, а это
2: возьмут и сделаем. А Карлсон какой разбойник.
1: Отметят триквел. Отменят, господи. Всю шутку испортят.
0: Но про шутки эти мы потом...
2: Слушайте, Волкос, ну погоди, это вообще криминальный элемент.
0: Мало того, что он курит, потом ходит как стиляга вот в этих штанах
2: фотографирует
0: своих.
2: Фотографирует все, как блогер, да?
0: Да, с открытой грудью. Пристает к зайцу несовершеннолетнему.
1: Помните, целая серия была про то, как он пытался бутылку сидра открыть.
2: Созависимые отношения, да?
1: С рыбой.
2: Да. А домовёнок Кузь, давайте вспомним, это Баба-Яга, которая хотела его украсть постоянно. Это же тоже какой-то ужас.
0: Тоже киднеппинг. кидинг тут выступает. Да,
1: киднеппинг.
0: Это вообще кошмар какой-то. Ренат Баратов пишет, что из Зухра расправляет... Мы не знаем, Зухра расправляет плечи, мы знаем, Зухра открывает глаза.
2: Зулейхан, а не Зухра, друзья.
0: А, Зулейхан, да, открывает глаза. Это нормально, а Лень с Маяковским экстремисты. А что плохого в этой книге? Там совершенно, ну, может, там и вы находите что-то плохое.
1: Так никто же не говорит про экстремизм. Вот именно. Тут не про не в экстремизме дело. Тут просто на обложку книжки поместят наклеечку. Он сейчас это вот наклейками делается.
0: Ну, как пачка сигарет,
1: да, говорят. По сути. На этой наклейке будет сказано, что употребление таких-то запрещенных веществ вредит вашему здоровью. Да.
0: И даже не на самой, если книге, то внутри страницы обязательно там в этом предложении, где это есть упоминание, ставится специальная снежинка. И внизу сноска. Снежинка. Да, и внизу сноска.
2: А помните, такой мультик был «Ивашка из Дворца пионеров»?
0: Конечно.
2: Гер, не помнишь?
0: Не слушай Гера.
2: Да, вообще,
0: не спрашивай Гера, он не помнит.
2: Да, ну и мой любимый армянский мультик сейчас вспомню. Помните?
0: Сдавайся, мальчик, с нами.
2: Это же трэш.
0: Будешь нашим королем. Не, ну там правда.
2: Там вот эта рыба, которая вот просто сейчас она на патриарших
0: выраженные, плавает. Да, вот эти вот губы,
2: глаза,
0: грудь русалок.
2: Такой, да, да.
0: Вот эти вот. Мне очень нравится, как придуман ход, нарисован хвосты.
2: Да.
0: Рыбьи хвосты. Это как будто волосы у русалки собраны.
2: Слушайте,
0: в хвост.
2: Слушайте, ну а если вспоминать Винни-Пух, это же просто абьюзер.
0: А Маша и медведи.
2: Ну, там вообще, да, опять же, созависимые отношения.
0: Да, и Маша сама по себе, у нее живет в
2: огороде. Подожди, Маша и медведи, ладно, ну смотри.
0: Соня или
2: Винни-Пух,
0: Жанна?
2: Да это ладно, Винни-Пух, смотри, абьюзер. Его этот, слоник, хочется его назвать почему-то, осел, он же типичная жертва.
0: Он не жертва, во-первых, он асоциальный тип, он боится людей.
2: Он жертва, ему все не так, он ноет постоянно.
0: Ну да, и плюс он еще, как эти называются, которые у всех все плохо.
2: Жертва.
0: Нет, нет, еще...
1: Депрессивные семьи. Люди.
0: Ну вот, он вечная депрессия,
2: у него не как будет будто, лечиться. Да. Да, у него как будто, вы знаете, маниакально-депрессивная фаза,
0: да,
2: какая-то.
0: Да, да,
2: да. А сова это...
1: А то, что пятачок стрелял в Винни-Пуха, мы как-то
2: это
1: вообще будем вспоминать?
2: Ну, у него, мне кажется, вообще какая-то психика, знаете, такая расторможенная.
0: Мне кажется, у пятачка какая-то...
1: Есть ли у него лицензия на ружье?
2: Вот именно. Или он просто так?
0: Какая-то внутренняя сексуальная тяга.
2: А ты все вот про одно, да. Кому?
0: К сове.
2: Никогда не замечал.
0: Теперь
2: этот мультик я буду смотреть по-другому.
0: Как у Винни-Пуха к пчелам, понимаешь? Лезть в дом к пчелам и еще там петь песенку, это, конечно же...
1: Неправильным пчелам.
0: Ребят...
2: Вот у Немлиса тоже детская травма от этого мультика с рыбами, прям как у меня.
0: И амеланхолик нам сообщает. Чтение жестких книг вредит психическому здоровью. Значит, тоже нужна маркировка, есть проблемы, ну и так далее. Пишет Ленок. Спасибо, Ленок. Лесенку Маяковский придумал, потому что платили за строчки.
1: Да.
0: Это мы тоже.
1: Да, они все зарабатывали как могли. Это не отменяет то, что.
2: Ну, давайте еще гений. Толстого вспомним и Достоевского.
0: Я смотрю сейчас сериал один достаточно.
2: Неожиданно.
0: Я название не вспомню, да. Он российский, снят в прошлом году. Он там врачи спасают, да, там работа врачей. И понимаете, там, простите меня, но через минуту обязательно какая-нибудь ненормативная лексика.
1: Mm-hmm.
0: Но это запикивается, это нормально слышится. Ладно, давайте новости сейчас, затем продолжим.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле отметили тенденцию к сокращению доли доллара как международной резервной валюты. Это происходит не потому, что страны отказываются от него, а от того, что эмитент пытается навязать свои правила, отметил пресс-секретарь президента России. По словам Дмитрия Пескова, темпы экономического развития и демографии коллективного Запада уступают глобальному Югу. Пресс-секретарь подчеркнул, что в международных делах и в международной жизни уже нет ни свободы, ни равенства, ни братства. Поэтому каждый раз история иногда переворачивается и очень серьезно. Песков добавил, что мировая безопасность сейчас подвергнута эрозии. От глобальной войны мир оберегает только ядерное сдерживание. Херсонской области сообщили о гибели мирного жителя при атаках ВСУ за сутки. Ранения получили 6 человек, уточнил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, все округа региона из-за ударов противника были полностью или частично обесточены минувшей ночью. На месте работали энергетики и аварийные службы. К утру снабжение в Херсонской области было восстановлено в полном объеме. Сергей Кравцов назвал сроки изменений заданий ЕГЭ по обществознанию. Корректировка будет внесена через 2 учебных года, когда школьники уже освоят новый курс и учебник. Его главным редактором стал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, отметил глава Минпросвещения. Те ребята, которые сегодня учатся и в следующем учебном году будут сдавать единый государственный экзамен, они будут сдавать его по действующей программе, которая сегодня реализуется в школе, сказал министр, передают РИА Новости. Ученики 9-10 классов будут обучаться по новым учебникам обществознания с 1 сентября этого года, а учащиеся 11 класса с 1 сентября 2027. Роскосмос и Суперджоп представили рейтинг вузов по уровню зарплат молодых IT-специалистов. Совместный перечень опубликован впервые. Он составлен на основе данных за 2020-2025 годы. Самые высокие заработные платы в IT-сфере у выпускников МФТИ – 350 тысяч рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом их доход вырос на 20 тысяч рублей. Второе место разделили университет ИТМО и МИФИ. Средняя оплата труда специалистов из этих вузов составила 300 тысяч рублей. Третью строчку разделили МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики и Университет имени Баумана. Зарплата их выпускников в среднем составила 290 тысяч рублей в месяц. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают 17-19, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
6: Говорит Москва. Реклама.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
10: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва.
12: 94.8 FM.
10: Мы вас услышали.
0: 11.35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Герм Бабаян.
1: И Макс Челноков.
0: Среда, 24 июня. Прекрасный день сегодня. Сейчас расскажем о различных интересных событиях, которые происходили в этот день. Но прежде я хочу вот что вам рассказать. Синдром мертвой попы грозит офисным работникам. Закричал Герман в ужасе. Так специалисты называют состояние, при котором из-за долгого сидения ягодичные мышцы ослабевают и перестают полноценно работать.
1: Проверить себя на синдром достаточно просто. Сделайте ягодичный мостик на одной ноге. Если таз заваливается или сразу сводит заднюю поверхность бедра, плохие новости, но лечение есть. Достаточно вставать каждые 30-60 минут. Больше ходить, делать мостики, приседания и подъемы на ступеньку.
0: Так, подождите, дайте разобраться.
2: Ну, сидеть вредно, нужно каждый раз подниматься, каждый там 25 минут.
0: А как сделать ягодичный мостик? Это что такое?
2: Что сделать?
0: Ягодичный мостик.
2: Ложись на спину.
0: Ну, ты с ума сошла, куда?
2: Ну, вот смотри.
0: Я только на стол могу
2: лезть. Ты вот ложишься просто на пол, сгибаешь ноги в коленях и поднимаешь таз наверх. Это ягодичный мостик.
0: А если, и там написано, если... сделайте ягодичный мостик на одной ноге.
2: Это, ну, значит, одна нога стоит, вторую выпрямляешь вперед и делаешь вверх-вниз, вверх-вниз.
0: А потом, если таз заваливается...
2: Ну, потому что, да, тазовые кости сводит. Должны смотреть в потолок. Не нужно, чтобы таз у тебя перекашивался.
1: Кошмар.
0: Так, класс, подожди, люблю это упражнение. Говорите в микрофон, сейчас я на диванчик лягу.
2: Максим, у нас рухнет диван, ты что, смотришь? Нет, у тебя давление поднимется, ты куда пошел? Вернись.
1: Я хочу проверить. Нет, занятие спортом это полезно. Мертвый, невялый.
2: Ну, я даже не знаю. Так, и что у нас сейчас будет происходить? Друзья, у нас есть видеотрансляция, не знаю, сейчас, к счастью, к сожалению.
0: Да, что я делаю?
2: А тебе нужно подкрутить таз и поднять таз наверх. Вот, отлично, поясницу не прогибай, поднимаешь одну, нужно подойти ближе, вот, и теперь вверх-вниз, вверх-вниз.
0: Чего?
2: Таз вверх-вниз, да, Максим, оп, боже, оп, оп. Потрясающе.
1: Ура,
2: и так делаем много
1: жива.
2: Раз, да.
1: Попа жива.
2: Да.
0: Я не
2: мертвый? Нет, ты не мертвый, ты живой, господи.
0: Дайте руку.
2: Дайте, поднимите мне веки. Друзья, спорт это про здоровье, да, если мы все делаем грамотно, с под наблюдением хорошего тренера. Не повторяйте вот этот вот номер, который сейчас Макс устроил в прямом эфире.
1: Профессионалами,
2: да, да, делайте это на твердой поверхности и под наблюдением специалиста все-таки.
0: Так, ну, короче говоря, я рад, что у меня не вялый таз.
2: Вообще, занимайтесь спортом и ходите, ходите, ходите.
1: Попа живая.
0: Да, не это, не умирающее. Ладно, идем дальше.

0: Вы знаете, друзья мои, я хочу вам кое-что рассказать.
1: Так-так.
0: Смотрите, во-первых, сканворды снова в прайме, снова популярны. Правда, теперь их решают в прямом эфире на различных площадках. Например, в ТикТоке. Он запрещен, не запрещен? Нет, он сам.
1: Не запрещен.
0: Сам ушел, да?
1: Да.
0: Присоединившись к трансляции, активно подсказывают правильные ответы люди и даже ловят блогеров на ошибках. Если проводили так вечера с девушкой своей в детстве,
1: дедушкой,
0: то...
1: дедушкой, не с девушкой.
2: Дедушкой, да.
1: Да, я тоже сначала с девушкой
2: прочитал. Как-то перезанимался. Так вот, друзья, если вы проводили так вечера с дедушкой в детстве, то поймайте ностальгию. Только тут ее намного больше. Сканворды набирают десятки тысяч лайков, а пользователи в комментариях интересуются, когда следующий эфир. Так что у некоторых блогеров появилось расписание с ежедневными трансляциями.
0: Кстати, еще тоже популярны онлайн-караоке, когда кто-то поет у себя дома, а остальные все подпевают. Угу. Ну, и
2: еще мне очень нравится история посмотреть на 10-часовой сон кота, вести трансляцию ремонта. Мне кажется, у меня шпинат, если я буду транслировать его жизнь, он просто сорвет, не знаю, банк, куш, что там можно будет, как Скрудж Макдак, извините, да, жить. Максим, я по твоим следам видишь.
0: Да. Мы в город изумрудный, а идем дорогой трудной. Мы, работая на одном федеральном канале, мы перед Новым годом сначала решили, ничего не будут делать. Угу. Просто фильм покажут или какой-нибудь там путь, будет поздравление и все. Но тут вдруг за 10 дней решили, нет, снимаем «Огонек». И так. Вот это артисты, съемки целыми днями, с 8 утра до 2-3 ночи, с 8 утра до 2-3 ночи, и так целую неделю, пока надо было отснять там, ну, большое количество артистов. И моя жена все это время, она приезжала домой, там, с работы, она что-то делала, а вот, и меня постоянно не было дома. И тут она в ночи, 1 января, когда уже отгремели куранты, мы пришли из гостей, она говорит, ну, давай включим, что-то там вы наснимали, и тыкает вот так в телевизор, а там, значит, картинка камин, играет приятная расслабляющая музыка, и вот так шторка болтается. Это вот 10-часовой сон кота. А просто концерт кончился, когда мы пришли, да. Что мы отсняли. Он там шел всего лишь 2 часа. И поставили до утра этот камин.
1: Заглушку такую,
0: говорит,
1: да.
0: Классно, ты снимаешь, работаешь на телевидении каждый день по 10 часов вот на это. Я говорю, ну...
1: Извини. Ну, правильно, кадр камина выставить,
0: надо
1: это
0: же,
1: тоже,
0: да,
1: талант.
0: Отснять все это. Ну, кстати, сканворды, вот это вот все, это очень интересно.
1: Да, это реально хорошая разминка для мозга.
0: Это увлекает.
1: Да.
0: И еще, вы знаете, я не знаю, как это делают, но в стриме люди играют с другими людьми. Вы поняли меня?
2: Нет.
1: Не совсем, да.
0: Ты сидишь в ТикТоке, Марин.
2: Так.
0: А я сижу дома.
1: Да.
0: И ты играешь со мной.
2: Так.
1: Ага.
0: Вот так вот люди играют в там в Элиас. Вот такая история.
1: Типа как по видеосвязи?
0: Да.
1: Ага.
0: Ну, как это как называется?
1: По видеосвязи.
0: Онлайн. Стрим?
1: Онлайн-игра. Ну да. Ну что такое стрим? Стрим — это, по сути, просто эфир.
0: Ну, эфир, да.
1: Да. Он, любой стрим в наше время особенно, он онлайн-стрим.
0: Но кстати, когда у нас тоже играют... есть новый стрим, господа, в YouTube заходите, мы там стримим,
1: да.
0: Просто не переставая,
1: там
0: целыми
1: чат,
0: днями.
1: Пишите в чат.
0: Вот именно. Ну хорошо, все, еще какую новость обсудим?
1: Сканворды — это классно, короче.
0: Я всегда вспоминаю свою тетю, которая каждое утро она наливала себе чашку кофе, садилась и разгадывала кроссворды-сканворды. Я говорю, зачем вы это делаете?
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, если человеку нравится, то от этого, конечно, не уйти.
0: Это не уйти, ну а еще некоторые, вот особенно с годами, говорят, ну, таким образом я хотя бы шевелю мозгами.
1: Ну, это, правда, действительно неплохая разминка для мозгов. Еще судоку. Тоже очень популярная
2: вещь.
1: А еще
2: книги можно читать.
1: Ну, книги это...
2: Так, это все хорошо. Мозгом. Друзья, с 1 октября коммуналка может подорожать на 20% из-за резкого роста цен на топливо. Аналитики отмечают, что работа котельных, подача света, газа и воды сильно зависит от стоимости энергоносителей, поэтому рост тарифов неизбежен. При этом эксперты предупреждают, что до конца года услуги ЖКХ могут подорожать еще раз.
0: Знаешь, это у Марины сейчас прочитал, как будто ее скорость увеличили на 1.5%.
1: Вместе с ценами на ЖКХ.
0: Да, сидела, прям такая, с 1 октября коммуналка может подорожать. Но я вот уже не удивляюсь этому всему. У меня приходят счета, вот, например, у меня последний счет
2: был. Каждый месяц все по-новому, да?
0: Да, 9 тысяч рублей, господа, у меня 33 квадратных метра. Я не готовлю на целую армию, я не мою слона у себя в ванной.
2: Хотя казалось бы.
0: Каждый день, хотя казалось бы. Вот. Плюс я не стираю там тонны белья, я не знаю, что я еще не делаю. Я не кручу этот кондиционер, тот же самый телевизор, равно, да? Компьютер, да, все одновременно. Но все равно 9 тысяч. И меня постоянно, у меня нету радиоточки. Я проверял специально в доме.
2: А радионяня?
0: Какая няня, господи, хотя бы точку у меня это бы сняли. Я плачу за радиоточку 300 с чем-то рублей каждый месяц. Какая?
1: Ну, может, она где-то...
0: Вялый зад на эту точку, а?
1: Мёртвый.
0: Мёртвый зад на эту точку.
1: Может, она где-то под штукатуркой, под какой-нибудь.
0: Я проверял, я ходил, мне... Я позвонил, там уж забыл, как называется, контора. Говорю, где обычно бывают эти точки? Мне объяснили, эти точки на кухне. Обычно на кухне. Я обошел все, проверил, нету. Специальная вот такая пикалка у меня была, я проверял, нету. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, код 495. Алло.
3: Здравствуйте, друзья, Лимузин. Слушайте, а у меня точка давно отключена, ну, официально, но все равно работает. И приемник там, ну, у бати, где он там живет, да, в комнате стоит в углу где-то там за шкафом. Старый, еще, наверное, его поставили, когда мои родители только в эту квартиру заезжали там в начале 70-х. Поэтому время от времени, иногда, раз, наверное, года в 2-3, я ее включаю, она работает, прекрасно разговаривает. Я не знаю, зачем она нужна, но, наверное, нужна. Наверное, она нужна в каких-то экстренных ситуациях.
1: Да, то, она действительно, радиоточка, да, это такое, система оповещения.
3: Она не зависит ни от радиоволн, ни от FM, ни от чего вообще, просто провода и все.
1: Да, вот, да.
3: Другой вопрос, что там транслирует, я не знаю.
0: Нет, там есть там три кнопки, там идет наши коллеги, радио, три радиостанции, они так и идут. Сейчас вот там была одна радиостанция, сейчас вот с появлением новой радиостанции вещает с другим названием радиостанции, я просто не хочу их называть, но оно есть, вещание есть. А, например, антенна, у вас есть антенна в стене, Лимузин?
3: Ой, нет, антенн никаких уже давно нету.
0: Ну вот у меня есть эта
2: антенна. Потому что у тебя старый дом, телевизору. А в новых домах все уже через
0: ну интернет. Да, у меня дом старый, у меня есть антенна эта
1: антенна. Телевизору,
0: к телевизору, есть. К телевизору. Вот я тоже за нее плачу. Я каждый месяц плачу какие-то неимоверные деньги за ремонт моего дома. Хотя его сделали там 3 года назад, и все равно сыпется. Вся штукатурка с верхних этажей, она просто падает людям на голову. Когда кто-то проходит мимо.
3: Главная проблема, что я, например, не вижу, кому можно задать вопрос на эту тему. То есть так, крайних нет, или как это сказать-то, ну, то есть вот ответственных каких-то. Все какие-то отговорки, это не мы придумали, эта программа так решила, это там что-то еще, но нет такого человека, который сказал, да, я это сделал, я за это отвечаю, я этот вопрос решу. Нету.
0: Да, понятно, но самое интересное, что это не мы будем на этот вопрос отвечать, потому что мы не знаем, как сделать так, чтобы не росли цены на то же самое ЖКХ. Ну, а здесь все и взаимосвязано. Дорожает бензин, он исчезает с заправок, от этого растут и цены, потому что все это взаимосвязано.
3: Я вот хотел сказать, сейчас вот, если позволите, смотрите, про бензин. Понятное дело, что вот это был налет, и вражеская сторона хочет внести, так сказать, в наше общество раскол или там навязать какие-то настроения, но, понимаете, то ли это совпадение, то ли что, вот это поднятие цен на бензин, вот оно вносит напряжение в общество.
0: Нет, потому что люди не понимают, все, Лимузин, давайте сейчас не будем будоражить народ. Уже снизили цены, привели в порядок.
3: Прекрасно.
0: Да, поднимались до 100 рублей. ФАС проверил, Федеральная антимонопольная служба проверила. Все, снизили по 20 рублей где-то на 22 рубля, где-то на 18. Все, цены пришли в норму. Единственное, многие просто не могут найти бензин. А, поэтому сейчас вот по стране небольшой дефицит.
1: 6 стоит.
3: что мы не можем найти бензин, то, что мы не можем найти бензин, это все понятно.
0: Ой, Москва проблем, вот может вообще. По этому поводу не плакаться. В Москве бензин есть, могут найти. Я имею в виду другие регионы нашей страны. Тот же самый Крым. Бедный, без света, без
3: бензина. Я с вами согласен, да, это понятно, в силу чего такая ситуация. Mm-hmm. Но вот цена, когда скачет, оно как-то очень неприятно.
0: Нет, привели все. Спасибо большое.
2: Спасибо, Лимузин. Спасибо,
0: да, Лимузин. Игорь Владимирович
2: Макс, небо пишет, ваши проблемы. Да.
0: А что такое, Игорь Владимирович?
2: А что за проблема?
0: Не успеваете виноград собрать, помять его ногами, чтобы забродил? Сезончик будет слабенький.
2: Смотрите,
0: в этом плане.
2: Еще интересная история. Кассету с редкой песней Цоя нашли в частном архиве в Швеции. Почти 40 лет она хранилась на кассете, которую записала на плеер дочь бывшего генконсула Швеции. Среди всего материала Цоя запись «Дети минут» считается одной из редчайших. Музыкант отказывался исполнять эту песню на концертах и записывать в студии, пишут СМИ. Долгие годы композиции считались утраченными.
1: Кассета более 30 лет хранилась в домашнем архиве жительницы Швеции Сары О'Керрен. Она общалась с Цоем и записала песню под названием «Дети минут» на пленку во время вечеринки в 1988 году.
0: Лидер кино... Зачем ты это прочитала? Это Марина только что прочитала.
2: Нет, я это
0: не читала.
1: Это просто...
0: Это, видно, я до этого прочитал, и я просто знаю это.
2: Но Цой боялся, что...
1: Он не выпускал ее из-за того, что она какая-то пародийная была.
0: Он боялся, что она обидит друзей. Что она обидит друзей.
1: 21 июня песня была опубликована.
2: В день дня рождения Виктора.
0: Да, дня рождения. Но самое интересное, что я послушал эту песню, вы знаете, вот, ну, вообще ничего особенного. Что он так трепетно к ней относился, нету там оскорблений каких-то, пародий на что-то, еще что-то, нету.
1: Кто-то, наверное, мог.
0: Но вообще разглядеть. Вот такие артефакты, когда находятся, это уникально, это гениально, это правда?
1: Когда 2 года назад новая песня «Битлз» вышла.
0: Да.
1: Как она называлась, я не помню, я как тоже она не называлась. Помню. Песня так себе получилась. Но сам факт, да, Битлз тоже...
0: Не, ну так часто бывает. Я помню однажды на концерте одна певица известная сказала, я эту песню вынашиваю уже 40 лет, и я никогда не могла понять, как ее спеть. И вот сейчас, в это время, я понимаю, как ее спеть. Эта песня прожила со мной всю мою жизнь. Она рождена моими потом, моими слезами и прочее. Как только она спела эту песню, я сижу, думаю, господи, вообще ни в бровь, ни в глаз, никуда мне эта песня не зашла.
1: Ну, потому что вот есть, да, такая история. У Майкла Джексона тоже выходил после его смерти альбом с неизданными его песнями. Mm-hmm. Они же не просто так не были изданы. Они не были изданы, потому что это...
0: Чтобы попозже заработать, может,
1: наверное. Потому что это просто не самые лучшие песни, которые он писал.
0: Не волнуйся, издадут еще. Или уже издали.
1: Издали. Уже сколько? 6-7 альбомов таких вышло.
0: Олег, мы не можем включить Цоя, потому что у нас нету лицензии, во-первых. Во-вторых, что это? Мы вам радио по заявкам.
2: Нашли программу по заявкам.
1: Да. Вы знаете, вот мы с вами не зачитываем праздники в начале программы, да?
0: Чуть не зачитываем, я рассказал.
1: Но мы не упомянули, что день рождения Лионеля Месси-то сегодня. Между прочим, 24 июня.
2: Да, дорогой.
0: А как его уменьшительно ласкать?
2: Лео.
0: Дорогой Лео, поздравляем.
1: Поздравляем. Он наверняка слушает.
0: Наверняка, 100%. Кстати, про песню еще была новость. Смотрите, я сейчас зачитаю. Олег Тиньков, признан иностранным агентом в России, раскритиковал нас, наших сограждан, которые слушают песню «Матушка» за границей.
2: Его возмутил фрагмент «Для других занозненько», который, по его мнению, нельзя включать в европейских городах. Татьяна Куртукова резко ответила на критику, связав гнев иноагента с тоской по отчиму дому. Певица предположила, что он просто стесняется плясать под хит, и высмеяла прошлое Тинькова, предложив ему лепить пельмени.
1: За артистку уже вступилась армия поклонников в соцсетях. Мимо конфликта не смогла пройти, например, и Ксения Собчак, которая сказала, почему люди не могут танцевать под то, что хотят.
0: Вмешалась журналистка.
1: Олег Тиньков, кстати, иногент. Мы сказали?
0: Да, мы сказали. Mm-hmm. Я тоже не понимаю, самый цимус, самый кайф в этой песне именно в словосочетание для «Матушка земля»,
1: для меня святая Русь, для других занозонька.
0: Так в этом и есть смысл. Олег, там, как вас по отчеству? Что за дурость взять и сказать, что стыдно, когда люди поют? Совершенно не стыдно. В этом кайф. Что да, мы заноза.
1: Конечно, конечно, пусть поют.
0: В своем глазку они соринку не замечают, а в нашем глазку они дубину не замечают,
2: не даже
0: а в нашем соринку да, разглядывают.
2: Не такое, точнее, не минуты посвящать мнению этого человека, который да, заработал огромное количество денег в России, уехал и теперь вот занимается тем, чем он занимается.
1: Совершенно
0: да
1: верно.
0: Пусть занимается, господи.
1: Зачем нам в эфире обсуждать мексиканских банкиров? Да. Да? Какая нам вообще разница?
0: Почему мексиканские?
1: Потому что он в Мексике живет.
0: А, да ты что, да, не знал?
1: Пусть он там дальше сидит, да? Живет, коллекционирует свое редкое вино. Дай бог ему здоровья.
0: Окей, про музыку можно еще?
2: Давай, давай.
0: Смотрите. Можно. Патриот из одного ЖК, жилищный комплекс, включает гимн России из громкоговорителя на весь двор. Каждое утро он это делает.
2: Надеюсь, 6 утра, да?
0: Ну, где-то была информация в 7. Вот тут почему-то нет. В 7. Да. Соседи разделились на два лагеря. Один за инициативу, другие считают это нарушением личного пространства.
1: После жалоб мужчина устроил серьезное голосование в домовом чате. Если большинство выступит против, он даже готов отказаться от своей идеи. С барского плеча вот так.
0: Да, при этом юристы отмечают, формально закон о тишине патриот не нарушает, но если громкая музыка мешает жильцам, они все равно могут обратиться в полицию для проверки ситуации. Вообще, вот если бы у меня во дворе включали, я бы, наоборот, по приколу бы это воспринимал.
1: Нет, это было бы, правда, классно, но каждый день в 6 утра...
0: Да не в 6,
2: ну,
0: в 6
2: не даже в 7, но люди, 7. Понимаешь?
1: Я сплю.
2: Да, но если люди спят, режим, ну, я помните, считаю, что это нарушение, правда.
0: Как раз вот мы говорили про радиоточки, да. Но вы не помните, ну, в кино, может, видели.
2: Но мы знаем, что такое радиоточки.
0: Да, и вот нет, и ты просыпаешься в 6 утра, как в каждый день на радио начиналась утренняя зорька, и там «Просыпайся, на зарядку становись, улыбайся», там что такое. Ну, не моим, конечно, голосом, но похоже.
2: Это уже хорошо.
1: Да, по-моему, большой выпуск.
0: Да, вот, да, вот тогда тогда бы вставала вся страна моментально.
2: Вскакивала.
0: Да. Ну, одним словом, если господа не нравится, тут должен быть общая договоренность. Нравится, слушайте, не нравится, не слушайте,
2: должен
0: а каждый
2: быть,
0: день,
2: что особенного? Да, вот плохо, именно. Когда, знаешь, кто-то что-то кому-то навязывает или осуждает поступки других людей. Как правило, мы осуждаем что-то, критикуем, когда мы не уверены в своей позиции.
0: Это
2: когда
0: правда.
2: Человек уверен, он спокойно на все реагирует, он дает другому человеку право выбора.
1: Олег нам пишет,
2: да.
1: Я за гимн, давайте голосовать.
0: Олег, да мы с удовольствием, но это не наша история.
2: Смотрите.
0: Не мы в ней герои.
2: Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на 400 баллов из 400. Выпускница да. инженерного предпрофкласса школы номер 1409 получила максимум по русскому профильной математике, химии и физике. Остался последний экзамен информатика. Результаты еще не объявили. Все ждем, да?
1: Да? Да, это результат огромной работы нашей выпускницы и, конечно, заслуга ее педагогов. Такой пример вдохновляет, показывает, каких высот могут достичь московские школьники. Поздравляю Екатерину с выдающимся результатом. Уверена, она поступит в вуз мечты и добьется больших профессиональных успехов. Успехов, заявила заммэра Анастасия Ракова. Поздравила.
0: Мы тоже поздравляем выпускницу, но надо сказать, что тут выяснилось, в Москве получить пятерку по ОГЭ по-русскому проще, чем в большинстве регионов России, представляете? Оказывается, в регионах достаточно набрать, в Москве набрать 31 балл, а в регионе для прохода 33. Вот так вот. А у нас сейчас будет история предмета, рубрика, затем новости, ну а позже продолжим.
4: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Еще в античные времена появился список самых впечатляющих творений человека – «Семь чудес света». Пирамида Хеопса, висячие сады Семирамиды, статуя Зевса в Олимпии, храм Артемиды Эфесской, мавзолей в Галикарнасе, колосс Родосский и Александрийский маяк. Шесть из семи чудес исчезли. Их разрушили землетрясения, пожары и войны. Уцелело лишь одно, самое первое – пирамида Хеопса. Формально пирамида Хеопса – это гробница фараона династии Хнумхуфу. Греки называли его Хеопсом, отсюда и название. Внутри три погребальные камеры, одна под землей, две выше, и саркофаг из красного гранита. Он стоит в камере царя, пустой, без крышки, без следов мумии. Хеопса в ней не нашли, как сокровищ. Гробница была разграблена еще в древности. Это факт. Вот только исследователей смущает полная пустота и слишком узкий для человека саркофаг. Есть версия, что пирамида не была гробницей или была не только ей. Пирамида Хеопса состоит из 2-3 миллионов каменных блоков, каждый из которых весит в среднем 2,5 тонны, а вес гранитных плит в камере царя доходит до 80 тонн. Ученые до сих пор спорят о способе подъема каменных блоков на высоту. Самая популярная версия – насыпные пандусы, то есть создание земляной спирали вокруг пирамиды, по которой блоки тащили наверх. Другая версия – внутренние пандусы, спрятанные внутри кладки, но доказательств этому пока нет. Стороны основания пирамиды расходятся в длине всего на 2 сантиметра, а углы между ними ровно 90 градусов. Более того, пирамида ориентирована по сторонам света с ошибкой меньше 0,1 градуса. При этом у древних египтян не было компаса. В 2017 году международная миссия с использованием мюонной радиографии, это томография космическими частицами, обнаружила внутри пирамиды огромную пустоту, длиной не меньше 30 метров. Она находится возле камеры царицы, и никто не знает, что там. Может быть, еще одна камера, может быть, проход, может быть, сокровища, которые не нашли грабители. Однако проникнуть туда, не разрушив кладку, пока невозможно. Пирамида Хеопс не всегда была такой, как сейчас. Изначально она была облицована белым полированным известняком. Она сияла на солнце так сильно, что ее было видно за десятки километров. Но эта облицовка была снята в средние века для строительства Каира. Сама же пирамида потеряла почти 10 метров высоты. Вершина была разобрана вместе с облицовкой.
4: История предмета. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Минобороны заявили о поражении газораспределительной подстанции в Запорожской области. Российская армия продолжает наносить удары по объектам, которые обеспечивают энергией предприятия, работающие в интересах ВПК Украины. Ведомство опубликовало видео нанесения удара беспилотным летательным аппаратом «Герань». Объект расположен в районе населенного пункта Люцерна. Успешное уничтожение цели подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени, добавили в министерстве. Петр Мадьяр затормозил переговоры о приеме Украины в Евросоюз. Это произошло из-за неприязни к Владимиру Зеленскому со стороны значительной части венгерского общества, которое поддерживало на выборах экс-главу Кабинета министров Виктора Орбана. Информацию опубликовала британская газета «Телеграф» со ссылкой на дипломатические источники. По данным журналистов, премьер-министр Венгрии согласился на открытие первых 6 кластеров переговоров о членстве Украины в ЕС, однако следующий этап принять отказался. Ранее Мадьяр заявлял, что пункт об ускоренном приеме Украины в Евросоюз исключен из итогового документа первого дня саммита из-за оппозиции Будапешта. Замминистра юстиции назвал сожительство без регистрации брака угрозой безопасности России. По словам Вадима Баланина, ведомство поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий. Он добавил, что эпоха ревизии традиционных ценностей, которая наблюдается в западных странах, способна подорвать основы государственности Российской Федерации, что нельзя допустить. Таким образом, защита семьи как общенациональные ценности, поддержка отцовства, материнства и детства – это самые ключевые моменты, на защите которого мы должны сконцентрироваться

0: 50 лет, они госпитализированы. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 99 копеек, доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают 17-19 градусов, вероятны осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
2: 94,8.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12.06 в Москве, я мастер комплиментов,
9: это
8: конечно.
9: Правда, не в бровь, а в глаз.
8: Марина говорит, что я сегодня оделась так странно? Я говорю, нет.
9: Потому что холодно, вот вы знаете, вот есть люди, которые не умеют одеваться по погоде, это я.
8: А я, наоборот, иногда так переусердствую, что думаю, господи, мне ведь так всегда жарко, ну зачем я это все с собой беру? Так, среда, 24 июня сегодня.
9: Да, мы продолжаем.
8: Друзья, мы продолжаем. Кстати, вы знаете, что сегодня с погодкой...
9: Как в одной песне поется, продолжаем.
8: Какая?
9: Не ну, помню. Нет, тебе лучше не слышать эту песню, да.
8: Да? Ну, да. Ладно. Так, сегодня погода хорошая будет. Да. Значит, 24 градуса обещают, хотя я слышал, что гораздо меньше. Но все равно пусть будет 24. Смотрите, значит, гидрометцентр.
9: Сегодня.
8: Да.
9: Сегодня.
8: В Подмосковье до 25, переменная облачность, осадков нет. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
9: Но колонка мне сказала, что в 10 часов вечера начнется дождь, и он не закончится. До утра.
8: Может быть.
9: А еще?
8: Вот, сейчас,
9: а
8: подожди. Еще? С четверга погода резко изменится. Столбик упадет до 15-20. Зато к 30 июня ожидается 29-30 градусов.
9: Такие перепады прекрасные.
8: Друзья, гуляйте. Да.
9: Да.
8: Угу.

0: Что еще ты хотела?
1: Сегодня в центре и на юго-востоке Москвы, да, возможны временные локальные перекрытия. Об этом предупреждает Дептранс. Если вы планируете поездку на автомобиле, что вам нужно сделать, друзья? Сейчас надо, я вам расскажу. Или Гера расскажет.
2: Надо закладывать дополнительное время в пути, заранее прокладывать маршрут в навигаторе и быть готовым к его корректировке. По возможности перенести поездку на другой день, ну а то что, куда вы сейчас поедете-то? Да, да, да. И избегать поездок в часы разъездов. Вечером это с 17 до 19.00.
1: А в идеале нужно выбрать метро для передвижения по городу.
2: Ну, это прям этот вот советы всем советам.
1: Очевидно и невероятно.
0: Да, почему не говорят, из-за чего? Вот в выходные, я знаю, будет электрофестиваль. Я сначала думал,
1: что электрофестиваль
0: там? Да, с электрическими приборами. Ну, типа что? Такого. Нет, оказывается, на электромобилях поедут. Понимаешь? Я думал, с электроприборами, думаю, может, мне выйти, у меня есть паяльник. Думаю, может, мне с паяльником выйти, пройтись? Нет, оказывается, паяльник мой никому ни черта не нужен.
1: А что, ты паяешь в обычные дни что-то, когда смотришь турецкие сериалы, нет?
0: Вот ни разу.
1: Выжигаешь, может быть, что-то?
0: У меня есть две прекрасные вещи, которые я так хотел, чтобы они у меня были. Вот, я их купил.
1: Какие?
0: И они лежат. У меня, значит, паяльник есть. И плюс выжигатель по дереву. Выжигатель по дереву я из детства хотел, у меня был, но он сломался. Я купил, ну, это давно я купил, а паяльник тоже уже лет, ну, 5-7 точно у меня лежит. Я иногда открываю шкафчик, смотрю на него и думаю, что-нибудь припаять, что ли? Но нет, ничего мне в голову не идет, не паяется.
2: Но лежит, ждет своего часа.
0: Да, вы знаете, тут криминалисты провели исследование.
1: Так, так, так.
0: И вы знаете, что за 26 лет этого века, в котором мы сейчас живем, людей убивал... Вот они убивали людей
1: чаще. Ты можешь интригу создать,
2: конечно. Да, криминалисты убивали
0: нет,
2: людей.
0: Нет, нет, а они кто? Вот эти...
1: Кто?
0: Ну, живые существа.
1: Какие, тараканы?
0: Убивали, нет, людей чаще даже, иногда, в некоторые периоды, чем
1: какие
0: на
1: существа,
0: планете.
1: Какие существа, Максим, что за
0: грибы!
1: В Рязани?
0: В Рязани с глазами.
2: Их едят, они глядят.
0: Представляете, грибы чаще убивали людей на нашей планете, чем люди друг друга.
1: Угу.
0: Вот. Смотрите,
2: интересно.
0: Приложение для распознания,
1: Давай еще раз.
0: Грибов и нейросеть ошибаются в 30% случаев и могут спутать бледную поганку с чем-то несъедобным. Об этом, значит, рассказал специалист Дмитрий Тихомиров.
1: Ну, может быть, у него анемия.
0: Но, по его словам, универсальных признаков, по которым можно отличить ядовитые грибы от съедобных, не существует. При малейших сомнениях гриб брать нельзя. Лучше собирать те виды, в которых вы уверены.
1: Я ни в каких не уверена.
0: Ну, лисички ты определишь.
1: Ну, знаешь, как
2: зонтик. Конечно, лисичка – это же животное.
0: Как зонтик.
2: Несложно отличить
0: ее
2: от гриба.
0: Ой, твои вот эти вот метафоры
1: на рынке
0: и приколы.
1: Так не определю.
0: Хорошо, белый гриб ты можешь определить?
1: Ну, у меня в морозилке лежит нарезанный, ну, а не в морозилке, а сушеный.
0: Хорошо. Маслята, сыроежки, знаешь, как выглядят?
1: В банке консервированной.
0: Ну, представь, только они в земле.
1: Нет, мне
0: не сопливые.
1: Я не разбираюсь в них.
0: Ну, хоть этот ты можешь...
1: Мухомор узнаю.
0: Нет, белый, как он?
1: Белый.
0: Да. Самый распространенный.
1: Ну,
2: березовик какой-нибудь.
1: Шампиньон.
0: Шампиньон.
1: В порезанном виде, да, нарезанный.
0: Марина, ты что?
1: Я не разбираюсь в грибах,
0: Максим. Хлеб у тебя тоже на деревьях растет?
1: Хлеб?
0: Да.
1: Нет.
2: Он на кустах.
0: Он растет в магазинах. Короче.
1: На Преображенском рынке. У меня все там.
0: Смотрите, уже через неделю... В конце июля...
1: Опять что-то с грибами,
0: июня,
1: Максим.
0: Да, грибов
1: так
0: будет
1: медленно.
0: Больше, активность будут, значит, это белые, подберезовики, подосиновики и лисички. В качестве мест, где можно их собрать, эксперт советует Восток Подмосковья.
2: Едем, выезжаем.
0: Вот, слушатель 331 говорит, лучше собирать вешенки и шампиньоны в магазине.
1: Я согласна.
0: А я вам советую не
2: правильно,
0: собирать...
2: Правильно, вешенки. Что вы говорите?
0: На торте. А я вам предлагаю не покупать грибы вдоль трасс. И вообще любые какие-нибудь другие фрукты, ягоды.
1: Ладно. Сегодня эти и другие полезные советы о том, что делать, например, когда пробки в Москве, о том, что если вы, например, увидели грибы вокруг трасс, около трасс, да, вот что делать сегодня всегда.
2: Спасаем ваше время и ваши жизни.
1: Да.
0: А еще мы хотим, знаете, что сказать, ну, как слова неблагодарности, а слова поздравления, да, девушки по имени Алина Пекова.
1: Она внесена в книгу рекордов Гиннесса.
0: 32-летняя альпинистка из Кабардино-Балкарии стала самой молодой женщиной в мире, которая покорила все 14 восьмитысячников планеты.
2: Круто.
0: Представляете? Круто. Она забралась везде, взошла, вернее.
2: Я думаю, ей так главное, это под конец сошла. Все осточертело.
0: Да, прям, ты у нас была в гостях, ты помнишь?
2: Я помню, да.
0: Девушка, которая даже пострадала от подъема в горы.
2: Да, и она говорила, что ей все это осточертело.
0: В тот момент, может быть, да, ты начинаешь переживать, тебе не хочется уже, хочется быстрее вниз, а сам, когда все это проходит, эйфория начинается, это после того, когда ты это сделаешь, когда вот этот адреналин в тебе просто зашкаливает.
2: Да, но это,
1: ты не можешь
2: это же
1: без
2: прям
1: этого жить.
2: Супер экстремальные испытания. Да. Это вот на самом деле как будто бы просто на один раз вот залезть и все. И второй раз уже не пойдешь ты туда, потому что, ну, я не знаю, это кошмарный перегрузки.
0: Кто-то не
2: на
0: пойдет,
2: твой организм.
0: Кто-то пойдет. Я вот, например, тоже думал, что ой, сейчас вот увлекусь и буду прыгать с парашютом. Ага. Один раз прыгнул с ним, все, больше я в эту сторону не смотрю.
1: Не потому понравилось.
0: Я даже выше четвертого этажа я начинаю бояться высоты. Угу. Почему это произошло? Вот из-за чего, я не знаю. Так, вот анекдот мы можем прочитать, Марин, ты прочитаешь?
1: Так.
0: А не пойму, что мне нравится больше, собирать грибы или просто медленно ходить по лесу с ножом в руке?
2: Весело. Грибники это такие, ребята, еще с лукошком.
0: Да.
1: Мужчина, женщина, а вы грибники?
0: Ау.
1: Это другое уже.

0: Так, ну как мы и обещали, мы сейчас посвятим немного времени на выяснение русскому языку. Давайте.
1: Это всегда полезно.
0: Русскому языку, да, потому что мы давно этого не делали, а это правда полезно об этом поговорить, об это обсудить. А, тем более и повод хороший есть. Кстати, как вот Гера говорил, что мы там не вначале не сказали, о чем сегодняшние праздники, да. Кого можно поздравить. Во-первых, ромашек поздравьте. Шучу. Сегодня просто день ромашки.
2: Поздравляем,
0: сегодня ромашки. Сегодня еще картофельный спас начинается.
1: Ой, обожаю.
0: Да, ну
1: обожаю.
0: И картофель.
1: Да.
0: Ну, я тоже люблю, кстати, в любом виде. Ну, и плюс сегодня, 24 июня 1959 года, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать ему Кузькину мать.
1: Эта фраза... Откуда взялась эта мать?
0: Да,
1: кто такой
2: Кузька, да.
0: Да. Да. Я почитал, вы знаете, черт ногу сломит.
1: Так, не разобрался?
0: Еще один фразеологизм я вам тут. Давайте поговорим с профессионалом на эту тему, вообще откуда берутся фразеологизмы, такие фразы, цитаты, которые, во-первых, оказывается, их нельзя местами переворачивать. Ну, типа, мать
1: Кузьки. Устойчивое выражение.
0: Да, это устойчиво, иначе меняется весь смысл. К нам присоединяется заместитель руководителя школы филологии НИУ Высшей школы экономики, старший преподаватель кафедры русского языка Института литературы РГГУ Мария Ровинская. Мария Михайловна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Мария Михайловна, скажите, пожалуйста, давайте вот так, что такое фразеологизм?
3: Фразеологизм – это очень интересная штука. Это, с одной стороны, такая единица языковая, которая функционирует как слово. Как вы справедливо сказали, его нельзя, и нельзя менять его форму, там внутрь что-то вставлять, внутрь между словами, да, еще. Ну, в общем, она как цельная единица.
0: Готовая живет. Единица такая уже.
3: Ну, у нас есть другие готовые единицы, которые не совсем так себя ведут, а это прям очень монолитная. Но при этом формально в ней несколько слов. Ну, вот если Кузькину мать взять, да, то и переставить нельзя, и говорить «мать Кузьмы» тоже странновато, да, то есть перефразировать нельзя, или Кузькина известная мать, например, вставить прилагательное, тоже нехорошо. Это все разрушает фразеологизм. Есть редкие случаи, когда существует некоторая вариативность, но они довольно, ну, перечислимы, их немного. А есть тоже устойчивые вроде выражения, которые мы используем каждый день, потому что они нам нужны. Устойчивые ввиду частотности именно. Но это не фразеологизмы, типа «добрый день».
0: Приятного аппетита.
3: Единой конструкции, да, хранится. Но можем сказать там «день добрый», ничего от этого не изменится. Или «приятного вам аппетита», например, да, то есть слово поставить. Это не фразеологизм. Да. И еще важно, что во фразеологизме значение его не складывается напрямую из суммы значений его компонентов. То есть, когда мы говорим «Кузькина мать», речь вообще не идет про Кузьку и не идет про мать.
0: Короче, когда мы это употребляем, это не совершенно не про то,
1: смысл, о чем может быть смысл. Другой,
0: да,
1: абсолютно.
0: Смысл.
3: Конечно.
0: Все, понятно. А правда, что фразеологизм, во-первых, это как бы придает эмоциональную окраску сказанному, да, помогает точнее выразить мысль, так что ли?
3: Ну, это яркое
0: украшение,
3: образное средство.
0: Да?
3: Конечно, это яркое образное средство, очень выразительное, часто очень эмоциональное. Но главное его, конечно, так сказать, главная его основа – это образность, потому что мы каким-то коротким способом описываем ситуацию, и человек, наш собеседник, сопоставляет эту ситуацию с тем, что видит. Вот я говорю, я сегодня приехала прям с корабля на бал. Да, мы видим в нашем воображении этот корабль, мы видим условный бал, понятно, что я имею в виду, хотя никакого корабля и бала, к сожалению, даже рядом не было.
1: А насколько вообще уместно использовать фразеологизмы в повседневной речи? Не засоряет ли это наш язык? Не является ли это каким-то дурновкусием,
2: штампом? Да.
3: Боже, нет, ни в коем случае. Наоборот, использование фразеологизмов разнообразит наш язык, делает его более образным, более ярким, более выразительным, более точным иногда. Но беда нынешнего времени в том, что фразеологизмы из языка как раз уходят.
0: Почему?
3: Ну, потому что жизнь такая. Все поменялось, и Дети современные, молодые люди знают какую-то фразеологию, но только из школы, если в семье говорят. Вот в семье употребляют какие-то выражения. У меня, например, есть привычное, такое одно из любимых выражений, как значение «много», я часто говорю дома, как у дурака махорки. Это очень старое выражение, махорки никто не видел давно, но дети мои его знают и, наверное, будут употреблять, там, ну, потому что они так привыкли. От семьи очень многое зависит. Но фразеология ушла из современной литературы, если вы посмотрите, это действительно так. Тем более, что дети мало читают художественную литературу, читают в основном нонфикшн, а там нет фразеологии.
0: Mm-hmm.
3: Она уходит из такой бытовой речи. Ну, можно посмотреть кино современное, все что угодно. Сложно будет.
0: Да, Мария Михайловна, а скажите, пожалуйста, а это верно, что фразеологизм, как бы он не создается в момент? А вот в момент мы сейчас разговариваем, и его создать нельзя, а используется уже в готовом виде. Ну, как бы это не сиюминутная придумка, или все-таки бывает, что он придумывается, приходит в голову?
3: Ну, я вам могу сказать, что на нашей памяти был придуман фразеологизм вполне известным человеком, и фразеологизм этот существует в современном русском языке.
0: Это не денег нет, а вы, ну, вы держитесь?
3: Конечно, вы держитесь.
0: А, я вот о нем и подумал. Это вот так бывает.
1: А как получается, конечно, что да, он так закрепляется про да, нет денег, но держитесь?
3: Удачно, вот то, что французы называют бумо, удачно сказано. Если это сказано удачно, вот прям хорошо, так что слушающие это люди запомнили и рассказывают об этом, то это может распространиться. Но поскольку Дмитрий Анатольевич человек публичный, это было сказано на большую аудиторию, это было очень быстро подхвачено именно от удачности формулировки.
0: Угу.
3: Вот, так оно и бывает, конечно. Бывает, что фразеологизм шлифуется некоторое время, да, кто-то сказал, кто-то переделал, вот оно так уходит в народ, обкатывается немножко так в русском языке, внутри русского языка, и потом возникает некоторая чеканная формулировка, которая может даже быть совершенно противоположна по стилю, нежели изначальная задумка. Так тоже
0: но мне кажется, тут еще помогает очень сильно радио и телевидение, да и газеты, и интернет, особенно если это юмористические какие-то программы, где эти фразы, вот «денег нет, а вы держитесь», там, или «будем мочить в унитазе» от Владимира Владимировича.
1: А знаете, что я еще хотела?
0: Они тоже продвигают, верно?
3: Ну вот смотрите, второй ваш пример не такой удачный,
0: ну, хорошо.
3: Он не стал фразеологизмом,
0: ну, да.
3: Очевидно, да, то есть мы всегда отсылаем к конкретному эпизоду, ну и то это довольно быстро забудется, я уверена. А пример «денег нет, но держитесь», чем хорош? Тем, что он показывает, что еще не все потеряно. Как раз радио, телевидение и особенно интернет погубили, в общем, идею фразеологии в некотором смысле, потому что здесь должна быть преемственность поколений. Это должно в языке жить. А из-за того, что информация, в том числе словечки, да, какие-то удачные штучки, скетчи, если вы говорите о юморе, распространяются быстро, они также быстро умирают. Поэтому мы от фразеологии сейчас перешли к мемам. Заметьте, да, у нас есть мемные, как их называют, фразы, но они живут месяц максимум, два. Некоторые особенно удачные. Но они все равно год не проживают. Мы не можем составить словарь мемов, хотя словарей фразеологизмов у нас блестящих. Есть там академическое издание, школьное, сколько хотите. А словарь мемов невозможен, потому что мы не будем успевать это записывать даже.
1: Они просто неактуальными, да, уже будут.
3: Конечно, конечно.
1: А чем фразеологизм отличается от афоризмов?
3: Афоризм – это некоторое... интенция, так сказать, сформулированная мысль, они могут пересекаться в некотором смысле. Не всякий афоризм фразеологизм, далеко не всякий фразеологизм афоризм, да, у них есть точка пересечения, может быть, там, такая удачная фраза, которая иллюстрирует ситуацию. Но фразеологизм очень часто, даже чаще всего, это не предложение. Это что-то типа, вот комар носа не поточит, да, там, какой-нибудь, как сельди в бочке. Это образное описание ситуации, признака, действия, там, человека, чего-нибудь.
1: Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, например.
3: Ну, вот эта фраза, да, за ней целая идея.
1: Да.
3: Или без труда не вытащишь рыбку.
0: Но это уже поговорки, я думаю, это уже поговорки, пословицы.
3: Проиллюстрировать.
0: Это, мне кажется, уже поговорки пословица. Или вот как две капли воды,
3: это
0: видишь?
3: Это тоже часть фразеологии.
0: Все ясно, поговорка фразеологии. Правда, что в иностранных языках это, такого явления практически нету?
3: Да ну что вы, есть, конечно.
0: Тоже...
3: У каждого языка своя фразеология.
0: Но они называются как да, идиомы.
3: И это наша, опять же, это боль переводчиков. Который вот с Кузькиной матерью как раз было, да, то есть переводчик растерялся, потому что, а что сказать-то?
2: Мазаров Кузьма, да.
3: Вот. И это часто бывает вот на таких важных встречах. Мне рассказывали, ну, отдельная беда была с Черномырдином, потому что у нас была лекция его переводчика, она говорит, это боль. Виктор Степанович говорит ярко и образно, переводить его тяжело.
0: Ну, мне кажется, эпизод... господин Лавров тоже не из легких, когда что-то скажет.
3: Ну, господин Лавров, мне кажется, понимает, что он хочет добиться при переводе. Там все он как-то, мне кажется, контролирует.
0: Имеется в виду неофициальные выступления иногда.
3: Неофициальные выступления перевода даже не требуются, понятно. А был эпизод с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, он, по-моему, был в Италии, и как-то он подхватил... поймал, вернее, на фразеологизме первый блин комом, поймал идею, и потом он вот этот образ блина стал дальше педалировать. Переводчикам было очень тяжело, они там быстро пытались объяснить еще между репликами своей аудитории, что такое русские блины, как это, почему комом и так далее, и так далее. В общем, фразеологию переводить, конечно, очень сложно.
0: А скажите, пожалуйста, Мария Михайловна, а фразеологизмы в деловой, политической речи вообще уместны? В том же, не знаю, когда ты новости читаешь?
3: Ну, смотрите, в деловой речи, если вы имеете в виду официально деловую речь, нет. Ну, то есть они там не живут, как правило.
0: Ну, если, я не знаю, если президент вдруг скажет, что вы бьете баклуши, господин министр? Это же деловая...
3: То он уже уходит в разговор.
0: А, уже в разговор.
3: Президент тоже, конечно. Это официально, вот всякий текст, который требует точности и однозначности, это научный текст и официально деловой текст, фразеологизмов не приемлют, потому что это средство выразительности, образные единицы языка. Везде, где нужно эмоциональное воздействие на слушателя, собеседника, читателя, там фразеологизмы живут бурным цветом, и, конечно, самый главный их дом – это публицистические тексты. Поэтому все вот эти сортиры, там денег нет, это все текст публицистический, устный или письменный.
0: Ну, а вот,
3: он
0: например...
3: направлен на воздействие, да. на отклик, эмоциональный отклик.
0: Ну, например, другого. Фраза «держать руку на пульсе» – это же фразеологизм? Это же...
3: Безусловно, безусловно. И это публицистический фразеологизм. Его
0: все, мы поняли.
3: В журналистике, но в научном тексте его не будет, если это текст не медицинский, а там он будет употреблен в прямом значении.
2: В буквальном смысле.
0: Да, фразеологизмы, ну, мы вот уже показали, да, пример «денег нет».
1: «Воскрешение Лазаря» мне нравится.
0: «Воскрешение Лазаря», да. Но вы держитесь. Вообще, они дальше будут жить? Или это скоро умрет, я не знаю, станет она... Ой, господи. Ну, короче, забудут их, да.
3: Вы имеете в виду все?
0: Ну нет, не все, а просто перестанут придумываться новые.
1: Вы уже сказали, да, что постепенно, ну, да,
3: нет,
1: молодежь.
3: Нет, мы же видим, что придумывается. Их может
0: но
3: быть
0: это так медленно.
3: Не так много, но мы наблюдаем это не так долго. Все, что мы унаследовали, да, все, что там собирал Даль, все, что зафиксировано в фразеологических словарях, это столетия. Да, это все собиралось, и вот там какие-то устаревают, уходят из нашей жизни, появляются какие-то новые. Их немного, действительно, может быть, хотелось больше.
0: Но это правда красиво.
3: Но чем ярче будет наша жизнь, тем интереснее будет наша речь. Нам должно быть о чем говорить с помощью фразеологизмов, вот что важно. Нужны яркие эмоции, яркие мысли, яркие переживания.
0: У вас есть любимые? Настроение. Кроме махорки, любимые есть? Фразеологизм.
3: Ой, так, на вскидку. Ну, прям любимых нет.
1: Макс, у тебя, все я думаю, любимые, не жизнь, любимые. А малина.
0: Не, у меня дубина стаиросовая. Вот я любимая.
3: Очень стаиросовая, это конечно, очень да. хорошо.
0: Да, потому
3: у
0: что...
3: Меня, вот я вспомнила подругу свою.
0: У нас 5 секунд.
3: Ну, ладно.
0: Мария Михайловна, извините, у нас на подходе новости, да. Заместитель руководителя школы филологии Высшей школы экономики, старший преподаватель кафедры русского языка РГГУ Мария Равинская была вместе с нами. До следующей встречи. Спасибо огромное.
3: Спасибо вам.
0: Да, спасибо. У нас сейчас вот поговорили, теперь мотайте на уши. Новости.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об освобождении селения Иволжанское в Сумской области. На этом участке фронта находится подразделение группировки «Север». В ведомстве добавили, что освобождение этого населенного пункта способствует расширению полосы безопасности вдоль приграничья и укреплению позиций группировки. В зоне ее ответственности формирование ВСУ в последние сутки потеряли свыше 215 военнослужащих. Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». В Росавиации сообщили, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Возможны корректировки в расписании. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров, добавили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Начало трафика через Ормузский пролив привело к скоплению судов в Персидском заливе. Там находится не менее 1200 плавсредств, которые перевозят грузы на общую сумму около 125 миллиардов долларов. Информацию опубликовала газета Financial Times со ссылкой на подсчеты страховых компаний. Отмечается, что после подписания меморандума о прекращении боевых действий между США и Ираном через Ормузский пролив смогли пройти 69 танкеров и сухогрузов. Недели ранее было всего 24 судна. В статье говорится, что некоторые транспортные компании собираются инвестировать в альтернативные маршруты перемещения товаров в район Персидского залива. Эксперты сообщили о снижении на 19% оборота объемов кваса в России. Данные получены в результате анализа показателей в период с апреля прошлого года по апрель 2026. В Союзе производителей соков, воды и напитков отметили, что в денежном выражении оборот не изменился. Это стало следствием введения акциза на квас. Гендиректор Союза Алла Андреева подчеркнула, что квас – это та категория, которая очень чувствительна к изменениям, поскольку его потребление носит сезонный характер, передает Интерфакс. По ее словам, важно поработать с регуляторами и законодателями, чтобы сделать точечные донастройки, возможно, в акцизном регулировании или мерах поддержки отрасли. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 17-19 градусов, вероятно, осадки. Ночью облачно до плюс 14-16. Марина Толкачева, говорит Москва.
4: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
10: Дамы и господа, заводите свои моторы.
9: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
10: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Право знать. Говорит Москва.
9: Мы вас услышали.
0: 12:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Герман Бабаян.
2: И Макс Челноков.
0: Как мы и обещали, пришло время почитать. Друзья, читать надобно, читать полезно. Читать нужно не только какие-нибудь телеграм-каналы свои или рекламные вывески на улицах, а надо читать хорошую, красивую, новую литературу. Тем более, вот недавно, буквально только что прошла выставка, фестиваль на Красной площади. И прям горячие новинки с этой выставки, с этого фестиваля к нам принесла руководитель маркетинговых коммуникаций издательской группы «Альпина». Все верно.
1: Да,
0: молодец, Макс. Да, неужели? Макс. Адель, да. Юсупова. Адель, добрый день.
1: Привет.
0: Добрый привет. День. Адель, во-первых, мне всегда вот интересен вопрос. Зачем делают вот эти вот выставки, фестивали?
1: Я думала, сейчас спросишь, зачем читают книги.
11: Да, я тоже.
0: Нет, это я не спрошу.
1: Фестивали, на самом деле, это прекрасная возможность, во-первых, читателям объединиться в какой-то своей любви, прийти и еще к тому же ко всему пообщаться с издателями, с сотрудниками издательств, с редакторами, потому что чаще всего на стендах стоят именно редакторы, которые отбирают книги, работают с ними, пообщаться с авторами, потому что, конечно же, на ярмарках проходят презентации книг, туда приходят живые классики, если можно так сказать, и можно не только, конечно, там, с открытым ртом послушать и взять автограф, а в целом пообщаться, может быть, что-то услышать приятное. Поэтому, мне кажется, для всех, для кого литература не чужда и современная литературный процесс, наверное, тут важно, да, подчеркнуть, потому что если человек читает только исключительно классику, то, конечно, ему на фестивалях и на ярмарках тяжеловато бывает, и паблик-токов про классику уже не так уж и много. Вот. А если человек увлекается современным литпроцессом, то да, конечно, это замечательно, можно со всеми пообщаться. В конце концов, спросить у людей, которые очень хорошо разбираются в книгах, работают с ними, много их читают, а что бы еще такого интересного
11: обычно почитать? Рекомендуют же, вот, да,
1: да,
11: как раз.
1: Да, потому что, конечно, мы читаем коллег-журналистов, там, подборки, что же купить, что почитать, там, по такому поводу. Но когда ты разговариваешь с редактором, которого лучше не спрашивать, сколько в месяц книг он прочитал, то, конечно, ты получаешь несколько иную перспективу, иной взгляд на книги, и, возможно, отыщешь для себя какой-то, вы знаете, алмаз, который, может быть, ни один журналист не заметил, конечно. А тут редактор, да, вот так вот обратил на это внимание.
0: Я, у нас предыдущий гость по телефону нам сказала, что сегодня молодежь очень мало читает классики, читает очень много нон-фикшн, а нон-фикшн не передает, например, красоту русского языка, нет фразеологизмов там, да. Нету, да.
1: И нон-фикшн
0: так притупляет. А многие сейчас издательства просто специализируются только на нон-фикшн.
11: Ну, кстати, я тут вам тоже сегодня только нонфикшн принесла.
0: Спасибо, Ада.
11: Вообще, я не совсем согласна. У нас в группе есть издательство Marshmallow Books, которое специализируется на молодежной литературе. Постоянно новинки, очень много читателей, большая аудитория. В издательстве Альпина Проза тоже очень много книг, ну, собственно, по названию издательства, я думаю, понятно, прозаических, художественных, и тоже очень большая аудитория. Люди покупают, читают разных возрастов, в том числе молодая аудитория, и подростки есть, и люди там от 20 до 30 условно. И все, кто говорят, что молодежь вообще в целом не читает, наверное, это, знаете, такой стереотип, вот этот типичный, да, спор отцов и детей, сидят старшего и младшего поколения. Это же на самом деле неправда. Ну, то есть можно зайти вот в последний отчет в ЦИОМ о чтении, потреблении книг в России. Там разные, значит, есть критерии, там не критерии, вопросы.
1: Выборка,
11: да. Выборка разная, людей разных возрастов и разные форматы потребления. Там электронка, аудио, бумага. Так вот, если вы посмотрите, там по количеству читающих, самые большие цифры будут у поколений так называемого зумеров и миллениалов, да. Ну, то есть, как бы, выясняется, что молодежь как раз-таки больше всего читает, потому что телевизор не особо интересен в этих всех запрещенных соцсетях и так далее, ну, мозги уже в какой-то момент
0: кипят.
11: Я
0: люблю и то, и это, и еще и компот. Поехали, читаем. Зажигалка, компас, нож. Это что-то непонятно. Какой-то набор грибника.
11: Да, все правильно, Максим. Книжка замечательная, главного редактора издательства Альпина Паблишер Сергея Турко и Михаила Ярина, специалиста по безопасности. Вы знаете, что я хочу сказать? Книжка детская.
1: Но!
11: Да. Вы знаете, я ее открыла, почитала и поняла, что если бы я бы заблудилась в лесу, не дай бог, я бы померла. Потому что я элементарно не знаю, как разводить костер. Я не знаю, что надо делать в первую очередь.
1: Как
11: далее.
1: Высушить носки.
11: Да, и вот это вот, я считаю, всем надо купить эту книгу. Мочить вот прям серьезно. Вот прям по пунктам расписано. Значит, если вы заблудились условно в Сокольниках на Лосином острове, значит, у вас есть телефон.
0: В Серебряном бару.
11: Интернет работает, у вас есть телефон. Значит, как выбраться? Потому что выясняется, что не все умеют пользоваться обычным человеческим навигатором, там, Яндекс.Картами, чем угодно. Куда вообще смотреть, что делать? Плюс вот название книги, да, Максим сказал, странное какое-то. То ли для маньяка, то ли для грибника, не очень понятно. Это минимальный набор для выживания. Что должно быть? На самом деле авторы утверждают, что и у простого городского жителя обычного
1: всегда,
11: в дамской сумочке, да, с собой всегда зажигалка, компас и складной нож. Это три предмета, которые в любом случае спасут тебя.
0: Слушай, а складной нож... Нож.
1: Нос сложнее с этим, да.
0: Нас не пустят на работу.
2: Да,
11: тут ну, кстати, я тоже думаю, да, что тут
0: и
11: есть такая...
0: Тоже,
11: да. у меня нет Росгвардии,
0: кстати. Чуть я вдруг на ты перешел резко. И вас тоже.
11: Нет. Нас пустят, у нас Росгвардия, к счастью, не стоит. Но, в общем, это минимальный набор. Понятно, что, наверное, можно без ножа обойтись. Но, в целом, мне очень нравится, книжка строится... Во-первых, как нон-фикшн, да, с объяснениями, что как делать, как такой справочник, даже я бы сказала. И идет как бы от малого к большому, да, заблудились там просто в парке, в лесу, а если вообще собрались в поход?
1: Что с собой взять?
11: Что с собой взять, что делать? Как там шкала, значит, по которой интенсивность шторма, например, определяется, да, если в каком-то вот районе, там, по Приморском, например. Плюс там, значит, приложены реальные истории людей, которые, значит, выживали в разных экстремальных ситуациях. Это исторические примеры, это примеры современные, да. Там есть, например, история девушки, господи, латышка, по-моему, которая в Перу на самолете разбилась в 70-е годы, школьница. И, значит, она чудом выжила, ну, естественно, с какими-то колоссальными травмами. Но у нее был отец зоологом или ботаником, в общем, биологом, и рассказывал ей, значит, как в такой ситуации, ну, если ты где-то вот в лесу окажешься, да, выжить. Тоже я поняла, что я бы этого абсолютно не знала и не сделала. Что надо просто найти ближайший ручей или там реку и идти вниз. Если это ручей, то ручей, скорее всего, приведет к реке, а река 100% приведет к населенному пункту.
0: Да,
11: хоть к деревне, там уж без разницы на самом деле.
1: То есть всем книгу нужно прочитать, мне кажется.
11: Всем. Да. Я уверена, вы знаете, что мы с нашим объемом цифровизации вообще... Есть, конечно, господа походники опытные, да, которые очень хорошо в этом разбираются, но мы же многие вообще
1: не в курсе.
11: Жители абсолютно не в курсе элементарно, как разводить огонь, какое дерево для этого подходит. подходит, да,
1: что мне вообще... очень понравилось про носки, опять же, не подумайте, что это навязчивая идея. Оказывается, для того, чтобы высушить носки, нужно надеть их на руки. Там это книги написано.
12: Угу.
1: Да, вот вы
12: креативно,
1: знали?
12: Ты не креативно, знал? Хорошо.
0: И не холодно, и это сушишь. Я знал.
12: Ну, рукам не холодно, а ногам-то холодно, наверное,
0: я
12: пока носки сохнут.
0: Я просто открою маленькую тайну, так...
1: Ты походник?
0: Нет.
1: Грибник?
0: Так многие балерины сушат пуанты. Если надо выйти на сцену, да, и, не знаю, наступила в лужу или еще что-нибудь такое, на руки надевают, и она прям ходит, и они атласные, и материал быстро сохнет.
1: Быстро сохнет, да,
0: но носки тонкие, тоже недолго сохнут. Мне очень нравятся еще иллюстрации в этой книге, друзья.
12: Все наглядно.
0: Она не просто сделана, знаете, там... Попали вы в лес, взяли зажигалку, идите дерево и ломай там и так далее. А тут еще приводится, вот Тур Хейердал, например.
1: Что, прости?
0: Хейердал.
11: Там история не только о потерявшихся,
0: но... о великих людях есть.
11: О великих открывателях. Там, например, в конце, по-моему, в самом есть наш Федор Конюхов.
0: Федор Конюхов есть. Тут есть история девочки как раз, вот этой я нашел, которая впервые выжила.
11: Да-да-да, это самая первая, вот, кстати, по-моему, история, которая там приводит.
1: Кстати, передавай нам эту книгу.
0: Это очень интересно. Адель, а можно нам 3 экземпляра? А мы купим. Мы купим. Ладно, что же мы, бедные, что ли? Хотя бедные. Ладно, по поводу того, как выжить, вы знаете, господа, мне кажется, актуальна была бы еще книга, не только «Как выжить в лесу», просто, если честно, это достаточно, ну, на 100 случаев, ну, случай 1-2, когда человек оказывается в необитаемом месте и теряется совершенно.
11: А тут ведь, понимаете, дело не в том, что ты оказываешься в необитаемом месте, тут как раз-таки авторы пишут о том, что вполне себе в обитаемом, я говорю, в условном, вот, Лосином острове, в принципе, в Серебряном бару заблудиться.
1: Я там осталась однажды без интернета.
11: И, то есть первое, что, ну, как бы человеку, человек начинает делать, это паниковать, ну, то есть нам страшно просто становится. И тоже как бы себя убедить в том, что это так не работает.
0: Слушайте, наши слушатели зацепились за фразу и бомбят меня. В пуантах попала в лужу возле метро? А где балерина в пуантах находит лужу? Вы знаете, по театру балерина идет, и там, может, помыла только что полуборщица. Несла девочка кофе, разлила, другая воду несла и так далее. Где угодно.
1: Тема интересная, найти. Но у нас еще много интересных книг осталось.
0: А, еще раз скажи, Герман, как называется?
12: Сергей Турко и Михаил Ярин. «Зажигалка, компас, нож». Очень красивая,
0: как
12: классная, хорошо иллюстрированная книга.
0: В парке, Битцевском парке и Серебряном бару. Если,
1: Саду Эрмитаж, сейчас скажу.
0: Если вы встретили Марину Александрову там. Ну, это как выжить при этом. Дальше.
1: Даже Клещ вчера.
11: Следующая книга у нас Полины Трояновской «Как появился наш съедобный мир». Вот это вообще, вы знаете, прелесть. Это про еду, причем про еду с разных сторон. Про историю еды, про историю культуры потребления пищи, про историю нашего отношения к еде. То есть тут и немного психологии, немного антропологии, немного истории. Сама Полина вообще по образованию психолог, и она много лет в крупной компании занималась исследованиями потребностей людей, того, как они, значит, что-либо предпочитают.
1: Почему их тянет на что-то, да?
11: Да, и параллельно она вот увлекалась гастрономией, ходила, значит, на курсы, училась на бариста, там, на повара, и видимо, как-то вот это увлечение переросло в что-то более серьезное. Она начала уже на профессиональном уровне заниматься едой и тем, чтобы о ней рассказывать. И вот вышла наша замечательная абсолютно книжка. Вы знаете...
0: Нам надо ее в гости
11: для позвать. Летнего чтения. Да, Полина с удовольствием вообще расскажет. И,
1: а мы про еду
11: и то, чего здесь
1: говорить.
11: Тоже не написано, да. Да, и она умеет, на самом деле, вы знаете, в таком формате, наверное, лекции, можно сказать, да, что-то интересное, потому что, ну, тоже мы же привыкли, да, к нашему быту такому 21 века, как мы едим, как мы держим приборы, как нам выносят еду, например, в ресторане. Никто же никогда не задается вопросом, почему так происходит, да, что это
1: откуда
11: вообще?
1: Все
11: как
1: это пошло,
11: откуда,
1: да.
11: Это? Или то, что там, например, у нас есть такой стереотип, что самовар – это, значит, исконно русская, да, вещь. Полина рассказывает, что это вообще-то не так. Она там была привезена откуда-то вообще из Персии, что ли. И, значит, так вот мигрировала.
0: Да так копни нашу историю, у нас вообще ничего нету. Все откуда привезли, имена по
12: приду. Адаптировали и сделали лучше.
0: Сделали
11: гречка
0: лучше.
11: Наша.
0: Гречка тоже нет.
1: Тоже нет.
0: Смотрите, и как картофель. Описывается интересно. Пир, значит, который любил устраивать Святослав Ярославович. Насколько я понимаю, это князь.
1: Князь, да.
0: А, мясо жарили на вертеле, на металлическом. А есть такая роскошь, если такая роскошь была в хозяйстве. Или, значит, подручными способами. А другой кусок варили в котлах. Любимый способ приготовления была выпечка. Обязательно на столе пряники, блины, пироги, лепешки, хлеб, ну и так далее. Много всего. Она рассказывает прям историю многих блюд и как проходили застолья. Кстати, под заголовок у нас «Захватывающая история еды от картошки до шампанского».
11: Ну, да, найти. Книжка, если что, 18+, потому что про алкоголь там тоже, конечно, написано, так как он все-таки является частью нашего гастрономического.
1: Алина Жириновская, «Как появился наш съедобный мир. Захватывающая история еды от картошки до шампанского».
0: Адель, а эта книга, она больше подойдет кому? Человеку профессиональному, кто работает
11: кто в этой сфере? Кто любит поесть,
0: я думаю. Да, или может...
11: А вы знаете, я думаю, тем, кто любит поесть, и, например, людям, которые работают с едой, поварам. Мне кажется, было бы интересно и здорово почитать, а что, из чего вообще
0: эти ремесла складываются. Я, в принципе, люблю, но к поварам я никакого отношения не имею, но мне тоже бы было интересно.
11: Ну, людям вообще в целом, которые увлекаются... Вы знаете, есть такое направление сейчас очень популярное. Мы очень долго занимались макроисторией, так вот сейчас начали заниматься микроисторией, да, историей вещей, явлений каких-то бытовых аспектов нашей жизни. И на самом деле Полина-то этим и занимается. То есть она взяла аспект один нашего быта, нашей жизни, очень важный, да, еду, и просто разбирает, что же с ней происходило и с нашим отношением. Потому что вот почему у нас с вами принято, когда мы хотим кого-то порадовать, дарить сладости? Вот я после этой книги действительно тоже задумалась про это. Вы же когда хотите учительницу в школе порадовать или девушку любимую,
0: самое
11: еще кого-то.
0: Ну,
11: вы берете конфетки, да. Чай еще иногда бывает.
0: Как межполовой подарок.
11: Тоже. Это всегда что-то сладкое. Шоколадка, конфетка. Еще когда человек говорит, что он не любит сладкое, мы так косимся и думаем, ничего себе странно. Что-то с ним от Рафаэла, как оказалось, да? Думаю, кошмар какой. Да. А просто потому, что раньше это был дефицит. Раньше это действительно была роскошь. И подарить кому-то какую-то сладость, радость, это был прям вау, да. Это был прям подарок. И мы до сих пор это как-то, видимо, ну...
1: На подкорке держим, да.
0: Ну,
1: на подкорке,
0: да,
11: так и воспринимаем.
0: Генетический код. Идем дальше, следующая книга. Кстати, посмотрите, у автора вот этой книги про еду, Марин, как телеграм-канал назвать, тебе понравится.
1: Хорошо, а мы идем дальше. А,
11: следующая у нас книга Кевина Бирмингема «Самая опасная книга. Как Улисс Джойса навсегда изменила литературу». Вот вы знаете, мне кажется, если вы никогда не читали «Улисса» и вообще в целом считаете эту книгу катастрофически сложной и непонятной, что очень часто бывает с этой книгой, и как к ней подступиться. Вот я вам искренне рекомендую читать не литературоведческие обзоры самого текста и как он устроен, а прочитать вот эту книжку. Это не... История о том, из чего там состоит текст, что такое поток сознания, значит, как он устроен, и всей вот этой вот сложной филологической, значит, терминологии. Это история того, как роман создавался, и что с ним потом было. И вот я убеждена, что когда мы хорошо понимаем контекст истории, из чего она соткана и что с ней потом вообще было, интерес как-то больше подстёгивается узнать, а что же, что там такого скандального в этой книге было, что, простите, 10 лет ее запрещали, что, значит, девушек, которые там подпольно перепечатывали, продавали, значит, эту книжку, их буквально сажали, у них были тюремные сроки за это, что такого произошло и почему в итоге книга стала такой революционной. Ведь вся наша современная литература – это фактически оплот модернизма, да, во главе которого на самом деле стоит Джойс. Все, что потом, ну, это как бы такое довольно расхожее мнение и литературоведов, и историков, что все, что было после него, это уже как бы такой, ну, не побочный продукт, но либо смежное явление, либо уже, да, действительно побочный продукт. И это, конечно, безумно интересно –
0: Я единственное, перебью, ага. Я хочу понять, это интересно с точки зрения чего? С точки...
11: Истории.
0: Я вот, например, если кто-то история. не читал.
11: Улиса, можно читать эту книжку спокойно.
0: Спокойно.
11: Да, честно, вот тут, не знаю, литературоведы, конечно, может быть, со мной не согласятся, но я просто как человек, который прочитал эту книгу, и которому Улисс Джойс, там, будучи студенткой журфака, дался очень зубодробительно тяжело, ну, потому что текст невыносимый порой, особенно когда тебе 20 лет. Да, я думаю, и в 40, и в 50 он тяжело будет даваться кому угодно. Особенно тем, кто привык к традиционному, да, строению там, предложений, синтаксиса и так далее. Я бы советовала начать с этой книги. Но, во всяком случае, я не раз замечала, как контекст истории позволяет лучше понять саму книгу и больше в ней заинтересоваться. У меня так, кстати, с 12 стульями было. Я долго не могла подступиться к этой книге. Потом я сходила на экскурсию в особняк Стахеевых, послушала, значит, там, откуда ноги растут, и подумала, о, круто, надо, значит, теперь по новой как-то вот войти в эту историю. И действительно было гораздо интереснее, чем до этого.
0: Но иногда, да, порой лучше что-то почитать,
1: знаете,
0: узнать.
1: В этой книге, книге «Улисс», я сейчас скажу, сколько страниц, 450 примерно, да, 470. Вот, конечно, их тоже вот освоить.
11: Тоже осилить.
1: Да, да, да.
11: Но можно кусочками ее в целом читать.
12: Mm-hmm. Большое чтиво для того, чтобы приступить к большому чтиву.
11: Да, в отличие от романа. Но вы знаете, мне кажется, ведь такие на самом деле классические большие крупные произведения, даже не с точки зрения объема, да, а с точки зрения своей какой-то ценности, важности литературной, действительно требуют подготовки. Там порог вхождения довольно высокий, особенно в модернистскую литературу. И, конечно, там с ничего просто открыть «Улисс» и начать читать,
1: без понимания вообще.
11: Да, может быть, какой-то правда, очень тяжело.
1: Мы поняли.
0: А мне тяжело было читать Библию, почему-то, не знаю.
1: Ну, давай в другой программе об этом. У нас еще пара книг осталось.
11: Тут, боюсь, я не помогу с этим, да. Тут мы про путешествия еще в начале, да, с вами говорили. Вот у нас еще одна замечательная книжка Мэтью Локвуда «Первопроходцы. Новая история географических открытий». Может, кто в путешествии собирается у нас этим летом, можно приступить. Я думаю, я сейчас довольно актуальную вещь скажу. Мы с вами живем в европоцентричном мире, и многим хочется это изменить. И это видно на разных уровнях. И вот Локвуд как раз занимается ровно этим, только работая уже с историей того, как мы открывали вообще, как человечество, мир. Все, наверное, помнят, да, уроки географии, уроки истории. Я после прочтения этой книги только поняла, что нам никогда не рассказывали о географических открытиях и походах со стороны Азии. Никогда не было первооткрывателей, там, китайцев, персов, еще кого-то. Нам всегда рассказывали про Колумба, про Кука, как они, значит, европейские люди открыли, какое-то было удивление, какой-то был шок, как им никто не верил, считал их за сумасшедших вообще каких-то. И вот, значит, вот так появился наша с вами география, наш с вами...
0: Я вспомнил одного, Ходжана Средин.
1: О, поздравляю.
0: Шелковому пути топал.
11: Так он там, например, пишет про такого замечательного человека Рабана Саума. Какой-то удивительный персонаж истории. Это там в 1200-х годах, значит, дело происходило. Он был послом, значит, родом. Он, по-моему, уйгур, если я правильно поняла, из Китая. И, значит, он со своими, ну, как бы, дипломатическими поездками направлялся вот в Европу. Его называют таким уйгурским Марком Поло. И в отличие от Марко Поло, ему как раз-таки его страна поверила, когда он приехал в Европу и, значит, описал все свое путешествие, что там в Европе такого интересного, значит, происходило. Скажи, и
0: это
11: находилось.
0: Это книга именно о тех азиатских путешественниках, которые...
11: Ну, не только азиатские, там африканские есть, и не только путешественники, потому что первооткрыватели европейцев, особенно в каких-то труднодоступных регионах, например, в Африке, часто сопровождали местные жители. Ну, просто потому что иначе они бы там все, извините, передохли, и ничего бы мы с вами не узнали. Да, то есть, очевидно, они как бы там открывали для себя какие-то прибрежные районы, а дальше, чтобы продвигаться вовнутрь, ну, особенно в Африке, представьте, там и сейчас как бы страшновато, да, как-то есть вопросики, одному путешествовать. Да. А тогда уж это совсем какая-то другая планета. И вот он в том числе рассказывает и вот про таких помощников, и про путешественников, которые... открывали там для России, например, Америку, да, то есть совершенно разных людях, которые в наш, ну, скажем так, географический канон, давайте так на литературную манеру это назовем, да, не вошли, про которых мы можем не знать. И вот...
0: Однобоко было как бы это раскрыто для нас.
11: Да,
0: но вот здесь
11: да.
0: поглубже. Адель, и последняя книга у нас
1: 30
0: у вас...
1: секунд.
11: А последняя книга у нас очень простая, называется она «Что бы сделал Будда» Тони Фернандо, филиппинского происхождения, психотерапевта и сомнолога. Если вы этим летом немножечко испытываете стресс и не знаете, как расслабиться, то, пожалуйста, замечательная легкая книжка про позитивную психологию и техники того, как себя довольно оперативно привести в порядок.
0: «Как сохранить спокойствие в мире хаоса». Это подзаголовок.
11: Это очень
0: друзья,
11: актуально.
0: Спасибо огромное, что слушали. Спасибо огромное нашей гости, руководителю маркетинговых коммуникаций издательской группы «Альпина» Адель Юсуповой за то, что рассказывала. Ну и нам спасибо за то, что мы это все как
11: всем
0: бы
11: спасибо.
0: Почитали.
11: Спасибо.
0: Да. Друзья, читайте больше. И помните, непрочитанные книги вам отомстят. У нас новости.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Москва всегда будет стоять рядом с Минском в отражении любых угроз. Россия и Белоруссия – союзные государства, отметил пресс-секретарь президента России. Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией и в развитии, в совместном экономическом и в отражении всевозможных угроз, сказал Дмитрий Песков. Он также анонсировал скорые контакты президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. При этом приезд в Москву белорусского лидера не планируется. Минобороны заявили об ударах по Центру беспилотных систем сил спецоперации ВСУ. Привлекалась оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники, уточнили в ведомстве. Там добавили, что также нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, хранилищем боеприпасов, используемым противником. Кроме того, были удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Потери ВСУ за сутки составили более 1450 человек. Средства ПВО сбили за 24 часа 14 управляемых авиабомб и 584 БПЛА. Авиакомпания «Азимут» заявила о нехватке авиационного керосина. Перевозчик обратился к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с требованием добиться вмешательства Минэнерго. Письмо было подготовлено на фоне роста цен на топливо более чем на 17% с начала июня и сокращения поставок примерно на треть от согласованных объемов. Информацию опубликовали телеграм-каналы, специализирующиеся на тематике гражданской авиации. Представители авиакомпании отметили, что дальнейшее исполнение запланированной полетной программы теряет экономический смысл. По оценке перевозчика, внутренние маршруты оказались под ударом в большей степени, чем международные направления. 35 жителей Камышина обратились за медпомощью после употребления суши. Посетители местного кафе также заказывали роллы и салаты, сообщили в правоохранительных органах Волгоградской области. У 23 пострадавших подтвержден диагноз сальмонеллез, уточнил сотрудник. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что

0: вероятные осадки. Ночью облачно до плюс 14-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – журналист, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Ева Меркачева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
7: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 13:06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, а точнее народный нотариус Дмитрий Точкин, председатель комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской нотариальной палаты, нотариус города Москвы. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич.
10: Добрый день.
9: Ну, мы обычно по имени просто, так что, Дмитрий, здравствуйте. Я знаю, вы пришли не с пустыми руками, а вы принесли с собой интересную новость.
10: Да, буквально сегодня стало известно, опубликовано в средствах массовой информации, новость, что Московская областная дума, она планирует внести в Государственную думу законопроект о введении обязательной нотариальной формы для сделок купли-продажи между физическими лицами.
9: Вот. По-русски еще раз это что?
10: Это значит, что если вы захотите продать квартиру, то вам обязательно нужно будет идти к нотариусу. Сейчас это нужно делать только в случае дарения.
9: А, точно, раньше мы продавали, мы не ходили к нотариусу, нам достаточно было, как человек этот назывался, господи, кто помогает?
10: Риэлтор.
9: Риэлтор, да, риэлтор. Получается, что надо идти к нотариусу и продавцу. Нет, ну, и покупателю.
10: Пока не надо, да, есть такая инициатива, да, и продавцу, и покупателю. То есть, если это будет поддержано Государственной Думой и принят такой закон, то, конечно, это значительно повысит в целом легальность оборота недвижимости именно в отношении наименее защищенных слоев, то есть именно физических лиц, и покупли-продажи. Потому что практика показывает на дарении, да, что вот дарение, оно в целом у нас получилось решать те проблемы, которые были раньше. Да? Гораздо сложнее мошенникам воздействовать на людей, если в сделке присутствует нотариус. Упрощается процедура регистрации, расчеты можно проводить через нотариуса, то есть все будет

0: значительно прозрачнее, прозрачнее,
1: честнее,
0: проще, да, и гарантированнее.
1: Нильс Майкл говорит, наверняка прием платный будет. Нет, Нильс Майкл, знаете, это же нотариальные конторы и все нотариусы Москвы, это благотворительность полнейшая. Все бесплатно, заходи, и бумаги у тебя оформят, и квартиру помогут продать. Конечно, платно, потому что, как мы знаем, нотариусы от государства денег не получают, нет у них зарплаты, они работают сами на себя, все верно?
0: Да, все верно.
1: Каким образом? Спрашивает Елена. В 2021 году написала завещание. Сейчас хочу переоформить его. Но дело в том, что то завещание я уже огласила. Ну, как бы люди, которые там упомянуты, они знают, говорит. Если я изменю и одного человека вычеркну из завещания, будет... Ну, Елена, ну, конечно, она спрашивает, будет ли проблема? Ну, это, наверное, не к нотариусу вопрос, но если есть, что ответить.
0: Я думаю, у вас проблем не будет, потому что наследники узнают о завещании только после смерти. Вот, поэтому...
1: А зачем она озвучила его тогда до...
0: Ну, бывает такое, что знакомят наследников, чтобы наследники точно понимали, что есть завещание, пришли к нотариусу, сразу сказали, что есть завещание. Такая практика есть. Иногда даже завещание передают на хранение наследникам. Вот. Но в данном случае тайна завещания она абсолютна. То есть пока, если она составит новое завещание с новым составом наследников, то никто об этом не узнает до смерти.
1: Понятно. Николай Федоров, конечно, и вы хотите позвонить, звоните. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС-портал плюс 7925-88-88-94,8. И Телеграм, а также Макс говорит МСК-бот. Вы нас можете не только слышать, но видеть. Мы сейчас еще и вещаем в Ютьюбе, ВКонтакте и в Рютьюбе. Добрый день, как вас зовут?
2: День добрый, Макс. Дмитрий, можно задать вопрос, как правильно, ну, не текстово, конечно, чтобы время эфира не занимать, составить жалобу на нотариуса, а точнее, ну, поскольку нотариус, но исполняющий обязанности подписывал документы, и здесь уже возникли вопросы серьезные, поскольку разбирательство прошло, и, скорее всего, был сговор. Скажите, пожалуйста, это делается только в письменном виде, или, поскольку я москвичка, или это может быть запись на личный прием?
1: Вы сейчас знаете, делаете так, вы просите нотариуса нажаловаться или помочь потопить другого нотариуса.
2: Нет, ну а если это правда, давайте все скрывать тогда.
1: Да нет.
2: Все нотариусы прекрасные,
1: Дмитрий, и не бывает мошенников. Дмитрий Валерьевич сейчас, если что найдет ответить, он ответит.
2: Увы, вам. Ах, мне тоже очень жаль, что так бывает. Но это и среди медиков.
1: Мы услышали вас, давайте послушаем нотариуса, да.
2: Давайте.
0: Ну, во-первых, конечно же, да, нотариальная палата, она... только за то, чтобы нотариусы тоже вели себя корректно, да, и не совершали ошибок. Я вам рекомендую, если вы действительно проживаете в Москве, вы можете записаться на прием, в общественный прием Московской городской нотариальной палаты и там поговорить с независимым нотариусом. Там прием ведут руководство, да, и представители комиссии. И вы можете вот обсудить, да, варианты решения. Дальше вам подскажут, как действовать. Можно и письменную жалобу отправить, либо в этом, может быть, и смысла нет, и нотариус или в РИО, временно замещающий, был прав. Вот.
2: Слушайте, а как это сделать? Простите, Максим.
0: На сайте Московской городской нотариальной палаты там есть телефон, да, для записи в общественную приемную.
2: Все, это для граждан просто по обращениям, верно?
0: Так вот, там есть, найти там телефон. Есть запись, да, на именно на прием в общественный прием.
2: Вот,
0: да,
2: прекрасно. Вот,
1: смотрите, главное, дело в том, что я понимаю Дмитрия, у Дмитрия кодекс чести присутствует сейчас, рассказывать, как нажаловаться на нотариуса. Во-первых, вы можете это сделать.
2: Максимчик,
1: вы послушайте, я вам кратко скажу, мне не стыдно об этом сказать, и я имею право. Нотариальная палата субъекта Российской Федерации, она присутствует везде. Далее вы можете писать в Министерство юстиции Российской Федерации, если это прям неправильное ведение, там, не знаю, вашего дела, нарушение этических норм и так далее, отказ заверять документы. Далее вы можете пойти в суд прям, значит, срок подачи 10 дней со дня, как-то, когда заявителю стало известно о совершении неправильного нотариального действия. Также в прокуратуру. Вот вам 4 на выбор. Действуйте.
2: Спасибо, извините, если я вас всё чем-то хорошо. Обидела, но справедливости да, ради такое бывает. Будьте
1: да, здоровы, да, пожалуйста, доброго. Пожалуйста. Ну, Дмитрий, вы понимаете, вы приходите в публичный эфир, поэтому могут задаваться любые в этом плане вопросы. У нас тут цензуры практически нет. Так, добрый день, я за нотариальное оформление, продажи... Но хватит ли у нас нотариусов и их помощников, чтобы не было коллапса при оформлении? А что у нас у Набабента? Каждую минуту совершаются квартирные сделки, что ли? Я не понимаю, как это часто?
0: Ну, коллапса такого не будет, потому что, во-первых, раньше была такая же практика, да, у нас в 90-е годы была обязательно нотариальная форма сделки с недвижимостью, и нотариусы справлялись, и сейчас, в принципе, ни в одном субъекте нет проблемы с тем, чтобы обратиться к любому нотариусу, записаться на удобное время. Вот здесь не вижу никаких проблем, нотариат готов к этому.
1: Я просто... Напомните, пожалуйста, Дмитрий, что уже год или больше, или с этого года, что нотариусы сами вместо риэлторов ведут сделки купли-продажи квартир. Помогают.
0: Ну, нотариусы всегда помогали, мы немножко разделяем, то есть риэлторы, они не должны заниматься правовыми вопросами, они должны искать, вот вы ищете квартиру, они должны вам подобрать под ваш бюджет вариант, дальше должен вести сделку юрист, вот.
1: Но нотариус... этого никто не делает. Вот я сколько покупал квартир, я сам искал квартиру, а потом риэлтору говорил, вот деньги туда надо положить, вот это сделать, документы оформляй, и риэлтор сам все делал. Зачем мне платить было да. и нотариусу, и юристу?
0: При этом у риэлтора, как правило, нет юридического образования.
1: Поэтому... Ой, риэлтору, то есть, да.
0: Угу. Да, насколько тот договор, который составляет, например, риэлтор, он учитывает ваши интересы. Насколько надо подстраховаться в этом договоре. Потому что, ну, на практике мы часто видим, что риэлторы просят, например, вписывать в договор то, что не имеет никакого правового смысла. Вот. Нотариус в этом плане, его задача в первую очередь поговорить со сторонами, обсудить, что они хотят, и закрепить это в договоре. То есть, когда уже коммерческие договоренности, когда уже известна цена, угу. известно, когда квартира будет освобождаться, а дальше вот как раз нотариус оформляет этот договор так, чтобы ничьи права не были нарушены, и его задача поговорить с каждым, с продавцом, с покупателем и объяснить, что происходит, когда происходит, например, переход риска случайной гибели квартиры. Об этом же, вот, например, ну, да. никто не задумывается, что переход права собственности в Росреестре не означает, что, например, надо прекращать платить коммунальные платежи, что будет в случае пожара в этой квартире, что будет, если потом будут выявлены какие-то существенные недостатки в этой квартире. Для этого и нужен нотариус.
1: 7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вы в эфире, говорите, задавайте ваш вопрос, вас слушают.
3: Добрый день, Макс. Добрый день, Дмитрий. Меня зовут Елена.
1: Здравствуйте, говорите, Елена.
3: Значит так, в конце прошлого года мы с дочерью купили квартиру. Московская область, 50 квадратных метров, двухкомнатная. Оформили ее так, 1/2 собственность моей матери, а вторая моя. И так мы прожили больше, чем 26 лет. Сейчас мы решили эту квартиру подарить внуку и моему правнуку. А вот. И чтобы это как-то сделать, то лучше мы обратились к нотариусу. Она проверила документы и говорит, а у вас проблемы. Дело в том, что я старый советский человек. Мне... я не только старый, я очень старый. Мне в прошлом месяце исполнилось 99 лет. И в моем понятии, 99? То, что я купила, это мое.
1: Так,
3: и... Вот, но оказалось, немного не так. Когда оформляли одну, значит, мне 1/4 доля и 2 доля мужа. Мы прожили с ним 65 лет. Собственно говоря, все, что мы приобретали, это было мое, и то, что он приобретал, это было его. И я считала, вот, что если вдруг что-то случится, то, оказывается, я не так понимала. Нужно было мне эту часть, там разделили уже, и одну часть, эту четвертую, я должна была написать, я говорю, не юридическим языком, на себя переписать. Я этого не сделала. Мало того, зарегистрировано это собственность мужа.
1: На кого он пропал звук?
3: Сделать, чтобы не пропал эти 12,5 квадратных метров.
1: Дмитрий, вы поняли проблему?
0: Ну, честно говоря, не очень, потому что я так понимаю, что там есть супружеская доля, да, какая-то на вашего супруга?
1: Вы можете поменять, положение телефона, пропадает звук. А мы не очень уловили проблему. В чем проблема?
3: На вашего... Проблема в том, что я не зарегистрирую потомка после смерти мужа, я эту долю его, ну, будут говорить, просто переписала на себя, оформила на себя.
1: А надо было что?
3: А надо было обратиться и чтобы принять наследство этой 1/4 доли, которая зарегистрирована была при покупке.
1: Не, а по праву она не имеет такой возможности, по праву наследования. Вы жили с супругом в одном месте, в одной квартире?
3: В одной жили, мы прожили 65 лет. В одной
1: доля квартире. В этой квартире, в которой вы жили?
3: Нет, которую купили.
1: А, ну тогда понятно, Дмитрий. Понятно, жили в одной, а купили в другой, и она... Ну, все ясно, в чем проблема.
0: Ага. Ну, то есть вы не открывали наследственное дело после смерти супруга и не оформляли вот долю, да, по наследству?
3: Да, оказывается. Но я не знала, что это можно делать.
0: Вы можете сейчас это сделать?
1: Когда умер супруг?
3: Да 10 лет тому назад уже.
1: Уже и срок давности прошел.
0: По последнему месту жительства вы можете до сих пор открыть наследственное дело, и, возможно, да, у вас имеется, есть такое понятие, как фактическое принятие наследства. Угу. То есть неважно, что вы, допустим, тогда не подали заявление о принятии наследства, но да, вот вы совместно проживали, совместно вели хозяйство, и вы совершили действие, направленное на фактическое принятие наследства. Вот то, что я слышу, похоже на фактическое принятие наследства. И нотариус вам в этом случае поможет без суда получить свидетельство о праве наследства даже спустя 10 лет.
3: Ну, ехать нужно туда.
0: Ехать надо, где он проживал на момент смерти.
3: Я не могу туда поехать.
1: Вы можете вызвать оттуда нотариуса.
3: Оттуда?
0: Нет.
1: А где это было? Это не Москва? Что еще?
3: В Новосибирске.
1: В Новосибирске? Видеосвязь возможно?
3: Новосибирске.
0: Вы можете выдать доверенность на лицо, которое съездит и за вас все сделает там.
1: У вас есть
0: нотариальная доверенность?
3: Ага. Еще вопрос. А если я ничего не буду делать?
1: Если не будет этого делать?
0: Ну... Тогда эта проблема так и останется, да, в перспективе.
1: Если этого вы делать не будете, то это будет уже не ваша проблема, а проблема ваших наследников. Mm-hmm. Кстати, это лучший выход. Чего мучиться? Ну, они как-то решат. Это 1/4 не пропадет же все равно.
0: Ну да, но сложнее будет все делать.
1: Сложнее будет заморочки, но... Вы лучше выпишите доверенность своему какому-то родственнику, пусть он съездит в Новосибирск и обратится по месту жительства этой квартиры, не место жительства, а...
0: Место смерти. Ну, по месту жительства на момент смерти.
1: Да, по месту жительства на момент смерти мужа, там к нотариусу. И тот нотариус будет заниматься этим вопросом. Вы поняли?
3: Ну, я поняла. А все-таки еще раз. Если не буду ничего делать... Моя дочь, да?
1: Никто ничего не за.
0: Ну, для вас-то, конечно, никаких последствий не будет, да, но вот...
1: Нет, не придет же, никто не заберет у нее эту 1/4. Выморочным не станет это имущество?
0: Ну, может в теории считаться, потому что вот в Москве сейчас, например, департамент городского имущества, он выявляет все, что не оформлено вовремя, да, и судится с наследниками, которые не оформили свои права и не могут доказать, что они фактически приняли наследство. По Поэтому это в интересах, например, вашего внука, да, которому вы хотите все подарить, вы можете на него выдать доверенность, пусть он сам этим бегает и занимается, потому что, ну, не дешевый объект, почему бы и нет.
1: Пробуйте, удачи вам и здоровья, самое главное, ага, чтобы подольше прожили. 99 лет – это прекрасная, мне кажется, цифра и возраст. Держитесь. Ну, с этой связью все. Мы что могли, мы сделали. Верно? Так, Дмитрий, Николай пишет вопрос. Нотариусу реально ли продать квартиру собственнику из региона с одним только нотариусом, минуя риэлтора? Ну, мы уже говорили, ну...
0: То есть дистанционно, да?
1: Или... Давайте ответим и дистанционно, и ответим, что без риэлтора.
0: А, без риэлтора продать? Ну, конечно, да. Две стороны приходят к нотариусу. Ну, то есть вариант какой, что все в одном месте, все приходят к нотариусу по месту нахождения объекта. Ну, квартира в Москве, значит, к любому...
1: Нет, квартира собственнику из региона. А,
0: если он не хочет приезжать...
1: Да, наверное, так.
0: Да, ну, тогда это дистанционная сделка. Здесь он приходит, получается, собственник приходит к нотариусу по месту нахождения квартиры, покупатель приходит к нотариусу Москвы, устанавливается видеосвязь и заключается дистанционная сделка, уже достаточно распространенное действие.
1: А почему наша слушательница 99 лет не могла дистанционно сделать с тем нотариусом
0: общение? Потому что дистанционно можно только определенные нотариальные действия, это именно, ну, договоры, да, в первую очередь, принятие наследства дистанционно. Там не нужна видеосвязь, нужно просто, чтобы физически кто-то... Ну, она может направить заявление, конечно, просто по почте, это тоже допустимо по закону о принятии наследства, но нужно поговорить с нотариусом, нужно все равно какую-то информацию предоставлять, то есть нужен человек, который мог бы принести документы, показать. Нотариус бы поговорил с этим человеком. Вот, поэтому совет такой был, да, выдать доверенность, чтобы человек просто мог физически прийти к нотариусу, проконсультироваться, да, как, потому что если там нет фактического принятия, вот фактическое принятие надо тоже доказывать. То есть можно это, конечно, все и по почте делать, но это будет долго и непродуктивно.
1: Сергей пишет большое письмо. Хочу задать вопрос, но только уже нотариусу. Может ли банк через суд истребовать от должника долг в процессе наследования им трехкомнатной квартиры по завещанию путем размена этой квартиры на однокомнатную и из этих денег частично оставшихся погашение задолженности перед банком? Понятно как? Ну, предположим, Вася получает в наследство трехкомнатную квартиру, а вот кто продавать-то будет?
0: Ну, да,
1: ну неважно. Он... Сейчас, тут дальше еще. Наследник предпенсионного возраста 50 лет. Вы что, Сергей, обалдели? 50 лет еще не предпенсионный возраст, еще вполне молодой человек. Живет один, сильно закредитован. Приставы уже приходили, описывали имущество, но более ничего не происходит. Скорее всего, исполнительный лист лежит у них. Ранее квартира принадлежала его родителям, но сейчас возникло право вступления в наследство по завещанию. Квартира – единственное жилье. Короче, трехкомнатная квартира, он вступает в наследство, этот человек, назовем его Васей, но у него большой кредит в банке, может ли он взять эту квартиру, вступить в наследство, продать, купить однокомнатную и отдать деньги банку? Ну, а почему нет-то?
0: Ну, когда у нас идет стадия банкротства, которая называется реализация имущества, там все действия за физическое лицо осуществляет финансовый управляющий. То есть у него варианта-то нет особого. Принять наследство он должен будет, ему финансовый управляющий никогда не даст согласия отказаться от наследства, да, на квартиру. А дальше уже вопрос не нотариальный. Да? То есть квартиру он себе в собственность получает. Скорее всего, эта квартира войдет действительно в конкурсную массу, да, которая будет реализовываться в пользу кредиторов. Вот, и дальше уже надо в рамках этого банкротного дела разбираться, какое имущество будет продано и за счет чего будут погашаться долги.
1: Но здесь, я боюсь, не про банкротство идет речь, здесь просто этот слушатель уже и звонил нам, и задавал вопрос адвокату, здесь история в том, что не заберет ли банк, в боязнь того, что может ли банк забрать квартиру, как только он вступит в наследство, имеет ли он право над этой квартирой совершать какие действия, и не будет ли от приставов наложен арест на нее? Это, вы знаете, Сергей, это все-таки, на мой взгляд, вопрос не нотариусу.
0: Правильно? Ну, я так просто, да, могу прокомментировать, что, конечно, вот сейчас он получает, как только он получит наследство, и это станет известно кредиторам, ну, меня удивляет, что там, если нет банкротства, ну, все равно, пока нет каких-то ограничений ни в Росреестре, ни начато дело о банкротстве, то, конечно, с квартирой он может делать, что хочет, да, пока ограничений нет. Вот, но как только кредиторам станет известно, они могут, да, какие-то действия учинить через приставов, они могут наложить арест, да, на это имущество, ввести ограничительные меры по распоряжению. Это появится в Росреестре, тогда, конечно, не продать, не заложить не получится. Но это все после того, как уже будет получено свидетельство о праве наследства.
1: А могу ли я написать два завещания в зависимости от моего, от причин моей смерти? У нотариуса. Пишет Виктория, ну, фамилию не могу прочитать, нечитаемо. Короче, в зависимости от того, как она умрет, или она так, или так. А вот на этот вопрос Дмитрий Точкин, наш сегодняшний народный нотариус, ответит сразу же после новостей на радио «Говорит Москва». Напомню, что у нас в гостях председатель комиссии по методической работе изучения практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской нотариальной палаты, ну и нотариус города Москвы. А после новостей продолжим и ответим на этот вопрос.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Россия в переговорах по Украине больше никому не доверяет на слово. «Москва открыта к диалогу в любой момент, но на столе должно быть серьезное предложение», заявил глава МИДа. По словам Сергея Лаврова, Евросоюз придерживается абсолютно несерьезной, неадекватной позиции относительно переговоров с Россией по украинскому вопросу. Министр обратил внимание на слова главы Евросовета Антонио Кошты, который заявлял, что Брюссель ведет дискуссию не по поводу диалога с Москвой, а насчет способов давления на Российскую Федерацию и поддержки Украины. Если у Европы вдруг появится что-то действительно конструктивное, то, наверное, мы будем готовы послушать, и когда послушаем, будем делать вывод, годится это или не годится, сказал министр иностранных дел. Госдума приняла закон о сохранении порога доходов малого и среднего бизнеса. До 2030 года сохраняется планка в 20 миллионов рублей, при достижении которой предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, должны перейти на НДС. Документ был одобрен Нижней палатой парламента во втором и третьем чтении. Он опубликован на сайте Госдумы. Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что сохранение порога выручки коснется более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от уплаты НДС. Власти Адыгеи ввели временные ограничения на продажу бензина. Решение приняли на заседании оперативного штаба, где обсуждались вопросы обеспечения топливом региона, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Поставки осуществляются в штатном режиме. Запасы бензина и дизельного топлива у поставщиков находятся на нормативном уровне. Оснований для перебоев с обеспечением нет, написал он в своем телеграм-канале. Кумпилов отметил, что в последние дни в регионе фиксируется повышенный спрос на автозаправках. Он носит ажиотажный характер и приводит к быстрому выкупу топлива на отдельных АЗС. Во Франции выявили первый случай заболевания Эболой. Диагноз подтвержден у врача гуманитарной организации, который вернулся из Конго. Информацию опубликовала газета «Паризьон» со ссылкой на Министерство здравоохранения. Уточняется, что пациент находится в изоляции на территории материковой части страны. Французские органы здравоохранения проводят поиск всех лиц, с которыми контактировал заболевший. Случай был зафиксирован на фоне текущей вспышки Эболы в Центральной Африке, в том числе в Конго и Уганде. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 17-19, вероятные осадки. Ночью облачно до 14-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». Реклама.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8.
9: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
1: 13:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Мак Челноков. Да, я иногда кашляю. Вот и сегодня наш народный адвокат, а вернее народный нотариус Дмитрий Точкин. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте еще раз.
1: Целиком титр я в конце прочитаю, просто достаточно нотариус города Москвы. Сегодня мы задаем вопросы, все, что связано с нотариусом, нотариальными вопросами, юриспруденцией, все наши средства связи работают. Ну, давайте, вот уже есть вопрос в прямом эфире. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, меня зовут Максим. Интересует вот такой вопрос. Собираюсь купить... Речку.
1: Вы Максим Шестаков, который написал сообщение, да? А, ну, задавайте.
10: Да, абсолютно верно. Угу. Смотрите, хотелось бы уточнить такой нюанс и риск. При покупке вторичной бывает, что некоторые там бывшие жители имеют право проживания, право пользования проживания в этой квартире. Причем они в этой квартире могут быть не прописаны, а чистить там каких-то документов. Например, вот при отказе от... приватизацию. Каким образом можно было бы это дело узнать? Может ли это сделать нотариус? И вообще, как быть, чтобы нивелировать этот риск?
0: Да, действительно. Ну, и про- практически единственный случай на практике, который вот такой есть, это когда была приватизация. То есть, во-первых, вы должны посмотреть, какое основание приобретения квартиры. Да? Если основание приобретения квартиры – приватизация, то для вас это, конечно, определенный красный флажок, что такие лица могут быть. Перечень таких лиц, которые отказывались от приватизации, его нет. Да? Он не публичный, такого реестра нет. Вот, конечно, надо задавать вопросы. Нотариус что сейчас может? Нотариус может узнать состав семьи, то есть сделать запрос в ЕГРЗАГС, увидеть, что такие-то члены семьи были на момент приватизации, да, и подразумевается предположить, что эти лица могли проживать, соответственно, сейчас тогда они отказались, да, и сейчас они сохраняют право пользования квартирой. Вот, и такие вопросы не решаются. Не решаются в том числе через формулировки в договоре купли-продажи, через заверение. И можно предусмотреть, например, ваше право отказаться от договора в случае, если такие лица появятся в будущем, да, и потребуют, например, право войти в эту квартиру, право пользоваться.
1: Нет, Дмитрий, сейчас еще раз. Максим, вы поняли, что сказал Дмитрий?
10: Да, конечно, понял.
1: А, все, тогда по-русски не будем переводить на русский.
10: Нет, переводить ничего не надо, спасибо.
1: Все, мы ответили на ваш вопрос? Пожалуйста.
10: Да, абсолютно.
1: Спасибо. Но есть такая практика, я просто этого не слышал, а практика, что при составлении договора покупатель имеет право указать, что если появляются риски, например, человек, который имеет право проживать, но не участвовал в приватизации, появляется, если еще что-то, он имеет право отказаться от договора, от купли этой квартиры, покупки.
0: Да-да-да, это как раз та вещь, которая должна прорабатываться именно юристами. Угу. То есть какая ответственность наступает в случае... Ну, то есть вы покупаете, когда квартиру, там даются гарантии продавца. Вот что происходит, если гарантия недостоверна? Вот это как раз нотариус и поможет разъяснить, составить правильно, прописать, разъяснить последствия.
1: Все ясно. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, это народный адвокат?
1: Да.
11: Вопрос такой. Значит, я на квартиру свою собственную зарегистрировал этот адрес потребительского кооператива. Но это огородный был кооператив. Его сейчас нет. Но это как его... Они стали присылать мне, то есть на мой адрес... Квартиры зарегистрированы этого потребительских кооператив. Это сельскохозяйственные были, огороды. Вот. Сейчас мне приходило раньше это платеж от ЖКХ и отдельно от это ЕРЦ и ЕРЦ. Вот за это, за то, что зарегистрировал кооператив на свою квартиру. А сейчас объединение произошло. ЕРЦ стало Мособл ЕРЦ, где включает и ЖКХ, и ЕРЦ прежнее. И вот мне пришло 240 тысяч рублей совместно за ЕРЦ и за ЖКХ.
1: Извините, вот, а вы где же... Послушайте, вы где живете? Это что за место?
11: Это Московская область, поселок Зеленый, Ногинский, бывший Ногинский район.
1: Понятно. Вы один живете?
11: Я один живу, да.
1: А родственники есть кто-то, родные?
11: Ну, это в Москве есть. Ну, это брат, он тоже такого возраста. Мне 86 лет.
1: Просто... Дмитрий, я сейчас скажу, мы уже не раз разбирали такие ситуации и в народном адвокате, и с адвокатом, и с нотариусом. Дело в том, что эти вопросы надо идти, вот вы сейчас рассказываете, мы не очень понимаем, какие документы, как вам пришли, как мы поняли, что тут сначала они разделились, эти ЖКХ и этот ИРЦ, сейчас соединились, и у вас, получается, двойная оплата идет. Но 240 тысяч, да. Это у вас что там, 1000 квадратных метров? Что ли, дом? Что за квартира?
11: Нет, это квартира в пятиэтажном доме.
1: Такая может быть сумма?
11: У меня 33
1: квадратных метра
11: квартира.
1: Короче, надо... Дмитрий, скажите, в МФЦ...
0: А зачем вы регистрировали на квартиру, давали согласие на регистрацию
11: Да потому что это как его... Я-то сам председатель остаюсь этого кооператива, который уже не существует.
0: Ну, если он не существует, да, то надо сообщать об этом в налоговую инспекцию, потому что адрес-то числится, понимаете, вам же присылают документы на том основании, что у вас зарегистрировано по этому адресу лицо. Вот, вам надо обратиться тогда, узнать. Тем более вы говорите, что он прекратил действовать. Если он прекратил действовать, то почему вы платите за него? Начните с МФЦ, вот, да, узнайте, что там происходит.
1: Вам надо или
11: не
1: вы...
11: Не разобрал вот последнее, немного повторите.
1: Надо аннулировать ваш кооператив перво-наперво, чтобы вы не платили за него. Во-первых, вы налоги платите, а во-вторых, двойная плата идет из-за кооператива. А в-третьих, вам надо обращаться в МФЦ и разбираться, почему такая сумма, вам 86 лет, вы уже пенсионер, наверняка есть какие-то льготы, и здесь какая-то путаница. Не надо сидеть и ждать, когда эта платежка удвоится и еще больше станет, в полмиллиона.
11: А мне вычитают, просто уже пристав вычитает это какое со счета. У меня пенсия приходит на банк.
1: Приставы? Кто вычитает? Приставы?
11: Да, потому что...
1: Вы не платите долго.
11: Вот этот. У меня пенсия приходит на банк, и оттуда уже идут вычеты. У меня квитанции
1: так, как
11: есть
1: вас зовут? На несколько вычетов. Как вас зовут?
11: Волосевич Юрий Иванович.
1: Юрий Иванович, или вы вместе с братом, если вы транспортабельны, идете в управляющую компанию, во-первых, своего вот этого дома, во-вторых, вы можете обратиться в МФЦ, что они вам скажут, вы потом звоните нам и рассказываете. И нужно разбираться, потому что если у вас уже списывают пенсию, и приставы туда уже проникли, стало быть, у вас 240 тысяч, это не за один месяц, а у вас долг там, это примерно, ну, по подсчетам, года полтора-то вы уж точно не платите, или год. Вот где-то так. Поэтому не сидите, а действуйте. Вы ходите...
11: Да, минутку. Управляющая компания звонил. Они сейчас уже не занимаются этим. Это все перешло в ОБЛЕРЦ. ЖКХ теперь идет
1: через
11: ОБЛ. Вот, а это... Управляющая компания уже все это отошла от этого.
0: Начните с того, что вам надо ликвидировать вот этот кооператив.
1: Свой кооператив.
11: Ликвидировать кооператив. А как это сделать?
1: В МФЦ надо сходить и попробовать там все задать этот вопрос в МФЦ. Потому что мы не видим ни документов, мы не знаем, какая ситуация у вас, сколько этот кооператив уже должен. Может быть, эти деньги даже не ваш, не за квартиру, а за кооператив. Поэтому идите, иначе вы останетесь без квартиры, без кооператива и еще и без пенсии. Будут вычитать и вычитать. Соберитесь, возьмите кого-то помоложе, чтобы вам помогли. Могли, если сами не можете, пишите доверенность, верно?
0: Дмитрий? Да, можно выдать доверенность на юриста, на адвоката, на знакомого, да, который тоже за вас все это сделает.
1: Кто может нормально сходить, поговорить, выпишите доверенность, пусть идут в МФЦ и
11: куда,
1: решают вопрос.
11: Куда поговорить? Куда
1: в МФЦ, МФЦ, МФЦ.
11: А, в МФЦ, да, поселка.
1: Да, да, поселка. Вот, а потом
11: я
1: позвоните...
11: Я туда же обратился, записался на прием.
1: Да не надо там записываться, там можно прийти так. А, извините, мы так долго не можем...
11: Нет, вы знаете, очень длительная процедура. У меня этот соцработник, она-то затратила много времени. Ну, записался на прием на 21 июля.
1: Какого июля?
11: 21 июля записан на прием.
1: Странно, что за месяц.
0: Это, наверное, не МФЦ сейчас.
1: Это не МФЦ, 100%. Хорошо, сходите, потом позвоните, расскажете, как обстоят дела, хорошо?
11: Хорошо, вы когда в следующий раз будете в эфире, какой день?
1: Мы чуть ли не каждый день выходим, вторник, среда, четверг уж точно, программа наша есть в эфире. Включайте радиостанцию, или в 12, или в 13.00 мы в эфире. Спасибо, держитесь, 12, 12, 12. Держитесь, да, держитесь. А, чтобы ликвидировать кооператив, надо погасить задолженность. Да где же он погасит задолженность? Ну, какой-то замкнутый круг.
0: Ну да, такая проблема есть, когда юридическое лицо создано, там руководитель на себя, на квартиру регистрирует, потом все долги этого юридического лица, конечно...
1: Мне кажется, так и случилось.
0: Ну да, я говорю, здесь проблема в кооперативе зарегистрирована.
1: Угу. Так, здравствуйте, Антон пишет. Жена перед браком за неделю написала завещание на свою собственность, на своих престарелых родителей. В случае чего муж будет иметь какое-то право на часть ее собственности? Или по завещанию все наследуют родители? Тут все мы уже тоже говорили. Дмитрий, вам слово.
0: Тут важно не завещание, да,
1: собственность.
0: Да, собственность на момент смерти. Если все имущество приобретено до брака, и другого у вас в период брака не будет, тогда завещание, да, в полной мере сработает, как вы его задумывали. Если имущество приобретается в период брака, то независимо от того, что в завещании написано до брака, да, то там будет супружеская доля, и супруг имеет право выделить 1/2.
1: Антон, короче, все то, что вот сейчас жена, ее собственность, вам не достанется. Это было приобретено до брака. Дмитрий просто очень юридически все грамотно объясняет. А вот то, что вы купите во время брака, вместе, в совместном, тогда это будет супружеская доля. А все, что, неважно, было завещание, не было завещания на родителей, это ее, это без вас куплено. Вот так. Да, все верно? Так, еще у нас есть время. Добрый день.
12: Добрый день.
1: Говорите, вы в эфире.
12: У меня такой вопрос. Как избавиться от навязанных, неоказываемых услуг по вывозу бытовых отходов?
1: Вы знаете, я боюсь, это вопрос не к нотариусу немножко. Здесь все-таки нотариальные конторы этим не занимаются. А что за вывоз бытовых отходов? Вы как-то вкратце скажите.
12: Дело в том, что это бывший дачный поселок, который вошел в состав города... Одиночный дом, не предназначенный для проживания зимой, эксплуатируется только с мая по сентябрь, но квитанцию выставляют через Мособлэнерго ежемесячно на вывоз мусора, хотя пункт приема расположен гораздо больше 1 километра от данного места, и если пытаемся не платить в зимние месяцы, то нам выставляют пени каждый раз. То
1: есть, а почему нам Мособлэнерго это зарегистрировано,
12: они непонятно? Они связаны между собой. Они в Мособлэнерго выставляют счет и на электричество, и на вывоз мусора. У них как-то это связано.
1: А, Дмитрий, есть какое-нибудь у вас мнение, решение, ответ?
0: Ну, я не подскажу, здесь, конечно, нужно обратиться скорее к адвокату, да, потому что здесь в любом случае без судебной процедуры, наверное, вряд ли можно обойтись. Вот, ну, либо в компанию, которая выставляет вам счет, да, чтобы вам пояснили, ну, на каком основании.
12: Ну, мы при неё обращались. И что вам ответили? Нам ответили, раз есть дом, значит, должен быть мусор.
1: Смотрите, хорошо, давайте так. Мы уже эту тему не раз поднимали в нашей программе. Дело в том, что полностью отказаться от оплаты вывоза мусора в частном доме в большинстве случаев нельзя, согласно российскому законодательству. Но если вы отсутствуете в доме более 5 календарных дней подряд, вы вправе потребовать перерасчет платы за период отсутствия. Для этого нужно подать письменное заявление региональному оператору или вот как раз кто у вас, вот это Мособлэнерго.
12: Региональный оператор, да. Подавали безрезультатно.
1: Подавайте еще раз. Если они не реагируют, пишите в прокуратуру. Если...
12: Ясно, спасибо.
1: Пишите в прокуратуру, если прокуратура не будет, пишите в вышестоящие органы, идите в суд. Просто сидеть и писать вот так вот бумагу, ничего не под лежачий камень, вода не течет. Вот, а согласно российскому законодательству, вам могут сделать перерасчет, и просто-напросто вы будете... А отказаться целиком невозможно, понимаете, нет такого.
12: А мы не собираемся отказываться. В летние месяцы, с мая по сентябрь, всё. Я готов платить.
1: А перерасчет делайте, если вас не присутствует там более 5 календарных дней подряд. Вам обязана компания сделать перерасчет.
12: Ну, для этого нужен кто-то подтвердить, что меня...
1: Это вы должны доказать, верно?
12: Да, да, вот да, именно. Как раз, а у меня соседка, например, с одной стороны умерла, с другой стороны соседу почти по 90 лет он бывает раз в неделю на час. Единственное, что у меня показания электроэнергии и воды в зимние месяцы нулевые.
1: Ну и все, несите, они должны это знать. Тем более Мособлэнерго, они занимаются энергией, значит, свет они как-то фиксируют у вас. Да, делайте, я не знаю, если вы находитесь в Москве в этот момент, приносите справки там от врача, что вы были у врача в этот период. На следующий...
12: Нет, этого не было.
1: Ну, попробуйте как-то доказать там соседей по дому своему, где в квартире вы живете. Не знаю, справки, а чеки о покупках товаров в магазинах московских и так далее.
12: А, это есть.
1: Но все, любое, что там дата должна быть указана, что вы там 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го вы в Москве были, вас не было в этой деревне. Держитесь. Нет. Ой, энергозатратная у нас программа что-то какая-то стала. Так, добрый день. Да, я тоже так думаю, что нам нужен раз в неделю юрист по вопросам ЖКХ, потому что я то, что я запоминаю, я могу объяснить, а так в основном, конечно, у людей много вопросов. Давайте, у нас есть возможность. 7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
13: Добрый день. Скажите, пожалуйста, как можно оформить...
1: Извините, пожалуйста, а будьте добры, выключите радио и говорите по телефону.
13: Спасибо. Сейчас я это сделаю. Одну секундочку.
1: Все, говорите. Да.
13: Вот как можно назначить исполнителя завещания? Физическое лицо или юридическое? А можно то и другое. Скажем, организацию, в которой я много лет работал, которую я хочу назначить исполнителем своего завещания.
0: Ну, исполнитель завещания вы можете определить сразу в завещании, да, если имеется согласие этого лица быть исполнителем завещания, вот когда вы приходите к нотариусу, у вас вариант прийти сразу с исполнителем завещания, тогда это исполнитель завещания на том же завещании может написать свое согласие. Либо вы можете не сообщать исполнителю завещания, просто в завещании написать, что вы хотели бы, чтобы исполнителем завещания было такое-то лицо. И тогда в случае после открытия наследства, после смерти, необходимо, чтобы это лицо все-таки согласилось. Да, на то, чтобы быть исполнителем завещания. Вот процедура такая.
1: А извините, пожалуйста.
13: Как убедиться, что согласится или нет? Я слышал,
0: вы можете заранее это сделать.
13: Что нужно, чтобы согласие было получено, и нотариус это зафиксировал.
0: Вот это я про правда? Это вам говорю. Да, это одна из опций, когда вы сразу с исполнителем завещания приходите, и нотариус оформляет и согласие тоже на завещании. Быть исполнителем завещания. Да.
13: Потому что без согласия оно же не будет действовать, наверное, если нет согласия.
0: Ну, иногда люди не хотят, чтобы исполнитель завещания знал заранее, да, о том, что написано в этом завещании. То есть они могут написать просто, что вот исполнитель завещания назначаю такое-то лицо. И,
13: я же должен написать, что я хочу от исполнителя, что он должен сделать.
0: Конечно.
13: Допустим, оформить, передать мои средства кому-нибудь или какой-то организации.
1: Послушайте, вам нотариус как раз и говорит об этом, что тогда это нужно все сделать до смерти, до написания завещания.
13: Конечно, до смерти.
1: Это первое. Конечно. А второе, вы имейте в виду, мы уже на эту тему тоже говорили в нашем эфире, в России нету института, называются эти люди мажордомы, да, как бы, или как это правильно сказать?
13: Душеприказчики они назывались.
1: Душеприказчики, да, точно, душеприказчики. У нас нету такого...
0: Не, на самом деле есть, да.
1: Но они как-то это размыто.
0: Да,
1: это мы пытались, поднимали документы, это все очень размыто. Четкого законодательства по этому поводу нет. Там вы назначаете своего родного кого-то, своего друга и так далее. Там все это очень и очень приблизительно. Но вы...
13: А юридическое лицо я могу назначить? Скажем, огромный институт, в котором я всю жизнь работал, и там есть очень порядочные люди. Юрлицо.
0: А юрлицо готово быть, ну, оно согласно быть исполнительным завещанием у вас?
13: Это я могу, это они могут согласиться.
0: Ну вот вы начните с этого, да, кто у вас согласен. Я не просто, понимаете, юридическое лицо, оно имеет такую, ну, природу, оно может прекратиться в любой момент, да, тогда у вас не будет исполнительного завещания. Понятно, что исполнитель завещания может скончаться.
13: Ну, университет 200 лет существует.
1: Но вы же будете вписывать в свое завещание имя, фамилию юридического лица. Или вы хотите весь университет вписать?
13: Кто нет, будет ваше... юрлица, юрлицо это не имя, фамилия. Это юридическое лицо.
1: Да мы понимаем, кто это.
13: Как это сделать?
0: Как они будут исполнять ваше завещание? Они смогут это сделать по своим учредительным документам, например?
13: Я как раз у вас это и спрашиваю. Я напишу, что сделать, скажем, передать в какую-то лабораторию, сбережение и все остальное.
0: Вот я вам,
13: скажем, студентам раздать.
0: Начните с того, что вы приходите в этот университет и говорите, что вы хотели бы, чтобы после вашей смерти университет сделал то-то и то-то. Вам ответят, что, например, университет такое сделать не сможет, потому что он ограничен своими учредительными документами, сметой.
13: Он имеет право стать исполнителем завещания.
1: Это, опять же, зависит от его устава. Может быть, он не имеет права быть ответственным за чьи-то исполнение завещания. Может, у него прописано так в документе. Мы-то откуда знаем?
13: По закону может ли быть юрлицо исполнителем завещания?
0: Ну, насколько я помню, может. Да.
1: Дмитрий говорит, что может. Но это надо все выяснять в этом институте. Спасибо большое. Дмитрий, тяжеловатый эфир сегодня, конечно же. Очень много вопросов, но мне кажется, насыщенно. Помогли.
0: Насыщенно. Не ответили про завещание только.
1: Про какое?
0: Два завещания. Можно ли, в зависимости от условий смерти?
1: Точно, да. Можно или нет? У нас 10 секунд.
0: Я думаю, что можно, да, надо только подумать, как это будет исполняться, как будет доказываться причина смерти потом нотариусу в наследственном деле.
1: Ну, типа, сама не сама, вот в таком роде. Да. Ладно, в следующей программе обсудим. Так, спасибо, друзья, большое. Сегодня Дмитрий Точкин, председатель комиссии по методической работе, изучению практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской нотариальной палаты, нотариус города Москвы, был в программе «Народный адвокат». Спасибо, Дмитрий, удачи. Спасибо большое. До следующей встречи. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.
14: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Мэр Москвы сообщил о ликвидации 7 летевших на столицу беспилотников. Специалисты экстренных служб приступили к работе на месте падения обломков БПЛА, написал Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс». Ранее Росавиация вводила ограничения в аэропорту Внуково. Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию. ЦИК утвердил число избирательных бюллетеней для выборов в Госдуму. Для голосования будут использовать свыше 11 896 000 бюллетеней по федеральному округу и более 11 368 000 по одномандатным округам. Кроме того, более 500 000 экземпляров изготовят для голосования за пределами российской территории. По словам главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, в этом году более 48 миллионов избирателей смогут сделать свой выбор с помощью дистанционного электронного голосования. Подать заявление на участие можно будет на госуслугах с 3 августа по 14 сентября. Сегодня ЦИК одобрил проведение дистанционного голосования в 33 регионах. В ЕС распорядились провести проверки 16 самолетов Airbus A380 после обнаружения трещин. Их выявили в одном из элементов конструкции крыла на некоторых лайнерах. В Европейском агентстве авиационной безопасности опасаются, что повреждения могут снижать структурную целостность этого элемента лайнера. Уточняется, что проверки затронут в том числе 15 самолетов, принадлежащих авиакомпании Emirates, которая считается крупнейшим оператором А380. Анзор Музаев назвал разницу в баллах ЕГЭ между абитуриентами на бюджетные и платные места. Диапазон составляет в среднем от 36 до 42 баллов. Разрыв есть колоссальный по ряду вузов между бюджетниками и платниками. Неважно, частный вуз это или государственный, сказал глава Рособорнадзора на сессии Петербургского международного экономического форума. Ранее Музаев сообщал, что число выпускников, набравших 80 и более баллов на ЕГЭ-2026, выросло по всем предметам. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 99 копеек, доллар – 74 рубля 62 копейки, евро – 85 рублей и 48 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный, около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают

0: и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа самые последние новости обсудим. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в нашей официальной группе ВКонтакте, в YouTube-канале и в Рутюб-канале. На движение давайте посмотрим, что он нам показывает Яндекс. Во-первых, сегодня опять предупредили о частичных перекрытиях. Временных перекрытиях в центре и на юго-востоке Москвы. Закрыто движение на Большом Каменном мосту Кремлевской, Пречистенской, Москворецкой набережных. Ожидается затруднение в центральной части города в пределах Садового, в юго-восточном районе, на МКАДе, в районе Волгоградского проспекта и на Трешке в районе Автозаводской улицы. Водители призывают учитывать ограничения и планировать свой маршрут заранее.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
3: Начнем мы с результатов атаки БПЛА на Нижегородскую область. Там погибли 2 человека, сделал заявление Глеб Никитин, глава региона. Далее глава Роснефти Игорь Сечин предложил меры для нормализации обстановки на топливном рынке. На эту тему тоже обязательно поговорим. После информационного выпуска обсудим новую угрозу национальной безопасности. Ни много ни мало, с точки зрения замглавы Министерства юстиции Вадима Баланина, это сожительство без регистрации брака, это угроза национальной безопасности. В Госдуме предложили внедрить в России обезличенные резюме. Предлагается, чтобы бороться с дискриминацией при найме на работу. Ева Меркачева, журналист и член Совета по правам человека при президенте, сегодняшний наш умный парень.
0: Поток. Успеем сказать главное.
3: Итак, 2 человека погибли в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область. Еще 2 госпитализированы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Критических повреждений промышленной инфраструктуры нету. Никитин просит сохранять спокойствие. Оперативные службы работают на месте, осуществляют ликвидацию последствий этих инцидентов и чрезвычайных происшествий. Еще были сообщения о повреждениях в других регионах. Министерство обороны отчитывается о количестве сбитых дронов. Сергей Старовойтов с нами, политолог, руководитель клуба регионов. Сергей Игоревич, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, Евгения.
3: Скажите, пожалуйста, какие задачи сейчас ставятся перед главами регионов в связи с усилением атак?
4: Понимаете, здесь вопрос не такой простой, как может показаться. Так. Дело вот в чем.

0: атаки в нашей политической практике и региональном управлении – это дело, собственно, новое. И никаких форм и стандартов реагирования на это просто не существовало. То есть, соответственно, вот эта необходимость у губернаторов формировать такие стандарты, она возникла буквально несколько лет назад. И, собственно, как практика пока не сложилась. То есть, говоря проще, единого стандарта реагирования на беспилотные атаки не существует сейчас в России. Более того, и федеральных установок конкретных нету. То есть нет некого там протокола, алгоритма реагирования. Угу. Таким образом, каждый из глав регионов, по сути, изобретает для себя свой формат реагирования. Вот, отвечая на ваш вопрос кратко, наверное, сейчас так обстоит обстановка.
1: Но, смотрите, у нас, мы с вами много раз говорили, как в бытность Гладкова главы Белгородской области, как там решалось все это вопрос просто вот в чистом поле, с чистого листа, как другие регионы в кризисных условиях действуют. Но вот, например, прилетело, конечно, губернатору Гусеву за его тезис по поводу того, что пострадали там в Воронеже те, кто проигнорировал сирены. Наверное, в какой-то степени чиновникам тоже сейчас нужны какие-то ускоренные курсы по взаимодействию с обществом не с позиции того, что вы сами виноваты, что такое произошло, потому что, но это точно совершенно не путь к нормализации обстановки.
0: А здесь, видите, каждый из губернаторов должен, собственно, решить вопрос концептуального порядка. Угу. То есть, как относиться к самой атаке и разрушениям. Ведь и это не так очевидно, как кажется. То есть к этому можно относиться как, например, к природному ЧП, ну, как к урагану или наводнению, да, например. Можно относиться как к техногенному ЧП. Хлопок, авария, прорыв там чего-нибудь, трубы какой-нибудь, да, где тоже есть пострадавшие. А можно относиться как к элементам боевых действий. И вот что самое интересное, большинство регионов выбирают форму реагирования именно как на чрезвычайное происшествие. Так. Причем некоторые стараются отреагировать как на, не как на техногенную аварию, потому что для того, чтобы реагировать как на техногенную аварию, необходимо ответить на вопрос, а кто виноват в этом. Угу. И, соответственно, наказывать виновных, так как в этой ситуации виновных как бы нет, а адресовать куда-то, кроме как в свою администрацию, претензии главы регионов не могут, то в данном случае отношение к некому природному явлению. Да, случилась беда, пострадали люди, надо помогать людям. В общем, на этом-то все и ограничивать. К чему это нас еще приводит? Что главы регионов не могут заниматься превентивной работой. И если, например, в годы Великой Отечественной войны совершенно нормально было повешать табличку «Граждане, эта сторона находится под обстрелом, будьте осторожнее», да, то сейчас все это выглядит как нагнетание ненужной паники.
1: А то есть, например, в глазах кого это так выглядит?
0: Улице, укрытие на улице, аптечные пункты и так далее. Все это раздражает как людей, так и, собственно, федеральный центр. Потому что считается, что не надо лишний раз людям говорить о плохом.
1: Да? А в чьих глазах это так выглядит? Но ведь люди тоже не в вакууме живут. Здесь же есть другая проблема, есть диссонанс. То есть как чиновники видят картину мира, как ее преподносить, как видят сами люди, и самое главное, как это еще и, например, в интернет-пространстве тоже транслируется. То есть если губернатор выбирает тактику такой, не надо беспокоиться там и так далее, и ему же тут же прилетают за то, а почему там сирена не работала, а почему оповещений не было, а почему укрытий нету. Мы помним, что приграничный регион регионы тоже проходили уже такое?
0: Да, но в целом общая идея заключается в том, что необходимо сохранять мирные стандарты жизни и не разжигать. Угу. То есть не повышать такую фоновую тревожность людей. А фоновая тревожность людей повышается как раз в моменты столкновения с опасениями за свою жизнь. И в этом смысле могу предположить, что большинство регионов идет по пути ликвидации токовых последствий. То есть, по сути, решая, что работать с шоком лучше, чем работать с тревогой.
1: Но тревога же, она перманентно присутствует. Вот здесь тоже вопрос. А где критерии того, что, вот, например, есть задача сгладить и не спровоцировать панику, как того хочет враг, например, но при этом фоновая тревога все равно, она сама по себе повышается?
0: Нет. Если вы посмотрите на замеры социологов, то речь, собственно, о том, что люди достаточно быстро адаптируются, если не напоминать о том, что вчера прилетело где-то. Ведь, понимаете, задача, одна из задач региональных властей – локализовать проблему, в том числе в информационном поле и в обсуждениях людей. И в любом, только в деревне, собственно, все знают, что прилетело, да, на соседнюю улицу. А в любом маломальски большом городе это куда-то прилетело. И, соответственно, задача локализовать проблему в том количестве людей, которые непосредственно пострадали, а их тоже вывести из информационного поля. То есть оказывать поддержку, там, как-то там, заниматься пособиями, субсидиями, ремонтами домов, но не афишировать это. Потому что вот тот человек, который пострадал, да, он находится в этом. Но таких людей, их на самом деле единицы сейчас, да, это ведь не... Там, не десятки даже, не говоря уже о сотнях. Поэтому общая стратегия наладить коммуникацию таким образом, чтобы, с одной стороны, губернатор демонстрировал собственную включенность в процесс и не казался безразличным, с другой стороны, показывал, что он умело управляет ситуацией, в том числе локализуя проблему. И в данном случае ему необходимо работать с двумя аудиториями, главной из которых является федеральный центр, и на втором уровне это, конечно, общество внутри региона.
1: А вот вопрос
0: вот работы... В этом талант, собственно, глав регионов состоит.
1: Вопрос работы с федеральным центром. Становится ли сейчас губернатор, то есть глава региона, например, крайним в случаях, например, неудачных перехватов БПЛА и случаев попадания этих беспилотников в какие-то объекты или по гражданским объектам? Или делая его как бы ключевым звеном, соответственно, в сложившейся обстановке, потому что вы сами говорили, что не нужно вызывать там раздражение у федерального центра, который, ну, по сути, делегирует, естественно, главам регионов определенные полномочия для того, чтобы там купировать риски.
0: Ну, собственно, так повелось, что в любой иерархической системе, что на нижестоящий уровень делегируются проблемы в основном.
1: Так.
0: Поэтому, если определить формат делегирования, то он звучит приблизительно так, что, ребята, решайте проблемы, чтобы мы о них не слышали. И вот ребята, собственно, как могут, выкручиваются.
1: Понятно. Спасибо большое, Сергей Игоревич. Я вас благодарю.
0: Спасибо.
1: Сергей Старовойтов был с нами, политолог, руководитель клуба регионов. Еще по текущим темам сейчас мы найдем сообщение, что касается ликвидации последствий, соответственно, атак беспилотных летательных аппаратов. Так, мэр Москвы сообщил о ликвидации 7 летевших в столицу беспилотников. На столицу беспилотников специалисты экстренных служб приступили к работе на месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов. Еще, значит, так, где же были эти сообщения? Сообщения, которые касаются беспилотников. Повторюсь, что в Нижегородской области в результате атаки БПЛА 2 человека погибли, 2 госпитализированы. Это заявление главы региона Никитина.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Поток! Успеем сказать главное.
1: Теперь по поводу купирования топливного кризиса. Глава Роснефти предложил меры для нормализации обстановки на топливном рынке. Как стало известно Коммерсанту, Игорь Сечин представил Владимиру Путину свои предложения по стабилизации внутреннего топливного рынка. Среди инициатив – приоритетный доступ к бирже для конечных потребителей, введение для крупных нефтекомпаний отдельных нормативов биржевых продаж и направление на биржу всего топлива, выпущенного по стандартам Евро-3. Станислав Митрохович с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Станислав, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Насколько это реализуемо и как оперативно?
4: Ну, я думаю, что многие меры, которые предлагаются Сечиным, они разумны. Это, по сути дела, отказ от рыночного ценообразования в пользу механизмов более активного государственного вмешательства. Вот, в принципе, мне кажется, эти вещи даже надо было делать раньше. Вот, вопрос в том, действительно, какой скоростью это получится сейчас все реализовать, потому что невозможно, чтобы рынок отвечал на принципиально не рыночные вызовы, а на вызовы, так скажем, межгосударственного характера просто рыночными же механизмами. Вот, придется, соответственно, что-то делать. До сих пор, кстати, активные продажи, скажем, нефтепродуктов на бирже не была рабочим инструментом, потому что рынок был олигопольный. Но как бы если мы переходим к системе, когда не просто компании решают, что им делать, а государство им просто дело говорит, что вот в экстраординарной ситуации нужно сюда поставить, сюда продать и так далее, и берет на себя часть планирования, которой обычной ситуации занимается компания, ну, мне кажется, это вариант вполне рациональный. Кстати, вторая часть предложения, помимо сеченских, это предложение, которое вот там Новок сейчас развивает, это вещи, связанные с поддержкой рынка, то есть это, по сути дела, ну, по сути дела, это налоговые уступки в пользу компании. Опять же, в моменте важнее, чтобы, скажем, была система нефтепереработки и поставки топлива, чем в моменте, опять же, необходимость собрать с компанией налоги. Так что это адаптация всей нашей системы государственной, экономической, к рискам, вот, ну, можно, наверное, сказать, что стоило было делать раньше. В принципе, каждый конкретный пункт, который там предлагается...
1: Алло.
4: Понятно, то, что алло, открыто говорится, скажем, о более активном привлечении нефтепродуктов из других стран. Это касается, кстати, я думаю, не только, на самом деле, стран Евразийского экономического союза. Дело дойдет, скорее всего, или может дойти и до других стран. Вот, тем более, что, если вспомним новостные заголовки, буквально там какое-то количество месяцев назад со ссылкой на высших чиновников правительства говорили о том, что, может быть, даже импорт из стран, которые у нас относятся к числу недружественных, и почему бы, как говорится, нет у нас красной торговли, они
1: будете внимание, что... Ой, у нас звук стал залипать. Станислав, давайте мы попробуем вам перезвонить, чтобы попробовать все-таки нормализовать связь. По поводу топлива, что еще? Сечин обратился к президенту с письмом о бесперебойном обеспечении топливом в условиях беспрецедентного количества повреждений российских НПЗ. Значит, Владимир Путин поручил вице-премьеру Новаку рассмотреть и доложить. В обращении Игоря Сечина сегодня для производителя бензина и дистоплива Евро-5 действуют нормативы биржевых продаж 15-16% соответственно, но глава Роснефти указывает, что до 80% покупателей топлива на бирже перепродавцы, которые максимизируют свои доходы, поскольку контроль за их биржевыми и внебиржевыми продажами отсутствует. Станислав, а вот по поводу, кстати, торгов. А, значит ли, что все-таки инициатива фактически направит потоки не на СЗС, а лишь перераспределит их между разными трейдерскими структурами? То есть, по сути, все одно и то же останется, нет?
4: Ну, смотрите, у нас, как бы, в принципе, довольно развитой рынок. То есть, у нас есть внутри страны ограниченное количество НПЗ, которое принадлежит вертикально интегрированным компаниям. Но дальше, в принципе, существует и биржевой рынок, и внебиржевой, существует трейдер. Это, в принципе, нормально. В рыночной экономике, а мы там при всех оговорках являемся рыночной экономикой, когда какой-то товар там много раз могут куда-то даже перепродать. В этом нет ничего страшного в обычной ситуации. Но с теми рисками, которые мы сейчас имеем дело, с экстраординарными, здесь, конечно, на мой взгляд, государству можно и нужно прибегать к прямому регулированию экономики, вмешательству в этот процесс, отодвигая просто рыночные стимулы на второй план. Или использовать рыночные стимулы, но в сочетании с государственным регулированием. Ну, скажем, просто рыночным методом можно было бы просто отпустить цены, условно говоря. Если цены будут 200 рублей, ну, условно говоря, да, разрушается спрос, и часть людей просто перестает ехать на заправку. Если мы хотим какую-то более комплексную историю, чтобы это с учетом там, ситуации в конкретном регионе, с учетом конкретного транспорта, где какие железные дороги и так подобное, где какие-то, можно сказать, альтернативные перевозки, то здесь нужно государству, конечно, более активно решать задачу, кто кому чего продает. Вот есть на Тайвинках подразделения, куда кому они продают, есть свои сети и так далее. Если здесь просто полагаться на обычную рыночную логику, что вот компании выгодно делать так-то и так-то, ну, то, конечно, будем в сложной ситуации, потому что у нас сейчас ситуация, ну, отличная от того, как просто функционирует рынок. Это нужно признать, потому что это видно невооруженным взглядом. Вот. Только мне кажется, эти меры, конечно, стоило принять еще раньше.
1: Вопрос по поводу топлива. Топливо Евро-3. Инициатива требует продавать на бирже весь объем топлива, выпущенного с временно разрешенными сниженными характеристиками. Не создает ли это риски демпинга или же, наоборот, недобросовестных каких-то смесей? Рынок и автопарк к такому топливу готовы? Так долго уходили
4: от этого? Ну, про демпинг у нас, мне кажется, сейчас про демпинг, как бы, еще надо говорить про демпинг. У нас цены сейчас так растут, и более того, рост это даже иногда их... Хорошо в том плане, что это снижает панику в моменте, там, на день, на полтора дня, на неделю, в зависимости от ситуации. Так что про демпинг я бы точно здесь не говорил. А что касается качества, ну, как бы, если вот рассуждать к некому идеальному миру, конечно, лучше, чтобы качество топлива росло, и качество автопарка росло к этому топливу, приспосабливающееся и так далее. Вот. Но в моменте, как бы, мне кажется, что это меньше из зол. Если будем выпускать топливо с низшим качеством. Это там, но оно же относительно, это не то, что, знаете, там мы будем возвращаться в 19 век. Это все внутри там последних, там, то, что 10-15 лет делалось, это не настолько критичная история. В принципе, радоваться этому не приходится, но опять же, среди прочих мер, которые могут быть, мне кажется, лучше ее использовать.
1: Вопрос как бы экспортных и импортных ограничений. Предлагается, с одной стороны, механизм обеспечения безубыточности импорта, а с другой стороны, обсуждается полный запрет экспорта дизтоплива. Как совместить эти две меры? Не приведет ли запрет, например, экспорта к обвалу оптовых цен и убытках НПЗ, которые и так работают в сложных условиях? Или все-таки задача в большей степени обеспечить сейчас внутренний спрос и его стабилизировать, а потом уже думать о том, как продавать на внешние рынки?
4: Ну, конечно, сейчас надо стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Вот. С дизелем ситуация традиционно была лучше, мы где-то процентов 200 делали от того потребления в России. Сейчас придется, конечно, скорректироваться. Дизель, кстати, это то, что нужно грузовым компаниям, да, грузовикам. Да. Это вот у вас на заказе дизельная машина, все-таки исключение из правил, да, в легковом транспорте. А так это армия, это аграрный сектор и так далее. В этой ситуации, ну, некоторые ограничения может быть. Будет ли это убытком для НПЗ? Да. Может ли это быть проблемой для нефтеперерабатывающих компаний, которые у нас в части вертикально интегрированных? Да. Но, опять же, ситуация экстраординарная. Мы не можем здесь полагаться просто на рыночное решение. Вот. Что касается импорта, ну, там, я так понимаю, предлагается, грубо говоря, финансовое уравнение, да, вот по налогам пойти на уступку в пользу компании, то, что там, если вы импортируете нефтепродукт из какой-то другой страны, то вы тоже будете получать выплаты по демпфингу, то есть чтобы для вас это было более интересно. Это уже со стороны правительства уступка в пользу компании. То есть тут, может быть, со стороны, с одной стороны, уступки налоговые, а с другой стороны, государственные как бы указания, где и кому чего делать, опять же, в условиях экстраординарного момента. Мне кажется, что сами по себе все эти 200 наборов мер довольно интересны, вот, надо их только все как-то реализовать и, возможно, как бы меньше делать заявление, что все под контролем, а вот начать все это делать полноценно и серьезно.
1: Есть такая довольно, ну, прям, грубо скажу, попсовая тема. Это сравнение такое попсовое, что есть проблема у нас с НПЗ, и у нас топливо дорогое, а есть проблема еще в Иране, и там топливо копеечное. Но при этом
4: ну,
1: там
4: в Иране
1: Пожалуйста.
4: Ну, не, ну, что такое Иран? Ну, Иран там страна с совершенно экономикой, там, со специфическими сложностями. Опять же, кому-то нравится, я как бы с уважением отношусь к тому, что Иран смелся под санкциями много лет устаивать. Ну, как бы, мне, например, Иран не является первым членом моего выбора, по-моему, модели организации экономики. Там зачастую вот эти все государственные механизмы поддержки стоимости нефтепродуктов реализовывались другие ограничения, которые я вот, например, как гражданин России, житель России бы не хотел. Так что какие-то опыты иранских там, приспособлений к санкциям можно использовать, но перестраивать нашу экономику, которая имеет очень там серьезные плюсы по сравнению с той же иранской, я бы не стал.
1: Нет, здесь скорее, наверное, речь идет такая, что топливо наше можно, в принципе, сделать дешевле, если убрать вот эту налоговую надстройку.
4: Правильно, это идея очень хорошая, при условии, что авторы этих предложений предложат, где
1: деньги брать. Где брать деньги. Вопрос еще, смотрите, тенденции по закручиванию, например, гаек в плане купирования дефицита топлива или, наоборот, дерегуляции. Какая выглядит адекватнее и каким последствиям приведет каждая?
4: Ну вот мы с вами говорили, что у нас есть там меры, которые со поддержкой рынка.
1: Да.
4: Но, по сути дела, поддержка рынка – это смещение налогов, да. А вторая часть – это, наоборот, государственное вмешательство в рынок, вот, чтобы, грубо говоря, компании, ну там, не просто сами по себе посовещались и решали, какие НПЗ, как, с каких НПЗ, ну, какие, через какие цепочки посредников, там, на какие АЗС направить или на какие нефтебазы, а чтобы это делать с учетом ситуации, что она экстраординарная, да, где-то какой-то спрос повысился или снизился не потому, что там вы же считали экономическую модель, а потому что там дроны прилетели туда-то и сюда.
1: Конечно.
4: Но если не прилетают, значит, нужно и действовать адекватно, да, чтобы и штаб пресловутый, который наконец-то у нас появился, да, главе там с вице-премьером налогом, чтобы они это все дело решали без вот напрямую расчета, как бы вот это выглядело, если бы у нас был просто обычный рынок, вот как будто вокруг ничего не происходит. Но оно же происходит. Поэтому
1: оно происходит, да, потому что здесь, получается, тогда вообще уместно ли говорить о неких рыночных механизмах, когда в десятках регионах лимиты по продаже топлива введены.
4: Ну вот я сегодня слышал, с одним еще человеком говорил в эфире, там, это меры по поддержке рынка. Но как бы с точки зрения технической, если вы идете на уступки по налогам, да, это поддержка рынка. Но с точки зрения того, что у вас ситуация экстраординарная, я считаю, отказ от части рыночных инструментов может быть. Главное, чтобы это не оседлать по дороге, как бы лошадь, да, и не доскакать, в принципе, до ситуации, при которой рынок у нас забудется.
1: А вопрос еще, кстати, не то что приоритетов, а то, как компании могут адаптироваться к текущей ситуации, потому что есть вертикально интегрированные компании, в том числе Роснефть, которых, значит, и добыча, и переработка, и отпуск этого топлива, поэтому там и цены, в принципе, нормальные сейчас. А есть частные, например, компании АЗС или компании, которые по франшизе работают, и они говорят, ну, мы там у белорусов закупаем, поэтому у нас плюс 20 рублей, пока ФАС к ним лично не пришла, и они там на 10-15 рублей не снизили стоимость. Вот эта история ручного, скажем так, управления ручной какого-то влияния на цены. Их аргументация, что они где-то закупают и поэтому у них дорого, это все-таки в пользу бедных или объективные факты?
4: Нет, это объективно, естественно, потому что государственное регулирование, это не только когда ФАС приходит и смотрит в конце, сколько стоимость у вас бензина, или там батута, сколько стоимость парки, попрыгать. Тут надо более масштабное структурное регулирование, начиная от производства и заканчивая всей цепочкой, как это доходит до АЗС. Тут нельзя просто, знаете, вот в стране, условно говоря, вот есть некий товар, с ним какие-то есть сложности по производству доставки из объективных обстоятельств, которые у нерыночный характер носят, а вы проверяете только конечные магазинчики, где это продается. Конечно, нужно более структурно здесь вмешательство на время экстраординарной ситуации.
1: Спасибо большое, Станислав. Вас благодарю. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета, сейчас был с нами на связи. 7373948, это телефон прямого эфира. Кажется, государству надо показательно под камеру максимально жестко и даже жестко карать всех темщиков, которые приезжают на АЗС и льют бензин для косилки в автоцистерны, а потом продают. Это разгон паники и вред. Но сейчас я, честно говоря, уже не видела в новостях и вообще не видела, чтобы, правда, кто-то там канистры целенаправленно вот эти вот привозил по 1000 литров и заправлял их. Более того, никто сейчас канистры эти не заправляет. Здесь есть скорее другая проблема, что, в принципе, отпуск даже в 5-литровые канистры во многих местах ограничен, и действительно, чем заливать дизель-генератор, например, для дачи. 14.30, новости, продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 14.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Сергей Лавров сообщил об обсуждении визита Уиткоф и Кушнера в Россию. Москва готова выслушать американских переговорщиков, отметил глава российского внешнеполитического ведомства на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». «Мы всегда открыты к разговорам и очень ценим это серьезно, безо всякой иронии. Очень ценим, несмотря на все, американская администрация диалог поддерживает», заверил Лавров. По его мнению, это лучше, чем молчать и нагнетать какие-то страхи. Это будет уже не первый визит американских переговорщиков. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер посещали Россию в конце января, а в феврале Уиткоф участвовал в переговорах по обмену заключенными, приведших к освобождению Марка Фогеля. Бывший премьер Польши заявил о возможном поражении Украины при бандеровском курсе. В эфире «Радио Z» Лешек Миллер также предположил, что после этого в Киеве может полностью смениться политическое руководство. Украинского лидера Владимира Зеленского политик при этом назвал националистом. Миллер поддержал решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Зеленского ордена Белого Орла. Кроме того, он усомнился в эффективности международных конференций по восстановлению Украины, отметив, что предыдущие встречи не дали ощутимых результатов. Спортивный журналист Максим Васильчук внесен в базу миротворца. Его персональные данные опубликованы на сайте накануне поздно вечером. Васильчука обвиняют в поддержке России, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, пишет РИА Новости. Поводом для внесения в базу стало участие Васильчука в сессии «Россия. Центр подготовки чемпионов. Инфраструктура. Технологии на АПМЭФ». Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Он содержит собранные нелегальным путем личные данные людей, среди которых журналисты, политики и деятели культуры, посещавшие Крым и Донбасс. В России доступ к украинскому порталу заблокирован. Во Франции выявили первый случай заболевания Эболой. Диагноз подтвержден у врача гуманитарной организации, который вернулся из Конго. Информацию опубликовала газета «Le Parisien» со ссылкой на Министерство здравоохранения. Уточняется, что пациент находится в изоляции на территории материковой части страны. Французские органы здравоохранения проводят поиск всех лиц, с которыми контактировал заболевший. Случай был зафиксирован на фоне текущей вспышки Эболы в Центральной Африке, в том числе в Конго и Уганде. На погоде сейчас в российской столице температура воздуха плюс 23, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди 1001. тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри, до него должно пройти тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди и счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – журналист, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Ева Меркачева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. У нас новая угроза безопасности – это сожительство без регистрации брака. К таким выводам пришел замминистра юстиции Вадим Баланин. Следует отметить, говорит он, что последние десятилетия характер семейных отношений, к сожалению, потерпел определенные, я бы сказал, даже значительные изменения. Вы все прекрасно знаете, мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью, сказал он. По словам Баланина, Минюст поддерживает укрепление семейных отношений, принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий во множественном числе, а также 2 года следит за внесением изменений в Семейный кодекс. Ирина Киркора с нами, директор авторского центра «Мир семьи». Ирина Владимировна, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: А есть ли проблема, что министерство, депутаты, общественные деятели слишком активно внедряются в частную жизнь граждан и дают такие громкие диагнозы, что сожительство – это угроза ни много ни мало национальной безопасности?
11: Увы, это уже стало не частным делом, а действительно вопросом национальной безопасности, а именно демография. Стала проблемой, о которой говорят сейчас не только депутаты, и общественность, и должностные лица, относятся к этому не как к частной проблеме, а как, правда, к вопросу национальной безопасности. Ведь суммарный коэффициент рождаемости продолжает расти и снижаться, и сейчас он составляет уже 1,37 при в том, чтобы воспроизведено было то количество населения, которое есть сейчас, каждая женщина должна родить не менее по суммарному коэффициенту 2,1. То есть мы настолько отстаем, и у нас стареет население, а у нас молодое население рождается меньше, и одно из причин видят в том, что есть социальное отношение к браку как институту устаревшему, неинтересному для молодежи, вступающей в половозрелые отношения. И возникает вот эта тяжелая ситуация, когда у нас государство не видит семью, потому что она не зарегистрирована, не относится к домохозяйству, а это получается только сожительство, и в нормативных актах это как раз идет ограничение прав партнеров мужчины и женщины, и особенно детей, рожденных в таких отношениях.
1: Ирина Владимировна, а какая связь? Ведь ну, от штампа в паспорте дети-то не рождаются.
11: Это ответственность, которую молодежь и почему не хотят вступать в брак? Не хотят брать на себя дополнительную ответственность. Брак воспринимается как нечто сложное, тяжелое, и легче вступать и уходить из отношений без регистрации брака и фиксации своих отношений перед обществом, перед государством. Не нести ответственность за те отношения, которые человек входит, становится модным, становится легким в отношениях, и это как раз и нарушает в том числе и демографическое поведение нашего молодого поколения. Мы говорим, что они берут пример старшего поколения, а, соответственно, мы производим общий подход к семье как к чему-то легкому, к необременительному, и поэтому не нужна регистрация. Все живут так удобно, так комфортно, и не надо нам этого регистрации отношений перед государством.
1: Но если государство усложнит процесс, например, развода, это сделает семьи крепче, это сделает людей счастливее, и от этого будут больше рождаться детей?
11: Вот точно, не через запреты, это комплексный подход, комплексная проблема, и любыми запретами мы только ухудшаем положение, ухудшаем еще больше, напрягаем страх перед ответственностью вступающих в отношения молодых людей. Вот я категорически против любых запретов, но то, что государству необходимо искать новые подходы, когда брак, семья, зарегистрированная в органах ЗАГСа и рождение детей является нормой, приветствующей в обществе и социально одобряемой, это точно нужно в этом направлении идти. И я рада, что государство на это обращает внимание не как на какую-то проблему, далекую от экономики, далекую от насущных проблем государства, а сфокусировал на этом внимание. Надеюсь, что оно не пойдет через запреты, ограничения и еще больше отторжения у молодежи. С этим полностью, Евгения, с вами согласна.
1: Но подождите, государство, оно же как-то обезличенно говорит. Вот сожительство, вот, значит, угроза безопасности. А тот факт, например, что очень часто девушка, например, очень хочет замуж, потому что ей хочется семью, гарантии безопасности и так далее, мужчина говорит, ну, давай так попробуем пожить. Она соглашается, и детей вне брака рожает и так далее. Или же, наоборот, они расписались, поженились, а он, например, не выдержал и ушел по каким-то причинам. Но почему-то в эту сторону не хотят смотреть в плане, например, повышения уровня сознательности, уровня ответственности. По линейке же как бы уровень безопасности не измерить. В итоге получается, что сожительство это не в смысле угроза безопасности нации в целом. Это угроза безопасности, например, конкретно женщины с ребенком, которая родила, и потом там нет у нее права ни на какую-то недвижимость, купленную вне этого брака и так далее.
11: Евгения, вы абсолютно правы, золотые слова, но из угрозы конкретной женщине, конкретным детям складывается общее состояние в стране, общее отношение в стране к семье, к детям, рожденным в сожительстве. И, конечно, подход должен быть, как я уже сказала, комплексным с точки зрения и ответственности, и формирования подходов молодых мужчин, вступающих в отношения с женщиной, с правильным отношением к этому процессу. Не как к легкости встал, ушел и чемодан в руки и пошел в новую жизнь строить, а понимать, что рожденные дети это его не просто ответственность, но его гордость, его ценность в обществе, его уважение в обществе через то количество детей, которые он не просто дал им возможность родиться, да, но и в жизни которых он принимает участие, а у нас количество алиментных обязательств, не исполненных в отношении своих детей мужчинами, огромное. Мы говорим про алиментный фонд, насколько у нас он огромен, да. Конечно, в обществе важнее всего перестраивать отношения, в том числе и к отцовству. И действительно, это в том числе это на плечах государства, это формирование той культуры и тех образцов поведения, на которые наше молодое поколение готово будет равняться. Не на молодого предпринимателя, который бы, ну, там, красивая картинка, мажора, который поменял несколько женщин, да, и забыл о своих детях. Вот,
1: так должны быть другие все. Картинки. Ирина Владимировна, ну подождите, от картинки человек не формирует образ мысли. Ведь и многие женщины замуж не хотят, потому что считают, что это обуза какая-то. Может быть, здесь есть проблема определенного лицемерия, потому что с точки зрения государства все удобно измерить в Excel-табличке. У нас какое-то количество браков, и поэтому мы сделали хорошо. У нас количество браков снимается, это потому что люди какие-то безответственные. А может, им легче просто поодиночке?
11: Вот действительно, огромному количеству людей легче в одиночку не рожать детей, жить и самореализовываться в свое удовольствие. И это тот тренд, который мы видим, в том числе и тем жильем, которое строится, маленькие студии, в которые можно купить одному, да, а вот как... Ни жену, ни детей в эту квартиру уже не привезти. Она не подходит по этим стандартам. Они не вписываются в этот образ жизни. И модный молодежный образ жизни, самореализация, карьера, успешность, финансовый достаток действительно сформировалась в том числе на основании того, что видит молодежь. Я не говорю, что это картинки в кино, но это картинки социума, в котором они видят и на котором подражают.
1: Но мировая статистика... А как это? Ну хорошо, а как это менять? Вот как? Картинки им какие-то другие давать? Какие-то многодетные семьи многочисленные? Вот делай так, а не делай по-другому? Ведь у нас не только молодые люди не вступают в брак. У нас люди вполне уже взрослые, как развелись один раз, так и больше в брак в этот не хотят впадать. И у нас есть семьи просто, которые там мама и дети, все. Это семья, это полноценная, это объективно семья все-таки для нашей страны.
11: У нас есть статистика, показывающая, в том числе в национальных регионах, где социуме является нормой рождения 3-4 детей и вступления в брак, и иные форматы невозможны. И там, независимо от того, насколько по религиозным убеждениям или там по национальному отношению человек относится именно к этому социуму, смотрят и рожают такое же количество детей, находясь в социуме. Это получается, это называется эффект социального заражения, когда человек, принадлежа к определенному социуму, готов соответствовать нормам, принятым, где норма 3-4 ребенка, это ну, минимум детей.
1: Но почему так, их норма, и... она... Ну, подождите, почему эта норма считается более правильной, чем какая-то другая сложившаяся? Потому что, по факту, те регионы, которые вы приводите в пример, очень часто там женщина целиком и полностью, например, вынуждена отдавать себя дому и детям, хотя она хотела бы и учиться, и работать, и все это делать полноценно. А в итоге, получается, человек стоит перед очень жестким выбором. Либо ты сидишь и постоянно рожаешь детей, либо, соответственно, ты как это неправильное.
11: Вот любое ограничение, на мой взгляд, является как раз препятствием тому, чтобы женщина не вынуждена, а самостоятельно собственным внутренним выбором и готовностью сделала этот выбор. Не выбор быть без образования, но с детьми, а и то, и другое. Но для этого необходимо старшее поколение привлекать, бабушек и дедушек. У нас в советский период бабушки и дедушки были основой большой семьи, не только папа-мама, но и бабушка и дедушка принимали участие в воспитании внуков. Потом у нас опять-таки попытались эту историю разорвать, семьи разделились.
1: Я в вашей... Ирина Владимировна, я понимаю, о чем вы говорите, у нас просто время заканчивается. Я не вижу в ваших словах, как общественного деятеля. Я вижу, ну, как бы не вижу того, что делать-то. Да, вот так вот было раньше и так далее. И бабушки брали на себя те функции, которые современные бабушки не берут. Поэтому задачи, например, государства. Социальные няни, гибкий график, что-то там, история с алиментами, которая должна решаться. А так в итоге можно всех обвинить. Женщины эмансипированы, мужчины инфантильны. Все.
11: Только не обвинение. Здесь, наоборот, поддержка. Вы абсолютно правы. У нас есть регионы, где бабушкам и дедушкам могут уйти в отпуск по уходу за ребенком, и им регион доплачивает дополнительное средство до средней прожиточного
1: территории. Это до трех лет. Это до трех лет. А ребенок-то растет до 18.
11: Да, но это самый сложный период, когда молодые родители оказываются один на один с маленьким человеком, который болеет, который нуждается постоянно в внимании, и зачастую, именно пройдя через этот момент, родители не хотят рожать второго-третьего ребенка. И вот, может, в этот момент точечными элементами, вы абсолютно правы, что нужно дополнять, точечными элементами для создания общей картины. Точка зрения запретов или ограничений не сработает и ничего это не изменит.
1: Спасибо большое. Ирина Киркоров была с нами, директор авторского центра «Мир семьи». Это только здесь все-таки проблема, что это не точечные меры. Это какие-то серьезные меры, системные меры должны быть. Жить одному легко и нормально, даже с ребенком не нормально вполне, так что смысл семьи распался, она не нужна для выживания, значит, не нужна в принципе. Говорит, Костя, нет, Костя, вы не правы здесь, вы не правы. Вот меня регулярно обвиняют в том, что я как будто бы за, не за ценности, а я как раз за ценности. Нельзя говорить о том, что семья нужна была только для... Вот сейчас она не нужна, потому что можно жить по отдельности. Сейчас уникальное время, когда, да, один другой может, в принципе, поодиночке... И очень много детей рожают в одиночку. Но современная фишка семьи в том, что ты не из позиции выживания идешь эту семью создавать, а из позиции того, что тебе в семье, грубо говоря, интересней, лучше, приятнее, чем одному. Поэтому, ну, слово «прикольно» можете здесь тоже употребить. Вот про что современная семья сейчас. Не из позиции вынужденной. Когда один может с голоду просто умереть, если его там замуж не взяли. А из позиции того, что все оба равноправные, равноценные, могут жить поодиночке, не боясь голодной смерти, но вдвоем интересней, соответственно, и потом большой семьи, чем поодиночке. Вот и все.
2: Внимание! Говорит Москва!
12: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: В Госдуме предложили внедрить в России обезличенные резюме. Такое портфолио сотрудника должно поступать работодателю до приглашения на собеседование. Зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева говорит. Она отправила письмо с инициативой министру труда и соцполитики Антону Кутякову. По словам парламентария, несмотря на закрепленную в Трудовом кодексе норму равных возможностей граждан при трудоустройстве, на практике сохраняется проблема неосознанного целенаправленного предпочтения кандидатам определенного пола. Гарри Мурадян с нами, HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка». Гарри Артурович, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
1: А вам не кажется, что вот эти сложности не нужны, потому что если работодателю нужны конкретные люди, он и выберет конкретных людей, но не с первой попытки, так со второй?
13: Ну, смотрите, палка о двух концах. Uh-huh. С одной стороны, я могу взять опыт Европы, да, европейских стран, да и зарубежных стран, там, Латинской Америки, не только. Там, когда отправляется резюме, в резюме нет фотографий, нет пола, нет возраста. И это дает возможность обезличенно, например, выбирать кандидата без каких-то предубеждений ни расовых, ни этнических, ни возрастных, ни гендерных. Uh-huh. Это хорошо. С одной стороны, 10 из 10, классно, мы даем равные возможности без предубеждений. С другой стороны, реалии российского рынка таковы, что неважно, про какой карьерный сайт мы говорим, красный, зеленый, да, там мы говорим там про разноцветный, синий. Во всех карьерных сайтах сейчас есть поле указания пола, есть поле указания возраста, угу, есть поле указания фотографии. И рынок будет дискриминироваться следующим образом. То есть те, кто укажет фотографии, будут... Ну, их будут смотреть в первую очередь. Кто не будет указывать и будет следовать этому наитию, их просто смотреть не будут. Либо оставят на второй, там, на второй порядок.
1: Угу. Но хорошо, это сложившаяся история или действительно есть проблема, которую стоит каким-то образом исправлять?
13: Смотрите, проблема есть, но сможем ли мы ее исправить до конца, вопрос такой риторический по одной простой причине. Допустим, мы сделаем так, что пришлось отбирать вслепую. Но все эти гендерные расы и предрассудки же никуда не делись. Мы просто потратим время и соискателей, и работника на то, чтобы он пришел на собеседование, а потом они на него посмотрят, такие, а вот это кто? И все понятно. Uh-huh. Это вот, это как будет складывать ситуацию, номер один. Номер два, у человека есть свой номер телефона, его быстро побьют, банально добавили в контакты, посмотрели аватарку в WhatsApp, в других мессенджерах, и посмотрели, кто он, что он, и все, и быстро приняли решение. Это просто чуть усложнит процесс, но сделать более доступно. Я вам даже больше скажу, на браузерах есть плагин, который, там, имея один профиль, может попытаться найти профиль для в социальных сетях там, этого же человека. Поэтому насколько эта мера будет рабочая, вопрос такой спорный.
1: Но у нас есть проблемы именно дискриминации по полу, возрасту, социальному статусу?
13: Ну, давайте мы будем просто говорить фактами. Допустим, да. Женщины в России получают в среднем на 22% меньше на аналогичных должностях. У нас есть дискриминация по там, этническому признаку, угу. Что там в первую очередь смотрят граждан РФ. В некоторых позициях, там справедливо или несправедливо, отдают предпочтение тем или иным этносам.
1: Так.
13: Вот. Все мы помним прекрасно вот этот скандал с еврейского центра толерантности, которые искали себе бармена, но в описании вакансии написали, что нужен бармен русский.
1: Угу.
13: Вот. Это шумиха никуда не делась, она до сих пор есть. То есть это прям вот, ну, это нагло.
1: Но это, а смотрите, это можно ли это, в принципе, считать проблемой?
13: Да, проблемы есть. Вопрос цены вопроса, понимаете? Если мы вложим там 100-200 миллионов рублей и решим, искореним эту проблему, 100% следует этим заниматься. Если мы только усложним жизнь соискателям и предпринимателям, но проблемы не решим, то никуда это не денется. Понимаете?
1: А проблема для кого здесь? Проблема для того, кто не может из-за пола возраста найти работу, или проблема для работодателя, который имеет какое-то тоннельное мышление, и это, например, портит работу компании, если он говорит, вот мне нужна только, не знаю, грубо говоря, там, женщина до 30, вот. Все.
13: В вашем вопросе скрыт ответ, и тут суть в чем, что да. Государство сейчас пытается решить проблему соискателя, сделать так, чтобы к соискателю относились беспристрастно, чтобы соискатель имел права и возможности беспристрастно быть mm-hmm. рассмотренным. Но на самом деле проблему надо решать на уровне работодателя, чтобы в голову работодателя вкладывать, что гендерное разнообразие, что, условно говоря, там пол, возраст, этническая принадлежность не играли роли при выборе кандидата. И тут вопрос надо работать, условно говоря, с толерантностью работодателей. А понятно. Мы сейчас пытаемся создать некий фрейм, чтобы создать условия, при которых без там фотографии, без пола, возраста человека рассматривали.
1: Спасибо большое, Гарри Артурович. Вас благодарю. Гарри Мурадян был с нами, HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка». Андрей пишет, обезличенное резюме просто увеличит количество приглашенных соискателей, в лучшем случае все равно выберут необезличенного. Его потом верифицируют и уже будут говорить, что да или нет. Более того, наверное, а вот часто такая история, когда, например, человеку реально отказывают, а потом он раскручивает всю систему настолько, что потом, ну, условно, про этого работодателя действительно становится всем известно, это проблема для работодателя, что он говорит, вот я хочу только там, не знаю, женщин незамужних или мужчин, у которых трое детей, ну, что-нибудь такое, вот примерно. Я ищу женщин до 30, желательно сироту, ой, ужас какой, фу, давайте удалим это сообщение, фу. А, Костя, чем хуже ситуация в экономике, тем более странные законы предлагают. Я точно не возьму на работу человека 30+, возьму девушку, если мне хочется, я сам этот бизнес делал, мне решать, кого мне брать на работу. Чем вам люди 30+, не нравятся, я вот не понимаю. Зачем вам эти, которые... как это, они после 30 что начинают? Денег просить? Или выходных? Не знаю. Рубрика о недвижимости потом продолжим.
2: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Это новости недвижимости. Здравствуйте. 87% опрошенных россиян проживают в собственном жилье. При этом 40% из них владеют еще и другой недвижимостью. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. Например, в Москве и Санкт-Петербурге доля проживающих в личном жилье составляет 81%. В городах с населением до 100 тысяч жителей – 90%, а в селах – 93%. У 23% опрошенных имеется еще одна квартира. Это в среднем по России. А в Москве и Санкт-Петербурге таких счастливчиков почти каждый третий. А каждый четвертый житель обеих столиц владеет загородной недвижимостью. На 10% вырос объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам на вторичном жилье в России за период с января по апрель этого года. Сейчас показатель составляет 209 миллиардов рублей, сообщило коллекторское агентство «Долговой консультант». Речь идет о неплатежах более 3 месяцев. Самые большие объемы просроченной задолженности по ипотеке приходятся на Москву, Подмосковье и Краснодарский край. В крупных российских городах цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в среднем на 14% выше, чем в сделках. Такие данные, как пишет РИА Недвижимость, приводят аналитики ЦИАНа. По их мнению, причин несколько. Во-первых, покупатели торгуются на этапе сделки. Во-вторых, более доступные варианты приобретаются чаще. А более дорогие дольше находятся в экспозиции. В-третьих, стороны иногда искусственно занижают цены в договоре. По данным сервиса, максимальный ценовой разрыв зафиксирован в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре от 21 до 25%. В Москве в среднем квартиры продаются со скидкой в 18%. Как утверждают специалисты московского агентства «Простор недвижимость», летний период – это всегда локальный всплеск активности рынка недвижимости, когда те квартиры, которые раньше долго не находили своего покупателя, могут быть проданы по выгодной цене на фоне высокого спроса от покупателей. Однако эта активность плавно снижается с наступлением конца летнего сезона. И именно поэтому сейчас один из лучших моментов для продажи своей недвижимости. При желании выгодно продать квартиру, не стоит тянуть с этим решением, и лучше начать прямо сейчас. Даже в высокий сезон продать свою квартиру дорого и быстро получается не у всех. Таким продавцам эксперты «Простор недвижимости» рекомендуют концентрироваться на 2 задачах. Первое – это сконцентрировать в моменте максимальный спрос на вашу квартиру, чтобы интерес к ней проявило максимальное количество потенциальных покупателей. Для этого обеспечить рекламу на максимальном количестве интернет-площадок, а также задействовать офлайн рекламные каналы. А вторая задача – это из всех покупателей выбрать самого выгодного. Не только с точки зрения цены, но и с учетом условий покупки, сроков выхода на сделку и прочих факторов. Решение обеих задач начинается с консультации у экспертов рынка о реальной цене и технологиях продажи. Для жителей московского региона запишите телефон, звоните и консультируйтесь абсолютно бесплатно. Телефон горячей линии «Простор недвижимость» 921-4901, код Москвы 495. 921-4901.
2: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 3 часа дня в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Власти Адыгеи ввели временные ограничения на продажу бензина. Решение приняли на заседании оперативного штаба, где обсуждались вопросы обеспечения топливом региона. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Поставки осуществляются в штатном режиме. Запасы бензина и дизельного топлива у поставщиков находятся на нормативном уровне. Оснований для перебоев с обеспечением нет, уточнил он. Кумпилов отметил, что в последние дни в регионе фиксируется повышенный спрос на автозаправках, он носит ажиотажный характер и приводит к быстрому выкупу топлива на отдельных автозаправочных станциях. Супруга Зеленского отменила поездку на конференцию в польский Гданьск. Гданьский университет, где она должна была выступить с речью, получил уведомление об отмене визита сегодня утром. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь учебного заведения, передает Радио Z со ссылкой на источники. Ранее возможность отмены выступления Елены Зеленской на конференции уже обсуждалась на фоне напряженности в польско-украинских отношениях. В Варшаве это связывают с решениями Киева по историческим вопросам и последующей реакцией польской стороны. 26 мая Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» имя героев УПА, украинской повстанческой армии, признанной экстремистской и запрещенной в нашей стране. Это решение вызвало массовое возмущение в Польше. 19 июня президент страны Карл Навроцкий принял решение лишить Зеленского высшей госнаграды республики ордена Белого Орла. Партия «Новые люди» предложила запустить поддержку бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА. Инициативу о введении беспроцентного кредита для предпринимателей, понесших убытки из-за обстрелов и террористических актов, депутаты от фракции направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Александр Демин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев предложили создать механизм восстановительных займов под 0% для предпринимателей во всех регионах страны, передает РИА Новости. По словам парламентариев, действующих компенсаций часто недостаточно для полного восстановления бизнеса. Это может приводить к закрытию компании и потере рабочих мест, поэтому необходим дополнительный инструмент поддержки. В Евросоюзе распорядились провести проверки 16 самолетов Аэробус А380 после обнаружения трещин. Их выявили в одном из элементов конструкции крыла на некоторых лайнерах. В Европейском агентстве авиационной безопасности опасаются, что повреждения могут снижать структурную целостность этого элемента лайнера. Уточняется, что проверки затронут в том числе 15 самолетов, принадлежащих авиакомпании Emirates, которая считается крупнейшим оператором А380. Также это коснется одного лайнера австралийского перевозчика. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 99 копеек, доллара 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. И о погоде в Москве плюс 23, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8.

0: доступна для лиц старше 16 лет.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Умные парни.
6: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Ева Меркачева с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте. Ева, привет.
7: Привет.
6: Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. На самом деле тема подготовлена одна хуже другой. Но вот так сложилось, что действительно всякую вот эти самые ужасные такие трэшовые новости мы обсуждаем с Евой, потому что есть проблемы большие. Вот, а Ева во всем этом разбирается. Начнем, наверное, с этого ужасного убийства 12-летней девочки ее же сверстником. Насколько я понимаю, там в отношении этого юноши, подростки все-таки.
7: 12 лет,
6: да,
7: конечно,
6: 12 лет он там экспертизу будет проходить. То есть там то ли там какая-то якобы несчастная любовь, то ли там, значит, какие-то приступы ревности. Вообще непонятно, но там убийство прям с особой жестокостью, не только убийство, там и изнасилование есть. Здесь вопрос, наверное, прежде всего к снижению возрастного ценза при уголовном преследовании, потому что как только такие резонансные вещи происходят, тут же говорят, что там 16-14 лет – это не тот возраст, надо снижать.
7: Ну, это каждый раз, когда происходит что-то страшное, говорят, давайте вернем смертную казнь. Uh-huh. Мне кажется, эти две главные темы – давайте снизим возраст, если подростки были задействованы, и давайте казним, если были взрослые. Я категорически против. Я считаю, что снижение возраста уголовной ответственности – это попытка взрослых переложить ответственность на детей. Я считаю, что все то, что происходит с детьми и с подростками – это наша, в первую очередь, вообще общество ответственность. В случае конкретно вот с этой историей, mm-hmm. Есть основания считать, что с мальчиком было не все в порядке с психической точки зрения. Возможно, у него даже выяснится
6: диагноз
7: какой-то. Да. Сейчас экспертиза должна будет понять вообще, насколько он вменяем или невменяем, но вполне возможно и вменяем. Я напомню другую историю, которая произошла чуть раньше, и там фигурировала девочка. История, на мой взгляд, еще более ужасная, потому что девочка убила свою собственную маму. Может быть, ты помнишь?
6: Было. Ей, по-моему, лет 13. Было,
7: да,
6: что-то мама там телефон ей запрещала, по-моему, что-то такое было несколько лет назад.
7: Да, это не несколько лет, это вот буквально, на самом деле, в прошлом году произошло. И я тоже пыталась с этой историей разобраться, потому что девочку в итоге признали вменяемой, но нашли у нее отклонение. И это говорило о том, что, на самом деле, конечно, за девочкой нужно было внимательно следить. Mm-hmm. Нужно было вовремя ее лечить и вообще наблюдать за тем, что с ней происходит. А те специалисты, которые с ней работали, они мне рассказывали, что произошло какое-то совершенно удивительное такое уродование личности. То есть эта девочка, когда она с ними беседовала, совершенно не раскаивалась в том, что она убила маму. Жизнь без мамы для нее вполне себе радужными красками представлена в ее воображении. Она вела себя настолько цинично.
6: Может, она прикинулась?
7: Ты знаешь, они тоже задавались этим вопросом и пришли к выводу, что вот у нее просто вот такая атрофия чувств. И некоторые считают, что это заболевание, да, вот mm-hmm. отсутствие.

0: вот этой эмпатии, отсутствие привязанности к близким людям. Ну и вообще вот у нормального человека, у него ведь обязательно сердце будет сжиматься, когда он видит кого-то, кто плачет. Да,
1: там, кому не знаю, больно.
0: Кому больно.
1: Здесь даже речь не про эмпатию идет или про желание, ну, чтобы мама была.
0: Про, да, человеческое. Про человеческое. Ну вот как феномен, вот с этой девочкой произошло нечто, что превратило ее в такой совершенно бесчувственный механизм. Угу. И там проблема была даже в том, что папа не знает, что делать с ней, когда ему вернут, потому что он боится. Если девочка спокойно убила маму и не раскаялась, то она также спокойно его убьет. Тут, на самом деле, действительно такой вызов нашим экспертам, психиатрам и, естественно, психологам и воспитателям, потому что нужно понимать, что делать с этими детьми. В случае с мальчиком, скорее всего, была другая история, хотя никто не исключает, что это была тоже такая калька. И тогда нужно говорить о феномене. Нужно понимать, сколько таких детей появляется, которые...
1: По каким причинам они такими становятся?
0: Почему, наверное, они такими становятся? Что это? Конечно, там сейчас найдутся те, кто скажет, это какие-нибудь игры, соцсети, вот эта вот виртуальная жизнь.
1: Мне кажется, это может только усугубить. То есть, если у человека есть склонность, его, да, что называется, триггером может стать все что угодно.
0: Абсолютно. Поэтому, на самом деле, если мы будем абсолютно честны сами с собой, то мы поймем, что такие случаи были и в царской России, и в советской России. Всегда находились какие-то вот такие... Их называли иногда дегенератами, их называли, ну, по-разному. Ну, вот, которые могли себе вот такое позволить чудовищное преступление, представляя, что это
1: совершенно... Но здесь есть другая история. Насколько я знаю, когда тоже резонансный случай был, когда там парень на камеру, по-моему, избил свою одноклассницу, что-то тяжкий телесный ей принес, нанес повреждение, девочка там чуть ли не дышать училась заново. Там, кстати, мама пошла против всей семьи, мама этого обидчика, и она пошла на него заявила сама. То есть здесь вопрос еще отношений. Есть же вот очень странное отношение, вот это «он же ребенок,
0: да,
1: поэтому не надо». И как будто бы он же ребенок и в 2 года, он же ребенок и в 10 лет, он же ребенок и в 15 лет. И получается, это потворствование, то есть у тебя есть права, у тебя нет никакой никаких обязанностей, и у тебя, соответственно, нет понимания, что такое хорошо, что такое плохо. Кто-то говорит, что все-таки сейчас ощущение, мы даже, по-моему, с господином Мургновым на эту тему говорили, который занимается вот детскими всякими вот этими девиантными случаями, что действительно есть определенный феномен, когда вроде бы у детей очень много всего, но при этом нет вот этой какой-то то ли ценностного стержня, то ли вот это, они как будто бы, даже это не социальное сиротство, это такие дети, которые сами себе как будто бы предоставлены. Где эта грань, как с этим работать, не очень понятно.
0: Не очень понятно, я думаю, что не было понятно и в прошлом веке, и сейчас, и, скорее всего, так это и будет. Просто есть какой-то процент людей, вот, которые своим поведением являются вызовом для общества. Самое страшное, что они вот могут совершать такие преступления. Но это абсолютно не значит, что нужно в целом снижать возраст уголовной ответственности. Повторюсь, эта ситуацию не решит, а ее усугубит. Потому что этот возраст, который у нас сейчас установлен, был результатом серьезного исследования, в котором принимали участие и воспитатели, и психологи, опять же, и вообще специалисты по детской преступности, криминологи, которые рассуждали, ну, примерно в таком ключе, насколько может отдавать себе отчет, насколько понимает значение каждого своего действия ребенок в таком и таком возрасте. И вот они пришли к выводу, что 14 лет – это и есть тот самый период, когда до конца созрела там кора головного мозга. Ну, в общем, я не буду говорить то, как они это выражаются.
1: Нейрофизиологические, да, особенности.
0: Да, да, тогда он готов. До этого это бесполезно, ну, потому что можно так и 3-летнего ребенка наказывать, и 5-летнего. Ну, а какой смысл? Наказание должно иметь смысл. И у нас есть статья 43 Уголовного кодекса, которая прописывает цели наказания. И там нет бессмысленной какой-то порки, бессмысленного
1: помещения. Да, но есть ли доказательства того, что тюрьма может человека исправить? Здесь же тоже есть история. Тюрьма – это средство изоляции опасной личности от социума.
0: Да.
1: А мы считаем, что как будто тюрьма исправит. Ну...
0: Мы так не считаем. Опять же, да, если у кого-то есть такая иллюзия, я полагаю, что она должна давно была быть развеяна. У нас, на самом деле... Даже есть аббревиатура ФСИН, да, которая говорит, что Федеральная служба исполнения наказания. Там нет слова исправления.
1: Пенитенциарная система, тоже ну, есть слово.
0: Тем не менее, знаешь, были такие разговоры, что нужно бы переименовать в тюрьму, в центр исправления, да? Да. Но этого не произошло, хотя в Америке такая история есть. Я там много лет назад была в тюрьме, это была очень страшная тюрьма для особо опасных преступников, но называлась она центр там, исправления и чего-то там еще. Вот, между прочим, да, при том, что режим там был максимально жесткий, и все было серьезно, но называлась не тюрьмой. А что касается детей, почему возникают разговоры про то, что нужно снизить возраст уголовной ответственности? Как будто бы говорят, да, те, кто ратуют за эту идею, что тогда вообще подросток уходит от наказания. Вот он совершил страшное преступление, да. Он никак не наказан. Но я сразу скажу, что это не совсем так, потому что их по суду помещают в специализированные учреждения закрытого типа. И в таком учреждении он может находиться 3 года, это максимально срок. Потом, кстати, суд может рассмотреть вопрос о дальнейшей ситуации, о том, что с ним будет дальше. Но вот эти 3 года, тот период, за который эксперты могут изучить полностью все особенности его поведения девиантного, попытаться использовать любые методики для того, чтобы это скорректировать и дать свой в итоге ответ, насколько это удалось, не удалось. Но и дальше, если не удается, ну вот если есть такое девиантное поведение и не справляются наши специалисты, они могут ставить вопрос о том, чтобы направить его там на лечение, да, ну как-то дальше продолжать над ним надзирать. То есть это не бесконтрольная история. Другое дело, что я полагаю, нам нужно развивать науку. Что произошло? У нас, на самом деле, с советского периода не развивалась часть науки, которая говорит о том, что есть биохимические, биофизические особенности человека, которые могут привести к преступному, поведению. А между тем, за рубежом в некоторых странах такие исследования велись, и было доказано, что вот эта агрессия чрезмерная, она связана напрямую с биохимией, и что, корректируя состав крови, да, там какие-то, добавляя микроэлементы, наблюдая за тем, сбалансирована ли гормональная система, как работают, опять же, органы внутренние, можно как-то поменять. И это работает в действительности.
1: Да, но здесь нет ли тоже такой попытки немножечко подменить и найти, может быть, оправдание поведению? Потому что очень часто, вот раньше, например, может быть, тоже был какой-то перекос, но неважно было, там, не хватает у тебя железа в организме, какой-то у тебя гормональный сбой. Есть очень жесткие социальные нормы, которые ты не имел права никак нарушить. Плохо тебе, хорошо тебе, ты должен вести себя, ну, условно, ровно где-то, да? То есть это самоконтроль, критичность, определенное мышление и жесткие рамки. Сейчас все приходит к тому, что, ну, надо где-то подлечить, надо где-то, то есть это как будто бы, опять же, снятие ответственности за то, что ты сам себя не можешь контролировать и справиться с фрустрацией, еще с чем-то. Потому что сколько случаев мы тоже обсуждали в эфире, когда семейная ссора, вот сейчас тоже новость пришла, семейная ссора, брат с сестрой поссорились, он ее убил, расчленил, и дома останки ее нашли.
0: Я с тобой совершенно согласна. Когда уже что-то происходит, человек должен нести полную ответственность. Но я имею в виду историю с профилактикой. То есть изначально, если, например, родитель наблюдает, что ребенок становится агрессивным, почему бы не показать его специалистам? Но у нас это не развито. Я как-то, по-моему, рассказывала даже тебе историю, когда очень образованные мама с папой заметили, как ребенок в песочнице не просто отнимает игрушку у другого ребенка, но и старается его ударить как можно больнее и улыбается при этом специфично. И вот они обратились к специалистам, им подкорректировали, и все хорошо. А вот надо сделать это вот такой культурой, чтобы понимать, что такое возможно, отвести к психологу, это как-то поговорить.
1: Надо убрать.
0: Да, для этого нужно, но что касается ответственности, абсолютно. Однако я тебе еще скажу, что вот очень часто, когда я была в тюрьмах и общалась с людьми, совершившим тяжкие преступления, и которые очень раскаивались, это было искренне совершенно, обычно они убивали близких людей. Так вот, они говорили, что в моменте, и я верила им, что в моменте они просто не могли собой управлять. То есть агрессия была, вот такая была жестокость, что вот, например, ему хотелось убить жену, и он не знал, что с этим делать. А это означает, что настолько был уже дисбаланс в его голове, да, и вообще в разуме, в сознании его, что кто-то уже которым управлял им, как он описывал потом, и не он сам, но это же патология, это же про то, что личность была и не приучена вот таким образом, как мы с тобой говорим, следовать социальным правилам, она не настолько была культурно воспитана, чтобы отдавать отчет, что я агрессивен, значит, мне нужна помощь.
1: Человек не приучен к тому, чтобы подумать, что с ним что-то не то, и он сам должен это исправить. Человеку свойственно винить. Жена не так посмотрела, на работе проблема, и тогда это все кругом виноваты.
0: Абсолютно.
1: А не ты сам.
0: Ну, это потому что как будто бы общество говорило, что насилие в целом это норма. И что когда в семье кто-то кого-то бьет, ну, это ничего страшного, это норма. И вот, собственно, то, что мы пытаемся сейчас исправить. А когда это изначально будет не нормой, человек, которому вдруг в моменте захотелось жену ударить за то, что борщ пересолен, он скажет себе, пойду-ка я все-таки как-то куда-то, там, не знаю, схожу либо к врачу, либо в лес пойду, что-то, ну, что-то с собой сделает, потому что поймет, что это не есть нормальное поведение, и что нужно как-то это корректировать.
1: Вот есть тогда хорошо споры опять вокруг закона, наказаний за домашние побои, домашнее насилие, уже оскомину все это набило.
0: Да,
1: мне, честно говоря, вообще странно слышать, что есть какое-то вот насилие вне дома и есть какое-то насилие дома. Вот. Ну, то есть, если ты идешь по улице, и на тебя вдруг кто-то напал, это все-таки это уголовка. Это прям уголовка, полиция приедет разбираться, будет камера смотреть. Как только что-то подобное происходит дома, или жена мужа, или муж жену, или там ребенка ставят на горох, избивают систематически.
0: Это проступок,
1: что-то другое.
0: Да,
1: это вот, ну, это семейный конфликт. Кто придумал вообще разделять?
0: На самом деле, знаешь, идея-то изначально, которая была, если не ошибаюсь, в 2017 году, связанная с декриминализацией побоев, она была благой, потому что не хотелось, чтобы у нас много людей было судимых. Да? Зачем нам полстраны
1: так
0: судимых?
1: Так это про форму, не про содержание все-таки
0: было. Да, а вылилось это в то, что в итоге у нас, если происходит конфликт с избиением, или кто-то кого-то там мучает, что-то происходит, в общем, в семье, то это не подпадает под уголовку, это административно. Та самая. И получается, что общество и государство стало декларировать, вот в семье это окей, да, вот если на улице, это другое дело, это сразу возбудят дело и нужно будет отвечать, а в семье отвечать ни за что не нужно, ну, по сути, штраф ведь там вообще незначительный, по-моему, 3000 рублей.
1: Плюс еще заявление забирали очень
0: часто. Да, и это была большая трагедия, при том, что возник, на самом деле, юридический казус. Вот смотри, если в семье один член семьи убьет другого, ему вменят убийство, 105-я статья, то есть тоже, точно так же, как это произошло на улице там, или в любом другом месте. Но если один изобьет другого до полусмерти, то не вменят, потому что это административка, побои, декриминализация, понимаешь? И получается вот какой-то, ну, какая-то странная история. Получается, бей, но аккуратно, так, чтобы не убить. Потому что если убьешь, уйдешь надолго, на долгий срок. Как-то типа корректируйте силу удара, там между собой разбираетесь и собственно...
1: Не бьешь, а учишь.
0: Да, но это же, ну, как бы... Это
1: выглядит
0: какой-то
1: дико.
0: Нонсенс, это дикость абсолютно.
1: И вокруг этого есть проблема, что вокруг этого нагромождаются какие-то другие конструкции. При всем уважении к Нинсане Останиной, чье заявление сейас очень широко разнеслось, что как будто бы это испугает мужчину отринут от брака, потому что вдруг жена импульсивная пойдет на него заявление писать. Так проблема-то в чем? Вот в Татарстане ужасная история была, где то ли он бывший муж, то ли он сожитель, то ли что, вытащил ее по полуголую, до смерти избитую женщину, прыгал у нее на голове, бил ее всеми предметами, которые под руку, с криками «Она моя женщина, что хочу, то и творю». Но это вот как?
0: Наши дела семьи. Это ужасная история. И вот смотри, у меня есть один аргумент тем противникам этого законопроекта, которые сейчас выступают. Они говорят, что у нас и так много разводов. Хорошо, у нас сейчас из 10 браков 8 разводов. Страшная ситуация. Количество женщин, убитых партнерами, теперь составляет 50% от общего количества убитых женщин. Только представь, такого никогда не было. То есть каждая вторая убитая женщина в России убита своим партнером нынешним либо бывшим. Это статистика ООН, она есть на сайте ООН, и, в общем, тут, что называется...
1: Сейчас скажут, это происки Запада.
0: Из песни слов не выкинешь, при том, что у нас в целом рекордное снижение убийств вообще в стране. То есть на фоне того, что убийств мало, процентное соотношение среди всех убитых женщин выросло, а среди этих убитых, каждая вторая, это как раз жертва домашнего насилия. Так вот, не принимали закон о домашнем насилии, мы же ничего не приняли, и что произошло? Стало только хуже? хуже. Разводов меньше стало? Не стало. Ну, то есть ничего не произошло. Так давайте попробуем по-другому. Давайте декларировать, что семья нормальная – это там, где любят и уважают, а где никто ни на кого руку не поднимает. И женщину охраняет государство точно так же, как, не знаю, и мужчину любого другого, не знаю, там, ребенка и так далее. Если мы это будем декларировать, то у каждого, кто вступает в брак, будет в голове представление, что насилие – это что-то такое патологичное.
1: Откуда взялось, в принципе, вот тоже это же, ну, мы понимаем, что очень долго выбивалось из общества представление о том, что не надо перекидывать ребенка поперек лавки и хлестать розгами до мяса.
0: Да.
1: Долго это было. И то, даже когда это было принято, были семьи, вот условно,
0: которые продолжали это
1: которые
0: делать.
1: Продолжали делать и были теми, которые считали это неприемлемым. А в данном случае история с насилием, как будто бы это выходит даже не просто в плоскость вопроса гуманизма какого-то, это просто плоскость здравого смысла.
0: Да.
1: Но на каком уровне тогда должно приниматься решение? То есть это должна быть криминализация домашнего насилия и побоев, невозможность забрать заявление, потому что этих женщин с, да, с стокгольмским синдромом тоже нужно обучать. Если ты заявила, если тебе в моменте было плохо, значит, дай полиции работать, чтобы потом, когда в следующий раз ты не пришла, полиция не сказала, а что я буду заводить дело на него, если ты придешь, заявление заберешь, скажешь, ты любишь и без него не можешь.
0: Да, ну, если мы говорим про то, что можно было бы уже сделать, я, например, предложила создать специальные опросники. Когда женщина обращается с заявлением и говорит, что вот она подвергается избиениям, правильно заданные полицейским вопросы вот по этому опроснику позволят составить более-менее объективную картину угрозы ее жизни, да, и алгоритм действия его, вот чтобы все это было прописано. Потому что сейчас очень часто полицейский не знает, что делать. И, кстати, совершенно не налажено какое-то взаимодействие с кризисными центрами, да, в случае, когда ее нужно куда-то спрятать.
1: Нет, у нас были история, когда вывозили насильно из кризисных центров,
0: было,
1: это тоже было.
0: И такое было. В общем, на самом деле, нужно все это, я уже подготовила обращение к министру МВД, нужно все это максимально зарегламентировать. Вот эти опросники, они, кстати, существуют уже в некоторых странах, где-то это 11 вопросов, где-то 22, и они позволяют именно, повторюсь, объективную картину составить с учетом исследований, которые были проведены. Ну, например, если у женщины есть ребенок от другого брака, то вероятность того, что насилие будет продолжаться, она там увеличивается. Если ее партнер там чем моложе, тем тоже больше вероятность насилия. Ну, там разные истории, связанные в том числе, находится ли женщина в состоянии зависимости финансовой, ну, много всего. То есть это исследование, которое позволяет, вот, задав эти вопросы и при этом не оскорбив женщину, да, не сделать так, чтобы она повторно подверглась травматизации, помочь ей.
1: Есть большая проблема, мне кажется, и это тоже на уровне вот какие-то опросники, какие-то протоколы, еще что-то. Эту историю не изменят, потому что очень часто люди, которые сталкиваются с такими проблемами, им самим, это к вопросу, в принципе, даже обвинение жертвы. Им самим, а что ж ты за такого
0: вот
1: вышла?
0: Вот эти...
1: А что ты там?
0: Да,
1: вот это...
0: абсолютно.
1: То есть она находится в шоке.
0: Да.
1: Она находится... А ей еще надо самой оправдываться, что ее, там, не знаю, избили, изнасиловали, все что угодно сделали. Это же тоже к вопросу, наверное, и воспитания людей, которые должны заниматься купированием этих рисков, профилактики насилия.
0: Абсолютно. И вот как раз нужно составить список вопросов, которые нельзя ни в коем случае задавать женщине, которая пришла в полицию. А что вы сделали для того, чтобы развестись, там, да, почему вы не ушли раньше? Ну, вот все то, что ее травмирует.
1: Андрей говорит, на тему законопроекта, это про западный проект.
0: Да,
1: им будут пользоваться, сейчас, секунду, им будут пользоваться люди с неадекватной психикой или кто захочет вместе бывшим супругом. За любой толчок без физических последствий здоровья можно будет засадить человека в тюрьму, прохожий человек толкнет на улице, ему ничего не будет, инструмент разрушения семьи. А если семья, если он хорошо ее постоянно колотит, или он преследует 5 лет свою бывшую жену, а потом ее преследует, и был чудовищный случай, когда муж этой жене глаза вырезал,
0: да,
1: в качестве мести.
0: Самое интересное, что эти люди, которые говорят, что это прозападный семья, проект, да, направленный на разрушение ценностей, объясните мне, мы его не принимали ни в каком виде, да, и охранные ордера не принимали, ничего не принимали, а почему 8 разводов из 10? А почему у нас
1: женщина... Она в Инстаграме сидит.
0: Почему? Объясните. Сделайте так, чтобы такого количества разводов не было. А я считаю, что если вот новый законопроект примут, то у нас разводов будет меньше. Я объясню тебе, почему. Потому что семья, в которой бьют, в которой вот такая история, она недолговечна. Женщина все равно уйдет. Пусть не сейчас, там, но когда-нибудь это закончится либо тем, что он ее убьет, или она его убьет, либо она уйдет. Поэтому 8 из 10 разводов. А если семья строится на том, что государство и общество декларируют, что семья – это любовь, уважение, угу, где каждый друг друга поддерживает, и что бить – это патология, как можно, там, не знаю, спустить на нее каких-то своих собак внутренних, только там, потому что она не так посмотрела или еще что-то, угу, то мы укрепим. И у нас тогда изначально люди, вступая в брак и будучи в этом браке, будут осознавать, что это такое. Понимаете, это про уважение, которое декларируется, повторюсь, со стороны государства и общества. Я совершенно уверена, что у нас процент разводов может быть в итоге сокращен.
1: А слушатель один говорит, вы постоянно говорите про женщин, а как же мужчины? А здесь есть другой аспект. Количество женщин, которые сидят в тюрьме за убийство мужа, это очень, конечно, часто превышение самообороны.
0: Ну, на самом деле, очень часто женщины, которые сидят за убийство мужа, они просто поступят, им не вменяют превышение необходимой самообороны.
1: Просто убийство.
0: Просто убийство, и женщина, даже если доказывает, что были основания, что он ее там терроризировал, это все не принимается в основном, она попадает за решетку. И это большая трагедия. Мужчины нет, отца, брата, там, мужа, угу, а она... за решеткой, особенно если трагично, если есть дети, у которых, представь, вот в воображении, да, папа, мама убила папу, мама сидит, папа на кладбище. Ну, это же жесть. Давайте все-таки сделаем так, чтобы подобного не происходило.
1: Давайте после новостей продолжим. Ева Меркачева с нами.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил о тайных визитах представителей Франции и Великобритании в Россию. Закрытые дипломатические каналы между Москвой и ключевыми странами НАТО нужны для проведения непубличных переговоров, уточнил министр иностранных дел нашей страны. Выступая на форуме «Примаковские чтения», глава МИДа назвал лицемерием критику со стороны президента Франции Эммануэля Макрона в адрес главы Евросовета Антонио Кошты за контакты с Москвой. Лавров подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывается от просьб о контактах и готова к диалогу при соответствующих обращениях. При этом он добавил, что Москва знает цену таким разговорам, не уточнив деталей возможных встреч. В Госдуме опровергли возможное введение штрафов за сожительство вне брака. Также не будет вводиться и запрет на гражданский брак, заявила первый зампред комитета по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, на государственном уровне подобные инициативы не обсуждаются. Ранее замминистра юстиции Вадим Баланин назвал сожительство без заключения брака новой угрозой безопасности России. Он указал, что в стране остается значительным число расторжений уже зарегистрированных браков. Такую тенденцию можно рассматривать как прямую угрозу демографическому здоровью населения, подчеркнул Баланин. При этом основное внимание сейчас уделяется формированию семейных ценностей, а не введению санкций, подытожила парламентарий. В Екатеринбурге неизвестные обстреляли два пассажирских автобуса. Инцидент произошел в микрорайоне Солнечном. Злоумышленников ищет полиция, сообщили в региональном управлении МВД. Там добавили, что одна из пуль попала мужчине в живот. Снимки опубликовал телеграм-канал «Екатеринбург», главное, близкий к городской администрации. Пули пробили стекла автобуса насквозь. Какое именно оружие было применено, пока неизвестно. В Москве в Терлецкой Дубраве открылись последние два из 30 открытых бассейнов. В зоне отдыха рядом с купальным прудом появилось два искусственных водоема. Рядом с бассейнами есть шезлонги с зонтиками, шкафчики для хранения, душевые кабинки. Неподалеку работает кафе, а на противоположном берегу есть площадки для пляжного волейбола, баскетбола и воркаута. В рамках проекта «Лето в Москве» для горожан и туристов работают 12 зон отдыха с бассейнами в 11 парках Департамента культуры. Погода сейчас в российской столице плюс 22, ощущается как плюс 19, облачно с прояснениями. В ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Реклама. Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также Booking и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
8: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, absolutely.
7: Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos.
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
1: 15:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ева Меркачева с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте. Еще имеет смысл, Ева, конечно, поговорить про рост преступности среди подростков. Мы начали с этой чудовищной истории, где 12-летний мальчик убил 12-летнюю девочку, и там якобы там еще одна девочка в этом то ли замешана, то ли еще что-то, тоже будут разбирать. А история вообще с ростом преступности среди подростков, была статистика, что... Их в абсолютном значении не так много, но отношение год к году много. И здесь проблема влияния мошенников, которые предлагают, не знаю, релейный шкаф за 5000 поджечь, какие-то группы в социальных сетях создаются, страхом их берут, иди мамин сейф открой или еще что-то. То есть это вопрос внушаемости или действительно есть проблема как бы криминализации сознания молодых людей?
0: Ты знаешь, я абсолютно уверена, что идет такая прям серьезная планомерная борьба с учетом вот ситуации внешнеполитической, с учетом СВО, и работают люди на то, чтобы подростков наших вовлекать. Это прям история про...
1: Как гибридный конфликт.
0: Да, да, это абсолютно точно, потому что откуда ни возьмись появляются какие-то взрослые, которые какие-то группы создают, включают туда подростков, детей, что-то заставляют их делать, и очень часто дети становятся жертвами настоящих мошенников, которые, повторюсь, вот история про то, что они политизированные, но вовлекая детей в конфликт, они на самом деле очень часто используют в том числе их патриотические чувства, потому что появилось ведь огромное количество детей, которые думали, что они там помогают, что они что-то делают полезное, правильно. Ну, и в итоге все закрутилось, как закрутилось. И был период в этом году, когда среди подростков львиная доля составляла именно вот самые примерные подростки. То есть те, кто отличники, те, кто олимпиадники и прочее-прочее. И абсолютные патриоты. Как раз как будто специально сторона противная, да, пыталась доказать, что они могут их использовать, могут их обманывать и заставлять их делать самые разные разные вещи. От того, что там вынести какой-то сейф, да, до там поджога чего бы то ни было. Это страшная история, которая говорит, что мы, конечно, нужно заниматься профилактикой, нужно объяснять детям, что может быть и так, что не все взрослые хорошие, что нужно все время маме рассказывать и папе, да, про то, вдруг кто-то вышел на контакт и предложил там в чем-то поучаствовать или о чем-то заявил.
1: И плюс это же тоже вопрос психологии, потому что, ну, есть дети, которые базово не доверяют незнакомым, все рассказывают, например. Да. А есть история, значит, есть история, когда дети их либо берут на страхе, что если ты сейчас, ты своей маме не поможешь и так далее. То есть гиперответственность здесь.
0: Да.
1: И плюс не усваивается. Это как было условно вот в нашем детстве или в юности. Не садись к незнакомым, не иди смотреть котенка, не принимай конфетки от прохожего.
0: Да. Но это нужно как раз воспитывать, и у нас ведь не случайно все это появилось. Это произошло после серии жестоких преступлений, после появления маньяков типа Фишера, который подсаживал мальчиков, подростков к себе в машину. И ну, когда это все стало известно, когда про это говорили, тогда уже родители четко наказ да, такой давали. Ни в коем случае там не делай то, если тебе посоветовали там, что-то, какие-то дяди, не слушай, ни в коем случае не садись, ну и так далее. Сейчас нужно вот то же самое проводить бесконечно профилактику с учетом этой новой угрозы. Она новая. К ней оказались не готовы никто, ни взрослые, ни доктора наук. Знаешь, есть такая статистика, как мне сказал один академик, количество обманутых докторов наук, обманутых мошенниками, столь велико, что говорит о том, что эта угроза не касается...
1: Не потому, что это глупый
0: какой-то. Не потому, что это глупый, абсолютно, да. Это совершенно про другое, про новые механизмы, которые нам были до этого неведомы, и мы не были готовы, не было у нас иммунитета к этому. И вот сейчас мы в этом периоде живем, и, на мой взгляд, просто не надо детей за это сажать. А, кстати, второй раз обычно мошенники уже не могут подцепить
1: этих ребёнка.
0: Да. Поэтому как раз те, кто прошел, да, они уже не представляют там потенциальную угрозу.
1: А ты говоришь, что сажать не нужно. А есть реальная проблема, что люди, которые говорят, что совершили, ну, молодые люди, совершили преступление под воздействием мошенников, и там выясняется, например, что это сделано под воздействием мошенников, их все равно приговаривают к каким-то срокам. А этого делать не нужно, ты говоришь?
0: Я говорю, что этого делать не нужно, и на самом деле наше законодательство позволяет этого не делать, потому что есть норма, которая говорит, что если человек не отдавал отчет своим действиям, полностью был, да, под влиянием чем-то, и все, что он делал, это было настолько неосознанно, что он абсолютно был не в себе, что называется, то его должно это освобождать от уголовной ответственности. К сожалению, редко применяется, но потихоньку эксперты об этом говорят и считают, что по отношению к таким гражданам это нормально все-таки применить, если мы не ставим задачу бороться с нашими же гражданами, которых мы же не уберегли от новой угрозы. Ну, не уберегли, никто не мог быть к этому готовым, повторюсь. Давайте все-таки беречь тогда тех, кто уже все равно пострадал, вот они стали жертвами мошенников, давайте хотя бы их сами не будем сажать.
1: Кто должен заниматься вот этой профилактикой? Ведь, по сути, если посмотреть, особенно когда еще была волна, девушек вызволяли из вот этих бирманских лагерей ужасных, где, если вдруг кто не знает, были случаи, там одна девушка, по-моему, погибла, были девушки из России, были девушки из Белоруссии, наверное, с Украины тоже были, в общем, там, поехали за работу, будешь работать хостес, моделью и так далее.
0: Да.
1: И это, если были истории на Ближнем Востоке, что их в секс-рабство похищали, то в Бирме, она же Мьянма, история другая, на границе с Таиландом и, по-моему, Мьянма, как раз вот эти вот лагеря, это такое государство в государстве, это колл-центры, где люди находятся в плену, и их заставляют заниматься разводом,
0: да,
1: фактически, и их там избивают, и убивают, они через консульство у нас, по-моему, через посольство этих женщин вызволяли, это же тоже история про, как это, про то, что ты кому-то там со стороны веришь в какой-то группе в социальных сетях, но ты при этом, может быть, ты легких денег каких-то хочешь за границей, но при этом ты здесь почему-то не видишь вариантов условной реализации для себя. Ты готов поверить кому-то незнакомому, но ты не готов, соответственно, верить каким-то близким людям.
0: Ну, это история и про новое течение веб-камрабства, потому что у нас...
1: Какого рабства?
0: Веб-камрабство. Это когда девушек приглашают для того, чтобы сняться в качестве модели, сажают перед камерой, затем забирают у них документы, какое-то компрометирующее видео, и дальше заставляют их общаться в прямом эфире с теми, кто донатит, для того, чтобы таким образом за счет девушки получать средства. Деньги. Это большая сейчас трагедия. Ну, почему это все происходит? Да, есть такое ощущение, что у нас какая-то категория людей падки до легких денег. Есть история про молодых девушек, которые считают, что все вокруг мечтают, чтобы сделать их моделями, да, и что на этом можно хорошо заработать. Ну, к сожалению, тут что тут сказать? Ну, и модели, наверное, нужны, почему нет? Но другое дело, что, конечно, надо воспитывать так и говорить, что легкие деньги – это...
1: Риски.
0: Это большие риски, да. И для того, чтобы обезопасить девушек, все-таки, наверное, нужно как-то привлекать и образовательные учреждения к этому процессу, ну и чаще родителям об этом говорить, вообще рассказывать, придавать публичность, огласки, всякие истории, которые вот такие ужасные, с криминальным налетом.
1: А история вот с этим вебкам рабством, моделингом, для нашей страны это прям проблема?
0: Ты знаешь, в последнее время это стало так. До этого мы вообще практически не получали никаких обращений, а вот буквально в прошлом месяце, в этом месяце было несколько задержаний, и девушки, которые оказались жертвами, они рассказывали, вот, что, собственно, приходили, а потом их заставляли просто сидеть иногда перед камерой, в белой одежде, а при этом, как потом оказывалось, их образ использовали для того, чтобы его обработал искусственный интеллект, ну и дальше всякие странные вещи производились и выкладывались на порно-сайты и так далее. Ну, все это, конечно, большая трагедия. Это про новые вызовы, про риски, связанные с искусственным интеллектом, который сам по себе не хорош, не плох, это просто инструмент, но вот и таким образом его используют. И девушки, конечно, стесняются об этом говорить, как вообще любой, кто попадает в рабство и кто чувствует себя жертвой, кто является потерпевшим от действий мошенников, они тоже очень часто стесняются. Почему? Потому что думают, что вот на них будут смотреть, как, извиняюсь, на лохов, да, и вот эта вот история про то, что нужно объяснять людям, не стыдно быть обманутыми, нужно...
1: И даже если твои фотки абсолютно... вдруг сольют, да, пусть посмотрят, пусть, ну, забудут послезавтра.
0: Конечно, важно не бояться, важно обращаться в правоохранительные органы, и важно в целом понимать, что никто не имеет права на то, чтобы использовать твое изображение, да, никто не имеет права на то, чтобы твой труд... использовать именно таким образом, чтобы человек чувствовал, что он оказался в рабстве.
1: Слушатель наш, вот слушательница, точнее, Мария, пишет: одно время очень громко гремели истории, они, правда, были связаны с налоговыми какими-то махинациями, дроблением бизнеса у популярных блогеров. Вот тут Митрошину недавно тоже приговорили, пишет наша слушательница. Этих случаев реально стало меньше. Сами блогеры, с вашей точки зрения, притушили эту деятельность или просто им стало меньше доверия? Ну, про эти марафоны не слышно уже просто ни от кого.
0: Ты знаешь, я, честно тебе скажу, я отношусь плохо к тому, чтобы блогеров сажать. Ну, хорошо, они там налоги не платили. Ну, давайте как-то по-другому их воспитывать. Ну, просто потому что не было у них это принято.
1: А какая разница, блогер это чиновник это или владелец какой-нибудь компании?
0: Большая разница. Почему? Но чиновник это государственный служащий, который получает деньги из бюджета.
1: Это усугубление положения.
0: Ну, да, слушай, но это вообще другая история. Это про наши с тобой деньги. Так. Что касается блогера, ну, участники этих марафонов, они же не под пытками, да, подписывались и хотели разбогатеть неожиданно, почему-то думая, что если они 1000 рублей сейчас перечислят, там, не знаю, Блиновскому или кому-то еще, то тут же на них золотой дождь прольется. Это же тоже про наивность и про халяву, и про доверие. То есть я полагаю, что когда блогеры не платили налоги, да, они нарушали законодательство, но давайте назначать им наказание там, в виде штрафов, в виде, там, может быть, принудительных работ. Хорошо такого блогера отправить в больницу, да, там, или в хоспис, чтобы он увидел другую сторону жизни, и это потом будет способствовать тому, чтобы он рассказывал, он поменяет, может быть, какой-то контент свой, будет нести для людей там, какую-то просветительскую информацию. Зачем их сажать за решетку? Я этого не пойму. Я считаю, что это дикость, когда вот блогеров сейчас отправляют то в одну колонию, то в другую.
1: Но история, условно, вот с Митрошиной, например, это же просто все параллельно происходит. Вот была история Блиновской, потом Лерчик, потом Аяс, по-моему, с блогером. Аяс, да, была история. И теперь Митрошина. Митрошиной, значит, сколько ей дали? Приговорили к 3 годам адвокатам условно со штрафом в 900 тысяч рублей, признав виновный по делу о легализации денежных средств. Отменили меры пресечения в виде домашнего ареста, конфисковав доход имущества на сумму 115 там, миллионов рублей. А возможно ли, что подобного рода, то есть условный срок Митрошиной, угу, стал следствием того, что случилось с блогером вот,
0: перед этим, да, что люди возмущались?
1: Валерий, который, значит, что-то не, ее не вовремя не обследовали.
0: Да, да, да, трагичная история. Я думаю, что в том числе, и ведь видели, что общество возмущается. Как бы ни относился конкретный человек к какому-то блогеру, считал его мошенником, не мошенником, но люди же понимают, когда блогеру дают там 6 лет, но это звучит крайне странно, при том, что у нас 6 лет – это средний срок, который назначают суды за убийство человека. И вот эта история с тем, чтобы давайте всех блогеров попугаем, тем, что посадим какую-то часть самых известных за решетку, это плохая история. Вот, пожалуйста, вот суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы, потому что условный срок – это просто, когда человек будет обязан там, являться периодически в отдел полиции, ну, есть некие ограничения, но он на свободе. Но изъяли имущество, которое посчитали, что незаконно заработал. Вот, ну, пожалуйста, зачем сажать, повторюсь, зачем заполнять наши тюрьмы вот этими блогерами, заполнять какими-то людьми, которые никак не связаны, ну, с преступной деятельностью, у них нет этого преступного мышления. Мы в итоге получаем большую теперь категорию граждан, которые, повторюсь, раньше бы точно не оказались в тюрьме, потому что так настолько стали сильно криминализировать их деяния, чего не было.
1: Но здесь же как бы работает двойная такая история, двойной посыл, что с одной стороны, если ты хочешь заниматься какими-то вещами и зарабатывать на них деньги, то ты, в общем, как это называется, не криминализируй финансовую отчетность, вот условно, да, там, и налоги плати вовремя, и бизнес не дроби, то есть выполняй какие-то,
0: знаешь,
1: условия, которые есть.
0: Есть же, да, специальные органы, которые вполне могли бы проводить разъяснительную работу.
1: Есть такие,
0: почему
1: согласна.
0: Они не пришли раньше к Митрошиной, когда она в первый раз там чего-то раздробила и не сказали, слушайте, у нас вопрос, вот посмотрите, что это такое произошло, дайте нам ответ, и дали бы время исправить это, а у нас как будто бы это неинтересно, как будто интересно понаблюдать, да, там, собрать массив материала, и потом уголовка, и потом вот все по-жесткому. Я, честно говоря, этого не понимаю. Тогда у нас как бы борьба с этим человеком, а не попытка его перевоспитать. Но это восприятие, понимаешь, тогда любого гражданина как потенциального врага, а не как, ну, человека, соотечественника, да, которому нужно помочь, остановить его вовремя. Угу. Эта система порочная, потому что у нас за профилактику, за подобные разговоры, у нас за это не дают ни погонов, ни медалей, ничего. У нас дают за посадки, за то, что вот как можно больше, давайте вот всех посадим.
1: Но неоднократно же говори на уровне как бы высшего руководства, да, страны, декларировалось, что все-таки нам нужны приговоры, когда не нужно всех под одну гребенку, и нет ничего плохого, например, в оправдательных приговорах.
0: Конечно.
1: А в итоге эта история, она не может остановиться, невозможно повернуть вспять, потому что слишком много всего завязано, как будто бы, ну как это, критерии эффективности работы там следствия.
0: Абсолютно.
1: Да, какое количество людей ты посадил. То есть не докопался до сути, а именно посадил. Почему тюрьма считается как это, критерием эталона работы следственных органов,
0: это,
1: например?
0: Вот, это большая проблема, и нужно как раз иметь такое восприятие. И я недавно была на одном мероприятии большом, где участвовали руководители силовых ведомств и ученые, да, именно как раз НИИ всех этих силовых структур. И вот с одним из ученых мы стали спорить по поводу вот этой статистики. И в итоге он вынужден был признать, что показатель это как раз ровно на этой статистике. Когда они говорят, что такое-то количество преступлений было расследовано, да, доведено до приговора, это статистика, чтобы они не говорили. И нет вообще в этой статистике никаких цифр, которые бы говорили, что там спрофилактировали, вовремя заметили, если мы говорим про блогеров, да, что блогер что-то там попытался вывести, или, а он, оказывается, не заплатил налог там в этом месяце. Мы к нему пришли, и он заплатил. Но это неинтересно правоохранителям. Им интересно, чтобы он не платил, не платил, чтобы как можно больше эпизодов. Причем иногда, когда это можно было объединить в рамках одного дела, стараются раздуть, потому что, опять же, статистика, чтобы дел было несколько, ну и так далее. И это, повторюсь, все связано как раз с этой порочной системой отчетности.
1: А тут интересная тема, проходит же Петербургский международный юридический форум, и в частности Аркадий Гостев, директор ФСИНа, сейчас сказал, что ФСИН удалось добиться сокращения числа преступлений в местах лишения свободы аж на 30%.
0: Ну, статистика – дело хитрое. Мы сейчас ее не сможем посмотреть, тем более, что ФСИН максимально закрылся, и нет даже четкого представления о том, сколько сейчас у нас за решеткой людей.
1: Не то, что 10 лет назад, да? Как да,
0: абсолютно. Слушайте, все было у нас просто на сайте. Заходишь, сколько женщин, сколько подростков. Сейчас эта вся информация такая, она настолько... Секретная. Ее иногда удается просто с большим трудом как-то выловить, выудить, и это большая беда. Особенно у нас сейчас закрытые данные по рецидиву, потому что хотят сделать вид, что рецидива, ну, как бы стало меньше. В действительности это незаметно, и в некоторых регионах я знаю, что как был рецидив 60%, так он и остается. Поэтому большая беда. А к цифрам, повторюсь, надо относиться очень аккуратно.
1: Но хорошо, если в целом говорить про криминализацию в среде тех, кто сидит в тюрьме. Мы помним, что были резонансные истории, когда там были люди, значит, экстремистского толка, которые...
0: Так называемые зеленые зоны.
1: Зеленые зоны это называется, да? Да. А какого рода вообще преступления свойственны внутри вот этих закрытых заведений?
0: Ну, если мы говорим про террористов, экстремистов и про зеленые зоны, это как раз, наверное, одна из самых серьезных опасностей, самых больших опасностей. Хотя официально они говорят, что таких у нас зон не существует, но мы знаем, что есть анклавы, что объединяются, и что иногда даже случается так, что те, кто окормляют их, да, кто имеет возможность, духовные их наставники, возможности маму проходить туда, иногда они даже ведут такую деятельность, скажем так, ну, которая радикальная, скажем, назовем ее. Это, ну, это одна история. Вторая история – это коррупционная. Всегда было, сейчас, может быть, это больше, но если мы говорим про количество посадок сотрудников уголовно-исполнительной системы, то сейчас мы находимся на пике вот этой коррупционной истории. Почему? Потому что то одного начальника колонии посадили, то зама, то там оперативника. За что? За то, что там давал характеристики хорошие за деньги, за то, что там предоставлял более льготные условия, ну и так далее, так далее.
1: А если бы выполнялось все по правилам, не за деньги, то система бы сама исправилась, по сути, так?
0: Ну да, это вот, значит, коррупционное преступление, это вторая составляющая. Третья составляющая, это когда внутри учреждения одни заключенные убивают других или наносят какой-то, там, не знаю, ущерб, да, их здоровью, психике и так далее. Это большая проблема, на самом деле, ну, надо признать, что у нас есть колонии, где по-прежнему существуют активисты, так называемые помощники администрации. Это осужденные, которые принимают этапы и которые там позволяют себе избивать других осужденных, понимая, что им за это ничего не будет.
1: То есть пресс-хаты как были, так и остались.
0: Наводят порядки. Да, по моим данным, как, ну, есть, конечно, учреждения, где с этим благополучно, а есть такие, где стало точно не лучше, а может быть и хуже.
1: Интересное заявление сделал, прямо сейчас просто этот форум проходит, министр юстиции Константин Чуйченко. Подход, предполагающий приоритет прав человека над интересами государства, является не совсем правильным. Мы говорим о том, что миссия Минюст состоит из триады, а именно защита прав законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона и третье – это укрепление государственности, но при этом у нас были подходы, которые возникли из начала 90-х, когда писалась наша Конституция, и говорили о том, что права и свободы граждан – это приоритет. Мне кажется, это не совсем правильный подход.
0: Но мне кажется, вообще делить это на три ветви, это же все про одно. Вот как появилось государство? Люди, обычные люди объединились, договорились, да, создали свод правил. То есть это все про одно. И я не согласна с тем, что это нужно разделять.
1: Чуйченко, кстати, говорит, что одно без другого не может. По мнению главы Минюста, слабое государство не может обеспечить должным образом права и законные интересы
0: граждан.
1: Абсолютно.
0: То есть все это связано, а граждане есть самая главная ценность. То есть это они создали государство. Не государство из ниоткуда появилось, да? Были люди, которые договорились, повторюсь, и появилось государство. А у нас иногда получается, как будто бы граждане это...
1: А они... кто придумал, кстати, кто, в принципе, это же нарратив какой-то сформировавшийся, что либо есть государство, либо есть права и свободы. Ну, таким образом сказать, что люди, не знаю, в Советском Союзе или в Российской империи были абсолютно бесправны, это была одна сплошная тюрьма.
0: Ну, это тоже такой нарратив, который, конечно, не соответствовал. Между прочим, о людей, если мы говорим про царскую Россию, в заключении было гораздо меньше, чем сейчас. При том, что царская Россия занимала по площади больше, поскольку там же были присоединены территории, которые сейчас являются отдельными государствами, и людей на территории царской империи проживало больше. А в тюрьме, например, было порядка 200 тысяч человек. У нас сейчас чуть больше 300 тысяч, но это связано с какими-то естественными причинами, в том числе, что часть заключенных, что ж тут говорить, они воюют. Поэтому это неправда про то, что у нас царская Россия была сплошной тюрьмой. Это не так абсолютно. И в некоторых тюрьмах условия были тогда, в царскую эпоху, ничуть не хуже, чем сейчас. И я тоже это заявляю с полной ответственностью, потому что сохранились у нас и какие-то рисунки, и чертежи, и документы, и есть прекрасный многотомник Гернета, который рассказывает о царской тюрьме, и где прописывает иногда такие условия, что, я извиняюсь, никто не смог бы об этом мечтать. У нас, между прочим, некоторые категории граждан в царскую эпоху могли заезжать в тюрьму вместе с вином, вместе с запасами одежды, там, вместе с какими-то вещами, которые им были дороги. Ну, конечно, это касалось не обычных крестьян, потому что у крестьян ничего не было. Да? Это касалось у людей уже более привилегированных, про помещиков он в первую очередь говорил, про дворян и так далее.
1: Ну, это как отправили ссылку в деревню.
0: Да, что-то вроде этого. Но, тем
1: просто
0: не менее,
1: в Москву нельзя
0: тем
1: было.
0: Тем не менее, это было. И, конечно, тогда, если мы говорим про такие тюрьмы, для этой категории, они были гораздо комфортнее, чем сейчас. Да?
1: Антон говорит, а вы этой темы не касались, но если коротко, пожалуйста, задайте мой вопрос. У нас новый глава Верховного суда, и есть ощущение, что намечается какая-то большой аудит деятельности судов. Вы про суды тоже очень много говорили. Что думаете по этому поводу?
0: Да, мы уже видим, что это происходит.
1: Кстати, вот
0: это,
1: да,
0: этот самый аудит. Тут что же скрывать? Мы видим, во-первых, как меняется и руководство судов в регионах, ну и заявления, которые делаются главой Верховного суда. Ну, будем наблюдать, будем смотреть. Понимаете, здесь в чем есть опасность? С одной стороны, мы можем прийти к тому, что коррупции будет меньше, да, что действительно у нас судья все-таки будет вот настолько чистый, и мы можем надеяться, да. Но с другой стороны, судьи могут настолько бояться, что их в чем-то заподозрят, и быть не самостоятельны, и принимать решение только потому, что какой-нибудь силовик, да, высокопоставленный в регионе, говорит, будет так, и никак по-другому, иначе я тебе там укатаю. Судьи должны быть независимы и свободны. И вообще мы должны помнить про три ветви власти. Когда каждая ветвь самостоятельна, когда в судебную систему никто не может влезть, кроме нее самой, то вот тогда мы можем говорить о том, что будет все хорошо.
1: Ева Меркачева была с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте. Ева, спасибо. Ждем снова. Далее новости.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Бывший премьер Польши заявил о возможном поражении Украины при бандеровском курсе в эфире Радио Z. Лешек Миллер также предположил, что после этого в Киеве может полностью смениться политическое руководство. Украинского лидера Владимира Зеленского политик при этом назвал националистом. Миллер поддержал решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Зеленского ордена Белого Орла. Кроме того, он усомнился в эффективности международных конференций по восстановлению Украины, отметив, что предыдущие встречи не дали ощутимых результатов. Лавров сообщил об обсуждении визита Уиткофа и Кушнера в Россию. Москва готова выслушать американских переговорщиков, отметил глава российского МИДа на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». Мы всегда открыты к разговорам и очень ценим, что, несмотря на все, американская администрация диалог поддерживает, заверил Лавров. По его мнению, это лучше, чем молчать и нагнетать какие-то страхи. Это будет уже не первый визит американских переговорщиков. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер посещали Россию в конце января, а в феврале Уиткоф участвовал в переговорах по обмену заключенными. Спортивный журналист Максим Васильчук внесен в базу миротворца. Его персональные данные опубликованы на сайте накануне поздно вечером. Васильчука обвиняют в поддержке России, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, пишет РИА Новости. Поводом для внесения в базу стало участие Васильчука в России в СИСЕ, Россия – Центр подготовки чемпионов, НАПМЭФ. Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014-м. Он содержит собранные нелегальным путем личные данные людей, среди которых журналисты, политики и деятели культуры, посещавшие Крым и Донбасс. В России доступ к украинскому порталу заблокирован. В Японии на вольер с макакой Панчем направили лазерный луч. Инцидент произошел в зоопарке Итикаве в префектуре Тиба. Видео появилось в соцсети X и вызвало широкий общественный резонанс. Проверка показала, что у животных не выявлено отклонений в состоянии здоровья, сообщили в администрации зоопарка. Сотрудники призвали посетителей немедленно сообщать о нарушителях и напомнили о запрете использования вспышек и любых лазерных указок на территории зоосада, пишет РИА Новости. Мировая популярность пришла к детенышу японской макаки по кличке Панч после того, как от него отказалась мать. С тех пор за судьбой макаки следят миллионы людей. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 99 копеек, доллара 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 23, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
10: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
13: Марин, ну куда ты опять собралась?
14: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
15: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить?

0: По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
0: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 16 часов 8 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. В эти минуты. Сегодня среда, 24 июня 2026 года. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот», Макс для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495, видеотрансляция в Рутюб-канале. Мы запустили видеотрансляцию. Все, пожалуйста, включайте, смотрите. Это сделать легко. На нашем сайте есть видеотрансляция, социальная сеть ВКонтакте. На YouTube-канале тоже есть трансляция нашей радиостанции «Говорит Москва». Также новости можно почитать, которые мы выпускаем в Telegram-канале «Радио говорит МСК», в Максе и в Дзене. Есть наш канал, который тоже называется «Говорит Москва». Там, кстати, есть комментарии к новостям. Что у нас тут срочного, да? Ну вот для тех, кто любил покупать слитки, золотые металлы и так далее, вкладывать деньги, всем инвесторам большой привет! Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже 4000 за тройскую унцию. Привет всем инвесторам большой. Держитесь, друзья, держитесь. Те, кто любит куда-то вкладывать деньги, это все дело такое, знаете, нестабильное. Так, что мы будем сейчас обсуждать? Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке снизит до 15 лет. Обсудим, почему это происходит.

0: и чем нам грозит. В России проанализируют риски эксплуатации праворульных автомобилей. Почему будут это делать именно сейчас и какие вообще риски есть? Российские подростки якобы увлеклись опасными корвалольными коктейлями. Обсудим мы с наркологом, что у нас происходит и почему у нас корвалол продают без рецепта до сих пор. Ну, и в конце у нас будет очень такая положительная тема, такая хорошая. Это Сергей Собянин объявил о запуске проекта комплексной диагностики здоровья.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: В России ужесточат условия семейной ипотеки, срок действия льготной ставки снизит до 15 лет, а эта норма вступит в силу с 1 июля, сообщает «Известия» со ссылкой на проект правил. Его подлинность подтвердили источники на банковском рынке. По данным издания «Франк РДЖ», сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Превышает. Проект правил возмещения банком недополученных доходов по семейной ипотеке проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти. Ну, это не единственное нововведение, которое нас ждет в ближайшее время. Также ставку по льготной программе повысят для заемщиков, не оформивших регистрацию по месту жительства в течение 271 дня после оформления семейной ипотеки. Ее, причем, могут поднять там существенно. Снизят размер компенсации банкам. И ставка по семейной ипотеке будет уменьшаться по мере расширения семьи. После подтверждения появления второго и последующих детей условия по кредиту должны пересчитать. Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования финансового университета при правительстве Российской Федерации профессор Александр Цыганов у нас на связи. Александр Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Александр Андреевич, ну, прежде всего, бы хотел спросить, конечно, вот по поводу того, что срок действия льготной ставки именно снизит до 15 лет. Я правильно понимаю, что по истечению вот этих 15 лет ставка, она будет повышена значительно?
2: Ставка, вот, на самом деле, это далеко не факт, потому что через 15 лет, ну, ситуация в экономике России, я думаю, мы все оптимисты, рассчитываем, что исправится к лучшему. Экономика развивается, страна развивается, и вполне можно думать не только о том, что ставка будет выше, но и о том, что она будет ниже. Я напомню, что еще совсем недавно рыночные ставки по ипотеке были меньше 10%. И многие не сильно-то и хотели получить льготную ипотеку на какие-то на новостройки, еще какие-то программы, где вполне сопоставимые ипотечные ставки предлагались при наличии ряда ограничений. На рыночных же условиях ограничения связаны исключительно с самим заемщиком, с его кредитоспособностью, а не с тем, что это должна быть только новостройка или какие-то еще иные условия предлагать. Поэтому здесь про 15-летний срок, когда говорят, то первое, смотрят оптимистично, что много что будет лучше, а второе, смотрят на реальную статистику по ипотеке, которая говорит о том, что крайне редко люди выплачивают ипотечный кредит 20, 25, 30 лет. Это действительно редкость, на самом деле таких случаев мало, не только из-за того, что такие длительные кредиты стали выдавать относительно недавно, и 30 лет еще не исполнилось.
0: Да, еще просто нет статистики такой, наверное.
2: Ну, статистика немножко другая есть, зато по поводу досрочного исполнения кредитных договоров. И вот такая статистика присутствует и показывает, что кредиты наши люди стараются отдать быстрее, не затягивая и не оставляя его себе на старость или в наследство детям.
0: Да, это хорошая, в принципе, тактика. Вот слушатель спрашивает, нововведения затрагивают старые договоры или это только для новых? Нет, это вот уже вот только то, что будет уже заключаться 1 июля, да?
2: Ну, обратно, закон обратной силы все-таки не имеет, это общая норма. Соответственно, кто уже успел взять ипотеку на новостройке, вспомним, что она у нас была, льготная ипотека на новостройке, очень популярная программа была. Семейная ипотека, дальневосточная, сельская, для айтишников, фактическая, список довольно-таки широкий. Вот как кредит выдан, он так и обслуживается. Другое дело, что на всякий случай предупрежу слушателей, если допускается какая-то платежная недисциплинированность, и нужно пойти на реструктуризацию задолженности, вот там условия могут поменяться уже.
0: Угу. А как вы относитесь вот к этой штуке, что ставка по семейной ипотеке будет уменьшаться по мере расширения семьи?
2: Ну, на самом деле, это не новости, это применялось и в мировой практике. Я могу вспомнить те же медовые кредиты в ГДР, которые показали эффективность. Действительно, у людей был стимул к рождению детей, и многие этим стимулом, что называется, воспользовались и расширили семью, и получили площадку для жизни, которая соответствует семье. Коль скоро ставится задача все-таки, помимо жилищной политики, социальной и демографической, и даже, наверное, последние два акцента сильнее, то понятно желание простимулировать именно расширение семьи. Другое дело, что оборотная сторона этого. Во всех ли случаях, когда семья многодетная, когда детей много, следует говорить о приобретении жилья именно в собственность? Возможно, нужно говорить о социальной аренде, найме и выделении жилья, в котором такая семья может жить и развиваться. Угу. Это должно одно другим сопровождаться.
0: А, то есть вот это направление надо, да, развивать? Социальная аренда, найм. Угу. Да. А у нас сейчас вообще что-то есть подобное?
2: Ну, на самом деле, по очереди получить квартиру до сих пор можно, и таковые очереди идут. Другое дело, что не быстро, это уж тоже надо честно сказать, но в реальности многодетная семья, которая встанет на очередь через определенное количество времени, это время зависит от места, от того, в каком городе живет такая семья, получит или квартиру, или дом, в котором может воспитывать своих детей. Угу. То же самое касается и обычных очередников. Эти очереди есть, где-то они с советского времени ведутся. И опять же, при наличии оснований, а здесь это и нуждаемость, это и материальное положение семьи, можно претендовать на постановку в очередь и на получение квартиры по социальному найму. Угу. Тем не менее, с учетом даже вопроса, что у нас вызывает зачастую удивление, что это еще сохранилось, это и вопрос информирования населения, но это и вопрос повышения возможностей по получению квартиры по договору социальной аренды, социального найма, там есть некоторые различия, и повышению адресности таких программ. Вот мы говорим про адресность ипотечных программ, но нужно говорить про адресность жилищных программ как таковых. Угу. С учетом нуждаемости, с учетом того, какой доход у семьи, с учетом того, какие перспективы видим, там много что нужно учитывать, и, соответственно, это все еще требует совершенствования.
0: Угу. Вот, знаете, слушатель сейчас написал, ну, довольно категорично: хватит заниматься благотворительностью за счет налогоплательщиков, лучше субсидировать социальный найм, а не приобретение собственности на халяву.
2: Ну, вот тоже мнение, на самом деле, потому что у многих вот вопрос возникает. Льготы всегда за чей-то счет, за счет налогоплательщиков. Должен быть общественный консенсус, согласие, что такие льготы действительно востребованы и оправданы. Ну, вот семейная ипотека, судя по всему, таким консенсусом обладает, при том, что про повышение адресности говорят много, и эта адресность повышается. Угу. Вот изменения, которые мы с вами ожидаем, они тоже повысят адресность льготы, чтобы она не раздавалась безоглядно всем, вне зависимости от того, нуждается, не нуждается, а все-таки это все будет более четким, с прозрачными условиями и с пониманием того, что общество решает свои задачи, в том числе за счет такой льготной ипотеки.
0: Угу. Спасибо вам большое, Александр Андреевич. Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве Российской Федерации, профессор, был у нас в эфире, подробно все объяснил. Игорь Владимирович пишет следующее: ограничение сроков, скорее всего, говорит об обратном, о том, что банки сомневаются в будущем. Мы же только что с вами говорили не о банках речь, а о том, что это государство субсидирует. А государство — это мы с вами, Игорь Владимирович. Это наши налоги, это мы, налогоплательщики, все это, собственно, и субсидируем. Ну, можно, в принципе, это осознать. А вот код Z считает, что это рабство за бетонную конуру в человенике. Люди, вы совсем с ума сошли. Ну, а что, где жить-то? В поле? Код Z, какие варианты? Давайте посмотрим. Где жить? В лесу? Или как? Как нам существовать? Что же делать? А мы живем в капиталистическом обществе. Что греха таить? Ну, это так, вот сейчас у нас. Это капитализм, то, где мы с вами пребываем. Это капитализм, он выглядит так. За что боролись? Ну вот, а как иначе? А иначе никак.
1: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Минтранс и МВД оценивают риски эксплуатации праворульных автомобилей. Специалисты изучают вопрос, связанный с вождением таких машин в России, сообщили РИА Новости в Минтрансе. В настоящее время проводится межведомственная работа по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно с Минпромторгом и ФГУП НАМИ, заявили в министерстве. Полученные данные позволят сформировать соответствующие предложения. В мае правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и в перспективе до 2036. Несколько ведомств должны оценить риски эксплуатации машин с правым расположением руля. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин у нас на связи. Антон, здравствуйте.
4: Да, приветствую.
0: Антон, скажите, пожалуйста, вообще-то, почему вдруг сейчас занялись этим вопросом, этой проблемой праворульных машин, и есть ли вообще какая-то проблема с ними?
4: Ну, у госавтоинспекции отсутствует статистическая информация, судя по всему, о том, как в действительности влияет расположение руля в багаже, в бардачке, на аварийность. И существуют ли вообще риски, связанные с этим? Поэтому они и, по большому счету, заказывают в ГУП НАМИ такую научно-исследовательскую работу, в которой тоже примут, соответственно, участие вместе с Минпромторгом. С Минпромторгом, скорее всего, потому что эти машины праворульные заезжают в Россию, там получают СБГТС в Росстандарте и через Росстандарт, и, соответственно, выезжают на наши дороги. Я подозреваю, что это связано с этим привлечением Минпромторга.
0: Да, но просто интересно, что как бы сколько уже у нас возят эти машины-то? Больше 30 лет, да, наверное?
4: И будут возить, я надеюсь, да. Что никто не будет совершать ошибок и пытаться запретить подобное транспортное средство, потому что для миллионов россиян они, собственно, актуальны. И если раньше это были в основном Сибирь и Дальний Восток, то сейчас едешь по городу Москве и видишь количество машин с правым рулем, сколько кейкаров, сколько мерседесов BMW из Японии привезли праворульных и так далее. Все это смотришь статистику ввоза и понимаешь, что из Японии машин тащат все больше и больше, потому что маленькие моторчики, потому что, соответственно, нет драконовского безбожного утилизационного сбора. И такие машины просто по карману россиянину, которому не по карману китайцы или, прости господи, оставаться.
0: Но знаете, что вот у простых людей возникает сразу вопрос, вот когда приходят такие новости о том, что вот решили какую-то экспертизу провести, да, праворульных машин, статистику аварийности, что вот-вот скоро...
4: Да. Конечно. Что вопрос у всех возникает, да, не готовятся ли они. Вот. Я надеюсь, что не готовятся, потому что это, конечно, будет очень серьезным ударом, и надеюсь, что такого шага сделано не будет. Пресс-секретарь МВД Ирина Волк говорила и неоднократно, что у МВД таких планов нет и не было. Соответственно, один раз госавтоинспекция пыталась запретить когда-то давным-давно, но тогда глава госавтоинспекции слетал на Дальний Восток, посмотрел и сказал, что нет, проблем здесь нет. Правый руль перестали трогать.
0: А, ну да, потому что у нас Дальний Восток весь как бы с правым рулем, это странно, да? То есть там может быть даже уже само движение поменять направление. Проще.
4: Понимаете, здесь была бы альтернатива этим машинам. Да, Кейкар — это вполне себе классная история для города. Это маленькая машинка. Она настолько узкая, что там на самом деле ты не понимаешь, налево ты сидишь, справа. Там все видно. И особых проблем с ними нет. Поэтому я бы, конечно, их не трогал, эти машины, и дал людям возможность ездить спокойно.
0: Да. Спасибо вам большое, Антон. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, был у нас в эфире. Вот Антон Шапарин действительно вице-президент Национального автомобильного союза. Он все время в движении. Мы это сейчас поняли. Он, судя по всему, за рулем едет все время. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что праворульный автомобиль — это еще ничего. Он видел в Владивостоке праворульный мотоцикл Honda Goldwind. Вот это страх. У этого мотоцикла коляска слева. Ну и что? Ну, слева коляска. Какая разница? Многие вообще не в курсе, с какой стороны должна быть коляска. Григорий, ну правда. Иван пишет, нужно запретить покупать что-либо, кроме АвтоВАЗа. Ну, слава богу, к вам еще пока не прислушались, Иван. Я понимаю, что вы иронизируете. АвтоВАЗ не справляется, ему нужна срочная помощь. Это вы, опять же, да? Соловей-разбойник пишет, что главная опасность праворулик – это их низкая цена, поэтому надо запретить. Ну, нет, слушайте, пока еще об этом речь нет, вот пока решили экспертизу провести. Ну, вы знаете, когда действительно приходят такие новости о том, что пытаются проанализировать, что там с праворульными машинами, возникают сразу подозрения, что вот их запретят. Вот, кстати, вы все пишете о праворульных машинах. Вы сами ездили? Кто-нибудь из вас ездил? Ездил на машине с правым рулем. Мне просто интересно, позвоните, напишите, потому что я лично никогда не ездила на машине с правым рулем. Вот. И даже в качестве пассажира. Поэтому мне просто интересно, как это и есть ли какие-то отличия. А, Иван, вот почему. Вот почему вы сами ездите на праворульной машине. Ну, расскажите, как вам? Удобно, да, ничего не мешает там перестраиваться нормально? Все нормально. Лимузин показывает... так, лимузин. Да, понятно. Но тут у вас мотоцикл с коляской. Уже 3 года езжу и кайфую. Большой автобус гибрид. 7373948. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, зануда. Что у вас, праворульная машина?
3: Да, зануда, Москва. Да. Вы знаете, был такой опыт, правда, давно, но весьма специфично, мягко говоря, а потом вот давайте вот шахматную доску повернем. Угу. Если проблема не в стоимости, да, не в эффекте экономическом, ну кто бы стал на правом руле ездить при левостороннем движении? Бесспорно, то есть общедоказано, что это, ну, как бы такой компромисс с безопасностью, то есть это навыки, привыкать. То есть какие плюсы просто, кроме экономической выгоды и то, что там какие-то модели только для японского рынка? Мне кажется, приоритет все-таки безопасность. Ну, у нас левостороннее движение, ну, что тут поделаешь? Просто вот специфика такая, страна большая, так сказать, да, и вот такой феномен. Спасибо.
0: Да, спасибо большое. Да, ну, слушайте, понятно, конечно, да, когда это произошло в начале 90-х, когда потащили эти машины с японских помоек, их потащили прям массово, они были дешевые, и люди стали их покупать в больших количествах. Этих людей можно понять, они вдруг купили. После там «Жигулей», вот этих вот шестерка «Жигулей», знаете, из прошлого. Или пятерка «Жигули», это был предел мечтаний, а тут у тебя приезжает машина такая, чудо технологическое, чудо просто, она красивая, она по-другому рулится, у нее там электроника какая-то. Представьте, начало 90-х люди видят эти машины, садят, ну и что, что правая руль, ничего, привыкнем, вот они катались все на правом. В Москве, кстати, было много, я помню, праворульных машин. Сейчас все-таки вот Антон Шапарин сказал, что встречает, а я что-то редко все-таки вижу, ну, крайне редко. Я скажу так, скоро появится беспилотный транспорт, и проблема отпадет сама собой, пишет Игорь Владимирович. Да не смешите мои тапки, скоро появится беспилотный транспорт. Не скоро он появится. У меня одно время «Жигули» семерка была с правым рулем, я потом переделал на левый руль и продал, только дворники остались для правого руля, пишет Григорий. Чего у вас только в жизни не было? Представляете, семерка с правым рулем. Это были, да, в Англию продавали такие машины. Ведь люди переделывали, это же дорого довольно было. Далее новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в Жуковском. Речь о самолетах Ил-114-300, Суперджет-100 и МС-21. Путина сопровождает глава Объединенной авиационной корпорации Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор Суперджета Кирилл Кузнецов, а также управляющий директор акционерного общества ИЛ Даниил Бреннерман. Позже президент проведет на территории летно-исследовательского института имени Громова совещание по развитию авиации. Уточняется, что основной фокус внимания на закрытом заседании будет направлен на преодоление санкционного давления и финансирование заводов. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки для стабилизации рынка топлива. Изменения касаются регулирования акцизов на автомобильный бензин, а также корректировки демпферного механизма, который используется для сглаживания ценовых колебаний. Для топлива, произведенного в странах ЕАЭС, предлагается установить пониженный коэффициент, а для бензина из других государств вводится отдельный порядок расчета, основанный на импортном паритете и стоимости поставок. Также поправки предусматривают расширение возможностей для нефтеперерабатывающих заводов по сохранению налоговых льгот при модернизации мощностей. В частности, корректируются требования к срокам ввода оборудования и объему инвестиций. Как сообщил РБК-источник, знакомый с текстом поправок, законопроект может быть рассмотрен во втором и третьем чтении уже в ближайшее время. Власти Адыгеи ввели временные ограничения на продажу бензина. Решение приняли на заседании оперативного штаба, где обсуждались вопросы обеспечения топливом региона. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Поставки осуществляются в штатном режиме. Запасы бензина и дизельного топлива у поставщиков находятся на нормативном уровне. Оснований для перебоев с обеспечением нет, уточнил он. Кумпилов отметил, что в последние дни в регионе фиксируется повышенный спрос на автозаправках. Он носит ажиотажный характер и приводит к быстрому выкупу топлива на отдельных АЗС. В Московской областной думе прошло 140-е заключительное заседание 7-го созыва, где подвели итоги 5-летней работы. За этот период принято порядка 1300 региональных законов, 11 инициатив получили поддержку на федеральном уровне, еще 7 находятся на рассмотрении. Приоритетами в работе являлись, в частности, социальная сфера, экономика, поддержка бизнеса, транспорта, ЖКХ и благоустройство. А с началом СВО ключевым направлением стала поддержка военнослужащих и их семей. Участие в заседании принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он выразил благодарность депутатам за работу и заявил, что многое зависит от того, насколько власти могут убедительно, искренне и точно отвечать на запросы людей в каждом уголке Подмосковья. В свою очередь, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в области сформирована по-настоящему крепкая правовая база. Абсолютным приоритетом стала забота о бойцах и их семьях. В погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 23, ощущается как плюс 18. Облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее.
8: перед пешеходным переходом.
9: Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: А вы говорите, милит.
13: Я его что?
12: Мне милит.
13: Рекламирую.
12: Да думайте о своей стране.
10: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
10: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 16:37 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат — смс-портал +7 925 48 94 8, номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм и Макс для сообщений «Говорит МСК Бот». Видеотрансляция на Рутюб-канале «Говорит Москва». У нас на Рутюб-канале запустилась видеотрансляция. Все вперед туда. На Ютуб-канале, социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Новости нашей радиостанции можно почитать в Дзене, «Говорит Москва» называется наш канал, в Телеграме и в Максе. Везде мы пишем новости. Бомбим везде, как можем, в общем. Ну, вот так вот. Ни на секунду не останавливаемся. Итак, что мы будем сейчас обсуждать? Российские подростки увлеклись опасными корвалольными коктейлями. Об этом поговорим. Ну и завершим нашу программу тем, что Сергей Собянин объявил о запуске проекта комплексной диагностики здоровья.
10: Поток. Успеем сказать главное.
0: Российские подростки начали массово употреблять так называемые корвалольные коктейли, смешивая лекарственный препарат с различными напитками и медикаментами. По крайней мере, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал «Шот». Да, вот такая вот информация. Шот-проверка именно. По данным канала, школьники добавляют корвалол в соки, газированные напитки, энергетики, а также смешивают его с препаратом от укачивания и тошноты драмина, рассчитывая получить необычные ощущения. Однако подобные эксперименты нередко приводят к тяжелым отравлениям. Как отмечается в публикации, пользователи в интернете рассказывают о многочасовой рвоте, сильном головокружении, учащенном сердцебиении, спутанности сознания и проблемах с дыханием после употребления таких смесей. В общем, вот такая вот страшная история, которую мы сейчас будем обсуждать с врачом-психиатром, психотерапевтом, наркологом Юрием Вяльбой. Юрий Аркадьевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Юрий Аркадьевич, а вы вот слышали вот об этом, о том, что российские подростки...
8: Ну да, да, да, эта тема вообще-то уже давнишняя, так. Называется токсикомания, ага. И среди взрослых это распространено зависимых людей. Но вот сейчас, это, к сожалению, эта зависимость часто переходит и на подростков.
0: Ага. Вы знаете, меня вот что удивляет в этой, во всей истории, вот, например, если взять корвалол, да, вот там же есть фенобарбитал, да, насколько я знаю?
8: Да, фенобарбитал, да, там входит в состав корвалола, все так.
0: Да, я правильно же понимаю, я не ошибаюсь, что во многих странах мира он запрещен просто? Вот,
8: да, он у нас запрещен, у нас только по рецепту только его отпускают. Если говорить про фенобарбитал, угу. Его отпускают только по рецептам. А так как он входит в состав корвалола, то я думаю, что и корвалол должен быть по рецепту.
0: Вот,
8: хотя есть
0: вот
8: типа аргумент,
0: вот,
8: что
0: вот,
8: там
0: вот
8: небольших
0: вопрос.
8: Дозах,
0: да,
8: там
0: да.
8: Небольших там, угу. Дозах, типа безопасно. Если там выпить там 10 пузырьков, то как раз доза будет даже очень немаленькая, что, в общем-то, и делаем. Угу. В связи с доступностью корвалола как вещества, изменяющие сознание.
0: Ну, то есть вы согласны с тем, как врач, как эксперт, с тем, что, собственно, корвалол и валокордин у нас продается же, да, еще в аптеках?
8: Это же, конечно,
0: это,
8: да.
0: Он немецкий, да,
8: да,
0: да, по-моему,
8: да,
0: валокордин,
8: да,
0: когда-то
8: да.
0: В ГДР его делали и продолжают. А вы согласны, да, с тем, что это надо, несомненно, по рецепту?
8: Конечно,
0: а непонятно,
8: да,
0: почему это без рецепта пока?
8: Это токсическое вещество, которое при больших дозах потребления, при доступности этого препарата, как корвалола, его покупают в больших дозах зависимые люди. Ну, вот, ну, соответственно, для них это опасно, тем более для организма подростка.
0: Угу. А как вы считаете, почему у нас до сих пор вот эти вот препараты можно вот так вот свободно купить в аптеке всем? Ну, то есть детям, видимо, продают, я так понимаю.
8: Ну, есть, наверное, какая-то материальная заинтересованность. Есть лобби фармакологическое, которое, в общем-то, тоже имеет место быть, и в том числе и в государственных органах, законодательных органах. Вот, угу. И, наверное, вот эти послабления, они дают какие-то лазейки, там, так сказать, все-таки входить в закон о психоактивных веществах. Вот, соответственно, есть возможность там продавать каких-то там, больше получать прибыль. Наверное, я думаю, что в этом кроется проблема.
0: Ну, знаете, вот как ни странно, когда-то, помните, в какие-то там времена, не знаю, 20 с лишним лет назад, вот когда димедрол стали строго по рецепту отпускать,
8: да,
0: когда-то
8: да,
0: димедрол
8: да,
0: был
8: да.
0: Тоже в свободной продаже, тоже да, им увлекались.
8: Да, да. И даже кодеин был, можно сказать, в составе многих препаратов от кашля. Это угу. Запретили. А, к сожалению, вот по отношению к корвалолу все осталось по-прежнему, да.
0: Угу. А, и вот с тем же корвалолом, как бы, им же увлекаются пенсионеры наши многие, вот люди старшего поколения, они же любят.
8: Ну да, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вот. Но не только сейчас, к сожалению, вот если поговорить с людьми, которые работают в сфере аптечного бизнеса, угу. Как раз очень много токсикозависимых людей, которые используют корвалол как вещество, изменяющее сознание, и в том числе среди них очень много подростков.
0: Угу.
8: К сожалению.
0: А как-то вообще, вот вы слышали о том, чтобы этот вопрос как-то ставился уже вот на повестку, о том, что все-таки строго по рецепту это отпускать?
8: Ну, это было бы правильно. Я лично ни разу не слышал, чтобы это как-то обсуждалось, эта тема. Сейчас только стали подниматься. В связи с тем, что участили случаи осложнений в виде передозировок фенобарбитала, находящимся в корвалоле среди подростков, эту тему стали подымать.
0: Угу.
8: Так этого обсуждения даже не было.
0: То есть обсуждения не было, потому что у нас, в принципе, все наши многие пенсионеры чуть что там понервничал,
8: ну, да,
0: и покапал себе,
8: да.
0: И сразу хорошо стало.
8: Да, ковалольчик, да, при сердечно-сосудистых заболеваниях и всяких невротических процессах, да, там он используется населением как такое средство самолечения, да.
0: Угу. А как вы считаете, вот вообще вызывают они привыкание, вот эти препараты?
8: Конечно, фенобарбитал – это вещество, которое вызывает привыкание. Если даже его назначают на каких-то лечебных целях, то назначают не более 5 дней.
0: Угу. Угу. Да, спасибо вам большое, Юрий Аркадьевич. В общем, такая ситуация, это непростая, не очень хорошая у нас с этими препаратами. Очень странно, что антибиотики у нас как бы по рецепту, да, отпускают, а вот такие препараты можно спокойно купить без рецепта и тем самым обеспечить себе привыкание. Юрий Виальба, врач-психиатр, психотерапевт, нарколог, был у нас в эфире. Что с волокордином, спрашивает 189-й. С ним то же самое, ничего хорошего. Там такое же действующее вещество. Просто кроволол – это аналог наш волокордина. Одно и то же. Во многих странах мира эти препараты запрещены. Если вы их даже возьмете с собой в полет, то вами заинтересуются в той стране, в которую вы прилетите. Могут заинтересоваться прямо в аэропорту. Собачка к вам подбежит и с интересом будет вас обнюхивать, и, скорее всего, вас там отведут в специальную комнатку и будут разговаривать довольно серьезно. Так, я про кроволол первый раз от вас услышал. Григорий из Санкт-Петербург пишет. В смысле, что значит первый раз? Вы вообще не знали о нем? Это очень странно. Мне кажется, это такой популярный препарат в нашей стране. Тут все пенсионеры на нем сидят. 7373-948, телефон прямого эфира. Зануда, здравствуйте еще раз.
13: Да, еще раз, да. Вы знаете, действительно, к сожалению, к большому, почему-то вот недооценивали эффекты фармакологические этого препарата, и в том числе и привыкание. Мало того, вот уважаемый коллега там не отметил, там же еще очень много исследований, таких достоверных, с большими выборками и так далее, которые показали, что это влияет еще на когнитивные способности, особенно пожилых людей.
0: Угу. Которые как раз, кстати, любят это употреблять.
13: Да. И мы даже как обычные пользователи и наблюдатели можем обратить внимание, что среди пожилых людей, ну, в общем-то, это нередкое явление такое, нарушение вот именно когнитивных способностей, память, контактность, появляется, несмотря на возрастные естественные изменения, естественно, да, при прочих равных, появляется уменьшение пластичности мышления и так далее, А потом, ну, совершенно прав наш эксперт, который дал нам информацию, что это, в конце концов, это же сильно действующее вещество. То есть, если в отдельном виде вот этот компонент продается по специально предметному количественному учету, то даже небольшие дозировки, они должны быть строго, я бы даже сказал, во многих странах он даже снят с производства, да, правильно ведь?
0: Да, он просто запрещен.
13: Запрещен, да. Соответственно, если даже исходить из того, так сказать, польза или вред, да, то, ну, это несоразмерно. Поэтому, я думаю, может быть, просто, учитывая то, что есть, так сказать, альтернативы, да, в качестве применения при определенных показаниях этому лекарственному средству, его вполне можно исключить из числа, из фармакопеи в нашей стране.
0: Без, да, спасибо большое. Ущерба. Спасибо. Ага, нет, ну, там? Может быть, либо в крайнем случае строго по рецепту отпускать, должны выписывать врачи. 7373948. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, Марина.
14: Здравствуйте. Вы знаете, вот интересный момент. Несколько лет тому назад, когда у нас еще была связь с Литвой, на Белорусском вокзале четко объявляли, но это уже давно было, что вот такие препараты, кроволол, там, волокордин, вот эти вот все, которые содержат фенобарбитал, прямо вот говорили, что запрещено брать с собой в поездку, не просто самолет, а именно вот даже с поезда. Но я хотела сказать, что, конечно, в разумных пределах это, ну, нормальный препарат, он очень хорошо успокаивает. Там достаточно 10 капель, вот я если очень плохо сплю, я иногда вот именно 10 капель достаточно. Другое дело, как вот, я удивляюсь, вот я написала вам сообщение, я удивляюсь, откуда вот эта молодежь у нас находит вот эти все вот способы, как бы взбодрить себя или там наоборот,
0: ну,
14: угомонить.
0: Собственно, у них еще очень молодой мозг, они очень креативные.
14: Знаете, вот там. Еще, мне кажется, это какое-то распространение идет. Вот тоже взрослым родителям надо обращать внимание на это, как всегда.
0: Всегда вот были проблемы с подростками. Спасибо большое. Знаете, мы тоже все были подростками, чем только не увлекались. Но, слава богу, вот у меня таких способностей не было. Я как-то вот, это обошло меня стороной. Так, Татьяна Калинчева желает мне, вернее, советует мне сначала поизучать, что говорят кардиологи. Лео Бакерия рекомендует принимать, чтобы лучше спать каждую ночь. я буду виновна во всем, что цены повысят пожилых людей, я оставлю без помощи. Да, простите меня, пожалуйста, я буду виновна. Все беды мира, это все из-за меня. Это точно. Вы правы, Татьяна, точно. И во многих странах мира, где эти препараты просто не продают, но там как-то выходят, скорее всего, из этой ситуации. Энергетики хуже, пишет Конь-Огонь. Почему здесь энергетики вообще, Конь-Огонь? Энергетики вообще нельзя продавать детям. Ну, слушайте, ну, правда, ну, при чем здесь энергетики, скажите? 30 рублей пузырек кроволола стоит, конечно, недорого. А, так, а чем не угодил валерьянка в таблетках, спрашивает Ленок. Вот, Ленок, я вам хочу сказать, что одна таблетка валерьянки вырубает меня просто сразу с одной таблетки. А как кошка. Одна таблетка валерьянки, и все.
1: Внимание! Говорит Москва!
15: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: А, Титаник утонул до моего рождения, шутит Хисшадов. Ну, слава богу, хоть не во всех бедах мира я. Ну, вот. Ну да. Итак, Сергей Собянин объявил о запуске проекта комплексной диагностики здоровья. Здоровье и долголетие – это благоприятная среда для занятий физкультурой и спортом. Мэр столицы Сергей Собянин сегодня в своем блоге сообщил о старте нового проекта комплексной диагностики здоровья. Жители столицы получат доступ к расширенному набору медицинских исследований. Москвичи, значит, получат возможность получать рекомендации по продлению активной и качественной жизни. В 2025 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве впервые превысила 80 лет, написал Сергей Собянин. Вот, кстати, называется, сегодня целая статья вышла в блоге Сергея Семеновича, можете все открыть и почитать, прям забить в Яндекс Сергей Собянин блог, блог Сергея Собянина. Называется «Философия здорового долголетия и новый московский чекап». И там, кстати, много всего интересного. В первую очередь, здоровье, долголетие – это доступная первоклассная медицина, пишет Сергей Семенович. Отсюда проект «Моя поликлиника», «Новые больницы», самые высокотехнологичные современные стандарты лечения. И теперь перед нами стоит следующая задача – перейти от медицины по факту болезни и пассивного старения к медицине выявления рисков и предрисков. В эти дни правительство Москвы запускает новый проект «Московский чекап», включающий положение федеральной программы «Медицина здорового долголетия» и расширенный набор лабораторных и инструментальных исследований. Многие из них в рамках профилактики раньше можно было пройти только платно и в частных клиниках. Мы используем цифровую зрелость Москвы для того, чтобы сделать прохождение московского чекапа максимально удобным. Он будет доступен на смартфоне любом в мобильном приложении «Эмиас Инфо». Геронтолог и врач-гериатр, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов у нас в эфире. Валерий Михайлович, здравствуйте.
16: Добрый день. Добрый день, рад вас слышать.
0: Да, и я вас тоже. Валерий Михайлович, скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете достижение показателя средней ожидаемости продолжительности жизни в Москве более 80 лет?
16: Это отличный показатель. Он выше уже, чем в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, и даже в Вашингтоне. Угу. Значит, дело в том, что надо дать расшифровку, что это за показатель.
0: Да.
16: Это показатель расчетный и вероятностный, который говорит о том, что если показатели смертности не изменятся, то ребенок, родившийся в 85-м году, в 2025 году, проживет 80 лет. Это не имеет отношения к живущим сегодня. Тем не менее, это отражает того, что показатели смертности снижаются. То есть гонка за долголетием началась в России, и, соответственно, Москва здесь лидер. Это очень приятно. Я всегда топлю за то, чтобы долголетие и состояние здоровья – это самая высокая ценность в жизни человека.
0: Угу. А какие факторы, на ваш взгляд, сыграли ключевую роль вот в этом прорыве именно в Москве?
16: Ну, несомненно, Сергей Семенович прав, что доступность медицинской помощи... Наша медицина, я всегда удивлялся, когда говорили, что медицина где-то лучше, чем в России. Она такая же, как и везде. Такая же, как и везде, доступность медицинской помощи. Даже то, что водители стали пропускать скорой помощи, тоже лучше пропускать. Сейчас все задолго уже начинают сдвигаться из левого ряда. все играет роль. У нас высокотехнологичная помощь в лучших стандартах выглядит на сегодня. Ясно, что и развитие спортивной инфраструктуры играет роль. Здоровым стало быть модно. Uh-huh. Парки развиваются, велодорожки. Я вот сам любитель велосипеда. Я могу сказать, что на сегодня можно вот двигаться совершенно беспроблемно на очень большие расстояния. Я, например, сажусь в парке Малевич за МКАДом и подъезжаю по набережным до Красной площади фактически и дальше. Угу. Это очень удобно. Очень удобно.
0: Да, есть еще, вот, кстати, поэтому играет роль зеленое кольцо. Да. А как вы считаете, в чем заключается суть московского чекапа? Вот что это такое чекап? И, кстати, в рамках московского чекапа можно будет рассчитать свой биологический возраст.
16: Вот здесь есть определенная проблема. Угу. На сегодня есть проблема в том, что врачи, ведь основа долголетия – это наука геронтологии, наука о старении. То есть мы можем справиться с механизмом и процессами старения, что бы за этим словом ни стояло. Мы уже много знаем об этих процессах, не знаем, как много мы не знаем, но на сегодня врачи не изучают фундаментальную геронтологию. Угу. Поэтому вот медицина долголетия, я считаю, полноценной, в том числе и понимание, что такое биологический возраст. Мы понимаем, что все стареют по-разному, есть календарный возраст, кто-то где-то моложе, кто-то старше, хотя никаких манекенов, где написано «Бирка» – это 50 лет, угу. Я, например, больше похож на него, а этот 60, нет, я на него не похож, их нету. Вот, поэтому очевидно идет в том, что в процессе этих чек-апов, условно говоря, будут набираться какие-то большие статистические данные. Угу. И потом это будет вот как бы забито все в цифровое поле, и можно будет получать рекомендации, советы по двигательной активности. Мы понимаем, что рекомендации 10 тысяч шагов – это ни о чем. Кому-то надо много больше, кому-то надо много меньше. Поэтому вопрос к персонификации этих uh-huh. советов, и, очевидно, эта программа этим будет заниматься.
0: Uh-huh. Но вот согласитесь, что сейчас вот в Москве, по сути, есть целая философия здорового долголетия.
16: Вот на сегодня началась огромнейшая конференция в кластере Ломоносский, называется «PreventMed». Uh-huh. Такое количество людей, которые заинтересованы, и которые выглядят гораздо моложе, особенно женщины, я не видел. То есть колоссальное количество, создается целая индустрия. Конечно, люди хотят жить дольше, и, наверное, москвичи одни из лидеров. Да, действительно, Москва как бы вот это отдельное такое вот, целое государство такое вот создано, долголетие, которое вот мотивирует жить дольше, самое главное не просто жить дольше, а жить дольше в хорошем качестве.
0: Да, качество именно жизни, но для того, чтобы хорошо, качественно жить в пожилом возрасте, да, или как сейчас говорят, возраст серебряный, какие-то такие эпитеты, да, есть, а для этого надо начинать уже в молодом все-таки. Алло.
16: Да, да, да, да. Начинать надо, чем раньше ребенок осознает, лучше в последних классах школы дать понимание, что да, жизнь конечна, но тем не менее эту жизнь можно пройти по-разному, и что самое ценное – это здоровье. Ведь на сегодня как человек приходит к своему здоровью? Годам к 40, когда начались первые проблемы с памятью, с животом. Да, вот. А надо, чтобы понимали, что это надо начинать раньше. Раньше. И чем раньше человек осознает ценность долголетия, здорового долголетия, угу. тем, соответственно, будет конечный результат выше. Ведь, по сути, по всему, вот, значит, долголетие в состоянии болезни, когда не ты управляешь жизнью, а вот твоя болезнь тебя ведет. А ведь болезни возрастные или возрастзависимые, они очень злые. Они, когда приходят, они уже никуда не уходят. Угу. Им сложно управлять. Но их можно отжать.
0: Ну, можно отжать.
16: Последний возраст.
0: Да, спасибо вам большое. Валерий Новоселов, геронтолог и врач-гериатр, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ, был у нас в эфире. Так, друзья, что вы мне тут пишете? Вы, конечно, знаете, вот мы же о чем сейчас говорили? Должен быть позитивный настрой. А у вас все время какой-то настрой многих не позитивный почему-то. Ну, почему так? Да вот, смотрите, погода сейчас хорошая на улице, слава богу, хоть на лето что-то похожее. А вот Григорий из Санкт-Петербурга рад за москвичей, хоть на здоровье деньги тратят. Да, Григорий. Москвичи, кстати, многие довольно осознанные. Я могу сказать, я не знаю, может быть, у меня социальная группа такая, но действительно все занимаются спортом. Сейчас, правда, все занимаются спортом, все занимаются своим здоровьем. Ну уж, по крайней мере, абонемент в клуб есть почти у всех, ну, у каждого второго точно. Все что-то делают, бегают, прыгают, не знаю, как-то стараются меньше употреблять алкоголя, не курить. Ну, многие стараются, многие, по крайней мере, стараются, и неудивительно, что в Москве действительно растет продолжительность жизни и, скорее всего, будет расти. А, собственно, вот этот вот чекап, который будет делаться, да, называется еще раз московский чекап. Ну, это прекрасная штука. Я, кстати, сама его с удовольствием пройду и всем вам советую. Юстас пишет, что болезнь можно не отдать, а оттолкнуть. Да, мы ее отталкиваем, далеко-далеко отталкиваем болезнь. Итак, далее у нас новости, а потом повтор программы «Своя правда» с Юрием Будкиным.
15: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: 5 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дрон ВСУ ударил по технике лесхоза при тушении пожара в Херсонской области. Спецмашина сотрудников Галопристанского лесного хозяйства полностью уничтожена. Люди успели своевременно эвакуироваться благодаря средствам раннего обнаружения угроз, сообщили в региональном министерстве природы. Лесники не пострадали, однако техника восстановлению не подлежит. В министерстве уточнили, что за последнюю неделю сотрудники лесхоза ликвидировали несколько возгораний на общей площади около 5,5 гектаров. Руководство лесхоза заявило, что, несмотря на риски, работа продолжится в штатном режиме. Энергоснабжение Севастополя планирует восстановить до конца дня. По словам губернатора Михаила Развожаева, с 4 часов утра в непрерывном режиме работает оперативный штаб по энергобезопасности. Наиболее сложная ситуация сложилась в Ленинском и Гагаринском районах города, где были повреждены объекты, питающие густонаселенные микрорайоны. По резервным схемам электроснабжение удалось оперативно подключить северную сторону, отдаленные районы и Севастопольскую зону ЮБК. Развожаев отметил, что противник целенаправленно пытается сделать жизнь в Севастополе невыносимой. Он призвал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. В Госдуме рассказали о точечном повышении пенсий для отдельных категорий граждан. Индексация произойдет в июле этого года, заявила член Комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб. В беседе с Лента.ру она рассказала, что увеличение выплат затронет россиян, достигших 80-летнего возраста, а также получивших инвалидность первой группы. Для этих категорий фиксированная часть страховой пенсии будет увеличена вдвое. Сейчас выплата составляет 9 584 рубля, а после повышения сумма достигнет 19 169 рублей. Кроме того, автоматически будет назначена надбавка за уход в размере 1400 рублей. Депутат отметила, что мера носит адресный характер. В Москве задержали мужчину по делу об убийстве сестры. Тело обнаружено в квартире на улице Знаменской. Подозреваемым стал 55-летний брат погибшей. 57-летняя женщина не вышла на работу и перестала отвечать на звонки, после чего ее руководство обратилось в полицию. В ходе проверки в квартире были обнаружены останки женщины, сообщили в столичном главке СКР. Установлено, что между родственниками произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения. По информации источников, погибшая работала товароведом в оптовой компании и характеризовалась как ответственный сотрудник. Известно, что отношения между братом и сестрой были напряженными. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 99 копеек, доллара 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 24, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
15: Внимание! Говорит Москва.
17: 94,8 FM.
18: Жизнь трудна, а мир недобр.
10: некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Хочу похудеть к лету» в эфире клинический психолог, специалист по работе с РПП Екатерина Тетерникова. В этот четверг после 12 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем

0: 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: А вы говорите, милит.
4: Я его что?
3: Тоже мне милит.
4: Рекламирует.
3: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17 апреля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки. Как мы предполагаем, примерно в эти минуты должны быть максимальные пробки сейчас или ближе к 6 вечера, потому что по пятницам люди разъезжаются из города, но пока обещанных 6 баллов нет на московских улицах. Пока 5-бальные пробки. По прогнозам, на 5 и 6 вечера нам обещали именно 6-бальные пробки. Будем надеяться, что то, что нам обещали, окажется более опасным, более страшным, чем то, что будет на самом деле с точки зрения движения. 5-бальные пробки нам обещают на 7 вечера, 4-бальные на 8 вечера. При этом красного и бордового в центре довольно много, особенно в районе площади 3 вокзалов. Обращаем внимание на это. На 3-м транспортном кольце проблемы в районе Автозаводской, тоже и в ту, и в другую сторону. На Московской кольцевой автодороге уже не первый день большие проблемы у тех, кто едет по внутреннему кольцу от Рублевского шоссе в сторону Ленинградского шоссе. И вот там почти на всем протяжении пробка, и это уже не первый день. 5 баллов пока, но, как мы ожидаем, как ожидают специалисты, аналитики дорожного движения, 6-бальные пробки будут с минуты на минуту. Что касается срочных сообщений, в Нижегородской Балахне режим чрезвычайной ситуации объявили из-за угрозы разрушения жилого дома. Об этом со ссылкой на власти пишет агентство РИА Новости. Пока не очень понятно, что там за угроза разрушения жилого дома. Не быстро загружаются сообщения, а вот еще срочное сообщение. Трамп заявил, что запретит Израилю наносить удары по Ливану, а Путин обсудил с членами Совета Безопасности взаимодействие со странами-участницами СНГ, и в Европе жалуются, что задержки поставок американского оружия ставят ее в сложное положение. Это из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Вот ТАСС сейчас прямо пишет дело об изъятии имущества членов семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда начнут рассматривать по существу 24 апреля. Следим за новостями. И вот тема, которую мы сегодня будем обсуждать. И сразу скажу, что у нас будет сегодня два голосования. Такое бывало прежде, но сегодня будет два голосования в разных вариантах. Технически привычное голосование в канале, в телеграм-канале. И впервые мы попробуем провести голосование на тот же вопрос задаем, те же варианты ответа, но вы можете голосовать ВКонтакте. Нас просили неоднократно сделать такой вариант, но вот мы сегодня попробуем это сделать. Вопрос, который мы задаем, ставим на голосование. Виктория Боня, это такой блогер известный, телеведущая, предлагает создать платформу для прямой связи граждан с Кремлем. Вот нужно это или нет? Нет, достаточно поменять принципы работы с обращениями. Ну, можно же как-то прислать это сообщение и так далее. Нет, должно быть так, что не нужно писать в Кремль по всем вопросам. Или да, однозначно нужна какая-то платформа, когда вот, собственно, Виктория Боня написала обращение, и оно напрямую уходит в Кремль. Никуда-нибудь. Нет, а именно в Кремль. И именно Кремль разбирается с этим обращением. Или Виктория Боня написала, или Юрий Буткин написал, или Григорий Добромилов написал, руководитель департамента государственного консалтинга. Он здесь в студии. Григорий Владимирович, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
5: Или Александр Коньков написал, он политолог, доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве России. Александр Евгеньевич, добрый вечер.
7: Здравствуйте.
5: Вот написал Александр Коньков сообщение, и оно напрямую уходит в Кремль. С ним не разбираются те, на кого человек жалуется. Виктория Боня опубликовала видеообращение к президенту Владимиру Путину, сказала, что подчиненные врут главе государства о происходящем в стране и неправильно доносят информацию. Надо сказать, что Боня не первая, кто в российской истории говорит о том, что информация от народа к правителю не доходит.

0: Что-то подобное говорили про Сталина, что-то подобное точно говорили про Николая II, но я так подозреваю, если внимательно изучить историю, подобные предложения могли бы, наверное, при любом правителе, в России во всяком случае. Но тогда не было возможности создавать какую-то платформу, теперь такая возможность есть. Григорий Добромелов, что вы думаете по этому поводу?
1: Знаете, тут куча разных соображений, да, начиная от того, что обращение уходит прямо в Кремль, да, и Спасская башня, анимированная искусственным интеллектом, человеку отвечает, да, ответишь, кто-то должен, да, искусственный интеллект, например. Во-вторых, нет,
0: это, безусловно... главная проблема, как я понимаю, это в том, что человек, как бы государству жалуется, да, выше, но в результате работает жалобы ровно тот, на кого жалуются.
1: Ну, вот смотрите, насколько сейчас, знаете, так вот выглядит очень обидно, почти что оскорбительно. Вот те, кто придумали всю эту историю с Викторией Бонни...
0: А вы думаете, что это кто-то придумал?
1: Да, конечно. Ну что вы? Ну что вы? Барышня из-за границы, которая участвует в пулах очень многих блогеров, которых можно за определенные деньги купить посты, да, до которой не могут дотянуться, да, определенные группы, да, вдруг заявляет о том, о чем она никогда не говорила бы, да,
0: и вот она всем людям... объясняет, почему.
1: И все многие люди, которые на протяжении многих лет выстраивали систему обратной связи, за систему обратной связи с властью в правительстве отвечает Дмитрий Юрьевич Григоренко, выстраивая эту обратную связь. В администрации президента выстраиваются различные формы обратной связи с гражданами, да? Центры управления регионами занимаются съемом обратной связи, куча социологических центров, и вот выясняется, что все это и то, чем мы гордились, что наши граждане с активным гражданином, пассивным гражданином, социально ответственным, с пониженной, с повышенной социально-архитектурной ответственностью.
0: Госуслуги, добродел, мой город. Все это мы понимаем.
1: Да, вот все эти системы, оказывается, не работают, и нужна Виктория Боня для того, чтобы создать платформу. То есть, ну, вы понимаете, более комичного и оскорбительного для власти формы донесения того, что, она же еще сказала, между президентом и народом толстая стена. Ну, вранье. Дмитрий Сергеевич Песков не толстый, да? Вот, понимаете,
0: ну,
1: тут...
0: Все-таки, ну, смотрите, что бы вы там ни говорили, ну, во-первых, то, что Боня говорит, вроде как спорить с этим сложно, проблема есть. Дальше, то, что она сказала, и это посмотрели 20 с чем-то миллионов человек, тоже говорит о том, что, видимо, она что-то такое сказала, что всех интересует.
1: Это емко сформулировал Андрей Рамович Белоусов. Когда утверждали его министром обороны, он сказал фразу, которая, наверное, войдет в учебники истории. Ошибаться можно, врать нельзя. Да? Вот у нас в системе, несмотря на огромное количество обратных связей, которые нас создавали, да, неизбежно система попадает в некий кокон самоиндукции, когда правду не доносят не потому, что хотят обмануть, да, а потому что уже по-другому в этой системе невозможно существовать. И вот это главная проблема, когда на протяжении многих лет, да, люди искренне верят, например, да, наш весь экономический блок с Эльвирой Сахибзадовной, Антоном Германовичем, они искренне верят, что по-другому нельзя. Да? И когда вдруг им в очередной раз не повезло, да, то есть вот каждый раз им успевало повезти, да, президент везунчик, а тут им не повезло, танкер с пряниками с надписью «Армузский пролив», да, приплыл на месяц позже. Если бы он приплыл в январе, они бы в очередной раз отскочили, и все бы сказали: «Ой, ну слушайте, нормальная же была экономическая политика, все нормально». А вот тут на два месяца позже пришло это избавление, и уже как бы дырку эту не заткнуть здесь и сейчас. Да, к концу года сведут баланс, все будет хорошо. А тут еще и Дагестан навалился, тут еще и СВО, давайте, и прочее.
0: Нет, вот результате... я вам помогу просто. Блокировка соцсетей и мессенджеров навалилась, массовый забой скота в Новосибирской области, выбросы мазута в Анапе и реакции чиновников на наводнение в Дагестане.
1: А еще и честная марка. Да?
0: Кстати, да.
1: Да, вот, о которой, безусловно, конечно, знает блогер Виктория Боня. Вот, вот это все навалилось, да, и вы же понимаете, что это Виктория Боня, персонаж, про которого знает определенная категория граждан.
0: Да? Но многие.
1: Определенная категория граждан. Да? Вот это фольклорный персонаж, гораздо менее популярный, чем, например, Максим Галкин или Иван Ургант.
0: Максим Галкин – это иностранный агент.
1: Да, так, во всяком случае, официально. Иван Ургант еще нет?
0: Насколько я помню, нет.
1: Ну, вот, повезло. Вот, можно не оговариваться. Вот, то есть куча иностранных агентов. Это же, понимаете, еще... Ужас для системы заключается в том, что если раньше о проблемах говорили Гранин, Солженицын, Михалков, да, вот такие фигуры нужны были, чтобы сколыхнуть, а теперь Виктория Боня.
0: Хорошо, ну вот других
1: спикеров у нас нет.
0: Или другого времени у нас для вас нет.
1: Да, они вот либо иногенты, либо там.
0: Подождите, да. Вот это случилось, и что теперь?
1: А что теперь? А теперь очевидно же, что эта история не про то, что вдруг Владимир Владимирович осознал, что ему говорят неправду. Да? Вот. Меня обманывать несложно, я сам обманываться рад. Вот вдруг, да, вот до него донесли, что вот Виктория Боня, он спросил, а кто это? Да? Ну. Виктория Боня, ему сказали. А, ну если Виктория Боня сказала, я тогда займусь этими вопросами. Да, конечно, все это знают. Да?
0: Ну, конечно, понятно
1: же, что вся история про то, что там президента, царь хороший, бояре плохие, президента
0: это
1: недоинформируют.
0: Это
1: вранье. У президента есть вся информация на столе. По поводу всего.
0: Подождите.
1: Да? Вопрос, какие управленческие решения принимаются.
0: Смотрите, я не очень доверяю искусственному интеллекту, но тот вот задал вопрос по поводу того, что спросил у искусственного интеллекта, почему императорам и правителям не всегда рассказывают всю правду. Это, еще раз, это распространенная история. И вот что мне ответили. Создание иллюзии благополучия, страх за карьеру и жизнь окружением, игра в личных целях, изоляция власти. Чем выше статус, тем сложнее донести до него информацию. То есть есть вот эта история конкретно российская под названием «Вера в доброго царя». Значит, она все равно работает. Она существует и существует, видимо, столетиями.
1: Проблема в том, что... Царь и так все знает. Сейчас невозможно что-то скрыть от президента. Да? Про все каналы и источники информации есть.
0: Хорошо.
1: Это сделано для раскачки внутриэлитной ситуации.
0: Внутриэлитной?
1: Внутриэлитной.
0: То есть, элита 23 миллиона посмотрела?
1: Нет.
0: Или сколько там?
1: Нужна реакция. Во-первых, давайте проверим, сколько из этих 23 миллионов ненакрученных бот.
0: Понял. Это Григорий Добромелов. Александр Коньков, что скажете?
2: Ну, я согласен, безусловно, как бы содержательно все четко. Я, с другой стороны, подойду с формальной. У нас по Конституции, в общем-то, у каждого есть конституционное право обращаться в любой орган власти и в президентскую администрацию, в том числе лично к президенту. Другое дело, что и такие инструменты работают, они работали и до Григоренко, они работали и до Медведева, они работали и как бы всегда, и они работают сейчас, и до Виктории Бони, естественно, и после Виктории Бони будут работать. Но в условиях, безусловно, современной цифровизации, в условиях вот этой абсолютно гипертрофированной коммуникации, наверное, тот формат, который предусмотрен вот законом, да, с точки зрения того, что там 30 дней ожидать, когда ты отправил обращение, это, наверное, конечно, устаревший формат, и нужно искать более современные формы, и в этом плане народ, безусловно, поддерживает тот нарратив, который существует столетиями, о том, что действительно царь хороший, а бояре плохие, царю не докладывают, царь не знает, там, и так далее. Поэтому не использовать такого рода нарратив, не использовать такого рода традицию, ну, как бы это тоже неправильно с точки зрения власти. Поэтому у нас регулярно, в общем-то, каналы коммуникации обновляются. Я напомню, что, в общем-то, на волне примерно таких историй возникали в свое время блогерство Дмитрия Медведева, когда он стал президентом, и, соответственно, на сайте Кремля возник впервые, да, вот прямой...
0: Андрей пишет, 174-й, Кремлин.ру, электронная приемная, обращался, вопрос решили.
2: Ну, безусловно, как бы формат существует. А Общероссийский народный фронт, в общем-то, тоже возник как вот такая реакция на вот этот сформулированный, оформленный запрос на
1: да,
2: то,
1: вот
2: что...
1: Да, вот Михаилу Кознецову людям... еще должно быть вот, обидно сейчас, да.
0: Это народный фронт.
2: Короче, обидно всем, на самом деле, и правильно обидно, потому что, действительно, эти тоже каналы устоялись, и они превратились по Черномырью в полную, так сказать, это КПСС, поэтому нужны какие-то новые варианты, и заинтересованные силы используют такого рода дефицит сегодня для того, чтобы поднять эту тему. Я думаю, что, конечно, вот из всего того, что обсуждалось в вот этих 18 минутах Виктории Бонни, наверное, этот сюжет заложен действительно для какого-то такого дискурса, диспута, да, который может стать определенным предвыборным вектором предстоящим летом.
0: А вот как этот дискурс или вот эти несколько дискурсов, если взять направленность, там же по тематике, в принципе, все это разложено, как эти дискурсы могут быть решены с учетом появления этого ролика?
2: Ну, с учетом ролика вообще никак не может решено. Ну, ролик это, собственно говоря, просто...
0: Вот Игорь такая... 580 пишет, абсолютно... я никогда не слышал о таком персонаже, а теперь знаю, кто это.
2: И вот действительно, вот. Зачем, собственно говоря, было это сделано? Да, зачем вот это вот людям знать это имя?
0: Но... Ну, потому что 23 миллиона, хотя мы уже услышали от господина Добромелова, что, возможно, этих миллионов несколько меньше, потому что это стало популярным.
2: Ну, популярно много что становится.
0: Это стало политическим событием.
2: На самом деле, это инфо-цыганство, в которое сейчас будет использоваться в политических целях. Хорошо это или плохо? Ну, давайте думать, как бы, на самом деле, по большому счету все, что людям интересно, телесериалы в свое время были популярны, использовались, поп-культура использовалась, соответственно, сейчас вот это блогерство, это нано-инфлюенсерство, которое... проникает, так скажем, в глубины всевозможных таких буржуйских бытовых ситуаций, оно подтягивает и мобилизует людей для какого-то интереса. Этот интерес, безусловно, политика должна использовать, но я лично не уверен, что действительно вот такого рода фигуры, они здесь будут способствовать так, мобилизации нужного электората.
0: Давайте все-таки уточним. Значит, с вашей точки зрения проблемы, что информация не доходит, не существует,
1: Григорий Добромелов? Не существует такой проблемы.
0: Конечно, Александр Григорьев, не существует такой проблемы. Существует. Откуда берется тогда ощущение того, что проблема не решается в полном объеме?
2: Отсутствие своевременной обратной связи.
1: Нет, даже не так.
0: А как?
1: Вот смотрите, когда создавалось...
0: Кто дом не смотрел, тот Боню не знает, пишет Давид, 544-й.
1: Да-да-да-да-да. Смотрите, когда создавалось «Оно диалог» и «Оно диалог региона», структура, созданная для съема обратной связи в регионах, да, и в центрах управления регионов создавались, то как эта система работает? Вот люди там что-то пишут в социальных сетях, да, эта система мониторит, проблему поднимает, структурирует и выдает органам власти. Вот, смотрите, вот есть такая проблема, надо ее решить, да. Что это эскалируется, спускается, там, например, до главы муниципалитета, и что говорит глава муниципалитета? Он говорит, слушайте, у меня ни людей, ни денег на решение этой проблемы нету, да, ну, просто вот нету, да, вот что я могу на это ответить? Ничего я не могу на это ответить, да, поэтому система, да, вместо того, чтобы решать проблему, потому что раз за разом она, одни и те же проблемы, понимаете, что в одних и тех же, в разных регионах, в разных муниципалитетах проблемы плюс-минус одни и те же, да, и каждый раз вот обратная связь приходит, да, и говорит, и все разводят руками, а сделать ничего нельзя, да, и в результате принято было простое решение, а давайте мы вместо того, чтобы решать проблему, да, будем ее информационно гасить, да, то есть будем либо объяснять людям, что такой проблемы нет, да, либо переключать фокус внимания, да, то есть вот в итоге в свое время, когда появился только активный гражданин в Москве, да, вот система обратной связи, ей занималась Анастасия Владимировна Ракова, и когда на первых совещаниях, да, ей давали статистику и давали формы, как отвечают префектуры, да, например, там, из серии, а у нас во дворе яма, да, на что, естественно, префектура писала, в рамках нормативного финансирования на такой-то год ямочный ремонт запланирован на третий квартал, в результате ваша проблема будет решена до конца текущего года в рамках текущего бюджета при отсутствии секвестирования бюджета и доведения лимита финансирования. Что на это сказала Анастасия Владимировна? Еще раз. Я прочитаю такое, и премией квартальной решится вся префектура, да? В итоге стали писать по сути, а не вот так, да?
0: Как же душно, пишет Виталий, когда вы это все говорите. Смотрите, вот вы одну вещь должны понять. Мы несколько минут назад здесь в эфире обсуждали историю с новым пятном, соответственно, в Черном море. И слушательница Елена, 659-я, когда мы только начали говорить, она тут же написала, вот видите... До этого ведь не говорили. Обратите внимание, я специально задавал вопрос, а говорили ли до этого? Да, конечно, говорили до этого, но люди видят именно так.
1: Более того, если вы помните ситуацию с пятном, вот это была вопиющая история. Пока президент не дал волшебный пендель и не сказал, подождите, а где правительственная комиссия? Не было создано правительственной комиссии, и там до сих пор, я думаю, что Следственный комитет и прокуратура разбираются с теми, кто допустил не саму утечку, да, а ликвидацию. Проблема в том, что система управления сейчас реагирует неэффективно. Она перестала реагировать на внешние раздражители. Это не значит, что раздражителей нету. Это значит, что если долго лошадь стягать кнутом, она становится невосприимчива к этому кнуту.
0: Григорий
1: а Добровелов. Пряников не подвешивают управленцам.
0: Александр Коньков, а почему она, система так быстро не реагирует?
2: Потому что проблемы решают одни люди, а коммуницируют другие люди. Собственно говоря, поэтому, ну, я в данном случае вот с Григорием немножко не соглашусь, потому что, как бы, мне кажется, чисто коммуникационная проблема. Тем, кому нужно решать, да, ситуацию, они этим занимаются. Просто они профессионалы, специалисты там, и так далее. Они им дали поручение, они этим занимаются.
0: Коммуницировать
2: это важно. Важно вот вовремя сказать, что как бы делать, без ссылок на нормативные акты, без вот этой всей тягомотины. Нормально с людьми поговорить, объяснить им, что и как делать. Если, а если невозможно, то сказать, что ну вот сейчас не получится никак, и будем
0: вопрос ведь в другом. А когда у населения возникает вопрос, ведь вы оба говорите примерно об одном и том же, в ответ звучит что-то. Почему этот текст часто не удовлетворяет население? Или такое тоже бывает?
2: Потому что говорят с ними на другом языке.
1: Потому что людям не говорят действительно здесь. Людям, знаете, вот в дирижировании есть такой известный анекдот, что когда учил Мравинский своих учеников, да, на одном из занятий, значит, он остановил ученика и сказал: темп неправильный, динамика неправильная, и выражение лица неправильное. Вот понимаете, чаще всего, к сожалению, с людьми разговаривают с неправильным выражением лица.
0: А да? Люди потом, вот смотрите, 724, потому что людям врут. Не факт.
1: Не врут. Они пытаются использовать тот арсенал инструментов, который у них есть. А, к сожалению, арсенал инструментов и уровень даже людей, которые разговаривают с людьми, вот вы понимаете, уже что одно дело, в администрации президента люди на определенной зарплате и с определенным профессиональным уровнем. А другое дело, в сельском поселении люди с другими компетенциями и с другим уровнем зарплаты. Они просто не приучены и не могут так говорить с людьми. Вот и смотри, никакими школами медиа-журналистики это не решить.
0: И мы опять возвращаемся к началу нашего разговора. Еще раз напомню, у нас сегодня два голосования, не только только, как обычно, в канале, но и ВКонтакте. Вы тоже можете найти такое голосование. Так вот, и, значит, смотрите, мы же голосуем-то по поводу чего? Должна быть какая-то прямая платформа взаимоотношения населения. Вы говорите, есть чиновники на уровне администрации, которые лучше образованы.
1: Администрация президента. Да.
0: Вот. Лучше образованы, лучше могут понять и лучше могут ответить. Так вот тогда это предложение и работает.
1: Смотрите, ну, во-первых, лучше всех людям будет отвечать искусственный интеллект, да, потому что уже по тестам эмпатии он обгоняет человека очень быстро, да, и я готов биться об заклад, что сейчас президенту, а вернее, не президенту, да, вначале, а Сергею Владимировичу Кириенко принесут тысячи предложений, давайте создадим систему эмпатичного ответа искусственного интеллекта. Но проблема же не в этом, проблема в другом. Проблема в том, что реальность, с которой сталкиваются люди в своей жизни, не совпадает с тем, что транслируется из средств массовой информации здесь и сейчас. Им говорят, цены, инфляция вот такая. А потом они приходят в магазин и чувствуют, что инфляция это другая.
0: А температуру по больнице не бывает, тогда это нерешаемая
1: это
0: проблема.
1: Это не про среднюю температуру.
0: Хорошо.
1: По больнице.
0: Григорий Добромелов, Александр Коньков. Здесь в программе «Своя правда», радиостанция «Говорит Москва». Два голосования, два одинаковых голосования, но одно в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва», другое в социальной сети ВКонтакте. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
4: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. На Кубани погиб пилот после крушения вертолета Ми-2. Воздушное судно выполняло обработку сельскохозяйственного поля недалеко от хутора Прикубанский. Предварительно на борту находился один человек, сообщили ТАСС в оперативных службах. На место падения прибыли спасатели. Другие подробности не приводятся. Причиной крушения могла стать неисправность двигателя. Дмитрий Медведев усомнился в будущем международного права. Зампред Совета Безопасности констатировал мировой кризис принципа суверенного равенства государств. Сегодня он все чаще превращается в фикцию, отметил политик. В современном мире накапливаются примеры действий, которые, по его оценке, подрывают базовые постулаты международной системы. В этой связи Медведев задал гамлетовский вопрос, быть или не быть международному праву, и если оно должно существовать, то в каком виде и с каким содержанием. По мнению Медведева, рост конфликтов и насилия приводит к фактическому неравенству государств и ставит под сомнение эффективность действующих международных норм. Супруга Зеленского отменила поездку на конференцию в польский Гданьск. Гданьский университет, где она должна была выступить с речью, получил уведомление об отмене визита сегодня утром. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь учебного заведения, передает Радио Z со ссылкой на источники. Ранее возможность отмены выступления Елены Зеленской на конференции уже обсуждалась на фоне напряженности в польско-украинских отношениях. В Варшаве это связывают с решениями Киева по историческим вопросам и последующей реакцией польской стороны. 26 мая Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» имя героев УПА, украинской повстанческой армии, признанной экстремистской и запрещенной в России. Это решение вызвало массовое возмущение в Польше. 19 июня президент страны Карл Навроцкий принял решение лишить Зеленского высшей госнаграды республики ордена Белого Орла. Партия «Новые люди» предложила запустить поддержку бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Инициативу о введении беспроцентного кредита для предпринимателей, понесших убытки из-за обстрелов и террористических актов, депутаты от фракции направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Александр Демин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев предложили создать механизм восстановительных займов под 0% для предпринимателей во всех регионах страны, передают РИА Новости. По словам парламентариев, действующих компенсаций часто недостаточно для полного восстановления бизнеса. Это может приводить к закрытию компании и потере рабочих мест. Поэтому необходим дополнительный инструмент поддержки. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 24, ощущается на 4 градуса ниже. Облачно, с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
0: Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Пятница, 17 апреля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и берем на обсуждение в рамках программы «Своя правда» одну тему. Пробки на московских дорогах, как и обещали нам, стали 6-бальными. Посмотрим, что будет дальше. По прогнозам 6 баллов в 6 вечера, а к 7 вечера должно быть уже попроще. 5-бальные пробки стоят в прогнозах. Что касается срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, МВД Крыма цитирует агентство РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с учебной машиной в Керчи, и пострадали там 7 человек. Синоптик рассказывает агентству РИА Новости, когда в Москве наступит пик непогоды. Самые неблагоприятные погодные условия ожидают нас в понедельник. Ночью в столице температура опустится до 1 градуса мороза. Возможно, образование гололедицы, местами выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. С ленты агентства ТАСС ФАС выдало предупреждение Wildberries и Озон за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей. Со ссылкой на службу, это срочное сообщение, молния, пока без подробностей, об этом пишет агентство ТАСС. И тут же сообщение о том, что Татьяну Тарасову могут выписать из больницы уже на следующей неделе. Ее племянник сообщил ТАСС, соответственно, вот эти данные. Следим за новостями, возвращаемся к теме. Виктория Боня обратилась к президенту от лица народу, предложила создать платформу для прямой связи с Кремлем. У нас голосование продолжается. Через 21 минуту будем подводить итоги. Сегодня два голосования, второе такое пробное голосование. Насколько технологично было бы проводить голосование подобное вот этим ВКонтакте? У нас сегодня тот же вопрос ВКонтакте, и там люди уже потихоньку голосуют, но очень неактивно пока, во всяком случае. Виктория Боня предложила создать платформу для прямой связи с Кремлем, это нужно или нет? Да, однозначно, нет, достаточно просто поменять принципы работы с обращениями, и нет, должно быть так, что не нужно писать в Кремль по всем вопросам. Голосование продолжается, вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, здесь в студии руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов и политолог и доцент кафедры политологии финансового университета при правительстве России Александр Коньков. Григорий Добромелов, с вас начнем. Тут вопросы поступают от слушателей, но прежде. Вот вопросы, которые мы поставили на голосование перед аудиторией. Скажите, а вот вариант. Должно быть так, что не нужно писать в Кремль по всем вопросам. Понятно, что так должно быть. И лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Но это реально вообще?
1: Смотрите. Вот в первой части мы так немножко с юмором, да, обо всем об этом говорили. Действительно, фигура Виктории Бони к этому располагает. Но если говорить серьезно, то, строго говоря, то, что происходит, и по сути, что, какой сигнал, говорят, подают президенту? Ему говорят, ваши подчиненные, Владимир Владимирович, неэффективны. И показывают примеры того, где они неэффективны. Проблема заключается в том, что на протяжении многих лет, последних, да, была как бы такая имиджевая политика, да, и отсюда транслировалось, что правительство работает хорошо. И президент об этом много говорил. Что система управления в регионах стала работать более эффективно. Муниципалитеты стали более эффективными. И вообще, посмотрите, на нас давят со всех сторон, а система эффективно сопротивляется, и граждане не сильно хуже стали жить. А может, даже где-то лучше, в чем-то даже лучше. И вот эта иллюзия эффективности системы очень долго не позволяла внутри системы заводить разговор о повышении внутренней эффективности. Это все закончилось благодаря огромным усилиям, предпринятым Минфином и Центробанком по охлаждению нашей экономики. Да? Доохлаждались до того, что мы устойчиво в рецессии. Да? И когда денег стало знаково меньше, а позитивные различные факторы, которые спасали и правительство в том числе, ну, потому что одно время можно было списать на ковид, потом на специальную военную операцию, да, потом на высокую процентную ставку, да, как бы все сдвигалось вправо, поручения президента не выполнялись раз к разу, да, а в результате, как бы это говорилось, ну, слушайте, что можем, то делаем, да, вроде получается.
0: Подождите.
1: Вроде получается.
0: Может быть, это и есть максимальная эффективность, как это оценить?
1: Вот смотрите, а в декабре президент прямым текстом правительству сказал, когда Новак сделал доклад о принципах структурных изменений в экономике и выход на траекторию устойчивого роста, да, он сказал, знаете, вот всегда задач много, но вы поймите, у вас сейчас две приоритетные задачи. Это повышение эффективности и производительности и обеление экономики. Ищите внутренние ресурсы. Это не до конца услышали. Вернее, в части обеления услышали. Стали посадки, дела и прочее развернулись по полному, да? А вот с точки зрения эффективности до последнего момента мало что делалось. Вот теперь становится понятно, что просто гомеопатическими средствами уже не обойтись. Надо серьезно пересматривать систему управления.
0: И вот в этом смысле вернемся к моему вопросу. Так можно так сделать, чтобы не нужно было писать в Кремль по всем вопросам?
1: Можно. Надо выстроить эффективную архитектуру системы управления и сделать то, про что написал президент, внедрить бережливые принципы производства и управления в государственную систему, в социальную сферу.
0: Это теоретическая история или практически
1: работает? Это практическая история.
0: Хорошо.
1: И Григорий, даже понятно, как это делать.
0: Григорий Добромелов, Александр Коньков. Итак, можно так сделать, что если у человека проблема, он не пишет в Кремль, он пишет куда-то вот ближайшему чиновнику, и это работает.
2: С точки зрения компетенции и решаемости проблем, безусловно, это можно сделать. То есть, особенно в контексте всей современной технократии, всей современной цифровизации. Но с точки зрения диалога, на самом деле, который рассчитывает часто обращающиеся. Ведь, на самом деле, мы считаем, что вот все пишут с проблемами. А пишут не обязательно с проблемами, пишут просто хотят поделиться, хотят, так скажем, быть услышанными, хотят какие-то свои идеи предложить.
0: Нет, просто мы это не обсуждаем. Да, мы обсуждаем только ту часть, где люди жалуются.
2: Делаются жалуются тоже бывает. Бывает объективно, бывает субъективно, ну, как бы ситуация разная. Поэтому с точки зрения решаемости можно сделать, с точки зрения удовлетворенности самого потребителя, самого жалобщика, да, нет, потому что ему гораздо приятнее будет, что он не просто там напишет местному мэру, а он что он в Кремль напишет, и он узнает, что в Кремле это прочитали, в Кремле отнеслись внимательно и ответили ему персонально, и в этом плане он будет испытывать больше удовлетворения.
0: Следующий вопрос. Сделали мы так, что не нужно писать в Кремль? Это одна история. Если есть история, когда мы говорим, нет, все-таки надо, чтобы в Кремль писали, рано или поздно кому-то, и наверняка не одному, из Кремля скажут «нет». И вот с этим что делать, Григорий Добромелов?
1: Ну, смотрите, знаете, некоторое время назад один очень хороший управленец, первый заместитель руководителя одной из госкорпораций, мне сказал, я вот как-то стал вести список того, чем я занимаюсь, когда провожу совещание с сотрудниками, и вот прям поминутно, да, и выяснилось, что 90% времени я занимаюсь психотерапией, а 10% времени мы решаем задачи, да. Вот людям, особенно сейчас, да, в нынешней ситуации, да, очень нужна психотерапия, да, очень нужна мягкая, комфортная для них обратная связь, да, и когда даже, и сказать нет же можно по-разному. Помните замечательный фильм, вроде у нас ничего их не запретили, Джорджа Клуни «Мне бы в небо», да, когда он играет специалиста, который вынужден, который работает специалистом по увольнениям, да, то есть он умеет поговорить с человеком так, чтобы тот не совершил суицид, условно говоря. Вот точно так же есть технологии для того, чтобы человеку можно ответить нет, да, как в том старом советском анекдота, туалетной бумаги нету, но есть наждачный и серпантин. Да? Здесь можно отвечать по-разному. Но самое главное, чтобы люди видели, что реальность не отличается от того, что им показывают. Система должна быть в этом плане эффективной
0: но
1: и бережно
0: отказала.
1: Относиться.
0: Но система отказала.
1: Когда ребенку говорят «нет», родители тоже ему отказывают. А? Но и ребенок, один ребенок ударяется в плач и бросается на землю и начинает биться головой о пол, потому что ему не купили игрушку. А другой ребенок говорит: «Пап, мам, ну ладно, мы будем делать дальше?»
0: Хорошо, а одно дело, когда брат откажет, другое дело, когда бабушка откажет, а тут вот мы уже до папы дошли. Хорошо, когда-нибудь...
1: Хорошо, не римского.
0: Да-да-да. Когда-нибудь ведь и из администрации скажут «нет», и вот с этим что делать?
2: Ну, мне вспоминается президент Путин когда-то написал статью публицистическую в одном журнале известном «Как правильно уволить человека». Собственно говоря, я думаю, что все необходимые технологии с точки зрения того, как правильно донести отказ в современных коммуникационных практиках, они существуют. Поэтому я даже не вижу в этом проблем. Мне кажется, проблема больше в других...
0: Нет, тогда просто люди будут недовольны уже и тем уровнем ответа.
2: Вот смотрите, то, что мы начали с блогеров, которые пишут разные сейчас обращения...
0: Да, кстати, надо сказать, что это не единственное обращение.
2: Да, в общем-то, инфо-цыганство, которое стало частью...
1: Ксения Бородина написала?
0: Нет, другие.
2: Частью общественного дискурса. Влад Кадони, я понял. Частью того...
0: Вы уверены, что они не иностранные агенты?
1: Влад Кадони, нет, он маг вроде, но, не, по-моему, нет, Ксения Бородина точно.
2: В общем, в любом случае, все будут востребованы, потому что людям интересна вот эта сфера. Но если людям интересно, значит, политика туда априори пытается попасть. Там тоже бывают отказы, там тоже бывают разногласия, там тоже бывают ссоры, какие-то скандалы и так далее. Но тоже каким-то образом все равно интерес сохраняется. Также и здесь нужно выстроить такую систему коммуникации, при которой даже отказ, он все равно будет восприниматься как продолжение диалога, приглашение, скорее, к продолжению диалога, но, не отталкивать людей от себя.
0: Хорошо, но вот эта история, что одно дело, когда человеку отказывают на местном уровне, другое дело, когда на более высоком уровне отказывают. Вот... Тот более высокий отказ ведь менее болезненно воспринимается.
2: Ну, еще раз повторяю, что как бы отказ сам по себе это объективно составляющая. Субъективно можно все это сделать по-разному. Потому что всегда есть возможность оспорить, всегда есть возможность, так скажем, каким-то образом апеллировать кому-то еще, в том числе внутри самого Кремля. Потому что отвечает ведь не лично президент, да, отвечает все равно специально уполномоченное управление. Поэтому в этом плане тоже, мне кажется, громоотводы создавать можно и нужно. И чем больше их будет, на самом деле, тем более плотная ткань вот этой коммуникации между властью и обществом будет развиваться и способствовать тому, чтобы ощущение диалога было у всех.
0: Теперь уже несколько человек написали, почему с вашей точки зрения, ведь есть такая платформа, и тогда возникает вопрос, а почему это не воспринимает как такую платформу? Прямая линия с президентом.
1: Ну, слушайте, прямая линия с президентом – это уже давно формат психотерапии накануне новогодних праздников, чтобы страна ушла пить и праздновать спокойно. Да? Есть масса других форм обратной связи. Это же вообще это не проблема обратной связи. Вот, ну, вот давайте объективно к этому относиться. Нету проблемы с обратной связью. Нету проблемы даже с форматом диалога между властью и обществом.
0: Главы России...
1: Нету проблемы с дистанцией.
0: Подождите. Главы российских регионов, артисты и блогеры боятся Путина и не рассказывают ему о проблемах, которые наболели, но очень важны на повестке дня.
1: Вот смотрите. Все, что говорила Виктория Боня, она же говорила не про реальность. Да? Она говорила про то, как должны воспринять ее выступление определенные люди внутри администрации президента и лично Владимир Владимирович. По сути, Боня говорит, Владимир Владимирович, люди, которые у вас занимаются связями с гражданами, общественно-государственной коммуникацией, не профессионально выполняют свою работу. Присмотритесь к ним, а лучше увольте. Месседж вот такой. А ну, теперь надо смотреть, кому это выгодно. Кому выгодно, чтобы коммуникационный блок Кремля в глазах первого выглядел неэффективным. Потому что для первого же самое важное, и внутренние критерии же всегда какие, да? Давайте. Если дым вынес на первый уровень, если президент вынужден заниматься этой проблемой, значит, вы не справились.
0: Давайте.
1: Если Боня говорит президенту, значит... Те, кто должны заниматься тем, чтобы Боня это не говорила, не справляются. Это попытка дискредитации давайте, именно этих людей.
0: По этому поводу можно спорить, а мой вопрос к вам. А тем, кто это смотрит, слушает и обсуждает, это выгодно, то, что она сказала?
1: Тем, кто смотрит, они получают просто некое шоу. Они получают убеждение. Нашему же человеку что нужно? Да? Ему надо, чтобы начальство наказали, чтобы вышел царь и хлопнул посохом по столу, да, или по ступенькам и сказал, Едь, бояре, я вам сейчас поменяю. Вот люди-то, вот этого, они хотят крови и зрелищ, да? Вот это им сейчас, но возможно, предоставить.
0: С политической точки зрения подачи... никакой выгоды нет.
1: Нет, конечно.
0: Так,
1: к выборам это вообще не имеет отношения.
0: Это имеет отношение к выборам. У этого есть политическая нагрузка?
2: Я думаю, что на самом деле в контексте предстоящих месяцев предвыборных все равно все вопросы будут становиться политическими. И другое дело, что будут ли из этого извлекать какие-то выгоды или нет, но это зависит от... игроков. Но я бы обратил бы еще внимание, у нас есть еще в свое время революционная ставшая система, которая обратной связи, да, так называемая российская общественная инициатива, которая предполагала, что если появляется какая-то инициатива,
0: и потом которая собирает
2: 100 тысяч, то парламент будет это рассматривать. Поэтому, в общем-то, это тоже было для своего времени нужно, но не взлетело, да, не пошло, так скажем. Поэтому сейчас есть определенный поиск, и я думаю, что поиск будет постоянный,
1: перманентный. А еще есть общероссийское телевидение. Вот Виктория Боня же можно пригласить на общественное российское телевидение, которое жрет из бюджета энное количество.
0: Сотен
1: миллионов
0: получает
1: из бюджета, да, и которые смотрят гораздо меньше людей, чем обращение Виктории Бонни.
0: Так, повод задуматься. Все-таки вопрос, Александр Коньков, про прямую линию с президентом. Она эту функцию не выполняет?
2: Ну, раньше вообще у нас была отдельно пресс-конференция президента, отдельно прямая линия два раза в год, и, соответственно, они балансировали друг друга.
0: И так не хватает,
2: после ковида сплющили в одно мероприятие. Мне кажется, что да, если с учетом того, что много всего происходит, к Новому году многие вещи забываются. Так скажем, а сейчас как раз такой активный сезон, да, начинается скоро лето, потом парламентские выборы, кипит общество, много вот этих вот сложностей, о которых в том числе прозвучало в этом ролике, а какая-то реакция должна на них быть? Вот если бы в июне прошла бы какая-то, да, прямая линия, да, а, соответственно, можно было бы эти вопросы каким-то образом снимать.
0: Одно время
2: а сейчас
0: просто...
2: громоотвода нет, понимаете?
1: А раньше губернаторы кружочки могли в телеграммы записывать, вот. А теперь телеграмма нет, и кружочков нет губернаторских.
0: Значит, Максим пусть записывают.
1: А можно там кружочки записывать?
0: Не знаю. 7-3, 7-3, 96...
1: Там квадратики.
0: Не, ладно. Люди хотят, чтобы проблемы без объяснений не создавались и устранялись, а не создавались и устранялись, а не чтобы сайт для писем президенту появился. Ну так, а для того, чтобы проблемы без объяснений не создавались и устранялись, людей много... Или это можно тоже сделать теоретически? Чтобы все довольны были.
1: Я вот сам себе не поверю, но я процитирую Германа Оскаровича Грефа, который на форуме госуправления сказал: надо поднять зарплаты государственным служащим для того, чтобы получить более профессиональных госслужащих и более эффективную систему управления. Вот и все. И тогда проблемы будут решаться превентивно.
0: Тут люди жалуются, что вы, господин Добромилов, так много говорите, что господина Конькова не слышно. Расскажите, что с этим можно делать? Телемосты организовывать какие-то? В общем...
2: Все форматы известны. Ну, условно говоря, просто работать нужно, да?
0: Нет, но подождите, вот людей много, и все равно кто-то будет недоволен. Поэтому сделать так, чтобы проблемы без объяснений не создавались и устранялись, невозможно.
2: Ну, невозможно. Это жизнь такая, соответственно. Всегда будут конфликты, всегда будут сложности. Другое дело, что государство, причем государство не только Кремль, но и вся вертикаль власти, вплоть до муниципалитетов, они все должны идти в ногу со временем, они все должны чувствовать свой социум, да, они все должны понимать, какие технологии сейчас есть, как их можно использовать для того, чтобы социумом диалог поддерживать вот на более максимальном уровне. Все время нужно искать что-то новое в этом плане. Но мне кажется, еще раз вернусь, что две ключевые проблемы. Это первое, что одни люди решают проблему, а другие люди коммуницируют. А третье, то, что все время все равно идет некое отставание. То есть вот все то, что прозвучало в этом обращении про проблемы, которые, они же уже как бы месяца два-три уже тянутся, да. Нужно, чтобы реакция была мгновенная, да. Там, может быть, решение не сразу доступит, да, все требует времени, все требует какой-то подготовки, но нужно понимать, что мы в теме, мы занимаемся, мы вот сейчас будем все это
0: решать. Но когда вы расскажете, мы в теме, мы занимаемся, а потом кто-то скажет, при этом они не занимаются вот этим, услышат второе, а не первое, господин Добромилов, ну с этим-то что делать?
1: Ну, смотрите, то, что люди всегда будут чем-то недовольны, это действительно так. То, что наше общество фрагментировано на малые микросоциальные группы с микроинтересами, не объединяемыми общей идеей, это тоже факт. То, что вначале Крымский консенсус, потом ковид, потом специальная военная операция долгое время держали и скрепляли людей с точки зрения большой общей цели, это тоже факт. А вот сейчас происходит некий кризис жанра. И в результате этого происходит как бы ситуация идеального шторма, когда денег становится меньше, система управления не, стала недостаточно эффективной уже публично, недостаточно словесных интервенций и коммуникаций, которые стали менее эффективно работать, автоматически нету общей темы, которая бы скрепляла людей, и поэтому люди чувствуют большую фрустрацию. Это вся социология показывает
0: сейчас. Фрустрации что-то надо делать. Это Григорий Добромелов, Александр Коньков. Вот и 272-й тоже пишет. Чиновники принимают решения, не думая о гражданах, они быстро закрывают задачу ради сохранения карьеры. Ну, чувствуете, да?
2: Ну, неправильно строится мотивация в этом плане. То есть, про зарплаты, кстати, я тоже согласен, что, ну, вы повысите зарплату, соответственно, у вас будут более качественные кадры. Но над мотивацией нужно работать. На самом деле, президент на протяжении всех своих сроков неоднократно, постоянно это говорит, что нужно думать о людях, он подчеркивает, что вот обращайте внимание на всех встречах. Мы, в общем-то, это тоже косвенный признак того, что президент информацию получает всю, которая необходима. И он сразу на болевую точку нажимает там при встрече каждого губернатора. Поэтому вопрос просто в том, что мотивация тех людей, которые приходят во власть, она должна соотноситься с приоритетами, которые есть у страны.
1: Слушайте, давайте честно, по крайней мере, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, государственные служащие совершили колоссальный рывок вперед с точки зрения и коммуникации, и открытости для граждан, и эффективного решения. Система стала эффективнее. Но это то, о чем говорит часто Григоренко. Если раньше госуслугами были довольны 90%,
0: который как раз этими вопросами да, занимается,
1: 90% граждан, то через какое-то время 87%, потому что люди к хорошему быстро привыкают, и уже какая-то шероховатость их начинает беспокоить.
2: Да и чиновники тоже стали, но остановились. Они не должны останавливаться. В этом принцип, мне кажется.
0: Вопрос, коротко только прокомментируйте, потому что и у блогеров я видел подобные комментарии. Вот сейчас Павел 123 примерно об этом же пишет, мол, я обращался или мы обращались к президенту по таким-то вопросам, и нам не ответили или ответили недостаточно убедительно, а тут кто-то из-за границы что-то сказал, и уже Кремль это комментирует. Это проблема или нет, Григорий Добромелов?
1: Слушайте, это, безусловно, проблема, что подобный инструмент кому-то может показаться эффективным. Я с этого начал, что, к сожалению, это должно быть очень тревожно и обидно для системы, что подобный инструмент так работает. А мы с вами сидим и это обсуждаем.
0: Григорий Добромелов, Александр Коньков.
2: Субъективно, безусловно, так, но объективно, если действительно людям интересны те персонажи, которые им интересны, то те персонажи могут задавать политические вопросы, могут пытаться тоже пробиться в повестку, могут использоваться для политических инструментов. Хорошо или плохо, оставляем за скобками.
0: Минута до завершения голосования. Не очень много участников вот в этом новом экспериментальном голосовании, это уже видно, поэтому подводить итоги будем по голосованию привычному. Так вот, коротко скажите, чем закончится с вашей точки зрения эта история, Григорий Добромелов?
1: Я думаю, что это маркер и сигнал очень больших потрясений и изменений внутри государственной системы, которые за этим последуют. А чтобы разрядить это все, я скажу, что у России осталось два защитника, Доня и Боня. Дональд вот Трамп и Виктория Боня.
0: Тут, кстати, уже пишут о том, что можно же и Трампу написать. Тот же вопрос, Александр Коньков.
2: Ну, я скажу тоже в своем предвыборном этом ключе, который я обозначал сегодня, что не исключаю, что вот блогеры теперь будут политическими партиями привлекаться в предстоящим летом и либо для агитации, либо даже в списке.
0: Ну, у нас был вопрос. Я сказал, что ВКонтакте у нас очень мало участников пока. Видимо, то ли это технически сложно, то ли что, но мы попробовали. Значит, там есть результат. Я могу даже сказать, что получилось. Да, однозначно, 43%. Нет, так быть не должно, что в Кремль надо писать по всем вопросам. 50%. И надо просто принципы работы с обращениями 7%. А теперь мой вопрос. Тот же вопрос стоял перед аудиторией привычной в Телеграм-канале. Как думаете, самый популярный ответ какой? Да, однозначно. Нет, так не нужно писать в Кремль по всем вопросам. И нет, просто надо поменять принципы работы с обращениями. Самый популярный вариант.
1: Я думаю, что первый.
0: Однозначно. Надо вводить платформу, надо.
2: Мне кажется, такой же, как ВКонтакте, на самом деле.
0: Вы думаете так же, как ВКонтакте. Давайте проверим. Ну, похоже. Значит, самый популярный ответ. Да, однозначно. Да. Платформа нужна. Второй по популярности ответ. Нет, должно быть так, что не нужно писать в Кремль по всем вопросам. И тут 38%, то есть соизмеримая цифра. А вот 15% выбрали вариант достаточно изменить принципы работы с обращениями. Результат коротко прокомментируете, Александр Коньков.
2: Ну, в общем-то, на самом деле противоречия, возникающие между ВКонтакте и Телеграмом, показывают, что само общество до конца не понимает, чего, как, какой здесь формат было предпочтить. Но то, что на Кремль рассчитывают, это, безусловно, у нас...
0: Вот Григорий Добромелов, 20 секунд.
1: Аудитория Телеграма становится более профессиональной с точки зрения государственного управления.
0: Григорий Добромелов, руководитель департамента государственного консалтинга, Александр Коньков, политолог, доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве России. Это была программа «Своя правда». Благодарю вас. Спасибо.
2: Спасибо большое. До свидания.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин на совещании по развитию авиационной отрасли заявил, что авиация имеет для страны особое значение. По словам президента, от состояния этой сферы напрямую зависит транспортная связанность регионов и доступность перевозок для граждан. Глава государства подчеркнул, что Россия нуждается в современных отечественных самолетах. В стране уже ведется работа по ряду ключевых проектов гражданской авиации. Так, региональный лайнер Ил-114-300 получил сертификат типа... Импортозамещенный «Суперджет Нью» планируется сертифицировать в 2026 году, а среднемагистральный «МС-21» в 2027. Таким образом, развитие авиаотрасли рассматривается как один из ключевых приоритетов для обеспечения транспортной устойчивости страны. Сергей Собянин сообщил об отражении атаки еще трех летевших на Москву беспилотников. По словам мэра столицы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Общее количество сбитых беспилотников самолетного типа над столичным регионом с начала суток достигло 14. Временные ограничения, введенные в аэропорту Геленджика, авиагавань не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Мера введена из соображений безопасности. Это уже третий с начала суток перерыв в работе авиаузла. В ведомстве добавили, что расписание рейсов может быть скорректировано. Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. Новый банковский инструмент рассчитан на накопление средств для покупки жилья или погашения ипотеки. Средства на таком счете можно будет использовать только для приобретения недвижимости, участия в строительстве или выплаты жилищного кредита. Срок действия договора составит не меньше 3 лет. Пополнять вклад можно будет в любое время, как самому владельцу, так и третьим лицам. При этом даже в случае досрочного расторжения договора проценты сохранятся, если средства направляются на жилье. Отдельно предусмотрена усиленная защита. Государство гарантирует возврат всей суммы вклада и начисленных процентов в пределах 10 миллионов рублей при отзыве лицензии у банка. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 10 рублей 97 копеек, доллара 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 23, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егушина, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Хочу похудеть к лету» в эфире клинический психолог, специалист по работе с РПП Екатерина Тетерникова. В этот четверг после 12 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки у...

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат исторических наук, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция театральная.
2: Марин, ну куда ты опять собралась?
3: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
4: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
2: Рассказываем по пятницам после 12.
4: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое

0: каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: 18.08 в Москве, сегодня 24 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва 94.8 FM», так называется нас, наше сообщество там. Также у нас есть еще канал на Ютубе, в ВК-видео и на Рутюбе, где идут наши трансляции. Все они называются «Говорит Москва», заходите, подписывайтесь, лайки ставьте. Нажимайте кнопочку с ракетой на Рутюбе обязательно, это очень важная кнопочка, и в наше время, и вообще всегда самая важная кнопка, надо на нее обязательно нажать. Очень сильно нам это поможет. Поговаривают, что на Рутюбе это прям самая мощная кнопка, какая только может быть. Также у нас есть еще телеграм-канал, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, а еще канал в Максе и канал в Дзене. Называются они «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь и туда тоже обязательно. Еще у нас есть бот в мессенджере «Макс» для того, чтобы писать сообщения нам в эфир. Ведь в этого бота вы можете найти либо у нас на сайте «говоритмосква.ру», там ссылки справа или внизу, в самом низу этой страницы, либо внизу на мобильной версии, а справа на компьютерной версии. Либо сканируйте QR-код в нашей трансляции, и он вас тоже приведет в нашего бота в мессенджере «Макс», и сможете нам присылать ваше сообщение. Сыч Ластах пишет: «Георгий, что-то я выпал из событий, а мы на чемпионате мира из группы-то хоть вышли? Или нас вышибли?» Не, мы пока еще не отобрались туда даже, но, правда, на предыдущий чемпионат мира. Нам еще надо матч с Польшей сыграть, и вот тогда поймем, будем ли мы принимать участие на чемпионате мира 2022 года. Это вот если вы выпали из событий, то, видимо, где-то там примерно. «За нас там персы», пишет Виталий Фили. Но еще Узбекистан, кого-то, да? Ну, наверное, сейчас лучше уже говорить про персов, потому что Узбекистан... вот Узбекистан выбыли. Вот они уже точно вылетели, у них уже, судя по всему, шансов нет никаких. Там надо либо им какую-то бесконечную разницу делать в матче с Демократической Республикой Конго. Ну, это вряд ли произойдет. Сыч Ластах пишет: «Так если нас там нет, то зачем мы платим кучу денег за трансляции FIFA, но с граждан собираем последние деньги на СВО, чтобы от...» Так, убегает меня, подождите, сейчас там, куда мы еще должны что платить? «Чтобы отвлечь мужчин от нашего поражения в тылу, оно есть, поражение, и проигрываем, и лодку качают». Глубоко, вы мыслите, глубоко, конечно. Зачем мы платим кучу денег за трансляцию FIFA? Ну, если бы вдруг кто-то вышел и сказал: мы не будем платить ни копейки денег FIFA, мы просто возьмем, спиратим все трансляции и будем их показывать по телевизору бесплатно, в пиратском режиме, я бы поаплодировал подобному решению, честно. Но вот мы таким образом не делаем. Ладно, трансляция, мы и взносы, скорее всего, платим во все эти FIFA, UEFA и так далее. Они же существуют на какие-то деньги, все эти организации. Так, половина сборной Польши, может, за нас скоро сыграет, пишет Миша Николаев. Это интересно, да.

0: Эдвард пишет: добрый вечер. Виталий Филипп всех поздравляет с картофельным спасом. Завтра выходной. А мы это кто? Мы в смысле кто? Мы платим? Мы это в смысле Россия. Имеется в виду, я думаю, именно так. Именно государство российское. Мы Николай II, пишет Виталий Филипп. Николай II не платил ни копейки в ФИФА. Не было тогда еще никакой ФИФА. Поэтому Николая II сюда точно не притянете. Вот что-что, а в этом он точно не виноват. А, так трансляция же не на федеральном канале, а на матче. А Матч ТВ — это федеральный канал, я вас, наверное, удивлю. Матч ТВ — это федеральный канал. А, на Рутюбе нужно было показывать. А, кстати, вроде на Рутюбе лежат, не поверите, но там записи лежат. Матчи, я натыкался на Рутюбе на записи матчей чемпионата мира. Я не уверен, что впрямую они там каким-то образом вещают. Хотя, может, надо попробовать. Я не знаю, это какой-то тоже контракт. Это легально? Или как многое, что есть на Рутюбе? Ну, разными способами туда попадает, поэтому не знаю. Но на Рутюбе есть, на удивление, чемпионат мира по футболу. В записи его там точно можно посмотреть, по крайней мере. А, да и по ТВ не надо, спирать им сами, только не мешайте. Ну, спирать им сами, конечно, да, безусловно. У нас вообще в России большая культура пиратских трансляций футбола. Столько примочек, сколько есть у нас для того, чтобы смотреть футбол. Вот для людей, которые смотрели, Сапкаст была такая прекрасная программка. Я думаю, все, кто когда-нибудь имел дело с... какой-нибудь английский премьер-лиги, например, который не транслировался официально, знают, о чем я говорю. Мы умеем, если что, сами, да. Но сами это не так рок-н-ролльно, как если бы просто взяли и сказали: вот, все, мы забрали, мы показываем. Что хотите с этим, то и делайте. Что бы они сделали? Сказали: мы вас тогда не допустим на чемпионат мира по футболу? Ну да, хорошо. Но мы так не делаем. Мы законопослушные. А помните, каков был запал? Да мы сами, мы уйдем в Азию, все будет зашибись. Замах был на страшные тысячи, а итог? Так мы же в итоге проголосовали у себя внутри, что мы никуда уходить не будем, ни в какую Азию. Там это была вполне реальная история. Можно было попробовать это сделать, но мы это сами решили не делать. Это вы сейчас мне просто вот мозоли топчете. Старые уже. Я давно-давно к ним не возвращался, но вопросы, до сих пор не потерявшие свою актуальность, ну, я не знаю, есть ли смысл какой-то действительно сейчас на серьезке об этом рассуждать. Вот у нас министр спорта недавно вышел, сказал, что есть какие-то подвижки. Вот уже молодежные команды там приглашают на какие-то соревнования, значит, скоро и до больших доберутся. Тем не менее, два чемпионата мира мы мимо уже на данный момент. Нам не дали просто даже и возможности в них принять участие. Спиратить матч и отдать на озвучку Гоблину. Да, это было бы, конечно, это отдельный вид искусства был бы, наверняка. Причем какой-нибудь вот типа вчерашний Хорватия-Панама, вот такой вот матч. Я бы посмотрел. Это, наверное, единственное, что могло бы меня заставить его посмотреть, этот матч. На удивление, потому что все остальное, конечно, не срабатывало. Ни сборная Хорватии, ни тем более Панама, которая при этом... вроде как смотрелось неплохо. Но давайте поговорим про футбол все-таки, наверное, в понедельник. Будет у нас еще и не одна возможность обсудить чемпионат мира и все, что связано с чемпионатом мира. Сейчас что-то как мне не хочется говорить про чемпионат мира. Давайте вот обсудим что. Вот у нас есть несколько заявлений сегодняшних, причем заявлений по разные стороны океана, связанные вроде как с разными вещами, но мне кажется, что мы сможем сейчас это все с вами соединить воедино, попробуем как-то нащупать здесь дальнейшие планы, перспективы всего того, что происходит. Ну вот Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, сделал сегодня такие заявления. Россия в переговорах по Украине больше никому не станет доверять на слово. Москва открыта к диалогу в любой момент, но на столе должно быть серьезное предложение, заявил он. А по словам Сергея Лаврова, Евросоюз придерживается абсолютно несерьезной, неадекватной позиции относительно переговоров с Россией по украинскому вопросу. Министр обратил внимание на слова главы Евросовета Антонио Кошты, который заявлял, что Брюссель ведет дискуссию не по поводу диалога с Москвой, а насчет способов давления на Российскую Федерацию и поддержку Украины. Значит, это вот Сергей Викторович, да, он еще сказал, что Россия не согласится на прекращение огня на Украине ради начала переговоров, и подчеркнул, что мы готовы в любой момент, но только в случае поступления серьезных предложений, но об этом я вам уже, в принципе, сказал. А, и помимо этого, еще интересные вещи сыпятся. А, ну вот, давайте тоже. Заместитель министра иностранных дел. Это кто? Это Рябков, по-моему, да, делал эти заявления. Значит, вот я вам тоже сейчас их прочитаю. У них здесь несколько, по-моему, или это то самое? Да, это вот то самое, значит. Полноформатного диалога США по стратегической стабильности сейчас нет, и предпосылок для него не наблюдается. Россия продолжит настаивать на выполнении анкоревских договоренностей, иного подхода не будет. Администрацию Трампа перетянули на свою сторону на саммите G7, и теперь США придерживаются условий, сформулированных наиболее воинственной европейской группой. Процесс, это, по-моему, первый раз, когда подтверждается такая информация, по крайней мере, вот из уст заместителя министра иностранных дел. Процесс устранения раздражителей в отношениях России и США, включая прямое авиасообщение, визы и возврат дипломатической собственности, застопорился. Американские элиты настроены антироссийские, а администрация Трампа увязывает эти вопросы с урегулированием на Украине. Россия фиксирует воинственный настрой НАТО, такие игры могут обернуться тяжелыми последствиями для инициаторов. Тот факт, что американские автопроизводители будут работать над вооружением, вызывает обеспокоенность в Кремле. Диалог по обмену заключенными США продолжается. При этом фиксируется активизация попыток американских квазиправоохранительных структур преследовать российских граждан. Беседа министра иностранных дел России и госсекретаря Соединенных Штатов Америки может быть организована в формате телефонного контакта достаточно оперативно, хотя конкретного графика пока нет. И параллельно с этим поступают новости, ну вот, например, подтверждает эти тезисы уже издание Financial Times. Оно пишет, что Трамп склоняется к усилению поддержки Украины. Издание пишет, что Трамп снова изменил свою позицию по украинскому конфликту в пользу Киева и может начать активнее оказывать давление на Россию. Сообщается, что в Киеве тоже увидели признаки этого, но по-прежнему скептически относятся к словам американского президента. Обратите внимание, в Киеве тоже решили не верить на слово. Я, по крайней мере, делаю именно такой вывод. Несмотря на это, украинские чиновники заявили, что после встреч Зеленского, Трампа и европейских лидеров стороны достигли прогресса в вопросе поставок ракет-перехватчиков «Патриот» и лицензирования западного оружия. Про лицензирование оружия тоже интересную такую историю я читал. Аналитики американские говорят о том, что в случае, если вдруг будет действительно такое решение, то это будет невероятная ошибка, потому что это все секретные данные, секретные вооружения, а выдача лицензии на ее, на производство этого вооружения, соответственно, заставляет риски расти в геометрической прогрессии, риски того, что какие-то чертежи будут куда-то слиты. Мы знаем, с кем мы имеем дело, это Украина, они будут слиты еще до того момента, как будет налажено хоть какое-либо производство, точно абсолютно будут слиты. Американцы отдают себе в этом отчет, по крайней мере, на уровне экспертов. Но, тем не менее, разговор об этом продолжает вестись, мы слышим так или иначе периодически что-то подобное. И вот тоже любопытная история. Значит, я все в одну кучу, но сейчас мы эту кучу разгребем, не переживайте. Сенат Соединенных Штатов Америки принял резолюцию о прекращении войны с Ираном. В поддержку документа проголосовали 50 членов Верхней Палаты Конгресса против 48. Ранее резолюцию приняла Палата представителей. Эта резолюция блокирует любые военные действия против Ирана, если только Трамп не получит на них разрешение Конгресса США. То есть они заблокировали и говорят, если хочешь возобновить, снова к нам. Снова к нам, и мы будем тебе разрешать что-то по этому поводу делать. Дональд Трамп, естественно, выбесился к чертям собачьим от этой истории. Как бесится Дональд Трамп, он пишет в соцсети. И вот он, значит, написал, что Сенат США, они, значит, его ослабили его в тот момент, когда Иран ослаблен по максимуму. Они решили провести крайне неудачный момент, в крайне неудачный момент, бессмысленное голосование по акту о военных полномочиях. И сообщили тем самым спонсору терроризма номер один в мире, что Соединенные Штаты не одобряют то, что я с ними делаю, и я должен остановиться. Тем самым они оказали помощь и поддержку врагу. Эти сенаторы только что осложнили мою работу, но я доведу ее до конца так или иначе, потому что я все всегда довожу до конца, написал он. И казалось бы, значит, какая здесь вообще связь одних заявлений и других? На мой взгляд, прямая связь. Давайте попробуем с вами как раз немножечко покопаться. Вот такая ситуация сложилась. Мы заявляем, что нас, скорее всего, снова обманули, У нас опять были договоренности на словах. Больше мы в слова верить не будем, потому что нас обманывают, когда мы договариваемся на словах. Теперь только действия, теперь только предложение бумаги на столе. Никаких больше слов. Пустобрехством больше заниматься ни с кем не собираемся и не будем. Параллельно с этим усиливаются сигналы о том, что американцы будут переключаться на поддержку Украины в том или ином виде. Будут оказывать эту поддержку больше, нежели чем оказывали раньше. И все это происходит на фоне очередного унижения президента Соединенных Штатов Америки от собственного парламента. Сразу вспоминаем тезисы про потенциальный импичмент, который может состояться, если вдруг они будут его инициировать, и тогда президентом становится нынешний вице-президент. Ну вот парламент отвернулся от президента. Да, для импичмента нужно, конечно, чтобы проголосовало не большинство сенаторов, а две трети сенаторов. Ну, это уже шажочек в том направлении. Здесь они его заблокировали, несмотря на то, что он, естественно, всех обыграл, всех победил, и играет третью игру, и он супер, значит, махинатор великий. Здесь они ему сами вставили палки в колеса, тем самым унизили его в очередной раз. И с его слов неправильные сигналы передали в Тегеран. Вот как вы думаете, на фоне того, что происходит, как будут развиваться события сейчас между нами и американцами по украинской проблематике? Действительно ли американцы сейчас будут переключаться на поддержку Украины? Все больше и больше будут там, не знаю, продавать эти ракеты, лицензии выдадут на ракеты, может быть, еще какие-нибудь санкции придумают, может быть, снова будут поставлять оружие, или это просто очередная вот эта вот сценарий вертихвостка Дональд Трамп, который сначала то, потом это, ни к чему это не приводит, на самом деле никакого усиления поддержки не будет, и неважно, как к нему относится у него в его собственной стране, в его собственном парламенте. Это на самом деле на нем никак не сказывается, потому что он гениальный махинатор, не стоит об этом забывать, ведь все-таки человек из большого бизнеса пришел. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции, ВКонтакте, ВК-видео, YouTube, Рутюб, ну и на все остальные наши соцсети тоже обязательно подпишитесь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
1: Здравствуйте, Георгий, Олег.
0: Да, здравствуйте.
1: Потенциальный сменщик Трампа Венц, конечно, никакого импичмента не будет, но его отношение негативное к Украине все-таки хорошо известно. Ну, дело не в этом. Я думаю, что в ближайшее время, в ближайшие там месяцы, пару месяцев, США реально никакой там военной помощи Украине оказывать не будет. Будут какие-то опять слова, декларации, потому что много потрачено на войну с Ираном. Им надо восстанавливать свои вот эти ракеты «Патриоты» и все остальное. Поэтому реальное какое-то усиление военной поддержки именно со стороны США. Единственное, они могут опять какое-то количество вооружений продать Европе натовской, а та их передаст Украине злосчастной. Так, ну, то, что и происходит, в принципе. То есть здесь, ну, потом опять тоже так... Небольшая сноска, вроде как улыбка в Кушнером все-таки собирались в Москву. Что они здесь могут сказать, что предложить и так далее. Тоже все абсолютно в тумане.
0: Мням-мням они могут сказать, скорее всего.
1: Как вкусно. Что могут сказать?
0: Мням-мням, очень вкусно.
1: А, понятно, да. Так что здесь проблема в нашем, ну, то, что много говорится, в нашем инерционном сценарии СВО. Потому что, ну, все-таки... Это займет месяцы, полное освобождение Донецкой области займет какое-то количество месяцев. Кто-то говорит там из экспертов о том, что к концу года, ну, это опять все какие-то экспертные оценки, ну, потому что это все длительный процесс, инерционный сценарий СВО. Ну, чтобы сломать его, нужен, конечно, более жесткий сценарий по отношению к злосчастной укронацистской хунте. Угу. Иначе мы дальше будем декларировать, вот США такие, вот нас там все обманули и так далее. Декларации уже не нужны. Нужно просто ломать инерционный сценарий СВО именно более жестким сценарием по отношению, еще раз, к этой вот украхунте злосчастной. Угу.
0: Ладно, хорошо, понял вас. Сейчас Венс не очень жалует Украину. А если станет президентом, то все может измениться. Так-то Трамп тоже не очень любил Украину. Помните, Зеленского за костюм карты отчитывал? Да. А по поводу Венса, просто здесь нужно на самом деле наблюдать, я бы не делал никаких ставок на этого персонажа и на то, что он действительно в ближайшее время может прийти к власти, но я наблюдаю, процессы, которые могут привести к этому импичменту. Вот тот же самый, например, Такер Карлсон, который тут громко заявил о том, что он больше не будет поддерживать республиканскую партию, пока она вот ведет себя таким образом, которым она себя ведет. И сразу же на следующий день начал раздавать интервью, где ему стали задавать вопросы про Венса, и он сказал, что Венса он как раз поддерживает. Венс вообще отличный парень, и в случае чего за Венса и двор он стреляет в упор. Начали там задавать ему еще вопросы, может быть, он собирается баллотироваться в президенты. Ну, в это я не верю, а вот в то, что вдруг сейчас в кратчайшие сроки может развернуться поддержка Джей Ди Венса, так как нужно человечку рейтинги поднакрутить на фоне импичмента, вот это произойти может. Но это не означает, что нужно теперь надеяться на то, что именно Венс придет и порядок наведет. Нет, это просто вот как один из вариантов развития событий. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
2: Алло.
0: Да, здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Кот Зуб. Ну, смотрите, вот гипотетически, ну, да. Как бы наперед, просто, если что, я тоже непосредственно участник СВО, бывший кадровый военный, в общем, несмотря на то, что выгнали из армии в 2009 году, я как бы все-таки сходил в добровольческом подразделении. Ну, смотрите, сейчас у нас классическая ситуация, как бы, когда нас качают как бы из стороны в сторону. А за 4 года мы показали, что мы, в принципе, как бы не можем кардинально решить вопрос. Вот. Война идет 5-й год. Представим гипотетически, что немцы с условными прибалтами блокируют Калининградскую область, Сувалковский этот переход. Примерно плюс-минус там день-два-три недели, значит, хохлы высаживаются там, не знаю, на тысячи катерах по 3-5 человек и на тысячи гидроциклах либо в основании Кембургской косы, либо, значит, в район побережья и в Патории. Вот это уже у нас там будет группировка там от 5 до 10 тысяч противника. А, значит, где наш конкретный явный противник? Британцы, немцы, американцы, хохлы. Мы куда будем ударять? Я думаю, мы никуда не будем ударить. Мы что как бы будем делать?
0: Вот. А просто есть, никуда?
2: Да, что?
0: Просто никуда. Никто не конкретный никуда. Противник.
2: Да, то есть, понимаете, как бы тут чем дальше, тем хуже. То есть надо, если ты как бы ввязался вот в эту всю историю, то надо бить так, чтобы больше не вставали. А на сегодняшний момент мы дали понять, что мы не способны на кардинальное решение проблемы, ну, вопроса. Вот, поэтому нас будут качать туда-сюда, чтобы у нас еще больше возникало вариантов непонимания, куда ударять, чем ударять и как бы как решать этот вопрос. То есть,
0: будут качать варианты непонимания, что делать, кто действительно противник и по кому наносить удары. Интересная точка зрения. Такая, ну, новенькая, в принципе, мне кажется. Венс молодой, навряд ли биполяркой, как Трамп, страдает. И вообще не факт. Это раз, два, ну да, молодой, это правда. Молодой. Но это просто, еще раз, я думаю, что не надо опираться на подобную гипотетическую возможность в анализе. Просто нужно это держать в голове. Это дополняет картину того, что сейчас, в принципе, происходит с Соединенными Штатами Америки, и как это вообще все сейчас может повлиять на нашу ситуацию. Поговорим после выпуска новостей.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
4: 18.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин отметил особое значение авиаотрасли для России. По словам президента, от состояния этой сферы напрямую зависит транспортная связанность регионов и доступность перевозок для граждан. На совещании по развитию авиационной отрасли он подчеркнул, что Россия нуждается в современных отечественных самолетах. В стране уже ведется работа по ряду ключевых проектов гражданской авиации. Так, региональный лайнер Ил-114-300 получил в июне сертификат типа. Импортозамещенный суперджет планируется сертифицировать в этом году, а среднемагистральный МС-21 в 2027. Виталий Савельев назвал сложности с авиалогистикой решаемыми. Вице-премьер заявил, что у авиакомпаний действительно возникают отдельные проблемы с поставками топлива. Однако они носят рабочий характер и решаются в оперативном порядке. По его словам, все рейсы выполняются в соответствии с расписанием, а ситуация находится под контролем профильных ведомств. В интервью Павлу Зарубину Савельев отметил, что отдельные сообщения о проблемах, в том числе со стороны авиакомпании «Азимут», проверяются совместно с Минтрансом и Росавиацией. Ведомства разбираются в ситуации и при необходимости скорректируют логистику поставок. Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что правительство предпринимает все меры для стабильного обеспечения регионов топливом. Зампреда «Яблока» Максима Круглова приговорили к 7 годам колонии по делу о фейках. Решение вынес Замоскворецкий районный суд Москвы. Политику также запрещено администрировать интернет-сайты сроком на 3 года. По версии следствия, публикации в телеграм-канале, сделанные в 2022 году, содержали заведомо ложную информацию о действиях российских военных. Подсудимого задержали и арестовали в 2025-м. Вину Круглов не признал, заявив, что его позиция носила политический характер и не нарушала законодательство. Круглов внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. В Госдуме опровергли возможное введение штрафов за сожительство вне брака. Также не будет вводиться и запрет на гражданский брак, заявила первый зампред комитета по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, на государственном уровне подобные инициативы не обсуждаются. Ранее замминистра юстиции Вадим Баланин назвал сожительство без заключения брака новой угрозой безопасности России. Он указал, что в стране остается значительным число расторжений уже зарегистрированных браков. Такую тенденцию можно рассматривать как прямую угрозу демографическому здоровью населения, подчеркнул Баланин. При этом основное внимание сейчас уделяется формированию семейных ценностей, а не введению санкций, подытожила Буцкая. О погоде сейчас в российской столице плюс 22, облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа. Синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егушина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
8: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18:37 в Москве, сегодня 24 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз, напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе, подписывайтесь на все наши ресурсы, ищите нас по запросу «Говорит Москва». Вам. Нажимайте лайки, кнопки подписаться, кнопку с ракетой на Рутюбе обязательно тоже нажимайте. Также у нас есть еще телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, канал в Дзене и канал в мессенджере «Макс». Там же, в мессенджере «Макс», есть еще страничка «Бот», через которую можно писать нам сообщение в эфир. Для того, чтобы его найти, нужно либо перейти по ссылке с сайта «говоритмосква.ру», там так и написано ссылки, связь с эфиром, и там все ссылки доступны. Либо сканируйте QR-код в нашей трансляции и переходите. Автопчик небольшой, предзаказы на GTA 6 стартуют в четверг, игра будет стоить $80, 10 лет игра не обновлялась. Да, больше уже. Больше оно в 2013 вышло. Так-то, пятое. Да, я видел это все, все эти предзаказы на GTA 6. Это сильный уфтопчик, прям такой мощный. А если вас качают, пишет Сермих, ну это уф, конечно. Если вас качают, не качайтесь. Побеждает не тот, кто делает быстро, а тот, кто не останавливается. Мощно. Работайте, братья, написал Сермик. Ну, это, конечно, да, это сильно. Ничего не могу сказать. И что ж тут нового? Пишет Виталий Филим. Профнепригодная администрация, он же бизнесмен, а, творит, что хочет, а наш туннель-проходчик Иван Кореш готов к работе. Непонятно, кто адресат заявления отечественных дипломатов. Наших людей Иван Кореш уже подбешивает и ничего, кроме раздражения, не вызывает. А американцам как-то по ощущениям параллельно на дух, туннели и прочее. У них какой-то свой прайм и вайб. Хорошее, интересно, действительно, кого. Кто адресат заявлений про наши договоренности в Анкоридже? Не знаю. Вообще складывается ощущение, что просто как-то не можем мы определиться. Я надеюсь, что этот этап в скором времени закончится. Мы все постепенно отказываемся от этих анкориджских договоренностей и говорим, что нас обманули. Но при этом мы все еще будем настаивать на их выполнении. Конечно, настаивать на выполнении не означает, что нужно забить на все остальное, да, то есть можно настаивать на выполнении и при этом параллельно идти другим своим выбранным курсом, но пока этого не видно, и мы пока продолжаем вот топтаться на месте с этими анкорическими всеми заявлениями, как будто просто не можем определиться. А определяться надо, и это вот, возвращаясь к пацанским цитатам от Сермиха, это не про скорость, уже, потому что о скорости уже никто не говорит. Это просто о том, что нужно как-то выбрать. Что мы будем делать сейчас? Почему я начал разгонять историю про Джейди Венса, про вот это, значит, голосование в Сенате Соединенных Штатов Америки, которое антитрамповское по факту голосование? Да потому что это в очередной раз доказательство того, что не нужно на этого человека рассчитывать ни в какой мере. Его списали свои же. Все, он не способен ни на что. Надо уже нам это увидеть. Эта администрация, все, закончилась. Они недееспособны. Они потеряли парламент до выборов в парламент. Он потерял парламент, где у него республиканское большинство. То есть это свои же. От него отказались. Свои же голосуют за резолюции антитрамповские. Республиканцы голосуют. Сенат – это наш Совет Федерации. Да? То есть для того, чтобы какая-либо резолюция, закон и так далее дошли до Сената, они должны сначала пройти Палату представителей, нашу Госдуму, Нижнюю Палату парламента. У него большинство и там, и там. И резолюция прошла обе палаты парламента. Это уже внутренние дрязги, у них там уже началась грызня, хотя еще не произошло никакого голосования. Я думаю, что просто республиканцы, которые сейчас сидят что в Сенате, что в Палате представителей, они спасают сами себя. Они понимают, что сейчас они проиграют выборы. И пытаются хоть за что-то ухватиться, открещиваясь от Дональда Трампа. А Конгресс тогда что? Конгресс это все вместе. Конгресс это вот и Палата представителей, и Сенат. Это и есть Конгресс. Все вместе. А, поэтому, когда говорят конгрессмен, имеют в виду либо депутата, либо сенатора. Либо члена Палаты представителей, либо сенатора. Вот все. Тут никакой высшей математики нет. Они пытаются... Конгресс — это федеральное собрание. Да, как наше федеральное собрание. Да. Вот у них называется Конгресс. Они открещиваются от него уже сами, пытаясь хоть как-то, видимо, спасти свою предвыборную кампанию. Я не уверен, что это им поможет. Хотя нет, я уверен, что им это не поможет. Но они уже начали это делать. Это пока еще не отчаянный шаг. Отчаяние будет, когда они ему импичмент вынесут. Поэтому... Устные договоренности были именно с этим человеком. Анкоридж — это именно Дональд Трамп. И никакой следующий вообще не будет никакого отношения иметь к Анкориджу. Если придет Вэнс, ему ничего не помешает сказать, что я не имел к этому никакого отношения. Это был предыдущий президент, к нему все вопросы. Как они делали это раньше? Вообще, конечно, поразительное сходство со многими событиями, которые уже происходили с Россией. За последние там несколько десятилетий. Поразительно все это похоже. Я остаюсь при своем, что я не думаю, что они действительно были нацелены исключительно на обман с самого начала. Вот как пишет Николай, что, значит, пиндосы делают, что хотят, а нам вешают лапшу, у нас только надежда и обеспокоенность. Это все правда, да, но я не думаю, что они изначально действительно хотели вешать лапшу. Что это был продуманный шаг. Пока мне так не кажется. Но на данном этапе у них просто уже ничего не осталось. Все, он вообще, он без инструментов. У него нету политического варианта политически давить даже на своих же собственных людей в своей же собственной партии. На депутатов от республиканской партии. Он просто сдулся. И когда мы говорим об Анкоридже, мы говорим о ставке на человека, который сдулся. Вот как вот этот, знаете, надувной, который на мойку или на шиномонтажку загоняет, вот такая кукла, которую рукой крутит. Вот точно такая же кукла, только сдутая и рыжая. Немножко, или какая, кто он там, блондин, рыжий, оранжевый, короче говоря. А мы продолжаем думать, рассматривать, обсуждать, заявлять, каждый день делать заявление насчет договоренности с человеком, который больше ни на что не способен. Мне кажется, нам нужно срочно отпускать это. Все, сказать, Дональд Трамп, полтора года, это было занимательно, как минимум. Но Анкоридж, отлично, мы в любой момент готовы рассматривать снова любые договоренности, которых мы когда-либо достигали, в том числе и на Аляске. Но на данный момент, так как мы не видим никакой инициативы, которая бы исходила из Соединенных Штатов Америки, мы считаем, что на данный момент анкориджские договоренности недействительны. Захотите вернуться, возвращайтесь. Мы вас ждем, мы открыты к переговорам, но сами мы больше не будем придерживаться этого направления. Если захотите вернуться, обсудим. Но отказываться надо срочно от этого Анкориджа и больше даже не пытаться. Наверняка могло на бумаге, ну хотя как на словах, да, могло получиться что-то интересное из этого. И я сейчас не про туннели, не про хоккей. Я про сделки, я про там 12 или сколько считали, там триллионов долларов, которые можно было совместно заработать при сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки. Наверняка что-то интересное можно было бы вынести из этих анкорических соглашений. Может быть, они были так хороши, что слишком хороши, чтобы быть правдой. Может быть, и так. Может быть, и это правило сработало. Но сейчас все закончилось. Нету, не будет никакого анкориджа, его не существует. На данном этапе. Почему он собирается, если действительно собирается, поддерживать Украину? Да потому что у него больше ему ничего не остается. Плюс, помимо этого, я где-то вычитал сегодня, не помню, к сожалению, у кого, пускай не обижается на меня этот эксперт, если узнает, что я у него новость, мысль подрезал. Не моя мысль, увидел ее в Телеграме, что, ну вот, мы просто посмотрим на него, на Дональда Трампа, на то, какой он человек. Он тут заявил журналистам, что он сам мог бы сейчас на поле выйти и в футбол сыграть. Он вообще отличный спортсмен, он в шортах классно смотрится, сказал он. Мы видели его в шортах. Смотрится точно так же, как в брюках. Никакой разницы, честно говоря, нет. вот этот человек, самовлюбленный до безумия, может быть, и безумный до безумия, в квадрате там какой-то безумный, вот взбалмошный, в общем, короче, Дональд Трамп. Вот он в нынешнем своем состоянии, когда он облажался с Ираном, облажался настолько, что в него сейчас летят со всех сторон. Какая-то Мелони смеет что-то говорить против него. Все, он делал раньше все эти свои заявления, унижал всех этих политиков. Они сначала не рыпались вообще. Говорили, мы сожалеем о том, что президент нашего союзника Соединенных Штатов Америки позволяет себе подобные высказывания. Надеемся, что впредь подобные высказывания в публичное пространство больше не будут утекать. Потом начали немножечко побольше понтов кидать. А теперь уже премьер-министр Италии может на него выпендриваться в публичном пространстве, входить с ним вот в эту дискуссию. Хотя он в очередной раз сказал какую-то чушь про фотографию. Никто не должен был на это отреагировать, как он думал, потому что ему можно все, он же босс там и так далее. А его уже реагирует против него кто угодно. Помимо этого, он потерял поддержку своей собственной партии. Ну, в общем, он обделавшийся. Он прям проиграл. И он в состоянии находится хуже, чем Байден, когда Соединенные Штаты бежали из Афганистана. Вот он много его пинал за это. Сейчас он находится в состоянии хуже. Он хромая утка, еще даже 2 года у власти не пробыв. Это надо было умудриться. Он умудрился. Он в этом действительно... Вот тут он босс, тут он исключительный, самый лучший. И вот в этой картине, как вы думаете, он захочет хоть как-нибудь, хоть косвенно, хоть напрямую помогать добиваться успеха, например, Владимиру Путину? Вот захочет он сделать так, чтобы Владимир Путин на его фоне, на фоне неудач Дональда Трампа, добивался успеха и смотрелся, наоборот, как мощный политик, которому Дональд Трамп в подметке не годится. Вот просто по-человечески. Я думаю, что нет. Ни в коем случае. Если и у меня не получилось, пускай и у них тоже не получается. Если не могу победить, если не могу договориться, не могу что-то наладить, не могу нормальным быть президентом, я хотя бы всем все обгажу. Может же быть такой вариант. А почему и нет? Это как эмоциональная сторона. Если практическая сторона, то оказывать поддержку Украине или хотя бы не мешать той поддержки, которую оказывают европейцы Украине, это для него просто безопасный вариант. Он в рамках этого варианта особо уже ничем не рискует. Он ничего от него не приобретет. А каких-то лишних сторонников, скорее всего, не потеряет, потому что он уже потерял этих сторонников так много, особенно вот тех, кто был типа Такера Карлсона, вот с этой позицией, что Америка должна быть на первом месте, что надо перестать спонсировать там какие-то войны и где-то вести, нужно сосредоточиться на внутренней политике, у нас гигантское количество проблем, нужно прекратить поддерживать неонацистских варюк на Украине. Они уже от него отвернулись, он уже их потерял. А еще каких-то дополнительных уже особо и не потеряет, если не будет делать ничего. Это просто безопасная позиция. Бесполезная тоже, наверное, для него лично. Но она еще безопасная. Поэтому за неимением других вариантов, потому что сейчас выйти и начать поддерживать, значит, гасить Украину, поддерживать Россию хотя бы косвенно, да, его все обвиняют в этой поддержке, так или иначе. Даже если он этого не делает, его все равно называют нашим агентом. А это все несет в себе гигантское количество рисков, а он уже проигрался. Ему же рисковать не на что. Он весь свой политический капитал разбазарил в армузской рулетке. Можем это так назвать. У нас все по кругу же, но вот армузская рулетка. Чем не хорошая аналогия? Все, ему не на что играть. То у него уже нет карт. Он так много рассуждал про карты, а в итоге оказался сам без этих самых карт. Поэтому, а что ему делать? Ну вот, можно плыть по течению. Куда-нибудь да выплывет. Что-нибудь может быть как-то. Может быть, и от импичмента увернется. Еще хотя бы несколько лет посидит. Бесполезно и не сможет войти в историю никак, кроме как неудачник в войне с Ираном, но хотя бы досидит свой пост, сможет продолжать играть на рынках как бизнесмен, сможет писать твиты от имени президента Соединенных Штатов Америки и козырять этим титулом. Ну, в остальном, наверное, ничего больше не сможет. Рисковать не на что. Гасить Европу нечем. Гренландию забирать, тупо понтуясь и угрожая, никто больше не верит. Поэтому можно просто, вот, просто досидеть спокойно и тихо. В том числе и может, это можно интерпретировать как то, что его склонили на свою сторону. Хотя бы не мешай, Дональд. В принципе, их это полностью устраивает, европейцев. Им нормально такой вариант. Они могут это считать тем, что они его склонили на свою сторону. В том числе и это нам дает понимание, что никакой Анкоридж на данный момент не жив. Он мертв, и пока не видно никаких предпосылок, чтобы это исправилось. Выдков и Кушнер, я не верю в то, что Выдков и Кушнер приедут. Потому что им незачем просто приезжать. Зачем гонять сюда Выдкова и Кушнера? Чтобы что? Он, если он захочет через них как-то нам, например, угрожать, давление какое-то на нас оказать, такое, конечно, может быть, но ему не на что. Он не может ничем давить и на нас в том числе. Он ни на кого больше давить не может. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Георгий, Ильин, 9-этаж.
2: Здравствуйте.
1: Вот вы говорите, надо ли Трампу помогать Путину? А Зеленскому надо помогать? Какой интерес?
2: Безопасен.
1: Прям вот вы выбивать прям деньги, прям серьезно. Технологии, обниматься с ним опять.
2: Нет, вот этого нет.
1: Все, прости.
2: Это нет.
1: Вот это нет.
2: А не или мешать всем... особо, а не вот... отсвечивать.
1: Ну да, а или вот со всем этим европейским зоопарком. Остался ему что там, 2 года, по-хорошему. Еще 4 премьера сменится в Англии. Нормально, да? Ну, примерно, плюс-минус 2-3. Что, с ними, что ли, обниматься? Я просто вспомнил наш разговор годичной давности. Что, о том, что у него нигде нет своих людей. Ну, ни в Европе, ни даже на Украине. А теперь, спустя год, еще и в Израиле нет своих людей. А еще, что самое страшнее всего, и в Америке нет своих людей.
2: Угу.
1: То есть нигде нет своих. Кругом враги. Осенние выборы. Ну, до свидания. Ну и отлично. У него осталось только что, чтобы в 28-м американский избиратель сделал правильный выбор и выбрал хотя бы того президента нового, с которым Трампу будет безопасно, который его в тюрьму не поставит.
2: Все
1: единственное. Все единственная задача. Прицел на 28-й. Можно и Венса. Знаете, когда говорят, ой, Венса отодвинули, был вариант, что это просто его выводит из-под удара. Чтобы особо он нигде не заморался. Такой вариант тоже возможен. Не знаю, что там про Рубио. Нам главное, чтобы сторонники Рубио. Нам-то интересно, что лишь бы сторонники Рубио не победили. Кто там у демократов? Появится за 2 года это кто-то? Очень сложно. Там, неужели они опять начнут Кондолизу Райс раскручивать? Ну, это уж цех совсем.
2: А у них сейчас... Только не Кондолизу Райс, Камалу Харрис. Камала Харрис, у них, кстати говоря, вот недавно там какие-то замеры были, она вырвалась на первое место по популярности демократической партии, и Гевин Ньюсом уступил ей первенство. Ну, это как бы фиаско, братан, да? То есть у них тоже там нет кандидатуры. Это все не важно. Потому что это все... Это важно на перспективу, об этом, конечно, нужно думать, нужно рассматривать эти варианты, но это в будущем. А, причем, учитывая, насколько мобильным стало наше время и как быстро развиваются события, в будущем достаточно далеком. Даже, там, я не знаю, осень, это достаточно далекое будущее на данный момент. А, поэтому нужно, конечно, это рассматривать, но важно, что он потерял все здесь сейчас, всех этих самых людей он потерял здесь сейчас. Значит, он не способен реализовывать никакие договоренности. А значит, с этими договоренностями нельзя считаться. И нужно просто перелистнуть эту страницу. У нас сейчас рубрика, да? Рубрика будет у нас сейчас в эфире, потом новости, потом продолжим.
0: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Это новости недвижимости. Здравствуйте. 87% опрошенных россиян проживают в собственном жилье, при этом 40% из них владеют еще и другой недвижимостью. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. Например, в Москве и Санкт-Петербурге доля проживающих в личном жилье составляет 81%. В городах с населением до 100 тысяч жителей – 90%, а в селах – 93%. У 23% опрошенных имеется еще одна квартира. Это в среднем по России. А в Москве и Санкт-Петербурге таких счастливчиков почти каждый третий. А каждый четвертый житель обеих столиц владеет загородной недвижимостью. На 10% вырос объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам на вторичном жилье в России за период с января по апрель этого года. Сейчас показатель составляет 209 миллиардов рублей, сообщило коллекторское агентство «Долговой консультант». Речь идет о неплатежах более 3 месяцев. Самые большие объемы просроченной задолженности по ипотеке приходятся на Москву, Подмосковье и Краснодарский край. В крупных российских городах цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в среднем на 14% выше, чем в сделках. Такие данные, как пишет РИА Недвижимость, приводят аналитики ЦИАНа. По их мнению, причин несколько. Во-первых, покупатели торгуются на этапе сделки. Во-вторых, более доступные варианты приобретаются чаще. А более дорогие дольше находятся в экспозиции. В-третьих, стороны иногда искусственно занижают цены в договоре. По данным сервиса, максимальный ценовой разрыв зафиксирован в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре. От 21 до 25%. В Москве в среднем квартиры продаются со скидкой 18%. Как утверждают специалисты московского агентства «Простор недвижимость», летний период – это всегда локальный всплеск активности рынка недвижимости, когда те квартиры, которые раньше долго не находили своего покупателя, могут быть проданы по выгодной цене на фоне высокого спроса от покупателей. Однако эта активность плавно снижается с наступлением конца летнего сезона. И именно поэтому сейчас один из лучших моментов для продажи своей недвижимости. При желании выгодно продать квартиру, не стоит тянуть с этим решением и лучше начать прямо сейчас. Даже в высокий сезон продать свою квартиру дорого и быстро получается не у всех. Таким продавцам эксперты «Простор недвижимости» рекомендуют концентрироваться на 2 задачах. Первое – это сконцентрировать в моменте максимальный спрос на вашу квартиру, чтобы интерес к ней проявило максимальное количество потенциальных покупателей. Для этого обеспечить рекламу на максимальном количестве интернет-площадок, а также задействовать офлайн рекламные каналы. А вторая задача – это из всех покупателей выбрать самого выгодного. Не только с точки зрения цены, но и с учетом условий покупки, сроков выхода на сделку и прочих факторов. Решение обеих задач начинается с консультации у экспертов рынка о реальной цене и технологиях продажи. Для жителей московского региона запишите телефон, звоните и консультируйтесь абсолютно бесплатно. Телефон горячей линии «Простор недвижимость» 921-4901, код Москвы 495. 921-4901.
0: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в Жуковском. Речь о самолетах Ил-114-300, Суперджет-100 и МС-21. Путина сопровождал глава объединения авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин и главный конструктор Суперджета-100 Кирилл Кузнецов, а также управляющий директор акционерного общества Ил Даниил Бренерман. Позже президент начал на территории летно-исследовательского института имени Громова совещание по развитию авиации. Уточняется, что основной фокус внимания на закрытом заседании направлен на преодоление санкционного давления и финансирование заводов. В Черниговской области объявили эвакуацию 12 приграничных населенных пунктов. Решение принято Советом обороны региона и вступает в силу с 1 июля. Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус. По его словам, меры носят обязательный характер и связаны с приближением линии фронта к приграничным районам Украины. Местные власти отмечают, что подобные решения принимаются регулярно в связи с изменением обстановки и необходимостью обеспечения безопасности жителей приграничных территорий. Госдума отклонила повышение выплат по европротоколу до 300 тысяч рублей. Инициаторами выступила фракция «Новые люди». Депутаты предлагали поднять лимит выплат по европротоколу в системе ОСАГО с 200 до 300 тысяч рублей при оформлении ДТП без участия сотрудников ГАИ и при наличии разногласий между водителями. Парламентарии объясняли это ростом стоимости автомобилей и расходов на ремонт. Сейчас действующий лимит компенсации по европротоколу остается на уровне 200 тысяч рублей. В Москве снова стартовала программа профориентации для подростков «Лето в новом формате». Свыше 3500 человек смогут получить профессиональный опыт и первую зарплату, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Юноши и девушки могут выбрать одно из востребованных направлений, например, IT, креативные индустрии, финансы и торговля, промышленность, транспорт, гостеприимство и другие. Среди партнеров – ведущие колледжи и вузы Москвы, а также больше 300 организаций, которые станут потенциальными работодателями для ребят. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра – 10 рублей 97 копеек, доллара – 74 рубля 77 копеек, евро – 85 рублей 18 копеек. И о погоде: сейчас в российской столице плюс 23, облачно, с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошина, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси!
9: Лейнел
8: Месси does it again, he's superhuman!
9: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
11: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.

0: Москва. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.07 в Москве, сегодня 24 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, сообщество называется «Говорит Москва 94.8 FM», телеграм «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. А, подождите, в телеграме у нас нет трансляции сейчас, они у нас есть на Рутюбе, в ВК-видео и на Ютюбе. Телеграм надо подписаться, но трансляции там нет, там только телеграм-канал. А трансляции доступны вот на этих ресурсах, на видеохостингах, короче говоря, в основном, и на просто во ВКонтакте в нашем сообществе. Ну, ВК-видео и ВКонтакте, это, честно говоря, одно и то же, просто интерфейс разный, кому удобнее, через что сидеть, вот там и выбирайте, собственно. Выбора предостаточно. Единственное, только на Рутюбе есть кнопочка с ракетой, вот нигде больше кнопочки с ракетой нет, только там, поэтому прожимайте обязательно эту самую кнопочку, жмите лайки на других наших платформах, подписывайтесь на Телеграм, подписывайтесь на Дзен, подписывайтесь на наш канал в Максе. В Максе есть еще у нас, господи, как это называется, бот для связи с эфиром. Сканируйте QR-код в наших трансляциях или переходите по ссылке с нашего сайта говоритмосква.ру. Дмитрий Сергеевич пишет, чего боятся Трампу, если у них можно самого себя помиловать и членов семьи? Ну, для того, чтобы помиловать, надо было, нужно, чтобы за что-то ты помиловал. То есть, должно быть какое-то обвинение. Плюс, мы же с вами видели, как они его мочили в юридическом плане в первый раз. Он в первый раз мог себя помиловать, но он этого не сделал. Они его мочили. Во второй раз, я думаю, они его добьют. Если будет вообще, в принципе, такая необходимость. Если он сам это не сделает с собой. Вот писал мне кто-то, что... вот Дмитрий писал, что последние 30 лет президенты США стоят под угрозой импичмента. И если Трампу не объявят импичмент, он объявит его себе сам и с гордостью победит этот импичмент. Нет, там обычно по-другому. Они, если этот импичмент выдвигают... И если он проходит там через какую-нибудь, например, палату представителей, очень часто потом президент сам приходит и отказывается. Ну, не очень часто, но бывало такое. Отказывается от продолжения своего президентства в пользу вице-президента. Ну, это все кулуарное давление. Я думаю, что здесь без этого не обойдется. Пока все идет именно к этому. А вы помните, он хотел сушить Вашингтонское болото, бороться со всеми этими рептилоидами? Да, а потом будет говорить, что вот эти рептилоиды меня и схарчили. Я не смог засушить, они меня затянули в это болото. Да, может быть и будет. Так, почему в Телеграме нет трансляции, пишет Юрий? Потому что они теперь у нас на Рутюбе, я, собственно, вам сказал, почему там нет трансляции. Сейчас Трампу, чтобы вернуть авторитет, нужно напасть на Германию с формулировкой «не добили». Сейчас уже ему, наверное, ничего не получится сделать для того, чтобы вернуть свой авторитет. Если пойти ва-банк и рискнуть, тогда может быть, да. Но он похож на человека, который готов сейчас рисковать. Мне кажется, не особо похож. Не особо. А с чего мы взяли, что были какие-то там договоренности, пишет Руслан Николаевич. Вот люди, которые такие вещи мне пишут, они меня очень сильно удивляют. Правда, искренне. Вот, Руслан Николаевич, с чего мы взяли? Да потому что нам об этом несколько раз сказал министр иностранных дел, помощник президента Российской Федерации, потому что нам об этом сказал президент Российской Федерации не один раз. Вот отсюда мы это взяли. В общем, с чего мы взяли, что были какие-то договоренности, кроме слов, что были соглашения, у нас больше нет никакой информации. После той встречи, даже пресс-конференции, не было никаких доказательств соглашения, ни одна сторона другой не предъявляли. Ну вот, что я должен вам на это сказать? С чего мы взяли? Ну, придумали. Руслан Николаевич, выдумали. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Алло, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.

0: Сергей Александр, а я вот хотел спросить, ну, для нас в этом во всем деле важно что? Ну, конечно, почему мы не бахаем, это я не буду вопрос задавать, да, этот вопрос первый важен. А второй вопрос, ну, а смогут американцы, кто там они, европейцы, сделать так, чтобы наш флот везде арестовывался, и нефть и газ мы не смогли никуда поставлять? То есть они это сжимают, сжимают, сжимают, или не смогут? Вот этот вопрос нас беспокоит не меньше, потому что экономика...
1: Вы про что? Про якобы существующий теневой флот?
0: Ну, да.
1: А, ну,
0: про надо... газ и нефть наши вообще-то.
1: Да. Ну, по-моему, могут, нет? И вот так вас посмотришь на то, что происходит. В принципе, могут. А что им мешает?
0: Могут. Вот и я тоже думаю, а что им мешает? Как бы ничто и ничего не мешает. Вот это нас сейчас больше беспокоит. Нас сам Трамп убьют или не убьют, вообще не волнует.
1: Чего убьют, не убьют?
0: Ну, убьют или не убьют Трампа, или там уйдет он так или так, или по-другому, ну, нам это вообще не важно. Правильно?
1: Нет, конечно, очень важно.
0: Как это?
1: Ну, потому что от этого зависит, надо нам продолжать надеяться на то, что у нас будут какие-то взаимоотношения с этим человеком, и что их можно будет построить или нет.
0: Ну, как же, ведь, собственно говоря, при нем они зажимают наш флот, и зажимают, и зажимают. И нефть хотят, вот даже это об этом Лавров говорит, и Песков, что собираются нас вытеснить из всего этого рынка нефти таким вот образом. Значит, это при нем все делается, значит, никаких отношений уже с ним не может быть. Это нам вообще уже не важно, надо разорвать с ним отношения.
1: Ну, то есть при любых раскладах надо разорвать. Ну, можно и так, в принципе, можно и так. Такая точка зрения допускается, никаких проблем в этом не вижу. Можно и, в принципе, да, просто разорвать, сказать, вы нерукопожатные, вы делаете, говорите одно, делаете другое, все, мы больше с вами имеем дело. Ну, не в смысле разорвать дипломатические отношения, да, но сказать, что все, никакие наши договоренности больше не действительны. Отношения разорвать и жах-бабах, пишет Тальфили. Здравствуйте, Сан Саныч.
2: Георгий, добрый вечер, Сан Саныч.
1: Добрый вечер.
2: Слушайте, ну вот смотрите, в очередной раз услышав, как говорится, про вот это там надули, обманули, вы знаете, вот историю наших договоренностей с Соединенными Штатами, она, в общем-то, очень такая печальная. И практически никогда она не выполнялась Америкой. Вот достаточно вспомнить там договор по открытому небу. Они все, что надо, срисовали у нас и нас прокинули. Если из более, так сказать, последних там. А ну договор о ракетах меньшей и средней дальности, то же самое, такая же история. Из последних вот зерновая сделка, вот она очень показательна, понимаете. Вот мы свои условия все выполнили, а наши удобрения ни на метр из наших портов не вышли. Вот мне хочется вот понять, почему синхронно-то это не происходит? Вот двинулись наши корабли с удобрениями, там, допустим, там была такая часть, их корабли двинулись зерном в Турцию, а у них все ходит, а у нас ничего. Вот то же самое и здесь, ведь смотрите, какая история. Вот надеяться там на какого-то там Трампа, еще чего, у них независимо от того, кто там находится у власти, Трамп или там сонный Джо там и так далее, у них вот как центр в Висбадене функционировал по управлению этой спецоперации с их стороны, понимаете, так сказать, вот, только увеличивается. Было 400 офицеров там сидело, сейчас 770, понимаете, сидит, управляют день и ночь. Вместо Хаймерсов и Атакамсов, которые давали раньше, сейчас идут Хорнеты, беспилотники уже американской сборки заводские, бегемоты немецкой сборки, серийные бомбы, Джедам, которые подвешиваются, так сказать, уже и под американские F-16, которые туда поставили, и под оставшиеся там еще у хохлов Су-24, которые теперь, кстати сказать, это про удары с территории стран НАТО, из Румынии летают, из Румынии, подчеркиваю. То есть не с украинских аэродромов летают, из Румынии летают. Ну, про эти удары по Прибалтике, из Прибалтики, вернее, по Санкт-Петербургу, это, как говорится, ну, общее место говорить не буду, почему-то все упорно говорят, что это они мимо Прибалтики летели, понимаете? Да там вот просто калькулятор берешь, считаешь, какой там запас топлива у этого беспилотника. Элементарно, он никуда через Украину не пролетит, через Прибалтику. Это из Прибалтики запускались. Поэтому, понимаете, совершенно вот это даже не наивность, понимаете, это даже не знаю, как это назвать. Единственное, что мне в голову приходит, понимаете, я в общем-то, что линия-то фронта основная, понимаете, она не на Донбассе проходит, понимаете. А между нашей партией Победы и партией Слива она проходит по Москве, линия фронта, понимаете. И вот когда мы здесь, в Москве, победит партия Победы, понимаете, которая идет здесь тоже по кабинетам, по офисам, там, по этим, по партиям, по сенаторам и депутатам, министрам и прочим, вот тогда мы и двинемся вперед, потому что Хохлов задавить, ну, это элементарно, понимаете, это достаточно просто, понимаете, у нас сил полно, всего полно. И оружия полно, и нового, и старого, там, и ракет. Но, понимаете, нет политической воли, вот и происходит метание. Сегодня одно, завтра другое. Мы готовы к переговорам, мы готовы. Да не надо быть готовым к переговорам, надо быть готовым дать им по мозгам так, чтобы мало не показалось, понимаете. Но чем дальше, тем уже, так сказать, придется действительно реально бить по Европе и бить ее, может быть, даже и ядерным оружием, потому что обычное оружие не возымеет такой роли, понимаете. Вот о чем идет речь. Поэтому чем мы дальше вот так морозимся, тем у нас вот это вот окно возможностей, оно сужается в точку ядерного конфликта. Понимаете, вот к чему все идет. И лучше бы этого не допустить. Лучше сейчас их конвенциональным оружием, так сказать, замочить и все. Потому что, ну что тут, смотрите, что происходит. Там, ну не буду про бензин, это понятно, рукотворная история, там вот, все очевидно, понимаете. То есть шатаются, ну а зачем шататься-то? Надо бить, а не шататься. Потому что, смотрите, вот... Начали с энергетики и закончили. Сейчас у Хохлов уже все починили. Более того, дали им возможность над каждым трансформатором теперь. Они сделали саркофаги. Теперь их уже геранью не возьмешь. Теперь по ним уже бить будет ракетами крылатыми. Понимаете? То есть вот, начали с энергетики, не загасили. А в Севастополе света нет, понимаете? Вот они бьют, у нас света нет. Целые регионы отключают, понимаете? Бьют у нас, вон, заводы выбиваются ключевые, понимаете? Там Брянск, Кремний-Л, Чебоксары, антенны Комета. Вот Воронеж, пожалуйста, тоже ключевое производство, так сказать, микроэлектроника. А у нас чего там, куда бьем, непонятно. Понимаете, результат очень маленький, низкий. Нужно усилить, системных ударов нету. И только слышим, нас обманули. Ребята, вот так нас уже и совсем обманут, понимаете. Так делать нельзя, вот это прям требую. Вот требую ударов системных и, так сказать, мощных. И куда надо, по энергетике, по жилдор, так, так далее. Ну там знают военные, куда надо. Дайте военным команду уже, вот. И ничего не знаю, вот я уже даже прям вот... Печально, короче, мне вот так.
1: Ага. Ну, не печалься, Сан Саныч, не печалься. Когда речь заходит о ядерном оружии, можно выключать, пишет Эдвард. Не, ну, Сан Саныч, на самом деле, я здесь с Эдвардом с вами не до конца согласен. Он о чем говорит? Что мы, это моя интерпретация, мы, стараясь не привести к применению ядерного оружия, на самом деле к нему подходим, к этому потенциальному применению, все ближе и ближе. Мы не хотим никакой ядерной войны, а рано или поздно такими темпами придется нам в этой ядерной войне поучаствовать, потому что не оставят никаких других вариантов. Когда говорили о том, что надо, там, надо припугнуть, надо дать понять, надо какое-нибудь ядерное испытание, может быть, провести и так далее. А сейчас уже все, кто говорил когда-то про ядерные испытания, в принципе, сходятся во мнении, что уже даже ядерные испытания можно с грибом, вот чтобы прям видно было, как взорвалось, что это уже не нужно проводить, потому что это уже ни на кого, на самом деле, никакого эффекта не возымеет. Что уже поздно, что уже они слишком в себя поверили, слишком непугливые стали, сейчас уже нужно делать что-то другое. Нужно прямую угрозу их жизни и здоровью. Я даже сейчас не только про Украину, я и про европейцев в том числе, в первую очередь про европейцев. Они все наглеют и наглеют, все больше и производят оружие, все больше готовятся и готовятся. Готовятся они к чему? К тому, чтобы с нами воевать. Ну и вот рано или поздно эта точка, она настанет. Вот... Не знаю, насколько это можно, это сравнение проводить, тоже определенной информацией не владеем, это все сослагательное наклонение, ну, любят сравнивать с 2014 годом. Типа вот в 2014, если бы пошли, и всю эту гадину, которая воду мутила на Украине бы, прям там, в 2014 году, если бы добили, то не было бы 2022 года. Мы не знаем, к чему могла привести специальная военная операция, которая началась бы в 2014 году? Были бы такие же санкции? Или было бы меньше санкций? Или бы вообще не было никаких санкций? А была ли готова наша экономика к этому или не была? А, ну, в итоге непонятно, было хуже или не было хуже. Было бы хуже, чем в 2022 году. Но можно сказать одно, что Минские соглашения и все дипломатические усилия, которые были в 2014 году и дальше, они все равно привели к 2022 году. И все равно случились санкции, и все равно случилась специальная военная операция, и все, что последовало за ней. То есть, та политика, которая была с 2014 года, та дипломатическая деятельность, которая была с 2014 года, она не сработала, потому что они прямым текстом сказали, мы не собирались с вами замеряться, мы просто тянули время. Сейчас они периодически заявляют о каких-то переговорах, а параллельно говорят о том, что они, что им нужно время для того, чтобы подготовиться к войне с нами. Ну, это похоже, ну, согласитесь, какие-то общие точки есть. И вот не применяя какие-то виды вооружений, может быть, жестокие виды вооружений сейчас по определенным местам, не просто вот публикуя списки целей на территории Европы, да, это не сработало, то, что мы знаем какие-то адреса. Плевать они хотели на то, что мы знаем какие-то адреса. Они вообще никаким образом, никакую заднюю передачу от этого не включили. Они даже посольство свои не вывозят из Киева, хотя их предупредили о том, что надо бы вывести оттуда своих дипломатов, чтобы они не пострадали. И это потенциально может привести к тому, что через еще 8-10 лет они хотят к 30-му, я в 30-й не верю. 35-й выглядит реальней. 35-му году, через 9-10 лет, что будет большой конфликт, что это все докатится в итоге до большого конфликта с Европой и с НАТО. Ну, такая вероятность очень может быть. Сейчас нет, сейчас они к этому не готовы. Ну, и мы не хотим. И мы не даем понять, что мы-то сейчас готовы, это вы не готовы. И в случае, если вдруг что, мы ждать до 35-го года не собираемся. Но мы пока им не демонстрируем. Мы говорим о том, что мы видим, и нам не нравится то, что мы видим, и они очень сильно пожалеют. Они наверняка очень сильно пожалеют. Там, в 2035-м, да, наверняка. Но сейчас они этого не понимают. И понимать не хотят. Так, а не может быть это гамбит, жертва пешкой Украины, ослабить, истощить Россию, а потом напасть? Ну, может быть, это даже и не пешка, слушайте. Хотя, нет, ладно, наверное, пешка, да, пешка подходит. Это они нашли, прикиньте, целую гигантскую страну, это гигантская страна Украина, это гигантская по европейским меркам страна. Самая большая из них, если вот взять их все там по отдельности страны, Украина самая большая. Больше только мы. Они взяли, умудрились целую вот такую гигантскую страну, и всю эту страну превратили в пушечное мясо, в свои собственные войска, которые еще и не жалко, потому что ни у кого нет сантиментов по поводу украинских жизней. И у них это получилось. Это так-то вообще, ну, надо было умудриться. А у них это получилось. Они это реализовали. Ну, конечно, это они с удовольствием распилили бы, обточили эту пешку об Россию, если бы это тем более еще и какой-то ущерб России наносит. Это наносит, безусловно, да, а потом напасть, с удовольствием они это сделают. Когда у них появится такая возможность? Просто нет сейчас такой возможности. Была бы, они бы уже вчера напали, я вас уверяю. Просто не могут. По многим причинам. Политическая нестабильность, экономическая нестабильность, несуществующие нормальные боеспособные вооруженные силы, нехватка вооружений, настрой людей, которых пока еще тоже на это на все не переключили окончательно, просто люди не пойдут. Ну, это все вопросы решаемые, только время нужно. Позавчера вспоминали, вот Берлин, это я даже про Берлин даже не буду читать, я давайте отказываюсь параллели с Великой Отечественной войной проводить, надоели, правда, эти параллели мне. Слушаю вас, здравствуйте.
3: Алло, алло.
1: Да, здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте. Знаете, я, честно говоря, немножко хотел бы по-другому посмотреть на Николичские договоренности. Вспомните, давайте, пожалуйста, как выглядел Трамп в момент конференции. Он был абсолютно расстроен. Говорил только Путин. Говорил очень хорошо, у него очень хорошее настроение было. И вот у этого появилось выражение «анкорические договоренности». Честно говоря, вот если вспомнить немножко, что было перед вот этой встречей, то на Западе все говорили, что сейчас Путин сдастся, Трамп его прогнет, а получилось совсем-совсем-совсем наоборот. И получилось, я думаю, следующее. Путин предъявил некий план для Трампа и показал доказательства о его реальности. И, честно говоря, этот план, возможно, выбил из-под Трампа седло. Поэтому он был таким потерянным на конференции. И после этого 2 месяца, если вы помните, была полная тишина со стороны американцев. Я думаю, что они сидели, считали, пересчитывали. И в конце концов, они потихонечку согласились по поводу плана Путина, который вполне возможно он и не говорил, но это моя догадка. А потом потихонечку, да, кстати, в это время, обычно вот после встречи на верхах, всегда появляются какие-то комментарии каких-то профайлеров, которые говорят, что, чего и как. И вот в этот раз Трампа ни один профайлер нигде не сказал. У меня есть друзья в разных странах, они тоже мне подтвердили, что про Трампа в тот период никто ничего не говорил. По лицу Трампа было видно, что он потерпел фиаско. Это я увидел. Другие увидели, не увидели, не знаю. Но мне кажется, есть определенное зерно. Следующий момент.
1: Хорошо.
3: Прошло 2 месяца. После этого американцы начали потихонечку что-то как-то делать, как-то реагировать. Вроде бы как по плану Путина. Но совсем вот эта последняя встреча, которая они показали, она показала, что этот путь не получается у России. И они придумали как-то выкрутиться и опять нагнуть Россию. Вот мне вот так кажется.
1: Но тогда, предположим, да, то есть Дональда Трампа прям вот чуть ли не перед фактом поставили на этих переговорах. Хотя мы говорим об обратном. Ну, не совсем об обратном. Наша официальная версия, она другая. Что у американцев был какой-то план, мы обсудили, мы считали, посчитали, что то, что предлагают американцы, это для нас приемлемо, и мы там даже пошли на какие-то компромиссы в рамках этого анкоджа. Ну, предположим, хорошо, там у нас был план, Трамп был грустный и так далее. А если он грустный был, то почему он тогда должен выполнять, в принципе, этот план, если он его не устраивает, если он ему не нравится? И его это в какие-то ужасные, вообще в ужасную позицию. А мы сейчас, они все это время думали, как выйти ему из этой ужасной позиции, он плюс-минус как-то из нее вышел, а мы продолжаем говорить о том, что нет, давай возвращайся. Да нет, это странно. Я не видел никакого грустного Трампа. Мне кажется, что он как раз наоборот. Был в приподнятом настроении и хвастался еще потом месяц примерно тем, как он, какую невероятную встречу провел на Аляске. Я грустного там никакого Дональда Трампа не видел. Новость.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: 19:30 в российской столице, в студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Александр Новак поручил обеспечить приоритетные поставки топлива в регионы с особенностями логистики. Северный завоз и снабжение удаленных территорий вице-премьер отдельно обсудил на совещании по топливному рынку. Он подчеркнул, что эти направления остаются безусловным приоритетом из-за сложных условий доставки и необходимости заранее формировать запасы для стабильного жизнеобеспечения регионов. По словам Новака, компании и региональные власти должны регулярно предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами. Эти сведения будут использоваться для оценки рынка и оперативного принятия решений. Отдельное внимание уделяется Крыму, Севастополю, Калининграду и Дальнему Востоку. В Крыму ограничения на продажу топлива ввели еще в конце мая. С 21 июня на АЗС в регионе действует полный запрет на продажу бензина и дизельного топлива. Виталий Савельев назвал сложности с авиалогистикой решаемыми. Вице-премьер заявил, что у авиакомпаний действительно возникают отдельные проблемы с поставками топлива. Однако они носят рабочий характер и решаются в оперативном порядке. По его словам, все рейсы выполняются в соответствии с расписанием, а ситуация находится под контролем профильных ведомств. В интервью Павлу Зарубину Савельев отметил, что отдельные сообщения о проблемах, в том числе со стороны авиакомпании «Азимут», проверяются совместно с Минтрансом и Росавиацией. Ведомства разбираются в ситуации и при необходимости скорректируют логистику поставок. Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что правительство предпринимает все меры для стабильного обеспечения регионов топливом. В Анапе открыли почти 70 пляжей. Работы по очищению береговой линии завершены на 68 территориях, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Там отметили, что на курорте полностью восстановили и открыли все галечные, а также 8 километров песчаных пляжей. Еще один участок протяженностью 3,5 километра от детского санатория «Бимлюк» до санатория «Рябинушка» стал сегодня доступен отдыхающим. Соответствующее постановление подписала мэр Анапы Светлана Маслова. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волга-нефть-212» и «239». В результате топливом было загрязнено 54 километра береговой линии в районе Анапы. Температурные рекорды установлены в Великобритании и Испании. Западная Европа переживает новую волну аномальной жары. В Соединенном Королевстве зафиксирован самый жаркий июньский день за всю историю метеонаблюдений. В графстве Сурей температура поднялась до плюс 35,7 градуса, что превысило предыдущий рекорд 1976 года. В Испании также зафиксирован температурный максимум. Метеослужбы сообщили о самой высокой средней июньской температуре с 1950 года, плюс 28,17 градуса по стране. При этом в отдельных районах жара была значительно выше. Так, на севере страны, в Кантабрии, воздух прогревался до плюс 43,7 градуса. Синоптики отмечают, что Западная Европа переживает устойчивую волну экстремальной жары. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что рост температур напрямую угрожает жизни и здоровью людей. О погоде в Москве. Сейчас температура воздуха в столице плюс 22, ощущается как плюс 19. Облачно, с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
9: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, I'm sorry.
8: Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Внимание! «Говорит Москва».
11: 94,8.
4: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19:38 в Москве, сегодня 24 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напомню, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютьюбе и на Рутюбе, подписывайтесь везде, по запросу «Говорит Москва» сможете найти нас во всех соцсетях, где идут наши трансляции, да, на самом деле, не только. Подписывайтесь, лайки ставьте, кнопочку с ракетой на Рутюбе обязательно тоже ставьте, потрясающая кнопочка. Также у нас есть еще страничка в Дзене, в мессенджере Макс и канал в Телеграме, радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. Подписывайтесь. Также сканируйте QR-код в наших трансляциях, он вас приведет в бот в мессенджере Макс, через который можно присылать нам наши сообщение. Так, давайте, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
12: Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
1: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
12: Где были российские войска в феврале-марте 22 года? Они были в 13 километрах от Киева. Раздались звонки от европейских лидеров нашему президенту. И говорят, просим отвести войска, иначе нельзя договориться по Украине, получается, что вы приставили пистолет к виску там Киева там. Путин дает команду, войска отводят. Нас обманули. 2015 год, по-моему, Минские соглашения. Нас опять обманули. Потом произошла встреча в Анкоридже. Это середина августа 25 года. Ну, состоялось, прошло 10 месяцев. И что? Ну вот мы говорим, что дух вроде как и исчез. И видим, что ничего не получается. Они не выполняют свои условия. Лавров заявляет о приверженности России пониманию Анкориджа. И говорит, мяч, это он сегодня говорит, остается на стороне, не на стороне Российской Федерации. Вот, и тем самым показывает такую роль США. А до Анкориджа, как мы помним, был там первый раунд в Стамбуле переговоров, потом в мае 25-го года, в июне 25-го, третий раунд в июле. Результат-то какой? Ну, какого хотели, ноль. Теперь, значит, в начале этого года переговоры России, США, Украины по урегулированию конфликта в Абу-Даби. Опять там один раунд, второй раунд, результат в плане того, чего мы хотели, ноль. Состоялся в дипломатической академии несколько дней назад круглый стол. Там Лавров в своих заявлениях фактически раскрыл неблаговидную роль США в урегулировании конфликта на Украине. Он так и говорит, что США демонстрирует необъективность в украинском вопросе и фактически отказывается от беспристрастного посредника в урегулировании конфликта. Ну, правильно. Они-то отказываются, а в то же время мы говорим, что но мы привержены пониманию Анкориджа. А они говорят, да мы не будем выполнять фактически. Ну и Лавров это подтверждает. Что это за позиция-то? Потом, и что дальше, как вы вопрос поставили, что будет дальше в отношении к США? А вот будет то же самое. США что выгодно? Их выгодно держать России как бы на таком условном привязи, в состоянии ожидания. Ну, а мы тоже согласны с такой позицией, как будто, ну, не выполняют, но зато мы сохраняем отношения с США, какие-то такие невраждебные, неоткрытые там, неоткрытая вражда, угрозы, этого нет. Вроде как поддерживаем, так вроде как тоже положительно. Если мы делаем вид, тогда другое дело. Мы понимаем, что США тоже дурака валяют. И мы им как бы отвечаем на полном серьезе. Да мы готовы, вот вы не выполняете и так далее. Это другая ситуация. Но что-то это не похоже на эту самую реальность. Так что ожидать-то дальше? Вот так и будет. Ну не уйдут США с точки зрения с Украины. Им выгодно там, чтобы оставалось... Пускай она другая власть будет, но чтобы она была, противостояла Российской Федерации в будущем. Такая политика Вашингтона, я уже не говорю про Европу. Так вы и что? Ну вот, как Путин говорит, ситуация на фронте для киевского режима стремительно ухудшается. Тут действительно не поспоришь, что... Он говорит, что там теряет территорию одна за другой, и наши бойцы занимают один населенный пункт за другим. Но мы это видим каждый день, это действительно наши ребята там проявляют храбрость, наступательность и так далее. Нет вопросов. А киевский режим, как поясняет президент, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам и гражданской инфраструктуре. Да. А что мы этому противопоставили-то? Что конкретно мы противопоставили? Опять же, мы об этом говорили, что Путин уже сказал, и Лавров сказал, что мы будем наращивать удары. Сказали. Ну, все продолжается. Ну вот, президент-то поясняет, что террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, и он приводит примеры, что там вот по... автобусу с белорусскими детьми и по Старобельску тоже, что они не могут повлиять на состояние на фронте этих событий. Правильно, не могут. А на что они влияют тогда? На настроение людей они влияют? А на настроение, вот если боец услышит и узнает, что его родственники там погибли или ранены от этих ударов, у него что, настроение, что ли, от этого поднимется? То есть чем мы эту проблему не решаем? Есть, может быть, опасения, что у нас ресурсов не хватает. Ну, ракеты дорогие. Но у меня это вызывает, знаете, слезы умиления. Да Путин в декабре 22 года, это прошло с момента объявления с февраля, он уже в декабре был на коллегии Министерства обороны, и что он там сказал? Он сказал... что Министерство обороны сколько заявляет денег, столько и получает. 100%. И он сказал, что получается, что должно быть и результат того, что вы финансируетесь на 100%. Правильно. А потом Путин говорит, чтобы, он говорит в декабре 22 года, чтобы в каждом звене армии российской должны быть беспилотники. С тех пор прошло сколько лет-то? Ну вот мы с беспилотниками вроде как раскрутились, не знаю, там до конца, не до конца и так далее. Но ведь это было. Как-то у нас ресурсов не хватает. Что там, мне как военному человеку, когда мне говорят, ракета, кинжал дорогая, да мне извините, да мне наплевать, что она дорогая. Самое главное, что у Министерства обороны денег немерено. Заявили 20 триллионов, получили. 25 заявили, получили. А где результат? Кто виноват? А виноваты-то, наверное, есть. Есть они, вот судя по тому, что Путин опять поручает уже
11: что, мол, это ответственность-то за ответы вот на эти удары по нашей структуре, конечно, на Министерство обороны, что это их обязанности, спецслужб и так далее. Но подключает правительство, говорит, давайте и вы примите дополнительные меры. По мне, если там копнуть, то получится. Министерство обороны хочет, но там вот эти некоторые либералы сидят, и они вот всячески эти годы тормозили вот эти все желания Министерства обороны. Лично у меня такое желание складывается. Поэтому надо во всем наводить порядок, и прежде всего в жесткости своей позиции, и в дипломатии, и во всех других вопросах. Спасибо.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич. Нигматуллин пишет, при всем этом мы же движемся вперед, или что, мы стоим на месте, переговоры могут идти параллельно, или не надо говорить, или политика это прямолинейная наука. Знаете, поразительно, но я думаю, что наше продвижение на фронте, и то, что мы движемся там вперед, а вообще никак не связано с этими самыми переговорами. Потому что люди, которые по ту сторону баррикад, по поводу переговорных баррикад находятся, а для них это вообще не аргумент, им все равно на это продвижение. Темпы продвижения их интересуют. То есть, если они смотрят, вот через какое примерно время мы можем оказаться с пистолетом у их виска. Через 15 минут это их будет очень сильно заботить. И он будет, я уверен, сразу говорить о том, что я же сосед, помните вот эти заявления, я же сосед, давайте по-соседски договоримся, я же сосед. На чистом русском языке, на его родном языке, я про Зеленского. Если это на данный момент, по их расчетам, не 15 минут, а год, два, три, там еще что-то, то это их полностью устраивает. Потому что за год, два, три может столько всего произойти, что может как-нибудь еще ситуация и перевернется. А может быть и качнут, а может быть еще что-то. Ну, время есть. Пока держимся, и это хорошо. Переговоры могут идти параллельно, конечно, безусловно, они могут идти. А что делать с переговорами, которые не идут? А идут только исключительно разговоры о переговорах. Но переговоров настоящих никаких нет. А что если эти переговоры потенциальные влияют на ту тактику и стратегию, которую выбирают у нас на ведение боя, ведение специальной военной операции. А здесь тогда как быть? А стоит ли, в принципе, говорить о переговорах с теми, кто не способен в результате этих переговоров предоставить хоть какой-то результат? Нужны ли такие переговоры? Переговоры просто ради переговоров. С людьми, такими как президент Соединенных Штатов Америки, которые не способны за свой базар на этих переговорах отвечать. Ни за какой базар не способны. Просто все, вот не могут. Нужно ли тогда говорить об этих переговорах? Нужно ли об этом заявлять? Нужно ли постоянно как-то педалировать эту тему? Это действительно раздражает. Уже абсолютное большинство людей, мне кажется, к фразе про Анкоридж и про его дух никак, кроме как негативно, не относится. Сейчас я видел новость о том, что матч между сборной России и сборной США по хоккею, ну, там не написано сборная, между Россией и США просто матч, хоккейный матч между Россией и США будет проведен, но билеты на него продаваться не будут. Туда будут только приглашены какие-то определенные люди. Какой матч? Кто будет участвовать в этом матче? Это вообще хоккеисты, профессионалы будут играть? Или это, сборная американских чиновников против сборной наших чиновников сыграют в хоккей? Или что это, при чем здесь вообще этот матч? Почему на него не продаются билеты, если это серьезная игра? Фетисов будет играть. Ну, Фетисов может выйти в одном и в другом случае. Ха, тут, конечно, опа, нащупали преимущество только что мы, я понял. Но мы так можем нащупать много преимуществ. А Овечкин вроде сейчас в Москве. Можно по-быстренькому должность дать человечку. И тоже заявить. Это я в миллионе таких турниров поучаствовал футбольных, знаете. Мне друг в свое время рассказывал, он работал в большой государственной корпорации с филиалами по всей стране. И вот у них было принято раз в год проводить большой турнир, такой турслет всей корпорации, и там проводился большой турнир по футболу среди всех офисов этой корпорации. И вот всегда несколько сразу региональных офисов привозили с собой вдруг появившихся откуда-то у них новых сотрудников на хороших должностях, которые все по счастливой случайности бывшие профессиональные футболисты. Вот как-то так получалось. И быстренько вылетали те, кто действительно заявлялся своим отделом на этот турнир, и бывшие профики решали вопросики. Все такие, причем профики еще, знаете, не типа не по 40, по 50 лет. Нет, по 20 где-то лет. То есть просто карьера не сложилась, но футбол знает, что такое, все, играют. Так и здесь. Да, ну это может быть, конечно. Так, товарищеский хоккейный матч между представителями России и США пройдет 1 июля, это Эдвард пишет, в Москве. Это мероприятие организует торгово-промышленная палата России, американская торговая палата в России. Ну, согласитесь, понятнее не стало, что это за игра такая, кто там будет играть. Ну, и вообще, кому вообще, в принципе, сейчас нужна эта игра. Простой зам отдела логистики Роналду, по фамилии Роналду, он потом еще и за Ростов поиграл, скорее всего, этот же, да, они так обратили внимание, ну, вроде имя звучит, сюда его, да, будешь играть за нас. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире, здравствуйте.
13: Алло.
1: Да, здравствуйте, радио только выключайте там, здравствуйте.
13: Здравствуйте, это Николай.
1: Здравствуйте, Николай.
13: У вас передачу уже нужно называть «Пароиспускатель». Все хотят выпустить пар, когда вам звонят. Ну и свое мнение. По поводу того, что делать и как, наверное, не мне, я все-таки не военный человек. Но вот из разговоров обо всем об этом, что там происходит, по автобусам, по общежитиям лупят, ну, в общем, по гражданским объектам, по заправкам. Кого не спроси, все говорят, ну о чем мы-то молчим? Почему не отвечаем? Почему не вдарить, предварительно предупредив какой-нибудь город или там центр Киева, что он будет завтра в муку снесен? И действительно снести его. Кто остался? Ну, извините, остался. Кто умный, тот уехал. Это первое. Почему не бьют? Почему не отвечают? Вот я не знаю, конечно, но у меня есть такое предчувствие, или лично мое мнение, я не кричу, что это именно так. Такое ощущение, что они чего-то боятся. А чего они могут бояться? А могут бояться только одного. Потерять свои активы. У кого-то сын или дочь учится там, у кого-то сын или дочь, или внучка, я не знаю, живет в своем замке где-нибудь в Англии или в другой стране. У кого-то еще. Они все боятся, что дочку, сынка возьмут за шиворот и выкинут оттуда. Как сделали, кстати, с некоторыми. Да, уже было.
1: Ага. Ну, то есть уже выкинули.
13: Вот. Но еще...
1: И замок
13: еще
1: забрали.
13: Еще один актив такой есть, как деньги. Они же тоже их там хранят. И они боятся, что им заблокируют. Уже у многих заблокировано.
1: Вот считай. Именно. Вы как, будто, пока мне, их вы как
13: еще,
1: будто звоните
13: пока их
1: мне.
13: Еще не аннулировали.
1: Вы мне как будто звоните еще. Из 2000, я не знаю, там, 21-го года, может быть. Вот в 21-м году, может быть, у нас этот диалог
13: нет,
1: бы как с вами
13: я
1: бы
13: звоню,
1: состоялся.
13: Я звоню из года 26-го, потому что соседом у меня один из таких и является. Я не буду называть фамилии, но как-то заглянул на день рождения в его 400-метровую квартиру. Чисто случайно. У него свой лифт.
1: А это как получилось, чисто случайно, мне интересно, заглянули вы в квартиру?
13: В Нью-Йорке, в Манхэттене. Один из известных людей.
1: Вы заглянули
13: в него рождения,
1: в квартиру
13: и там, кстати,
1: в Нью-Йорке?
13: Весь бомонд собрался. В Нью-Йорке. А что, извиняюсь, не раз.
1: Вы в Нью-Йорке заглянули?
13: Заглянул в Нью-Йорке, да. Ну, не так давно.
1: Ну, понятно. Пока
13: вот,
1: все чисто случайно.
13: В разгар событий. Да. Тем не менее, там все шло хорошо. Шампанское рекой. Одна площадка, то есть нижняя часть квартиры, там, где спортзал и все остальное, была отдана под гулянку. Ну, наверху там спальни. Я просто с музыкантом с одним зашел.
1: Все интереснее.
13: Ну, конечно, он боится такие активы терять. Я вам скажу, у него еще и денег и там, и тут. И здорово много. Он боится их потерять. И при каждом удобном случае, я так думаю, или мне кажется, он шепчет на ухо человеку, от которого что-то зависит. Не надо. Вот это не надо. И подтверждение тому сегодняшний разговор с простой продавщицей в магазине. Я у нее спросил про бензин, она говорит, ну что-то там, у нее просто подруга там работает на заправке. Я говорю, как с бензином-то? А вышел разговор на другое. У нее, ну, родственник приехал в отпуск. Говорит, а нам не дают? Ну, не дают нам размахнуться. То есть размахнуться дают, а ударить не дают.
1: Так, ладно, дайте, подождите, мне надо распутать клубок, у меня уже сейчас рубрика начнется. Квартира в Нью-Йорке, 400 квадратных метров, при этом несколько этажей, что странно. Как-то, по-моему, не бьется. Ну, ладно, хорошо. Квартира в Нью-Йорке. Случайно заглянули. Продавщица на заправке с подругой. Я сдаюсь. А, простите меня, пожалуйста. Но я не могу. Это было тяжело. И остается тяжелым для меня. Не получается. У нас сейчас будет рубрика «История предмета». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
14: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Еще в античные времена появился список самых впечатляющих творений человека – «Семь чудес света». Пирамида Хеопса, висячие сады Семирамиды, статуя Зевса в Олимпии, храм Артемиды Эфесской, мавзолей в Галикарнасе, колосс Родосский и Александрийский маяк. Шесть из семи чудес исчезли. Их разрушили землетрясения, пожары и войны. Уцелело лишь одно, самое первое – пирамида Хеопса. Формально пирамида Хеопса – это гробница фараона династии Хнумхуфу. Греки называли его Хеопсом, отсюда и название. Внутри три погребальные камеры, одна под землей, две выше, и саркофаг из красного гранита. Он стоит в камере царя, пустой, без крышки, без следов мумии. Хеопса в ней не нашли, как сокровищ. Гробница была разграблена еще в древности, это факт. Вот только исследователей смущает полная пустота и слишком узкий для человека саркофаг. Есть версия, что пирамида не была гробницей, или была не только ей. Пирамида Хеопса состоит из 2-3 миллионов каменных блоков, каждый из которых весит в среднем 2,5 тонны, а вес гранитных плит в камере царя доходит до 80 тонн. Ученые до сих пор спорят о способе подъема каменных блоков на высоту. Самая популярная версия – насыпные пандусы, то есть создание земляной спирали вокруг пирамиды, по которой блоки тащили наверх. Другая версия – внутренние пандусы, спрятанные внутри кладки, но доказательств этому пока нет. Стороны основания пирамиды расходятся в длине всего на 2 сантиметра, а углы между ними ровно 90 градусов. Более того, пирамида ориентирована по сторонам света с ошибкой меньше 0,1 градуса. При этом у древних египтян не было компаса. В 2017 году международная миссия с использованием мюонной радиографии, это томография космическими частицами, обнаружила внутри пирамиды огромную пустоту, длиной не меньше 30 метров. Она находится возле камеры царицы, и никто не знает, что там. Может быть, еще одна камера, может быть, проход, может быть, сокровища, которые не нашли грабители. Однако проникнуть туда, не разрушив кладку, пока невозможно. Пирамида Хеопса не всегда была такой, как сейчас. Изначально она была облицована белым полированным известняком. Она сияла на солнце так сильно, что ее было видно за десятки километров. Но эта облицовка была снята в средние века для строительства Каира. Сама же пирамида потеряла почти 10 метров высоты. Вершина была разобрана вместе с облицовкой.
14: История предмета.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о полном импортозамещении всей авиационной техники в России. Уровень полного технологического суверенитета в авиаотрасли достигнут в условиях беспрецедентного санкционного давления, подчеркнул президент. Он отметил, что способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – один из ключевых показателей технического, научного и индустриального суверенитета страны. Немногие страны обладают такими уникальными компетенциями, Россия в их числе, добавил глава государства. Путин подчеркнул, что сегодня даже многие развитые державы продолжают опираться на международную кооперацию, в то время как Россия вошла в число единичных государств, обладающих компетенциями для работы по всей производственной цепочке самостоятельно. Марко Рубио анонсировал технические переговоры по Ирану в начале следующей недели. Госсекретарь США заявил, что переговорные группы вернутся к обсуждению 29 или 30 июня. «Они разделены по различным темам. Я думаю, они вернутся в Швейцарию», – уточнил Рубио. По его словам, на техническом уровне во встрече примут участие представители Госдепа США, а также Министерства энергетики. Свое участие в контактах госсекретарь не подтвердил. Европейский омбудсмен Тереза Анжиньо начала проверку в отношении Урсулы фон дер Ляйен из-за тайного чата с участием Мерца, Макрона, Мелани, Стармера и Зеленского, пишет Берлин Сайтунг. Анжиньо изучает, не нарушила ли Еврокомиссия правила прозрачности, отказавшись предоставлять доступ к переписке нидерландской организации Follow the Money. В Еврокомиссии обосновали отказ тем, что публикация данных чата могла бы осложнить международные отношения Евросоюза с третьими странами. В Анапе открыли почти 70 пляжей. Работы по очищению береговой линии завершены на 68 территориях, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Там отметили, что на курорте полностью восстановили и открыли все галечные, а также 8 километров песчаных пляжей. Еще один участок протяженностью 3,5 километра от детского санатория «Бимлюк» до санатория «Рябинушка» стал сегодня доступен отдыхающим. Соответствующее постановление подписала мэр Анапы Светлана Маслова. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волга-нефть-212» и «239». В результате топливом было загрязнено 54 километра береговой линии в районе Анапы. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 10 рублей 97 копеек, доллара 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 22, ощущается как плюс 19, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
17: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать. А в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Хочу похудеть к лету». В эфире клинический психолог, специалист по работе с РПП Екатерина Тетерникова. В этот четверг после 12 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
17: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Я рад всех приветствовать. 20.05 в столице. Сегодня пойдем на восток вместе с политологом Иваном Пятибратовым, но он подключится к нам минут через 20, пока буду говорить я. А прежде чем начну говорить, напомню, номер смс-портала +7 925 88 88 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Звоните, пишите, особенно вот в ближайшие 20 минут. Буду рад поговорить с вами, дорогие радиослушатели. Пытаемся сегодня разобраться в логике Трампа и в том, что происходит вокруг Исламской Республики Иран, где вроде как был подписан меморандум о взаимопонимании. Вроде как стороны конфликта пришли к какому-то общему знаменателю. Более того, если углубиться в изучение этих 14 пунктов, то, ну, как будто бы Америка дала заднюю, как будто бы Трамп сел в лужу, США проиграли, капитулируют, и подписанный, да, вот этот меморандум в Версале тоже, ну, очень и очень символично, хотя вот пообщаться

0: Что-то логика Трампа, она есть, но она определенно есть. Ну, что-то же происходит. Нам просто очень сложно ее углядеть, увидеть, да, разглядеть вот в веренице порой прямо противоречащих друг другу заявлений. Да, ну вот, пожалуйста. За последние двое суток американцы сделали несколько достаточно тревожных заявлений, которые были опровергнуты иранской стороной. Что я имею в виду? Ну, во-первых, что 6 миллиардов долларов, выделенные, да, значит, Иран, будут использоваться для покупки американской сельскохозяйственной продукции. Опа. То есть деньги вот они, но тратить их можно в Америке, да, вот. Представитель Министерства иностранных дел, господин Багаи, Иран, я имею в виду, тут же опроверг, говорит, ничего подобного. Далее, Иран согласился принять возвращение инспекторов МАГАТЭ на свои объекты, тоже, да, казалось бы, простите, а где совместный всеобъемлющий план действий, из которого Трамп вышел во время своего первого президентского срока? Он что, реанимирован? Что, вернулись эти инвесторы? Ну, помните, да, когда все было подписано, европейский бизнес туда потек, санкции начали разблокировать и так далее. Что, все вернулось назад? А с чего это вдруг инспектора МАГАТЭ туда устремились? Тоже непонятно. Представитель Министерства иностранных дел Ирана также отверг это, заявив, что инспектора не вернутся в Иран до заключения окончательного соглашения. То есть это должно быть СВПД-2. Ну, о чем я, собственно, всегда и говорю. Ну и третье. Иран согласился провести переговоры по своей ракетной программе. А это вообще нонсенс, потому что, как послали иранцы в свое время господина Помпео, помните такого, выкатывал там пункты, в числе которых было и про баллистическую программу Ирана, так он и впредь посылал всех американцев, которые так или иначе заикались о, значит, иранских ракетах. Нет, это красная линия, и тоже Исмаил Багаи это все опровергает. Давайте примем звоночек. Да, вы в прямом эфире, слушаю вас очень внимательно.
1: Вы знаете, вот то, что американцы выделяют там 12 миллиардов долларов, и на самом деле, почему Иран это опровергает, они не увидят таких денег. Это американцы делают в отношении разморозки многих стран, в том числе и Судана, поставляя бартером, ну, если можно так выразиться, в обмен на данные размороженные счета, в том числе по спекулятивным ценам, так называемую избирательную продукцию, в том числе, которая не должна, в том числе, позитивно влиять на сельхозпроизводителей Ирана, который давно уже диверсифицировал еще более 10 лет назад свою промышленность, отняв от нефтянки ведущие позиции по наполнению своего бюджета. Я просто хочу сказать, вот сейчас задам вопрос, но на самом деле позиция Ирана, который покинул Швейцарию, достаточно, в отличие от нас, достаточно прямолинейно в отношении того, что они убрали вот этих клоунов, отодвинули из переговорного...
0: Но вы задайте вопрос, чтобы просто, не тянуть время эфира.
1: Да, я просто вот хочу сказать то, что они вышли на JD Vance, но тем не менее, я просто сейчас быстро добавлю, Израиль в любой момент может ударить по Ирану,
0: когда будет
1: Масуд и в том числе Хамини-младший. Но я хочу спросить, а почему Иран должен, который сейчас опровергает то, что по ракетной программе они идут на уступки, по ядерной программе американцам, это затрагивает прежде всего интересы Китая. Почему он должен уступать по своим глобальным вопросам, в том числе в плане обороноспособности, в том числе с учетом Китая, который в 2019 году подписал соглашение на 400 миллиардов долларов до середины 30-х годов с Ираном, в том числе по военно-техническому...
0: Да, я понял вопрос. Да, спасибо большое. Да не почему? Да не должен он уступать. Вообще, вот мы когда говорим о логике Трампа, нам почему сложно разобраться, да? Почему нам сложно вычленить ее из вот всего массива происходящего, заявляемого, там, объявляемого? Потому что сначала Дональд Трамп говорит одно, потом другое. Сначала произносится, в общем, очень такое, ну, внятное, четкое, логичное: Иран имеет право, но, дескать, почему там эти имеют право, а эти не имеют? Имеют. И мы все вдруг, да, так это раз, выныриваем, как будто бы выныриваем из воды. Неужели он это сказал? Неужели он это произнес? Да, молодец, значит, не совсем, да, тронулся умом Дональд Фредович. А потом бабах, и вот снова, да, вот ракетная программа. И вот как это понимать, действительно, понять сложно.

0: И исходя из чего, я предлагаю вот то, что не поддается верификации, просто-напросто убирать, просто-напросто как бы откладывать и смотреть, будет ли оно подтверждено далее, ну, на деле. Потому что очень много из того, что заявляется, вбрасывается в СМИ, в соцсетях и так далее, ну, просто не проходит проверку конкретными, да, шагами, событиями, разворачивающимися на земле. Вот. Почему все считают, что цель США была победить Иран, а не захватить очередную часть рынка энергоресурсов под прикрытием этого конфликта? Ну, поймите, не победив Иран, захватить часть рынка энергоресурсов не представляется возможным. Чтобы что-то захватить, надо сначала захватить территорию. Ну, или, в общем-то, поставить нового какого-то ручного лидера, на что очень надеялся там Пехлеви. Вот, на что очень надеялись в Израиле. Такой вариант тоже, ну, казался осуществимым. Более того, не когда-нибудь, а вот-вот. Вспомните январьские события, когда улицы иранских городов заполонили даже не протестующие, у меня язык не поворачивается назвать их протестующими, террористы, экстремисты, бандиты, вот, фанатики. Когда они громили, крушили, расстреливали, выходили на улицы с огнеметами в руках. То есть, ну, это никакой не протест, даже близко. И вот тогда казалось, что все, власть сейчас сменится, Трамп вопил, значит, поддержка близко, мы вот-вот придем на помощь, ну, подбадривал всячески, мобилизовывал вот эту вот всю кампанию. Ну, ни поддержка не пришла, в общем-то, никто не помог этим бандитам, их расстреляли, в общем, в большом количестве. Я, в общем-то, считаю, что правильно сделали, потому что если на представителя правоохранительных органов идет человек с огнеметом, он заслуживает только одного, ну, пулю в лоб, все. Это в любой стране мира, ну, происходит именно так. Да? Тем более в Америке уж кому как не Трампу знать, что бывает, например, с афроамериканцем, который, ну, просто тянется, не знаю, там, в карман куртки за документами, скажем. Ну, его просто могут пристрелить. Ну, а кто его знает? Может, он за ножом или за пистолетом потянулся. Вот, так что в этом смысле все понятно, но меня очень задело на днях произнесенное Трампом в адрес нового сирийского президента. Да, я напомню, что Дональд Трамп параллельно с тем, как критиковал Израиль последние дни, да, критиковал достаточно жестко и справедливо, надо сказать, он не произнес ничего лишнего. Действительно, Бениамин Нетаньяху как с цепи, значит, сорвался, саботирует договоренность, саботирует переговорный процесс, наносит удары по югу Бейрута, бомбит, значит, убивает, и это не есть хорошо, и это мешает Дональду Трампу, значит, выступать в качестве такого голубя мира, человека, закончившего конфликт. Ну как, вот конфликт, вот он продолжается, а Ливан — это один из пунктов, и иранцы стоят на своем твердо. Так вот, параллельно с тем, как Дональд Трамп критиковал своего израильского коллегу, он произнес, что, дескать, вообще хорошо бы было отдать борьбу с Хизбаллой ливанской на аутсорс вот этому господину Джулани. Ну, я так это, понятно, пересказываю общую суть. Ну, тут хороший парень, дескать, такой бородатенький, опытный, значит, полевой командир. Я понимаю, чем руководствуется Трамп. Вот тут его логика прослеживается на сто... Вот мы тогда, помните, думали, а че он так вот в этом Джулане-то растворился? И по плечу похлопывает, и всячески подбадривает, и комплименты ему отвешивает. Не он ли Джулани был там одним из самых разыскиваемых злодеев вообще там со времен Усамы бен Ладена? За него же давали безумные деньги, он же был в розыске. Это ж Аль-Каида запрещена в Российской Федерации, если кто забыл. И тут вот тена принимает в Белом доме там подарки, ну, чуть ли там не в засос целуются. А вот сейчас понятно, понятен план, понятно, как хотят использовать Сирию. Значит, это инструмент против Хизбаллы, и тут Трамп руководствуется двумя факторами. Первый — это фактор зависимости Сирии. Сирия действительно очень нуждается. Нуждается в западном покровительстве, прежде всего в покровительстве Дональда Трампа, Соединенных Штатов Америки. Сирия нуждается в деньгах, в кредитах, в гумпомощи. в, значит, реконструкции глобальной, да, вот, ну, много лет страна воюет, много чего надо восстанавливать, это с одной стороны. Соответственно, мы видели, как, придя к власти, Джулани одной рукой развязал геноцид религиозных и национальных меньшинств в Сирии, а другой рукой, в общем-то, ходил по, значит, западным лидерам, здоровался, вот, обнимался, улыбался в костюме, такой весь из себя прогрессивный джихадист, как его, значит, величали некоторые западные СМИ. Вот, и, соответственно, что получается, да, это с одной стороны зависимость, с другой стороны опыт, опыт, который, как известно, не пропьешь, опыт борьбы в данном случае с вышеупомянутой Хизбаллой. Во время войны именно группы Джулани оказывали вооруженное сопротивление проиранским группам, они понимают, как воевать, знают и так далее. Вот, я по этому поводу написал статью, она пока в закрытых моих каналах, но, тем не менее, думаю, в конечном счете я ее опубликую, а сейчас вот так вот дам просто общую мысль. На мой взгляд, даже если Сирия не вмешается сиюминутно в этот конфликт, заменив Израиль, да, а Израиль, повторюсь, он делает все очень грязно, пыльно, и Трампу это порядком поднадоело. Это не значит, что Дональд Трамп отказывается от идеи разоружить Хизбаллу, ликвидировать, уничтожить в конце концов. Нет, ну просто методы, которые использует Нетаньяху, уж слишком кровавые, уж слишком пыльные и грязные. Они мешают, а, переговорному процессу с Тегераном, б, они, ну, просто-напросто, ну, выглядят некрасиво. Это невозможно показать по телевизору просвещенным европейцам, да, американцам. Ну, не поймут. Слушайте, бомбят дома вот какого-то Айзенкота, да, непропорциональный ответ по жилым зданиям, убивая все и вся, да, некрасиво. А вот Джулани может. И я не считаю, что завтра Сирия вступит в вооруженное противостояние. На мой взгляд, это как раз-таки маловероятно. Но Сирия просто не готова. Измотана, бедна, вот, обессилена. Но, значит, с точки зрения обмена разведданными, с точки зрения ужесточения, да, контроля над границей, логистикой и прочее, и политическое давление на Хизбаллу, то есть поддерживать вот этот лозунг «Хизбалла должна разоружаться» официально. Да, да, почему нет, вполне возможно, и в этом смысле, конечно, Сирия может сыграть роль, а там, как знаете, да, водичка камень точит. Так что вот, дорогие друзья, это такой расклад, но это если коротко. Я последнее зачитаю сообщение Трампа в его True Social, а потом перейду к нашему гостю, и он поделится своим мнением относительно происходящего. Ну, вот что пишет Дональд Трамп. Иран проинформировал США, что, несмотря на противоречивые сообщения в фейковых новостях, Иран не взимает никаких плат, не требует никаких страховых выплат и не претендует на любые другие выплаты с судов, плывущих по Армузскому проливу. Вот. При этом другая новость из независимых источников подтверждается Тегераном. Иран и Оман договорились о создании совместной рабочей группы для управления будущим Армузского пролива и, внимание, взимании платы за услуги на основе международных стандартов. То есть это вот к вопросу о том, а где логика, а кто прав, а кто врет, кто говорит правду, вообще непонятно. А, кстати, между тем, в самом Иране, сдается мне, уровень напряжения растет. С одной стороны, да, страна-победитель, народ должен ликовать, народ должен праздновать победу. С другой стороны, народ видит, что, ну, как-то все застряло, зависло, и непонятно, а будут ли выполнены те пункты, которые были описаны в меморандуме, а не кинут ли их в Соединенные Штаты, как это бывает периодически, да, традиционно. А что там с Армузским проливом? Мы деньги будем получать или не будем? И еще очень-очень много вопросов остается без ответов. Иван Пятибратов к нам присоединяется. Вань, приветствую тебя.
1: Приветствую.
0: Ну вот ты бы как ответил на выше обозначенные мною вопросы? Что происходит? Кто говорит правду, а кто врет? Вот то ли берут, то ли не берут плату. А это вообще важно в нынешней ситуации или не важно?
2: Смотри, ну это точно очень важно для Соединенных Штатов Америки, да, потому что для Трампа идея того, что он, значит, начал войну против Ирана, потом ее закончил, и после этого Иран просто тупо начал богатеть, но это абсолютно неприемлемый для него сценарий, он не может себе этого позволить репутационно. Что касается вот этой всей чехарды информационной, да, что ж там действительно происходит, берут, не берут, у них же вот в рамках соглашения обозначено, на самом деле в рамках меморандума, что первые 60, если я ничего не путаю, дней, когда обо всем договаривается, Иран действительно обязуется никакую плату за проход через Ормузский пролив не брать. И я склонен верить в то, что Иран действительно придерживается этого, потому что он на самом деле заинтересован в том, чтобы и США со своей стороны обязательства исполняли. Ну а мы видим, что все-таки как минимум на данный момент, да, я честно скажу, я в этот мир надолго не верю, но на данный момент США как минимум, значит, выпустили лицензию, да, по отношению к Ирану санкционную, что он может торговать, да, своей нефтью. Более того, торговать он может нефтью за доллары, за валюту. Они там, ну, конечно, креативненько, но все-таки разморозили 12 миллиардов средств. Они не просто их вернули Ирану, они сказали, вы можете их потратить на продукцию нашего сельского хозяйства.
0: Ну, да? Вот, кстати, да, а как это понимать? Вот МИД иранский опровергает. А Трамп еще раз, вот в сообщении, я же зачитал только начало этого сообщения, а далее Трамп еще раз говорит о том, что США не предоставляли Ирану никаких денег и не выплачивали им их собственные средства. Мы выделим часть их денег, полностью контролируемых нами, нашим фермерам и владельцам ранчо для покупки кукурузы, пшеницы, соевых бобов и других товаров. О как!
2: А понимаешь, это не первоочередная, как бы для них, для обеих сторон история, да, то есть Иран, конечно, хотел бы разморозки этих активов, но я глубоко убежден, что во многом это было просто завышение ставок со стороны Ирана в этом отношении, то есть это был момент, от которого они потенциально готовы были бы отказаться, потому что, ну, жили как-то без замороженных активов, и бог с ним, а вот торговля нефтью свободная, да, не только с Китаем, потому что приходилось торговать с Китаем именно из-за санкций, а вообще еще и за валюту, но это уже, на самом деле, большие бенефиты. Так вот, касательно того, берут деньги или не берут, полагаю, что не берут, но то, что они договариваются с Оманом, да, о координации действий в этом отношении, это вполне себе закономерно. Во-первых, сейчас с Оманом Ирану в любом случае нужно координировать действия по поводу Ормузского пролива, потому что там же все заминировано, и те корабли, которые проходят, они идут очень медленно, и они прям прижались, на самом деле, к Оманскому побережью, потому что вот там как раз можно пройти, но там мелко, там сложно проходить, но пойди не координируй действия, чтобы это все нормально
0: функционировало. И, соответственно, очередь большая, да.
2: Очередь большая, но вроде бы как все-таки уже достигло там что-то а-ля 40 кораблей. Слушай, ну нормально. Это, ну, да, ну, конечно, далеко не довоенные, но вполне себе результаты. Вот, а что там будет через 60 эти дней? Ну, вот это уже на самом деле большой вопрос. Потому что, в принципе, Иран-то, мне кажется, ну, все-таки облизывается на возможность взимать плату. Другое дело, что, вот, смотри, сейчас, если все разминировать, да, если вроде бы пойдет уже история нормально с торговлей нефтью, если еще там что-нибудь, например, по линии МАГАТЭ умудрятся договориться, как будто бы для Ирана еще требовать сверху, да, а давайте мы за каждый прошедший корабль или мы и Оман, например, будем брать средства, ну, это было бы лишней провокацией, знаешь, то есть вот как всегда, это во многом же политика с участием Дональда Трампа, это такой гэмблинг. И вот когда ты играешь, да, в такого рода игру, нужно вовремя остановиться, иначе казино выиграет. А казино в данном случае это все-таки именно Соединенные Штаты Америки. Ну, вот я как-то так эту ситуацию вижу.
0: Ну да, значит, в сухом остатке, я так понимаю, из твоих слов следует, что иранцы изначально пошли по принципу восточного базара, скажем так, задрали цену, а сейчас потихонечку, да, расстаются с какими-то пунктами или их частями, ну, с которыми изначально готовы были бы расстаться, ну, вот просто так на базаре принято, да, говоришь 10, в итоге продаешь за 6. С другой стороны, ну, Ормуз, пусть через 2 месяца, но все-таки остается за Ираном. И вряд ли ситуация вернется к довоенному периоду, когда все ходили как хотели, такого не будет уже никогда. Ну, во всяком случае, так заявляют иранцы. Нас спрашивают, а точно Трамп играет в свою игру, а не разыгрывает чужие партии, делая умную мину не всегда понимая последствий, может ли перерыв в войне с Ираном быть просто бизнесом в виде чемпионата мира, а потом снова найдут повод и начнется. Вот, кстати, да, очень многие считают, что это лишь перерыв, потому что Трампу надо было, а, перевести дух, б, нормально провести чемпионат мира, ну, потому что воевать во время чемпионата мира по футболу такая себе затея. А Израиль-то никуда не делся, и вот, пожалуйста, Беньямин Нетаньяху заявляет. Я процитирую. «Когда я пришел к президенту Трампу, я сказал ему, что мы идем в Иран, потому что я не собираюсь ждать, пока враги, которые на нас нападают, значит, захотят уничтожить нас, а также и вас, кстати. Я сказал ему, значит, я не позволю этому случиться, и поэтому мы действуем. Я не просил разрешения, я просто сообщил о нашем плане. К моей радости он также присоединился ближе к концу к очень важной операции». Ну, понимаешь, это же бьется с тем, что сказал Рубио. Помнишь, когда он оправдывался за нападение США? Ну, дескать, израильтяне бы это и так сделали. Мы просто вот перехватили инициативу, дабы не быть втянутыми. Ну, это бред вообще. Ну, вы втянулись превентивно. Чтобы это не выглядело, как будто вы вас втянули, вы сами проявили инициативу. Так, что ли?
2: Слушай, ну, кстати, хотел, во-первых, сказать насчет базара. Знаешь, сейчас сообщают СМИ, во всяком случае, западные, что на самом деле иранская делегация, она еще и книжку прочитала, значит, «Искусство сделки» Дональда Трампа. Так. Вот. И вполне допускаю, что они в этом плане зеркалят просто трамповский подход. Это не восточный базар, это Дональд Трамп.
0: Трамповский базар,
2: такой.
0: Да.
2: Да. А что касается вот этой ситуации с Израилем, слушай, ну... Знаешь, я на одном эфире уже как-то говорил, что отношения вообще Нетаньяху и Дональда Трампа очень напоминают такого, знаешь, семейную пару в какой-то мере. Вот они каждый раз, когда со своими кем-то разговаривают, да, там, с друзьями, подругами, они говорят, да я в доме хозяин, я вот сказал, ему просто только согласиться пришлось. И оба так делают постоянно в публичном поле, как бы пытаясь показать, кто из них круче. Но на самом-то деле там, ну, я верю, да, что Нетаньяху убедил Дональда Трампа в том, что отличная возможность для того, чтобы начать вести боевые действия. Но вот говорить о том, что он там какой-то кукловод, объективно Нетаньяху зависит от Дональда Трампа так же сильно, как Дональд Трамп сегодня зависит, ну, в том числе от Израиля. Нетаньяху зависит, ну, в силу того, что Соединенные Штаты Америки — это главный спонсор Израиля, а Дональд Трамп зависит, потому что главные спонсоры его лично политической карьеры —
0: нас...
2: израильские бизнесмены.
0: Да, у нас новости, а потом мы вернемся и продолжим эту увлекательную беседу.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 20:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. ФАС разослала письма о сдерживании цен на нефтепродукты. Обращение с рекомендацией не допускать необоснованного роста цен на бензин и дизель, направленное 26 профильным объединениям на топливном рынке. Ведомство напомнило о необходимости соблюдать принципы ответственного ценообразования как в мелкооптовом, так и в розничном сегментах. Также Федеральная антимонопольная служба проводит анализ стоимости топлива у компаний, которые поставляют его независимым АЗС и аграриям. На фоне сезонного роста спроса и внеплановых ремонтов НПЗ в ряде регионов уже вводятся ограничения на продажу топлива. По данным Росстата, с начала года бензин подорожал почти на 10%, что заметно выше общей инфляции. Власти при этом заявляют, что ситуация на рынке остается сложной, но контролируемой, и принимают дополнительные меры для стабилизации поставок и цен. Марко Рубио анонсировал технические переговоры по Ирану в начале следующей недели. Госсекретарь США заявил, что переговорные группы вернутся к обсуждению 29 или 30 июня. «Они разделены по различным темам, я думаю, они вернутся в Швейцарию», – уточнил Рубио. По его словам, на техническом уровне во встрече примут участие представители Госдепа США, а также Министерства энергетики. Свое участие в контактах госсекретарь не подтвердил. Евроомбудсмен инициировала проверку главы Еврокомиссии из-за тайного чата. Тереза Анжиньо изучит переписку Урсулы фон дер Ляйен с европейскими политиками из-за возможного нарушения правил прозрачности. Обсуждение с главой ЕК вели канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Великобритании Кир Стармер и украинский лидер Владимир Зеленский, пишет Берлин Сайтунг. Расследование проводится из-за отказа Еврокомиссии предоставить доступ к переписке нидерландской организации Follow the Money. В Брюсселе заявили, что раскрытие данных может осложнить международные отношения Евросоюза с третьими странами. Анжиньо проверит, соответствует ли такой отказ правилам прозрачности работы институтов Европейского Союза. В Башкирии в автокатастрофе погибли 5 человек. Лада Ларгус и внедорожник УАЗ «Патриот» столкнулись на 195-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Жертвами аварии стали водители и 4 пассажира легкового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия еще несколько человек пострадали, сообщили в региональной прокуратуре. Пассажирка «Лады» 2011 года рождения доставлена в медицинское учреждение. Также помощь врачей потребовалась пассажирке и ее 3-летней дочери из второй машины. На месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 21, ощущается как плюс 19, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егушина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Говорит Москва, 94,8.
10: О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
0: Идем на восток с доцентом финансового университета Иваном Пятибратовым, обсуждаем Иран, обсуждаем Трампа, пытаемся найти логику в его заявлениях. Их много. Одно из них было посвящено новому лидеру Сирийской Арабской Республики Джулани, бывший глава ячейки террористической организации Аль-Каида в Сирии. Вот, ныне обладатель большой коллекции дорогих пиджаков, часов и галстуков, человек, который любит здороваться с Урсулой фон дер Ляйен, Бербок, Трампом, вот, и вообще, ну, честь и хвала его барберу, который стрижет его бороду в ежедневном формате. В общем, такой вот весь из себя цивилизованный, значит, джихадист. Это не я придумал, об этом СМИ писали, европейские или американские, западные, в общем. Вот. Мы все думали, гадали, что так Трамп его облизывает, и вот тебе на, понятно, значит, иди воюй, дескать, дядь, с Хизбаллой. Ну, тут давеча он очень многословно так это объяснил, почему не время для войны, я имею в виду Джулани. Вот, очень много слов произнес, но все сводится к одному. Ребят, не можем. Пока не можем. Там многоконфессиональная страна, не все шииты, Хизбалла, бла-бла-бла, там, ну, много всего сказал Джулани. Но все сводится к одному. Не можем, нет армии, все. Все. А Трамп, по всей видимости, он как бы идет по собственному плану. И в его планах все-таки этого Джулани используют. Ну, не просто ж так его поставили. Тут, опять же, не я придумал, это Трамп говорит, я его поставил. Ну, не просто ж так он его поставил. И у меня к тебе, Вань, вопрос. Как ты считаешь, все-таки Сирия... Ну, Сирию прогнут, Дамаск прогнут с учетом зависимого положения новых властей?
2: Понимаешь, чтобы Сирию прогнуть, ее нужно сначала хорошенько накачать оружием и деньгами, потому что в обратном случае, ну, толку от этого прогибания будет никакого. В этом отношении, вот ты говоришь, да, что это такой вот а-ля, да, террорист, боевик, значит, в пиджаке. Он мне еще одного террориста в пиджаке напоминает, Зеленского. Вот Зеленский бы не мог не вести никакие боевые действия против Российской Федерации, если бы у него не было достаточного финансирования, да, и, главное, поставок вооружения.
0: Не, ну, Вань, ты сравнил вот... зло карлика, который не умеет носить пиджак, и статного, высокого, бородатого такого, знаешь, ну актер турецкого кино фактически, в галстуке, ну ты тоже, давай,
2: если не перегибай. Если про рост забудешь, просто рядом их фотки поставь, и ты реально запутаешься, кто там кому брат. Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что действительности для того, чтобы утилизировать какого-то ставленника, да, в агрессивных целях против третьей стороны, ему нужно дать чем воевать. Потому что в обратном случае ничего не получится. Потому что он, конечно, Сирию возглавил, но Сирия остается очень фрагментированным обществом и государством в целом до сих пор. Да, там же не идет речи ни о какой, на самом деле, полноценной консолидации общества. И в этом отношении, ну, боеспособность, она весьма условная. Более того, есть такой момент, я не уверен, что Нетаньяху хочет, чтобы вопрос решался руками Сирии. Для него это вообще дело чести. У него внутренний запрос в обществе, да, израильском вообще заключается в том, что ему необходимо победить Хизбаллу, от него просят, да, то есть... Очень часто критиковали всегда израильтяне Нетаньяху не за то, какие цели он ставит, а за то, как он их реализует. Вот то, что касается и сектора Газа, там ни у кого не было, в общем-то, претензий среди населения к тому, что он ведет эти боевые действия абсолютно ужасающие, геноцидальные на территории сектора Газа. Вопросы были к тому, что они не были, по их мнению, результативными. Вопросы были к тому, что пленных он не мог вернуть долгое время и так далее. Вот по поводу Хизбаллы, там у населения тоже плюс-минус консенсус. Они хотят, чтобы она была уничтожена, им все равно, что из-за этого оккупирована территория Ливана, потому что израильтянам в целом все равно, когда какие-то территории оккупируются. Это как бы все в дом. В этом отношении они хотели бы, чтобы он это решил. И если в итоге это решается со стороны Сирии, еще и за счет поддержки конкретно Дональда Трампа, ну, Нетаньяху очень теряет в очках, он очень теряет в имидже своем. Его и так не сильно любят-то на самом деле, но он надеется военными победами хотя бы отыграться. А тут у него, по сути, украдут это. Но в этом контексте я склонен полагать, что он будет пытаться заканчивать сам. Более того, вот там сейчас сделка, да, у Ирана с США вроде как происходит, а тем временем, ну, боевые действия вообще-то на территории Ливана так и не прекратились. Обмены ракетные, возможно, между Хизбаллой и конкретно Израилем, да, они не так чисты, обстрелы разного рода, но они там сейчас, например... продолжают вести израильская армия боевые действия.
0: Ну, да? Редко, то есть, видимо... редко, но метко, и не выведены войска.
2: Именно так. Войска не выведены, и они продолжают вести боевые действия. Это очень важный фактор. В этом отношении Нетаньяху, в общем-то, у него и козырь в рукаве есть, потому что он может при сильном желании сорвать все эти мирные треки, в том числе и Дональду Трампу, и он может его пытаться шантажировать этим. А вот Трамп Нетаньяху почти ничем шантажировать не может, потому что он там рассказывает вот эту патетику, что если бы не я, Дональд, если бы не Дональд Трамп, то ты бы уже был за решеткой и так далее. Да не был бы. Не Дональд Трамп как бы эти вопросы решает глобально. По этой причине, в общем-то, ну зачем Нетаньяху передавать на аутсорс такой прекрасный ресурс информационный, репутационный и военный?
0: Ну да, и твой ответ, кстати, он перекликается с тем, что мне сказал шеф Ближневосточного бюро ВГТРК, Сергей Пашков, с которым мы недавно разговаривали на эту тему, я спросил, а вот если сирийцев позовут, да, Трамп и команда, воздействовать на ливанскую Хизбаллу вместо Израиля, который доказал свою, в общем-то, бесполезность на этом направлении, то как в Израиле на это отреагирует? И Сергей Пашков, человек, очень хорошо разбирающийся в реалиях происходящего, ну, в Израиле, как минимум, да, он ответил, да мы не дадим. Ну, Израиль, в смысле, не даст. Израиль не позволит. Зачем? Потом, я думаю, между Дамаском и Тель-Авивом есть недоверие, да, такое, причем очень сильное. Я напомню, первое, что сделал Израиль, когда из Сирии прогнали Иран, когда, казалось бы, в Израиле должны были ликовать, но вообще-то Асад пал, да, пала очень такая серьезная платформа оси сопротивления, сирийская, и Ирана там больше нет, нет Ирана у границ. Ну, радость, радость. Вместо того, чтобы праздновать, они нанесли колоссальные удары по военным объектам. Они фактически демилитаризовали за часы. То есть это не несколько дней длилось. Это часы длилось, и все. И сегодня, в принципе, я согласен, воевать нечем, и пока не накачать оружием и деньгами, посылать на бойню. Хотя, а с другой стороны, ну а кто мешает Трампу сказать, ребят, вот хотите... Тогда давайте, сделайте, а потом приходите и поговорим. Так же тоже возможно, в принципе. Ну, хорошо, возвращаясь к тому, кто кем виляет, тоже вот постоянный вопрос из программы в программу его задаю. А не считаешь ли ты, Иван, что у Трампа есть очень серьезный козырь в рукаве? Он может не публично, ну, в частной беседе сказать Нетаньяху прямо, «Биби, дорогой, вот если ты сейчас...» Помешаешь, если ты сейчас сорвешь переговорный процесс, то, пожалуйста, оставайся один на один со своим противником, на меня не рассчитывай. Я тебе показал во время 12-дневной войны, что могу две недели просто наблюдать издалека за происходящим, как рушатся здания, как погибают израильтяне и так далее. Ну вот. Я еще раз тебе покажу, что такое воевать с Ираном без Соединенных Штатов Америки. Рискни. И вот это есть такой серьезный сдерживающий фактор, нет?
2: Тут, понимаешь, это такая история, это обоюдоострый меч получается, потому что, ну, во-первых, Дональд Трамп же всем рассказывает, что он там Иран как-то победил, более-менее, да, и тут побежденный Иран, значит, начинает вести боевые действия полноценные против единственного полноценного союзника Соединенных Штатов Америки в регионе. Ну, сейчас уже можно, на самом деле, конечно, Объединенные Арабские Эмираты в таких союзников записывать, но там пока еще нужно чуть подождать, когда они купол полностью поставят, стальной, железный точнее. Ну, так вот, то есть, во-первых, это бьет по репутации Трампа во многом, да, это, ну, и так все его обвиняют в том, что он не довел дело до конца, те, кто хотели, чтобы он победил Иран, но это будет лишним подтверждением, и то, что он таким образом проучил Нетаньяху, за это его тоже в Соединенных Штатах Америки никто по голове не погладит, потому что, ну, Соединенные Штаты Америки — это страна, в которой очень много людей считают, что Израиль, ну, это критически важный вообще не просто для Америки союзник, но и для христианства вообще государство и страна, да, там же вот евангелисты, к которым, в общем-то, и Дональд Трамп относится, они же считают, что государство Израиль должно существовать для того, чтобы когда-то был, случилось там, да, второе пришествие и так далее, и так далее, и так далее. Они все увязывают в одну цепочку. Трамп таким образом потеряет очень серьезную поддержку внутри, но он ведь и поддержку снаружи потеряет. И в этом плане это вот как раз к вопросу о зависимости Соединенных Штатов Америки и точнее конкретно Трампа именно от израильского лобби. Крупнейшие, повторюсь, его спонсоры — это действительно израильские предприниматели. Они живут в Соединенных Штатах Америки, деньги зарабатывают там, но они являются, в общем-то, лоббистами интересов именно Израиля. И поэтому никто не будет смотреть на то, что у него там с Нетаньяху, да, не получилось договориться. Все будут видеть в этом предательство Израиля и демонстрацию слабости перед вот этой их иранской, как они ее называют, угрозой. Да? Это, ну, просто потерять абсолютно все позиции, которые, ну, он с таким трудом и так неловко сейчас отвоевывал после этого фиаско своего военного. Он не может себе это позволить. говорить. Они, вот, они теперь повязаны очень сильно с Нетаньяху, они могут прокачать друг дружке права, но уничтожить друг друга они в этом отношении политически не могут себе позволить, потому что они уничтожат таким образом самих себя.
0: Ваня, а мы не слишком ли преувеличиваем значение и возможности израильского лобби? Мы постоянно говорим об этом израильском лобби, а по факту все, что происходит, ну, во всяком случае, на сегодняшний день, ну, происходит вопреки желанию этого самого лобби. Может быть, есть другое лобби, которое помощнее, посильнее, а может, есть вообще не лобби, а какие-то другие обстоятельства, на которые Трамп опирается, которые Трампу гораздо важнее. Вот нам пишет Дмитрий, Трампу нужен кризис в Иране, он ослабнет финансовые возможности нефтяных... А, он ослабляет финансовые возможности нефтяных монархий, денежки потекут в США, цены на нефть. Ну вот я перефразирую, может быть, его действительно больше пугает перспектива, ну скажем так, того, что Америка продолжит скатываться вниз. Гегемон, который должен быть great again, становится еще слабее, нежели раньше, да, при других администрациях, при том же Обаме ненавистном, который профан, который дурак, который чуть ли не развязал войну с Ираном. О, как, значит, как, какая катастрофа, понимаешь? А получается, что при Обаме лучше как будто бы было, и стабильнее, и понятнее, и никто войны не развязал, напротив, СВПД заключил. Вот, может быть, не в лобби дело, и даже не в том, что хочет или чего не хочет Нетаньяху, а просто в какой-то объективной реальности, который очень сильно тревожит властные круги в Соединенных Штатах Америки. И именно поэтому они продолжат гадить, именно поэтому они продолжат воевать с Ираном, ну, чуть позже, возможно, не после чемпионата мира, может, чуть позже, но обязательно продолжат. А не потому, что так хочет Нетаньяху.
2: Нет, смотри, Соединенные Штаты Америки – это абсолютно точно страна, которая никогда не будет терпеть существование Ирана как сильного, диктующего какие-то условия государства на Ближнем Востоке. Тут, правда, к сожалению, тоже не в последнюю очередь, потому что это угроза для Израиля, от этого ну никак не отойти. Но, тем не менее, им не нужен сильный Иран. Это факт, потому что Иран, ну, как показал этот конфликт, не просто государство, которое готово действовать асимметрично, это еще и государство, которое обладает мощнейшим экономическим рычагом в виде контроля над Армузским проливом, который может ввергнуть в хаос экономику всего мира. Ну, конечно, и сейчас, на самом деле, они еще сильнее видят эту угрозу в Иране, еще сильнее хотели бы ему нанести ущерб. Но это Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки хотели угробить Иран, на самом деле, и до Дональда Трампа. Да,
0: да сколько, вот сколько поменялось президентов, да, с 79-го года, и по сей день вот столько они вынашивают план уничтожение Исламской Республики, да.
2: Да и не только ведь вынашивают, ну, санкции те же самые, они ведь очень серьезный ущерб нанесли Ирану, это мы сейчас спустя годы смотрим на страну, которая научилась их преодолевать, а изначально-то это была, ну, катастрофа экономическая, было очень тяжело. Вот, в этом отношении для США Иран это враг всегда, точка, не будет такого президента, для которого Ираном не будет, но Дональд Трамп – это не Соединенные Штаты Америки. И вот Дональд Трамп – это политик, который руководствуется вопросами, в первую очередь, личного благосостояния и безопасности после пребывания на посту президента. И в этом отношении он, правда, сейчас думает, в первую очередь, кошельком, и чтобы абы никто ему никаких претензий после президентства не предъявил. Он уже на пенсию готовится. Он для своей семьи как бы кучу денег просто заработал. Не только на этом конфликте, хотя и на нем
0: да
2: тоже.
0: Да у него и было денег на много-много жизней. Но есть иная точка зрения.
2: Богатые богатеют.
0: Да, богатые богатеют, бедные наоборот, да. Закон Матфея, по-моему, называется. Но есть другая точка зрения. Вот один мой коллега, тоже очень умный политолог, востоковед, недавно вот в одном из эфиров произнес, и мне понравилась эта точка зрения, дескать, Трамп нащупал вот потолок возможностей. Ну, не цитирую, но смысл такой. Он нащупал предел возможностей. Все. То есть, да, иранцы никогда не будут друзьями, сильный Иран всегда будет Америку не устраивать, но Америка в этот раз, наконец, нащупала предел возможностей. Все, дальше стена. И пробить ее не получается. И уже вряд ли получится. И тут дело не в Трампе. Об этом будут помнить много-много лет, как помнят до сих пор о Вьетнаме. и о вьетнамском позоре, да, и был вьетнамский синдром, а сейчас есть иранский синдром, да. И вот как бы это означает, ну, не эпоху мира, но эпоху смирения. Они смирятся с этим положением дел, они будут, ну, как бы это сказать, ну, идти теперь по-другому, да, вот, огибая Иран, да, игнорируя какие-то моменты, которые ранее не игнорировались, и вслед за которыми, там, руководство США сыпало угрозами, что мы ударим, а теперь будут, ну, просто не замечать и идти дальше. Вот ты как на эту точку зрения смотришь?
2: Я думаю, что вот просто можно взять вот весь твой спич и в конце поставить «пока».
0: Пока.
2: И все.
0: Пока,
2: да?
0: Что? Потому... пока что?
2: Они пока что не способны действительно вести боевые действия полноценные, результативные против Ирана. Но они от этой темы не отказываются. Почему на самом деле Соединенные Штаты Америки провалились? Не только на самом деле из-за доблести и единения, да, общества Ирана. Из-за того, что они туда приехали с кучей томагавков. Вот. А к ним полетели дроны, с которыми они вообще не знали, что делать, как против них бороться. Они не умеют, американцы не умеют бороться дронами. Особенно они не понимают, как сделать дешевый дрон. Они сейчас этим активно занимаются. Так вот, прямо сейчас, да, они занимаются тем, что собираются открыть два полигона, на которых будут изучать, правда, на примере российско-украинского конфликта, как раз-таки воевать дронами и как при необходимости эти дроны глушить и перехватывать и прочее. Прочее. И я думаю, что они эти технологии будут в конечном счете применять не на украинском поле боя. Они-то как раз-таки понесут обратно на Ближний Восток, уже наученные горьким опытом. Соединенные Штаты Америки просто давно по-нормальному не воевали. Понимаешь? Вот сейчас они туда приехали с кучей своих супердорогих ракет, которые, ну, если дорогие, значит, крутые, и встретились с тем, что, оказывается, дешевыми дронами можно показывать результат лучше. Они это приняли, да, немножко обтекли, и поехали разрабатывать свои, и учиться у украинцев, которые умеют тоже этими технологиями пользоваться, как же им воевать против Ирана. Поэтому пока что они не готовы, у них просто сейчас нет для этого нормальной технической базы. Но Америка — это мощнейшая экономика, которая подготовиться может довольно быстро.
0: А когда они нормально воевали? Я вот что-то не припомню войны, в которой они вот по-настоящему воевали. Это же всегда было, ну, вот что-то такое, знаешь, серединка на половинку. Ну, Вьетнам тот же самый, Ирак, да, там, Кувейт, что еще, Афганистан. Кстати, вот нам тут пишут, на колени талибы поставили, теперь Иран, давай, до свидания. Ну, вот, правду говорят, 20 лет прошло, да, но тем не менее, талибы пришли в Кабул снова, и американцы оттуда улетели на самолетах. То есть никогда люди не воевали нормально. На Хиросиму и Нагасаки бомбу сбросили, а с немцами воевали тоже на излете войны, и как бы ни в какое сравнение с тем, какой подвиг совершила Красная Армия, да? Прошедшие...
2: То, как они с Англией воевали, вспомни.
0: А, ой, это я...
2: Другой век,
0: ой, это еще, да, ну тоже, но это ужас, да. Кстати, англичанин, который приехал, да, уколол так, да, напомнил Дональду Трампу, как это было, да, как там горело все. Вот, так что американцы-то, вот парадокс, при всем вот этом своем раздутом, мега-раздутом военном бюджете, количество ракет, бомб, танков и прочее зашкаливает, агрессия постоянно, постоянно они в каком-то конфликте, при этом никогда нормально не воевали и, по сути, никогда нормально не побеждали.
2: Ну, по большому счету, да. Но в этом отношении, да, конечно, нет предела совершенству, грубо говоря. Мне кажется, это вопрос целеполагания. Вот Вьетнам был авантюрой абсолютно бессмысленной. Они пытались оказывать, на самом деле, давление на вьетнамское руководство. В итоге переборщили и умудрились спровоцировать полномасштабный конфликт, которому готовы по-настоящему не были.
0: Ну, как и с Ираном.
2: Нет, смотри, вот в чем есть разница. Ближневосточные авантюры, да, предыдущие, несмотря на то, что Америка там очень плохо себя показала, они смогли как минимум добиться хаоса, который какое-то время для них шел все-таки на пользу. Им вот эти то, что там в гробах возвращаются американские солдаты, было, в общем-то, все равно. Тогда немножко другие были лидеры у Соединенных Штатов Америки. В случае с Ираном Они действительно считают, что это проблема, которая требует решения, конкретно Иран. Не условная идея хаоса на Ближнем Востоке, в котором они будут править, а не провалившаяся попытка надавить на Вьетнам, которая вылилась в полноценную войну, а они действительно хотят вопрос Ирана решить. И есть данные о том, что, ну, слухи, скажем так, что Трамп хотел этим всем заняться все равно, но в 27-м. И вот тут Нетаньяху просто мужика дезинформировал. Он сказал, вот смотри, у них там протесты, давай. Ну, Трамп и дал.
0: Давай еще один звоночек примем. Да, вы в прямом эфире, здравствуйте.
11: Добрый вечер.
0: Добрый.
11: Вы знаете, вот я уж человек старый, но вот на протяжении всей моей трудовой деятельности я слышал от конструкторов, что в Америке самая лучшая конструкторская школа в мире. И учитывая, что у них и самая высокая производительность труда, то, к сожалению, они могут наклепать очень дешевых дронов и очень неплохих.
0: Ну,
11: к сожалению.
0: Нет, я, кстати, абсолютно согласен. Если задача будет поставлена. Вопрос же, наверное, не в том, что они не могут чисто физически. Это же не гиперзвук, да, где действительно есть, ну, вот некая технология непостижимая, очень сложная. И действительно, в мире стран, производящих гиперзвуковые ракеты, можно по пальцам сосчитать. Как мне объясняли военные эксперты, там какой-то очень сложный композит, да, вот, который не расплавится, там, не разорвется на таких скоростях, да, там, в несколько махов. То есть вот сложно не разогнать ракету, а вот создать материал, из которого она будет состоять, который выдержит эту скорость. Вот. То есть тут, да, тут технология. А дрон это, ну, если будет дана задача, отмашка, сделают. Вопрос, наверное, в бюрократии, вопрос, наверное, в выгоде в какой-то. Это же капитализм дичайший. И там, наверное, вот в этом проблема. Я могу ошибаться, конечно.
2: Ну, на мой взгляд, в этом контексте, знаешь, дело даже не в том, что цели не ставились, а в том, что они не понимали такую необходимость. То есть Соединенные Штаты Америки были уверены, что крутые, мощные, дорогущие ракеты, у них хорошие ракеты, что там спорить-то, ну вот гиперзвук, они говорят, что он у них вроде как есть, но никто его пока не видел. Да? Но в действительности, как показала практика, современная война ведется совсем по-другому. Вот их бы ракеты куда-нибудь там туда бы во времена Вьетнама, это была бы совсем другая история.
0: Ну, да.
2: Они, видишь, все время как-то ретроспективно воюют.
0: Дорога ложка к обеду.
2: Да-да-да.
0: Ну ладно, что же, времени не остается, к сожалению, так бы еще позадавал тебе вопросов. Давай повторим как-нибудь, может быть, удастся тебе к нам выйти или прийти в студию на целый час. Иван Пятибратов, доцент финансового университета, говорили об Иране. Мне тут задавали вопрос, а кто спонсирует Хизбаллу? Ну, иранцы, конечно, а кто? Другой вопрос, а где эти деньги Хизбалла тратит? На Луне, что ли? В Ливане. Так что не надо. Все, на этом все. Спасибо, дорогие друзья. Встретимся через неделю, отправимся в еще какую-нибудь ближневосточную страну.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о полном импортозамещении всей авиационной техники в России. Уровень технологического суверенитета в авиаотрасли достигнут в условиях беспрецедентного санкционного давления, подчеркнул президент. Он отметил, что способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Немногие страны обладают такими уникальными компетенциями, Россия в их числе, добавил глава государства. Путин подчеркнул, что сегодня даже многие развитые державы продолжают опираться на международную кооперацию, в том числе в то время, как Россия вошла в число единичных государств, обладающих компетенциями для работы по всей производственной цепочке самостоятельно. Дональд Трамп заявил о больших уступках Ирана для завершения конфликта с США. Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул позитивную динамику в американо-иранском урегулировании после завершения ключевого раунда переговоров в Швейцарии. Президент США выразил уверенность в успехе дипломатического процесса, отметив, что Тегеран демонстрирует готовность к серьезным компромиссам. В ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Житель Калуги осужден на 8 лет за подготовку поджога сотовой вышки связи. Приговор 46-летнему местному жителю вынес второй Западный окружной военный суд. По данным прокуратуры, преступление не было доведено до конца благодаря задержанию злоумышленника сотрудниками ФСБ. Существенную роль в этом сыграли и местные жители, которые вовремя заметили подозрительное поведение мужчины и вызвали полицию. У осужденного также конфискованы имущество, включая автомобиль Volkswagen Passat, на котором он приехал к месту поджога. В Подмосковье 10-летний ребенок госпитализирован с термическим ожогом бедра. По словам школьника, днем на улице неизвестный бросил ему в брюки какой-то предмет. Пострадавшего оперативно доставили в медучреждение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, пишет телеграм-канал 112. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все детали произошедшего. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 10 рублей 97 копеек, доллара 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 21, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошина, говорит Москва.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: А вы говорите Милин.
14: Я его что?
13: Мне Милин.
14: Рекламирую.
13: Да думайте о своей стране.
15: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды
3: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
4: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Ева Меркачева с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте. Ева, привет.
5: Привет.
4: Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. На самом деле, тема подготовлена одна хуже другой. Но вот так сложилось, что действительно всякую вот эти самые ужасные такие трэшовые новости мы обсуждаем с Евой, потому что есть проблемы большие. Вот. А Ева во всем этом разбирается. Начнем, наверное, с этого ужасного убийства 12-летней девочки ее же сверстником. Насколько я понимаю, там в отношении этого юноши, подростка, подростки все-таки.
5: 12 лет,
4: да,
5: конечно,
4: 12
5: подросток.
4: Лет он там экспертизу будет проходить. То есть там то ли там какая-то якобы несчастная любовь, то ли там, значит, какие-то приступы ревности. Вообще непонятно, но там убийство прям с особой жестокостью, не только убийство, там и изнасилование есть. Здесь вопрос, наверное, прежде всего к снижению возрастного ценза при уголовном преследовании, потому что как только такие резонансные вещи происходят, тут же говорят, что там 16-14 лет – это не тот возраст, надо снижать.
5: Ну, это каждый раз, когда происходит что-то страшное, говорят, давайте вернем смертную казнь. Uh-huh. Мне кажется, эти две главные темы – давайте снизим возраст, если подростки были задействованы, и давайте казним, если были взрослые. Я категорически против. Я считаю, что снижение возраста уголовной ответственности – это попытка взрослых переложить ответственность на детей. Я считаю, что все то, что происходит с детьми и с подростками – это наша, в первую очередь, вообще общество ответственность. В случае конкретно вот с этой историей, mm-hmm. есть основания считать, что с мальчиком было не все в порядке, с психической.

0: Конечно, за девочкой нужно было внимательно следить, угу. нужно было вовремя ее лечить и вообще наблюдать за тем, что с ней происходит. А те специалисты, которые с ней работали, они мне рассказывали, что произошло какое-то совершенно удивительное такое уродование личности. То есть эта девочка, когда она с ними беседовала, совершенно не раскаивалась в том, что она убила маму. Жизнь без мамы для нее вполне себе радужными красками представлена в ее воображении. Она вела себя настолько цинично.
1: Может, она прикинулась?
0: Ты знаешь, они тоже задавались этим вопросом и пришли к выводу, что вот у нее просто вот такая атрофия чувств. И некоторые считают, что это заболевание. Да? Вот mm-hmm. отсутствие вот этой эмпатии, отсутствие привязанности к близким людям. Ну и вообще вот у нормального человека, у него ведь обязательно сердце будет сжиматься, когда он видит кого-то, кто плачет. Да,
1: там, кому, больно.
0: Кому больно.
1: Здесь даже речь не про эмпатию идет или про желание, ну, чтобы мама была.
0: Про человеческое. Да. Про человеческое. Ну вот как феномен, вот с этой девочкой произошло нечто, что превратило ее в такой совершенно бесчувственный механизм. Угу. И там проблема была даже в том, что папа не знает, что делать с ней, когда ее ему вернут, потому что он боится. Если девочка спокойно убила маму и не раскаялась, то она также спокойно его убьет. А тут, на самом деле, действительно такой вызов нашим экспертам, психиатрам и, естественно, психологам и воспитателям, потому что нужно понимать, что делать с этими детьми. В случае с мальчиком, скорее всего, была другая история, хотя никто не исключает, что это была тоже такая калька. И тогда нужно говорить о феномене. Нужно понимать, сколько таких детей появляется, которые
1: не чувствуют. По каким причинам они такими становятся?
0: Почему они такими становятся? Что это? Конечно, там сейчас найдутся те, кто скажет, это какие-нибудь игры, соцсети, вот эта вот виртуальная жизнь.
1: Мне кажется, это может только усугубить. То есть, если у человека есть склонность, его, да. что называется, триггером может стать все что угодно.
0: Абсолютно. Поэтому, на самом деле, если мы будем абсолютно честны сами с собой, то мы поймем, mm-hmm. что такие случаи были и в царской России, и в советской России. Всегда находились какие-то вот такие... Их называли иногда дегенератами, их называли, ну, по-разному. Ну, вот, которые могли себе вот такое позволить чудовищное преступление, представляя, что это совершенно
1: обычно. Но здесь есть другая история. Насколько я знаю, когда тоже резонансный случай был, когда там парень на камеру, по-моему, избил свою одноклассницу, что-то тяжкий телесный ей принес, нанес повреждение, девочка там чуть ли не дышать училась заново. Там, кстати, мама пошла против всей семьи, мамы этого обидчика, и она пошла на него заявила сама. То есть здесь вопрос еще отношений. Есть же вот очень странное отношение, вот это он же ребенок,
0: да.
1: поэтому не надо. И как будто бы он же ребенок и в 2 года, он же ребенок и в 10 лет, он же ребенок и в 15 лет. И получается это потворствование, то есть у тебя есть права, у тебя нет никаких обязанностей, и у тебя, соответственно, нет понимания, что такое хорошо, что такое плохо. Кто-то говорит, что все-таки сейчас ощущение, мы даже, по-моему, с господином Мургновым на эту тему говорили, который занимается вот детскими всякими вот этими девиатными случаями, что действительно есть определенный феномен, когда вроде бы у детей очень много всего, но при этом нет вот этой какого-то то ли ценностного стержня, то ли вот это, они как будто бы, даже это не социальное сиротство, это такие дети, которые сами себе как будто бы предоставлены. Где эта грань, как с этим работать, не очень понятно.
0: Не очень понятно, я думаю, что не было понятно и в прошлом веке, и сейчас, и, скорее всего, так это и будет. Просто есть какой-то процент людей, вот, которые своим поведением являются вызовом для общества. Самое страшное, что они вот могут совершать такие преступления. Но это абсолютно не значит, что нужно в целом снижать возраст уголовной ответственности. Повторюсь, эта ситуация не решит, а ее усугубит. Потому что этот возраст, который у нас сейчас установлен, был результатом серьезного исследования, в котором принимали участие и воспитатели, и психологи, опять же, и вообще специалисты по детской преступности, криминологи, которые рассуждали, ну, примерно в таком ключе, насколько может отдавать себе отчет, насколько понимает значение каждого своего действия ребенок в таком и таком возрасте. И вот они пришли к выводу, что 14 лет – это и есть тот самый период, когда до конца созрела там кора головного мозга. Ну, в общем, я не буду говорить то, как они это выражаются.
1: Нейрофизиологические особенности.
0: Да, да. Тогда он готов. До этого это бесполезно, ну, потому что можно так и 3-летнего ребенка наказывать, и 5-летнего. Ну, а какой смысл? Наказание должно иметь смысл. И у нас есть статья 43 Уголовного кодекса, которая прописывает цели наказания – и там нет бессмысленной какой-то порки, бессмысленного помещения.
1: Да, но есть ли доказательства того, что тюрьма может человека исправить? Здесь же

0: тоже есть ссоры. Тюрьма – это средство изоляции опасного, опасной личности от социума.
1: Да.
0: А мы считаем, что как будто тюрьма исправит. Ну...
1: Мы так не считаем, опять же, да, если не у кого-то есть такая иллюзия, я полагаю, что она должна давно была быть развеяна. У нас, на самом деле, даже есть аббревиатура ФСИН, да, которая говорит, что Федеральная служба исполнения наказания. Там нет слова «исправление».
0: Пенитенциарная система тоже есть слово.
1: Тем не менее, знаешь, были такие разговоры, что нужно бы переименовать в тюрьму, в центр исправления, да? Да. Но этого не произошло, хотя в Америке такая история есть. Я там много лет назад была в тюрьме, это была очень страшная тюрьма для особо опасных преступников, но называлась она центр там, исправления и чего-то там еще. Вот, между прочим, да, при том, что режим там был максимально жесткий, и все было серьезно. Но называлась не тюрьмой. А что касается детей, почему возникают разговоры про то, что нужно снизить возраст уголовной ответственности? Как будто бы говорят, да, те, кто ратуют за эту идею, что тогда вообще подросток уходит от наказания. Вот он совершил страшное преступление, да. Он никак не наказан. Но я сразу скажу, что это не совсем так, потому что их по суду помещают в специализированные учреждения закрытого типа. И в таком учреждении он может находиться 3 года, это максимально срок. Потом, кстати, суд может рассмотреть вопрос о дальнейшей ситуации, о том, что с ним будет дальше. Но вот эти 3 года, тот период, за который эксперты могут изучить полностью все особенности его поведения девиантного, попытаться использовать любые методики для того, чтобы это скорректировать и дать свой в итоге ответ, насколько это удалось, не удалось. Но и дальше, если не удается, ну, вот если есть такое девиантное поведение и не справляются наши специалисты, они могут ставить вопрос о том, чтобы направить его там на лечение, да, ну, как-то дальше продолжать над ним надзирать. То есть это не бесконтрольная история. Другое дело, что я полагаю, нам нужно развивать науку. Что произошло? У нас, на самом деле, с советского периода не развивалась часть науки, которая говорит о том, что есть биохимические, биофизические особенности человека, которые могут привести к преступному, к преступному поведению. А между тем, за рубежом в некоторых странах такие исследования велись, и было доказано, что вот эта агрессия чрезмерная, она связана напрямую с биохимией, и что, корректируя состав крови, да, там какие-то, добавляя микроэлементы, наблюдая за тем, сбалансирована ли гормональная система, как работают, опять же, органы внутренние, можно как-то поменять. И это работает в действительности.
0: Да, но здесь нет ли тоже такой попытки немножечко подменить и найти, может быть, оправдание поведению? Потому что очень часто, вот раньше, например, может быть, тоже был какой-то перекос, но неважно было, там, не хватает у тебя железа в организме, какой-то у тебя гормональный сбой. Есть очень жесткие социальные нормы, которые ты не имел права никак нарушить. Плохо тебе, хорошо тебе, ты должен вести себя, ну, условно, ровно где-то, да? То есть это самоконтроль, критичность, определенное мышление и жесткие рамки. Сейчас все приходит к тому, что, ну, надо где-то подлечить, надо где-то, то есть это как будто бы, опять же, снятие ответственности за то, что ты сам себя не можешь контролировать и справиться с фрустрацией, еще с чем-то. Потому что сколько случаев мы тоже обсуждали в эфире, когда семейная ссора, вот сейчас тоже новость пришла, семейная ссора, брат с сестрой поссорились, он ее убил, расчленил, и дома останки ее нашли.
1: Я с тобой совершенно согласна. Когда уже что-то происходит, человек должен нести полную ответственность. Но я имею в виду историю с профилактикой. То есть изначально, если, например, родитель наблюдает, что ребенок становится агрессивным, почему бы не показать его специалистам? Но у нас это не развито. Я как-то, по-моему, рассказывала даже тебе историю, когда очень образованные мама с папой заметили, как ребенок в песочнице не просто отнимает игрушку другого ребенка, но старается его ударить как можно больнее и улыбается при этом специфично. И вот они обратились к специалистам, им подкорректировали, и все хорошо. А вот надо сделать это вот такой культурой, чтобы понимать, что такое возможно, отвести к психологу,
0: это
1: как-то поговорить.
0: Надо убрать.
1: Да, для этого нужно, но что касается ответственности, абсолютно. Однако я тебе еще скажу, что вот очень часто, когда я была в тюрьмах и общалась с людьми, совершившим тяжкие преступления, и которые очень раскаивались, это было искренне совершенно, обычно они убивали близких людей. Так вот, они говорили, что в моменте, и я верила им, что в моменте они просто не могли собой управлять. То есть агрессия была, вот такая была жестокая, жестокость, что вот, например, ему хотелось убить жену, и он не знал, что с этим делать. А это означает, что настолько было уже дисбаланс в его голове, да, и вообще в разуме, в сознании его, что кто-то уже управлял им, как он описывал потом, а не он сам. Но это же патология, это же про то, что личность была и не приучена вот таким образом, как мы с тобой говорим, следовать социальным правилам. Она не настолько была культурно воспитана, чтобы отдавать отчет, что я агрессивен, значит, мне нужна помощь.
0: Человек не приучен к тому, чтобы подумать, что с ним что-то не то, и он сам должен это исправить. Человеку свойственно винить. Жена не так посмотрела, на работе проблема, и тогда это все кругом виноваты.
1: Абсолютно.
0: А не ты сам.
1: Ну, это потому что как будто бы общество говорило, что насилие в целом это норма. И что когда в семье кто-то кого-то бьет, ну, это ничего страшного, это норма. И вот, собственно, то, что мы пытаемся сейчас исправить. А когда это изначально будет не нормой, человек, которому вдруг в моменте захотелось жену ударить за то, что борщ пересолен, он скажет себе, пойду-ка я все-таки как-то куда-то, там, не знаю, схожу либо к врачу, либо в лес пойду, что-то, ну, что-то с собой сделает, потому что поймет, что это не есть нормальное поведение, и что нужно как-то это корректировать.
0: Вот есть тогда хорошо споры опять вокруг закона, наказаний за домашние побои, домашнее насилие, уже оскомину все это набило.
1: Да, мы пришли к этому.
0: Мне, честно говоря, вообще странно слышать, что есть какое-то вот насилие вне дома и есть какое-то насилие дома. Ну, то есть, если ты идешь по улице, и на тебя вдруг кто-то напал, это все-таки это уголовка. Это прям уголовка, полиция приедет разбираться, будет камера смотреть. Как только что-то подобное происходит дома, или жена мужа, или муж жену, или там ребенка ставят на горох, избивают систематически.
1: Это проступок,
0: что-то другое.
1: Да,
0: это вот, ну, это семейный конфликт. Кто придумал вообще разделять?
1: На самом деле, знаешь, идея-то изначально, которая была, если не ошибаюсь, в 2017 году, связанная с декриминализацией побоев, она была благой, потому что не хотелось, чтобы у нас много людей было судимых. Да? Зачем нам полстраны
0: так
1: судимых?
0: Так это про форму, не про содержание все-таки было.
1: Да, а вылилось это в то, что в итоге у нас, если происходит конфликт с избиением, или кто-то кого-то там мучает, что-то происходит, в общем, в семье, то это не подпадает под уголовку, это административное. Та самая. И получается, что общество и государство стало декларировать, вот в семье это окей, да, вот если на улице, это другое дело, это сразу возбудят дело, и нужно будет отвечать. А в семье отвечать ни за что не нужно. Ну, по сути, штрафы там вообще незначительные, по-моему, 3000 рублей.
0: Плюс еще заявление забирали очень часто.
1: Да. И это была большая трагедия, при том, что возник, на самом деле, юридический казус. Вот смотри, если в семье один член семьи убьет другого, ему вменят убийство, 105-я статья. То есть тоже, точно так же, как это произошло на улице там, или в любом другом месте. Но если один и забьет другого до полусмерти, то не вменят, потому что это административка, побои, декриминализация, понимаешь? И получается вот какой-то, ну, какая-то странная история. Получается, бей, но аккуратно, так, чтобы не убить. Потому что если убьешь, уйдешь надолго, на долгий срок. Как-то типа корректируйте силу удара, там между собой разбираетесь и собственно...
0: Не бьешь, а учишь.
1: Да. Но это же, ну, как бы... Это
0: выглядит
1: какой-то
0: дико.
1: Нонсенс, это дикость абсолютно.
0: И вокруг этого есть проблема, что вокруг этого нагромождаются какие-то другие конструкции. При всем уважении к Нинсане Останиной, чье заявление сейчас очень широко разнеслось, что как будто бы это испугает мужчину отринут от брака, потому что вдруг жена импульсивная пойдет на него заявление писать. Так проблема-то в чем? Вот в Татарстане ужасная история была, где то ли он бывший муж, то ли он сожитель, то ли что, вытащил ее по полуголую, до смерти избитую женщину, прыгал у нее на голове, бил ее всеми предметами, которые под руку, с криками «Она моя женщина, что хочу, то и творю». Но это вот как?
1: Наши дела семьи. Это ужасная история. И вот смотри, у меня есть один аргумент тем противникам этого законопроекта, которые сейчас выступают. Они говорят, что у нас и так много разводов. Хорошо, у нас сейчас из 10 браков 8 разводов. Страшная ситуация. Количество женщин, убитых партнерами, теперь составляет 50% от общего количества убитых женщин. Только представь, такого никогда не было. То есть каждая вторая убитая женщина в России убита своим партнером нынешним либо бывшим. Это статистика ООН. Она есть на сайте ООН. И, в общем, тут, что называется...
0: Сейчас скажут, это происки Запада.
1: Из песни слов не выкинешь. А, при том, что у нас в целом рекордное снижение убийств вообще в стране. То есть на фоне того, что убийств мало, процентное соотношение среди всех убитых женщин выросло, а среди этих убитых каждая вторая – это как раз жертва домашнего насилия. Так вот, не принимали закон о домашнем насилии. Мы же ничего не приняли. И что произошло? Стало только хуже. Хуже. Разводов меньше стало? Не стало. Ну, то есть ничего не произошло. Так давайте попробуем по-другому. Давайте декларировать, что семья нормальная, это там, где любят и уважают, а где никто ни на кого руку не поднимает. И женщину охраняет государство точно так же, как, не знаю, и мужчину любого другого, не знаю, там, ребенка и так далее. Если мы это будем декларировать, то у каждого, кто вступает в брак, будет в голове представление, что насилие – это что-то такое патологичное.
0: Откуда взялось, в принципе, вот тоже это же ну, мы понимаем, что очень долго выбивалось из общества представление о том, что не надо перекидывать ребенка поперек лавки и хлестать розгами до мяса.
1: Да.
0: Долго это было. И то, даже когда это было принято, были семьи, вот условно...
1: Которые продолжали это делать.
0: Которые продолжали делать, и были теми, которые считали это неприемлемым. А в данном случае история с насилием, как будто бы это выходит даже не просто в плоскость вопрос гуманизма какого-то, это просто плоскость здравого смысла.
1: Да.
0: Но на каком уровне тогда должно приниматься решение? То есть это должна быть криминализация домашнего насилия, побоев, невозможность забрать заявление, потому что этих женщин с, да. с стокгольмским синдромом тоже нужно обучать. Если ты заявила, если тебе в моменте было плохо, значит, дай полиции работать, чтобы потом, когда в следующий раз ты не пришла, полиция не сказала, а что я буду заводить дело на него, если ты придешь, заявление заберешь, скажешь, ты любишь и без него не можешь.
1: Да, ну, если мы говорим про то, что можно было бы уже сделать, я, например, предложила создать специальные опросники. Когда женщина обращается с заявлением и говорит, что вот она подвергается избиениям, правильно заданные полицейским вопросы вот по этому опроснику позволят составить более-менее объективную картину угрозы ее жизни, да, и алгоритм действия его, вот чтобы все это было прописано. Потому что сейчас очень часто полицейские не знают, что делать. И, кстати, совершенно не налажено какое-то взаимодействие с кризисными центрами, да, в случае, когда ее нужно куда-то спрятать.
0: Нет, у нас были история, когда вывозили насильно из кризисных центров, это тоже было.
1: И такое было. В общем, на самом деле, нужно все это, я уже подготовила обращение к министру МВД, нужно все это максимально зарегламентировать. Вот эти опросники, они, кстати, существуют уже в некоторых странах, где-то это 11 вопросов, где-то 22, и они позволяют именно, повторюсь, объективную картину составить с учетом исследований, которые были проведены. Ну, например, если у женщины есть ребенок от другого брака, то вероятность того, что насилие будет продолжаться, она там увеличивается. Если ее партнер там чем моложе, тем тоже больше вероятность насилия. Ну, там разные истории, связанные в том числе, находится ли женщина в состоянии зависимости финансовой, ну, много всего. То есть это исследование, которое позволяет, вот, задав эти вопросы и при этом не оскорбив женщину, да, не сделать так, чтобы она повторно подверглась травматизации, помочь ей.
0: Есть большая проблема, мне кажется, и это тоже на уровне вот какие-то опросники, какие-то протоколы, еще что-то. Эту историю не изменит, потому что очень часто люди, которые сталкиваются с такими проблемами, им самим, это к вопросу, в принципе, даже обвинение жертвы. Им самим, а что ж ты за такого
1: вот
0: вышла?
1: Вот эти...
0: А что ты там?
1: Да,
0: вот это...
1: абсолютно.
0: То есть она находится в шоке.
1: Да.
0: Она находится... А ей еще надо самой оправдываться, что ее, там, не знаю, избили, изнасиловали, все что угодно. Это же тоже к вопросу, наверное, и воспитания людей, которые должны заниматься купированием этих рисков, профилактики насилия.
1: Абсолютно. И вот как раз нужно составить список вопросов, которые нельзя ни в коем случае задавать женщине, которая пришла в полицию. А что вы сделали для того, чтобы развестись, там, да, почему вы не ушли раньше? Ну, вот все то, что ее травмирует.
0: Андрей говорит, на тему законопроекта, это про западный проект.
1: Да,
0: им будут пользоваться, сейчас, секунду, им будут пользоваться люди с неадекватной психикой или кто захочет вместе бывшим супругом. За любой толчок без физических последствий здоровья можно будет засадить человека в тюрьму, прохожий человек толкнет на улице, ему ничего не будет, инструмент разрушения семьи. А если семья, если он хорошо ее постоянно колотит, или он преследует 5 лет свою бывшую жену, а потом ее преследует, это был чудовищный случай, когда муж этой жене глаза вырезал
1: да.
0: в качестве мести.
1: Самое интересно, что эти люди, которые говорят, что это прозападный проект, да, направленный на разрушение ценностей, объясните мне, мы его не принимали ни в каком виде, да, и охранные ордера не принимали, ничего не принимали, а почему 8 разводов из 10? А почему у нас
0: женщина... Потому что она в Инстаграме сидит.
1: Почему? Объясните. Сделайте так, чтобы такого количества разводов не было. А я считаю, что если вот новый законопроект примут, то у нас разводов будет меньше. Я объясню тебе, почему. Потому что семья, в которой бьют, в которой вот такая история, она недолговечна. Женщина все равно уйдет. Пусть не сейчас, там, но когда-нибудь это закончится либо тем, что он ее убьет, или она его убьет, либо она уйдет. Поэтому 8 из 10 разводов. А если семья строится на том, что государство и общество декларируют, что семья – это любовь, любовь, уважение, угу, где каждый друг друга поддерживает, и что бить — это патология, как можно, там, не знаю, спустить на нее каких-то своих собак внутренних, только там, потому что она не так посмотрела, или еще что-то, угу, то мы укрепим. И у нас тогда изначально люди, вступая в брак и будучи в этом браке, будут осознавать, что это такое. Понимаете, это про уважение, которое декларируется, повторюсь, со стороны государства и общества. Я совершенно уверена, что у нас процент разводов может быть в итоге сокращен.
0: А слушатель один говорит, вы постоянно говорите про женщин, а как же мужчины? А здесь есть другой аспект. Количество женщин, которые сидят в тюрьме за убийство мужа, это очень, конечно, часто превышение самообороны.
1: Ну, на самом деле, очень часто женщины, которые сидят за убийство мужа, они просто поступят, им не вменяют превышение необходимой самообороны.
0: Просто убийство.
1: Просто убийство, и женщина, даже если доказывает, что были основания, что он ее там терроризировал, это все не принимается в основном, она попадает за решетку. И это большая трагедия. Мужчины нет, отца, брата, там, мужа, угу, а она... за решеткой, особенно если трагично, если есть дети, у которых, представь, вот в воображении, да, папа, мама убила папу, мама сидит, папа на кладбище. Ну, это же жесть. Давайте все-таки сделаем так, чтобы подобного не происходило.
0: Давайте после новостей продолжим. Ева Меркачева с нами.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Говорит Москва. Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
5: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ева Меркачева с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте. Еще имеет смысл, Ева, конечно, поговорить про рост преступности среди подростков. Мы начали с этой чудовищной истории, где 12-летний мальчик убил 12-летнюю девочку, и там якобы там еще одна девочка в этом то ли замешана, то ли еще что-то, тоже будут разбирать. А история вообще с ростом преступности среди подростков, была статистика, что... Их в абсолютном значении не так много, но отношение год к году много. И здесь проблема влияния мошенников, которые предлагают, не знаю, релейный шкаф за 5000 поджечь, какие-то группы в социальных сетях создаются, страхом их берут, иди мамин сейф открой или еще что-то. То есть это вопрос внушаемости или действительно есть проблема как бы криминализации сознания молодых людей?
1: Ты знаешь, я абсолютно уверена, что идет такая прям серьезная планомерная борьба с учетом вот ситуации внешнеполитической, с учетом СВО, и работают люди на то, чтобы подростков наших вовлекать. Это прям история про...
5: Как гибридный конфликт.
1: Да, да, это абсолютно точно, потому что откуда ни возьмись, появляются какие-то взрослые, которые какие-то группы создают, включают туда подростков, детей, что-то заставляют их делать, и очень часто дети становятся жертвами настоящих мошенников, которые, повторюсь, вот история про то, что они политизированные, но вовлекая детей в конфликт, они на самом деле очень часто используют в том числе их патриотические чувства, потому что появилось ведь огромное количество детей, которые думали, что они там помогают, что они что-то делают полезное, правильно. Ну, и в итоге все закрутилось, как закрутилось. И был период в этом году, когда среди подростков львиная доля составляла именно вот самые примерные подростки. То есть те, кто отличники, те, кто олимпиадники и прочее-прочее. И абсолютные патриоты, как раз как будто специально сторона противная, да, пыталась доказать, что они могут их использовать, могут их обманывать и заставлять их делать самые разные вещи. Вещи, от того, что там вынести какой-то сейф, да, до там поджога чего бы то ни было. Это страшная история, которая говорит, что мы, конечно, нужно заниматься профилактикой, нужно объяснять детям, что может быть и так, что не все взрослые хорошие, что нужно все время маме рассказывать и папе, да, про то, вдруг кто-то вышел на контакт и предложил там в чем-то поучаствовать или о чем-то заявил.
5: И плюс это же тоже вопрос психологии, потому что, ну, есть дети, которые базово не доверяют незнакомым, все рассказывают, например, да. А есть история. Значит, есть история, когда дети их либо берут на страхе, что если ты сейчас, ты своей маме не поможешь и так далее. То есть гиперответственность здесь.
1: Да.
5: И плюс не усваивается. Это как было условно вот в нашем детстве или в юности. Не садись к незнакомым, не иди смотреть котенка, не принимай конфетки от прохожего.
1: Да, да, да. Но это нужно как раз воспитывать, и у нас ведь не случайно все это появилось. Это произошло после серии жестоких преступлений, после появления маньяков типа Фишера, который подсаживал мальчиков, подростков к себе в машину. И ну, когда это все стало известно, когда про это говорили, тогда уже родители четко наказ да, такой давали. Ни в коем случае там, не делай то, если тебе посоветовали там, что-то, какие-то дяди, не слушай, ни в коем случае не садись, ну и так далее. Сейчас нужно вот то же самое проводить бесконечно профилактику с учетом этой новой угрозы. Она новая. К ней оказались не готовы никто, ни взрослые, ни доктора наук. Знаешь, есть такая статистика, как мне сказал один академик, количество обманутых докторов наук, обманутых мошенниками, столь велико, что говорит о том, что эта угроза не касается...
5: Не потому, что это глупый какой-то.
1: Не потому, что это глупый, абсолютно, да. Это совершенно про другое, про новые механизмы, которые нам были до этого неведомы, и мы не были готовы, не было у нас иммунитета к этому. И вот сейчас мы в этом периоде живем, и, на мой взгляд, просто не надо детей за это сажать. А, кстати, второй раз обычно мошенники уже не могут подцепить ребёнка. Да, да, да. Поэтому как раз те, кто прошел, да, они уже не представляют там потенциальную угрозу.
5: А ты говоришь, что сажать не нужно. А есть реальная проблема, что люди, которые говорят, что совершили, ну, молодые люди, совершили преступление под воздействием мошенников, и там выясняется, например, что это сделано под воздействием мошенников, их все равно приговаривают к каким-то срокам,
0: А этого делать не нужно, ты говоришь?
1: Я говорю, что этого делать не нужно. И на самом деле наше законодательство позволяет этого не делать. Потому что есть норма, которая говорит, что если человек не отдавал отчет своим действиям, полностью был, да, под влиянием чем-то, и все, что он делал, это было настолько неосознанно, что он абсолютно был не в себе, что называется, то его должно это освобождать от уголовной ответственности. К сожалению, редко применяется, но потихоньку эксперты об этом говорят и считают, что по отношению к таким гражданам это нормально все-таки применить, если мы не ставим задачу бороться с нашими же гражданами, которых мы же не уберегли от новой угрозы. Ну, не уберегли, никто не мог быть к этому готовым, повторюсь. Давайте все-таки беречь тогда тех, кто уже все равно пострадал, вот они стали жертвами мошенников, давайте хотя бы их сами не будем сажать.
0: Кто должен заниматься вот этой профилактикой? Ведь, по сути, если посмотреть, особенно когда еще была волна, девушек вызволяли из вот этих бирманских лагерей, да, ужасных, да, где, если вдруг кто не знает, были случаи, там одна девушка, по-моему, погибла, были девушки из России, были девушки из Белоруссии, наверное, с Украины тоже были. В общем, там поехали за работу, будешь работать хостес, моделью и так далее.
1: Да.
0: И это, если были истории на Ближнем Востоке, что их в секс-рабство похищали, то в Бирме, она же Мьянма, история другая, на границе с Таиландом и, по-моему, Мьянма, как раз вот эти вот лагеря, это такое государство в государстве, это колл-центры, где люди находятся в плену, и их заставляют заниматься разводом.
1: Да.
0: Фактически. И их там избивают, и убивают. Они через консульство у нас, через посольство этих женщин вызволяли. Это же тоже история про, как это, про то, что ты кому-то там со стороны веришь в какую-то группе в социальных сетях, но ты при этом, может быть, ты легких денег каких-то хочешь за границей, но при этом ты здесь почему-то не видишь вариантов условной реализации для себя. Ты готов поверить кому-то незнакомому, но ты не готов, соответственно, верить каким-то близким людям.
1: Ну, это история и про новое течение вебкам-рабства, потому что у нас...
0: Какого рабства?
1: Вебкам-рабство. Это когда девушек приглашают для того, чтобы сняться в качестве модели, сажают перед камерой, затем забирают у них документы, какое-то компрометирующее видео, и дальше заставляют их общаться в прямом эфире с теми, кто донатит, для того, чтобы таким образом за счет девушки получать средства. Деньги. Это большая сейчас трагедия. Ну, почему это все происходит? Да, есть такое ощущение, что у нас какая-то категория людей падки до легких денег. Есть история про молодых девушек, которые считают, что все вокруг мечтают, чтобы сделать их моделями, да, и что на этом можно хорошо заработать. Да. Ну, к сожалению, что тут сказать? Ну, и модели, наверное, нужны, почему нет? Но другое дело, что, конечно, надо воспитывать так и говорить, что легкие деньги – это...
0: Риски.
1: Это большие риски, да, и для того, чтобы обезопасить девушек, все-таки, наверное, нужно как-то привлекать и образовательные учреждения к этому процессу, ну и чаще родителям об этом говорить, вообще рассказывать, придавать публичность, огласки, всякие истории, которые вот такие ужасные, с криминальным налетом.
0: А история вот с этим вебкам-рабством, моделингом, для нашей страны это прям проблема?
1: Ты знаешь, в последнее время это стало так. До этого мы вообще практически не получали никаких обращений. А вот буквально в прошлом месяце, в этом месяце было несколько задержаний. И девушки, которые оказались жертвами, они рассказывали, вот, что, собственно, приходили, а потом их заставляли просто сидеть иногда перед камерой в белой одежде, а при этом, как потом оказывалось, их образ использовали для того, чтобы его обработал искусственный интеллект, ну и дальше всякие странные вещи производились и выкладывались на порно-сайты и так далее. Ну, все это, конечно, большая трагедия. Это про новые вызовы, про риски, связанные с искусственным интеллектом, который сам по себе не хорош, не плох, это просто инструмент, но вот и таким образом его используют. И девушки, конечно, стесняются об этом говорить, как вообще любой, кто попадает в рабство, и кто чувствует себя жертвой, кто является потерпевшим от действий мошенников, они тоже очень часто стесняются. Почему? Потому что думают, что вот на них будут смотреть, как, извиняюсь, на лохов, да, и вот эта вот история про то, что нужно объяснять людям, не стыдно быть обманутыми, нужно...
0: И даже если твои фотки абсолютно... вдруг сольют, да, пусть посмотрят, пусть, ну, забудут послезавтра.
1: Конечно, важно не бояться, важно обращаться в правоохранительные органы, и важно в целом понимать, что никто не имеет права на то, чтобы использовать твое изображение, да, никто не имеет права на то, чтобы твой труд... использовать именно таким образом, чтобы человек чувствовал, что он оказался в рабстве.
0: Слушатель наш, вот слушательница, точнее, Мария, пишет: одно время очень громко гремели истории, они, правда, были связаны с налоговыми какими-то махинациями, дроблением бизнеса у популярных блогеров. Вот тут Митрошину недавно тоже приговорили, пишет наша слушательница. Этих случаев реально стало меньше? Сами блогеры, с вашей точки зрения, притушили эту деятельность или просто им стало меньше доверия? Ну, про эти марафоны не слышно уже просто ни от кого.
1: Ты знаешь, я, ну, честно тебе скажу, я отношусь плохо к тому, чтобы блогеров сажать. Ну, хорошо, они там налоги не платили. Ну, давайте как-то по-другому их воспитывать. Ну, просто потому что не было у них это принято.
0: А какая разница, блогер это чиновник это или владелец какой-нибудь компании?
1: Большая разница. Почему? Но чиновник это государственный служащий, который получает деньги из бюджета.
0: Это он несет усугубление положения.
1: Ну, слушай, но это вообще другая история. Это про наши с тобой деньги. Так. Что касается блогера, ну, участники этих марафонов, они же не под пытками, да, подписывались и хотели разбогатеть неожиданно, почему-то думая, что если они 1000 рублей сейчас перечислят, там, не знаю, Блиновскому или кому-то еще, то тут же на них золотой дождь прольется. Это же тоже про наивность и про халяву, и про доверие. То есть я полагаю, что когда блогеры не платили налоги, да, они нарушали законодательство, но давайте назначать им наказание там, в виде штрафов, в виде, там, может быть, принудительных работ. Хорошо такого блогера отправить в больницу, да, там, или в хоспис, чтобы он увидел другую сторону жизни. И это потом будет способствовать тому, чтобы он рассказывал, он поменяет, может быть, какой-то контент свой, будет нести для людей там, какую-то просветительскую информацию. Зачем их сажать за решетку? Я этого не пойму. Я считаю, что это дикость, когда вот блогеров сейчас отправляют то в одну колонию, то в другую.
0: Но история, условно, вот с Митрошиной, например, это же просто все параллельно происходит. Вот была история Блиновской, потом Лерчик, потом Аяс, по-моему, с блогером, была история. И теперь Митрошина. Митрошиной, значит, сколько ей дали? Приговорили к 3 годам условно со штрафом в 900 000 рублей, признав виновной по делу о легализации денежных средств. Отменили меры пресечения в виде домашнего ареста, конфисковав доход имущества на сумму 115 там, миллионов рублей. А возможно ли, что подобного рода, то есть условный срок Митрошиной, стал следствием того, что случилось с блогером вот...
1: Перед этим, да, что люди возмущались.
0: Валерий, который, что-то не вовремя не обследовали.
1: Да, трагичная история. Я думаю, что в том числе, и ведь видели, что общество возмущается. Как бы ни относился конкретный человек к какому-то блогеру, считал его мошенником, не мошенником, но люди же понимают, когда блогеру дают там 6 лет, ну, это звучит крайне странно, при том, что у нас 6 лет – это средний срок, который назначают суды за убийство человека. И вот эта история с тем, чтобы давайте всех блогеров попугаем, тем, что посадим какую-то часть самых известных за решетку, это плохая история. Вот, пожалуйста, вот суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы, потому что условный срок – это просто, когда человек будет обязан там, являться периодически в отдел полиции, ну, есть некие ограничения, но он на свободе. Ну, изъяли имущество, которое посчитали, что незаконно заработал. Вот, ну, пожалуйста, зачем сажать, повторюсь, зачем заполнять наши тюрьмы вот этими блогерами, заполнять какими-то людьми, которые никак не связаны, ну, с преступной деятельностью, у них нет этого преступного мышления. Мы в итоге получаем большую теперь категорию граждан, которые, повторюсь, раньше бы точно не оказались в тюрьме, потому что так настолько стали сильно криминализировать их деяния, чего не было.
0: Но здесь же как бы работает двойная такая история, двойной посыл, что с одной стороны, если ты хочешь заниматься какими-то вещами и зарабатывать на них деньги, то ты, в общем, как это называется, не криминализируй финансовую отчетность, вот условно, да, там, и налоги плати вовремя, и бизнес не дроби, то есть выполняй какие-то условия, которые есть.
1: Же, да, специальные органы, которые вполне могли бы проводить разъяснительную работу.
0: Есть такие,
1: почему
0: согласна.
1: Они не пришли раньше к Митрошиной, когда она в первый раз там чего-то раздробила и не сказали, слушайте, у нас вопрос. Вот посмотрите, что это такое произошло, дайте нам ответ. И дали бы время исправить это. А у нас как будто бы это неинтересно, как будто интересно понаблюдать, да, там, собрать массив материала, и потом уголовка, и потом вот все по-жесткому. Я, честно говоря, этого не понимаю. Тогда у нас как бы борьба с этим человеком, а не попытка его перевоспитать. Но это восприятие, понимаешь, тогда любого гражданина как потенциального врага, а не как, ну, человека, соотечественника, да, которому нужно помочь, остановить его вовремя. Угу. Эта система порочная, потому что у нас за профилактику, за подобные разговоры, у нас за это не дают ни погонов, ни медалей, ничего. У нас дают за посадки, за то, что вот как можно больше, давайте вот всех посадим.
0: Но неоднократно же, говори, на уровне как бы высшего руководства, да, страны декларировалось, что все-таки нам нужны приговоры, когда не нужно всех под одну гребенку, и нет ничего плохого, например, в оправдательных приговорах.
1: Конечно.
0: А в итоге эта история, она не может остановиться, невозможно повернуть вспять, потому что слишком много всего завязано, как будто бы, ну как это, критерии эффективности работы там следствия.
1: Абсолютно.
0: Да, какое количество людей ты посадил. То есть не докопался до сути, а именно посадил. Почему тюрьма считается, как это, критерием эталона работы следственных органов,
1: это,
0: например?
1: Вот, это большая проблема, и нужно как раз иметь такое восприятие. И я недавно была на одном мероприятии большом, где участвовали руководители силовых ведомств и ученые, да, именно как раз НИИ всех этих силовых структур. И вот с одним из ученых мы стали спорить по поводу вот этой статистики. И в итоге он вынужден был признать, что показатель это как раз ровно на этой статистике. Когда они говорят, что такое-то количество преступлений было расследовано, да, доведено до приговора, это статистика. Чтобы они не говорили. И нет вообще в этой статистике никаких цифр, которые бы говорили, что там спрофилактировали, вовремя заметили, если мы говорим про блогеров, да, что блогер что-то там попытался вывести. Или, а он, оказывается, не заплатил налог там, в этом месяце. Мы к нему пришли, и он заплатил. Но это неинтересно правоохранителям. Им интересно, чтобы он не платил, не платил, чтобы как можно больше эпизодов. Причем иногда, когда это можно было объединить в рамках одного дела, стараются раздуть, потому что, опять же, статистика, чтобы дел было несколько, ну и так далее. И это, повторюсь, все связано как раз с этой порочной системой отчетности.
0: А тут интересная тема, проходит же Петербургский международный юридический форум, и в частности Аркадий Гостев, директор ФСИНа, сейчас сказал, что ФСИН удалось добиться сокращения числа преступлений в местах лишения свободы аж на 30%.
1: Ну, статистика – дело хитрое, мы сейчас ее не сможем посмотреть, тем более, что ФСИН максимально закрылся, и нет даже четкого представления о том, сколько сейчас у нас за решеткой людей.
0: Не то, что 10 лет назад, да, как да, всё открыто было?
1: Слушайте, все было у нас просто на сайте. Заходишь, сколько женщин, сколько подростков. Сейчас эта вся информация такая, она настолько...
0: Секретная.
1: Ее иногда удается просто с большим трудом как-то выловить, выудить, и это большая беда. Особенно у нас сейчас закрытые данные по рецидиву, потому что хотят сделать вид, что рецидива, ну, как бы стало меньше. В действительности это незаметно. И в некоторых регионах я знаю, что как был рецидив 60%, так он и остается. Поэтому большая беда. А к цифрам, повторюсь, надо относиться очень аккуратно.
0: Но хорошо, если в целом говорить про криминализацию в среде тех, кто сидит в тюрьме. Мы помним, что были резонансные истории, когда там были люди, значит, экстремистского толка, которые...
1: Так называемые зеленые зоны.
0: Зеленые зоны это называется, да?
1: Да, да.
0: А какого рода вообще преступления свойственны внутри вот этих закрытых заведений?
1: Ну, если мы говорим про террористов, экстремистов и про зеленые зоны, это как раз, наверное, одна из самых серьезных опасностей, самых больших опасностей. Хотя официально они говорят, что таких у нас зон не существует, но мы знаем, что есть анклавы, что объединяются, и что иногда даже случается так, что те, кто окормляют их, да, кто имеет возможность, духовные их наставники, возможности мамы проходить туда, иногда они даже ведут такую деятельность, скажем так, ну, которую радикально, скажем, назовем ее. Это, ну, это одна история. Вторая история – это коррупционная. Всегда было, сейчас, может быть, это больше, но если мы говорим про количество посадок сотрудников уголовно-исполнительной системы, то сейчас мы находимся на пике вот этой коррупционной истории. Почему? Потому что то одного начальника колонии посадили, то зама, то там оперативника. За что? За то, что там давал характеристики хорошие за деньги, за то, что там предоставлял более льготные условия, ну и так далее, и так далее.
0: А если бы выполнялось все по правилам, не за деньги, то система бы сама исправилась, по сути, так?
1: Ну да, это вот, значит, коррупционное преступление, это вторая составляющая. Третья составляющая, это когда внутри учреждения одни заключенные убивают других или наносят какой-то им, там, не знаю, ущерб, да, их здоровью, психике и так далее. Это большая проблема, на самом деле, ну, надо признать, что у нас есть колонии, где по-прежнему существуют активисты, так называемые помощники администрации. Это осужденные, которые принимают этапы, и которые там позволяют себе избивать других осужденных, понимая, что им за это ничего не будет.
0: То есть пресс-хаты как были, так и остались.
1: Наводят порядки, да. По моим данным, как, ну, есть, конечно, учреждения, где с этим благополучно, а есть такие, где стало точно не лучше, а может быть и хуже.
0: Интересное заявление сделал, прямо сейчас просто этот форум проходит, министр юстиции Константин Чуйченко. Подход, предполагающий приоритет прав человека над интересами государства, является не совсем правильным. Мы говорим о том, что миссия Минюст состоит из триады, а именно защита прав, законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона и третье – это укрепление государственности. Но при этом у нас были подходы, которые возникли из начала 90-х, когда писалась наша Конституция, и говорили о том, что права и свободы граждан – это приоритет. Мне кажется, это не совсем правильный подход.
1: Но мне кажется, вообще делить это на три ветви, это же все про одно. Вот как появилось государство? Люди, обычные люди объединились, договорились, да, создали свод правил. То есть это все про одно. И я не согласна с тем, что это нужно разделять.
0: Чуйченко, кстати, говорит, что одно без другого не может. По мнению главы Минюста, слабое государство не может обеспечить должным образом права и законные интересы
1: граждан.
0: Абсолютно.
1: То есть все это связано, а граждане есть самая главная ценность. То есть это они создали государство. Не государство из ниоткуда появилось, да? Были люди, которые договорились, повторюсь, и появилось государство. А у нас иногда получается, как будто бы граждане это...
0: А они... кто придумал, как... кстати, кто, в принципе, это же нарратив какой-то сформировавшийся, что либо есть государство, либо есть права и свободы. Ну, таким образом сказать, что люди, не знаю, в Советском Союзе или в Российской империи были абсолютно бесправны, это была одна сплошная тюрьма.
1: Ну, это тоже такой нарратив, который, конечно, не соответствовал. Между прочим, о людей, если мы говорим про царскую Россию, в заключении было гораздо меньше, чем сейчас. При том, что царская Россия занимала по площади больше, поскольку там же были присоединены территории, которые сейчас являются отдельными государствами, и людей на территории царской империи проживало больше. А в тюрьме, например, было порядка 200 тысяч человек. У нас сейчас чуть больше 300 тысяч, но это связано с какими-то естественными причинами, в том числе, что часть заключенных, что тут говорить, они воюют. Поэтому это неправда про то, что у нас царская Россия была сплошной тюрьмой. Это не так абсолютно, и в некоторых тюрьмах условия были тогда, в царскую эпоху, ничуть не хуже, чем сейчас. И я тоже это заявляю с полной ответственностью, потому что сохранились у нас и какие-то рисунки, и чертежи, и документы, и есть прекрасный многотомник Гернета, который рассказывает о царской тюрьме, и где прописывает иногда такие условия, что, я извиняюсь, никто не смог бы об этом мечтать. У нас, между прочим, некоторые категории граждан в царскую эпоху могли заезжать в тюрьму вместе с вином, вместе с запасами одежды, там, вместе с какими-то вещами, которые им были дороги. Ну, конечно, это касалось не обычных крестьян, потому что у крестьян ничего не было. Да? Это касалось у людей уже более привилегированных, про помещиков он в первую очередь говорил, про дворян и так далее.
0: Ну, это как отправили ссылку в деревню.
1: Да, что-то вроде этого. Но,
0: просто
1: не менее,
0: в Москву нельзя
1: тем
0: было.
1: Тем не менее, это было. И, конечно, тогда, если мы говорим про такие тюрьмы для этой категории, они были гораздо комфортнее, чем сейчас. Да?
0: Антон говорит, а вы этой темы не касались, но если коротко, пожалуйста, задайте мой вопрос. У нас новый глава Верховного суда, и есть ощущение, что намечается какая-то большой аудит деятельности судов. Вы про суды тоже очень много говорили. Что думаете по этому поводу?
1: Да, мы уже видим, что это происходит.
0: Ну, кстати,
1: вот этот самый аудит. Тут что ж скрывать? Мы видим, во-первых, как меняется и руководство судов в регионах, ну и заявления, которые делаются главой Верховного суда. Ну, будем наблюдать, будем смотреть. Понимаете, здесь в чем есть опасность? С одной стороны, мы можем прийти к тому, что коррупции будет меньше, да, что действительно у нас судья все-таки будет вот настолько чистый, и мы можем надеяться, да. Но с другой стороны, судьи могут настолько бояться, что их в чем-то заподозрят, и быть не самостоятельны, и принимать решение только потому, что какой-нибудь силовик, да, высокопоставленный в регионе, говорит, будет так, и никак по-другому, иначе я тебя там укатаю. Судьи должны быть независимы и свободны. И вообще мы должны помнить про три ветви власти, когда каждая ветвь самостоятельна, когда в судебную систему никто не может влезть, кроме нее самой, то вот тогда мы можем говорить о том, что будет все хорошо.
0: Ева Меркачева была с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте. Ева, спасибо, ждем снова. Далее новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Помните историю Троянской войны? 10 лет греки осаждали Трою и никак не могли ее взять. Тогда хитроумный Одиссей придумал трюк – построить огромного деревянного коня, спрятать внутри воинов, а самим сделать вид, что уплыли. Троянцы поверили, что это символ поражения ахейцев, и везли его в город. Но есть и другая версия, точнее миф. Согласно ему, жрец Лаокон пытался убедить троянцев в подозрительности трофея и ловушки. Он даже бросил в коня копье. Однако боги желали победы грекам, а потому послали двух морских змей убить Лаокона и его сыновей. Тогда троянцы в ужасе решили, что это боги, так наказали жреца за оскорбление дара и вкатили коня в город. Как итог, Троя пала. Теперь же статуя Лаокона и его сыновья – один из символов античной культуры, перевернувшей эпоху Возрождения. Группа была найдена в 1506 году случайно. Итальянец Феличи де Фридис проводил земляные работы на своем винограднике на Эскевелине, одном из семи римских холмов, в районе Золотого дома Нерона. Тогда на раскопки был вызван лучший архитектор эпохи Джулиано де Сангало, который взял с собой Микеланджело. Они подтвердили подлинность статуи. Скульптуру создали три мастера с острова Родос – Агисандр, Полидор и Афинодор. Это было во второй половине первого века до нашей эры. Они взяли два больших куска мрамора и высекли из них сцену – три тела и змеи, передав движение и боль. Статуя пролежала в земле больше тысячи лет, и когда ее нашли, у Лаокона не было правой руки. Скульпторы Возрождения решили, что герой должен выпрямить руку в жесте борьбы. Так и сделали. Но в 1906 году археолог Людвиг Полок случайно нашел оригинальный фрагмент руки на строительном дворе в Риме. Оказалось, что настоящая рука Лаокона была согнута и заведена за голову в отчаянной попытке схватиться за змею, сжимающую его затылок. В 1950-х годах статую реставрировали заново, вернув руку на место. Но почему эта скульптура так важна? В 18 веке немецкий мыслитель Готтхольд Лессинг написал трактат «Лаокон» или «О границах живописи и поэзии», в котором задался вопросом. В поэзии в «Энеиде» Вергилия Лаокон кричит, причем его крик описывается как рев раненого быка. А в скульптуре рот Лаокона приоткрыт, лицо искажено страданием, но это не крик. Тогда почему? Лессинг пришел к выводу, с которым позже согласились все. Поэзия и литература – это про время. Поэт может описать, как боль нарастает, как человек сначала хрипит, потом кричит, затем задыхается. А скульптура и живопись – это про пространство. Они показывают одно единственное мгновение, но это мгновение, застывшее в мраморе навечно. Именно поэтому древние скульпторы выбрали не пик агонии, а момент чуть до или чуть после. Они оставили боль внутри, прятали ее в напряжении мышц, в руке, судорожно вцепившейся в змею. Еще в 16 веке статуя была выкуплена папой римским Юлием II и помещена в Ватикане, в специально созданной для нее нише во дворце. Сейчас оригинал можно увидеть там же, в октагональном дворе Ватиканского музея Пио Клементино. Но также у скульптуры есть копии. Бронзовая отливка в Лувре, уменьшенная мраморная реплика в Версальском парке, в городе Родос, также есть слепки в Пушкинском музее и Эрмитаже.
2: История предмета. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Хочу похудеть к лету» в эфире клинический психолог, специалист по работе с РПП Екатерина Тетерникова. В этот четверг после 12 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: В со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
4: Внимание! Говорит Москва!
8: 94,8.
4: Повтор лучшего.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 8 часов. Почти 6 минут, среда, июнь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 3 балла пробки в Москве, 17 градусов, ощущается как 14.

Пентагон планирует создать два полигона для имитации конфликта на Украине. Там можно будет создать условия для ведения радиоэлектронной борьбы и имитации боевых действий, а также организовать совместную работу производителей беспилотников и разработчиков средств противодействия им. Мы также хотим, чтобы солдаты могли посещать эти полигоны, чтобы они могли совершенствовать свои навыки и работать рука об руку с разработчиками, заявил министр армии США Дэниел Дрискол. Что ж, площадка для переговоров готова. А вот вчера Дональд Трамп заявил интересную вещь. Он говорит, что Ford, да и все остальные, General Motors, производители автомобилей, в общем, американские, они готовы и очень сильно хотят и просят его дать возможность развивать разные военные системы. Ну, то есть создавать их и производить в огромных количествах, в том числе томагавки и системы Patriot. И, судя по всему, этот план будет реализован. Совмещая две эти прекрасные новости, я прихожу к одному интересному выводу. Возможно, вы, дорогие друзья, согласитесь с ним, а, возможно, будете со мной спорить. Кажется, американцы собираются с нами воевать. Я не настаиваю, дорогие друзья, но... Кажется, они делают полигон, где они будут все отрабатывать. А еще они хотят, чтобы их автогиганты производили, извините, оружие, которым они хотят по нам стрелять. И все такое. И все это вместе. И прямо сейчас, и заявления эти звучат. И есть такое ощущение, что дух Анкориджа испарился. Вот. Имитация переговоров, пишет MT Words. Имитация переговоров. Я не хочу даже думать о том, что Анкоридж — это был обманный маневр со стороны Соединенных Штатов для того, чтобы вооружить Украину. Я даже не хочу думать об этом. Неужели опять надули? Не хотелось бы верить, что Анкоридж был для того, чтобы дать передышку ВСУ, пишет Дело Техники. Да. А когда у вас был эфир с Романом Щукиным? 17 июня, Натали, это был повтор. Да. Ну, вот такая ситуация. Американцы все-таки плохие. Все-таки американцы плохие. Съели все наши чебуреки в заряде, съели наши посекунчики, а сами вон чего замыслили. Призлым отплатили за предобрейшее. Вот так вот. Нет, ну, если так уж откровенно, разве кто-то из вас мог подумать, что американцы не искренне в своем желании установить мир? Ну, разве кто-то мог поверить в это? Я, честно говоря, даже не хочу думать об этом. А? Все-таки Трамп гадит у нас в подъездах, да? Пишет Антон. Все-таки придется сделать пролив Сталина. Пишет Ха. Доброе утро, пишет Павел. Доброе утро. Да понятно уже, что весь Запад начал вооружаться, готовиться,

чувствуем, что нас преследуют, когда нас не преследуют. Да нет, вот получается, что нас действительно преследуют. А вот, так, не будет духа Анкориджа, будет дым Нью-Йорка и Вашингтона, пишет В. Да я не то чтобы хотел дыма в Нью-Йорке и Вашингтоне, я вам честно признаюсь, я лично. Я бы хотел, чтобы был мир во всем мире, и я бы хотел, чтобы американцы занимались собой. Но, видите, американцы все-таки предпочитают заниматься нами. Угу. Кажется, мы боимся только нового Минска, а если Минск назвать Анкориджем, то почему-то никто этого не боится. Значит, может быть, Канада или Абу-Даби, пишет Михаил. Судя по тому, как идут наши переговоры с американцами по этому вопросу, пока, во всяком случае, никакого Абу-Даби или какой-то Канады быть не может. Более того, Запад считает, что они нашли ключ к, так скажем, уничтожению нас на поле боя. Они так считают. В данный момент у них консолидированная позиция такая. В чем заключается суть этого ключа? Они будут совершать террористические атаки на нас. Своими вот этими всеми системами беспилотными, ракетами и всем остальным. Да нет же, они искренние святые люди. Вот. Это мы себя опять ведем не так, пишет Юлия Васильева. Сарказм оценили. Насчет автомобилей и эмблем. Смотрю на новую эмблему на BMW. Пририсовали красные и синие ветра у пропеллера. Какой-то детский сад. Что за представительский авто, пишет Соленёнок. Ну, если прям коротко отвлечься на BMW, это их старая эмблема. В принципе, они просто иногда меняют, что-то пририсовывают, что-то убирают. Это от Motorsport BMW. Вот эти вот пририсованные всякие разные штучки. Но сейчас не до BMW. Мягко говоря. Знаете, какая ситуация? Все эти BMW, Volkswagen, Porsche и все остальные, они, похоже, будут делать оружие, которое будет нас убивать. Похоже, что все эти Ford, Tesla и все остальные тоже будут делать оружие, которое будет нас убивать. Похоже, мы погружаемся в эту ситуацию. Такое уже бывало, собственно, немецкая промышленность в годы Второй мировой войны или Великой Отечественной войны конкретно для нас, вся, конечно же, работала на гитлеровский режим. И, естественно, не только немецкая промышленность, но и, например, какая-нибудь там чешская тоже вовсю работала на Третий рейх. Потом это в некотором смысле забылось, и поскольку автомобили-то неплохие, прямо так скажем, немецкие, мы их покупали, ездили на них. Но вообще все эти автопроизводители, Mercedes, BMW, Audi, естественно, Volkswagen, как головная компания, так скажем, все они работали на Третий рейх. Это раз. Два. Использовали труд людей, находящихся в концлагерях. То есть они имели непосредственное отношение к геноциду. Например, евреев и, например, советских граждан. Ну, мы понимаем, что советских граждан в большинстве своем, это были русские люди, поэтому я скажу так, геноциду евреев, геноциду русских. Они имели непосредственное отношение. Audi, BMW и все остальное. Но время шло, и все это забылось. А вот сейчас, понимаете, какое дело, выясняется, что не забылось. И выясняется, что традиционные ценности немецкие, они, в кавычках, конечно, традиционные ценности, заключающиеся в русофобии, ненависти к нам, они никуда не делись. Угу. Вот. «Наша слабость и нерешительность – итог сегодняшней ситуации», – пишет Женя. Вот. Нутелла тоже работала на рейх, и Кнор сухпайки делали для вермахта, пишет Гермошлем. На самом деле, практически любые немецкие компании, о которых мы будем говорить, так или иначе работали на рейх. Ну, если мы будем говорить о немецких компаниях, которые имеют историю. Да, если мы будем говорить о немецких компаниях, которые какие-то стартапы, тогда, конечно, нет. Ну, вот они поработают на современный рейх, украинский рейх, так скажем. Чем ответит Россия на эти теракты? Против Мадьяра уголовное дело возбудили, в розыск объявили. Как по законам мирного времени себя ведем, пишет МТВОРДС. Ну, смотрите, понятно, что, на мой взгляд, должно быть уничтожение этого самого Мадьяра. Другое дело, что...

0: наверное, его не так просто уничтожат. Это первое. Второе. Нужно ли заводить уголовные дела? Да. Конечно. Нужно ли делать заявление? Да. Другое дело, что когда делаются заявления или заводятся уголовные дела, в широких слоях населения эти меры кажутся недостаточными. Но на самом деле недостаточность этих мер понятна всем. Другое дело, что ты делаешь весь объем сразу. И заявления, и уголовные дела, и все остальное. И каждое из ведомств занимается своим направлением. Например, МИД, естественно, должен делать заявление и выносить обсуждение, ну, например, на площадке международной, такие как ООН. Например, Следственный комитет должен разобраться от и до в том, а кто, что, откуда, почему, доказать преступление вражеское и сказать, назвать ответственных. В связи с этим уголовные дела и все остальное. Ну, а вооруженные силы должны ликвидировать вот этих негодяев, этих террористов. Вот и все. Осудить террориста Мадьяра и всех остальных надо в Белоруссии, там действует смертная казнь, пишет В. Ну, дело в том, что для того, чтобы судить его в Белоруссии, надо его туда вытащить. А это уже отдельный разговор. Я думаю, что ликвидировать проще, чем вытащить. Все-таки операция по захвату и вывозу из страны, она, я так понимаю, сложнее, чем операция по ликвидации. Возможно, я ошибаюсь. Не забывайте про всеми любимую Икею, чешские компании и многие другие европейские, пишет Александр, напоминая о том, что все эти ребята работали на Третий Рейх. У нас есть возможность стереть с лица земли всю Украину и все заводы ЕС и не бояться ничего, пишет Константин. Ну, Константин, что сказать, если вдруг в какой-то момент Россия почувствует, что дело идет к концу нашему, то, наверное, так и будет. У нас есть наша оборонная доктрина и стратегия, и там эти вещи обозначены. Что сделал этот мадьяр, извините, пропустила, пишет Мельникова Елизавета. Непосредственно виновен в атаке на автобус с белорусскими детьми. Вот. Да что там вытаскивать? Нужен только дискобомбулятор, пишет 96-й. Подтрунивая над всей этой историей с Трампом, который рассказывает, что у них есть какое-то супероружие, которое они использовали при захвате Мадуро в Венесуэле. На мой взгляд, это супероружие называется коррупция, но некоторые утверждают, что все-таки у американцев есть какие-то дискобомбуляторы. Что скажете про последние высказывания Лаврова, пишет Уайлд. Поддерживаю, Уайлд. А что именно из высказываний вас заинтересовало и что бы вы хотели отдельно обсудить? А давайте просто окопаемся по границе и можем действительно станем островом, и пусть они все идут в ж... И многоточие, поставил Антон. Согласен с вами, но для того, чтобы окопаться, нам сначала нужно освободить наши конституционные территории. В наши конституционные территории входят, внимание, ДНР, ЛНР в границах областей, и также еще Херсонская область и Запорожская область. Вместе с городами Херсон и Запорожье. Это наши конституционные территории, мы так определили. И освободить это наш священный долг. А потом можно и окопаться, в принципе, при желании, как я понимаю. Вот. А вообще, Виктория Бонни собирается как-то комментировать ситуацию с бензином, пишет Бон Джови Джон. Не знаю, не знаю. Это же ведь надо как-то дозвониться до Монако, спросить у нее. А у меня и телефон-то ее и нет. Поздравляю всех с картофельным спасом. Интересно, что было бы, если дошел, пишет Дмитрий. Вспоминая ситуацию 2023 года, пишет об этом Дмитрий. Сложно сказать, что было бы, но я думаю, что была дестабилизация с последующим разрушением нашей страны. Много эмоций было тогда. Если дело дойдет к поражению, то уничтожать надо весь так называемый цивилизованный западный мир. И не забыть Новую Зеландию, там надеются отсидеться многие разжигатели войны, пишет В. Так, к поражению, уничтожать весь мир. Ну, весь мир в труху, но не сейчас. Мне послышалось, что вы неправильно произносите слово «бульбулятор». Как же так? Нет, бомбулятор он. Дискомбубулятор, вот так. Дискомбубулятор. А почему риторика с денацификацией, демилитаризацией потихоньку снизилась до конституционных территорий, пишет Фарготтен? Потому что вы меня спрашиваете, где можно окопаться. А если вы меня спросите, будет ли после освобождения наших конституционных территорий, так скажем, киевский режим, смирится ли с этим, так скажем, и перестанет ли он быть нацистским, я вам отвечу, что я в этом очень сильно сомневаюсь. И поэтому я предполагаю, что после освобождения наших конституционных территорий нам придется все равно двигаться вперед. Это мое предположение. Именно потому что в Киеве, и самое главное, за Киевом, есть режимы, силы, деньги, которые поддерживают эту нацистскую власть. Почему она нацистская? Да, все очень просто. Потому что они восхваляют нацистов, и этих нацистов перезахоранивают у себя с воинскими почестями. Как минимум, поэтому они нацисты. Телефонный выход Монако плюс 377. Дальше спросить надо Боню, пишет Сталиненок. Угу. Слушаю и смотрю тебя уже несколько лет. Очень уважаю твою позицию и полностью по всем поддерживаю. Однако, в последнее время на душе как-то особенно тяжело, пишет Олег. Неужели наша большая и сильная страна не может жестко указать им на их место? У меня погибли несколько друзей. Еще несколько сейчас воюют. Пора заканчивать с этими полумерами. Нужно объявлять полную мобилизацию и завершать все за месяц-два. Все мои знакомые придерживаются точно такого же мнения. Можешь не читать это вслух, просто уже действительно наболело, пишет Олег. Ну почему бы мне не прочитать это вслух, если наболело, Олег? Смотрите, какая ситуация. Мобилизация и, так скажем, насыщение фронта огромным количеством людей не решает задачи современной войны. Вот какая вещь. Насыщение фронта людьми, с одной стороны, это важная вещь, которая позволяет тебе давить врага, но с другой стороны, при этом нужно понимать, что эту часть, этих людей нужно вооружать активнейшим образом. И если ты этого не сделаешь, то есть вот эти все, ну знаете, в стиле кино, которое снималось там о Великой Отечественной войне, зачастую это кино не соответствовало действительности, но, тем не менее, это был такой, ну, попытка описать подвиг, когда там с голыми руками идет на вооруженную какую-нибудь крепость человек, и все в таком духе. Вот это не сработает. Это приведет к колоссальным потерям, но не приведет к желаемому результату. Речь идет о том, что современное поле боя, оно сугубо отличается от того, что было раньше. Поэтому большое количество малообученных, слабообученных людей с не тем вооружением, оно позволит врагу наносить нам больший урон и большие потери. Поэтому сегодняшняя война, она другая. Это то, что я слышу от тех специалистов и от тех людей, которые сейчас тоже находятся на фронте. По поводу того, как нужно действовать. Поэтому задавить массой – это не вариант. Воевать надо умением, а не количеством. Вот какая ситуация. Пока не решен вопрос со Старлинком и дронами, мобилизация бессмысленна, пишет Миша Николаев. Мы все равно дойдем до ядерного аргумента, пишет Дело Техники. Возможно, Дело Техники, не отрицаю. Как именно всеобщая мобилизация закончит войну за 2 месяца? Легко, Россия экономически надорвется и развалится. Совет как от врага. Спасибо, не надо, пишет Алекс Поляков. Ну вот, Алекс по-другому, да, подошел к этому вопросу и объяснил ситуацию следующим образом. Если вы мобилизуете всех, то кто будет заниматься, так скажем, экономикой? Экономика может развалиться, а если экономика развалится, то тогда это приведет к неминуемым проблемам и на фронте. Задавить числом – это потужный контрнаступ, пишет 96-й. Но если знакомые считают, что нужна мобилизация, то им никто не запрещает пойти добровольцами. Адрес известен, пишет Михаил. Ну, вам же Олег написал, что речь идет и о тех людях, которые находятся на фронте. Поэтому вы советы-то раздаете, но чуть осторожнее. Будьте добры. Да при чем тут фронт? Уже год, как говорим, что у Украины все посыпется, а он все не сыпется, они уже с Белоруссией хотят мазаться, им фронт нужен, чтобы его держать, а они будут наращивать БПЛА любого типа и скоро долетят там, ну, до каких-то, ну, я дальше дочитывать не буду, Василий написал. Понимаете, в чем дело? Фронт-то у них и не очень, если честно, потому что Лиман, который Красный Лиман, уже фактически освобожден, Константиновка от 75 до 95% освобожденные территории уже. И если говорить о боестолкновении, если говорить о ситуации на ЛБС, мы давим. Вот. Но у вас концепция какая? А они и не против, что мы их давим. Вы концептуально так подходите к этому вопросу. Они, их задача с минимальными темпами сдавать территорию, при этом наращивать БПЛА и террористические атаки на нашу страну. Я правильно вас понял? Спутники надо запускать, а не в платные дороги ярды за километр закапывать. Уже спортсекции федерации сокращают зарплаты, либо просят уволиться, типа денег нет, но бордюры не пострадали, пишет Михаил. Дороги, Михаил, необходимы и важны для ведения боевых действий, кстати, не забывайте об этом. По дороге можно достаточно быстро и эффективно привести что-то из точки А в точку Б, в том числе, конечно же, и вооружение. Поэтому понимаю ваше желание критиковать все вокруг, но это может быть не совсем правильно. Что же касается, что спутники надо запускать, так и пытаются, и запускают у нас спутники. Вопрос в том, что можно было бы, конечно, больше, можно было бы, наверное, объемнее это все делать. Но опять, насколько мы погружены с вами, Михаил, в этот вопрос, и насколько мы знаем наши возможности в плане производства тех или иных спутников, которые мы запускаем. И можно ли это производство расширить кратно и быстро? Вот вопрос. Я ответа на него не знаю. Знаете ли вы? Мне неизвестно. Да кого, кто там давит одно и то же каждый день, где результат, пишет Смирнов. Смирнов, вы такое ощущение хотите лить воду на мельницу врага. Результат, безусловно, есть. Та же самая Константиновка – это город со 100-тысячным населением в довоенное время. И, по сути, речь идет о том, что его освобождают, ну, где-то в рамках 2 месяцев. Это высокие темпы продвижения. Конечно, наверное, нам бы хотелось, чтобы все было вообще за полдня, да, или там за 1 час. Но, еще раз, реалии современных боевых действий говорят о том, что это крайне сложная задача, и вашими заявлениями вы все-таки героизм и подвиги, и ту работу постоянную, которую ведут наши бойцы и командиры на поле боя, как-то обесцениваете. Это неправильно, это неправильно. Вот. Уже 5-й год все-таки, пишет Михаил. Да, 5-й год все-таки, а вы все еще пьете имбирно-пряничный латте, Михаил. Или латте, как правильно, латте. Это я к тому, что сохраняется некий баланс, при котором существует мирная жизнь, ну так скажем, мирная жизнь, да, и существует линия боевого соприкосновения. Вы не видите, например, всеобщей мобилизации, вы не видите, например, такой ситуации, которую наблюдали многие страны во время Второй мировой войны в своей собственной экономике и в своей собственной жизни. Вы хорошо питаетесь, вы ездите и на автомобилях своих, выбираете эти автомобили, покупаете эти автомобили, ну и все в таком духе. То есть все-таки, насколько я понимаю, сохраняется некий баланс. Я понимаю, что некоторые люди говорят, что баланс все равно сохранить не получится, и поэтому надо уже переключиться сугубо на военные рельсы, и погнали. Возможно, вы и правы. Если нам осталось освободить Запорожье, Краматорск, Славянск и Лиман, оцените при таких темпах, сколько еще времени будут идти боевые действия, пишет Антон. Ну, если мы говорим о Константиновке, которая до военных действий была 100 тысяч населения, то Славянск и Краматорск вместе взятые – это 250 тысяч. Мое предположение скромное говорит о том, что Славянск и Краматорск, я полагаю, это мое предположение, основанное на тех темпах продвижения, которые есть сейчас, при тех условиях, которые есть сейчас, будут освобождены Славянск и Краматорск к Новому году. Я так думаю. Возможно, я сугубо ошибаюсь. Я не военный эксперт. Но те военные, но те темпы продвижения, которые мы сейчас видим, если говорить о линейной такой, да, математической, скажем, модели, говорят о том, что к Новому году. Славянск и Краматорск. Но война — это не всегда только математика и линейные какие-то формулы. Мы сами понимаем, что все меняется в моменте. Даже сами бойцы, которые, и командиры, которые участвуют в боевых действиях, они говорят, что месяц назад одна война, а сейчас уже другая. То есть настолько быстро все меняется. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
7: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
6: а российский футбол продолжает удивлять,
7: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Вы знаете, каким египетским иероглифом обозначается рыба? Если вы не изучаете египетский язык, то, скорее всего, нет. Вообще, до первой половины 19 века практически никто не знал правильного ответа, но все изменил Розетский камень. В конце 18 века молодой генерал Наполеон Бонапарт отправился завоевывать Египет. Вместе с армией он взял более 150 ученых, художников и инженеров. Пока солдаты сражались, эти люди впервые системно изучали и документировали сокровища Древнего Египта. И вот в 1799 году при строительстве форта у города Розетта в дельте Нила саперы наткнулись на черную базальтовую плиту. Находку заметил капитан Пьер Франсуа Бушар. Он не был археологом, но достаточно грамотным, чтобы понять. На плите один и тот же текст, высеченный тремя разными письменами. Два ему были неизвестны, но один он узнал – древнегреческий. Камень отправили в Каир для изучения. Но всего через 3 года англичане вытеснили французов из Египта. И по условиям капитуляции Розетский камень, как военный трофей, отправился в Лондон. С тех пор и по сей день он хранится в Британском музее, при том, что египтяне регулярно требуют вернуть камень им. Розетский камень – это не целая стела, а ее обломок. Одна сторона отполирована и наполнена надписями, другая – грубо обита. Но вся ценность камня в тексте. Сверху священные древнеегипетские иероглифы, язык жрецов, смысл которого был утрачен на 1500 лет. Посередине демотическое письмо, скоропись простых египтян. Внизу древнегреческий, язык правительства эллинистического Египта, понятный ученым. Как позже выяснилось, в самом тексте нет ничего необычного. Это благодарственный указ жрецов фараону Птолемею V на налоговые льготы и другие милости, датированный 196 годом до нашей эры. Дематический текст перевели довольно быстро, а вот иероглифы никак не выходило, пока в 1800 году 9-летний Жан-Франсуа Шампальон, сын книготорговца, не наткнулся на статью о Розетском камне. Тогда он дал себе клятву расшифровать иероглифы. К 13 годам он уже знал десяток древних языков, включая коптский, прямой потомок языка фараонов. У него была гипотеза. В текстах, прославляющих правителей, имена должны быть выделены. И если в греческом тексте есть имя Птолемей, то его можно найти в иероглифической рамке. Сопоставляя их, Шампальон понял главное. Иероглифы – это не просто картинки, это смесь звуковых знаков и смысловых символов. В 1822 году Шампальон опубликовал свою расшифровку, положив начало науке египтологии. А сам Розетский камень стал отправной точкой в изучении египетских папирусов, стен гробниц и царских обелисков.
2: История предмета.
1: Право знать. Говорит Москва.
3: Повтор лучшего.
0: «8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем. Значит, не все так просто, пишет Смирнов. Нам-то говорят, что враг посыпался, на фронте посыпался. Ну, освободим мы Константиновку, Славянск и Краматорск. Что это даст, если военно-политическое руководство и армия Украины останутся целыми, пишет Женя. А вы, Женя, вопрос отличный на самом деле. Давайте так, освобождение Константиновки, Славянска и Краматорска, а также впоследствии Запорожья и Херсона дает нам выход на наши конституционные территории. Это раз. Два. Когда мы освобождаем Константиновку, Славянск, Краматорск и вообще любую территорию, на которой сейчас находится враг, мы эту территорию освобождаем не безлюдную, в том смысле, что врага там нет, а мы врага уничтожаем в этот момент. Потери у врага серьезнейшие. Если исходить из цифры обмена телами, мы можем предположить примерно соотношение потерь. В эфире говорить не буду. Кто математикой владеет, сами считайте, сидите. То есть, когда вы говорите об освобождении любой территории, любого квадратного метра вообще, вы должны понимать, что там враг, и этого врага мы уничтожаем. Но, по сути, намекают про то, что вот это вот все у них там рухнет, меди уже больше 2 лет заявляет, а может даже еще и с Артемовска, пишет Фарготтен. Но извините, а с Артемовска сколько населенных пунктов уже освобождено? Вы, пожалуйста, обратите внимание на это. Я даже, вот понимаете, вы как-то зациклились именно на Артемовске, а Угледар? Вы не помните, что он освобожден? Вы посмотрите на карту, посмотрите, сколько населенных пунктов освобождено. Посмотрите, сколько выбито врага. Ну, я все, конечно, понимаю. Можно не замечать динамики, но она-то есть. Ну что? Вообще-то они думают, что они побеждают. Посмотрите интервью с Зеленским, пишет Наталья. Наталья, давайте будем говорить откровенно. Зеленский не может сказать, что они проигрывают. У Зеленского совершенно другая задача. И у Федорова, этот министр обороны Украины, так называемый, у него тоже другая задача. Его задача – консолидировать общество свое внутри и рассказывать о перемогах невероятных. Его задача и их задача – насыщать, так скажем, информпространство своими выдуманными победами и рассказывать о том, какие они бравые молодцы, сейчас они как возьмут и возьмут Крым и все такое. Они не могут удержать квартал в Краматорске. Понятно? Они квартал не могут удержать. Какой они Крым и куда возьмут? Для понимания, Краматорск, еще раз, довоенный период, это 100-тысячный город. Донецк — это миллионник. Когда нам говорят о том, что, а вот Харьков там, значит, миллионный город, вот страшное дело, да как его брать, да это невозможно и все остальное. А они как Донецк собираются брать? Ну, давайте прямо говорить об этом. Назовите мне город с населением в 500 000, который захватили украинцы в результате ведения боевых действий. И вот вы его и не назовете. А мы, например, освободили Мариуполь. Ну, как бы это же работа, выполненная нашими бойцами и командирами, не так ли? Так, дрон ценнее солдата, вот реальная проблема, как-то говорил, будущее за геймерами, с этим надо работать, думаю, скоро будет решение, пишет Павел. Так, понимаете, в чем дело, когда говорят об их дронах, почему-то забывают о наших дронах. Вот сейчас можно посмотреть видео, опять же, из той же самой Константиновки, где пытаются любыми способами подвести там боекомплект, ну, провизию и все остальное, ВСУшники сами себе. Ну, вы поняли. Там разная техника, какая-то квадроциклы, автомобили, автомобили тоже разного типа там. То есть пытаются себя как-то снабжать.
9: И посмотреть видео-то можно какие. У нас очень хорошее видео именно с фронта. Как мы это все колотим. И все это колотится дронами. Бесконечное множество дронов с нашей стороны. И мы выбиваем их. Ну а что? Другое дело, что есть ощущение, что у нас недостаток видео с тех объектов, которые мы поражаем на территории Украины, в глубине, да, территории. То есть, где мы разим врага нашими ракетами, дальнобойными дронами, и у нас из видео только где-то вдалеке дымок. Вот так это выглядит в основном. У врага огромное количество видео со всех ракурсов, в очень хорошем качестве, с телефонов, когда и если они поражают что-то у нас в тылу. Ну, это проблема решаемая, но это проблема решаемая несколько иными методами, да? То есть, почему мы не видим кадры того, как мы эффектно поражаем те или иные объекты, заводы, там, какие-нибудь развязки, еще что-то на Украине? Потому что у них очень жестоко карается выкладывание этого все в сеть. У нас это карается штрафом в 5000 рублей, для понимания. Есть ощущение, что мы пока на уровне законов еще не понимаем, что идет война. Хотелось бы, чтобы мы изменили свой подход в информационной политике. Но пока он не меняется. А если и меняется, то недостаточно быстро. На мой взгляд, подчеркиваю. Так, они не отступают, они тактически перемещают силы, пишет Александр. Да-да-да, эту шутку я знаю, Александр, спасибо большое. И у них всегда фортеца, или как это, ну, в общем, укрепление, крепость, а потом не имеет стратегического значения. Вы что, с Лавровым не согласны? Почему я не согласен? Согласен. Продолжаю читать. Он же сказал, что Анкоридж дал время украм обзавестись дополнительно этими дронами, которые теперь по нам бьют. То есть их положение и переговорная позиция усилилась или нет, пишет Олег М. По этому поводу вчера высказался президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, когда он общался с выпускниками вузов военных. Значит, что сейчас делают Украина и что сейчас делают те люди, которые стоят за Украиной? Они пытаются всеми силами создать тот самый, в кавычках, переговорный фон, при котором у них как бы сильная позиция. И это они пытаются сделать через вот как раз те вещи, о которых мы сейчас с вами говорим. Это мнение президента Российской Федерации. Если вы не услышали вчера это, не увидели, то я рекомендую вам найти эту цитату прямую. Я сейчас не впрямую цитировал, я передавал общий смысл, но вы можете найти эту цитату, посмотреть и сделать собственные выводы. Писали, что сейчас стратегия врага не удерживать территорию, а при помощи насыщения линии фронта БПЛА сокращать имеющийся разрыв в живой силе на одного нашего бойца 10 БПЛА врага, пишет Empty Words. Empty Words, ситуация аналогичная и с нашей стороны. У нас тоже по 10 БПЛА на одного их бойца. Поэтому удивительного я ничего не вижу, что они пытаются опираться на дроны для того, чтобы останавливать или тормозить наше наступление. Вот. То есть, если твои доводы понять, то получается сейчас темпы освобождения наступления намного медленнее в более ранних конфликтах сравнимого масштаба, пишет Forgotten. Конечно, и потери несоизмеримы. Если вы посмотрите Великую Отечественную войну, и вы посмотрите, какие потери были в боях за день, за два, за месяц, вы придете в ужас абсолютнейший и поймете, что сейчас по-другому строятся военные действия. Вообще по-другому. Сейчас даже единица на поле боя защищена по-другому. Ну, банально, те же самые средства индивидуальной защиты в виде бронежилетов, касок, ну и всего остального, шлемов, да. Раньше это не очень-то было в ходу. Хотя каски были, но не все их любили вообще. Ну а так, в наступление люди шли в гимнастерке, так, для понимания. Можно кадры посмотреть. Вот. Война изменилась, сильно изменилась, и меняется постоянно. Даже в начале боевых действий, в 22-м году и сейчас, это две разные уже войны. По сути. Вот. Больше трех бойцов в штурме — это уже толпа и хорошая цель для дронов, пишет Александр. Абсолютно верно, Александр. После того, как мы очистим наши территории от ВСУшников и поставим заборы, как заставить их не пытаться вернуть территории назад, пишет Роман. Они же не успокоятся, будут нападать, и на них также, их также Запад будет снабжать оружием. Поэтому, Роман Викторович, я и считаю, что у нас, как бы, даже если мы очень сильно хотим, в момент, когда мы освободим наши конституционные территории, остановиться, у нас не получится остановиться. В том, не в том смысле, что мы не можем, а в том смысле, что нам не позволят этого сделать с той стороны. Вот. Война вскоре, мне кажется, перейдет в космос, пишет Сергей. Война уже в космосе. Старлинки частные, как бы, на самом деле полностью снабжают связью ВСУ. Война уже в космосе, нет никаких сомнений. Наступающая сторона всегда забирает свои тела и тела противника, поэтому такие цифры при обмене, считает Назгул. Писали, что сейчас стратегия врага... А, это, извините, продублировало сообщение. Ответ только полный разгром, пишет Нигматуллин. К этому надо стремиться, безусловно. Я с вами согласен. Другое дело, надо понять, через что можно достичь этого разгрома. Я так понимаю, что концептуально сейчас идея заключается в том, что разгром полный достижим только при уничтожении живой силы противника. И этим мы занимаемся. То есть надо идти до Ла-Манша, что ли, пишет В. Здесь есть две позиции, В. С одной стороны, мы понимаем, что сегодня европейцы фактически находятся в войне с нами и снабжают всем, чем только можно, ВСУ. Но живую силу предоставляет именно Украина. Дальше. Когда мы выбиваем живую силу противника, и они теряют способность к сопротивлению на основании того, что иссякли их возможности пополнять ряды собственные, возникает вопрос. Европейцы видят Украину, ну, тот оставшийся, так скажем, кусок Украины, который они видят, как поле боя для самих себя и начинают насыщать это поле боя собой, либо... Они видят это как ресурс, который исчерпал себя и отступают. Ну, или, так скажем, не форсируют и не вступают в боевые действия напрямую с нами. Вот развилка. Сейчас, насколько я понимаю, исходя из тех вещей, которые, опять же, мы слышим с вами, о которых мы говорим, о той подготовке, которая ведется в Европе и, видимо, уже в США, я подчеркиваю это, мы, наверное, можем с вами трезво прийти к выводу о том, что они все-таки собираются пополнять ряды собой, рано или поздно. То есть речь пойдет о прямом вовлечении в конфликт не через прокси украинские, а напрямую воинских контингентов Запада. А это прямое противостояние нас с, ну, хотя бы как минимум с Евросоюзом. Это, естественно, увеличение масштаба боевых действий. С одной стороны, нам это развяжет руки, мы сможем бить куда мы захотим и как мы захотим. С другой стороны, вы сами понимаете, у них там 400 миллионов населения. Да? Понятно, что из этих 400 миллионов далеко не каждый готов и хочет держать оружие в руках, но все-таки моб потенциал достаточно высокий, да? Плюс Соединенные Штаты Америки превратятся, естественно, ну или, по крайней мере, постараются изо всех сил превратиться в тот самый тыл, который будет снабжать нашего врага оружием и всем остальным, чем только необходимо врагу. Но все-таки существует и второй вариант, при котором, оценив риски, они не станут вступать в прямое противостояние с нами. Как оно будет? Ну, посмотрим. Желательно, конечно, чтобы они оценили Украину как актив, который приносит больше проблем, чем сулит богатств. Пока по всей происходящей ситуации мы считаем, что они думают по-другому и видят Украину как актив, который сулит им все богатства России. При условии, если Россия будет разбита на поле боя. Они пока считают, что такие возможности вот к этому сценарию остаются. А солдаты группы «Центр НАТО» сейчас выходят, боевого опыта современной войны не получают, пишет Фарготтен. Ну, кто надо, получает. Инструкторы западные находятся на территории Украины все эти годы, и поэтому кто надо, получает. Они станут, у них риска нет. Так было и при Гитлере, и при Наполеоне, пишет Ники. Ники, вы странный Вы странно сформулировали свою мысль. Потому что и при Наполеоне, и при Гитлере риски были крайне велики. И они еще и в итоге были подтверждены, эти риски, тем самым, что мы победили. То есть при Наполеоне мы, взяли Париж. А при Гитлере, да, так скажем, когда в Германии он был, мы взяли Берлин. То есть риски высочайшие. Мы фактически два раза покорили Европу. Вот в двух этих примерах. Другое дело, конечно, что расстановка сил была иная. Другое дело, что когда мы сражались с Третьим Рейхом, Британия, например, и США были на нашей стороне. Да, с условностями, да, потому что им они поняли в определенный момент, что Гитлер не выдерживает, так скажем, этого напряжения, и хотели получить контроль как, над большими территориями, как можно больше, для того, чтобы этот контроль не получил Советский Союз, очевидно. То есть здесь была игра сразу на нескольких досках, назовем их шахматными. Да, но мы ни разу не уничтожили Европу, и поэтому для них риска нет, пишет Ники. Да, действительно, мы не осуществляли геноцида европейского населения никогда в истории. И, вероятно, не собираемся этого делать. Может быть, это их ободряет. То есть любой проигрыш их на поле боя все равно приведет к тому, что в определенный момент мы скажем, ну и ладно, все, вот вы проиграли, до свидания, мы уходим. Там, через 100 лет встретимся. Ну, может быть, может быть. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, Илона Маска изгнали из триллионеров, и он стал рядовым миллиардером, пишет Алекс. Ну, вы имеете в виду, что когда Starlink вышел на IPO, SpaceX вышел на IPO, у Илона Маска полетели эти все акции вверх, и так получилось, что его пакет вот этих ценных бумаг, он стал стоить больше $1 триллиона. Потом они так же, как резко взлетели вверх, по-моему, выше 250, улетели вниз, по-моему, до 160. Я не сильно внимательно следил за этой ситуацией, но тем не менее. Там, то есть, был хайп, да? Так называемый пузырь. Вот люди очень резко стали покупать и подумали, что этот рост будет бесконечным, а потом те, кто манипулирует рынком, те, кто спекулирует на новых бумагах, они, заработав свое, вышли из этого актива, и тем самым стоимость этого актива понизилась резко. Ну и, соответственно, пакет ценных бумаг Илона Маска стал стоить меньше триллиона, и он перестал быть триллионером. Так устроен рынок. Был триллионером, станет двухтриллионером. Это даже дело даже обсуждать не стоит. Это вообще пыль все, пишет Ники. Абсолютно верно. Если их изначально больше, как тогда побеждать, MT Words говорит. Еще раз попробуем с вами помыслить на эту тему. При прямом столкновении лоб в лоб, конвенциальными средствами, в какой-то момент, если их больше, мы исчерпаем свои возможности. Да? При столкновении с неконвенциальным вместе оружием все может быть очень плохо, но при этом они не будут пировать на наших костях. При ситуации, когда и если некоторая часть европейцев, допустим, что-то около половины, вообще не возжелает брать в руки оружие и посчитает политику современного Европейского Союза и трансатлантического, так скажем, объединения с американцами убийственной и не захотят умирать за Зеленского, его режим нацистский, может сложиться ситуация таким образом, что они не вступят в боевые действия. Не вступит, и все. Поэтому политика — это искусство возможного. И вот мы все эти возможные варианты с вами сейчас рассматриваем. От самых негативных до самых позитивных. Наиболее позитивный вариант заключался бы в том, чтобы Зеленский прямо сейчас вывел войска с территории Донбасса. Он этого не делает, они делают ставку на расширение конфликта, и мы видим, что сейчас они хотят втянуть в конфликт Белоруссию. О чем, кстати, вчера тоже сказал Сергей Лавров. «Мы хоть и побеждали в войнах, но не забирали себе их территории, просто уходили, вот они и не боятся нас, если мы после победы сами отходим назад», пишет Мик. Ну, понятно, о чем вы говорите, но давайте так, до этого еще далеко. Мы сейчас имеем то, что имеем. Мы имеем сейчас ситуацию, при которой у них есть украинское пушечное мясо, которое они используют против нас. Как они будут действовать при выбивании этого украинского пушечного мяса, мы можем предположить, но уверенно утверждать мы не можем. Поэтому вот мы с вами рассматриваем разнообразные варианты. Очевидно, что пойдут прибалты, поляки, молдаване, возможно, румыны и финны, Кавказ, Закавказье. Не зря же все было в Армении, пишет Ал. Ну, возможно, то, что вы говорите, соответствует действительности. Есть только одна проблема. Вот поляки сейчас, кажется, стали отползать и изображать, что они обнаружили, что в Киеве нацистский режим. Тем самым поляки могли бы изобразить, что они не будут умирать за нацистский режим. Посмотрим, как оно здесь будет складываться. Сейчас у нас рубрика о недвижимости. Дальше будут новости, потом вернемся.
2: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Америка, как и многие другие страны, может ассоциироваться с разными вещами – с культурой, архитектурой, едой или историей. Но она почти наверняка у многих будет ассоциироваться со статуей свободы. В 1865 году либерал и глава антирабовладельческого общества Эдуард Рене де Лабуле на званом ужине упомянул о своей мечте – построить на родине демократию по американскому образцу. В числе прочих там присутствовал скульптор Фредерик Агюст Бартальди, который загорелся идеей подарить Америке к столетию независимости что-то грандиозное. Ранее он ездил в Египет, видел древние монументы и хотел построить огромную статую египтянки с факелом у входа в Суэцкий канал. Но проект заглох, не нашли денег. Кстати, Бартальди потом отрицал, что статуя свободы – это переделанный египетский проект. Но в любом случае, обе идеи вдохновлены одним и тем же – Колосом Родосским, гигантской статуей древнегреческого бога солнца Гелиоса, одной из семи чудес света. В 1871 году Бартальди поплыл в Америку. Его корабль вошел в Нью-Йоркскую бухту, и первое, что увидел скульптор, пустынный остров Бедлоу. Тогда-то он и понял, что статуя должна стоять именно там. Он вернулся во Францию и начал работать. Прообразом статуи стала древнеримская богиня Либертас, покровительница освобожденных рабов, символ свободы. Но чье лицо получила статуя, точно неизвестно. Одни говорят матери Бартальди, другие – самого Лабуле. Третьи уверены, что это собирательный образ. Однако проект столкнулся с проблемой финансирования. Правительство Франции не выделяло ни франка, все создавалось на частные пожертвования. В 1879 году был готов только факел, который отправили на выставку в Филадельфию, что помогло сбору средств. Спустя год также показали голову. Но была и техническая проблема. 46-метровая статуя весом 90 тонн должна выдерживать ветра и штормы в бухте. Тогда Бартальди обратился к Гюставу Эйфелю, который разработал металлический скелет с подвижными перекладинами. При сильном ветре конструкция способна раскачиваться до 8 сантиметров. Пока французы делали статую, американцы по договоренности должны были построить постамент. Но губернатор Нью-Йорка, будущий президент Гровер Кливленд, заблокировал выделение 50 тысяч долларов из бюджета. Работы были остановлены. Ситуацию спас издатель Джозеф Пулитцер, который напечатал гневную статью, раскритиковал богачей и пообещал опубликовать имена всех жертвователей, даже тех, кто даст пенни. Люди понесли деньги – школьники, клерки, иммигранты. За несколько месяцев собрали больше 100 тысяч долларов. Осенью 1886 года статую наконец-то собрали. Только тогда она выглядела не так, как сегодня. Медь, из которой сделана статуя, изначально была золотисто-розовой. Она позеленела только спустя десятилетия из-за окисления. Тем не менее, статуя свободы стоит уже 140 лет. Встречает корабли со словами, написанными поэтессой Эммой Лазурас на постаменте. «Пошлите мне отверженных бездомных, я им свечу у двери золотой».
2: История предмета.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преградов
11: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат исторических наук, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция театральная.
15: Марин, ну куда ты опять собралась?
16: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
13: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
15: Рассказываем по пятницам после 12.
13: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Когда речь заходит о Ван Гоге, большинство людей знают его по отрезанной мочке уха или картине «Звездная ночь». Тем не менее, сам художник о своей самой известной работе отзывался как о простом ночном этюде. Картина «Звездная ночь» была нарисована в 1889 году, и предшествующий этому год был непростым для творца. Ван Гог мечтал создать резиденцию для художников, где они могли бы творить свои шедевры, для чего объединился с Полем Гогеном. Однако они не могли сработаться и постоянно ссорились. В ночь, когда Гоген решил уехать, у Ван Гога случился приступ помешательства. Он отрезал себе мочку уха и отнес ее в бордель. Спустя время художнику поставили диагноз – эпилепсия височных долей. В конце концов, Ван Гог согласился на психиатрическое лечение и переехал в клинику для душевнобольных, которая располагалась в стенах монастыря Сен-Поль-де-Мозоль, неподалеку от города Сен-Реми-де-Прованс. В отличие от остальных пациентов, Ван Гог не был скован. Ему разрешали покидать келью, рисовать и отправляться на прогулки. Как писал сам художник в одном из писем, «Я выхожу ночью на улицу, чтобы рисовать звезды. Звездная ночь – это вид из окна комнаты Ван Гога в клинике». Он написал ее за один день в больничной студии. Считается, что основная задача картины – передача эмоционального состояния художника. И это Ван Гогу удалось. Привлекает внимание зрителей и необычная цветовая гамма и выбранные объекты. Главные элементы – звезды и луна. Особую роль здесь играет техника. Ван Гог изобразил звезды длинными с перлевидными мазками. На темно-синем фоне эти яркие объекты выглядят завораживающе. Создается иллюзия движения. А внизу под небом небольшой городок. Никакого движения там нет, несмотря на мощное завихрение верхней части пейзажа. Густые выразительные мазки свидетельствуют о том, что картину лучше рассматривать на расстоянии. Земля тоже окутана синевой небо. Лишь в некоторых домах светятся желтые огни окон. Кипарисы на переднем плане устремляются ввысь, связывая небо и землю в единое. единое целое и завершая композицию. Искусствоведы и теологи трактуют «Звездную ночь» по-разному, но все сходятся в одном. Картина написана во время эмоционального подъема на пороге очередного приступа болезни. С 1941 года оригинал картины хранится в Нью-Йоркском музее современного искусства, хотя ее часто приводят на художественные выставки в Европу.
17: История предмета.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Повтор лучшего.
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 9:05, среда, июнь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 16. Слушатель пишет: «Мне кажется, поляки просто начали активно готовить свою публику к аннексии западных регионов Украины под предлогом защиты этнических поляков Львовщины или Волыни. Видят, что силы ВСУ заканчиваются, американцы устали от Зеленского. Вот и решили, что пора. И что-то мне подсказывает, что Россия тоже будет не против. Да, и эти западенцы тоже — это голубая мечта всего украинства — оказаться в ЕС», пишет слушатель. Ну, это вы позитивный сценарий рисуете, что поляки уже поняли, что украинцы заканчиваются, и поэтому они решили действовать. Посмотрим. А что, если это предлог для ввода польских войск на территорию Украины и противодействия нам? Бывший член Аль-Каиды, захвативший власть в Сирии, посетит мероприятие на полях форума НАТО в Турции. Bloomberg сообщает. Собирают своих родненьких любимок обсудить положняк для обмена идеями по терроризму. Задается вопросом Василий. Речь, наверное, идет о вот этот Шараа, да? Сирийский так называемый временный лидер. Вы знаете, интересно было бы то, что вы написали, еще сюда добавить одну вещь. Недавно Дональд Трамп сказал, что Шараа и его вооруженные люди могли бы решать ситуацию в Ливане, в Южном Ливане. Вы, наверное, слышали об этом. То есть по поводу родненьких, это вы, наверное, прямо в точку попали. На всякий случай, в определенный момент американцы за голову Шараа давали, по-моему, $10 миллионов. И в какой-то момент Трамп встретился с Шараа, а награда все еще была $10 миллионов. И тогда все шутили, что он поймал террориста за руку и может получить свои $10 миллионов. Чего, конечно же, не произошло. А сегодня получается так, что Шараа становится инструментом для определенных задач, которые могут Соединенные Штаты Америки или, например, Израиль ставить в регионе перед собой. Вот такая ситуация. Поэтому, если вас интересует отношение американцев к террористам, оно крайне, так сказать, гибкое. 24 июня 1945 года состоялся парад Победы. Знамена поверженного Третьего Рейха были брошены к подножью Мавзолея. Напоминает нам В. Вот, дате важной. Спасибо большое, В. Как-то ситуацию с Бен Ладеном напоминает на заре его карьеры, пишет Александр. Да, если еще предположить, что потом бы вдруг Бен Ладен возглавил бы какую-то страну, а американцы с ним бы начали иметь дела и через него, так сказать, решать какие-то вопросы. И угрожать другим странам. Какая-то такая ситуация. Понимаете, когда вот Василий написал, что бывший член Аль-Каиды, захвативший власть в Сирии, посетит мероприятие и так далее. А бывают ли бывшие члены Аль-Каиды и других террористических организаций? И насколько они бывшие? И в какой момент они становятся бывшими? В тот момент, когда Америка говорит, что они бывшие? Да, 10 миллионов для них не деньги. Они столько за день напечатают, пишет 506-й. Вот. В первой половине 30-х 20 века в Европе также была местами демократия. Не помогло же. Протеста против войны особо не было, пишет Фарготтен. Понимаем, Фарготтен, это по части того, будут ли европейцы проводить дальнейшую милитаризацию, поставят ли они под ружье людей и пойдут ли эти люди с нами воевать. Понимаем, о чем вы говорите. Я понимаю лично, и все, я думаю, понимают. Еще раз, официальная позиция нашего государства заключается в том, что Европа готовится к прямому противостоянию с нами. Официальная позиция Евросоюза заключается в том, что мы собираемся на них нападать. Мы на них нападать не собираемся по первой причине. Мы никогда и не собирались. Вторая причина, у нас есть чем заняться. Не правда ли? Очень трудно чему-либо удивиться в последнее время, пишет Ха. Да, и вообще, когда мы видим реальную политику, да, в действии, мы перестаем чему-либо удивляться, и мы понимаем, как на самом деле мир устроен. Ну или, по крайней мере, пытаемся понять, как мир устроен. А мир устроен крайне сложно. Вот, например, те же самые талибы, которые вполне себе считались террористами до определенного момента, в какое-то время взяли, да и взяли власть в Афганистане. И, например, интересная информация от министра иностранных дел.

Афганистан. За время контроля Афганистана американцами поток тяжелых наркотиков вырос в 10 раз. Из Афганистана в другие страны мира. А вот сейчас он сокращен на 90%. То есть интересная получается ситуация. Американцы, которые приходили бороться с терроризмом, приходили бороться с наркотиками и вообще со всем плохим за все хорошее, увеличили поток наркотиков в 10 раз в момент своего присутствия. Плохие ужасные террористы из Талибан внезапно сократили на 90% поток этих наркотиков. Возникает закономерный вопрос. А кто реально террорист? Потому что ведь, когда мы говорим о потоках тяжелых наркотиков в разные страны из Афганистана, мы ведь понимаем, что все эти наркотики, так или иначе попадающие в другие страны, становятся своего рода оружием. Это тяжелейший удар по этим странам. Люди, становящиеся наркоманами, убивают себя. Это оружие массового поражения. Эти все наркотики. Это естественно, это мы все прекрасно понимаем. Можно, наверное, найти статистику по тому, сколько людей погибает от тяжелых наркотиков в странах разнообразных абсолютно, и в том числе и в нашей стране, и сколько погибало в год от тяжелых наркотиков, которые поступали с территорий, контролируемых американцами. Особенно, когда поток этих наркотиков возрос в 10 раз. Можно посмотреть. Интересно было бы, если бы вы некоторое время, у кого есть сейчас свободные руки и компьютер, уделили этому и подсказали нам. А сколько, например, в России, давайте возьмем где-нибудь до 2020 года, да, людей погибало от тяжелых наркотиков. Вот погибало, умирали люди от этой глубокой зависимости, разрушающей, и фактически от оружия массового поражения под названием наркотики. Вот сколько? В год. А вот костюм надел, и все, не террорист, пишет Миша Николаев. Да, это именно ситуация, которая произошла в Сирии. Был террорист, террорист, террорист, потом в костюме вдруг появился, поиграл в баскетбол на камеру, это было, Шараа, и все, и вот теперь он оказывается лидер демократического государства современного, сирийского, да? Вот, как вы понимаете, предыдущий лидер Сирии — это страшный тиран и враг демократии, а вот современный лидер сирийский — это прекрасный человек, замечательный в костюме, который весь такой культурный и хороший, и вообще готов выполнять любые задачи, которые перед ним ставит Запад, например, убивать своих братьев по вере в Ливане во имя Израиля и Соединенных Штатов Америки, ну, для понимания просто. Прекурсоры для синтетических наркотиков из Китая также не слабо идут, пишет Дмитрий. Сокращение на 90% — это как раз в 10 раз. Вернулись на исходную, пишет Василий. Латвия стала лидером среди поставщиков водки в Россию в первом квартале текущего года, сообщает РИА Новости. Готовимся к войне с НАТО, пишет Дмитрий. Знаете, мне сложно вообще сказать, как такое может происходить. Я считаю это просто безумием, когда Латвия становится лидером среди поставщиков чего бы то ни было в Россию сегодня. То есть мы ведь покупаем это у них. И они получают деньги, и эти деньги они отправляют на военные действия. Как можно покупать что-то у Латвии, особенно если речь касается таких вещей, которые, ну, как бы, необходимости в Латвии уж точно не существует в этом секторе. Когда речь идет об алкоголе. Я уж не говорю о том, что алкоголь вредит вашему здоровью, но это, ладно, это мы, у нас моральная часть разговора, мы ее сразу в сторону уберем. Просто как можно покупать у Латвии водку? России. Россия покупает у Латвии водку. Ну, это же анекдот. Тут даже, наверное, никаких дополнительных комментариев не требуется. Статистика о наркотиках нас готовит к мигрантам из Афгана, пишет Алекс. Нет, статистика о наркотиках вам говорят, что каким-то чудесным образом получилось, что при американцах поток был в 10 раз больше, чем до них, а после них в 10 раз сократился. Получается, что эта статистика говорит нам о том, что американцы работали над тем, чтобы увеличить рынок сбыта, да, наркотиков тяжелых из Афганистана, и зарабатывали на этом. Получается, что американское величие, в том числе, и их обеспеченность большими финансовыми, они базируются, основываются фундаментально, в том числе и на торговле наркотиками по всему миру. Например, они торговали наркотиками из Афганистана. Американцы. Я так полагаю, что если речь идет о том, что кем контролировались эти потоки, ну, наверное, будем говорить о спецслужбах американских, наверное, будем говорить о ЦРУ. То есть, оказывается, у нас первые наркоторговцы в мире — это ЦРУ, скорее всего.

0: Вот к чему вас готовят, Алекс, когда говорят о такой статистике. Чтобы вы просто понимали, кто такие американцы, что они заявляют, чего стоят их слова, а что они делают в действительности. Ну, вдруг кто-то заблуждается насчет американцев, хотя, мне кажется, таких людей практически нет. Кто вообще из потребителей покупает эту водку? Я бы лично не купил, пишет Гермошлем. Ну, сложно сказать, кто покупает латышскую водку. У меня тоже как-то фантазии не хватает. Даже вот как можно зайти в магазин. Ну, во-первых, я, в принципе, водку не покупаю. Но зайти в магазин, и, допустим, тебе нужна водка. Не знаю, прыщи прижечь. Хотя это неправильная история, но тем не менее. Прижечь прыщи. И ты такой, о, латышская. Ну, это какое-то безумие. Когда и что из Латвии было знаком качества? На мой взгляд, это всегда что-то непотребное из Латвии. И я понимаю, что в Советском Союзе, из-за того, что это была часть Советского Союза, ну, так скажем, помогали латышским производителям, и эта продукция расходилась по Союзу. Но в целом, кому это может быть нужно, непонятно. До 2020 года в России от причин, связанных с наркотиками, ежегодно умирало примерно 4,5-5, ну там, грубо говоря, тысяч человек, пишет Вячеслав. Вот вам и история. Плюс, понимаете, когда идет статистика по смерти, да, от наркотиков или не от наркотиков, здесь важно понимать следующую вещь. Обычно, насколько я понимаю, в статистику смерти от наркотиков входят только те люди, которые умерли от, там, передозировки, прям конкретно наркотиком. А те люди, которые, например, умирают от заболеваний, связанными с их наркотической зависимостью, но заболеваниями сторонними, так скажем, которые рука об руку идут с наркотической зависимостью, они входят в другие статистические данные. То есть здесь надо, конечно, по статистике очень внимательно и серьезно с этой статистикой разбираться. Почему? Потому что у нас очень серьезная статистика по сердечно-сосудистым заболеваниям, например, то есть когда человека вписывают, вот умер в связи с проблемой сердечно-сосудистой системой. Но вот что вызвало эти проблемы с сердечно-сосудистой системой, это уже второй вопрос. И зачастую речь идет о том, что люди, ну, много пьют, курят, и в некоторой части речь идет о тех людях, которые употребляют наркотические средства. Плюс, когда мы говорим о наркомании, так же, как говорим об алкоголизме, мы должны понимать, что это так называемые социальные болезни. То есть люди, употребляющие наркотики, и люди, употребляющие алкоголь, они со временем, с наркотиками это происходит очень быстро, с алкоголем чуть медленнее, но тем не менее выпадают из социума. Выпадающие из социума люди живут несколько в другом мире, нежели мы с вами. Это мир, где друг друга могут люди ни с того ни с сего зарезать, убить, ну и расправиться друг над другом под действием сильных вот этих всех веществ. И, скорее всего, человек, которого зарезали в пьяном угаре или в наркотическом угаре, он будет проходить по статистическим данным как человек, погибший в результате, ну, убийства, так скажем, да? То есть эта причина будет на документах обозначена не как зависимость наркотическая и не как сердечно-сосудистая система, которая еще пока тянула, мотор еще пока пахал, так скажем. А как человек, чья жизнь была прервана там, ножом, пистолетом, не знаю, топором, еще чем-то. То есть статистика вещь хитрая. Это тоже нужно понимать. Водка более доступна и потому более опасна, пишет 506. Линейности здесь нет. Водка невероятно опасна, алкоголь невероятно опасен. И с точки зрения разрушения общества алкоголь играет серьезнейшую роль. Но наркотические средства, особенно когда мы говорим о тяжелых наркотиках, особенно когда мы говорим о, например, героине, поставляемом из Афганистана, это практически моментальное выбивание человека из социума и уничтожение его как личности. Практически моментальное. То есть, если сравнивать по быстроте действия, человек спивается дольше, чем снаркоманивается. Ну, вот так вот, скажем прямо. Это не значит, что алкоголь безопасен, это значит, что наркотики страшнее даже, чем алкоголь, а алкоголь страшен. Сердечно-сосудистые заболевания не только от водки и сигарет, но от жирной и нездоровой пищи, пишет Сергей. Безусловно, это так. Я лишь говорю о том, что когда мы видим статистику сухую по людям, которые скончались в результате того, что употребляли наркотические средства, мы должны понимать, что многие и многие из них включены в другие статистические данные, поскольку они, например, погибли не в тот момент, когда употребляли наркотик конкретно, а в тот момент, когда у них отказало сердце, мозг или что-то остальное, но они уже были вне воздействия этих самых наркотиков. Вот и все. Они идут просто по другой, по другим статистическим данным. Такая вот история. Да, традиционно можно такую статистику умножать на 2 или на 3, пишет Александр. Я думаю, что такую статистику можно умножать не на 2 и не на 3. Давайте поставим вопрос по-другому. Я попрошу вас, у кого есть свободные руки и интернет, сейчас сказать, сколько в России, по официальным данным, людей с наркотической зависимостью. Пожалуйста, вбейте, посмотрите, сколько их. И из этого исходя мы сможем понять на самом деле, о каких пропорциях, о каких цифрах мы можем с вами говорить. А по какой они потом статистике будут проходить? У кого-то почки откажут, у кого-то сердце откажет, у кого-то голова, ну, мозг откажет, у кого-то еще что-то. Кто-то в угаре упадет в люк и механически себя уничтожит, так скажем. Кого-то зарежут его, в кавычках, собутыльники там, ну, вы поняли, да, так скажем. Друзья, в кавычках, нет там никаких друзей в этом деле. Так сколько? Пожалуйста, найдите, кому, у кого есть возможность. Потому что я когда говорю, мне достаточно сложно параллельно еще что-то искать, это будет отрывать меня от эфира, да? По данным МВД в России, по итогам 2024 года употребляли наркотики 1,2 миллиона человек. Вот, пожалуйста, вам статистика. Всего же число граждан, которые хоть раз пробовали наркотики в течение жизни, составляло 6,4 миллиона человек. На учете в медучреждениях стояли на 1 января 2025 года 426 тысяч наркозависимых. Вот 426 тысяч – это на учете. Употребляющих больше миллиона. Потом эти люди, в силу того, что они наносят непоправимый вред своему здоровью и находятся в тяжелейшей зависимости, будут умирать. И умирать они будут по причине того, что они наносили вред себе этими самыми наркотиками, но по статистике они будут проходить по-разному. То есть речь будет идти у нас не о 4000 далеко. Да у меня постоянно в подъезде около него закладки какие-то копают все эти молодые ребята. Полиция не реагирует, жаль молодежь, пишет Андрей. Производить наркотики в Афганистане и травить Россию, Ближний Восток и Среднюю Азию – это норма для них. А почему-то производство фентанила из китайских прекурсоров в Мексике американцам не нравится. Видимо, из-за того, что не американцы на этом зарабатывают, пишет Василий. Все верно, Василий. Посмотрите на ситуацию с Венесуэлой, когда Трамп обвинила в торговле наркотиками, да, и в поставке этих наркотиков на территорию Соединенных Штатов Мадуро и сказал, что это вот чуть ли не самый главный наркоторговец в мире, это Мадуро. Вот Мадуро выкрали, и теперь он находится незаконно, я подчеркиваю, на территории Соединенных Штатов Америки, он удерживается в местах заключения. Вот. В, кстати, тяжелейших условиях, я хотел бы подчеркнуть. И что? Может быть, поток сократился? Нет. Нет. Другое дело, что, вероятно, теперь на этих потоках американцы. Вот и все. Много вы престарелых, употребляющих наркоманов видели? То-то же. Не доживают, пишет Александр. Абсолютно верно, Александр. Но я говорю о хитрости статистики. Да? И возвращаясь к разговору, с которого мы начали. А начали мы с того, что сегодня, например, сирийский временный лидер Шараа, который состоял в террористических организациях, а потом, когда надел пиджак, якобы перестал состоять, сегодня он используется натовцами как инструмент для достижения собственных целей. О чем это, помимо того, что мы сейчас обсудили, говорит? Радикалы любых мастей, абсолютно, если они подчиняются Соединенным Штатам Америки, если они подчиняются Западу и выполняют задачи, которые перед ними ставит Запад, и удобны Западу, Западом будут поддерживаться. Без разницы, террорист он или не террорист. Исламист там он или не исламист. Бандеровец он или не бандеровец. Славит он нацистов или не славит он нацистов? Им абсолютно без разницы. Более того, они прекрасно понимают, что Россия исторически борется с террористами, вот именно исламистами, теми самыми, Россия борется. Россия исторически борется с нацизмом. Россия исторически борется с бандеровщиной всей этой, а это один из видов нацизма. Поэтому для того, чтобы противостоять России чьими-то другими руками, они собирают всю эту мразь и вооружают. Обязательно. В этом и есть метод их воздействия на нас. Они считают, что они эту идеологию могут контролировать. Это так и есть, потому что мы прекрасно понимаем, что все эти вооруженные группы полностью зависимы финансово от центра, да, западного. И при прекращении финансирования они, конечно же, не смогут вести столь масштабную деятельность, которую они ведут сейчас. Я имею в виду вот все эти террористические ячейки, все эти террористические группы, все эти террористические движения, все эти радикалы всех мастей, в том числе и бандеровцы. Другое дело, что сейчас эти бандеровцы, нацисты, террористы, они работают на США и в интересах США, и поэтому США их будут финансировать. Как только и если эти террористы выполнят задачи, поставленные перед ними, финансирование прекратится, и на этом их масштаб, естественно, сразу же пойдет на спад. Вот и все. Ну, такое у них видение ситуации. Вот. Зеленый торчок — яркий пример, пишет 36-й. Абсолютно верно. И прозрение сиюминутное Польши тоже это подтверждает. Вот мы видим ситуацию, при которой на Украине нацизм. Это подчеркивается в том числе тем фактом, что они считают себя исторически преемниками нацистов, которые орудовали на территории Украины и сопредельных государств, убивая людей, участвуя в геноциде, в том числе евреев, кстати, подчеркиваю. И вот теперь они демонстрируют, что они их наследники, духовные, нравственные и политические, судя по всему. Польша возникла внезапно на горизонте и прозрела. Но единственное, что делает Польша, это отказывается от наград и забирает свои награды. Вооружать в дальнейшем киевский нацистский режим, точнее, отказаться от вооружения нацистского киевского режима, они не могут, да и не хотят. То есть сегодня мы видим ситуацию, при которой киевский нацистский режим занимает более высокую позицию или более высокую ступень в иерархии западного мира, чем Польша. Вот и все. Потому что поляки могут сколько угодно кидаться орденами, но снабжать оружием наследников тех, кто устроил геноцид поляков, они будут. Потому что так надо, потому что им сказано это делать. Вот такая ситуация. В 2025 году общее количество пациентов с диагнозом наркомания снизилось на 2,2% по сравнению с 2024 годом. Это подтвердило тенденцию последних 10 лет. С 2015 по 2024 год число россиян, которым впервые поставили данный диагноз, сократилось на 37%, пишет Нигматуллин. Видите, если сокращаются производства и если сокращаются поставки, неминуемо сокращается и то число людей, которые, к сожалению, попадают в сети вот этих наркоторговцев. Неминуемо сокращается. Поэтому, когда мы говорим, что американцы, заняв Афганистан, увеличили производство наркотиков в 10 раз тяжелых, и эти наркотики попадали в нашу страну и в сопредельные с нами государства, мы понимаем, что это была намеренная политика по уничтожению нашего населения. Сегодня те, кого мы считали террористами, Талибан, сократили производство этих наркотиков в 10 раз. Так я еще раз спрашиваю в лоб, кто террорист в таком случае? И я думаю, что ответ не требуется, потому что вопрос этот риторический. Дей 30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Хочу похудеть к лету». В эфире клинический психолог, специалист по работе с РПП Екатерина Тетерникова. В этот четверг после 12 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: А вы говорите «милит».
3: Я его что?
2: Мне «милит».
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Повтор лучшего.
0: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Вот Кирилл мне написал, я дословно цитировать не буду, но, в общем, говорит, лучше в угаре помереть, чем, значит, в старости и от болезней. Кирилл, вы просто лихой, а может быть, слишком молодой. Я не знаю, сколько вам лет, Кирилл. Я вам задам вопрос, а вы попробуйте на него ответить. Первый вопрос заключается в следующем. Есть ли у вас дети? Если вы отвечаете на этот вопрос положительно, тогда следующий вопрос. А какой судьбы вы хотели бы своим детям? Если вам не сложно, напишите, Кирилл. Потому что когда мы рассуждаем о себе и рассуждаем, включая плевать, угар, трэш и все остальное, это одно. А когда мы рассуждаем о близких нам людях и о самых дорогих нам людях, мы можем рассуждать совершенно иначе. Потому что каким-то странным образом иногда так получается, что мы о себе лично думаем не очень хорошо и о себе заботиться не хотим. По разного рода причинам. И считаем, что к себе можно относиться, ну, так скажем, без любви. Да? На самом деле себя надо любить и, конечно, беречь себя. Надо. Говорится, берегите себя и своих близких, говорит нам Андрей Малахов, а мы никак его не услышим. Вот. В том числе себя надо беречь для того, чтобы помочь своим близким, которым ну, необходима ваша помощь. Понимание этого, конечно же, приходит именно в тот момент, когда тебе есть кому помогать. Если тебе некому помогать, ты вот сидишь и думаешь, а зачем я, что я и как я? Да, в угаре, в луже калой мочи, пускай эти дурацкие родственники разбираются потом, пишет Александр. Да, но это Александр пошутил, так скажем. А вот, Кирилл, я прошу вас, напишите. Вот. А как же узнать, почему пожилые говорят, жизнь только начинается, пишет Ленок. Потому что те люди, которые доживают до пожилого возраста, они и доживают до него, потому что они ценят жизнь и понимают, что жизнь надо ценить, что жизнь — это дар большой, и этот дар нельзя просто так пустить, так скажем, на смарку. На. Севастополь без света, а в Киеве свет есть? Или мы не такие? И там же наши люди? Вопросительный знак от Олега. Олег, давайте перефразирую. Нужно ли сделать так, чтобы в Киеве не было света? Или в других городах Украины? Я полагаю, что вся ситуация нам говорит о том, что нам придется это делать. Алексей, ну раньше это были абсолютно ужасные, совершенно отвратительные диктаторские венесуэльские там наркотики, а сейчас же это же прекрасные, абсолютно великолепные средства для помощи простым американцам и другим хорошим людям, средства от продаж, которые помогают наполнять абсолютно великолепную американскую казну во благо всего мира. Спасибо за внимание к этому вопросу, пишет Василий. Да, вы спародировали Трампа и, по сути, спародировали его абсолютно правильно. Именно по сути того, что вы говорите. То же самое и с нефтью, да? Очень плохая иранская нефть и очень хорошая американская нефть, которая, например, сворована у того самого Ирана. Детей надо изолировать, конечно же, от наркотиков, а это зависит от общества, в которое попадает подросток. Я до этого написал так, пофилософствовать, пишет Кирилл. Вот видите, получается, Кирилл, что вы со мной согласны. Я рад, что вы честно это написали, потому что я знаю, что есть некоторые слушатели, которые бы сказали, ну, начали бы упорствовать. Вы со мной согласны. И это хорошо. Соответственно, все те люди, которые сегодня делают так, чтобы в России появлялись подобного рода средства, и они губили жизни наших людей, это, конечно же, люди, действующие деструктивно и на разрушение нашего народа. Вот. Наверное, имелось в виду либо в угаре, либо нормальной старости и так далее. Нет-нет, Нилс, это было пофилософствовать. Кирилл честно сказал об этом. Это так, скорее провокативное некое заявление для того, чтобы порассуждать. Вот мы и порассуждали, и пришли к выводу вполне себе логичному, правильному и замечательному. Что это предложение провокативное порассуждать, оно именно и было провокативным. Вот. Так, почему Зелебоба до сих пор живой и банковая цела, пишет Игорь. Спасибо большое за вопрос, Игорь, но, к сожалению, мне нечего вам ответить на этот вопрос. Мы много рассуждали на эту тему, мы широко, так скажем, освещали ее и пытались найти варианты, некоторые из них, предположения наши, да, так по этому поводу вы знаете, но дать точный ответ я, например, затрудняюсь. Вот, я затрудняюсь. Я могу найти разные объяснения и попытаться, да, вместе с вами мыслить на этот счет и найти объяснения разнообразные тому, почему этого не происходит. Они будут касаться возможности того, что это вообще, возможно это или невозможно. Они будут касаться там технических средств, они будут касаться политических средств, они будут касаться каких-нибудь обязательств, которые у нас международные есть. Но это все лишь мои предположения. Я предлагаю в этой ситуации, когда мы очевиднейшим образом уже с вами проработали все те варианты, которые мы могли проработать, но точного ответа не получили, исходить не из наших предположений, а исходить из реальности. Не почему, а это есть и это есть. То есть это есть вот так. Что-то вот сложилось именно так. Оно сейчас так. Почему? Ну, мы можем предполагать с вами. Кирилл Философ, Ильф и Петров, как ваша фамилия? Мыслитель. Ницше, Спиноза, пишет Сталиненок. Хочу прожить до 96, уж больно цифра мне нравится, пишет Андрей. Желаю вам достичь результатов этих, Андрей. Киев не раз был уже обесточен нами, тогда никто не сравнивал с Крымом, пишет Риск. Ну, было такое, действительно. Другое дело, что, естественно, то, при тех или иных обстоятельствах, опять же, восстанавливаются мощности у них генерирующие. Вот. Раньше тоже считал, что после 30 лучше что-нибудь, чтобы с тобой случилось, чем жить дальше, но разменял 30-ку, а жить захотелось еще больше. А когда отпраздновал 50, да ладно, это всего лишь полжизни, пишет Игорь. Ну, конечно, я думаю, что мы должны транслировать с вами здравую позицию по отношению к жизни и по отношению к семье. И вот этот все «играй быстро, умри молодым» — это, конечно, интересно, наверное, кому-то. Но... Ну, нормальный человек, я так полагаю, хочет и детей увидеть своих, и внуков, конечно же, желают нормальные люди увидеть. Потому что, наверное, в этом и есть цель жизни, эту жизнь продолжать. Да? Цель жизни, наверное, заключается в том, чтобы бороться со смертью. А как человек, который конечен, причем внезапно, да, смертен, как... говорил один из, в кавычках, героев Булгакова. Потому что, почему говорю в кавычках героев? Потому что речь идет о Сатане, да, о Воланде. Вот, но, тем не менее, как человек может бороться за жизнь? Эту жизнь приводить в мир, то есть рождением детей, конечно же. Как еще человек может бороться за жизнь? И есть другие варианты. Вот сейчас вот речь зачастую идет о том, чтобы максимально продлить человеческую жизнь, в том числе, может быть, продлить каким-то образом жизнь сознания человеческого в рамках чипа, а не в рамках тела, да, там, и мозга. Есть такие разговоры. Но в этих разговорах у меня всегда, когда я их слышу, есть ощущение какое-то, чего-то неправильного, наверное. Одно дело, когда мы работаем над тем, чтобы у нас было хорошее здоровье, да, там, экология, еще что-то, это одно. А другое, вот этот трансгуманизм, так называемый, да, то есть перенос сознания где-то в какие-то банки, вот, закатанные мозги, которые продолжают жить, не имея тела. Ну, все это... может быть, и возможно в будущем, но я не знаю, насколько это можно характеризовать как жизнь по-настоящему. Это же, на самом деле, противоестественно. А вот естественно, это смена поколений, и это рождение детей, конечно же. И правнуков хотелось бы, пишет Димитриус. И правнуков, конечно же, тоже хотелось бы. Да. По поводу пофилософствовать, Алексей, знакомы ли вы с философией стоицизма? Если да, то отказываются, то отзываются ли вам его принципы, пишет Александр. Ну, стоики интересные, конечно, ребята. Ну и вообще, если говорить от Древней Греции, у них много разных идей было. Я просто понимаю, что ни одна из этих идей, она не может устроить большинство. Поэтому, когда мы говорим об определенных группах, которые следовали неким идеям и воспитывали общество, там, ну, как вот спартанцы, например, воспитывали общество или что-то такое, все это возможно, но локально и, скорее всего, приведет все равно к тому, что это будет сломано. Любая, наверное, достаточно, так скажем, радикальная идея и любая идея абсолютная, она так или иначе в какой-то момент сама себя разрушит. Дело в том, что для, как я понимаю, природы абсолютно важно умение организма, организмов, социальных групп подстраиваться под то, что происходит. То есть адаптация, вот это важный механизм. А если мы говорим о том, что механизм природной адаптации невероятно важен, то и, значит, механизм адаптации той или иной идеологии, некоторая гибкость той или иной идеологии тоже важна. Вот хотел бы ваше обратить внимание на то, что когда мы, наша страна, наш народ стал строить социализм, американцы продолжали пребывать в рамках своего вот этого самого ужасного капитализма. Но когда Советский Союз, когда советские люди, советская идея вообще даровала миру, например, 8-часовой рабочий день, права, капиталисты, конечно, на этом могли быть сломлены. Если бы они продолжали настаивать на том, что прав у людей нет. Но они посмотрели и поняли, что им нужно адаптироваться, и тоже стали делать 8-часовой рабочий день, тоже стали придумывать, как им, так скажем, перехитрить, да, вот эту прекрасную, в некотором смысле, идею коммунизма. И таки перехитрили, потому что они были более гибкими, некоторые идеологические догмы, заскоки, которые присутствовали в Советском Союзе, особенно если речь идет о, так скажем, позднем Советском Союзе, не позволили Советскому Союзу дать людям то, что на самом деле Советский Союз мог дать с легкостью. И это порождало определенную социальное негодование, что ли, и вообще привело к тому, что увесистая часть нашего общества стала задаваться вопросом, а почему, если у нас такая хорошая идеология, и мы так все правильно делаем, почему мы живем хуже, чем на Западе? А когда говорят «живем хуже», обычно имеют в виду не то, что у нас бесплатное образование, а у них платное, у нас бесплатная медицина, а у них платная, а имеют в виду вот... так скажем, сколько сортов колбасы в магазине есть или что-то еще такое. То есть у человека вот эта двойственная его природа, совмещающая животное и духовное начало, она никуда не девается. Поэтому любая идеология, так скажем, идеалистическая, она приводит к вот этим проблемам, когда некоторая часть общества, которая не готова следовать за идеалами и жертвовать ради этих идеалов, вот так скажем, своим животным началом, она начинает бунтовать. И это, я, наверное, так скажу, в основном, это основная масса людей. То есть и холодильник побеждает телевизор. На самом деле холодильник побеждает не только телевизор. Это такой словооборот, который используют наши враги, рассказывая о том, что Советский Союз не имел успехов и только рассказывал всем о том, какой он мощный. На самом деле холодильник побеждает все. Холодильник побеждает ракеты, космос. Что хочешь, побеждает холодильник. Вот и все. Почему? Я лишь могу предположить, что это связано в том числе... точнее так, есть некоторая схема, которая помогает понять, с чем это связано. Есть некоторые потребности людей, и они хорошо описаны в той самой пирамиде Маслоу. Так вот, духовные потребности находятся на вершине этой пирамиды, а никак не внизу. Фундамент этой пирамиды – это обеспечение базовых потребностей, то есть фактически обеспечение той безопасности, которую требуют сами инстинкты человеческие, да? Крыша над головой, еда. То есть первое, что ты должен сделать, обеспечить выживание свое, чисто физическое. А потом уже, через несколько ступеней, ты переходишь к высокодуховным вопросам, к политическим вопросам, ко всем остальным вопросам. Как вы видите, например, в результате военных действий широкомасштабных, например, опять же мы возьмем Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну для нас, когда речь идет о прямом столкновении и борьбе за ресурсы, а борьба за ресурсы – это как раз-таки разборка на уровне вот этой первой ступени пирамиды, безопасности, да, пропитания и всего остального, все остальные надстройки этой пирамиды так или иначе слетают. И я понимаю, что остаются люди всегда, которые готовы, отказываясь от материального, следовать за идеей, но это может быть рывок, это может быть подвиг, это может быть героизм, но на постоянной основе такое невозможно. Такое просто невозможно. Коммунисты не знали, что можно жить в долг за счет всего мира, на этом и погорели, пишет Сергей. Голодных крыс бросают в бочку, и они начинают жрать друг друга. В итоге остается одна. Так выращивают крысолова. Мы ждем, когда гнида сожрет всех крыс, крысолов жиреет, крыс еще много, потом придет его очередь. Сер Мих такую метафору решил избрать для того, чтобы описать ситуацию сегодня на Украине. Через 3 дня без еды любой социалист, капиталист и любой ист станет животным, пишет Александр. Давайте будем говорить откровенно, Александр. Капиталист, он животное изначально. Он и не пытается говорить о высокодуховном и изображать, что можно питаться духовной пищей. Давайте будем, давайте рассмотрим вариант взаимодействия животного начала и духовного начала не на примере капитализма, потому что капитализма тогда еще в помине не было, и социализма тем более, а на примере библейской истории, на примере Евангелия, то есть жизнеописания Иисуса Христа, Сына Божьего, Спасителя нашего. Сын Божий сказал, Спаситель, кесарю кесарево. Сказал он это своему ученику в момент, когда тот заботился о финансах. И вопрос был задан, чей портрет изображен на монете, и было сказано Цезаря, то есть Кесаря. Просто разное произношение. Кесарь, Цезарь. Отсюда, кстати, и слово «царь» сокращенное. Но мы это уже много раз с вами говорили. И он сказал: оставь кесарю Кесарева. То есть деньги не играют роли. Бытовое благо, потребление вот этого всего, это вообще не имеет никакого значения. Имеет значение только душа. Имеет значение только то, что ты... имеет значение только идеал. Идеал в христианстве – это Господь, человек – это создание, творение Господа, созданное по образу и подобию. Человек наделен правом выбирать. Выбор идет между добром и злом, то есть между Господом и сатаной. Выбирая Господа, ты отказываешься от сатаны, и ты отказываешься от... фактически всего мирского. А мирское — это вот то самое животное. Да? Это ты копишь богатство в этой жизни. А копить их не имеет смысла, потому что все равно умрешь и с собой не заберешь. Вот такой примерно смысл. Вот. А копить надо такие богатства, где и воры не подкопают, да? И не сгорит это в огне, и все остальное. То есть духовные богатства. И истинное царство, и истинное блаженство, оно может быть только в духовном мире, а не в материальном. А материальный мир тебе насыщение никогда не даст, и удовлетворение твоих потребностей на самом деле. Мы тут все о судьбах мира, а вот если вернуться к истокам, обратите внимание, пишет Василий, что госнаркоконтроль был, а госмайонез-контроль нет. А почему? Майонезное лобби выходит сильнее наркобаронского лобби, майонезники невероятно могучные, очень страшные люди, пишет Василий. Смешно, Василий. Все те, кто любит майонез, они, конечно, вредят своему здоровью, особенно если потребляют его в невероятных каких-то объемах, но они не асоциальны, эти люди. Зачастую они, наоборот, крайне социальны. А то я смотрю на некоторых людей с правильным питанием, ПП сокращенно они говорят, иной раз такие злые, потому что голодные. Вот. А есть люди, которые на майонезе, они, конечно, вредят своему здоровью и из-за лишнего веса фактически перенагружают свою сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат и ведут себя к преждевременной смерти, но бывает, что они очень даже добрые в силу того, что сытые. Чем за бугром лучше? Все приезжающие к нам говорят, что лучше у нас. Еда имеет вкус, к врачам можно попасть быстрее, и у нас можно многое по сравнению с Забугорьем, пишет 98-й. Вы абсолютно верно говорите, но речь идет о современной России. А я говорил сейчас о сравнении Советского Союза и, например, того же самого Запада. В чем была проблема? В бытовых вещах. Некоторые люди очень сильно хотели джинсы, и для них это было пределом мечтаний, и они готовы были писать об этом песни и вообще идти в тюрьму, лишь бы где-то эти джинсы достать, спекулировали. Я считаю, что Советский Союз был в силах дать столько этой материи, этих тканей, и такого фасона, каких хочешь вообще фасонов мог пошить Советский Союз этой джинсовой ткани, джинсовых изделий, и не было бы нужды в этом. Народ был бы пресыщен этой одеждой и вообще, может быть, считал бы, как оно и есть, что джинсы — это роба, и оно, конечно, удобно, но для работы не совсем подходящая вещь. Я имею в виду для работы, ну, так скажем, в офисе. Сейчас это так и есть. Сегодня наше общество, в 91-м году, вы знаете, мы стали частью мировой экономики, несмотря на то, что нас потом стали из этой мировой экономики выбивать, потому что мы, вероятно, не согласились на то место, которое нам определили. Но, тем не менее, мы стали частью мировой экономики, наш рынок открылся, их рынок открылся для нас, и мы стали насыщаться всем. Видео установками, тогда еще, помните, видеомагнитофоны были какие-то, телевизоры, одежда разнообразная. Нельзя сказать, что она была сверхкачественная, но вот именно разнообразие этой одежды, оно всегда подкупало. Плюс оно было дешевое, плюс многое было и сейчас производится китайцами, а не потому что и для американского рынка американские бренды производят китайцы, потому что это просто дешевле, чем если бы сами американцы это производили, американцы не смогли бы это покупать в таких объемах. Ну, в общем, мы знаем, что такое кроссовки, мы видели уже все фасоны кроссовок, мы знаем, что такое телефоны, мы знаем, что такое автомобили, мы знаем, что такое одежда, какая она бывает, что ее какую хочешь, такую тебе и пошьют, и даже больше того, мы знаем, что зачастую большая часть цены того или иного продукта – это то, сколько этот продукт вкладывает в рекламу самого себя. То есть это расходы на маркетинг, разнообразные на рекламу и все остальное. А сам продукт ничего этого не стоит. Абсолютно. И мы, в общем-то, присытились. Нас этим не удивишь. Нет ничего такого, чтобы мы посмотрели на Запад и сказали: «Ух ты, как у них есть, классно!» А у нас этого нет. Я имею в виду в быту. Все оно есть. Если мы сами этого не производим, этот производит Китай. Хотелось бы, конечно, чтобы производили мы сами. Ну вот, видите ли, такая вот ситуация. Я поэтому и говорю, что за идеологизированность Советского Союза, зашоренность некоторых руководителей тогдашних, непонимание некоторых руководителей, что идеология — это хорошо, но идеология — это надстройка все-таки над экономикой, непонимание бытовых нужд советского населения привела к тем последствиям, которым привела. Нас очень сильно всех, ну, может быть, не нас конкретно, не мое поколение, слишком молодой для этого, но поколение наших родителей многих очень сильно восхищало разнообразие колбасы на полках в Америках там и в других европейских странах. Какого качества эта колбаса, что она вся одинаковая, просто это разные бренды, никого это не волновало. Волновало, что полки ломятся. Ну вот сегодня у нас полки ломятся, иди покупай, какие проблемы. Другое дело, что... Мы теперь знаем цену этому, и мы знаем, что это на самом деле собой представляет. Для нас это не вызывает у нашего поколения какого-то невероятного восторга. Что, ух ты, колбаса появилась, ух, или там йогурты какие-то, или еще что-то. Да хочешь йогурт, на йогурт, хочешь колбасу, на, хочешь бургер, на. Представить себе сегодня очереди, такие, как стояли в первый Макдональдс в России, когда он здесь открылся, ну, я могу, конечно, но слабо. Хотя есть некоторые персонажи, которые до сих пор там в каких-то очередях за какими-то айфонами стоят. Мне кажется, это какая-то девиация и помутнение массовое рассудка некоторых наших сограждан. Потому что, если откровенно, выглядит это бредово. А теперь мы все чаще задаем вопрос другой. Ну и в чем счастье, брат, пишет Нигматуллин. Ну вот и получается, что счастье-то оно в тех вещах, которые нельзя купить. Деньги — это хорошо, деньги — это ресурс, деньги дают возможность в рамках, ну, тех, ну, вот в той парадигме, в которой мы существуем, капиталистической, дают тебе определенные свободы, конечно, конечно, вне всяких сомнений. Но когда вот эта фраза звучит, что не в деньгах счастье, это во многом правда. Во многом, правда. Другое дело, что нужно дополнять это, наверное, измышлением о том, что не каждый готов от этого отказаться. Да и имеем ли возможность и право призывать людей от таких вещей отказываться. Поэтому надо всегда понимать, с каким обществом ты работаешь, а с обществом ты работаешь всегда примерно с одинаковым, то есть с человеческим. А у людей, помимо духовных потребностей, в первую очередь есть базовые, вполне себе, такие вот потребности. И уж если он хочет ходить в каких-то там разномастных кроссовках, да нашей ты ему эти кроссовки, сделай, и пусть ходит. И будет счастлив. И не будет у него ощущения, что где-то на Западе есть кроссовки, а у нас их нет. И он будет прекрасно себя чувствовать, этот человек. А дальше будем говорить о духовном. 10.00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Еще в античные времена появился список самых впечатляющих творений человека – «Семь чудес света». Пирамида Хеопса, висячие сады Семирамиды, статуя Зевса в Олимпии, храм Артемиды Эфесской, мавзолей в Галикарнасе, колосс Родосский и Александрийский маяк. Шесть из семи чудес исчезли. Их разрушили землетрясения, пожары и войны. Уцелело лишь одно, самое первое – пирамида Хеопса. Формально пирамида Хеопса – это гробница фараона династии Хнумхуфу. Греки называли его Хеопсом, отсюда и название. Внутри три погребальные камеры, одна под землей, две выше, и саркофаг из красного гранита. Он стоит в камере царя, пустой, без крышки, без следов мумии. Хеопса в ней не нашли, как сокровищ. Гробница была разграблена еще в древности. Это факт. Вот только исследователей смущает полная пустота и слишком узкий для человека саркофаг. Есть версия, что пирамида не была гробницей или была не только ей. Пирамида Хеопса состоит из 2-3 миллионов каменных блоков, каждый из которых весит в среднем 2,5 тонны, а вес гранитных плит в камере царя доходит до 80 тонн. Ученые до сих пор спорят о способе подъема каменных блоков на высоту. Самая популярная версия – насыпные пандусы, то есть создание земляной спирали вокруг пирамиды, по которой блоки тащили наверх. Другая версия – внутренние пандусы, спрятанные внутри кладки, но доказательств этому пока нет. Стороны основания пирамиды расходятся в длине всего на 2 сантиметра, а углы между ними ровно 90 градусов. Более того, пирамида ориентирована по сторонам света с ошибкой меньше 0,1 градуса. При этом у древних египтян не было компаса. В 2017 году международная миссия с использованием мюонной радиографии, это томография космическими частицами, обнаружила внутри пирамиды огромную пустоту, длиной не меньше 30 метров. Она находится возле камеры царицы, и никто не знает, что там. Может быть, еще одна камера, может быть, проход, может быть, сокровище, которое не нашли грабители. Однако проникнуть туда, не разрушив кладку, пока невозможно. Пирамида Хеопс не всегда была такой, как сейчас. Изначально она была облицована белым полированным известняком. Она сияла на солнце так сильно, что ее было видно за десятки километров. Но эта облицовка была снята в средние века для строительства Каира. Сама же пирамида потеряла почти 10 метров высоты. Вершина была разобрана вместе с облицовкой.
1: История предмета.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва, 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
1: Oh my goodness!
0: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
1: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
2: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: можно лететь в самолете и плыть на большом корабле.
1: Ну что ж,
0: всего же интересней, с хорошей песней шагать самому.
1: Разве так
2: просто? Простите, пожалуйста, ваша фамилия. Чайкин.
3: Имя?
2: Сергей.
3: Благодарю.
2: За что же, пожалуйста. Всесоюзный сюжет. Заботливый отец или первые путешествия. Как, по-вашему, лучше назвать?
4: Лучше сойти, пока трап не убрали. Прыгать будет труднее. Ну,
2: простите, пожалуйста. Привет. Привет! Участникам фестиваля!

простором полей. Мне надо немного, была бы дорога, да синее небо над ней. Дорога, дорога, лучистый день хорош. Куда же ты, дорога, меня зовешь?

Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не Бог.

0: земли, как мы давно мечтали, но так и не смогли.
1: Синева, синева, синева, от тебя мы без ума.
0: Дело в том, что в наше время все иначе, нам смешны кнуты и пряники. А не заманит нас романтик, а не обманет мрак, а без.

0: люблю.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград России.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат исторических наук, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Рассветы росные уходят месяцы далекой осенью. С тобой мы встретились, но дни прошедшие

Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Москва. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Как незаметно наши дети вырастают, у них своя судьба, мелодии свои. Вас ваши внуки стариками называют, но не стареете, пока в сердцах звучит старого танго знакомый мотив. Он в молодость вашу вас возвратил. Сердце наполнил знакомый напев, и, кажется, снова помолодел. Смотри, у глаз твоих расправились морщинки, дай руку мне скорей, мой старый верный друг. Так приглашайте, седовласые мужчины, на старый танец нестареющих подруг.

0: твои мечты. А где же ты?
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вагона. Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказал, все, что в ответ.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16
1: внимание,
0: лет.
1: Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот, но давно забыты все волнения. Засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города, в дальний край умчат тебя.

лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел.

Ята и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным.

очень вырос. В целом мире грипповирус 3-4 ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб, применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб.

Вскакивать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь чем

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

0: 8 часов 6 минут.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

кружит людям головы весна. У нее такой же обычай. Посмотрев на простенький подснежник, мы в нем видим чудо красоты.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернулся.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.